0: Ну, вы читаете Бокледа, Спенсера. А знаний у вас не больше, чем у сторожа. По-вашему, сердце сделано из хряща. Земля на китах.
1: Почему? Земля круглая.
0: Почему же вы говорите об этом так неуверенно?
1: Когда есть нечего, то все равно. Круглая земля или четырехугольная? Господа, сколько получают учителя жалований? 23 рубля в месяц. Да и те неаккуратно. Не приставайте, пожалуйста.
2: Дальше неинтересно и неверно.
1: Позвольте, я посмотрю.
2: Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? Отчего он так скушен и суров? Он целые дни проводит на озере, и я его совсем не вижу.
3: У него нехорошо на душе. Я прошу вас, пожалуйста, прочтите что-нибудь из его пьесы.
2: Да, вы хотите? Но это так неинтересно.
3: Когда он сам читает что-нибудь, у него глаза горят, лицо становится бледным. У него прекрасный печальный голос, а манера у него как у поэта.
0: Покойной ночи.
2: Петруш!
4: А?
2: Ты спишь?
4: Нисколько.
2: Вот ты не лечишься? А это нехорошо, брат?
4: Я рад бы лечиться, но доктор не хочет.
0: Да, лечиться в 60 лет.
4: И в 60 лет жить хочется.
0: Ну что ж, принимайте валерьяновые капли.
2: А мне кажется, хорошо бы поехать ему куда-нибудь на воды.
0: Да, что ж, можно поехать. А можно и не поехать.
2: Ну, вот тут и пойми.
0: Да и понимать нечего. Все ясно.
1: Петру Николаевичу следовало бы бросить курить.
4: О, пустяки.
0: Да нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары и рюмки водки вы уже не Петр Николаевич, а Петр Николаевич плюс еще кто-то. У вас расплывается ваше «я». Вы уже к самому себе относитесь как к третьему лицу. Он.
4: Да, вам хорошо рассуждать, вы позже на своем веку. А я? Да. Я 28 лет прослужил по судебному ведомству, но еще не ожил. Ничего не испытал, в конце концов. И, понятно, весь жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны, потому и имеете наклонность к философии. Я же хочу жить, поэтому пью за обедом херес, курю сигары, все. Вот и все. Всякий по-своему прав. Всяко идет туда, куда ведут его наклонности.
0: Вот-вот, потому-то, что всякий по-своему прав. Все и страдают. Нужно относиться к жизни серьезно. А лечиться в 60 лет. Сожалеть о том, что в молодости мало наслаждался. Это, извините, легкомыслие. Пора о вечном подумать.
2: Костя! Костя!
4: Костя!
2: Иди к нам!
5: Константин Гаврилович.
2: Доктор, вы все время детонируете.
4: Да,
0: это все равно. Так-то, ваше превосходительство. Пора о вечном подумать, пора.
6: Завтракать должно быть пора. Ой, ногу отсидела.
4: Ногу отсидела.
0: Вот сейчас пойдет и перед завтраком пару рюмочек пропустит.
4: Личного счастья нет у бедняжки.
0: Да пустое, ваше превосходительство, пустое.
4: Вы рассуждаете, как сытый человек.
2: Ай, что может быть скучнее вашей милой деревенской скуки? Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют. Хорошо с вами, друзья, приятно мне вас слушать, но сидеть у себя в номере и учить роль куда лучше.
7: Да, это хорошо. Как я вас понимаю?
4: Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает без доклада. Телефон. На улице извозчики.
5: И все.
8: Вот и наш, э? Добрый день. Добрый день.
9: Добрый день.
8: Весьма рад вас видеть в добром здоровье. Добрый день. Жена говорит, что вы собираетесь с ней вместе ехать в город. Это правда?
2: Да, мы собираемся.
8: Это великолепно. На чем же вы поедете, многоуважаемые? Сегодня у нас возят рожь, все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте вас спросить?
2: На каких? Почем я знаю, на каких?
5: У нас же выездные есть.
8: О, выездные? А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты? Это удивительно. Это непостижимо. Высокоуважаемая, я преклоняюсь перед вашим талантом. Готов отдать за вас 10 лет жизни, но лошадей я вам дать не могу.
2: Странное дело, но если я должна ехать...
8: Многоуважаемая, вы не знаете, что значит хозяйство.
2: Это старая история!
10: Что такое?
2: В таком случае... Я сегодня же уезжаю в Москву!
10: Ой, боже мой.
2: Прикажете ранее для меня лошади в деревне! Иначе я умру останусь пешком!
8: Вот как! В таком случае, Петр Николаевич, я отказываюсь от места. Ищите себе другого управляющего!
2: Каждое лето так! Каждое лето меня здесь оскорбляют! Нога моя здесь больше не будет!
11: Это нахальство! Это черт знает что такое! Мне это надоело в конце концов! Сейчас же подать сюда всех лошадей.
9: Отказать Ирине Николаевне, знаменитой актрисе. Да разве всякое желание, даже каприз, не важнее вашего хозяйства?
12: Но что я могу? Войдите в мое положение. Господа, что я могу?
11: Невыносимый человек!
9: Деспот! Петр Николаевич, мы вас довезем.
8: Петр Николаевич, мы вредны.
11: Сейчас пойдем к сестре. И все ее будем умолять, чтобы она не уезжала. Не правда ли?
9: Как это ужасно.
11: Да, это ужасно. Но он не уйдет. Я сейчас поговорю с ним.
8: Сидите, сидите, Петр Николаевич. Нет, нет.
0: Люди скучны. В сущности, следовало отсюда вашего мужа просто в шею. А ведь кончится тем, что эта старая баба... Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинений, вот увидите.
9: Он и выездных лошадей послал в поле. Делает, что хочет. В 3-м году уговорил старика заложить имение. Зачем? Какая надобность? Накупил породистых индейок и поросят. Они у него подохли. Завел дорогую пасеку, зимой поморил всех пчел. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня. Я заболеваю, вы видите, я дрожу. Я не выношу его грубости. Евгений, дорогой мой, ненаглядный, возьмите меня к себе. Мы уже не молоды, время наше уходит. Хоть... Под конец жизни не прятаться, не лгать. Возьмите меня к себе.
0: Да мне 55 лет уже. Поздно менять свою жизнь.
9: Я понимаю, вы отказываете мне, потому что кроме меня есть другие женщины, которые вам близки. Взять к себе всех невозможно, я понимаю. Вы сегодня опять провели все утро с Ириной Николаевной?
0: Ну, должен же я с кем-то быть.
9: Я страдаю от ревности. Простите, я надоела вам.
0: Да нет ничего.
9: Конечно, вы доктор. Вам нельзя избегать женщин. Я понимаю. Бывайте с женщинами, но, по крайней мере, так, чтобы я этого не замечала.
0: Ну, хорошо, хорошо. Я постараюсь.
13: Борис Алексеевич! Борис Алексеевич!
0: Как там? Нет.
9: Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма. Как странно видеть, что известная актриса плачет. Еще по такому пустому поводу. А вот не странно ли, знаменитый писатель
7: любимец публики. О нем пишут во всех газетах. Портреты его продаются. Его переводят на иностранные языки. А он целый день ловит рыбу. И радуется, что поймал двух головлей.
0: Да.
7: Я думаю, известные люди горды, неприступны. Что они презирают толпу своей славой и блеском своего имени, как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность, происхождение, богатство. Они вот удят рыбу, играют в карты, смеются, сердятся, плачут, как все.
0: Пойти дать обоим валерьяновых капель.
7: Извольте, доктор.
0: О, мерси.
7: О, какие миленькие цветы.
0: Да.
7: Да. Дайте мне эти цветы. Дайте мне эти цветы.
10: На. Борис Алексеевич! Борис Алексеевич!
14: Вы одни здесь?
7: Одна? Что это значит?
14: Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног.
7: Что с вами?
14: Скоро таким же образом я убью самого себя.
7: Я вас не узнаю.
14: Да. После того, как я перестал узнавать вас, вы переменились ко мне. Ваш взгляд холоден. Мое присутствие стесняет вас.
7: В последнее время вы стали раздражительны. Выражаетесь все время непонятно какими-то символами. Эта чайка тоже, по-видимому, символ. Но... Простите, я не понимаю. Я слишком проста, чтобы понимать вас.
14: Все началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я все сжег, все. Все до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив. Ваше охлаждение страшно. Невероятно. Точно я проснулся и вижу, вот будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что слишком просты, чтобы понимать меня. Что тут понимать? Пьеса не понравилась. Вы уже презираете мое вдохновение. Считаете меня заурядным, ничтожным, каких много. Ой, ой, как я хорошо это понимаю. Как понимаю? У меня в мозгу точно гвоздь. Будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь. Сосет, как змея. Вот, вот идет истинный талант. Ступает, как Гамлет. И тоже с книжкой. Слова, слова, слова. Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь. Взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам.
15: Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли увидимся когда-нибудь. А жаль. Жаль. Вот нюхает табак. И пьет водку. Всегда в черном. Ее любит учитель.
16: Борис Алексеевич!
15: Меня зовут. Должно быть, укладываться. Не хочется уезжать. Хорошо у вас тут. Ишь, ведь какая благодать.
7: Он, видите, на том берегу, дом и сад.
15: Да.
7: Это усадьба моей покойной матери. Я там родилась. Всю жизнь провела около этого озера. Знаю на нем каждый островок.
15: Хорошо у вас тут. Ну, а это что?
7: А это чайка. Ее Константин Гаврилович убил.
15: О, красивая птица. Право, не хочется уезжать. Вот уговорите-ка, Ирина Николаевна, чтобы она осталась. М?
7: А что вы опять пишете?
15: Ну, так записываю. Сюжет мелькнул. Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы. Любит озеро, как чайка. Счастлива и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел. Это нечего делать, погубил ее. Как вот эту чайку.
7: Не надо так. Не надо так.
2: Борис Алексеевич, где вы?
16: Сейчас. Что?
2: Мы остаемся.
3: Константин Гаврилович.
16: Я прошу вас, оставьте меня в покое. Оставьте! Не ходите со мной!
0: Ну, нельзя так, милый, нехорошо. Молодость, молодость.
7: Когда нечего больше сказать, то говорят молодость, молодость.
0: Разрешите? Табак. Это гадко. В доме, кажется, играют. Надо идти.
3: Постойте. Я еще раз хочу вам сказать.
0: Да.
3: Мне хочется поговорить. Я не люблю своего отца, но к вам лежит мое сердце. Отчего-то я всей душой чувствую, что вы мне близки. Помогите же мне. Помогите, не то я сделаю глупость. Я насмеюсь над своей жизнью, испорчу ее, не могу дольше.
0: Что? В чем помочь?
3: Я страдаю. Никто не знает моих страданий. Я люблю Константина.
0: Как все нервны. Как все нервны. И сколько любви. О, колдовское озеро. Что ж я могу сделать, дитя мое? Что? Пойдемте.

0: Я все это рассказываю вам как писателю. Можете воспользоваться. Нет. Я по совести вам скажу, если бы он ранил себя серьезно, я не стала бы жить ни одной минуты. И все-таки я храбрая. Вот взяла и решила. Вырву эту любовь из своего сердца. С корнем вырву.
1: А каким же образом?
0: Я замуж выхожу за Медведенко.
1: Это за учителя?
0: Да.
1: Не понимаю. А какая надобность?
0: Любить безнадежно. Целые годы все ждать чего-то. А вот как выйду замуж, будет не до любви. Новые заботы заглушат все старое. И потом, знаете ли, перемена. Не повторить ли нам?
1: Немного ли будет?
0: Ну вот. Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я. Большинство тайно. И все водку или коньяк. Желаю вам. Вы человек простой. Мне жаль с вами расставаться.
1: Вы знаете, мне самому уезжать не хочется.
0: А вы попросите, чтобы она осталась.
1: Да нет. Теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То стрелялся. А теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. Господи, а чего ради? Чего ради? Дуется, фыркает. Проповедует новые формы. Всем хватит места. Всем. Новым, старым. Зачем толкаться? Зачем толкаться?
0: Ну и ревность. Впрочем, это не мое дело.
2: И прежде чем Европа достигнет результатов, уважаемый Яков, человечество, как пишет Фламарион, погибнет вследствие охлаждения земных полушарий. Давайте вот это возьмем. И саквояж захватите. Осторожно. Так. А еще в одном журнале...
0: Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек, бедняк, меня сильно любит. Его жалко, и мать его старушку жалко. Ну, позвольте пожелать вам всего хорошего. Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите там «многоуважаемый», а просто так. Марье, родства непомнящий, неизвестно для чего, живущий на белом свете. Прощайте. Чет? Нечет?
1: Чет.
3: Нет. У меня в руке только одна горошина. Вот, загадала, идти мне в актрисы или нет. Хоть бы посоветовал кто.
1: Тут советовать нельзя.
3: Мы расстаемся. Пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы. А с этой стороны название вашей книжки «Дни и ночи».
1: Как грациозно. Какой прелестный подарок. Прелестный подарок. Прелестный подарок.
3: Ну, иногда вспоминайте обо мне.
1: Да. Да, вы знаете, я буду вспоминать вас такой, какой вы были в тот ясный день. Помните, мы тогда разговаривали, и вы были в светлом платье, и еще тогда лежала белая чайка. Помните?
3: Да. Чайка.
4: Я не могу.
3: Ой, больше нам нельзя говорить. Сюда идут. Вы перед отъездом. Ну, дайте мне 2 минуты. Я вас умоляю.
5: Открывайте. Открывайте.
6: Ну что?
4: Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? Кто это сейчас вышел? Нина?
1: Да.
4: А, пардон, мы помешали.
1: Страница 121, строки 11-12.
4: Так, кажется, все уложилось, замучилась.
1: А тут, в этом доме есть мои книжки?
4: Да, у брата в кабинете, в угловом шкафу. Право, Петруша, оставайся дома.
1: Нет, вы уезжаете, без вас мне будет тяжело дома.
4: Ну, в городе что же?
1: Ну, особенного ничего, но все-таки будет закладка земского дома и все такое. Хочется хоть на час-другой, но воспрянуть от этой пискариной жизни. А то уж очень я тут залежался. Точно старый мундштук. Я приказал подавать лошадей к часу, в одно время и выйдем.
4: Ну, живи тут, не скучай, не простуживайся, наблюдай за сыном. Береги его, наставляй. Вот уеду, так и не буду знать, от чего стрелялся Константин. Но мне кажется, главной причиной была ревность. И чем скорее увезу Тригорина, тем будет лучше.
1: Как тебе сказать, были и другие причины. Ну, понятная вещь, человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши. Без денег, без положения, без будущего. Никаких занятий. Стыдится и боится своей праздности. Нет, я его чрезвычайно люблю, и он ко мне привязан. Но все же в конце концов ему кажется, что он лишний в доме. Что он тут нахлебник, приживал. Ну, понятная вещь, самолюбие.
4: Горе мне с ним. Поступили бы ему на службу, что ли?
1: Мне кажется, было бы самое лучшее, если бы ты дала ему немного денег. Прежде всего, одеться нужно по-человечески. Ну, посмотри, один и тот же сюртучишка, он таскает 3 года. Ходит без пальто. Да и погулять малому не мешало бы. Поехать за границу, что ли? Ведь это же недорого стоит.
4: А все-таки... Пожалуй, на костюм я еще могу, но за границу... Нет, я сейчас и на костюм не могу, у меня нет денег.
1: Так-то?
4: Нет, у меня денег.
1: Ты не сердись, милая, я тебе верю, ты благородная, великодушная женщина.
4: Нет у меня денег.
1: Ну, будь у меня деньги, понятная вещь, я бы сам дал ему. Но у меня же не пятачка. Всю мою пенсию забирают у меня управляющий. И тратить на земледелие, скотоводство, пчеловодство. И деньги мои пропадают даром. Пчелы дохнут, коровы дохнут. Лошадей мне никогда не дают.
4: Да, у меня есть деньги. Но я же актриса. Одни туалеты разорили совсем.
1: Ты добрая, милая. Я тебя уважаю. Да. Но опять же со мной что-то того...
2: Петр Николаевич! Учитель из телеги...

0: Учитель из телятины очень выгодно купил сено. По 9 копеек за пуд с доставкой. А я на прошлой неделе заплатил по 11. Вот тут и вертись. Да.
1: Что это у вас?
0: О, я тоже медаль получил. Но лучше бы денег прислали.
2: Семен Семенович, будьте добры, позвольте мне поговорить с братом. Нам надо остаться вдвоем.
0: Хорошо, хорошо. Я понимаю. Понимаю.
3: Добрый человек. Ходит тут с раннего утра. Все говорит о чем-то. Добрый человек, ну уж больно того, надоел.
0: Голова кружится.
2: Петрович, Петрович, Петрович, что с тобой?
3: Все, уже прошло.
4: Не пугайся, мама, это не опасно. С дядей теперь это часто бывает. Дядя, милый, тебе надо полежать.
3: Немножко, да. А все-таки в город я поеду. Полежу и поеду. Понятная вещь.
0: Знаете, есть такая загадка. Утром на 4, днем на 2, вечером на 3.
3: Вот именно. А ночью на спине.
0: Да. Позвольте.
5: Благодарю вас, я сам могу идти.
0: Ну вот, церемонии. Яков Николаевич.
2: Ой, как он меня напугал.
6: Ему нездорово жить в деревне, тоскует. Вот если бы мама ты вдруг расщедрилась, дала бы ему взаймы 1,5-2, он бы мог прожить в городе целый год.
2: У меня нет денег, я актриса, а не банкирша.
6: Мама!
2: Что?
6: Перемени мне повязку, ты это хорошо делаешь.
2: А доктор опоздал.
6: Да, обещал быть к 10, уже полдень.
2: Садись, садись. А ты как в челме. Вчера один приезжий на кухне спрашивал меня какой-то национальности. У тебя совсем зажило. Остались самые пустяки. Ты без меня больше не сделаешь чик-чик?
6: Нет, мама, нет. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собой. Больше это не повторится. У тебя золотые руки. Помню, очень давно, я тогда был маленьким, ты служила на казенной сцене. У нас во дворе случилась драка, сильно побили жилицу, прачку, помнишь? Ты все ходила к ней, носила какие-то лекарства, мыла в корыте ее детей. Неужели не помнишь?
2: Нет, не помню.
6: Две балерины тогда жили в том же доме, где мы, ходили к тебе кофе пить.
2: А, вот это помню.
6: Богомольные они такие были. В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно, беззаветно, как в детстве. Кроме тебя у меня теперь никого не осталось. Только зачем, мама, зачем ты поддаешься влиянию этого человека?
2: Ты не понимаешь его, Константин, это благороднейшая личность.
6: Однако, когда ему передали, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает, позорное бегство.
2: Да какой вздор, я сама прошу его уехать отсюда.
6: Благороднейшая личность. Вот мы с тобой почти ссоримся из-за него. А он теперь где-нибудь в гостиной или в саду смеется над нами, развивает Нину. Старается окончательно убедить ее, что он гений.
2: Для тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно.
6: А я не уважаю.

0: Тебе хочется, чтобы я тоже считал его гением, но прости, мама, я лгать не умею. От его произведений мне претит.
1: Это зависть. Людям неталантливым, но с претензиями ничего не остается, как порицать настоящие таланты. Нечего сказать. Утешение.
0: Настоящие таланты. Я талантливый вас всех, если на то пошло. Рутинеры захватили первенство в искусстве. Считайте законным и настоящим лишь то, что делаете вы. Сами остальное вы гнетете и душите. Не признаю я вас. Не признаю ни тебя, ни его.
1: Декадент!
0: Отправляйся в свой милый театр. Играй там в жалких, бездарных пьесах.
1: Никогда не играла в таких пьесах. Оставь меня.
0: Ты же
1: жалкого водевиля написать не в состоянии. Киевский мещанин. Приживал.
0: Скряга.
1: Оборвыш.

0: ничтожество. Не плачь. Не плачь. Не надо плакать. Милый мой дитя, ну прости, прости, ну прости, прости свою грешную мать, ну прости меня несчастную.
1: Я потерял маму, я все потерял, все. Она меня не любит, я не могу больше писать. Пропали все надежды.
0: Ну ничего, ничего, ничего. Все обойдется, все обойдется. Он уедет, а она опять тебя полюбит. Ну все, да? Ну будет. Мы помирились, да? Мы помирились.
1: Да, да, мама.
0: Помирись, да. Помирись с ним. Но не надо дуэли, ведь не надо же.
1: Хорошо. Хорошо. Только позволь мне с ним не встречаться. Мне это тяжело. Выше сил.
2: И всякий раз, уважаемый Яков, мы с удивлением обнаруживаем, что все зависит от существа психической субстанции. Это тоже, братья?
1: Вот. А повязку уже доктор сделает.
3: Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.
4: Скоро лошадей подадут!
2: Да-да!
3: Отчего? Отчего в этом призыве чистой души послышалась печаль? И сердце мое так болезненно сжалось.
5: Удочки тоже прикажете уложить?
3: Да. Они мне понадобятся. А книги отдай кому-нибудь.
5: Слушаю.
3: Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.
0: Надеюсь, у тебя все уже уложено?
3: Останемся. Останемся еще на один день.
0: Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь, но имей над собой власть. Ты немного опьянел, отрезвись.
3: Будь ты тоже трезва. Будь умна, рассудительна. Я умоляю тебя, взгляни на все это как истинный друг. Ты способна на жертву. Будь моим другом, отпусти меня.
0: Ты так увлечен?
3: Да, ты знаешь, меня манит к ней. Манит. Быть может, это именно то, что мне нужно.
0: Любовь провинциальной девочки, как мало ты себя знаешь.
3: Да-да, знаешь, иногда люди спят на ходу. Я вот говорю с тобой, а сам будто сплю и вижу ее во сне. Мной владели сладкие, дивные мечты. Отпусти меня. Я тебя умоляю, отпусти.
0: Нет. Я обыкновенная женщина. Со мной нельзя говорить так. Не мучай меня, Борис, мне страшно.
3: Если захочешь, ты же можешь быть необыкновенной. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез. На земле только одна она может дать счастье. Такой любви я не испытал еще. В молодости все было некогда. Я обивал пороги редакции, боролся с нуждой. Но теперь пришла эта любовь, манит. Господи, ну какой же смысл бежать от нее?
0: Ты сошел с ума? Пусть! Мы все сговорились сегодня мучить меня.
3: Не понимает. Ай, не хочет понять.
0: Неужели я уже так стара и безобразна, что со мною, не стесняясь, можно говорить о других женщинах? Ты обезумел, мой прекрасный, дивный. Ты последняя страница моей жизни, моя радость, моя гордость, мое блаженство. Если ты покинешь меня хоть на один час, я не переживу, я сойду с ума. Мой изумительный, великолепный, мой повелитель.
1: Я тебя умоляю, сюда могут войти.
0: Пусть. Я не стыжусь моей любви к тебе, сокровище мое. Отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, а я не хочу, не пущу. Ты мой. Мой, мой, этот лоб мой, глаза мои, эти шелковистые волосы тоже мои. Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей. Ты единственная надежда России. Тебе столько искренности, свежести, простоты, здорового юмора. Ты же одним штрихом можешь передать главное, что характерно для лица или пейзажа. У тебя люди как живые. Нет, тебя нельзя читать без восторга. Ты думаешь, это фимиам, я льщу? Ну? Ну, посмотри мне в глаза. Посмотри.
1: Ну...
0: Похожа я на лгунью. Вот и видишь, я одна умею ценить тебя. Я одна говорю тебе правду. Милый, чудный, поедешь, да? Ты меня не покинешь, да?
1: Ты знаешь, у меня нет своей воли. У меня никогда не было своей воли. Ой, вялый, рыхлый, всегда покорный. Неужели это может нравиться женщинам? Бери меня, увози. Но только смотри, не отпускай от себя ни на шаг.
0: Теперь он мой. Впрочем, если ты хочешь, ты можешь остаться. Я уеду сама, а ты приедешь потом, через неделю. Да и в самом деле, куда тебе спешить?
1: Нет уж. Поедем вместе.
0: Как хочешь. Вместе так вместе. Ты что?
1: Так, записываю. Утром слышал хорошее выражение. Девичий бор. Пригодится. О, значит, ехать. Опять станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры. Имею честь с прискорбием заявить, что лошади поданы. Пора уже ехать на станцию, многоуважаемый. Поезд приходит в 2:05. Так вы же, Ирина Николаевна, сделайте милость, не забудьте навести справочку, где теперь актер Суздальцев. Жив ли? Здоров ли? Вместе пивали когда-то. В ограбленной почте играл, не подражаю. С ним также еще, помню, в Елизаветграде служил трагик Измайлов. Тоже личность замечательная. Подождите, многоуважаемые. 5 минут еще можно. Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков. И когда их вдруг накрыли, то нужно было сказать: мы попали в западню. А Измайлов: мы попали в западню. Западню.
6: Вот вам слив на дорогу. Очень сладкий, может захотеть полакомиться.
7: Вы очень добры, Полина Андреевна.
6: Прощайте, моя милая, если что было не так... Простите.
7: Все было хорошо, плакать не надо.
6: Время наше уходит. Что ж делать?
1: Сестра, пора.
8: как бы не опоздать в конце концов. Я иду садиться.
9: Да-да.
8: А я пойду пешком на станцию провожать. Я живо.
6: Ну, прощайте, мои дорогие. Если будем живы-здоровы, летом опять увидимся. Не забывайте меня. Вот вам рубль. Это на троих.
9: Дай Бог.
10: Покорно благодарим, барыня. Много вами довольны.
8: Письмецом бы осчастливили.
6: Да где Константин? Скажите, что я уезжаю, надо проститься.
10: Сию минуту.
6: Ну, не поминайте лихом. Я дала рубль повару, это на троих.
10: Слушаю.
8: Я забыл свою трость. Прощайте, Борис Алексеевич. Прощайте. Прощайте. Я забыл свою трость. Где она? Ой, это вы. Мы уезжаем.
11: Я чувствовала, что мы еще увидимся. Борис Алексеевич, я решила бесповоротно. Жребий брошен. Я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будет здесь. Я ухожу от отца, покидаю все. Я начинаю новую жизнь. Я уезжаю, как и вы, в Москву. Мы увидимся там.
8: Остановитесь в Славянском базаре и дайте мне тотчас же знать. Молчановка, дом Крахольского. Я тороплюсь.
6: Еще одну минуту.
8: Ой, вы так прекрасны. Ой, какое счастье думать, что мы скоро увидимся. Я опять увижу эти чудные глаза, невыразимо прекрасную, нежную улыбку, эти кроткие черты, выражение ангельской чистоты. Дорогая моя.
12: Константин Гаврилович!
8: Дорогая моя.
12: Борис Алексеевич! Борис Алексеевич!
8: Да-да!

0: Старик каждую минуту все спрашивает, где Костя, где Костя. Жить без него не может.
1: Боится одиночества. Какая ужасная погода. Это уже вторые сутки.
0: На озере волны. Громадные.
1: В саду темно. Надо бы сказать, чтоб сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Вчера вечером, когда я проходил мимо, мне показалось, будто в нем кто-то плакал.
0: Ну вот.
1: Поедем, Маш, домой.
0: Я здесь останусь ночевать.
1: Маш, поедем. Наш ребеночек, небось, голоден.
0: Пустяки. Его Матрёна покормит.
1: Жалко. Третью ночь без матери.
0: Скучный ты стал. Прежде бывало, хоть пофилософствуешь. Теперь ребенок домой, домой ребенок. И больше от тебя ничего не услышишь.
1: Поедем, Маш.
0: Поезжай сам.
1: Да. Твой отец не даст мне лошади.
0: Даст. Ты попроси, он и даст.

0: Так я пойду. Прощай, Маш. Прощайте, мамаш.
1: Иди, иди, с Богом.
0: Прощайте, Константин Владимирович.

0: не гадал, Костя, что из вас выйдет настоящий писатель. Вот и деньги стали присылать из журналов. Красивый стал. Милый Костя хороший, будьте поласковы с моей Машенькой.
1: Оставьте его, мама.
0: Она славненькая. Женщине Косте ничего не нужно, только взгляни на нее ласково. По себе знаю.
1: Вот и рассердили. Надо вам было приставать.
0: Жалко мне тебя, Машенька.
1: Очень нужно.
0: Сердце мое по тебе изболело. Я все вижу, все понимаю.
1: Пустяки все это. Безнадежная любовь — это только в романах. Не нужно только распускать себя, все чего-то ждать, ждать. Ждать у моря погоды. Раз завелась в сердце любовь, надо ее оттуда вон. Вот обещали мужа перевести в другой уезд. Как переедем туда, все забуду. С корнем из сердца вырву.
0: Костя играет. Значит, тоскует.
1: Перед глазами не видеть. Только бы дали моему Семену перевод, а там, поверьте, в один месяц забуду. Пустяки все это.
2: А у меня теперь в доме шестеро, а мука 7 гривен пуд.
3: Вот тут и вертись.
2: Да. Вам хорошо смеяться, у вас денег куры не клюют.
3: Денег... За 30 лет практики, мой друг, беспокойной практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить только 2000. Да и те я прожил недавно за границей, у меня ничего нет.
1: Ты не уехал?
2: Ну что ж, когда не дают лошадь.
1: Глаза мои тебя не видали.
3: Сколько у вас, однако, перемен. Из гостиной сделали кабинет.
2: Да.
1: А здесь Константин Гавриловичу удобнее работать. Он когда угодно может выходить в сад, там думать.
2: Где сестра?
3: Уехала на станцию встречать Егорина. Скоро вернется.
2: Если вы нашли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. Вот история. Я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств.
3: Ну, что вам угодно. Валерьяновых капель, соды, хины.
2: Ну, начинается философия. О, что за наказание? Это для меня послано?
0: Для вас, Петр Николаевич.
2: Благодарю вас. Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так. «Человек, который хотел». Лёмке Аулю. В молодости когда-то хотел сделаться литератором и не сделался. Хотел красиво говорить и говорил отвратительно. Это все и все такое, того, не того. Бывало резюме «визёр», «визёр» даже в пот ударит. Хотел жениться и не женился. Все время хотел жить в городе. И вот кончаю свою жизнь.

0: деревни, и все.
1: Ну, хотел стать действительным статским советником. И стал.
0: А, к этому и не стремился. Это вышло само собой.
1: Ну, выражать недовольство жизнью в 62 года, согласитесь, это невеликодушно.
0: Какой упрямец. Поймите, жить хочется.
1: Это легкомыслие. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец.
0: А, вы рассуждаете, как сытый человек. Вы сыты, потому равнодушны к жизни. Вам все равно. Но умирать и вам будет страшно.
1: Страх смерти – животный страх. Надо подавлять его. Сознательно боятся смерти только верующие в вечную жизнь, которым страшно бывает своих грехов. А вы, во-первых, неверующий. А во-вторых, какие у вас грехи-то? Вы только 25 лет прослужили по судебному ведомству, только и всего.
0: 28.
1: Вот видите. Мы мешаем Константину Гавриловичу работать?
2: Нет, ничего.
3: Позвольте вас спросить, доктор.
1: Да?
3: Почем за границей стопа пищи и бумаги?
1: Не знаю, не покупал.
3: А какой город вам больше понравился?
1: Генуя.
2: Почему Генуя?
1: Там превосходная уличная толпа. Вечером, когда выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели туда-сюда поломанной линией. Живешь вместе с нею, сливаешься с нею психически. И начинаешь верить, что в самом деле возможно одна мировая душа. Вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, где теперь Заречная? Как она и что?
2: Должно быть здорово.
1: Мне сказали, будто она повела какую-то особенную жизнь. В чем дело?
2: Это, доктор, длинная история.
1: А вы покороче.
2: Она убежала из дома и сошлась с Тригориным. Это вам известно?
1: Да, знаю.
4: Был у нее ребенок. Ребенок умер. Тригорин разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям, как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а по бесхарактерности как-то ухитрился и тут, и там. Насколько я мог понять из того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно.
1: А сцена?
4: Кажется, еще хуже. Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию. Некоторое время я не упускал ее из вида, куда она, туда и я. Бралась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала. Но это были только моменты.
1: Ах, ну все-таки, значит, есть талант.
4: Понять было трудно, должно быть, есть. Я ее видел, но она не хотела меня видеть, и прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение и не настаивал на свидании.
2: Вот.
4: Ну, что вам еще рассказать, доктор? Потом, когда я уже вернулся домой, я получал от нее письма. Письма умные, теплые, интересные. Она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна. Что ни строчка, то больной натянутый нерв. И воображение немного расстроено. Она подписывалась Чайкой.
1: Чайкой?
4: В «Русалке» Мельник говорит, что он ворон, так она в письмах повторяла, что она Чайка. Вот, теперь она здесь.
1: То есть
4: То есть как здесь?
5: В городе.
4: На постоялом дворе уже больше недели, как живет там в номере. Я было поехал к ней, вот Марья Ильинична ездила. Но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто видел ее вчера в поле, в 2 верстах отсюда.
3: Что? Да, я видел. Она шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, почему она не идет к нам в гости. Она сказала, что придет.
4: Не придет она. Отец и мачеха не хотят ее видеть. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе. Вот видите, доктор, как легко быть философом на бумаге. И как это трудно на деле.
3: Прелестная была девушка.
5: Что?
3: Прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Сорин был даже в нее влюблен некоторое время.
1: Старый ловилас.
6: Кажется, наши приехали со станции.
4: Да, я слышу маму.
7: Так вот, жива ли она?
6: Не знаю.
7: О, высоко талантливая была актриса, должен вам заметить. В убийстве Калверли она была... Вот, отдал бы 10 лет жизни.
8: Здравствуйте, Петр Николаевич, здравствуйте, дорогой мой, здравствуйте. Что ж ты во все хвораете, Петр Николаевич? Нехорошо, нехорошо. О, Марья Ильинична.
9: Узнали?
8: Да, здравствуйте, замужем?
9: Давно.
8: Счастливы? А, здравствуйте.
3: Почтение, Борис Алексеевич.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Николаевна сказала, что вы уже забыли старое и перестали гневаться.
9: А вот Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом.
4: Благодарю вас. Вы очень любезны.
8: Вам шлют поклон ваши почитатели. В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами и меня все время спрашивают про вас. Спрашивают, какой он, сколько лет... Брюнет или блондин? Думают почему-то, что вы не молоды. Никто не знает вашей настоящей фамилии, так как печатаетесь под псевдонимом. Вы таинственны, как железная маска.
4: Надолго к нам?
8: Нет, я завтра же думаю в Москву. Надо. Ой, тороплюсь кончить повесть. Затем обещал кое-что отдать в сборник. Одним словом, старая история. Ой, погода встретила меня неласково, знаете, ветер жестокий. Завтра утром, если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу. Да. Кстати, надо осмотреть сад и то место, где, помните, тогда играли вашу пьесу. У меня созрел мотив. Надо возобновить в памяти вместо действий.
3: Маша, я как раз...
9: Папа!
3: Да.
9: Позволь взять мужу лошадь. Ему нужно домой.
8: А, лошадь домой. Сама же видела. Сейчас посылали на станцию. Не гонять же опять.
9: Но ведь есть другие лошади.
8: Ну, растерзай меня. Повесь меня. Пускай идет пешком.
9: Ай, с вами связываться...
3: Маша, я пешком пойду, право.
6: Пешком? В такую погоду? Пожалуйте, господа.
3: Всего 6 верст. Прощай, Маш. Прощайте, мамаш. Я бы никого не беспокоил, но... Ребеночек. Прощайте, господа.
4: Прощайте.
8: Небось, дойдет. Не генерал.
6: Пожалуйте, господа. Да. Не будем что? Терять времени, Борис, а то скоро ужинать позову.
10: Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот взгляните, старинное лото, в которое играла с нами покойная наша мать, когда мы были детьми. Не хотите ли до ужина партию сыграть? Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего.
4: Свою повесть прочел, моей даже не разрезал.
10: А ты, Костя?
4: Спасибо, мама, что-то не хочется. Я пройдусь.
6: Так. Ставка гривенник. Доктор, поставьте на меня.
1: Слушаюсь.
6: Все поставили?
10: Ага.
6: Да. Я начинаю. 22. Есть. 3.
1: Так-с.
6: 3 поставили?
1: Да.
6: 8. 81. 10.
11: Не спеши.
6: Как меня в Харькове принимали, батюшки мои. До сих пор голова кружится. 34. Студенты овацию устроили. 3 корзины, 2 венка и вот.
11: О, да, это вещь.
6: 50.
1: Ровно 50.
6: Угу. Но мне был удивительный туалет. Уж что-что, одеться-то я не дура. Костя играет. Тоскует бедный.
11: В газетах бронят его очень.
6: 77. Охота обращать внимание.
11: Ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное. Знаете, похожее даже на бред. Ни одного живого лица.
6: 11. Петруша, тебе скучно? Спит.
1: Спит. Действительный статский советник.
6: 7.90.
11: Если бы я жил у озера, в такой усадьбе, то разве я стал бы писать? Я бы бросил это дело и только бы делал, что удил рыбу.
8: Да.
11: Знаете...
6: 28.
11: Да, поймать ерша или окуня – это такое блаженство.
1: Нет, я верю в Константина Гавриловича. Верю, что-то есть. Что-то есть. Он мыслит образами. Рассказы его яркие, красочные. Я их сильно чувствую. Ну, конечно, жаль, что он не имеет определенных задач, только производит впечатление. На одном впечатлении далеко не уедешь. Ирина Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель?
6: Представьте, я до сих пор не читала. Мне как-то все некогда. 26.
11: Борис Алексеевич.
8: Да?
11: А у нас осталась ваша вещь.
8: А какая?
11: Как-то Константин Гаврилович застрелил чайку, и вы приказали сделать из нее чучело.
8: Да? Я не помню. Нет, не помню.
6: 66.1.
12: Как темно. Не понимаю, отчего я испытываю сегодня такое беспокойство.
6: Костя, закрой окно, а то дует. 88. Ужинать, господа?
3: Пожалуйте.
8: У меня партия, господа.
6: Да. Браво!
8: У меня партия.
6: Браво! Этому человеку всегда и везде везет.
8: Да.
6: А теперь пойдемте закусить чего-нибудь. Да. Наша знаменитость не обедала сегодня. После ужина будем продолжать. Костя, оставь рукописи, пойдем есть.
12: Спасибо, мама. Я сыт.
6: Петруша, ужинать.
11: Это для меня послано.
6: Для вас, Петр Николаевич.
11: Благодарю вас.
12: Осторожно.
6: Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове.
8: Что вы говорите? Удивительно.
12: Вот так, ложись. Давай, вот так, ложись. Я покрою. Ой, я так много говорил о новых формах. А теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. Афиша на заборе гласила. Бледное лицо, обрамленное темными волосами. Гласила, обрамленное. Ой, это бездарно. Начну с того, как герой разбудил шум дождя. Остальное все вон. Описание лунного вечера длинно, изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко. У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Вот и лунная ночь готова. А у меня и трепещущий свет, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе. Ой, это мучительно! Да. Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах. Пишет. Пишет, потому что это свободно льется из его души. Что такое? Кто там? Нина. Нина. Нина. Нина, это вы. Вы. Я точно предчувствовал. Весь день душа моя томилась ужасно. О, моя добрая. Моя ненаглядная, она пришла. Не будем плакать. Не будем плакать.
13: Здесь есть кто-то?
12: Никого.
13: Заприте дверь, а то войдут.
12: Не бойтесь, никто не войдет.
13: Нет, я знаю, Ирина Николаевна здесь. Заприте дверь.
12: Там нет замка. Я заставлю креслом. Не бойтесь, никто не войдет.
13: Ну, дайте я погляжу на вас. Тепло, хорошо. А, здесь тогда была гостиная. Что? Я сильно изменилась.
12: Да, вы похудели. У вас глаза стали больше. Нина, как-то невероятно, что я вижу вас. Отчего вы не пускали меня к себе? Отчего вы не приходили сами? Я знаю, вы здесь уже почти неделю. Я каждый день ходил к вам, стоял под окном, как нищий.
13: Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что вы на меня... смотрите и не узнаете. Если вы знали, я с самого приезда все ходила тут около озера. И около вашего дома была много раз. Но, знаете, не решалась войти. Ну, давайте сядем. Да?
12: Давайте.
13: Вот. Сядем. И будем говорить, и говорить. Хорошо здесь, тепло. О, слышите ветер? У Тургенева есть место. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома. У кого есть теплый угол. Я чайка. Не то. А что? А, да. Тургенев. Да поможет Господь всем бесприютным скитальцам.
12: Нина, вы опять. Нина.
13: Ничего, мне легче от этого. Я уже 2 года не плакала. Вчера поздно вечером пошла посмотреть в саду целый наш театр. Он до сих пор стоит. Я заплакала в первый раз после 2 лет. У меня отлегло. Стало яснее на душе. Ну все. Видите, я уже не плачу. Итак, вы стали уже писателем. Вы писатель. Я актриса. Да. Попали мы с вами в круговорот. Ай, жила я радостно, по-детски. Проснешься, бывало, рано утром. Запоешь. Любила вас. Мечтала о славе. А теперь вот. Завтра рано утром ехать в Елец в 3-м классе с мужиками. А в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Вот так. Груба жизнь.
12: Зачем? Зачем в Елец?
13: Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать. Он плох?
12: Да. Нина. Нина. Я проклинал вас. Ненавидел. Рвал ваши письма, фотографии. Но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в состоянии, Нина. С тех пор, как я потерял вас и как начал печататься, жизнь для меня невыносима, я страдаю. Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я прожил на свете уже 90 лет. Я зову вас. Целую землю, по которой вы ходили. Куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо. Это ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни.
13: Зачем он так говорит? Зачем он так говорит?
12: Я одинок, не согрет ничьей привязанностью. Мне холодно, как в подземелье. Что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно, Нина. Нина, умоляю вас, останьтесь здесь. Или позвольте мне уехать с вами. Нина, что вы, ради бога, Нина, что вы?
13: Не провожайте меня. Лошади мои стоят у калитки, я сама дойду. Дайте же мне воды.

0: Вы куда теперь?
1: В город. Что, Ирина Николаевна, здесь?
0: Да. В четверг дяде стало нехорошо, мы ей телеграфировали, чтобы она приехала.
1: Зачем? Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Да меня надо убить. Господи. Мне бы отдохнуть. Мне бы отдохнуть. Я чайка. Не то. Я актриса, Костя. Ну да.
2: Отправлюсь на озеро убить рыбу. Да.
1: Что это? А? И он здесь? Да? Ничего. Да. Ничего. Он не верил в театр. Все время смеялся над моими мечтами. Мало-помалу я тоже перестал верить и пала духом. А тут ревность, забота любви, постоянный страх за маленького. Я стала мелочной, ничтожной. Я играла бессмысленно. Я не знала, что делать с руками. Я не умела стоять на сцене. Я не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, Костя, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я чайка. Помните, однажды как-то вы подстрелили чайку. Так, случайно. Пришел человек, увидел и от нечего делать погубил. Такой сюжет для небольшого рассказа. О чем я? А? А, да, да. Я говорю о сцене. Вот теперь уж я не так, я уже настоящая актриса. Я играю с наслаждением, с восторгом. Я пьянею на сцене, я чувствую себя прекрасно. А теперь, пока я живу здесь, я все хожу пешком. Хожу, думаю. Думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы. Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле это все равно играем мы на сцене или пишем. Главное, это не слава, не блеск. Не то, о чем я мечтала раньше. А умение. А умение. Терпеть. Умение нести свой крест. Веруй. Я верую. Мне не так больно. Вот я думаю о своем призвании. Я не боюсь жизни.
0: Вы нашли свою дорогу. Вы знаете, куда идете. А я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую. Не знаю, в чем мое призвание.
1: Я пойду. Прощайте. Когда я стану большой актрисой, приезжайте взглянуть на меня, обещайте. А теперь уже поздно, я еле стою на ногах, я истощена, мне хочется есть.
0: Останьтесь, я дам вам поужинать.
1: Нет, нет, не провожайте. Лошади мои близко. Я сама дойду. Значит, она все-таки привезла его с собой? Ну что ж, вы когда увидите Тригорина, вы не говорите ему ничего. Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде. Сюжет для небольшого рассказа. Люблю страстно. Просто до отчаяния люблю. Ах, как хорошо было прежде, Костя. А? Какая чистая. Теплая, ясная, какая-то радостная жизнь. Какие чувства, а? Чувства, похожие на нежные, изящные цветы. Помните? Люди, львы. Орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Прощайте.
0: Нехорошо, если кто-нибудь увидит ее в саду. А потом скажет маме. Это может огорчить маму.

0: дверь как будто заперта. Скачка с препятствием.
1: Вы опять весь вечер смотрели на нее? Умоляю вас, заклинаю вас всем, что для вас дорого. Не смотрите на нее. Ну, не разговаривайте с ней подолгу.
0: Ну, хорошо, хорошо, я постараюсь.
1: Моя ревность глупа, бессмысленно. Простите, я надоела вам.
0: Да нет, если вам тяжело молчать, то продолжайте.
1: Дорогой мой!
0: Тихо, идут, идут.
2: Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича ставьте сюда на стол. Мы будем играть и пить.
1: Сейчас же подавай чай.
2: Прошу садиться, господа. Прошу садиться.
3: Борис Алексеевич, да. Вот вещь, о которой я вам дальше говорил. Ваш заказ.
4: Я не помню. Не помню, нет.
2: Прошу садиться, господа. Что такое?
0: А ничего. Это должно быть в моей походной аптечке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь.
3: Мы все стареем, выветриваемся под воздействием стихий, а вы, многоуважаемые, все еще молоды. Светлая кофточка, грация.
2: Опять хотите сгладить меня, скучный человек?
0: Так и есть. Лопнула склянка с эфиром.
2: Фух, испугалась. Это напомнило мне, как даже в глазах потемнело.
0: Здесь месяца два назад была напечатана одна статья. Письмо из Америки. И, между прочим, хотел спросить вас, Борис Алексеевич.
4: Да.
0: Да-да. Так как очень интересуюсь этим вопросом.
5: Уведите куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился.

Тела живых существ исчезли в прахе. И вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака. А души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я. Я одинока. Раз в 100 лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте. Ныло. И никто не слышит. Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить. После чего материя и дух сольются в гармонии прекрасной. И наступит царство мировой воли.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире спектакль Нижегородского академического театра драмы по пьесе Максима Горького «Мещане».

Максим Горький. «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть первая.

0: Зашла луна. Было странно видеть, как от нее такой маленькой и грустной на землю так много льется серебристо-голубого, ласкового света. Темно.
1: Зажечь лампу?
0: Не надо, я устал читать.
1: Ой, Тань, а хорошо это написано. Просто так, грустно, прям за душу берет. Ужасно хочется знать, какой конец, поженятся они или нет.
0: Не в этом деле, Поля, понимаешь?
1: А я бы такого не полюбила, нет?
0: Почему?
1: Да скучный он какой-то, все жалуется. Неуверенный, потому что. А мужчина должен знать, что ему нужно делать в жизни.
0: Нил знает?
1: Он знает.
0: Что же?
2: Ну, я вам не могу это сказать так вот просто, как это он говорит. Но только дурным людям, злым, жадным, плохо будет от него. Не любит он их.
0: Кто дурен и кто хорош?
1: Ой, он знает.
2: Нет, ну, хорошо это написано. Она такая прямая, простая, душевная. Ой, как видишь, женщина-то в милом образе описанной, так сама себе лучше кажешься.
0: Какая наивная. Смешная ты, Поля. А меня раздражает вся эта история. Не было такой девушки. И усадьбы, и реки, да ничего такого не было. И всегда в романах описывается жизнь не такая, какая она на самом деле у нас. У тебя, например.
2: Да пишут-то про интересное. А в нашей жизни какой интерес?
0: Мне часто кажется, что книги пишут люди, которые не любят меня. И всегда спорят со мной. Как будто они мне говорят, это лучше, чем ты думаешь. А вот это хуже.
2: А мне кажется, что все писатели непременно добрые. Ой, я посмотрела на писателя.
0: Дурное и тяжелое они описывают не так, как я это вижу. А как-то особенно. Более крупно, в трагическом тоне. А хорошее они выдумывают. Да никто не объясняется в любви, так как об этом пишут. И жизнь, она совсем не трагична. Она течет тихо и однообразно,
2: нет,
0: как большая мутная река.
2: Я бы посмотрела на писателя.
0: Глаза устают.
2: Вот вы читали, пьют, а я нет, подумать, нет, да и подумаю. Какой он течет? Молодой, старый, брюнет.
0: Или... Кто?
2: Ну вот этот вот писатель.
0: Он умер!
2: Ой, жалко-то как. Давно? Молодой?
0: Средних лет он пил водку.
2: Бедненький. И почему это умные люди всегда пьянствуют? Вот этот ваш нахлебник певчий, он умный, а пьет почему?
0: Жить скучно.

0: Кто это?
1: Это я!
2: И Татьяна Васильевна.
0: Чужой свет не зажжете.
1: А мы сумерничаем.
3: Сумерничаем.
0: В мою комнату от стариков проходит запах деревянного масла. Оттого, видимо, видел сон, будто плыву по реке. А вода в ней густая, как деготь. Плыть тяжело, берега не видно. Куда плыть, не знаю. Попадаются какие-то обломки. Хватаюсь за них, а они трухлявые. Рассыпаются. Ерунда. Пора бы чай пить.
2: Пойду похлопочу, Петр Васильевич.
0: По вечерам у нас в доме как-то особенно тесно, угрюмо. Все эти допотопные вещи как будто бы вырастают, дышать мешают. Вот этот чулан.
2: Шкаф.
0: Таня, чулан. 18 лет стоит на одном месте. Все говорят, жизнь быстро течет. Этого шкафа она ни на вершок не подвинула. Дурацкая штука. Не шкаф, а символ какой-то.
1: Какой ты скучный, Петр. Тебе вредно жить так.
0: Как это?
2: Ты нигде не бываешь. Только наверху у Лены каждый вечер. Это очень беспокоит стариков. Знаешь, я стала сильно уставать.
1: В школе меня раздражает шум и беспорядок. Здесь
2: тишина и порядок. Ну, хотя у нас стало веселее с тех пор, как переехала Лена.
1: Да, знаешь, я очень устаю. А до каникул еще далеко.
2: Ноябрь, декабрь.
4: Что, засвистали казаченьки? Прошение-то опять поди, Петька, не написал.
0: Папаша, да написал.
4: Написал. На силу уж удосужился.
2: Это какое-то прошение?
0: О взыскании с купца Сизова 17 рублей 50 копеек за окраску крыши на сарае.
5: А на дворе-то опять дождик со снегом пошел.
2: Мамаша.
1: Холодно у нас чего-то. Старый дом-то продувает. Топили, а холодно. А отец-то ребятишки сегодня опять сердитый. Поясницу, говорит, ломит у него. Боже старый. А все неудачи да недомолвки. Расходы большие. Забот.
2: Ты вчера у Лены сидел?
0: Да.
2: Ну, весело было.
0: Как обычно. Пили. Чай. Пели, спорили.
2: Кто с кем?
0: Я с Невым и Шишкиным.
2: По обыкновению.
0: Да. Мир восторгался процессом жизни. Ужасно он раздражает меня. Смешно. Слушай его, начинаешь представлять себе этакую никому неизвестную жизнь кем-то вроде американской тетушки, которая вот-вот явится и осыплет тебя разными благами. А Шишкин проповедовал пользу молока и вред табака. Да уличал меня в буржуазном образе мыслей.
2: Все одно и то же.
0: Да, по обыкновению.
2: А тебе очень нравится Лена?
0: Ничего. Она славная, веселая.
1: Вертушка она. Зряшная ее жизнь. Каждый божий день гости у нее. Чаи да сахары. Пляс да песни. А умывальника купить себе не может. Из таза умывается, да на пол воду-то хлещет.
2: Ну и что?
1: Дом-то гноит.
2: Фу. А я вчера в клуб клубе была?
3: На семейном вечере. Член городского управы Сомов, попечитель моей школы, едва кинул мне головой, да? А когда в зал вошла содержанка судьи Романова, он бросился к ней, как губернаторша, и поцеловал руку.
1: Экой бесстыдник. Где бы взять честную девушку под руку? Да поводить ее по зале вальяжненько. Под руку.
2: Вот все? Не так? Да.
3: Нет, ты подумай, а. Учительница в глазах этих людей заслуживает меньше внимания, чем раскрашенная, распутная женщина.
0: Надо ставить себя выше этих пошлостей. Да она хоть и распутная, вот, не красится.
1: А ты почем знаешь? Лизал ей щеки-то. Сестру обидели, а он за обидчицу заступает.
0: Мамаша, будет вам!
2: Нет, при матери совершенно нельзя говорить. Ну,
1: ты, Петр, чем шаги-то вышагивать, самовар тащил. А то Степаниды жалуются, тяжело, дескать.
6: Ну и как вам будет угодно? А только опять говорю, сил моих больше нет, лешего этакого таскать. Ноженьки подламываются.
1: А может быть, особого человека нанять тебе прикажешь, а?
6: Только вечер, ветродуй. Только ветродуй, я что думал, Варечка? Да как хотите. Петр Васильевич, поставь-ка самовар на стол, или ей мочи нету.
0: Нет, давай.
6: Спасибо.
1: Забудьте, Петя, скажи-ка теперь чему. Пусть бы он самовар подавал.
0: А не сказать ли ему, чтоб он полы мыл, трубы чистил, воду носил и, кстати, уж заодно бы белье стирал?
1: Что зря говоришь. Все это своим порядком без него делается.
0: Эх, мамаша, каждый вечер вы поднимаете сей роковой вопрос, кому носить самовар. И поверьте мне, что он будет неразрешенным до той поры, пока вы не наймете дворника.
1: На кой шут он нужен, дворник-то? Отец сам двор убирает.
0: И это называется скряжничество. А скряжничать нехорошо, имея в банке...
1: Тихо, тихо, отец услышит. А где задаст банку?
3: Ты в банку. Деньги-то вложил.
0: Да послушайте.
2: Петр, да оставь хоть ты, ну терпение не хватает.
0: Вот, незаметно для себя втягиваешься в эти споры.
3: Ну-ну, заскулили. Слово матери сказать-то нельзя.
0: Каждый день одно и то же, одно и то же. На душе от этих предней скапливается какая-то копоть, ржавчина.
1: Отец. Иди чай.
0: Как только кончится срок моего отлучения от университета, уеду в Москву и буду приезжать, как прежде, на неделю, не больше. За 3 года университетской жизни я уже отвык от этой бесчастной суеты, от этого крохоборства.
2: А мне вот некуда ехать.
0: Да я тебе говорю, поезжай на курсы.
2: Да зачем мне курсы? Я жить хочу, пойми.
0: Жить надо, умеючи.
4: Нахлебников звали.
1: Петя, позови-ка.
4: Опять пеленого сахара купили, сколько раз я говорил.
2: Ну, все ли равно, папаша?
4: А я не тебе говорю, а матери. Тебе, я вот я вижу, все равно.
1: Всего фунт купила я, отец.
4: Да ладно, я не сержусь. Угу. Я говорю, пеленый сахар, он тяжелый, не сладок, стал быть, невыгоден.
1: Да.
4: Сахар надо покупать всегда головой, колоть самим, от этого будут крошки. Крошки, они вкуснее идут, и сахар, он самый легкий, сладкий. Да. Чего морщишься?
2: Ничего, ничего, так.
4: Так? А коли так, тогда нечего и говорить. Клятцовы слова, так тяжело слушать. Я не для себя ради, а для вас, молодых, говорим. Мы-то свое прожили, а вам жить. Как он поглядишь на вас, так не понимаешь, как вы, собственно, жить-то думаете? К чему у вас намерены? Порядок вам наш не нравится, это мы видим, чувствуем. Какой вы свой порядок завели, вот он вопрос-то.
2: Папаша, который раз вы мне...
4: И еще говорили? И без конца, и до гроба буду говорить. Ибо беспокоен я о своей жизни, вами я беспокоен. Он Петра выгнали, а ты зря... В девках сидишь.
2: Я работаю.
4: Работает. Кому она польза, это твои работы.
1: Отец.
4: Эти твои 25 рублей, они никому не надобны, и тебе самой. Выходи замуж, живи законным порядком. Я тебе сам 50 в месяц платить буду.
5: Отец, пирожков не хочешь ли? От обеда остались, а?
4: Давай, давай, тащи свои ватрушки. Видишь, мать-то как утка птенцов своих вас от меня защищает. Все она боится, как бы я вас не обидел.
3: Куда ты идешь? Отец, стой! Куда?
4: Ба, птичник, явился пропащий.
7: Мир всему дому, хозяину. Оля, что там, я забыл.
3: Седому.
7: Хозяину седому. Хозяйке красотки.
3: Да.
7: Чадом их любезным во веки веков.
4: Петр Тихин опять разрешение вина.
7: Васильич, зяблика сегодня продал. 3 года держал птичку. Тирольской трелью пела. Продал. Почувствовал себя за этот поступок низким человеком и растрогался. Жаль, птицу привык, любил.
4: Ну, зачем тогда продавал, когда...
7: Васильич, так цену хорошую дали.
5: На что тебе деньги? Все равно зря промотаешь.
7: Верно, мать, верно. Деньги мне не к рукам, верно.
4: Ну, значит, опять не было резону продавать.
7: Васильич, был резон, был. Слепнуть стала птица, следовательно, скоро помрет.
4: Ты, Перчихин, не совсем дурак. Садись давай.
7: Спасибо. Так разве ж я это от ума поступил, Васильич? От низости натуры моей!
3: Петр, Нил где?
8: Ушел с Шишкиным на репетицию.
7: От низости натуры моей!
3: Петр, Нил где?
8: Ушел с Шишкиным на репетицию.
4: Где?

0: Ма го заходи. А Калина Ивановна, не осталось ли чего от обеда, вроде каши или в этом роде чего-нибудь?
1: Изволь, батюшка, есть. Есть. А, Оля, принеси-ка.
0: Премного благодарен. Ибо, как вам известно, не обедал я сегодня по случаю похорон и свадеб.
1: Знаю, знаю.
2: Хорошо ты, Терентий Хрисанфич, заработаешь в этом месяце.
1: Да.
2: Почти каждый день покойник.
0: Везет, везет, ничего.
2: И свадьбы часто.
0: И женятся усердно. Да.
2: А ты вон давай накопи деньжат. Да сам он женись.
1: Папа, так, куда, садись?
0: Не хочется, не хочется.
1: Ну зачем?
3: Не надо. Не надо, Терентий, не женись. Нашему брату-чудаку женитьба ни к чему. Пошли лучше снегирей ловить.
0: Одобряю.
3: Расчудесное это занятие снегирей ловить. Только что выпал снег, да? Земля словно в пасхальную ризу одета. Чистота, сияние, кроткая такая тишина вокруг. И если день солнечный, земля, какая земля, душа поет от радости. А чего ж ей не петь? На деревьях лист осенний еще золотом облетает. А веточки, веточки серебрецом снежка пухлого присыпаны. И вот на эту умилительную красоту вдруг с небес чистых стайка красных птичек курлы, курлы, курлы, курлы, курлы, как опустится. И... словно маки расцветут. Толстенькие такие печушки. Степенные, на вроде генералов. Ходят все, ходят и ворчат, и скрипят. Сам бы в снегирька обратился, чтобы вместе с ними порыться в снегу.
2: Глупая птица снегирь.
3: Васильич, а я сам глупый.
0: Рассказано хорошо.
1: Молодец ты, перчиха.
3: Акулина Ивановна, люблю птичек ловить. Что есть на свете лучше певчей птицы?
2: Ловить эту птицу грех, знаешь?
3: Знаю, Васильич. Но ежели люблю и ничего кроме делать не умею, я так полагаю, что всякое дело любовью усвящается.
2: Всякое?
3: Всякое.
2: Ну а ежели кто любит чужое добро прикарманивать?
3: Это уже не дело. Это воровство.
2: Ну, это однако ж так.
1: Ошеньки, хо-хо. Скучно что-то. И как-то у нас по вечерам скучно всегда. Так бы ты, Терентий Хрисанфович, гитару свою принес, вот, да поиграл бы.
0: При нами мною квартиры, достопочтенная Акулина Ивановна, я не брал на себя обязанности увеселять вас.
1: Как ты сказал?
0: Громко и внятно.
2: Смотрю на тебя, Терентий Хрисанфович, и дивуюсь. Человек ты, извини за выражение, и кудышный, никчемный, а гордость тебе чисто барская. Откуда бы это, а?
0: Врожденная.
2: И чем же ты гордишься, скажи на милость?
1: Какая у него может быть гордость? Так-то чудачит все.
4: Мама! А?
1: Ты что? Аля опять что не так сказала? Ну, я буду молчать.
2: Да Бог уж, мать. Ты давай поосторожнее выражай свои мысли. А то мы живем среди лиц образованных. Они на все могут навести критику с точки зрения науки и высших свойств ума. А мы с тобой люди старые, мы глупые.
1: Ну, конечно, а я знаю.
3: Вот это ты правильно сказал, верно. Васильич, хоть в шутку.
2: А я не в шутку.
3: Глупость, а верно. Нет, ну, извини, но старики действительно глупый народ.
2: Особенно, как на тебя он посмотришь.
3: Васильич, я не в счет, но я так полагаю, дорогие мои, что не было бы стариков, не было бы и глупостей. А старый человек, Акулина Ивановна, думает, как сырое дерево горит. Больше чаду, чем огня.
2: Ну, давай, давай, давай, ври дальше.
3: Ну, Васильич, вот смотри, этот самый старик. Старики, главное дело, упрямые. Он

0: комментарии, хоть видит, что ошибся. Чувствует, что ничего не понимает. Осознаться не может. Гордость. Жил, дескать, жил. Одних вон штанов, может, штук 40 износил. Понимать перестал. А он и долбит свое. Я прав, я стар, я прав, я стар. А куда уж, ну, у него ум тяжелый. А у нас у молодых ум легкий.
1: Ты собрался, однако. Ты вот что мне скажи.
2: Чего ж тогда это? Быстрые думы от нас, от стариков-то, отворачиваются. И нам оттуда рожи смешные показывают. Говорить они с нами не хотят. Ты вот об этом подумай. Я тоже пойду. Подумаю. Один. Я глуп для вашей компании. Образованные мои.
0: Ребятишки, ну зачем старика обижать, а? Ну нехорошо, ей-богу.
3: Да это ты его обидел.
0: Я? Ни разу в жизни никого не обижал, Оля.
4: Эх, братцы, нехорошо у нас. Зачем старика обидели? Все надутые, все недовольные. А он стар. Его уважать надо бы, ведь отец. Пойду к нему. Пелагея, ты помой посуду-то.
5: И за что на нас рассердился отец?
4: А ты бегай больше от него, умная.
6: Отец, милый мой.
7: Петя,
0: о чем же ты думаешь, Петя?
8: Куда бы уйти?
7: Петя, слышь, скажи ты мне. Я хотел тебя спросить, Петя, скажи ты мне, что такое канализация? Вот
8: это... Да зачем тебе? Объясняет, чтоб ты ясно понял, долго и скучно.
7: Ну, сам даже все-таки знаешь,
8: Петя! Знаю.
7: Петька, знаешь!
9: Ну что? Что вы смотрите на меня? Так.
8: Так.
9: Как долго не идет Нил Васильевич?
10: Какие у вас... хорошие глаза.
9: Вы это и вчера говорили.
10: Скажу и завтра.
9: Да? Это зачем?
10: А не знаю. А может быть, вы думаете, что я влюблен в вас?
9: Ой. Да ничего я не думаю.
10: Ничего. Жаль. А вот вы подумайте и скажите.
9: Да? Это о чем?
10: Ну, хотя бы о том, чего ради я пристаю к вам каждый день. Вот подумайте и скажите.
9: Какой вы чудак.
10: Знаю, знаю. Вы не раз говорили мне это. Вот так и я вам повторю.
7: Уходите отсюда. Здесь бывать вам опасно. Прошу вас, уходите.
8: Вы что, объясняетесь в любви? Может быть, мне уйти?
10: Нет, нет, не беспокойтесь. Я не считаю вас предметом одушевленным.
9: Какой
11: я вы? Страум.
9: Задира. Нил не пришел? Нет!
7: Скучновато! Да, Петька, иди сюда! Ты сюда, нет! Это гляди, гляди там, гляди! В Англии, Петя, значит, в Англии летающие корабли выстроены. Значит, ты гляди, значит, корабль будто как следует быть. Но, ежели, Петя, ты сел на него, надавил я такую кнопочку, надавил кнопочку, Петя, сейчас это, поднимается он птицей, Петя, под самые подоблаки и уносит человека неизвестно куда, Петя. Многие англичане уже без вести пропали. Верно? Это
8: да ерунда.
7: Верно. Ерунда, опечатают.
8: Да мало ли ерунды печатают.
7: Много раз.
8: Конечно, много.
7: А ты не сердись, Петя. Не сердись. надо. Что это в самом деле? Это что такое? Это... Как же молодые на нас, поддержанных людей, свысока глядите? Ни о чем говорить не желаете. Нехорошо. Нехорошо.
11: Дальше. Дальше. Дальше, вижу я, надо мне уходить. Надо уходить, потому что надоел.
8: Надоел.
7: Оля. Оля, ты когда домой пойдешь? Доча моя.
9: Сейчас приберусь и пойдем.
7: А-а-а. Дядя Терентий, пойдем пиво пить.
10: Не расположен.
7: Ну, я один. Ой, в кабачке весело, в кабачке просто. А у вас, Татьяна Васильевна, с тоски помрешь. Не в комплимент вам будет сказано. Ничего не делаете! Никаких склонностей не имеете! Нехорошо, ребятишки! Давайте хоть в карты играть! Давайте в карты! Как раз нас четверо в свои козыри! Значит, это Петя, это Поля, это Таня...

0: как долго не идет Нилка?
1: Никто не идет.
0: Ой, а ты ждешь Елену?
2: Да хоть кого-нибудь.
3: Никто к вам не придет.
0: Какой вы всегда мрачный.
3: Никто не придет к вам, ибо у вас нечего взять.
1: Так говорит Терентий Богословский.
3: Замечаете ли вы, что у пьяненького, потрепанного птичника, жив дух и жива душа его? Тогда как вы оба, стоя на пороге жизни, полумертвы.
2: А вы? Вы о себе какого мнения?
0: Господа, оставьте, все это было, было, вы уже спорили об этом.
2: А мне нравится ваш стиль, Терентий Хрисанфович. И нравится ваша роль, роль судьи всех нас. Но мне очень хотелось бы понять, почему именно эту роль вы играете. Вот вы все время говорите, так точно читаете нам акафист за упокой.
3: Таковых акафистов не бывает.
2: Ну да все равно. Я хочу сказать, вот вы нас не любите?
3: Очень.
2: Спасибо за откровенность.
3: Кушайте на здоровье.
4: А чем вы угощаете?
0: Оля, дерзостями.
3: Правда и правда.
4: А я хочу идти в театр. Пойдет кто со мной?
2: Я.
1: Что сегодня?
4: Вторая молодость. Идемте, Татьяна Васильевна.
0: Нет. Я едва ли в этот сезон буду ходить в театр. Надоело. Меня взгляд раздражает. Эти драмы с воплями и страданиями. Жизнь ломает людей без шума, незаметно.
5: Разыгрывают драмы на тему о страданиях любви, и никто не видит тех драм, которые терзают душу человека, стоящего между хочу и должен.
4: А мне нравится в театре ужасно. Вот, например, испанский дворянин Дон Сезан де Базар.
0: Де Базан.
4: Удивительно хорошо. Настоящий герой.
6: Я похож на него?
4: Что вы, нисколько.
6: Нисколько. Жаль.
0: Когда артист со сцены объясняется в любви, я смотрю и злюсь, ведь этого не бывает. Не бывает.
4: Ну, я пошла. Идете, Терентий Хрисанфович?
7: Нет, я не пойду с вами, если вы не находите во мне ничего общего с испанским дворянином. Нет, не пойду.
4: Ой,

0: испанский дворянин.
1: Она видит в нем здорового человека.
2: Он красиво одет.
1: И весел. Веселый человек всегда славный человек. Подлецы редко бывают веселыми людьми.
0: Ну, с этой точки зрения вы должны быть величайшим злодеем на земле.
1: Я? Да я просто пьяница и только. Вы знаете, почему у нас в России так много пьяниц? Потому что пьяницей быть удобно. Пьяниц у нас любят. Здорового, веселого человека, новатора ненавидят, а пьяниц любят. Потому что всегда удобнее любить какую-нибудь мелочь, дрянь, чем что-нибудь крупное, хорошее.
0: У нас в России, у нас в России. Разве Россия моя? Ваша?
1: Mm-hmm.
0: Что такое мы? Кто мы?
2: Терентий Александрович, перестаньте...

0: Теперь перестаньте, это расстраивает нервы.
1: Я аккомпанирую настроение.
2: Я вот что думаю. Вот когда француз или англичанин говорит «Англия», «Франция», он непременно под этим словом подразумевает нечто конкретное, понятное ему. А я вот говорю «Россия», и для меня что звук пустой? Я не способен вложить в это слово какой-то ясный смысл. Мы вообще очень часто произносим слова и не понимаем, что за ними стоит. Жизнь. Моя жизнь. Черт меня дернул принять участие в этих дурацких волнениях. Я пришел в университет учиться и учился. Никакого режима, мешавшего изучать мне римское право, я не чувствовал. Вот по совести не чувствовал. Перестаньте звонить, пожалуйста. А чувствовал только режим товарищества. И уступил ему. Вот 2 года моей жизни вычеркнуто. Это насилие. Надо мной насилие, не правда ли? Я думал, закончу учиться. Буду работать, читать, наблюдать. Жить буду!
1: Родителям на утешение, церкви, отечеству на пользу в роли покорного слуги общества, да?
2: Общество! Вот что я ненавижу прежде всего. Общество. Человек должен быть гражданином прежде всего, кричало мне общество в лице моих товарищей. Я был гражданином. Я не хочу. Я не буду подчиняться требованиям общества. Я личность. Личность свободна.
1: Да перестаньте вы этот чертов звон. Я аккомпанирую вам, мещанин, бывший гражданин, полчаса.

0: Молли. Здравствуйте, страшный букан.
1: Здравствуйте, почти прокурор. Что вы тут делали?
2: А, пустяки.
3: Это я вызванивал отходную человеку без времени угасшему.
4: Слушай, Терентий, у меня к тебе просьба.
3: Поговорим, милый.
1: Ой, господа, как интересно было на репетиции. Так, парники, тихо.
0: Ой, господа, как свирепо за мной ухаживал поручик Быков.
5: Теленок ваш Быков, Елена Николаевна.
0: Ха, Шишкин.
6: Почему вы полагаете, что мне интересно знать, кто и как за вами ухаживает?
0: Ой, вы не в духе.
1: Но Петр Васильевич всегда не в духе.
5: Вернее, это обычное состояние его духа.
1: Шишкин.
0: Танечка, ты по обыкновению грустна, как ночь сентябрь.
7: Да, по обыкновению.
0: А мне ужасно весело. Господа, вот скажите, почему мне всегда весело?
4: Отказываюсь отвечать на вопрос. Мне самому тоже всегда весело.
1: И мне?
5: Мне не всегда, но...
0: Постоянно.
1: Танечка, ты остришь.
0: Вот хорошо.
4: Однако, я бы поел чего-нибудь. Мне скоро на дежурство идти.
1: На всю ночь. Бедный Нил Васильевич, бедный.
4: На вот. Целые сутки. Бед. Пойду, однако, в кухню поклонюсь Степанине.
0: Я не скажу ей.
5: Петр Васильевич. Слушай, брат, такое дело, нет ли целкового дня на три, понимаешь, башмаки лопнули.
8: 7 за тобой.
5: Помню.
1: А почему вы не принимаете участие в наших спектаклях?
8: Так я же играть не умею.
5: А мы-то разве умеем?
1: Ну, ходили бы хоть на репетиции, знаете, солдатики ужасно интересные. Один Ширков такой уморительный, наивный, славный, улыбается так ласково, конфузливо. И ничего не понимают.
6: Ну, я не понимаю, как это могут быть интересные люди, которые ничего не понимают.
5: Там не один Шертков. Допускаю, что их целая рота.
1: Я не понимаю, это что это у вас? Аристократизм, что ли?
6: Как вам известно, я мещанин.
5: Тем не менее, понятно твое отношение к простым людям.
6: А мне непонятно, чего ради вы играете в эти симпатии к простым людям.
1: Вы знаете, а мы не играем. Мы не играем, мы делимся с ними, чем можем.
5: И даже не это, просто нам приятно бывать в их среде. Среди них как-то дышишь чем-то здоровым, как в лесу. Нашему брату-буквоеду никогда не мешает освежаться.
6: Освежаться? Среди солдат. Это извините.
1: Вы что, вы разве не знаете, что мы играем в спектакли в депо?
6: Да все равно. Я говорю, что называя всю эту вашу беготню, суету живым делом, вы заблуждаетесь. Вы думаете, что вы способствуете развитию личности? Это тоже самообман. Придет завтра офицер или мастер, даст личности в рожу и вышибет из ее головы все, что вы успели туда заложить. Если, конечно, успели.
1: Как досадно слушать такие речи.
5: Да. Речи неладные. Не первый раз я слышу их, и все более они не нравятся мне. Когда-нибудь мы с тобой, Петр, разговоримся навсегда.
6: Страшусь, но жажду этой встречи.
1: Зачем вы напускаете на себя все это? Господа, вот зачем он хочет, чтобы его считали злым?
6: Ради оригинальности, я думаю.
1: Конечно. Интересничает. Все мужчины интересничают при женщинах. Один изображает из себя... пессимиста, другой Мефистофеля, а сами просто лентяй.
3: Кратко, ясно и здорово.
1: А что же, комплименты я ему буду говорить. Ждите, знаю я вас.
3: Ну, в этом вы знаете, конечно, больше, чем я, конечно. А не знаете ли вы, кстати, вот что? Стоит ли добром платить за зло или не стоит?
5: Так,
3: или, проще говоря, Шишкин, считаете ли вы добро и зло равноценными? Или же нет?
1: Поехали. Парадокс на немазных колес.
5: Подождите, господа. Я, господа, признаться, люблю Тетерева слушать.
1: Да говорите же вы, мучитель о добре и зле.
5: Ну-ка, заводи философскую волынку.
9: Достопочтенные двуногие, когда вы говорите, что зло следует оплачивать добром, вы ошибаетесь. Зло есть качество прирожденное вам и потому малоценное. Добро вы сами придумали. Вы страшно дорого платили за него, и потому оно есть драгоценность. Редкая вещь, прекрасней которой нет ничего на земле. Отсюда вывод. Уравнивать добро со злом невыгодно для вас и бесполезно. Я говорю вам, добром платите только за добро и никогда не платите больше того, сколько получено вами, дабы не поощрять в человеке чувство ростовщика. Ибо человек жаден, получив однажды больше того, сколько ему следовало, в другой раз захочет получить еще больше, еще, еще, а также никогда не платите ему меньше того, чем должны, ибо человек злопамятен. Если вы его раз обсчитаете, он скажет про вас банкроты, перестанет уважать, и в другой раз уже не добро вам сделает, а только подаст милостыню. Братья, будьте строго точны в уплате за добро, содеянное вами, ибо нет на земле ничего противнее и страшнее человека, подающего милостыню ближнему своему. Но за зло всегда платите сторицею зла. Будьте жестоко щедры, вознаграждая ближнего за зло его вам. Если он, когда вы просили хлеба, дал камень вам, опрокиньте гору на голову его.
1: Браво. Вы, вероятно, много пострадали от людей.
3: Но это дало мне веселую надежду, что и они когда-нибудь пострадают от меня. Ох, за меня, за.
4: Все это философия. Плохая у тебя, Таня, привычка делать философию из пустяков. Дождь идет, философия. Палец болит, другая философия. Угаром пахнет, третья. И когда я слышу такие философии из пустяков, так мне невольно думается, что не всякому человеку грамота полезна.
1: Какой ты грубый, Нил.
4: Чего там грубый? Скучно тебе дома, займись чем-нибудь. Кто работает, тот не скучает. Дома тяжело, поезжай в деревню, там живи и учи. А то в Москву сама поучись.
1: Да, так иди. Еще вот этого проберите, вон это он.
4: Тоже чедушка в Гераклиты метит.
3: Назови меня Свифтом, Нил, если тебе не трудно.
4: Много чести.
3: А мне было бы приятно.
4: Не погневайся. А что того, Поля была? То есть, куда она ушла?
2: В театр. А что?
4: Ничего, так. Вообще спрашиваю.
2: А тебе ее нужно?
4: Ну нет, не нужно. То есть, сейчас не нужно. Так вообще всегда нужно. Да, черт, запутался.
2: Зачем? Зачем она тебе?
1: Ты лучше скажи, за что он тебя пробил.
7: Да, это интересно.
10: Да, мне тоже нравится, как Нил Васильевич нотации читает.
11: А мне нравится, как он ест.
4: А я все недурно делаю.
2: Ну за что, Тань?
12: Не хочется.
7: А ей никогда ничего не хочется.
12: Нет. А почему ты знаешь? А может быть, я очень хочу умереть?
1: Брррр, господа, я не люблю, когда говорят о смерти.
4: Да что можно сказать о смерти до поры, пока не умрешь?
3: Вот истинный философ.
1: Так что, господа, идем ко мне. Самовар, наверное, давно готов.
10: А хорошо бы теперь чайку хлебнуть. Да и подзакусить бы. Можешь надеть, Елена Николаевна? А то я гляжу на него и завидую. Грешный человек.
4: Не завидуй. Я уже все съел. Я тоже пойду с вами. У меня еще более часа свободного времени.
12: Ты лучше отдохнул бы до дежурства.
4: Сойдет и так.
1: Петр Васильевич, вы идете?
11: Если позволите.
1: Благословно разрешаю. Так, господа, становитесь все пары. Нил Васильевич, ко мне.
10: Значит, вы со мной.
3: Вот говорят, что женщин на земле больше, чем мужчин. Однако я живал во многих городах, но всегда и везде мне не хватало дамы.

0: Я счастье выпила до дна. А потом, когда судьи спросили, этот шнурок ему вы подарили? Ответила я, вспоминая, не помню, не знаю.
1: Максим Горький, «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть вторая.
2: Папаша! Папаша!
3: Детки мои милые, ведь у меня нет таких уже слов, чтобы они сердца вашего коснулись. Он один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору.
2: Я сяду.
4: Отец, да ты скажи прямо, чего ты хочешь-то от нас?
3: Я хочу понять, Петька, чего ты за человек.
4: Подожди, я отвечу тебе. Если я тебе скажу, ты поймешь, дай только прежде кончу учиться.
3: Учиться. Так ты учись. Ты же не учишься, ты вон фордыбачишь. Научился презрению ко всему живущему. Размеры в действиях ты не приобрел. Из университета тебя выгнали. Что? Скажешь, не так, да? Ошибаешься. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни, а? Если всякий парень в 20 лет уставщиком порядков захочет быть, так никакое дело не может правильно пойти. И деловому человеку место на земле не будет. Ты научись, будь мастером в твоем деле, а потом уже рассуждай. А до той поры всякий может на твои рассуждения сказать
4: фон. Стоять!
3: Циц. Да ты пойми, я тебе это все не со зла говорю, а от души, как ты есть мой сын. Кровь моя там все такое, вон Нилу я уже ничего не говорю. Хоть и много положил у него труда, хоть и приемыш он, но я все равно, он мне чужая кровь. И вижу я, чем дальше, тем больше он мне чужой. Вижу я, будет он артистом, или еще чем-нибудь в этом роде. Может, даже социалистом будет. Вот туда ему и дорога.
5: Отец, не пора ли...
3: Да пошла ты, старая! Не слушай, когда не надо. И далее? Мать, ни минуты покоя не знает. Все. Боится она, как бы я вас словом-то не обидел. А я не хочу никого обижать. Я сам вами горько обижен. В доме моем я хожу осторожно. Ровно полу везде бить стекло насыпано. Ко мне и приятели старые перестали ходить. У тебя, говорят, дети образованные. А мы народ простой. Еще надсмеются они над нами. А вы вот не единожды смеялись, а я со стыда горел. Все приятели бросили меня. Будь то образованные дети, это чума. А вы не... Никакого внимания на отца своего не обращаете. Никогда не поговорите с ним ласково. Никогда не скажете, какими вы думами-то заняты, чего делать-то желаете. А я ж, Танька, вас люблю. Понимаете вы, чего такое любовь, да?
5: Да.
3: Да ничего вы не понимаете. О, Петра выгнали. А ты зря в девках сохнешь. Мне это обидно. Да, обидно. Обидно и даже больно. Ну-ка скажи, Петь, скажи, чем Татьяна хуже многих прочих, которые замуж выходят, вот что ты... такое? Петь, я хочу тебя видеть человеком. Человеком, а не студентом. Он и Филиппа Назарова.
4: Ой.
3: Ну да, чего? Кончил учиться. Взял с приданным, 2000 в год получает. Члены управы пойдет.
4: Да подождите, я тоже женюсь.
3: Да ты женишься, я знаю, только на ком? На беспутной бабенке, да еще и вдове. Чего?
4: Вы не имеете права так ее называть.
3: Как так, а? Вдовой или беспутной?
4: Да, так.
2: Не молчи, я молчу, папаша, пожалуйста. Когда вы говорите, я чувствую право, папаша, право, но у нас уже своя правда, две правы.
3: Да врете вы! Одна правда! Моя
4: тебе, да!
3: Но...
4: Да, ты прав! Но твоя правда узка нам.
2: Да.
4: Мы выросли из нее, как вырастают из пластика.
2: Да.
4: То, чем ты жил, твой порядок жизни, он для нас не годится.
3: Образовались, да? Умные. А, я дурак, да.
2: Не то, папаша,
3: да,
2: не
3: то,
2: так.
3: Да, то. К вам постоянно ходят гости. Шум ночью спать нельзя. Фу. О, ты с постоялкой шаш не заводишь, а я... А мы с матерью, мы все время жмемся в углу, а? Всего. Ну?
5: Папочки, родной ты мой, да разве я что говорю? Я и в углу, и в углу.
3: Да ладно.
5: В хлеву.
3: Да.
5: Вы только не ругайте.
3: Да иди ты прочь, дорога, иди, не нужны мои. Они умные, да, а мы это все, мы старые, да.
4: Глупо. Ну пойми, ну ведь ну глупо, вдруг ни с того ни с сего, глупо.
3: Да не глупо, вдруг. Годами у меня надрывало сердце, годами.
5: Вы выступили не злой,
3: Аня. Звери вы.
5: Убейте отца.
3: Безжалостные. Чего? Чего радуетесь? Что? Стеснили нас, да? Чего добились, да? А мы жили. Мы дома строили для вас, между прочим. Много решили, может, и много грешили. Так для вас же,
4: да
3: для вас. Да
4: тебя, чтоб ты это вдручил!
3: Бежите, да? Бежите, как черти от ладана. Зазрела совесть-то.
4: Дайте поскорее 2 гривны извозчику заплатить.
3: Ты куда пришел, а? Шапку! Шапку долой!
5: Что ты в самом деле? Грязный лезешь.
4: Да вы 2 гривны-то дайте.
6: Милый, сюда скорее.
3: Ой, да, да? Вот. Все тоже, все с наскоку. Уважения нет ни к чему на свете.
5: Прям сорванец какой. Таня, что ты что? Иди на кухню, иди на кухню.
2: Сейчас.
5: Скажи Степанете обедать.
3: Ну? А Петра куда ушлёшь, а?
5: Петя, иди.
3: Глупая ты, старуха.
5: Ой, да глупая.
3: Глупая.
5: Глупая.
3: Да ты пойми, я ж не со зла на них ору, а от боли душевной.
5: Глупая.
3: Чего ты как меня все время разгоняешь?
5: Я все знаю. Все знаю, родной ты мой. Мы с тобой старые. Мы таковские. А они милые. Им жить. Жалко их. Они горе от чужих людей-то много увидят. Петь, иди.
7: Отец, ты права. Напрасно. Волнуешься? Выдумал себе чего-то и...
3: Да боюсь я. Время такое. Сложное время.
5: Ой, да.
3: Все трещит. Все ломается, волнуется жизнь. За тебя я боюсь. Кто нам с матерью подмогу будет, а? Ведь ты опора нам, пойми это. Нил, видишь, какой? И этот птица еще тоже. Тетерев. Ты их сторонись, они нас не любят.
7: Да полно. Ничего со мной не случится. Я вот подожду еще немного и подам прошение.
5: Подай, Петя, поскорее. Успокой отца.
3: Вот. Люблю я, когда ты так говоришь, Петька. Рассудительно, спокойно. Верю, что ты жизнь проживешь не хуже меня. Вот иной раз бы, вот, ну...
7: Полно! Будет. Сам подумай, как часто у нас бывают такие сцены.
5: Голубчики мои, милые мои.
3: Татьяна еще, ну. Ну чего ей это учение, ну? Ну бросить надо, ну только утомление.
7: Да, ей надо отдохнуть.
5: Ох, надо.
4: Обедать скоро будем, а?
5: О, Господи.
3: Ты б, Нилк, сначала рожу умыл, а потом бы об еде спрашивал.
4: Ну рожа у меня невелика, вымою живо. А вот и есть я хочу, как волк. Эх, до
6: дождь, ветер, холодище, паровозишка старый, скверный. Измаялся я в эту ночь, прямо сил нет. Заставить бы начальника тяги прокатиться в этакую ночку, да на эдаком паровозе.
3: Чё-то я гляжу, больно ты про начальников-то легко говорить стал. Смотри, как бы худ не было.
6: Начальником худо не будет.
8: Отец не про них говорит, а про тебя, Нил.
6: А, про меня?
3: Да, про тебя.
6: Ага.
3: Ты не гакай, а слушай.
6: Я слушаю.
3: Зазнаваться ты стал?
6: Давно.
3: Ты давай со мной таким языком не смей разговаривать.
6: А у меня один язык. А? Я со всеми им говорю.
2: Ах ты, ты бездельник. Ну ты кому язык?
3: Погоди, мать. Постой. Ты умник. Я с тобою хочу говорить.
6: После обеда?
3: Сейчас.
6: Право, лучше бы после обеда. Я устал, голоден, продрог. Сделайте одолжение. Отложите разговор. Да и потом, что вы можете мне сказать? Ругаться ведь будете. А мне ругаться с вами неприятно. Лучше бы вы это. Сказали бы прямо, что терпеть меня не можете. И чтоб я... того.
3: Черт с тобой.
6: Ну и прекрасно. Лучше черт, чем ты.

0: Ага. Опять Лейлис?
1: Ты не можешь себе представить.
0: Почему? Превосходно представляю. Разыгрывали драматическую сцену из бесконечной комедии под названием «Ни туда, ни сюда». Да?
1: Тебе легко говорить. Ты умеешь стоять в стороне.
0: Я умею оттолкнуть от себя всю эту канитель. И скоро оттолкну решительно. Навсегда. Переведусь в депо. В монтеры. Надоело мне ездить по ночам с товарными поездами. Вот если б с пассажирскими, с курьерскими, например, режь воздух, мчись на всех парах. А тут ползешь с кочегаром. Тоска. А я люблю быть на людях.
1: От нас ты, однако, бегаешь.
0: Да. Прости за правду, убежишь ведь? Я жить люблю, Танюха. Люблю шум, работу, веселых простых людей. А вы разве живете? Так как-то слоняетесь около жизни, да по непонятной причине стонете, да жалуетесь. Кого, зачем, почему? Непонятно.
1: А ты не понимаешь.
0: Да то-то нет. Когда человеку на одном боку лежать неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие. Перевернись.
1: Знаешь, один философ сказал, что только глупым жизнь кажется простой.
0: Ну, философы в глупостях, должно быть, знают толк. Но я-то умником себя не считаю. Я просто нахожу, что с вами жить почему-то невыносимо скучно. Думаю, от того, что очень уж вы любите на все и вся жаловаться. Зачем жаловаться? Кто вам поможет? Никто не поможет, и некому, и не стоит.
1: Откуда в тебе этот черствость, Нил?
0: А это черствость?
1: Ну, жестокость. Я думаю, что ты заразился ею от Тетерева, который ненавидит за что-то всех людей.
0: Ну, не всех. Слушай, а тебе этот Тетерев не кажется похожим на топор?
1: Топор? Какой топор?
0: Обыкновенный. Железный топор на деревянном топорище.
1: Нет, не надо, не шути. Знаешь, с тобой приятно говорить, ты такой свежий, но только невнимателен ты.
0: К чему?
1: К людям. Ко мне, например.
0: А, к тебе. К тебе. Видишь ли, я к тебе. Ну, то есть я тебя очень люблю, уважаю. Только вот мне не нравится. Зачем ты учительница?
1: Что?
0: Ну, дело это тебе не по душе. Утомляет, раздражает тебя. А дело-то ведь огромное. Ну, ребятишки, ведь это люди в будущем. Их надо уметь ценить. Надо любить. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. Знаешь, я ужасно люблю ковать. Перед тобой... Злая, жгучая красная масса, она плюет тебя огненными шипящими плевками, хочет выжечь тебе глаза, и вот ты...
1: Этого нужно быть сильным.
0: И ловким.
1: Слушай, Нил, тебе никогда не бывает жалко.
2: У вас обедали? Чего? Нет? Пойдемте ко мне, пожалуйста. Такой пирог я испекла. Прекрасный пирог.
3: А где прокурор?
0: О, Елена Николаевна, я иду. Я съем весь ваш прекрасный пирог. Меня нарочно здесь не кормят. На меня рассердились за что-то.
2: Да я за язык, наверное. Тань, идем!
1: Я только скажу маме!
0: Откуда вы знаете, что я показал отцу язык?
1: Что? Я ничего не знаю, что такое.
0: Ну и я не скажу. Лучше вы расскажите мне о прекрасном пироге.
1: Я узнаю.
2: А пироге? Вы знаете, пироги меня научил печь один арестант, осужденный за убийство. Муж ему позволял помогать на кухне. Он был такой жалкий, худенький.
0: Муж?
2: Милостивый государь. Мой муж был 12 вершков роста.
0: Он был так низок.
2: Молчать. Имел вот такие усы по 3 вершка.
0: Впервые слышу о человеке, достоинства которого измеряются вершками.
2: Увы, у него не было других достоинств, кроме усов.
0: Это грустно. Продолжайте о пироге.
2: А о пироге? Он, этот арестант, был повар и убил свою жену. но он мне ужасно нравился. Он ведь и убил ее как-то так...
0: Между прочим, понимаю.
4: Убирайтесь, я не хочу с вами разговаривать. Прокурор, ко мне.
0: А?
4: Есть пирог?
5: С удовольствием.
0: А его сегодня папенька пробрал за непочтение. И я удивляюсь, как он решается идти к вам без спроса.
5: Идти так идемте.
2: Вы идите, а я сейчас...
6: Да-да-да. Таня.
2: Что?
6: Хоть-ка сюда. Хоть-хоть. Что, Петруша-то? Опять к той пошел?
2: Да, и я иду.
6: Ах ты, горе наше горькое. Завертит она и глаза Петю. Завертит уж, я чувствую. Хоть бы ты поговорила ему. Поговорила бы, братец, сказала бы ты ему, не пара она тебе, отступись. Да у нее денег всего 3000, да мужнина пенсия, уж я знаю.
2: Но, Маша, Елена совсем не обращает внимания на Петра.
6: Нарочно она это, нарочно. Она шельма разжигает его, показывает только видимость такую, что он где ей не интересен, а сама следит за ним, как кошка.
2: Зачем? Ну мне-то что? Ну говорите сами, поймите, я устала.
6: Да ты лишь сейчас поговори. Ты поделяй, поговори.
2: Да мне негде лечь, понимаете, негде. Я навсегда устала, я от вас я устала. Я от всего этого я устала.
7: Чего, чего? Опять схватка, что ли?
6: Нет, нет, ничего. Я ей говорю, Тань, обедать пора.
7: Забралась ты, мать.
6: Она говорит, не хочу, а я ей говорю.
7: Ну-ка.
6: Правое слово.
7: Давай, давай, погляди-ка мне в глаза-то, а? Не можешь? А ложкой по лбу не хочешь, а?
6: Ой, ну, больно ложкой-то.
7: Ну, ладно, ладно.
6: Ну, ложись давай. Сейчас я тебя разомну.
7: Нет, все-таки.
6: Давай, давай, давай. Вот так вот.
7: Да, зря. Зря все-таки мы разгородились от них образованием-то. Давай там осторожно по спине-то ходи.
6: Хорошо. Давай. Водичка.
7: Сейчас.
6: Полно, полно, отец. Сейчас.
7: Никогда не надо.
6: Сейчас и простые-то люди не лучше.
7: Людям давать.
6: Ну, держи.
7: Больше того, чего сам имеешь.
6: Держись-ка. Опа.
7: Ой, всего-то мне неприятнее то, что не вижу я в них ничего такого, да полегче ты, такого эдакого-то. Ведь в каждом же человеке должно быть чего-нибудь свое, а не какие-то ровно без лиц. Он Илка, он разбойник, но он человек с лицом.
6: Вот. Ой, Господи.
7: Его можно понять.
6: Ой.
7: Слушай, я вот
6: да,
7: в детстве церковные пени любил.
6: Любил.
7: Грибы любил собирать. А чего Петька любит, а?
6: Ой, к постоялке пошел.
7: А вот да. Поди ж ты.
6: Ой, подожди, подожди, подожди.
7: Терентий Хрисанфович. Опять разрешили?
8: Вчера после всеночной.
7: С чего бы это?
8: А без причины. Акулина Ивановна, обед скурим.
6: Сейчас накроем.
7: Умный ты человек, Терентий Хрисанфович. А вот губит тебя водочка-то, губит.
8: Почтенный мещанин, ты врешь. Меня губит не водка, а сила моя. Избыток силы вот твоя погибит.
7: Ну, сила, она лишней не бывает.
8: Опять врешь? Сейчас сила не нужна. Нужна ловкость, хитрость. Нужна змеиная гибкость. Вот смотри. Если я сейчас этой штукой ударю, разобью вдребезги. С такими руками нечего делать в жизни. Я могу колоть дрова. Могу. Но мне глупо и смешно писать, например. Держи копеечку, мещанин.
9: Мне трудно найти место в жизни. Я могу найти себе место в жизни только на ярмарке, в балагане.
8: Но я учился. И хорошо учился, за что и был изгнан из семинарии. Но я учился и не хочу жить на показ. Не хочу, чтобы ты, придя в балаган, любовался мною с приятным удовольствием. Нет, я хочу, чтобы все любовались на меня с неприятным неудовольствием.
7: Злой ты.
8: Ты не знаешь зоологии, мещанин. Скоты такой величины, как я, не бывают злыми. Природа хитра. Ибо если к силе моей прибавить злобу, куда сбежишь ты от меня?
7: А мне бежать некуда, я чай в своем доме.
8: Верно, ты в своем доме. Вся жизнь твой дом, твое строение. Оттого и мне негде жить, мещанин.
7: Живешь ты зря, вот ежели бы захотел, так...
8: А
7: так...
8: я не хочу захотеть, не хочу, ибо противно мне. Мне приятнее и благороднее пьянствовать и погибать, чем жить и работать на таких, как ты, подобных. Вот скажи мне, мещанин, можешь ли ты представить себе меня трезвым, прилично одетым и говорящим с тобой на рабьем языке слуги твоего? Нет, не можешь, не можешь. О, здравствуйте, здравствуйте, Полина, здравствуйте. Не бойтесь. Я больше ничего вам не скажу, ибо все знаю. Все.
10: Что? Ничего вы не можете знать.
11: Скажи Степаниде, чтобы щи несла.
7: Люблю я слушать, когда ты рассуждаешь. Особенно про себя самого у тебя хорошо выходит. Так вот вроде посмотришь на тебя, так страшный ты. А начнешь ты мысли свои высказывать, так я и вижу твою слабость. А,
8: и ты мне нравишься, мещанин, нравишься. Ибо ты образцовый мещанин. Ты законченно воплотил в себе пошлость. Ту силу, которая живет и торжествует. Живет и побеждает даже героев. Давай-ка выпьем перед щами, а? Почтенный крот.
7: Ну, принесут, выпьем. И все ж таки не надо людей-то обижать. Надо говорить кротко, скромно, чтобы слушать тебя было занятно. А если ты будешь людей словом задевать, то тебя никто и не услышит. А тот, кто услышит, тот дурак будет.
12: Боря пришла.
8: О, пришла, пришла.
11: А тебе ее на что?
12: Что, Терентий, разрешил? Часто же начал ты.
8: Вил. Лучше пить водку, чем кровь людей. Тем паче, что кровь теперешних людей жидкая и безвкусная. Настоящей, свежей, вкусной крови осталось мало. Всю высосали.
12: Здравствуй, Полин. Готов ответ?
10: Не сейчас же. Иди. При всем.
12: Вот важность. Чего бояться-то?
7: Кому?
12: Мне и вот ей.
11: О чем это вы? А?
7: Ну чего, Полина, чего там, ну?
10: Да ничего.
12: Секрет? Тайна?
7: Ну, коли тайна, так идите говорить где-нибудь в углу, а не при людях. Ты, я скажу, насмешка какая-то, а? Какие-то недомолвки, заговоры. И сиди тут дураком и слушай. Я тебя, Нил, спрашиваю, кто я тебе такой?
12: Вы мне приемный отец, но сердиться не следует. Ничего особенного не случилось.
10: Нил Васильевич... Он сделал мне... Сказал вчера...
7: Ну, чего спросил... сказал, сделал, чего, ну?
12: Да вы не пугайте ее. Я спросил, не хочет ли она выйти за меня замуж. Она сказала, что ответит мне сегодня. Ну, вот и все.
7: И очень просто, и больше ничего.
8: Действительно просто. И модно. По-новому.
11: Христ, отчаянная ты голова, чей бы с нами сначала поговорить надо было.
7: Сиди, так, мать. Молчи, ешь, я тоже буду есть, молчать.
8: А я буду говорить. Впрочем, помолчу пока, помолчу.
7: Да уж, лучше всем помолчать. Однако, так ты не у меня благодаришь за мою хлеб-соль, да? Из-под тишка живешь.
13: За хлеб-соль вашу я всегда платил трудом и впредь платить буду. А воле вашей я подчиниться не могу. Вы вам хотели меня женить на этой дуре Седовой, потому только что за ней 10 тысяч приданого. Ага. Но что мне ее нужно? А Полю я люблю, давно люблю, и ни от кого это не скрывал. Всегда я жил открыто, и всю жизнь буду так жить.
7: Ну, давайте, давайте, живите. Может, чай вам не помеха? Однако скажите, на какие капиталы жить-то собираетесь, а? Ну, так, не секрет.
13: Работать будем. Я перевожусь в депо.
7: Она?
13: У нее тоже дело будет. Вы по-прежнему будете получать с меня 30 рублей в месяц.
7: Ну, поглядим, посылы-то легкие.
13: А вы вексель возьмите с меня.
14: А ты возьми с него вексель, мещанин.
7: А вас в это дело не просит мешаться.
11: Тоже советчик какой.
14: Линка, дай-ка ему расписку. Обязуюсь, мол, ежемесячно. И так далее.
7: А я могу и вексель взять. Я так понимаю, человек, есть за что, да? С 10 лет ведь кормил, поел, обувал. И до 27, да?
13: А не лучше ли нам после считаться? Не сейчас.
7: Ну что, можно и после. Просто ты запомни, Нил, что отныне ты мне, я тебе враги, понял? Обиды тебе это я не прощу, так и знай, не прощу.
13: Да какая обида? В чем обида? Ну не ожидали же вы, что я на вас женю.
7: Ты запомни, ты издеваться над тем, кто тебя кормил, поил без спросу тайно, ты ехидна нищая. А что, пришипилась? Да ты знаешь, что я могу...
13: Да тебя... ничего вы не можете! Будет шуметь! В этом доме я тоже хозяин! Тоже хозяин! Здесь, вот тут, вложено мною немало! Хозяин тот, кто трудится!
7: Что? Ты? Хозяин? Хозяин?
13: Хозяин тот, кто трудится! Запомните, коллега!
7: Хозяин, а? Да! Ну мы поглядим, кто хозяин!
11: Да,
7: поглядим!
13: Кашу, и черт меня дернул спросить ее. Обиделась, точно.
14: Ничего, ничего. Сцена очень интересная. Вот я слушал и смотрел с большим любопытством. Не волнуйся, брат, у тебя есть способности. А? Ты можешь играть героические роли. В наше время герой нужен, поверь мне. В наше время все люди должны быть делимы на героев, то есть дураков, и на мерзавцев, то есть людей умных.
13: Чего? Чего ради заставил я Полю вытерпеть эту гадость?
14: Людей очень удобно делить на мерзавцев и дураков. Мерзавцев тьмы. Они живут, друг мой, умом звериным. Они верят только в правду силы, не этой силы, которая в груди моей, нет, а в силу хитрости. Хитрость — ум зверя. А вот дураков немного. Дураков немного, они украшают жизнь. Они все любят выдумывать проекты всеобщего счастья. Они все ищут чего-то, что не им нужно, но не только им одним.

0: коня, и ему тепло!
1: Тепло. В сущности, они оба глупые, друг мой.
0: Только один глуп геройский, красиво глуп, а другой глуп нищенский, тупо глуп. И оба они, друг мой, оба приходят в одно и то же место, хотя и разными дорогами. В могилу, друг мой, в могилу.
2: Ты чего?
0: Оставшиеся в живых дураки смотрят на умершего собрата и спрашивают себя, где он? А мерзавцы просто наследуют имущество покойного и продолжают жизнь теплую, сытую, уютную.
2: Однако ты здорово напился. Шел бы к себе, а?
0: Укажи, где это?
2: Ну не дури! Хочешь, отведу!
0: Оставь меня, меня не отведешь, я брат сам по себе. Я вещественное доказательство преступления. Жизнь испорчена, друг мой, она скверно сшита. Не по росту порядочных людей скроена эта жизнь, говорю я. Мещане сузили, окоротили ее. И вот я есть вещественное доказательство того, что человеку негде, нечем, да и незачем жить.
2: Ну иди же, иди!
0: Оставь меня!
1: Ты что, ты думаешь, я могу упасть? Я давно упал, чудак ты. Но, впрочем, я думал было подняться, но прошел мимо ты. И случайно, ненарочно толкнул меня вновь. Впрочем, я не жалуюсь. Ты ступай себе, уходи, уходи!
2: Что ты несешь? Интересно что-то, но непонятно.
0: Ты не понимаешь, не надо. Есть вещи, которые лучше не понимать, ибо понимать их бесполезно. Уходи, ступай!
2: Ну, хорошо. Я иду.
0: Желаю счастья, грабитель.
1: Татьяна, это вы? Я думал, мне показалось.
3: Нет, это я.
1: Скажите, зачем вы тут?
3: Потому что мне негде, нечем, да и мне зачем жить. Мне всего только 28 лет. Мне стыдно, уверяю вас. Мне очень стыдно чувствовать себя так. Такой жалкой, ничтожной. Как-то незаметно случилось это. Незаметно для меня в груди моей выросла пустота. Мне страшно. Это зачем я вам все это говорю?
1: Понимаю. Сильно пьян. Ничего не понимаю.

0: и вновь.
1: Максим Горький. «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть третья.

0: Ты... Петя-то когда воротился?
1: Да светало уж! Как дверь ты ему отперла!
0: Ой-ой-ой-ой-ой! Кто вчера вечером у верхней постоялки в гостях-то был? Певчий наш был?
1: И Певчий, и Петр Васильевич. Песня орал Певчий-то. Часов до двух орал. Вроде как бык ревел.
0: Как бык. А Татьяна куда тебя утром посылала?
1: В аптеку за спиртом.
0: За спиртом, господи.
1: Это шатырный. Купи, говорит, мне на 20 копеек на шатырного спирту.
0: Видно, голова болит. То и дело хворает она у нас, господи.
1: Замуж бы выдали, оздоровел бы сразу, небось.
0: Не очень легко нынче замуж выдать девицу, а образованную еще труднее.
1: Приданное хорошо дадите, и образованную кто-нибудь возьмет.
0: Не увидят мои глазоньки этой радости. Не хочет Таня замуж, что выходить.
1: Да как же не хотеть? Как же не хотеть? В ее-то летаче.
2: Тема Степанинова, здесь скорее уходи.
1: Да. Я сама рада. Скорее тобой.
2: Рад, так больше делай.
1: О, глазки мои. Горочка.
2: Движ разговаривает.
1: Как увидите меня?
2: Мама. Я вас не однажды просил поменьше с ней разговаривать. Ведь поймите, вы нехорошо это. Нехорошо вступать в интимные беседы с кухаркой. Вы спрашиваете, у нее разные разности, нехорошо.
0: А с кем прикажешь мне разговаривать? Ты нас с отцом своей беседой не жалуешь? Так позволь хоть со слугою-то слово сказать.
2: Да поймите, да не пора она вам.
0: Давай, давай, встань.
2: Ведь кроме сплетни какой-нибудь вы от нее ничего не услышите.
0: А тебя что я слышала? Полгода ты живешь дома, а не часто с матерью своей родной. Не посидел вместе, не рассказал ей, и что в Москве, и как.
2: Да послушайте.
0: А говорить начнешь от неогорчения от тебя. То тебе не так, это не эдак. Мать родную, как девчонку, учить начнешь, помыкать да насмехаться. Петь, стой, Петя. Ишь, он сколько наговорил. Ой, господи, так.

0: ли, обидел. Вильнул, как стриж. Даже здравствуй не сказал. Акулина Ивановна, поле, поле здесь?
1: В кухне капусту шинкует.
0: Капусту?
1: Ну что, ну куда ты?
0: Вот у птиц порядок хорош. Ой, оперился птенец. Лети, лети уже на все четыре стороны. Ой, никакой ему муштровки. Она со с матерью нету. Чайку мне тут не осталось, а?
1: Ты, видно, тоже птичьих порядков придерживаешься в своем-то быту.
0: В быту, быту, быту, быту, вот именно в быту. Очень хорошо, очень хорошо. Самое, ничего у меня нету, никому я не мешаю. Вроде как Акулина Ивановна не на земле, а на воздухе. Живу.
2: И никакого уважения от людей не имею. На, пей.
1: Только холодный чай-то.
0: Спасибо.
2: Да и жидковат немного.
0: Да, не густо, не густо. Оп, ну, спасибо, хоть не пусто. В густом ты еще, пожалуй, вязнешь, а, Акулина Ивановна. А что касается, да, уважения, так сделайте милость, не уважайте. Я сам никого не уважаю, Акулина.
2: Это вон твое уважение, это нужно, а? Никому.
0: Отличное дело. Я так замечаю, Акулина Ивановна, что люди, которые на земле свой кус хлеба берут, друг у друга изо рта его дерут. А я получаю пищу. Я получаю пищу из воздуха. Я от небесных птиц кормлюсь. Мое дело чистенькое, Акулина Ивановна.
2: Ну, а свадьба скоро?
0: Да, чья? Моя, что ли? Так еще та кукушка, которая за меня бы замуж пошла. В здешние леса не прилетала шельма. Пожалуй, опоздает, помру, не дождавшись.
2: Да не говори пустяков, а прямо говори. Когда венчаешь?
0: Да, кого?
2: Дочь. Кто-то не знает, ишь.
0: Дочь, когда захочет, обвенчаю. Хоть будет с кем венчать.
2: Давно это у них затеялось.
0: Да, что, у кого?
2: Да не ломай паяться-то. Ведь сказала же она тебе хоть.
0: Про что?
2: Про свадьбу.
0: Это про чью, Акулина Ивановна?
2: Фу, фу, фу тебе! Ты стыдился бы юродствовать.
0: Акулина Ивановна, в чем суть дела? Я ничего не понимаю.
2: Когда Пелагею с Нилом венчать будешь?
0: Что? С Нилом? С Нилом!
2: Неужто и тебе она ничего не говорила? Вот люди пошли. Отцу родному, отцу родному. Ну.
0: Ты не шутишь, а? Ты не шутишь? Нил, хрызду их горой. Не, правда, что ли? А это полька. Это уж целая кадриль, а не полька. Ну, ловко. А я так расположил в уме, что Нил на Татьяне должен жениться.
2: Да, кто бы еще за него выдал Татьяну-то? Очень нам нужно такого отбойного Нилми.
0: Это как? Это Нилу-то нужно? Да что ты? Да Нил, да он один. Да будь у меня хоть 10 дочерей. Я всех ему, закрыв глаза, бы отдал. Ты что, Нил? Нил он один, 100 человек прокормит. Нил.
2: Тесть? Очень приятен.
0: Я тесть? Не захочет этот тесть никому на шею сесть. Эх, ма! Да я ж теперь совсем свободный мальчик. Я теперь совсем свободный мальчик. Теперь я так заживу. Никто меня не увидит. Прямо в лес. И пропал Перчихин. Ку-ку! Нету. Ну, Поля, ну, дочечка моя, а я бывало думал, дочь, как же она жить-то будет? А? Родить родил, было мне даже совестно перед ней. Родить родил, а больше ничего и не могу. А теперь я куда хочу уйду. Хулина Ивановна, жар птицу ловить уйду за самые за 30 земель.
2: Как же уйдешь? От счастья-то не уходят.
0: Счастье? А мое счастье, чтобы уходить? Мое счастье в том, чтобы уходить. Вот Полька, она будет счастлива. Полька будет.

0: Ян Черчихин.
1: Василич! С радостью, с радостью!
2: С какой это?
1: Слыхал? Пелагея-то. Пелагея за Нила. Выходит, то есть Нил на Пелагее женится. Здорово, Василич.
2: Здорово. Нас это не касается, мы свое получим.
1: Да, я так думал, что Нил-то на Татьяне намерен жениться, да.
2: Чего?
1: Ну, потому, видимо, было, что Татьяна-то не прочь, да. Ну, и глядела она на него, и так-то, ну, знаешь, ну, как следует. И вообще, и все такое, мол, уймитесь, мол, волнение страсти, и все.
2: Вот что я тебе скажу, милый.
1: А?
2: Ты хоть и дурак, должен понимать, что про девицу такие подлые слова говорить не позволено. Это раз.
1: Васильич.
2: Засим, на кого и как глядела твоя дочь... И кто как на нее глядел, и что она за девица, я не говорю. А скажу только одно. Раз она выходит замуж за Нила, стало быть, туда ей дорога. И им грош цена, я на них плюю. Это два.
1: Васильич.
2: А теперь вот что. Хаша, мы с тебя и дальние родственники. Ты погляди, ты кто такой, а? Ты золотородец. И скажи мне, кто это позволил тебе в таком драном виде являться ко мне в чистую горницу, а?
1: Васильич, ну что ты, брат, разве я первый раз я так-то...
2: А я не считал разов и считать не желаю. А говорю, раз ты так являешься, значит, уважения к хозяину дома у тебя нет никакого.
1: Васильич.
2: И потом, кто ты, нищий, шантропа, рвань, коричневый, ну, в шоу!
1: Что ты, брат? Эх, старик! Жалко мне тебя. Прощай, старик.
2: Ты чё там шипишь, колдуешь, что ли?
3: Я молитву. Молитва, отец. Ты жена.
2: Знаешь, не быть мне головой-то, я по всему вижу не быть.
3: Да ты что? Да подожди. Может быть еще.
2: Чего может быть? Федька Досекин. Старшина слесарного цеха в голову иметь. Мальчишка. Щенок.
3: Может быть, еще не выберут.
2: Да чего?
3: Ты не кручинься, отец.
2: Ему видно, что выберут. Я захожу в управу, слышу, он поет, он разливается. Жизнь, говорит, тяжелая, надо, говорит, все сообща делал. Теперь, дескать, все артели ремесленникам в рост нельзя. Теперь, говорит, надо все сообща, нынче фабрики. А я говорю, жиды. Жиды всему причина. Жидов надо ограничивать. Надо, говорю, губернатору жалобу написать, чтоб выселил он жидов. А он, знаешь, так, знаешь, с усмешечкой говорит. А говорит, а куда, говорит, девать тех русских, которые хуже жидов? И начал всякими осторожными словами на меня намекать. Я ему говорю, ты, ах ты, Иуда, ты косоглазый, да ты знаешь, что я...
4: Здравствуйте, Василий Васильевич! Здрасте, Акулина Ивановна.
2: А? Это вы, Елена Николаевна? Чего надо?
4: Вот деньги за квартиру принесла.
2: Ага. Тю. Ну, хоть одно славное дело. Так. Ну, чего там? Сколько у нас там будет, а? Четвертная. Представится мне еще за одно стекло в коридорном окне. Ну, хоть копеек 40. Так, и за петлю в дровяннике. Кухарка ваша, между прочим, сломала. Ну, хоть 25 копеек.
4: Какой вы аккуратный. Ну, извольте, только у меня нет мелких. Вот 3 рубля.
3: Угля мешок вы брали. Кухарка ваша.
2: Сколько за уголь?
3: За уголь 35.
2: Итого, значит... 95. 2 с пятачком сдачи, пожалуйте. А насчет аккуратности, милые барни, вы это справедливо заметили. Аккуратностью весь свет держится. Само солнце всходит и заходит аккуратно, как ему положено от века. Да вот вы сами видите, как срок пришел, так вы сразу и денежку несете.
4: Я не люблю быть в долгу.
2: Ну, зато вам всякий благодарен будет.
4: Ну, до свидания, мне надо идти.
2: Наше вам почтение.
3: Ну, до свидания, мне надо идти. Ага.
2: Хороша шельма. Угу. Ну, ладно, ничего, ладно. Все-таки бы же я ее с удовольствием турнул с квартиры-то, а?
3: Хорошо бы это, отец.
2: Ну, положим, пока она тут, мы можем следить, а? Съедет.
3: Ну, не трогай.
2: Да ладно, а съедет.
3: Ты какой?
2: Петрушка к ней шляться начнет.
3: Ну, целуй, вот так.
2: Тогда она за нашими-то глазами его побыстрее обойти может. Mm-hmm. Опять же, надо принять в расчет, что деньги она платит исправно. За всякую порчу в квартире бессловесно возмещает, да? Да. Петр, конечно, опасно, даже очень.
3: Может быть, он еще жениться-то и не думает на ней. А так только.
2: Только бы так, так и нечего тогда говорить. Бояться ним нечего.
3: Mm-hmm. А?
2: Чего это, мать?
3: Не знаю. Все неясно. Mm-hmm. Отец, а? Ну иди сюда, что я хотела тебе сказать.
2: Ну чего, говори, ну.
3: Вот, может быть, ты напрасно с Перчихиным так.
2: Ну, надо.
3: Он ведь безобидный.
2: Ну, безобидный, значит, не обидится. А обидится, более чем потеря невелика, знакомство чей с ним. Недорогая мать, чего это?
3: Не знаю.

0: Елизавета говорит, в человеке должно быть прекрасно все. И лицо, и одежда, и душа, и мысль.
1: Эй, баба, кто такая?
2: Я же говорю, что вы еще нормально, что там вперед по жорчикам.
1: Ты что?
2: Ты же говоришь, что я от Семахина, что
1: вы не понимаете.
2: Давай, все, давай, не понимаете. Иду, слышу шум, там была пожар.
1: Пошла вон отсюда, слышишь, ты пошла.
2: Ой, горе, ой, горе, ты какой есть.
3: Тихо! Отец, иди к маме. Иди, ну иди же, тебе говорят.
1: Что, Петр, Петр, что?
4: Ничего. Да где уж отца с матерью пускать не велят туда?
3: Ей лучше.
4: А кто знает, не стонет. Перестала. Глаза зеленые, недвижимо лежит.
2: Ну что, что она?
1: Не знаю, не знаю. Доктор сказал, что вроде не опасно.
2: Старики убиты, жалко их.
4: Ай, про кухню. Про кухню-то забыла.
2: И от чего? Что случилось?
4: Бедная Таня. Как должно быть больно ей. Ведь это больно. Очень.
1: Не знаю. Я никогда не пил нашатырного спирта.
4: Как вы можете шутить?
1: Я не шучу.
2: А Петя? Петр Васильевич еще там у нее?
1: Вероятно, ибо он оттуда не выходил.
2: Да, я представляю, как это на него повлияло. Когда мне случалось видеть что-нибудь подобное этому, я чувствую в себе ненависть к несчастью.
1: Это похвально.
2: Вы понимаете? А знаете что, я перед вами покаюсь. Я ведь очень черствая. Такая. Жесткая. Я ведь людей несчастных не люблю. Ну, вы знаете, бывают такие люди, которые всегда несчастны. Вы что хотите, делайте с ними. Вот кажется, надень такому человеку на голову вместо шляпы солнце. Что, кажется, может быть великолепнее. И все равно он будет ныть, жаловаться.
4: Ах, я так несчастен, я так одинок. Никто не обращает на меня внимания.
2: Вот я когда вижу такого человека, я чувствую в себе злое желание сделать его еще более несчастным.
1: Милая барыня, я тоже покаюсь. Терпеть не могу, когда женщина философствует. Но вот когда вы рассуждаете, мне хочется целовать вам ручки.
4: Только? И только когда рассуждаю? Ой, я смеюсь, дурачусь. Когда там страдает человек.
1: И там страдает. И там. И везде, куда бы вы ни указали пальчиком, везде страдает человек. Такая уж у него привычка.
4: А все-таки ему больно.
1: Разумеется.
4: И надо его пожалеть.
1: Не всегда. Лучше помочь ему.
4: Может быть. Может быть и так. Что там, уснула она?
2: Как это странно все. Вдруг крики, шум, суета, вдруг тишина, неподвижность.
1: Жизнь. Покричат люди, устанут, замолчат. Отдохнут, опять кричать начнут. Здесь же, в этом доме, все замирает удивительно быстро. И крик боли, и шум радости.
4: Когда я жила в тюрьме, там было интересно.
2: Муж у меня был картежник.
4: Много пил, часто ездил на охоту. А город уездный, люди в нем какие-то заштатные. А я была свободна.
2: Никуда не ездила, никого не принимала и жила с арестантами. Они меня любили, право. Они такие чудаки. Если на них посмотреть внимательно. Удивительно милые, простые люди, уверяю вас. Так вот, бывало, смотришь иногда и кажется совершенно невероятным, что вот этот убил, этот ограбил, этот еще что-то сделал. Спросишь иногда, ты убил?
4: Убил, матушка Елена Николаевна, убил, что поделаешь?
2: И мне кажется, что он вот этот убийца взял на себя чужую вину, да? Я накупила разных книжек, в каждую камеру давала карты, шашки, табак, вино давала, ну только понемножку. А на прогулках они играли в мяч, в городки, совсем как дети, честное слово. А иногда я сама им читала смешные книжки, и они слушали меня. Хохотали, как дети. Я накупила птичек клеток, в каждой камере была своя птичка, и они любили ее. Как меня. Еще, знаете, удивительно, они очень любили, когда я одевалась во что-нибудь яркое. Да? Красную кофточку, желтую. Да я вас уверяю, они очень любят веселые яркие цвета.
1: Да, да, да.
2: И я нарочно для них одевалась как можно пестрее. Славно было с ними. Здесь, в этом городе, мне живется хуже. А в этом доме вообще есть что-то нехорошее. И не люди нехорошие, нет, что-то другое. Ой, однако мне прям стало грустно. Как тяжело. Мы с вами тут сидим, говорим, а там, может быть, умирает человек.
1: И нам его не жалко.
2: Вам не жалко?
1: И вам.
2: Да, вы правы. Я понимаю, что это нехорошо. Но я не чувствую, что это нехорошо. Вы знаете, так бывает. Понимаешь, что дурно, но не чувствуешь этого. Мне вообще больше жалко его, Петра Васильевича, чем ее. Мне вообще его жалко. Здесь плохо, да?
1: Здесь плохо всем.
4: Здравствуйте.
2: Тише, тише, Поля.
4: Знаете, Таня отравилась.
2: Что?
4: Ну да, вон там у нее доктор и брат.
2: Умирает. Умрет?
4: Никто не знает.
2: Из-за чего сказала, нет?
4: Не знаю, нет.
5: Елена Николаевна, на минутку.
2: Да?
4: Что? Что вы смотрите на меня? Так.
5: Сколько раз вы говорили мне это?
4: А если всегда одно и то же? Всегда какой-то особый взгляд? Зачем? Вы что же это? Меня считаете виноватой вот в этом?
5: А вы разве что-нибудь чувствуете? Ну, вроде вины?
4: Я чувствую, что все больше не люблю вас. Вот. Ладно. Скажите лучше, как все это было.
5: Ее вчера тихонько толкнули, и сегодня слабая, она упала, вот и все.
4: Неправда.
5: Что неправда?
4: Я знаю, на что вы намекаете. Это неправда, Нил.
5: При чем тут Нил?
4: Да не он, не я, мы оба ни при чем. Я знаю, вы вините нас. Ну что же, я его люблю. И он меня, это давно началось.
5: Ни в чем я вас не виню. Ни в чем. Это вы сами себя в чем-то обвинили и теперь каетесь перед первым встречным. Зачем? К чему? Я вас очень уважаю. Не я ли говорил вам всегда, постоянно, упорно? Не ходите сюда. Здесь нездорово. Здесь вам испортят душу. Я это говорил.
4: Господи, ну как же это она?
5: Не знаю.
4: Это опасно?
5: Не знаю.
6: Боля.
7: Ну что, Петр?
6: Помогите Елене Николаевне.
3: Пустяки, собственно говоря. Вот только субъект нервный. А то ничего бы. Выпила немного, обожгла пищевод. В желудок проникло спирту, очевидно, тоже мало. Да и тот выброшен обратно.
7: Доктор, вы устали? Присядьте, пожалуйста.
3: Благодарю. С неделю прохворает. Вот у меня на днях был интересный случай. Маляр в нетрезвом виде выпил вместо пива чайный стакан лаку.
6: Успокойтесь, отец, это не опасно.
3: Да-да, не пугайтесь, через 2-3 дня она встанет на ноги.
8: Да.
3: Уверяю вас.
8: Ну, спасибо. Коли не опасно, тогда ладно. Петька, иди сюда.
9: Ну и что же, маляр?
8: А вот, дай ему.
7: Тут мало.
3: А?
9: Что же, маляр?
3: А, маляр ничего, выздоровел. Я, кажется, встречался с вами где-то.
9: Может быть.
3: Позвольте, а вы не лежали в тифозном бараке?
9: Было дело, было. Да.
3: Ага, тут-то я смотрю, знакомое лицо, позвольте. Это было весной, да? Кажется, я помню даже имя и фамилию вашу.
9: И я вас помню.
3: Правда?
9: Да, помню. Помню, когда я стал поправляться и попросил вас увеличить мне порцию. Вы состроили прескверную рожу и сказали мне: будь доволен тем, что дают. Вашего брата бродяг и пьяниц много.
3: Позвольте, это... Этого... Извините. Вы, ваше имя... Я врач Николай Троеруков, а...
9: А я потомственный алкоголик и кавалер зеленого змея Терентий Богословский.
1: Не бойся, не трону.
7: Доктор, доктор, спасибо.
3: Меня ждут. Если она будет жаловаться на боль, повторите, дайте ей еще капель. Сильной боли не должно быть. Скажите, тут был сейчас такой оригинальный господин. Он ваш родственник?
10: Нет, это нахлебник.
3: Очень приятно. Большой оригинал. До свидания. Благодарю вас.

0: Иди туда.
1: Хорошо, хорошо.
0: Может, спит она. Не разбудить бы. На, мать. Вот и дожили мы до праздника-то, да? Говорят, теперь сплетен-то будет по городу без конца.
1: Так и что, отец? То ли говоришь? Допустим, во все трубы трубят, во все колокола звонят, только бы жива осталась.
0: Не понимаешь ты, Танька. Дочка наша отравилась, понимаешь? Позор это нам с тобой, позор.
1: Какой позор, отец?
0: Чтобы знать только, чего мы, злодеи, что ли, для нее? Чем обидели-то мы ее? Чего сделали, а?
1: И мне обидно.
0: Да мне плевать, я ради детей все стерплю. Значит, дети.
2: Она засыпает. Вы потише.
1: Только пожалуйста.
0: Ну, что там? Как она, посмотреть-то можно?
3: Доктор не велел пускать никого.
0: А ты почем знаешь? Я чай при докторе не было.
3: Мне Елена Николаевна сказала.
0: Ишь ты. Он как. Чужим, значит, можно, а родным нельзя, да? Ишь ты. Вон оно все, значит, как. Чужим можно, а родным нельзя, да? Вон оно как. Ишь ты.
3: Отец мой не был здесь сегодня.
0: Совсем ты, Полина, не про отца спрашиваешь. Тетя, отец. Знаю я, кого тебе надо. Отец твой был, да. Грязный, оборванный, все ж ты должна его уважать.
3: А я уважаю. Не понимаю, зачем вы мне это говорите?
0: Ты понимай. Твой отец нищий, бездомный, бродяга. Все-таки ты не должна выходить из его воли. Да. Чего вы знаете про отца-то? Все вы бесчувственны. О, ты замуж выходишь, да? А тут человек едва себя жизни не лишил.
3: Послушайте, я не понимаю, что вы говорите.
0: А зачем? Ты понимай! Кто ты? А вон, выходишь замуж, да? А дочь моя... Ступай давай, иди. Делай что-нибудь на кухне, я сам покраулю. Иди давай. Погоди. Я тут давеча накричал на твоего отца. Ты скажи ему, мол, Перчихину.
3: За что?
0: Не твое дело. Иди давай, все. Вон оно все как.
3: Не ходите, она спит. Не беспокойте ее.
0: Да. Нас, значит, можно беспокоить, а вас нельзя.
3: Да вы что, она ж больная.
0: Да знаю я. Я все знаю.

0: Это кто?
1: Почему вы смеетесь, Елена Николаевна? Странно видеть улыбающееся лицо теперь, после этого.
0: Вы сердиты, устали. Как не жалко вас.
1: Мне самому себе жалко.
0: Вам надо уехать куда-нибудь.
1: Да? Надо. В сущности, зачем я здесь?
0: Вот скажите, как бы вы хотели жить? Я вас часто спрашивала об этом, но вы не отвечали никогда.
1: Трудно быть откровенным.
0: Со мной?
1: И с вами. Разве я знаю, как вы ко мне... Как вы отнесетесь к тому, что я мог бы вам сказать? Иногда мне кажется, что вы...
0: Что я? Ну?
1: Что вы хорошо...
0: Я отношусь к вам очень-очень хорошо. Славный мой мальчик.
1: Да я не мальчик. Я много думал. Скажите, а вам действительно нравится вся эта возня, которой занимается Нил Шишкин, Цветаева, все эти шумные люди? Скажите, вы действительно считаете, что совместное чтение умных книг, спектакли для рабочих — это вот то дело, ради которого следует жить? Вот скажите.
0: Голубчик, так ведь я ж не образованная. Я ж не серьезная. Они мне нравятся все. Нил Шишкин. Веселые, всегда что-то делают. Я сама такая веселая. Люблю веселых людей. А вы к чему это спросили?
1: Зачем они зовут меня? Трус? Эгоист?
0: А вот это мудреный вопрос для меня. Я сама живу, как умею, делаю, что хочу. Если меня будут уговаривать идти в монастырь, не пойду. Будут заставлять, убегу, утоплюсь.
1: Но вы больше бываете с ними, они вам больше нравятся, я это чувствую. Но я хочу сказать, я могу сказать, они ничто.
0: Ну, значит, и я тоже, и я ничто.
1: Нет, нет, нет, нет, вы нет, вы живая, вы как ручей, вы... Как говорит Шишкин, освежаете.
0: Ба, так я что, значит, по-вашему, холодная?
1: Не шутите, ну зачем вы смеетесь? Разве я смешон? Я просто хочу сказать. Я хочу сказать. Разве я что, делаю преступление? Я просто хочу жить, жить по своему разумению.
0: Живите, живите, кто мешает?
1: Кто? Что-то есть что-то. Когда я начинаю думать, что вот так нужно жить одному, независимому, мне все время кажется, что кто-то говорит нельзя.
0: Совесть.
1: Совесть? Да при чем тут совесть? Елена Николаевна, я хочу сказать.
0: Это совсем не так надо говорить. Это гораздо проще надо говорить. Я научу вас, бедненький мальчик.
1: Елена Николаевна, вы мучите меня шутками.
0: Опять не то.
1: Я хочу... Я должен уйти.
0: Говорите, повторяйте за мной. Я вас люблю.
1: Вы шутите?
0: Да нет же, нет. Я очень давно и совершенно серьезно решила выйти за вас замуж. Может, это, конечно, нехорошо, но мне очень хочется этого.
2: Петя! Петя! Петя, иди обедать.
1: Не хочу. Не пойду.
0: Он пойдет ко мне.
1: Как это нехорошо. Она там лежит, а мы...
0: Чего что-то нехорошего? Идите-ка сюда. Даже в театре после драмы дают что-нибудь веселое. А в жизни это еще более необходимо.

0: Вы слушали спектакль Нижегородского академического театра драмы по пьесе Максима Горького «Мещане».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Пьеса «Одна ночь» о защитниках Ленинграда.
3: Эх, праздничка, праздничка хочется. Ох, сестрицы, братцы золотые, дорогие, как мне праздничка хочется, чтоб лег я веселый, а стал легкий. Праздник, праздник, праздника бы мне. Слушаю. Контора домохозяйства номер 263. Управхоз вышел. Говорит монтёр Лагутин. А потому управхоз не пришел на совещание, что дворник охранил. А кому еще одинокого дворника хоронить? Человек умер на посту, шел в милицию, а попал под артобстрел. Ладно, хорошо, передам. Собрание, совещание, совещание, собрание. Тик-так, тик-так. Что ты отсчитываешь? Скажи ты мне, что? Сколько нам жить осталось до наглой смерти? Или сколько до конца войны? Тик-так, тик-так, тик-так.
4: Заставлю на вас, ах, дьяволы!
3: Вот и управхоз идет.
4: Вы у меня дождетесь, трепачи проклятые. Шутки шутят в условиях осажденного города.
3: Чего ты расстраиваешься?
4: А как мне не расстраиваться? Этот чертов Шурик стоит в коридоре и панику поднимает.
3: Каким манером?
4: Воздушную тревогу изображает, паразит. До того похоже, что даже я поверил и из квартиры выскочил. Уже 15 лет парню, он все шутит. Девчонки хохочут, он и старается воет. Но я им показал. По всем лестницам бежали от меня черти.
3: Скучают ребята.
4: Молчи. Ты что, жуешь?
3: Да нет, это я так бормочу.
4: Займи сухарик, я отдам.
3: Нет, у меня Паш сухариков. Я ведь, Паш, ничего не запас.
4: И я не запас. Управхозу нельзя запасать. Сегодня одна гражданка в булочной научила, как обращаться с соевыми бобами. Надо их, Захар, сырыми поджарить, пока не зарумянятся. А потом уже в воду. Тут только они проклятые и разварятся.
3: Пробовал?
4: Нет.
3: Почему?
4: Бобов нет.
3: В квартире 28-й домработница живет, Зина. Ее тетки сосед в штабе работает. Он говорит, еще только одну декаду нам терпеть. А потом непременно пойдут, Паша, эшелоны с продовольствием. Со всех концов Союза пригнали к нам, Паша, муку белую, крупчатку, сахар, гречу, пшено, рис, масло и животное растительное. Какого только твоя душа пожелает. Разобьют кольцо, откроется дорога и хлынет к нам, Паша, питание. Ты что пишешь?
4: Приказ.
3: Опять?
4: Надо приказывать, Захар, надо, надо.
3: Ох, дергаешь ты народ.
4: А его надо дергать. Надо, надо. Не понимает народ, что живет в условиях осажденного города. Буду составлять акт на каждого, кто числится в резерве группы самозащиты, а сам во время сигнала воздушной тревоги сидит себе дома.
3: Я допускаю, что народ иногда норовит отдохнуть не вовремя. Ну ты, Паш, погляди на него любовно.
4: Ну и что это нам даст?
3: Это много даст. Народ держится, Павел Васильевич. И конца не видно этому запасу терпения. Есть ли на земле место серьезнее нашего города, а? И артобстрел, и бомбежка, и кольцо тебя душит. А как народ ведет себя? Ты посмотри любовно на это зрелище. Тут музыки нет, блеска не видно. Угрюмый шагает перед нами парад. Но все-таки довольно величественный. Надо бы, Паша, похвалить и приласкать жильцов каждого домохозяйства, каждой квартиры, каждой комнатки.
4: Ты его приласкай, а он тебя сапогом по морде.
3: Возможно. Народ у нас необходительный, это факт.
4: Постой. Они опять хохочут. Слышишь?
3: Ребята веселятся.
4: Сейчас я им покажу, как хохотать. Они у меня станут грустными, проклятые. Ты опять, Шурик?
5: Дядь Паш, Диверсанты поймали.
4: Видал? Вот поди приласкай такого. 15 лет парню, он все шутит.
5: Дядь Паш.
4: Я тебе не дядя.
5: Дядечка, послушайте. Если человек ходит по коридорам и расспрашивает, где тут управхоз сидит, то что нам делать? Мы его дядечка взяли. Она послушалась, идет.
4: Кто она?
5: Диверсант.
4: Пошел вон из конторы.
5: Дядечка, ну вы посмотрите сами. Нюси, Оля, ведите ее сюда.
4: Ну, берегись, Шурик. Если это опять шуточки, то я тебя убью и отвечать не буду.
6: Давай, заходите.
4: Ну, в чем дело? Кто вы такая?
6: Приезжая.
4: Кто-кто?
6: Я ж тебе ответила. Мальчик, подвинь стул. Видишь, кажется, усталый человек перед тобой.
4: Когда приехали?
6: Только что.
4: Когда?
6: Да ты, отец, кажется, оглох. Я отвечаю тебе. Только что.
4: К нам только что не приезжают.
6: От чего же это?
4: А к нам проезда нет.
6: А я вот приехала.
4: Откуда?
6: Из Ореховца.
4: Ореховец? По ту сторону от нас.
6: Это мне, отец, лучше, чем тебе известно.
4: Документы.
6: А я у тебя прописываться не собираюсь. Не таращи на меня глаза. Я сама у нас в городе была квартальным уполномоченным. Меня не испугаешь.
4: А раз была, так должна ты меня понимать.
6: Я тебя понимаю. Очень хорошо понимаю. Ты управхозом недавно. И в тебе как гвоздик сидит. Пришел к тебе человек. Шел через фронты. Значит, не пустяк погнал его из дому. А ты сразу начинаешь кричать, глаза лупить.
4: Теперь каждое домохозяйство объект, понимаешь ты? Объект. А я начальник объекта. Отвечай мне, кто ты такая, или пойдешь сейчас же в милицию.
6: Вы, мужики, хуже детей. Только бы ему изображать, только бы ему искажаться. На, вот документы. Спросил бы меня сразу спокойно, кто такая, откуда, что тебе тут нужно. И все бы прояснилось. Нет. Надо кричать, на спор вызывать, когда человек расстроен. Читай.
5: Тетя, скажите что-нибудь по-немецки.
6: Эх, ребята. Тебя как зовут?
7: Нюся.
6: На племянницу мою ты похожа. Такая же была хорошенькая, да веселенькая. А потом бедная воровочкой стала. Уж так ей не хотелось, уж так она плакала. А пришлось.
7: А почему?
6: В такую компанию попала.
7: У нас компания хорошая.
6: Я не к тому. Я так просто вспомнила. Ну, выучил наизусть.
4: Стой. Так, значит... Ты Марфа Васильева из города Ореховец. Кем выдан паспорт?
6: Вторым отделением милиции, начальник паспортного стола Глебов. Нечего допрашивать меня. Лучше ты мне скажи, живет ли у вас в доме Васильева Дарья?
4: Я не могу тебе давать справок о жильцах.
6: Почему?
4: Не такое время.
6: Ну, вы кто-нибудь скажите. Васильева не знаете? А? Дарья.
8: Не знаю, тетка. Я бы тебе сказал честное слово.
6: Нет, этого не может быть. Что же я напрасно иду 2 недели? Ты, управхоз. Ну скажи только, да или нет. Живет, не живет. Ведь если спрашивают, значит нужно. Ну че ты боишься-то? Ты в меня вглядись, вот она. Я вся, своя же.
4: Никаких справок не дам.
6: Дашь?
4: Не дам.
6: Я с генералом говорила на фронте, дурак ты.
4: Тетка.
6: Он мне все разъяснил. Он приказал меня через озеро по льду переправить. Мне капитан по компасу путь показал и дал с собой мне компас. Вот он. Бойцы со мной, как с сестрой или с матерью родной, разговаривали. А ты в самом конце пути ставишь мне препятствие. Черт!
4: Не повышай голоса, гражданка.
6: Да как же мне не повышать голоса? Добралась сюда. А тут дороги никто не показывает, справок не дают, косятся на тебя. Что это за город?
4: Осажденный город, тетка.
6: У тебя дети есть?
4: Это дело мое.
6: Дарья Васильева мне дочка, понимаешь ты? Но не только в этом дело. Если я ее сейчас, сегодня не найду, такая беда может произойти, что подкосит она меня.
7: Дайте ей справку, а дядь Паш?
4: Васильева Дарья у нас не проживает.
6: Проверь.
4: Я своих жильцов знаю.
6: Она только 8-й день как переехала к вам. Ее прежний дом разбила. Все жильцы этого дома ордера получили к вам сюда. Если ее тут нет, то где же она? Ну?
4: Не могу тебе сказать.
8: А где жила ваша дочь?
6: Лавров переулок, дом 6, квартира 8.
8: Действительно, должна она быть тут. Посмотри списки, Паша.
4: Да я и так знаю, Васильева Дарья у нас не проживает.
6: 24 года ей, старшая моя дочь. Не заставляй ты меня терять время. Мне ее нужно, нужно сегодня найти. Я знаю, что она жива. В том доме жертв не было. Где она?
7: У кого пятый крупяной талон не вырезан, тот может ноги получить. Ой, мамочки, холод какой. Из ног можно студень делать. Ой, вот.
9: Из чьих это ног, тетя Оля? Из ваших?
7: Из телячьих, хулиган, а не из моих. По пятому крупяному телячьи ноги дают. Не ноги, а копытца с верхушкой. По рабочей и детской кило. Остальным 750. Черный вал взяли мы. Тетка, продаешь что-нибудь? Дуранды нет?
6: Нет.
7: А может, хряпа есть?
8: Зайдите, пожалуйста, сюда, Ольга Петровна. Не студите контору.
7: Некогда, некогда. Ой, посидите за меня еще только 5 минуточек, Захар Иванович. А я домой сбегаю. Так что же ты меняешь, тетя?
6: Ничего у меня нет.
7: Как нет? Ну ты же выменила у меня позавчера носочки на вермиши.
6: Оставьте вы меня, гражданочка, и без вас тошно.
7: Ага. Так значит, не у тебя я вермишель брала. А откуда же мне лицо твое знакомо? В 9-м номере жиличка пропала. 4-й день нет ее. Она сейчас мне сама в очереди заявляла, старуха из 9-го. Заявляю вам, говорит, как ответственный дежурный.
4: Ольга Петровна, или туда, или сюда. Сквозит.
7: Сейчас я приду. Только отнесу домой вот хлеб и ножки. Мамочки. Я вспомнила. Вам была телефонограмма, товарищ Иваненков. Срочная.
4: Спасибо. Ответственная дежурная группа ПВО в гастроном отправляется.
7: Не в гастроном, я только в булочную. В гастроном это я так, мимоходом забежала. Меня Захар Иванович подменял.
8: Вы мне про телефонограмму ничего не заявляли.
7: Разве? Вон она там, по книжечке, товарищ Иванович.
4: Где?
7: Вот. Строгий выговор вам, если в 9 часов не придете в райсовет. Ну, вы успеете. Еще без четверти 9, далеко ли тут?
4: Не в 9, а в 19 часов мне было приказано явиться.
7: Разве?
4: Ответственная дежурная, вы мне ответите. К 7 часам вызывали человека, а она по магазинам гуляет. Что мне теперь делать, а?
8: Я забыл, Паша. Они звонили еще раз. Я сказал, что ты на кладбище, дворника хоронишь. А они приказали, когда бы не вернулся, чтобы все равно срочно шел в райсовет. Немедленно.
4: И тебе спасибо. Черт! Шурик, пошел вон отсюда!
9: Дядь Паш, но ведь я ее не принимал.
4: Кого ее?
9: Телефонограмму.
4: Вон отсюда! Контора домохозяйства не для шуток. Мне ваше хихиканье вымотало всю душу. Вон! Дежурная, займите свое место.
7: Подожди, дай отнести.
4: Не буду ждать, вернусь. Составлю акт на всех, демоны. Вон отсюда! Вон, я сказал! Займите ваше место, Ольга Петровна, я приказываю.
9: Давайте я отнесу покупки.
4: Тут тревога с минуты на минуту начнется, а они телефонограммы забывают. Разве я успею теперь в райсовет до тревоги?
10: Стой! Список, взгляни!
6: Убежал сатана.
8: А вы попросите, гражданка, у ответственной дежурной, чтобы она взглянула. Ольга Петровна, займитесь ими.
7: Сейчас раскутаюсь. Захар Иванович, вы там?
8: Дежурный, чтобы она взглянула. Ольга Петровна, займитесь ими.
7: Сейчас раскутаюсь. Захар Иванович.

0: Так, круто. А сейчас мы стульчик подвинем. Вот, и подвинули. А теперь сядем. Вот, вот и села. Ну, гражданочка, чего вы хотели?
1: Мне нужен список жильцов, переехавших к вам из разрушенного дома.
0: О, видела. Видела я этот дом, милая, видела. Сейчас ключики от стола найдем. В самую середину угодила. А, вот он, ключик, на месте. Но если вам список новых жильцов нужен, гражданочка, вы бы к управхозу обратились.
1: Хоть ты меня не мучай. Пойми, я спешу, спешу. Вон, в радио часы стучат. Меня каждый стук как иголкой ударяет. Может быть, этот самый миг отсчитан, на который я опоздала. Взгляни в список жильцов, помоги.
0: А что у тебя случилось?
1: Сын сбежал.
0: Сын?
1: Да, взгляни в список, нет ли у вас тут Дарьи Васильевой.
0: А, к ней сбежал?
1: Даша, это дочь моя. А сын Сережа. С нею, с Дашей, с сестрой. Он дружен был. Она старше его на 7 лет, и как родился Сережа, она, Даша, с ним как с куклой возилась. Вырастила со мной вместе. Он так к ней привязался, что просто удивительно. Мальчишка грубый, неласковый. Ум у него мальчишеской. Еще нет 17 лет ему. С Дашей он разговаривал, а со мной, родной матерью, у него один разговор был. «Отстань, да брось, да ну вас». И сбежал.
0: Куда?
1: Я думала, он со школы на трудовых работах. А он воевать ушел.
0: Воевать?
1: В ополчение его не брали по возрасту. Тогда он что сделал? Взял документы.
0: У кого?
1: У учителя Соколовского. Молодой был у них учитель истории. 23 лет. А Сережа мой рослый. Можно дать ему столько. Взял он у учителя документы. Они вместе на трудовых работах в одном бараке жили. И ушел. Там пока разобрались, куда он шел, да зачем. Его и след простыл. Только 2 недели назад узнала я чудом, что под фамилией Соколовский поступил он в школу минометчиков.
0: Вы подумайте.
1: Я привычная. Я всегда к беде готова. Но она окаянная. Так пути подберет. Каждый раз с такой особенной стороны подойдет, с какой не ждешь ее.
0: Это надо же.
1: У меня муж на фронте. Ушел тоже в ополчение, а теперь в летучей ремонтной бригаде танки чинит. Миша и Ваня, старшие сыновья. Один в артиллерии лейтенант, другой в инженерных войсках. Дочка в вашем городе на военном заводе. Сережа из всех моих детей самый неладный, самый трудный.
0: Ой, смотрите, пожалуйста.
1: Не могу я его отдать. Не желаю. Был у меня полный дом, хороший дом. Веселый, терпеливый. Первого впятером провожали, а последнего вдвоем. Я говорю: ну, Сергей, только ты теперь со мной остался. Молчит и на трудработы молча уехал.
0: Это надо же.
1: Я одна стала жить в доме, ко всем бедам готовая. А кругом вещи мужа да детей. Легко ли это? То Мишина рубашка мне под руку попадется, то Ванин нож перочинный, то Дашин кушачок. Хожу, креплюсь, дела себе придумываю, писем жду. И вот нате вам. Сережа, дурак нескладный, такую штуку учинил. Не отдам его. Не желаю. Пошла я через все фронты, чтобы забрать его обратно из школы.
0: А он не идет?
1: Школу не могу найти. Перевели ее в новое помещение. А куда они говорят? У них сегодня выпуск. Уедет он. Как его искать? Помоги, сделай милость. Даша должна знать, где его школа.
0: Да господи, пожалуйста. Сейчас мы вот столик отопрем. А, вот и отперли. Сейчас мы списочек разыщем. Вот, вот и разыскали.
1: Васильева, Дарья Степановна, смотри скорее.
0: Сейчас, сейчас. Ой. Как хочешь, тетя. Можешь обижаться, но нет здесь такой.
1: Нет.
0: Ну, вот, слушай сама. Вот Сизых А.И. Преп музыки 1896 года рождения. Преп – это преподаватель, значит. Ой, а может, преподавательница? Ну, по такой фамилии разве поймешь? Так вот, Барский С.Н. военный.

0: О, вот и артобстрел начался. Так, Крамер А.И. юрисконсульт 1889 года рождения. Крамер М.М. Иждивенко 1917 года рождения. На молоденькой женился. Это надо же. Так, Кузикова Л.П. пенсионерка 1874 года рождения. Вот. Вот сколько разного народа, без вещей, без крова. Так, Воромыкин, э-э. А что это за имя? Э-э. А, Эраст Эрастович, наверное. Служащий 1898 года рождения. Кучеренко, В.И. Артист 1870 года рождения. Ой, смотрите-ка, 71 год, а он все артист. Красовская, ДС, 1918 года рождения.
1: Она.
0: Как, то есть она?
1: Она. Я-то и не подумала. Записалась она с ним, значит.
0: С кем?
1: С Колей Красовским. Я не вмешивалась, но рада все-таки. Записались. Это лучше. Инженер. Тоже из Ореховца. Стой. Дай-ка я платок сниму. Даже в жар меня ударило. Нашла дочку, а она замужем. Вот говорила я, что она здесь.
0: А может быть, это не она?
1: Как же она? Должность чертежница.
0: Ага, да, написано вот чертежник.
1: Она. Спасибо, дежурная. В какой она квартире?
0: Сейчас скажем. А он-то муж-то, почему он к ней не переехал?
1: А правда, он-то где? Ну, сейчас узнаем. Назови мне квартиру.
0: Ой.
1: Что такое?
0: Она в 9-й квартире прописана.
1: Ну и что здесь худого?
0: У них же личка пропала. 4-й день нет ее.
1: Как туда пройти?
0: Ой, постой. Там 2 жилички прописаны, ей-богу. Вот, Кузикова, ЛП, пенсионерка, там же прописана. А она пропала. Наверное, она. Ну, ей-богу, зачем молодой пропадать? Ты сиди. Я сейчас к ним позвоню. Так. У них там телефон не сняли. Там хозяин, врач, психиатр. Ой, такой хороший человек. Алло, кто со мной говорит? Какая Лидия Павловна? Ах, Кузикова. Пенсионерка? Из конторы домохозяйства, спрашивают. А скажите же, у вас вот Красовская там живет?
1: Это надо же.
0: Она мать. Действительно, 4-й день не приходит домой, дочка твоя. За свое взялись, проклятые. И так каждый день, каждый день.
1: Адрес ее служебного нет в списке?
0: Нету.
1: Конечно, нету. Номерной засекреченный зовут.
2: Ну, мамаша. Дождались меня, мамаша. А что смотрите не весело? Надо бодро держаться.
0: Дочка ее у нас проживала.
2: Нет, нет, Дарьи Васильевны у нас нет и не было.
0: Замуж она у нас тут вышла. Красовская ее фамилия теперь.
2: ДС? Дарья Степановна? Что ж ты мне сразу не сказала? Эх, мамаша, мамаша.
0: Так вот пропала она.
2: Кто?
0: Красовская.
2: Почему же она пропала?
0: 4-й день домой не возвращается.
2: Так и должно быть. Я знал, что она пару дней домой не вернется.
1: Знал?
2: Знал.
1: Откуда?
2: Она меня сама проинформировала. И оставила мне телефон заводской. На тот случай, если ее будут спрашивать. Только не тебя она ждала, мамаша, а мужа.
1: Колю?
2: Сейчас посмотрю. Да, Красовский Николай Семенович.
1: Красовский?
2: Ну, пусть будет Красовский.
1: Где он?
2: На фронте. Испытывает пулеметы, которые делают у них в цеху. А у дочки твоей срочное задание. Днем и ночью находится она на заводе. Телефон их заводской засекречен. Однако мне, как начальнику объекта, она оставила номерок. Раз мать приехала, да еще через фронты, значит, следует позвонить.
1: Позвони.
2: А ну-ка, пропустите меня, Ольга Петровна. Сейчас мы ее удивим, Дарью Степановну. Занято. Ну, понятно. Такой завод. Повеселели, мамаша?
1: Да.
2: Эх, мамаша, и я повеселел. Радость у меня.
0: Достали что-нибудь?
2: Нет, тети дорогие мои, ничего я не достал. Нет у меня времени по магазинам бегать. А сказали мне сегодня в райсовете, что будет о нашем доме завтра в газете «Подвал».
0: Ой, боже мой, как так? подвал?
2: Самая нижняя на газетной странице статья называется «Подвал». Я и сам было испугался. А вас, говорят, подвал будет. За что подвал? Чем мы хуже других? Ну, тут объяснили мне, посмеялись. Хвалить нас будут.
0: Смотрите, пожалуйста.
2: Ах ты, опять занято. Говорит кто-то. Докладывают или запрашивают. Идут дела. Терпи, мамаша. О, людоеды стараются, а мы живем, живем. Захар! А, Захар, куда ты пропал, черт?
0: А за что нас хвалят, товарищ Иваненко?
2: Сейчас, сейчас. Надо Захара позвать, надо позвать связистов окаянного, этого Шурика с Нюси Оли. Надо командира санзвена и всех пожарных собрать. Обо всех о них говорится в статье. Также и о вас, Ольга Петровна.
0: Надо же, обо мне.
2: Мне показывали оттиск статьи. Нет ли, товарищ Иваненко, в фамилиях ошибки? Нет. Все правильно.
0: Это, наверное, хвалят нас за то, как мы зажигатели гасили.
2: Ох, умело написано. Неплохо написано. Гладенько так, аккуратненько. Как налетели стервятники. Так, сейчас, сейчас вспомню. Ага, как город ощетинился. Ну и так далее. Завтра прочтете. Захар! Захар! Вот, вот я, Паша. Зачем кричать? Я пропадал, герой.
3: Во дворе стоял.
2: Что делал?
3: В небо глядел.
2: Чего искал?
3: Сегодня опять ужасная погода, Паша.
2: Разве? А я вот спешил, бежал, не заметил.
3: Страшная погода, Паша. Ни облачка на небе нету. Стоит над городом полная луна и освещает нас без пощады.
2: Ничего, ничего. Бодрее, бодрее надо, Захар.
3: Ладно.
2: Вот, товарищ Васильев, рекомендую тебе. Героический товарищ.
3: Отчего ты веселый такой?
2: Сейчас узнаешь. Он, товарищ Васильев, едва только загудит сирена, сразу восходит на самый верх крыши и становится там на посту наблюдения, как богатырь. Вокруг осколки от зениток по железу стучат. Очень слышно, как свистят окаянные фугаски. Но монтер домохозяйства Захар Иванович Лагутин бородкой вперед и дышит себе, рассуждает. Только вот курить пробует на посту, хотя это строго запрещено.
3: Любишь ты, Паш, поговорить?
2: А что, разве плохо? Мне Суков, начальник жилуправления, заявил, что из тебя бы оратор хороший вышел, Иваненко, будь ты проклят. Ну, наконец соединили. Дочка нашлась и у тети, Захар Иванович.
3: Ну, вот спасибо. Хоть на чужую радость порадуюсь.
2: И тебя могу порадовать. Завтра о нашем доме в газете будет подвал. Хвалят.
3: За что?
2: А 27 зажигательных бомб кто погасил? Пушкин? Алло, это откуда? А с вами, говорит, у правхоз домохозяйства 263. Вы позовите чертежницу Дарью Степановну Красовскую. Скажите важное дело. Что вы? А? Наш телефон В60915. В60915. Вот. Спасибо. Мамаша, мамаша, не надо бледнеть. Все в порядке.
1: Где она?
2: Сейчас побежит за ней курьер, и минут через 10 позвонит дочка к вам сама.
3: Это хорошо. Давно никакого праздничка не видел. У нас товарищ Васильева день ползет за днем, день за днем. Терпишь, терпишь, и до того иной раз радости захочется.
0: Ой, а я на каждый звонок бегом бегу двери открывать. Все, мне кажется, вдруг войдет человек и скажет: Ольга Петровна, вот вам мешок муки. Ой. Так и стоит он передо мной, этот мешок, как живой.
2: Ничего, ничего, бодрее, бодрее, бодрее.
3: В квартире 28-й домработница Зина живет. Ее родственник в штабе работает. Он в курсе всех дел. Он говорит, дней 5 осталось нам терпеть. А потом со всех концов нашего союза хлынет к нам все, чего только душа пожелает. И письма от близких людей, и сами близкие, и белая мука. И счастье.
0: Она.
2: Что там, малыша? Дай сначала мне. Алло. Да, это я у телефона. Как вы говорите? Не понимаю вас. Утро? Тогда где же она? Ага. Ну ладно, ладно.
1: Говори все.
2: Да ничего особенного, мамаша, нет.
1: Говори.
2: Она еще утром с завода домой ушла, взяла бюллетень, не здоровилась ей. И вот не пришла.
1: Где мне ее искать?
3: Нет нам праздника.
1: Опять ударила, где не ждешь. Куда мне теперь идти?
2: Боюсь сказать.
1: Пойду по больницам.
2: Сейчас они не дадут никаких справок.
1: Дадут.
2: Нет, товарищ Васильев, когда я дворника нашего искал, то научился этим порядкам. Завтра, завтра утречком.
1: Нельзя мне ждать до утра. Почему часы остановились?
2: По местам, товарищи, по местам. Садитесь, товарищ Васильев. Все равно вас сейчас по улицам не пропустят.
4: Прослушайте чрезвычайные сообщения штаба противовоздушной обороны города. Воздушная тревога. Воздушная тревога. Воздушная тревога.
0: Опять проклятые за свое, проклятые. И так каждый день.

0: Как может она стоять так неподвижно?
1: Кто?
0: Васильева. Приезжая, которая ищет дочку.
1: А где она?
0: На углу. То бродила-бродила, а теперь стоит на улице.
2: Сейчас ровно 2. Это значит, уже 4,5 часа тревога.
1: Да, а она все на ногах. Ждет свою дочку.
0: Что бы придумать такое, а?
2: Например?
0: У правхоз посты сейчас обходят. Проволоку бы найти. У меня есть от антенны провод. Протянуть бы, чтобы Иваненков шлепнулся.
1: Осел.
2: Я думала, он о тетке приезжей беспокоится. Хочет придумать, как ее утешить. А у него только одно на уме.
0: Очень скучно мне.
2: Иди домой, кто тебя держит.
0: Дома мать будет ругаться.
1: Значит, ей за что?
0: Да не в этом дело. Брат не пишет.
1: А ты заболей. Тебя мать пожалеет.
0: Ты лучше сама, Олечка, заболей.
1: Я бы хотела.
2: Зачем?
1: Очень уж давно обо мне никто не заботился.
0: Между прочим, я вчера читал у Дарвина...
2: Перестань фасонить. Ненавижу.
0: Да в чем же тут фасон, я не понимаю.
2: Читал, читал, мы знаем, что ты много читаешь. А из меня ничего не выйдет.
0: Почему это вдруг?
2: А что из меня может выйти? Все слоняюсь из угла в угол или бегаю по лестницам.
1: Мы сами не знали, как мы хорошо жили.
2: Шурик, подойди.
0: Только что я согрелся.
2: Подойди, я боюсь.
0: Чего?
2: А вдруг опять никто не ответит?
0: Скажите, пожалуйста, какой ужас. Вас слушают. А? Громче.
2: Не отвечает.
0: Алло, алло.
1: Опять кто-то шепчет или плачет.
0: Ничего не могу понять.
1: Повесь скорее трубку.
2: Четвертый раз кто-то звонит и плачет тихонечко. Кто это?
1: Ночью что угодно полезет в голову.
0: Покойнички звонят.
2: Замолчи. Слушайте, а вдруг это кто-нибудь из нашего дома сошел с ума? Шепчет в трубку, шепчет, плачет, плачет, а потом приползет тихонечко в контору.
1: Не надо, Нюся.
2: Приползет тихо-тихо. Да как подымется он там возле шкафа.
1: Не надо.
0: Ах, страсти какие.
1: А ноги-то подобрал. Ну, Нюся, что ж ты замолчала? Нюсь, говори. Я люблю, когда страшное рассказывают. Нюся.
2: Не хочу я больше рассказывать.
1: Почему? Жалко тебе, что ли?
2: Сама же ты говорила, не надо.
1: Это я просто так, от удовольствия. Рассказывай, так приятно.
2: И без страшных рассказов страшно.
1: Не страшно, а тоскливо.
2: Все равно.
0: Я видел во сне, что спускаюсь по лестнице. И пробежал я мимо выхода на улицу. Но остановиться не могу. А лестница не кончается, уходит все глубже и глубже под землю. Я бегу, двери кругом никаких нет. Вот думаю, чтоб ты и сдохла, окаянная лестница.
1: А потом что?
0: Проснулся.
1: Плохой сон. Тебе грустно, Шурик?
0: Не.
1: Шурик, ты все-таки обалдуй, хоть и читал много.
0: Это почему?
1: Ты как-то не все понимаешь.
0: Например?
1: Не знаю. Вот сегодня на Съежинской разбило дом.
0: Ну, и что?
1: Там сидели, может быть, также возле печки ребята. А где они теперь?
0: Брось.
1: Нет, ты не все понимаешь.
0: Зачем ты хочешь, чтобы человек скулил? У меня и пострашнее были в жизни дела. Так я молчал.
1: Нет, ты не все понимаешь.
0: Все понимать — это значит с ума сойти.
2: Ну ладно, надоели вы мне. Никто ничего не понимает, кроме меня. Оля, давай в мячик играть, а?
1: А? Откуда он у тебя?
2: Искала сегодня в комоде чулки. Смотрю, лежит в папиросную бумагу завернутый старый приятель. Я чуть не заплакала, так все припомнилось. Школа, садик.
1: В садике сейчас зенитки стоят.
2: Мне бабушка подарила этот мячик, когда я во второй класс перешла. А потом сама его и перепрятала. Она ужасно свои подарки любит. Сыграем в трешки?
1: Давай, все равно.
2: Оля, тебе грустно?
1: Грустно.
2: Оля, ты бедняжка?
1: Бедняжка.
2: А где Валя Карпова?
1: В Иркутске.
2: А где Майя Горлинка?
1: В Ташкенте.
2: А где Вася Мельников?
1: Не пишет.
2: А где Маша Голдина?
1: Пропала.
2: А мы их увидим?
1: Не знаю.
2: Тебе умереть хочется?
1: Ни капельки.
2: А бомбу это знают?
1: А им все равно.
2: А чего тебе, Оля, хочется?
1: К маме на ручки. Дура. Чего ты меня расстраиваешь?
2: Олечка, не надо. Ну, ты сядь. Ну, хочешь, я тебе что-нибудь страшное расскажу, а? А? Слушай. Слушаешь?
1: Угу.
2: Ну вот, вот и хорошо. Вот, значит, Олечка сошел с ума один жилец из нашего дома. Ладно. Сошел он с ума и думает: дай-ка я всех в доме загублю, чтобы они меня боялись. Он не в квартире сошел с ума, а на службе, в учреждении. Ползет сумасшедший к дому. И такое у него, Олечка, нетерпение. Он даже воет, пальцы ломает.
1: Ой, не надо.
2: Такое нетерпение. Сейчас, я думаю, со всеми вами расправлюсь. Они, ты знаешь, страшно сильные, сумасшедшие-то.
1: Угу.
2: И от нетерпения звонит он из всех телефонов по дороге.
1: Угу.
2: Звонит, а сказать ничего не может, только шепчет: берегитесь, ваш конец идет.
1: Ой, не надо.
2: Берегитесь, ваш конец идет. Хорошо. И вот дополз он до нашего дома. Так.
0: Кто это? Вам кого нужно?
1: Нюся.
2: Это женщина. Ребята, помогите. Что такое с вами?
1: Заболела. Помогите до квартиры дойти.
0: А что такое с вами? Где вы живете?
1: Не могу вспомнить.
2: Вы из нашего дома?
1: Не знаю. Ой, как у меня сердце колотится. Слышите? Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.
0: Это радио стучит.
1: Нет.
2: Она в обмороке. Держи ее. Она упадет сейчас. Шурика, Шурика, беги, найди у профхоза кого-нибудь из санзвена. Ой, смотри, какая голова у нее горячая, а?
0: А пальцы как лед.
2: Ты ее знаешь?
0: Не, по-моему, не знаю. А вдруг это она, которую мать ждет?
2: А вдруг она умирает?
0: Гражданка, гражданка.
2: Держи крепко. Там лежит кто-то.
0: Не хотят верить мне. Идите вы.
1: Кто не хочет верить?
0: Никто. Думают, я разыгрываю.
1: Допрыгался. Тут женщина умирает, а он не может объяснить.
0: Я объяснял.
1: Смотри. Я пульс не могу найти. Честное слово, не могу найти. Нет. Вот он. Но все равно ей очень плохо.
2: Дурак ты.
0: Я-то в чем виноват?
2: Ну? Где она?
0: Вот.
3: А, так Соколов не соврал.
0: Да буду я врать.
3: Тише, без грубостей. Так, помогите мне, Антипова и Лаврова. Так, платок, снимите. Соколов, возле стенки складная койка. Быстро, без глупостей, возьми ее.
0: Да.
3: Живо. Поставь там, направо. Здесь теплее, чем в санпункте. Мы уложим ее здесь. Антипова, возьми в сумочке нашатырный спирт. Не то ты суешь мне нашатыр на Нисовой, корова. Тихо, без грубостей. Гражданка, гражданка.
4: Который час?
3: Половина третьего.
4: Нет, 3 часа до смены.
3: Встаньте, милая. Встаньте, голубушка. Так, идите. Вот так. Антипова, Лаврова, берите ее под руки. Так, вот сюда. Вот сюда. Соколов.
0: Да.
3: Соколов. Дай платок ее. Сверни. Аккуратно сверни. Положи ей под голову, вместо подушки. Ну как ты кладешь косолапой? Ноги ей уложите. Вы... Ладно. Ну что? Ну что, милая?
4: Который час?
3: Рано еще. Рано. Лежите. Соколов, иди сюда.
0: Ага.
3: Вот тебе ключ.
0: Ага.
3: Беги ко мне на квартиру.
0: Угу.
3: Открой.
0: Ага.
3: В передней стоят ширмы. Понял?
0: Конечно.
3: Без дерзостей. Возьми и принеси сюда. Только скорей.
0: Ага, да нога здесь, другая там.
3: Это не острота, а ослота. Ты не остришь, а ослишь.
0: Угу.
3: Антипова,
4: а?
3: Возьми тот столик.
4: Угу.
3: Осторожно,
4: угу.
3: Аккуратно.
1: Я осторожно.
3: По лестнице они летают, как птички. А тут как медведи.
1: Мы стараемся, Елена Осиповна.
3: Не ори. Давай сюда. Так. Графин с письменного стола, Лаврова.
4: Угу.
3: Ставь на столик. Да не греми ты. Хорошо.
2: Ну вот я все посты обошла с товарищем Иваненковым.
5: Теперь отдохнуть сяду.
2: Вот и села.
5: А почему надо тише, Елена Осиповна?
3: Здесь больная.
5: А кто заболел?
3: Сначала надо привести человека в чувство, Ольга Петровна, а потом анкеты заполнять.
5: Ну, я думала, это кто-нибудь из знакомых.
3: Нет. Почему так долго, Соколов?
0: Домработница ваша не давала ширму. Говорит, этак она все перетащит в санзвено.
3: Ставь ширму сюда.
0: О.
3: Вот. Готово.
0: Как вы скоро все наладили. Прям как госпиталь.
3: Без подхалимства, пожалуйста. Такой мальчик, а уже подхалимствует.
0: А зачем мне перед вами подхалимствовать?
3: Без хамства, пожалуйста. Тихо. Не беспокой больную. Выпейте. Выпейте, милая, это.
4: Который час?
3: Выпейте. Выпейте и лежите себе. Над чем вы смеетесь, Ольга Петровна?
2: Ой, я не смеюсь, Елена Осиповна. Я улыбаюсь.
3: Не ощущаю разницы.
2: Ой. А это время для меня самое лучшее, Елена Осиповна. За день набегаешься, надрожишься, растревожишься. И вот ночью, слава Богу, находит на голову туман.
3: Какой туман?
2: Сон. Все мне чудится, чудится.
3: Галлюцинация?
2: Да нет. Зачем? Просто сон. Вот, например, чудится мне, будто там за дверью ждет сестренка меня, Маша. Молоденькая, как прежде. И пойдем мы с ней сейчас на речку, в купальню.
3: На речке сейчас лед. Лед, Ольга Петровна. Учтите, лед.
2: А мне чудится мирное время. Лето, дорожка через рощу. Пирожки.
6: Опять где-то кружит, подлец. Кружит над городом.
3: Будьте любезны, не шуметь.
6: А что такое?
3: Здесь больная.
6: Знаете, кого стукнуло в начале тревоги, когда наш дом качало? Алексея Алексеевича.
2: А кто это?
6: Управхоз домохозяйства 260. А? Вы его помните, он прибегал у меня керосин занимать для летучих мышей. Такой оратор, такой активист был, бедняга. По квартплате на первом месте был он.
2: И вот убило его?
6: Нет, жив. А вот от дома одни кирпичи остались. Только прошлым летом провел Алексей образцовый капитальный ремонт. Сколько сил, риску, сколько догадки, сколько души положил. Его даже премировать думали. А теперь лежит весь дом грудой. А управхоз возле стоит и за голову держится. А я ему говорю, бодрей, бодрее, Леша. А он ни слова.
2: Вы подумайте.
6: Жалко дом.
3: Людей жалко.
6: Жертв немного.
2: Товарищ Иваненков.
6: В чем дело?
1: Мы хотели вас спросить.
6: Ну?
1: Там не дочка ее.
6: Чья? Ах, это Марфа Васильева. Не пойму. Темно. Это вы, Дарья Степановна?
1: Она, по-моему, не дышит.
3: Соколов, пошел вон отсюда. Ольга Петровна, позвоните в неотложную помощь.
2: Елена Осиповна, извиняюсь, тревога. Не ответит.
6: А черт меня побери совсем. Она это, Дарья Степановна. Дарья Степановна молчит. Шурик,
0: а?
6: Беги за Марфой, только осторожней, мягко ей скажи, дьявол.
0: Я боюсь.
3: Соколов!
6: Начальник Санзвена, что у вас за лицо? Докладывайте прямо, умирает она или как это понимать?
3: Прочь. Все прочь из-за ширмы. Что, я терапевт? Почему именно я должна за все отвечать? Бутылки собирать Санзвено, беседы проводить Санзвено, акт составлять Санзвено. У больной пульс, как ниточка.
0: Она идет сюда.
6: Сказал ей.
0: Нет.
6: Как нет?
0: Ее Лагутину говорил отдохнуть. Идет в контору. раз она все равно идет сюда, вы ей сами и скажите.
3: Вот балда.
5: Тише, тише. Вот она.
6: Вот, здесь Васильева. Вам будет спокойно, уютно. Видите, печка горит. Люди собрались, сочувствующие вам. А на улице жутко, одиноко. Садитесь, садитесь, Марфа.
5: Да, я сяду. Ну, Ольга Петровна, не дождалась я дочки. Что это вы на меня глядите-то так? Может, я щеки отморозила?
7: Нет.
5: Ширмы. Зачем тут поставили ширмы? Что вы там прячете?
3: Будьте любезны, успокойтесь, и я вам моментально все объясню. Ничего нет особенного, только будьте спокойны. Я сама так измучена, что не могу брать на себя лишнюю нагрузку.
8: Ой-ой, она встает! Встает, гражданка! Здесь ваша мама.
7: Даша! Кто это? Кто вы?
5: Это я, Дашенька.
7: Кто?
5: Это я, мама.
7: Мне холодно, мама.
5: Сейчас укрою, родная.
7: Спасибо. Мама, у меня дела плохи. Так лихорадит. Сердце стучит. Стучит на весь город. Слышишь? Или это весь город так лихорадит? У города так сердце стучит.
3: Не разговаривайте. Лежите спокойно. Лаврова, дай стул. Да не реви ты, коровище. Стул сюда. Садитесь. Товарищ Васильева, садитесь. У девочки вашей был обморок. Глубокий. Пульс почти не прощупывался. Руки ледяные. И я не терапевт, в конце концов, черт меня побери. Не толпитесь. Товарищ Иваненков, Лагутин, выйдите вон. Сядьте там, за столом. Соколов.
0: Вот Соколов.
3: Не осли. Беги ко мне домой. Возьми резиновый мешок для льда. Набей снегом и назад. Живо.
0: Есть живо.
3: Не хами. У нее температура. Вероятно, больше 40. Я положу ей на голову лед.
5: Лежи, Дашенька. Лежи тихо.
3: Я буду тут же. Если что, позовите меня.
5: Лучше ей. Тише. Извиняюсь, Елена Осиповна. Ей получше.
3: Я почем знаю.
6: Может, в квартиру ее отнести?
3: Не проявляйте инициативу там, где вас не спрашивают.
6: Да я ведь...
3: Тише.
6: Нехарактер.
3: Тише.
7: Я дома. Дома, милая. А ты?
5: А я с тобой.
7: А Коля?
5: А он придет сейчас.
7: А Сережа?
5: А за Сережей я пришла. Ты, милая, успокойся, отдышись. А потом скажи, где он, Сережа наш?
7: Он уехал.
5: Уехал?
7: Давно.
5: Как давно? Ведь у них выпуск сегодня.
7: Да. Днем. Ой, 3 часа. Это, мамочка, очень давно было. Я с тех пор столько пережила. Я домой ползла.
5: Как ползла?
7: Мамочка, я так себя жалела, так жалела. Утром чувствую, голова болит. Начальник приказал идти мне в медпункт. А там сказали, что у меня 39,5. Идите, говорит, домой. А я к Сереже. Ой, через весь город пешком. Выбежал Сережа ко мне.
5: Какой он? А, Даш?
7: Веселый. А потом увидел меня, испугался. И говорит, давай сейчас попрощаемся. Иди домой ложись. У нас выпуск в 3, а вечером нас отправляют. Или завтра утром. А? Он сказал, завтра утром.
5: Я побегу в школу.
7: Мамочка, не уходи. Я умру без тебя. Вышла я. И вот целый день иду. Заблудилась. Не помню ничего. А потом стало мне себя жалко. Ой, так жалко, так жалко. Как увижу автомат, так и звоню сюда. В контору. Чтобы Коля вышел мне навстречу, помог. А сказать ничего не могу. Плачу у трубки. уйдешь.
5: Лежи, лежи спокойно.
7: Дай мне руку. Мамочка, как же ты попала сюда? Мама!
5: Тише, тише, дочка.
7: Мама, откуда ты? Или мне это снится?
5: Нет, моя родная, не снится.
7: Ты на самолете?
5: Нет, нет, родная, я потом тебе все расскажу. Тихо, тихо.
9: Почему так долго, Соколов?
0: Ваша домработница совершенно ненормальная старуха.
9: Выбирай выражение, обалдуй.
0: Она мне чуть рукав не оторвала.
9: Не ври.
0: Такой подняла крик: не отдам пузырь, она скоро рояль в свое санзвено отнесет. Хорошо, что я увидел пузырь на полке в ванной и схватил. Ваша ненормальная вцепилась в меня, но я вырвался.
9: Нахал. Что значит мальчишка? Довел дело до конца. Молодец.
0: Ну, раз это нужно, я...
9: Без хвастовства. Не зазнавайся. Антипова, Лаврова, Соколов, отправляйтесь отсюда. Сядьте там за дверью и никого не пускайте в контору. Скажите, здесь тяжело больная.
10: Шурик, а? Пойди в квартиру 40-ю и 19-ю. Скажи, чтобы отправлялись, кто у них там в резерве, на чердак. Наших пожарных надо сменить.
0: Пожарные не сменятся.
10: То есть как это не сменится?
0: Не уйдут. У них там весело. Домработница Лянгертов так танцевала, что снизу пришли просить ее отдохнуть, а то штукатурка валится. А теперь все пожарники и Тамара Петровна сидят и поют.
10: Ладно, делай, что сказано. Иди, иди.
9: Сейчас я положу вам лед на лоб. Так вам будет легче. Вот так вот.
7: Спасибо.
9: Она ровнее стала дышать. Ничего, ничего. Все обойдется.
5: Доченька, лучше тебе?
7: Гораздо лучше. Совсем хорошо.
9: Ну вот и ладно. Тише.
5: Дашенька, а где помещается Сережина школа?
7: Ох, мамочка, далеко.
5: Голубчик мой, доченька моя, тут за тобой посмотрят. Видишь, какая заботливая женщина, начальница санзвена. Распорядительная такая, отгородила тебя, устроила, как в комнате, крошечка. Позволь мне уйти.
7: А куда, мамочка?
5: Сережу из школы взять.
7: Ведь его не отдадут.
5: Отдадут.
7: Нет, мамочка.
5: У меня все бумаги с собой. Там все сказано. И про документы, и про все. Дашенька, дочка моя родная, ты разумная. И старшие братья у тебя самостоятельные мальчики. А Сережа на фронте пропадет. Надо же мне хоть кого-нибудь себе оставить.
7: Ты, мамочка, минуточку только помолчи. У меня от каждого твоего слова как гвоздики вонзаются в голову.
5: Хорошо, хорошо.
7: Минуточку только.
5: Молчу, родная, молчу.
6: Ох, как спина болит.
9: Продуло. Прострел.
6: Нет, это я после могилы окаянной не могу согнуться.
9: Вы в могиле лежали?
6: Стоял. Сегодня на кладбище. Нет, товарищи, на свете народа хуже могильщиков. Давай ему, грабителю, 100 грамм хлеба, иначе он не желает мерзлую землю рыть.
5: Вы подумайте.
6: А разве я мог бросить Михаила без погребения? Такой был дворник, какого во всем районе нет. Мало ли мы с ним пережили. Ну и схватил я лом.
5: Ох, мамочки.
6: И давай землю рубить. Только когда я уже по пояс стоял в могиле, нашлись люди незнакомые, пришедшие своих близких похоронить. Один дядя моих лет, седоватый, другой совсем молодой парень. Взяли они молча лопаты и помогли.
5: Есть все-таки сочувствующие люди.
6: А зарывать могильщики явились. Торопятся, как на пожар. Племянница Михаила плачет, прощается с покойником, а могильщики: гражданка, или плакать, или дело делать.
5: Боже мой, когда все это кончится?
9: Не распускайтесь, пожалуйста. И без этих проклятых вопросов тошно.
6: Тише. Слышите? Опять над нами кружится людоед чертов.
5: Почему зенитки молчат?
9: Чтобы не обнаружить себя.
6: Ненавижу дураков.
9: О ком это вы изволите говорить?
6: О нем. О фашисте. Ох, если бы это летала над нами смерть на бледном коне. Страшно это, но красиво. Ох, если бы это чудовище носилось над городом. Змей хладнокровный, дикий. Нет, дурак мальчишка висит над нами, аккуратный, застегнутый, подтянутый. Что ты изменишь в ходе войны, если сейчас скажем
11: Ольгу Петровну разорвешь. Как это глупо и страшно. Страшно и глупо.
6: Ого. Над нашим домом разворачивается. Как бы не взбросил. А ну потише.
7: Мамочка, ты знаешь, что я замуж вышла?
12: Знаю.
7: Ох, мамочка, как я ему долго крутила голову. Ждал, ждал, терпел, терпел, а добился все-таки своего. А я рада.
12: Тише, девочка, тише. Отдохни. А потом мне с тобой поговорить надо.
7: Я отдыхаю. Дело так было, мамочка. Мы пошли с ним в кино. И возле самой уже кассы я говорю ему: до свидания, Коля. Что, почему? Не хочется мне в кино с вами, отвечаю, скучно. А он мне: я всю неделю этого вечера ждал, Даша. А я отвечаю: а у меня другие планы на сегодняшний вечер. И ушла. Так мне тоскливо стало. И вышла я из дому через час, иду мимо его квартиры. Он ведь в самом первом этаже жил, мамочка. И заглянула к нему в окно. Сидит он такой бледный. Лицо невеселое, задумчивое. И все пошло на лад с этого вечера. Мамочка, ты даже представить себе не можешь, какой это особенный человек. Его все любят и уважают его на работе-то как. Позвонишь на завод, там спросят сначала неприветливо: вам кого? А когда узнают, что Колю, сразу ласково отвечают: пожалуйста, пожалуйста.
12: В чем же я виновата? В чем я виновата, не могу понять. Нет, я чего-то не сделала, я куда-то опоздала.
7: Ты о чем, мамочка?
12: О том, что если дело плохо, это значит, я в чем-то виновата.
7: Не надо, мамочка, так говорить. От этих таких слов у меня опять в голове мешается все.
12: Дашенька моя дорогая, прости, что я тебя мучаю. Скажи мне только два слова. Улицу да номер дома. Адрес мне дай Сережиной школы. Слышишь? Даша, Дашенька, ты спишь? Или тебе худо опять?
6: Ох, паразит чертов!
0: Дядя Паша, через канал напротив он целую кассету зажигательных бросил.
13: Придется мне опять на крышу идти.
0: Так все осветилось, как днем.
6: Резерв на чердаке отправился?
0: А сейчас все выползли.
6: Идем.
0: А?
3: Ну и домик у нас. С одной стороны музей, с другой два госпиталя. Все время кружит. Ну, как больная?
12: Не могу понять.
3: Мне надо на пост к воротам. Я вернусь при первой возможности.
5: Уснула, дочка. И вы усните тоже.
12: Как я могу уснуть? Что ты говоришь? Опомнись.
5: Я вот что скажу вам, товарищ Васильева. Вашей дочке я утром гомеопата приведу. Побегу за ним еще до света, он и придет. Ой, он такой отзывчивый, прямо святой. Ой, если его только не разбомбило. Даст он 2-3 крупиночки, и готово дело. Он одной девушке, совсем она убогая была, так помог, что мать ему руки целовала. Ты успокойся, товарищ Васильева. Гомеопатия – это расчудесное дело. До свидания, голубка.
12: Дашенька, Даша, дочка, дочь.
7: Что, мамочка?
12: Заговорила. Слава Богу, Господи.
7: Я, мамочка, умираю.
12: Даша, доченька.
7: Умираю. Не, как-то мне. У нас такое срочное задание на заводе. А ничего все-таки не поделаешь. Придется мне умереть. Не уходи.
12: Я за докторшей.
7: Ничему она теперь не может помочь. Не уходи.
12: Доктора надо найти.
7: Я хорошо себя буду вести. Только не оставляй меня одну. Сядь вот здесь. Как сидела.
12: Но ведь надо же, милый, сделать что-нибудь, помочь тебе.
7: Мне уж нельзя помочь. Нет, нет, не хмурься. Слушай, что я тебе скажу. Сядь. Вот так вот. Доктора тебе не найти. А начальница санзвена... Взгляни, нет ее.
12: Нет, дочка, никого. Мы одни с тобой.
7: начальница Санзрина мало что понимает. Она ведь только курсы ГСО прошла. О, она, мамочка, музыкантша. Слышишь?
12: Да.
7: Пианистка. Ой, от этого у нее характер сердитый такой.
12: Ты молчи, тебе трудно говорить.
7: Ну что ты, мамочка, наоборот, очень легко. Слова сами так и прыгают. О чем я? Ах, да, она пианистка. А играть ей совсем некогда теперь. Она, мамочка, вся ушла в работу по санзвену, по дому. Когда фугаска тут рядом разорвалась, она, знаешь, что схватила и вынесла из квартиры?
12: Не знаю, милая.
7: Домработница ее рассказывала. Ну, угадай, что она спасла?
12: Не берусь.
7: Список дежурств по ПВО. Она эти списки сама всегда составляет. Она очень горячая в работе. Только такой деспот. Ее все боятся. Ну, разве она меня спасет?
12: Тихо, тихо, милая.
7: Но болеть все-таки приятно. Знаешь почему? Есть совсем не хочется.
12: Я, голубка, тебе и Сереже сало несла и сухарей.
7: Спасибо, мамочка.
12: Но только я их отдала.
7: Расскажи, кому?
12: Партизану. Финн-инспектор Дзержинского района он был. А теперь сражается.
7: Ну, мамочка, говори, пожалуйста, говори.
12: Ну, что же говорить-то? Встретились мы с ним в лесу. Шел он, милый, после глубокой разведки. Идти ему еще долго. А он ослабел. Не могла я на это смотреть. Накормила его.
7: Он обрадовался?
12: Да.
7: Ну, а как все-таки? Что он говорил?
12: Стоим мы в чаще. Кругом так тихо, как в мирное время. А он все объясняет, какая я, мол, сознательная женщина. Я хотела сначала только половину ему отдать. А потом подумала, Сережа в школе, Дашенька на военном заводе, их там кормят. Я, девочка, уставшая была, заплакала и все ему в сумку положила, все запасы. Когда он еще к своим-то доберется?
7: Ты у нас добрая. Как хорошо, что ты пришла. Ну, говори, говори еще.
12: А потом пошла дальше. Иду, о вас думаю. Всю дорогу я о вас думала. Что вы мне скажете, что я вам скажу. И, как всегда, вышло не так, как ждешь.
7: Ну, говори, говори.
12: Что ж говорить-то мне, дочка?
7: Что-нибудь интересное. Отвлекай меня, отвлекай. А то я опять вспомню. У меня мамочка в Лавровом переулке, все вещи погибли. Я на прошлой неделе блузку сама себе сшила. Шила, устала. И теперь у меня все перемешивается. Блузка на кнопочках. И...
12: Молчи. Молчи, родная.
7: Тогда ты говори. Скорей, скорей, отвлекай меня. Я знаю, у тебя нас четверо детей. Но ты сегодня одной мной займись, мной. Говори, скорей.
12: Шла я. Орудия гудят. Спи, моя хорошая. Пулеметы стучат. Раненых везут. А я все шагаю. Встретится патруль. Сведет меня в штаб. Я все там толковенько объясню. Кто я, куда и зачем. И шагаю дальше. Спи, спи, моя родная. Мама с тобою. Нельзя так говорить. Четверо детей. Надо так говорить. Три единственных сына. Одна единственная дочка. Спи, моя единственная. Спи. Иду я через озеро, а сама думаю, далеко-далеко, за лесами, за горами мои детки живут. Они маму не ждут, а она к ним бежит. Даша моя родная, дыши поглубже. Иду я через озеро. Сумерки все темней. Я на компас смотрю, как меня капитан научил. А компас светится. Далеко-далеко по компасу на юго-востоке пожар горит. Ракета взлетит и растает. Взлетит и растает. А я все иду, иду. Спи, моя хорошая. Дашенька, спишь? Лед кругом. Лед. А я шагаю ко всему готовая. Все беды, сестры. Все унылые, все тоскливые. А мы их прогоним, крошечка, прогоним. И немец сбежит. И голод забудется. И дома встанут. И поля живут. И дети народятся. Все будет славно. Только ты дыши. Дыши, маленькая. Зачем так неслышно лежать? Мам пугать? Даша! Даша!
14: Вот я и прибежала. Он там, негодяй, зачем-то осветительные ракеты сбросил. Сейчас, наверное, бомбить начнет. Светло, как днем. Ой, а я стану сейчас у печечки. Ой, вот и встала. Погреюсь и на пост. А то он подлеза до утра не отпустит. А ведь неудобно будет уйти, когда он подлец уже начнет бомбить. Ой, а у меня пальчики зажлись. Ой, в особенности мизинчики. Товарищ Васильева, вы что там, уснули?
12: Она не дышит.
14: Как не дышит? Почему не дышит? Разве это можно не дышать?
12: Не дышит она, ой, дочка моя.
14: Как же это так? Это я вообще не знаю, как назвать. Шурик! Шурик! А? Вот он, Шурик. Беги бегом за Еленой Осиповной. Скажи, больной плохо. А? Товарищ Васильева, это у нее, наверное, опять глубокий обморок. Я бы сама посмотрела, да не смею. А ты держись, ты крепче держись. И вот что я скажу тебе в утешение. Всем сейчас очень трудно приходится. В какую квартиру ни зайди, везде проклятый фашист дел понаделал. Вот моя дочка где? Отрезана. А внучка 5 лет со мной осталась. Она спрашивает: бабушка, это правда или мне это приснилось, что вы когда-то меня кушать уговаривали? Тает моя внучка. Это красиво. А у меня от этого весь день мысли так и прыгают, так и прыгают. А я держусь. Вот на пост сейчас пойду. И ты держись, держись, как все.
15: Соколов, назад! Не входить! Никого не пускать! Закрыть двери!
14: Что случилось? Извиняюсь, товарищ Архангельская, больной очень худо.
15: Без паники. Больная, больная, вы меня слышите? А? Уйдите все. И вы, мать, уйдите. Дайте мне спокойно рассмотреть, в чем дело. Прочь, прочь, пошевеливайтесь.
14: Идем, голубка, идем. Ничего, она быстрая, она разом там все уладит. Слышишь, товарищ Васильева?
12: Да.
11: Марфа, Марфа, ты верь. Еще денек, другой подождем, и разлетится кольцо. И хлынут к нам лучшие люди всей страны. Станут нас хвалить, восхищаться. Подойдут к управхозу Иваненкову. Это ничего, скажут они Паше, что ты крикун, грубиян. Ты без отдыха работал, смерти не боялся. И к товарищу Архангельской подойдут. Это ничего, что вы все расстраивались, да людей одергивали. Вы сил не жалели, смерти не боялись. И вы, дети, не горюйте. Сейчас мы вами займемся. Вы и весело держались, не верили, что умрете. Все вы, товарищи, такие будни перенесли, без всякого праздника, что мы вас, мы вам...
14: Ой, можно к ней...
15: Не знаю. А? Ну что? Чего вы, Ольга Петровна, глядите на меня? У бедняги пульс не прощупывается.
14: Ну, это я вообще не знаю, как называть.
15: Дыхание я не могу уловить.
14: Ой, это надо же.
15: Что я могу сделать? Чем я могу помочь? Я не бог.
12: Не сдавайся, дорогая. Очнись, дорогая, я с тобой. Во мне силы много. Пусть наша жизнь на куски разорвалась, Я все соберу, сошью. Я не отдам тебя. Я тебя не отдам. Очнись, доченька. Не сдавайся, доченька. Я тут. Я тут.
15: Опять летаешь? Летай, летай. За все ответишь. За все ответишь. За все ответишь, дьявол!
12: Сейчас затоплю. Сейчас затоплю, милые. Миша, Ваня, Сережа, вставайте, пора. Дашенька, опоздаешь в техникум, голубка? Что же это такое? Я в пути, что ли? Ни Миша, ни Вани, ни Сережи, ни Даши. Старик! А, старик! Я одна. Степан! Погоди, погоди, погоди. Погоди, не падай, Марфа. Марфа, стой, не качайся. Ровненько стой. У тебя дела много, кто его за тебя переделает? Всю жизнь ты шла, и опять шагай. Ой, вот где я.
16: Здравствуйте, товарищ Васильева.
12: Отбой был?
16: 2 раза был отбой. Но минут через 15 опять началась тревога.
12: Уже утро?
16: Да, только на дворе темно еще совсем. Звезды видно.
12: Небо чистое.
16: Чистое. Опять, значит, ночь. Мы спать не будем.
12: А подруги твои где?
16: Боятся войти. Меня послали.
12: Погоди минуточку. Постой. Я вчера пришла. Так. Потом Даша заболела. Так. А что с ней? Погоди. Мне надо проснуться. Да страшно.
16: А вы... Вы подождите немного. Елена Осиповна придет. Она за бабами погналась. И сейчас освободится.
12: А что ты говоришь? Погналась? Зачем?
16: Тут рядом набережную ремонтировали. Бревна лежат. Их Елена Осиповна отбивает у треста для нашего бомбоубежища. Крепление поставить. И вдруг мы видим, пришли какие-то тетки... И начинают эти бревна пилить на дрова. Бумажку показывают, что их трест послал. Мы к Елене Осиповне. А Елена Осиповна этих теток так погнала, что они побежали со своими бумажками. А она за ними. Потеха.
12: Так, значит, уже утро. Хорошо.
5: Проснулась, милая. На вот. Я тебе принесла.
12: Что это?
5: Ой, я, милая, на еду теперь очень строгая. Ужасно. Прямо тиран. Не для себя, для внучки берегу. С ума схожу над каждым куском. Но ты, родная, бери.
12: Не нужно.
5: Садись. Это студень. Скушай, сделай мне одолжение. Я, товарищ Васильева, раньше очень добрая была. Гостей любила, разговоры. Ой, кино прямо обожала, если в хорошей компании. Там на экране стреляют, геройствуют, а мы сидим, театральную карамель кушаем и любуемся. 8-й ряд мой любимый был. Или 1-й ряд балкона. Вот видишь, я тебе салфеточку чистенькую постелила. Вот это ложечка. Вот, а в тарелочке студень. Я в начале тревоги сбегала, варить его поставила. А потом сняла да за форточку. А к концу тревоги он, голубчик, и застыл. Кушай. Сняла да за форточку. А к концу тревоги он, голубчик, и застыл.

0: нужно. Никому бы не дала. Но ты, товарищ Васильева, теперь мне как старая знакомая. Нет, ты мне ближе. Ты как сестра. За одну ночь я к тебе так привязалась, Марфа. Ты не обижайся, что я все говорю. Говорю, это потому, что я спросить тебя не смею. Как дочка?
1: Что? Дочка? Даша! Даша! Что, мамочка?
0: Ну вот видишь, хулиган, жива она.
2: Чего вы ругаетесь-то?
0: Да тот-то! Знал бы, сколько нам взрослым людям приходится терпеть, так ты бы с нами... И уходи, уходи, что ты тут вертишься?
2: А ну вас!
0: Уходи, уходи.
1: Ой, мамочка, помоги мне, голубчик, встать.
3: Давай.
1: Ой, какая-то мамочка давай. Черная.
3: Обветрила лицо.
1: Я совсем здорова, только слабость сильная.
3: Я думала, ты умираешь.
1: Прости, голубчик, я тебя измучила. Будь я одна, лежала бы тихонечко, а раз мама здесь, начала жаловаться, чтобы ты меня жалела.
0: Ой, вы лежите, лежите.
1: Нет, нет, ничего.
0: Иди.
1: Ой,
0: иди.
1: Опять ты меня, мамочка, ходить учишь.
0: Ой, ну присаживайтесь. Вот тут. И кушайте. Пожалуйста, кушайте.
1: Нет, спасибо.
0: Ой, покорнейше прошу, кушайте, пока тревога. Ведь только отбой зазвучит, мне надо посуду помыть и скорее в магазин в очередь. А и ты, Марфа, кушай. Ой, я, признаться, две ложки захватила. Да одну не посмела достать сразу. Не знала, как вы, Дашенька, живы ли. А мы пойдем. А вы поговорите, покушайте. Идем, хулиган. Идем, миленький. Не надо людям мешать, они стесняются. Ну вот все и слава Богу, все и славненько.
3: Дашенька, я побегу сейчас в Сережину школу. Дай мне, солнышко, адрес его.
1: Ты, мамочка, не убивайся только. Поздно уже.
3: Уехали.
1: Вчера в 10. Мамочка, знаешь что? Ты покушай. Нельзя иначе.
3: Я целый день не ела вчера.
1: Я тоже.
3: Пойду на фронт. Ты, наверное, знаешь, что он вчера уехал. Ты говорила, может быть, утром уезжают они.
1: Нет, мамочка, я, наверное, знаю. Комиссар сказал. Это я в бреду путала. Я сейчас помню.
3: Значит, он уже сражается, наверное, дурачок.
1: Наверное, мамочка.
3: А мы сидим, доедим.
1: Теперь, мамочка, еда очень серьезное дело.
3: Такой нескладный, такой странный мальчик.
1: Нет.
3: Как нет? Без присмотра пропадет. Обидчивый мальчик, мучить его будут.
1: В школе его очень уважали.
3: Ты знаешь, что он по чужим документам убежал?
0: Нет.
3: Не могу. У меня это дело со всех сторон обдумано. Я от войны не прячусь. И все, что могла, отдала. Сама умереть согласна. Пусть только укажут мне место, где я могу с пользой умереть. Но он, не обижайся, Дашенька, любимчик мой был. Младший ведь.
1: Я знаю, мамочка. Ты найдешь его. Но только... Отбой.
3: Путь свободен, значит, для меня.
4: Отбой. Воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги.
1: Ты бы хоть отдохнула денек, мамочка.
3: Прости, не могу. Ты за меня не беспокойся. Я себя знаю. У меня сил много. Я пойду и вернусь. Пригожусь вам всем еще не раз, Дашенька.
1: Мы выйдем вместе.
3: Ты куда?
1: На завод.
3: У тебя бюллетень.
1: Мамочка, если бы ты знала, какая у нас сейчас работа. Самая спешная, самая серьезная.
3: Ты не дойдешь до завода.
1: Дойду, ведь я твоя дочь.
5: Руку! Да не 5 пальцев, а пульс. Да, ничего, ровный. Пусть только война кончится. Пойду на медицинский факультет. У меня сил хватит, черт побери, на 2 профессии.

0: очень рада. Вы на ногах.
1: Спасибо вам.
0: А вы зачем встали? Сидите.
2: Мне надо идти на завод.
0: Я запрещаю вам, черт меня побери. Раз в 100 лет видишь результат своей работы, а вы меня хотите лишить этой радости. Я требую, чтобы вы шли ко мне. У меня тепло. Мама ваша посидит возле. Я сбегаю к военному прокурору насчет этих проклятых бревен, вернусь и на рояле вам поиграю. Не хотите?
2: Товарищ Архангельская, вы так горячо работаете в доме, а у меня своя работа. Раз уж я встала на ноги, так уж позвольте мне на завод пойти. Иначе невозможно.
0: Ладно.
1: Ну, дочка, в путь.
3: Товарищ Васильева! Ваш сын здесь был.
1: Кто?
3: Сын ваш.
1: А где же он? Где?
4: Ушел.
1: Почему?
3: Мы сами не знаем. Он искал 9-ю квартиру. Мы проводили. Слышим, он спрашивает товарища Красовского. Я, говорит, брат ее.
4: Тогда мы ему все рассказали.
3: А он говорит, мама здесь. И вдруг повернулся и сбежал по лестнице и ушел.
4: Куда?
5: Прямо по каналу пошел. Быстро.
1: От меня убегает. В чем же я виновата? Я ведь для него все. Даша, зачем? Что же это такое?
2: Он, мамочка, не по злобе.
1: Я понимаю. Но ведь я столько времени шла. Думала, что я ему скажу, что он мне скажет. Верните его.
4: Сейчас.
1: Постой.
5: А?
1: Не надо.
5: Да мне не трудно.
1: Нет, нет. Не надо. Сережа.
6: Здравствуй.
1: Ну, входи. Входи.
0: Ребята, вы нужны мне. Марш, марш, марш, ребята!
1: Сережа, я ведь за тобой пришла.
6: Да брось, мама.
1: Сереженька, подумай. Опустила очень в квартире теперь. Вот в чем горе. Прошу тебя, идем домой.
6: Доставь, мама.
1: Ты мальчик совсем. Ты не знаешь, за что взялся.
6: Да ну еще.
1: У тебя и слов-то настоящих нет. А там... Там машины хуже всяких зверей. Там такое дело делается, серьезнее которого нет на свете. Я видела.
6: Да брось, мама.
1: Погоди. Погоди, погоди. Я сейчас соберусь с мыслями и скажу все. Постой. Постой. Помолчи.
7: Внимание. Говорит городская трансляционная сеть. Слушайте концерт. В программе «Марши советских композиторов». Исполняет оркестр радиокомитета под управлением дирижера Иванова.
1: Сережа, всю ночь, пока не задремала я тут возле Дашиной койки, всю ночь думала я, а вдруг сегодня война кончится? Не кончилась она. Сынок, не оставляй меня.
6: Перестань, мама.
1: Неужели для матери родной нет у тебя других слов? Брось да оставь, да перестань только и всего.
2: Сережа.
6: Что? Что вы от меня хотите, товарищи? Ну не умею я разговаривать, не умею. Мама, ты думаешь, я не рад был тебя увидеть? Очень рад. Когда узнал, что ты здесь, я был и убежал, но вернулся. Ты только не плачь.
1: Не буду.
6: Не плачь, пожалуйста. Я так и знал, что стану перед тобой столбом. Дурак, дураком, грубияном. Ну такой же у меня характер. Вон Даша знает. Но все-таки вот я пришел, мам. Не умею я говорить. Как бы это сказать? О чувствах я не умею говорить. Мы грубоватые ребята. Вся наша компания такая. Но раз я вернулся повидаться с тобой, я все скажу. Мам, ты слушаешь?
1: Говори, сынок.
6: Мам, ты потерпи. Я должен был уйти воевать. Я не могу дома оставаться. Не могу. Когда у Лобуевых сына ранили, мне стыдно было бы мимо их сада пройти. В глаза им взглянуть. Когда Петька Флигельман уезжал на фронт, я не пошел на станцию его провожать. Ты пойми, мам. Я сам не знал, что мне делать. О чем не услышу, мне кажется, что я во всем виноват. Потому что дома сижу.
1: Ох, сынок, сынок.
6: Поехали мы окопы рыть. Хорошо уроем. И вот вечером видим, выходит из лесу старик с маленькой девочкой на руках. Он через фронт бежал с внучкой от фашистов. Он говорит, а девочка молчит, смотрит на нас. Не понимает, за что ее вдруг так стали терзать. Жила-жила, и вот ни отца у нее, ни матери, никого. Ну, словом, что ж тут говорить. Ночью я взял документы у Бориса Ефимовича и ушел. Я знал, мама, что на серьезное дело решился, но не могу я иначе поступить. Если не разбить фашистов, то это будет не жизнь. Скотство, ты будь спокойна. Я не пропаду. Я парень здоровый. Подраться я не дурак. Ты потерпи. Я должен идти.
2: Вот видишь, мама, разве я с ним не говорила? Ничего тут не поделаешь. Как видно, мама, все нам надо отдать. Тогда мы опять заживем вместе еще лучше, чем жили.
4: Верно, верно, дочка.
1: Кто это?
4: Ой, простите. Уснул я тут за печкой. Музыка разбудила меня. Хочу я вам сказать, да не смею. Слова у меня старинные, книжные. Марфа, ты слушаешь меня?
1: Слушаю.
4: Марфа, иные люди на мир глядят так, будто он им раб или слуга. Погибнут они позорную смертью. Другие же болеют за мир душою. Их будет царствие во веки веков. Верую, не напрасно мучаемся мы все, у кого совесть есть. Будет, будет праздник. Новый мир народится. Простите, ночь не спал, сам не знаю, что бормочу. Но будет, будет праздник. Пусть не сегодня, не завтра, но разорвется кольцо. Но нет врагу спасенья, он уже умер. Умер.
8: Я уже за хлебом отстояла. Сейчас на всякий случай в гастроном побегу. Ой, да ведь это и есть твой сын, Марфа. Ой, здравствуйте, Сергей Степанович.
6: Здравствуйте.
8: Да какие же вы рослые. Ой, да какие же вы славные. С мамой уходите? Нет. Сразу видно, что нет. Уезжайте сражаться за нас. Сразу видно. А мы дома останемся скучать. Вот и артобстрел начался. Ой, поговорила бы я с вами, да в очередь нужно. Ой, внучка у меня возле бомбоубежища бегает, воздушком дышит. Ждет, пока бабушка с охоты придет. Ну, до свидания, Марфа, голубушка, сестрица. До свидания, дочка. До свидания, сынок.
9: Заставлю на вас, дьяволы.
10: Вот и управхоз идет.
11: Гады, чертовы паразиты. Сложили в бомбоубежище печку из старых кирпичей, теперь там не продохнуть. Захар, ты монтер или кто?
10: Монтер.
11: А если монтер, то должен ты о лимитах помнить. На дворе уже светло, у него все лампочки горят.
10: Ну, мамаш, говорят, к тебе сын пришел.
1: Да, вот он стоит.
12: Товарищ Иваненков!
11: Эх, поговорил бы я с вами, да надо шагать, лес отбивать. Когда на фронт едете, товарищ?
6: Сейчас.
1: Сейчас.
11: Эх, поговорил бы я с тобой. Я ведь сам старый партизан. После гражданской двух ребер не имею.
12: Товарищ Иваненков! Вам известно, что такое время?
11: Иду, иду.
12: Ну, до свидания, товарищ Васильева. Дочку нашли, сына нашли. Какие у вас планы?
1: Останусь здесь.
12: Отлично. Даша, дайте пульс.
11: Пойди-ка сюда, мать. Могу тебе открыться. Ты человек свой. У нас на дворе декабрь, так? Но и в январе, а возможно даже, что и дальше, сурово будет идти жизнь в условиях осажденного города. У тебя есть обратный пропуск через фронт. Иди домой, Мореховец. Зачем тебе здесь надрываться?
1: Мне и тут найдется дело.
12: Что вы говорите?
1: Говорю, мне и здесь дело найдется.
12: Правильно. Приспособим.
11: Где будешь жить, товарищ Васильева?
12: У меня.
11: Тогда сегодня же сдай документы для временной прописки согласно приказу Комитета обороны города.
12: Живите тут, товарищ Васильев. Мы рады вам. У нас коллектив неплохой. Не все, конечно, жильцы хороши, но суровые условия, в общем, как-то их изменили. А может быть, и не изменили, а просто они теперь заслуживают более мягкого отношения, если их, конечно, подтягивать. Идем.
11: Идем, товарищ Архангельская, идем под боевой марш. Ой, худо сейчас будет заву планового отдела треста.
12: Без зубоскальства, пожалуйста. До свидания.
11: Бодрей, бодрей, братцы.
1: Тебе когда отправляться, сынок?
10: Начальник за мной заедет на машине.
1: Скоро?
10: С минуты на минуту.
3: Товарищ Васильева, простите.
5: Нам надо уходить. Мы хотели вам сказать что-то.
1: Нам говорил сейчас Иваненко, что вы остаетесь у нас жить.
8: Остаюсь, да.
3: Товарищ Васильева, мы всю ночь подслушивали тут под дверью, как разговаривали вы со своей дочкой. Ну, на тот случай, если надо, будет сбегать куда-нибудь ночью.
1: И вот мы пришли сказать. Знакомых у вас тут мало. Если что нужно, говорите прямо нам. Считайте, что мы свои.
3: Мы говорили ночью. Кое-кто в наше время одичал со страху, на своих бросается. А кое-кто поумнел.
5: Короче говоря, если будет какая-нибудь работка, пожалуйста, прямо к нам. В очередь или куда-нибудь сбегать. Крикните «Шурик», а я вам сразу «Вот он, Шурик».
3: А сейчас мы в школу идем.
1: Ходят слухи, что сегодня будут занятия.
5: И завтрак горячий в школе дадут.
3: Замолчи, идиот. До свидания, товарищ Васильев.
5: До свидания.
1: До свидания, все.
5: До свидания.
8: Начальник за тобой сюда зайдет?
10: Нет. С переулка даст сигнал автомобильным кутком.
8: Присядем перед отъездом. Ну что же, сынок, отпускаю тебя, как отпустила старших братьев. Вернись здоров. Вот здесь свитер, теплое белье. Только не могла я его чужой фамилией метить. Всюду метку поставила Сергей Васильев. Грустно мне, что ты уходишь на такое серьезное дело под чужим именем, как будто украдкой.
10: Я под своей фамилией еду на фронт.
8: Под своей?
10: Ага. Я во всем признался в школе, буза была. В Москву писали. Только сегодня ночью пришел ответ, поэтому и задержался я.
8: Простили?
10: Разрешили. Как отличнику учебы.
8: Это не тебя вызывают?
10: Нет. Не такой гудок.
2: Мама, а в квартире у нас кто?
8: Павловна, старуха. Она за всем присмотрит.
10: Цыган скучал без меня.
8: Целыми ночами выл. Ничего, сынок, ничего. У меня сил много. Все будет славно. Все соберемся.
2: Ты пиши каждый день.
10: Ладно.
8: Вот и разойдемся в разные стороны. Сережа на фронт, Даша на работу, а я по дому хлопотать, чтобы легче была жизнь.
11: Ничего, ничего, Марфа. Будет, будет праздник. Доживем мы до радости. Ну, а если не доживем, умрем. Пусть забудут, пусть простят неумелость, нескладность, суетность нашу. А пусть приласкают, пусть похвалят за силу, за терпение, за веру, за твердость, за верность.
13: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Валентин Катаев, сын полка. Более 30 лет отделяет нас от дней войны. Ваня Солнцев жив. Возможно, он стал офицером или строителем, а может быть, учителем, шахтером, агрономом. Он жив, он среди нас. Но погибли Енакиев, Ковалев, Матвеев, Ахунбаев. Они вызвали огонь на себя, чтобы жил Ваня, чтобы жили мы. Память о них, благодарность им вечны, как вечна жизнь. Они были верными сынами своей матери, Родины. Это многих славный

Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. В полосе лунного света показывался то непроницаемо черный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем, то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берез. И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света. В общем, это было красиво. Красиво той древней дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу, заставляет воображение рисовать сказочные картины. Все вокруг было необыкновенно тихо. Можно было подумать, что в мире нет никакой войны. Но меньше всего в этот глухой мертвый час думали о красоте Полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки.

0: Что это?
1: Шепот.
0: Нет.
1: Шорох лопаты.
0: А? Напильник?
1: Нет.
0: Что?
1: Не понять.
0: Питанка. Ну-ка,
1: глянь. Есть. Зовет. Вон. В окопчике.
2: В окопчике спал мальчик, стиснув на груди руки, поджав босые, темные, как картофель, ноги. Худенькое горло вздрагивало, слышалось бормотание, всхлипывание. Вдруг мальчик проснулся, вскочил, бросился было в сторону, но Беденко успел поймать его. Мальчик выхватил большой гвоздь, замахнулся.
1: Тихо ты! Свои.
3: Наши.
1: Ребенок ведь.
4: Соболев, связь есть?
5: Сейчас проверим, товарищ капитан.
4: И сержанта Егорова ко мне.
5: Есть. Фиалка! Фиалка! Ромашка говорит. Проверка линии. Слышу хорошо.
2: Утро было серое, холодное. Воздух все время вздрагивал от пушечных выстрелов и разрывов. Но командир батареи капитан Янакиев и командир стрелкового батальона капитан Ахунбаев, казалось, ничего этого не слышат. Они заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом. Они ориентируют на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. Они старые боевые товарищи. Много хлеба и соли съели за походным столом. Почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии привыкли. Где батальон Ахунбаева, там значит и батарея Янакиева. Вот-вот должен быть получен приказ о наступлении.
6: Ну что же ты, друг милый, тянешь? Давай дальше, давай поскорей.
4: Прошу вас, капитан Ахунбаев, одну минуту повременить. Я хочу проверить. Сержант Егоров!
5: Здесь! Здесь, товарищ гвардии капитан.
4: Что у вас там за подбитый танк в квадрате 19-5? Вы не сочиняете?
5: Никак нет.
4: Лично видели?
5: Так точно.
4: Собственными глазами?
5: Так точно, собственными глазами. Туда шли, видели, и на обратном пути видел. На том же месте стоит.
4: Так, что же они, выходят, превратили его в неподвижную огневую точку?
5: Так точно.
6: Точно. Точно, моя разведка то же самое и доносит. Смело можно наносить.
4: И все же одну минуточку повремените, капитан Ахунбаев. А может быть, они хотят его вывести?
5: Никак нет. Они к нему как раз, когда мы там были, боеприпасы на полуторке привозили.
4: Лично видели?
5: Так точно. Собственными глазами. Они ящики выгружали. Вот тогда же мы и засекли.
4: Так. Ну, хорошо. Больше ничего.
5: Есть.
6: Точно. Точно, капитан Янакиев. Мой батальон плюс ваша батарея... Могучая сила.
4: Совершенно верно, капитан Ахунбаев. Моя батарея плюс ваш батальон.
6: Ой, не будем спорить.
4: Одобряю.
6: Сверим часы. У меня 9:16. У вас?
4: 9:14.
6: Отстаешь, капитан Янакиев.
4: Никак нет, капитан Ахунбаев. Я не отстаю. У меня верно. Это вы торопитесь по своему обыкновению.
6: Отстаете.
4: Торопитесь.
6: Соболев.
5: Есть.
6: Точное время?
5: Есть точное время. Фиалка! Фиалка! Ромашка говорит, точное время. 9:14, товарищ капитан.
6: Твоя взяла бог войны. Пусть будет на сей раз, по-твоему. Ну, огоньку! Не жирайте!
4: Дадим! Ваш табачок, наш огонек. Сержант Егоров.
5: Здесь. Здесь, товарищ гвардии капитан.
4: Так что же у вас там... С мальчиком-то очухался малый.
5: Так точно. Как будто ничего, товарищ гвардии капитан.
4: Так, рассказывайте.
5: Дело известное, товарищ капитан. Отец погиб на фронте с самого начала войны. Деревню заняли фашисты. Мать не хотела отдавать корову, они ее тесаком. Бабка и маленькая сестренка померли с голоду. Он остался один. Потом деревню спалили. Пошел с торбой собирать куски. На дороге попался полицаем.
2: Сержант Егоров в точности пересказывал то, что всего час назад трое разведчиков услышали от самого Вани.
3: По дороге попался полицаем. Отправили силком в какой-то их недетский изолятор. Там заразился, чуть не помер. Ну ничего, кое-как сдюжил. А потом убежал. Почитай, 2 года бродил, прятался в лесах.
7: 2 года.
3: Я, дяденька Беденко, все хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. Всегда с собой в торбе гвоздь отточенный таскал.
7: Ты это зачем?
3: А я, дяденька Горбунов, хотел этим гвоздем фашиста какого-нибудь убить.
4: Так, что еще?
5: А еще, товарищ гвардии капитан, в сумке у него мы нашли букварь. Рваный, потрепанный. Ну вот для чего тебе букварь, спрашиваем?
0: Чтобы грамоте не разучиться, говорит.
3: 3 года в школу не ходил. Боюсь, разучусь, занимаюсь. А вот, смотрите. Рабы не мы. Мы не рабы. Вот. Топором рубят дрова. Дровами топят печь. В лесу живут белки и медведи.
8: Ну, силен, Ванюша.
7: Сынок.
4: Сколько же ему лет?
5: Говорит, 12-13. И заголодался, отощал.
4: Да, 12 лет. Стало быть, когда все это началось, ему и 9 не было.
5: С детства хлебнул.
4: И что же, хороший паренек?
5: Замечательный, шустрый, смышленый.
4: А как его звать?
5: Ваня.
4: Просто Ваня.
5: Просто Ваня. И фамилия подходящая, товарищ гвардии капитан. Солнцев. Ну, замечательный парнишка. Ну, просто прирожденный разведчик.
2: А в это время Ваня Солнцев сидел в блиндаже у разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную крошонку из картошки, лука, свиной тушенки, перца и лаврового листа.
9: Ты, пастушок, не смущайся, ешь волю. Не спеши. У нас насчет харчей крепко поставили. Вон, видишь, ефрейтор Горбунов, какой гладкий и упитанный.
10: Только непонятно, почему это ефрейтору Беденко наш харч не впрок. Ему знаешь, какое прозвище дали? Шкелет.
3: Много благодарен за хлеб, за соль.
9: Не, ну, может, ты еще хочешь?
3: Премного благодарен, много вами доволен. Сыт, хватит.
10: Ну, о том тебе еще один котелок можем положить. У нас насчет харчей крепко поставлено.
3: Денька Горбунов, да в меня уж не лезет.
9: Ну, не хочешь, как хочешь, твоя воля. У нас такое правило, мы никого насильно не заставляем.
10: Ну, Ваня, ну как же тебе показался наш харч?
9: А?
3: Хороший харч.
10: Хороший, знаменитый. Такого харча нигде в дивизии не найдешь. Ты знаешь, Ваня, ты, главное дело, держись за нас, за разведчиков. С нами никогда не пропадешь. Ну, будешь за нас держаться?
3: Буду.
9: Правильно, и не пропадешь.
10: А мы тебя в баньке отмоем, патлы твои острижем, обмундирование кое-какое исправим, чтоб ты имел надлежащий воинский вид.
3: А в разведку меня, дяденька, будете брать?
10: В развед. Да сделаем из тебя знаменитого разведчика.
3: Я, дяденька, маленький. Я всюду пролезу. Я вон здесь каждый кустик знаю.
9: Это и дорого.
3: А из автомата палить меня научите?
9: Ну, отчего ж. Придет время, научим.
3: Мне бы, дяденька, Один только раз стрельнуть за...
7: Ребенок ведь. Пастушок.
10: Стрельнешь, Ванюш, стрельнешь. За этим дело не станет.
7: Да.
10: А мы тебя всей воинской науке научим. Первым делом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия.
3: Как это, Денька?
10: Как? Это, браток ты мой, очень просто. Сержант Егоров доложит о тебе командиру батареи капитану Янакиеву.
7: Капитан Янакиев доложит о тебе командиру дивизиона.
10: Командир дивизиона доложит командиру полка.
7: Командир полка доложит командиру дивизии.
10: Командир дивизии...
3: А сержант Егоров-то не забудет обо мне доложить?
10: Ишь ты!
7: Да не бойся, разведчик никогда ничего не забывает.
10: И вот тогда сержант Егоров получит приказ о твоем зачислении.
7: Вот.
10: С того, значит, числа. На тебя и пойдут все виды довольствия. Вещевое, приварка, денежное. Понятно тебе?
3: Как-то... Довольствие пойдет.
7: А это, пастушок, на военной службе обыкновенное дело. Солдат сам по себе, а довольствие само по себе.
10: Да.
7: Солдат, например, спит.
10: Ага.
7: А довольствие все равно идет. Понимаешь?
3: Понимаю.
7: А вот так что не беспокойся, дело верное.
5: Горбалев!
11: Я?
5: Собирайся. Только что Кузьминского убило. Заступишь на его место.
7: Нашего Кузьминского?
5: Да, очередь из автомата 11 пуль. Побыстрее.
11: Есть.
5: Ты еще здесь?
3: Здесь я, Денька Егоров.
5: Придется его отправить. Беданка?
11: Я.
5: Собирайся. Командир батареи приказал отправить мальчишку в тыл. Доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта, там сдашь коменданту под расписку. Пусть он его устроит в какой-нибудь детский дом.
7: Ну вот на тебе.
5: Ну, капитан Янакиев распорядился.
7: А жалко такой шустрый мальчик.
5: Ну, жалко, не положено. Рано, мол, ему еще воевать. Пусть прежде подрастет, ему сейчас учиться надо.
3: Денька Егоров, а как же...
5: Не положено. Собирайся, Беданка.
11: Слушаюсь.
3: Денька Горбунов! А Денька Горбунов!
11: Ну, стало быть, так и так. Да ты не тужи, сынок. Раз капитан Янакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. Зато хоть сейчас в машине прокатишься. Верно? Ну, прощай, брат.
3: Денька, одеть.
7: Что, пастушок?
3: Не возите меня. Не надо.
7: Приказано.
3: Денька Егоров, товарищ сержант, ну не велите меня отправлять. Лучше пусть я у вас буду жить. Я же вам всегда буду котелки чистить, воду носить.
5: Не положено. Ну что ж, Беденко, готов?
11: Готов.
5: Так бери мальчика и отправляйся.
3: А я не поеду!
7: Ну, небось, поедешь. Вот ишь, какой злющий.
3: Не поеду.
5: Придется, Ванюша.
3: Вы же мне обещали. Все обещали.
5: Командир батареи приказал.
3: Да не видел он меня ни разу.
7: Вот ишь, какой злющий. Ну, вот не поеду. Вот я посажу тебя в машину, так поедешь.
3: А я все равно убегу.
7: Ну, брат, это вряд ли. От меня еще никогда никто в жизни не убегал.
11: Ну, поедем-ка лучше, а то машину не захватим.
3: Не трожьте. Я сам.

0: Ваня! Ванюш! Ну чего ты там почти что на колесе уселся? Ну трясет ведь, переходи сюда!
1: Ишь, какой злющий!
0: Ну что, так и будешь всю дорогу молчать? Стой! Куда? Тормози! Тормози! Эй! Ваня! Ваня! Андрюша!
2: Поздно половать! Хватит! Погулял по лесу и будет! Но все равно ведь ничего не получится!
1: Не родился. На свете еще тот человек, который ушел бы от ефрейтора Беденко. Компас. Сейчас сориентируемся. Вот смелый черт. От чертенок. Вот на полном ходу из машины. Ничего не боится. Жалко. Ах, жалко его отправлять. Так. Так, понятно. Ну вот там-то, голубчик, я тебя и сапаю.

0: Никаких. Исчез пастушок.
1: Ванюш!

0: на половод! Пора ехать!
1: Ушел. Прохлопал. Ой, засмеюсь.

0: Нет, ну больше часа еще. И нигде никаких следов.
1: Что это? Букварь. Чуть букварь не подстрелил.
2: Ах, ты хитрый! Нет, но я вам скажу, и лисица. Но ничего не скажешь, силен.
3: Эй!
4: Спокойной вам ночи! Приятного сна! Пойдем-ка, брат, вниз! Слезай с дерева! На земле надежнее!
5: Ладно уж!
4: Ну все, брат пастушок, погулял по лесу и будет. Не родился на свете еще тот человек, который ушел бы от ефрейтора Беденко.
5: Неправда ваша. Кабы я не заснул, да он не упал, мой букварь. Вы бы меня сроду не поймали.
4: Небось, поймал
5: бы. Да неправда ваша.
4: Верно говорю.
5: Неправда ваша.
4: Ну, заладил одно.
5: Неправда ваша, неправда ваша, неправда
4: ну,
5: ваша.
4: Да я весь лес бы прочесал, а нашел бы.
5: Да? Чего же вы не прочесали-то?
4: Ну, стало быть, не прочесал. Много будешь спрашивать, язык измочалишь. Ванюш, я в тебя по приметам бы нашел.
5: Ну, чего же вы меня не нашли-то?
4: Так я ведь тебя нашел.
5: Неправда ваша. Вы-то меня по компасу искали. И то не нашли.
4: А чё это языком треплешь? Когда я тебя по компасу искал?
5: Искали, искали, дяденька. Как? Вы меня не видели, а я вон с дерева-то все видел. А я бы вас без всякого компаса за полчаса нашел бы. В каком хотите лесу, хоть днем, хоть ночью.
4: Ну, это ты, браток, чересчур хватил.
5: Давайте спорить.
4: Да буду я еще с тобой спорить, молод еще.
5: Ну, давайте так испытаем, без спора. Вы мне завяжете глаза чем-нибудь, да уйдете от меня в лес, а я минут через пяток начну вас искать.
4: Ну, я не найду.
5: Ну, испытаем.
4: Да не найду.
5: Не, ну, испытаем.
4: Ну, давай.
5: Завязывайте глаза-то.
4: Так, ну, вот так вот. Готово.
5: На горе кислый квас и щекошек, а не нас. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я иду искать совсем. Чего же вы не прячетесь-то, дяденька Беденко?
4: А это что ж получается-то, а? Я от тебя в лес уйду, а ты в это время опять от меня убежишь. Нет, милый, больно ты хитер, как я погляжу.
5: Вы не бойтесь, я от вас все равно уйду. Вот уйду, хоть вы меня привяжите к себе, я все равно от вас уйду.
4: Да что ж ты думаешь, и привяжу.
5: Вот и привяжите.
4: И привяжу, мне это недолго.
5: И привяжите.
4: И привяжу.
5: Привяжите, привяжите.
4: Вот, ей-богу, вот возьму веревку и привяжу.
5: Привязывайте, дяденька Беденко, привязывайте. Только делайте узел-то покрепче, чтоб я не развязал.
4: А моего брата узла не развяжешь, у меня двойной морской. Вот так, вот плохо твое дело. Вот теперь не убежишь. Ну вот, опять машину искать надо.
5: Все равно убегу.
4: Чего?
5: Чего? Я говорю, теперь не убегу. А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты обшарил все на свете.

0: Вот во время наступления оторвешься от своей части и маешься, попутно ищешь.
1: Лично я люблю, когда наступаем.
0: Кто ж не любит?
2: Давно с передовой?
0: Вчера выехал. На нашем участке наступаем полным ходом.
1: Товарищ доктор, я вам свою шинельку постелю.
2: Спасибо. Третью ночь глаз не смыкаю.
1: Ложитесь. Когда надо будет, я вас разбужу.
2: Спасибо.
3: Спасибо, друг.
4: Спасибо.
3: Ну, Ванюш, давай. Садись, вот, устраивайся.
0: Ешь, мальчонка.
1: Куда путь держите на ночь глядя?
3: Да вот, с передовой в штаб фронта добираемся. Должен я туда мальчика сдать, чтобы они его подальше в тыл отправили.
0: Что же вы его у себя на батарее не оставили?
3: Ну, не положено.
5: Они деньги хотели зачислить меня на все виды довольствия. А мундирование собирались выдать. В разведку с собой обещали брать.
3: Да что ты.
6: А тебе хочется остаться?
5: Страсть как хочется. Да я все равно от него сбегу, да обратно к ним вернусь.
3: Да молод, брат.
5: Чего? Боитесь, что сбегу так?
3: Да ничего я не боюсь, а просто чересчур много ты болтаешь. И через себя у меня уж голова болит.
5: Все равно сбегу.
3: Чего ты там бормочешь-то?
5: А я говорю, не сбегу, дяденька.
3: Ну, не прикидывайся, не прикидывайся, овечкой.
5: А я и не прикидываюсь.
3: А вот то-то.
1: А лично я так думаю, что можно поспать. Вон, товарищ доктор, уже.
3: Ну, ложись. Ложись, спи, Ваня. Болись, болись, вот так.
5: А вы, дяденька, не сомневайтесь. Спите себе на здоровье. А как машина остановится, я вас мигом разбужу.
3: Нет, брат, шутишь. Меня, брат, второй раз на мякинь не приведешь. Я стрельный воробей. И, Вань, и давай так, чтобы люди веревку не видели, а то неудобно. Я ее под плащ палаткой буду держать.
5: Ладно.
3: Небось, развязался, говори правду.
5: Да что вы, двойной морской.
3: Тише ты, тихо.
5: Я тихо. Чего вы дергаете-то?
3: Ничего, ничего, чего, спи. Это так, это проверка линии. Ой, глаза как вареники слипаются.
5: А вы спите. И не сомневайтесь.
3: А ты чего не спишь?
5: Я сплю. Спокойной вам ночи. Приятного сна. Желаю вам видеть козла и осла. Осла до рассвета, козла до утра. Спокойной вам ночи. Приятного сна.
3: Чего ж ты разговариваешь, раз ты спишь?
5: А это я во сне разговариваю.
3: Больно ты хитер, как я пляшу.
5: Все равно уйду.
3: Что?
5: Я все равно не уйду.
3: А, ну ладно, ладно, будь болтать. Спи, отдыхай. Ой, прям не могу разлепить.
0: Останови, друг! Ну, я вроде прибыл. Все спят. Ну, счастливо оставаться.
3: Тут пастушок. Ишь, заспался, не отвечает. Ну, спим. Спим. Мы скоро приедем, Ванюш. Слышь? А вот здоров спать. Я его дергаю, а он не чует. Дитё.
2: Товарищ, в чем дело? Почему мне не дают спать? Вы не знаете, кто меня все время за ногу дергает?
3: Остановим! Тормозим!
1: Спокойной вам ночи, приятного сна.
3: А ну пошло оно все к черту!
4: Двое суток бродил Ваня по каким-то неизвестным ему новым военным дорогам и частям, по сожженным деревням, спрашивал встречных военных, как ему найти его разведчиков. Ваня знал, что бродит где-то поблизости, может быть, даже рядом, но ни того леса, ни того блиндажа не было. Он совсем было отчаялся и уже подумал, не податься ли ему в самом деле в какой-нибудь тыловой город, не попроситься ли там в детский дом. Он, наверное, в конце концов так бы и сделал, несмотря на свое упрямство, если бы не встретился с одним мальчиком.
7: Чего стоишь?
5: Хочу и стою.
7: Иди, откуда пришел.
5: Сам иди. Не твой лес.
7: А вот мой.
5: Как это?
7: Так. Здесь наше подразделение стоит.
5: Какое подразделение?
7: Тебя не касается. Военная тайна, понятно? Не положено.
5: Не положено. Да ты-то кто такой?
7: Знаки различия, понимаешь?
5: Понимаю.
7: Ну так вот. Ефрейтор гвардейской кавалерии. Понятно?
5: Ефрейтор. Видали мы таких ефрейторов-то.
7: Ну вот представь себе ефрейтор.
5: Великое дело.
7: Великое, не великое, а воинское звание. И ступай себе, откуда пришел, пока цел.
5: Слушай, ты, не больно модничай, а то сам получишь.
7: От кого?
5: От меня.
7: От тебя?
5: От меня.
7: Молод, брат.
5: Не моложе твоего.
7: А тебе сколько лет?
5: Тебя не касается. А тебе?
7: 14. Чего?
5: Какой же ты солдат?
7: Обыкновенный солдат гвардейской кавалерии.
5: А, толкуй. А не положено.
7: Чего не положено?
5: Да таких-то не берут.
7: А вот меня взяли.
5: А, и на довольствие зачислили, да?
7: А как же?
5: Заливаешь?
7: Не имею такой привычки.
5: Побожись.
7: Честная гвардейская.
5: Че, на все виды довольствия зачислили?
7: На все виды.
5: И на приварок?
7: И на приварок. Вот те, ха.
5: И оружие дали.
7: А как же? Все, что положено. Видел мою шашечку? А, на, подержи. Знатный братец клинок. Златоустовский.
5: Повезло тебе. А меня не взяли. Сначала взяли, а потом, говорят, не положено. А я у них даже один раз спал. В палатке у разведчиков.
7: Стало быть, ты им не показался, раз они тебя не захотели принять за сына.
5: Как это за сына? За какого такого сына-то?
7: Да известно за какого. За сына полка. А без этого не положено.
5: А ты сын?
7: Я сын. Я, братец, у наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Они меня еще под Смоленском приняли. Меня сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, поскольку я являюсь круглой сирота. Так что теперь я называюсь ефрейтор Вознесенский и служу при отце связным. Да он меня один раз даже вместе с собой в рейд брал. Там наши казачки ночью большой шум во вражеском тылу у фашистов сделали. Как ворвутся в одну деревню, где стоял их штаб, они как выскочат на улицу в одних подстанниках. Мы их там набили, ну, больше, чем 150. Рубали все равно, как капусту. Жик, жик, жик. Руби с плеча, пока ненависть горяча.
5: И ты рубал?
7: А как же? Нет. Это я так. Правду сказать, я не рубал. У меня тогда еще шашки не было. Ну, на тачанке я ехал вместе со станковым пулеметом.
5: Повезло тебе. А меня капитан Янакиев, начальник, приказал в тыл отправить, коменданту сдать.
7: Стало быть, ты ему не показался?
5: Не показался. Капитан Янакиев меня даже ни разу и не видел. Да как бы он меня видел-то, ни почем и не велел бы отправлять.
7: Вот ты почему знаешь?
5: Да знаю. Ни за что не отправил бы. Меня разведчики, знаешь, как полюбили. Без капитана Янакиева не положено. Я он третий день хожу, никак своих разведчиков найти не могу.
7: Не ж без компаса найдешь. Компас надо иметь. Во, видел?
5: Ух ты, знаменитый компас. Тебе что, тоже положено?
7: А как же, мы, кавалеристы, без компаса не ходим.
5: Ух ты, знаменитый компас. Давай сменяемся.
7: А что у тебя есть?
5: Все у меня есть. Гвоздь отточенный.
7: Не надо.
5: Торба. Букварь.
7: Не.
5: Карандаш. Гляди, его послюнишь, а он... Во.
7: Барахло.
5: Орехи есть. В лесу набрал.
7: Ну что я маленький.
5: Ну, давай сыграем на орехи. В какой руке?
7: В левой.
5: Правильно. Твои орехи. А теперь в какой руке?
7: В этой же.
5: Ха, опять твои орехи.
7: Видал, как я здорово отгадываю, а?
5: Здорово ты отгадываешь. Давай теперь на компас сыграем.
7: Давай.
5: В какой руке?
7: В этой.
5: Ага. Мой компас.
7: Ну и жулик ты, брат.
5: Ну ты полегче насчет жулика.
7: А у тебя документы какие-нибудь на руках есть?
5: Да нет, документов нет, компас есть.
7: Ну так и нечего здесь в расположении боевых частей колачиваться. Кто тебя знает, что за птица, шпион может быть?
5: Кто шпион?
7: Да ты!
5: Ну, ты полегче. Я тебе за шпиона так двину, ты своих кавалеристов не узнаешь.
7: Кто двинет?
5: Я.
7: Кому?
5: Тебе.
7: Мне.
5: Ага.
7: Ха.
5: Вот тебе и ха.
7: Гляди, как бы я тебя не двинул.
5: Кто двинул?
7: Я.
5: Кому?
7: Тебе.
5: Мне?
7: Ага.
5: А ну, двинь.
7: И двину.
5: Двинь.
7: И двину!
5: Двинь, двинь!
7: Ты кто такой, чтоб тебя еще двигать?
5: А кто бы ни был!
7: Больно много себя воображаешь! Некогда мне тут с тобой заводиться! У меня служба! Не положено!
5: Не положено. Вот найти бы такого начальника, самого главного командира, и пожаловаться бы ему на капитана Янакиева.
4: И к вечеру Ваня набрел на избу, где, по его предположению, помещался какой-то высокий начальник.
8: Соболев, есть? Можем ехать. Сейчас узнаю, товарищ капитан.
5: Хоть и не старый, а небось генерал. Пистолет, сумка кожаная, бинокль.
9: Дяденька! Разрешите обратиться?
8: Ну, обратись.
9: А вы, дяденька, начальник?
8: Да, я командир.
9: А над кем вы командир?
8: Над пушками своими командир, над солдатами командир.
9: А над капитанами вы командир?
8: Вот над капитанами я не командир.
9: А я думал, что вы над капитанами командир.
8: А зачем тебе это нужно?
9: Да нет, так надо, дяденька.
8: Нет, ну а все-таки-то?
9: Да нет, если вы над капитанами, это не командир, то и толковать нечего. Мне, дяденька, такого командира надо, чтобы всем капитанам приказывать мог.
8: Все готово, товарищ капитан, можно ехать.
10: А ну-ка, погоди. Ну, отвечай, отвечай. Что же нужно приказывать всем капитанам?
9: Да нет, всем-то не надо, одному только надо.
10: Кому же это?
9: Янакиеву, капитану.
10: Как ты сказал?
9: Янакиеву.
10: Хм, Да что же это за капитан такой?
9: Он, дяденька, над разведчиками командует. Ой, дяденька, ну и злющий же у них капитан. Ну, знаете, просто беда.
10: А ты когда-нибудь этого злющего капитана-то видел?
9: Тут и беда, что не видел. И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и коменданту сдать.
10: Постой, постой. Тебя как звать-то?
9: Меня-то? Стал меня в тыл отвезти и коменданту сдать.
10: Постой, постой. Тебя как звать-то?
9: Меня-то?

0: Скажи-ка мне, друг любезный, каким это манером ты здесь оказался, если капитан Енакиев приказал тебя в тыл отправить?
1: А я убежал.
0: Как ты убежал?
1: Это очень просто. Я от него даже два раза убежал. Один раз я от него так убежал, что он меня поймал, но зато уж второй раз я от него так убежал, что он меня не поймал вовсе.
0: Да кто он-то?
1: Да дяденька Беденко, разведчик их.
0: Беденко?
1: Конечно.
0: Ну, брат, по-моему, что-то ты сочиняешь. А?
1: Не, ничего я не сочиняю. С места мне не сойти, истинная правда.
2: Слыхал, Соболев?
3: Есть.
2: Может быть такое, чтобы парнишка от Беденко убежал?
3: От Беденко? Да не в жизнь. От него ни один взрослый не убежит. Не то что такой пистолет. Это он, по-моему, товарищ капитан, извините меня за такое выражение, мало-мало заливает.
1: Да? А вот и не заливаю я. С места мне не сойти, истинная правда. Да он меня, дяденька, привязал к себе двойным морским узлом, а сам заснул. А я отвязался и говорю ему: спокойной вам ночи, дяденька, приятного сна. Привязал веревку за ногу тетеньке одной, врача, что ли. Спрыгнул с машины-то. Ну, а он, наверное, дергает там за веревку. Дескать, проверка линии. Ну, она, я так думаю, недовольна.
2: За ногу.
3: А Беденко, а знаменитый разведчик, а профессор.
1: Дяденька, я тут с одним мальчиком встретился. Ефрейтором гвардейской кавалерии. Ихним сыном полка. Я, говорит, уже 2 года за сына полка считаюсь. Потому что я, говорит, своим показался. Ну, а ты, говорит, наверное, своим не показался. Вот они тебя и отослали. Только он это все врет, дяденька, потому что я-то своим показался. Только они ничего не могли сделать против капитана Енакиева.
0: Выходит дело, ты всем показался, только капитану Енакиеву ты не показался.
1: Истинная правда, дяденька. А он меня даже и ни разу не видел. Но разве можно судить о человеке, ни разу его не видевши? Ну, если бы он меня разочек посмотрел-то, может быть, я бы ему тоже показался. Верно, дяденька?
0: Ты так думаешь?
1: Да.
0: Ну, ладно. Пойдем.
1: Куда?
2: А ну-ка, Соболев!
3: Есть!
2: Держи паренька, чтобы не удрал.
3: Слушаюсь. А ну, пойдем. От Беденко бежал, а от меня, брат, не убежишь.
1: Да я и сам теперь не хочу.
3: А ну, шагом марш!
1: А ну-ка, песню нам пропой,
3: веселый ветер,
1: веселый ветер, веселый ветер.

0: Ну, слышь, Беден, ну, расскажи еще раз, как ты своего знаменитого разведчика в тыл отвозил.
1: Ну, расскажи человеку, не знает ведь.
2: Отщепись.
3: Читал я в боевом листе.

0: листке.
1: Но.
0: Будто совершил наш разведчик подвиг геройский.
1: Да.
0: Да, женщину-хирурга за ногу тянул. Чуть операцию не сделал. Ступни урвал. Душет не ты ли?
2: Я.
3: От беды пастушок, отвязавшийся, утек. Он со сна не разобрал, врачу ногу оторвал.
2: Говорят, его за этот подвиг к награде представили.
0: Да ну!
4: Да, к медали за трудовую доблесть.
2: Будет. Будет.
5: Ну, ребят, хватит.
4: Будет.
0: Пошли.
5: Будет.

0: А сказать по правде, жаль маму.
1: Где он теперь ходит, бродит, пастушок наш?
0: Был на

0: пастушок.
1: Встать! Смирно! Товарищ гвардия-капитан, команда разведчиков взвода управления веренной вам батареи отдыхает после боевого задания. Происшествий нет. Сержант Егоров.
2: Здравствуйте, разведчики.
3: Здравия желаем, товарищ гвардия-капитан.
2: Так, стало быть, никаких происшествий нет? М? Что молчите?
4: Решить доложить.
2: Можете не докладывать, известно. Командиру отделения докладывали?
4: Так точно, докладывал.
2: Ну и что же?
1: Я ему 2 наряда в очереди дал.
2: Мало. Еще от меня прибавить 4. Итого?
4: 6.
1: Слушаюсь.
2: Садитесь, хлопцы. Отдыхайте.
4: Товарищ гвардия капитан. Ну, как бы он был обыкновенный мальчик, а то ведь он чертенок. Ну, право слово, чертенок.
2: Что, верно, хороший малый?
5: Да парнишка хоть куда, товарищ гвардии капитан. Прирожденный разведчик. Да видно, не судьба.
2: Жалко?
5: Да что ж жалко? Жалко, не жалко. Он, конечно, и в тылу не пропадет.
1: А сказать правду, то и жалко. Ему в армии самое место.
2: Ну, а ты, Беденко, что скажешь?
4: Я хоть и получил из-за него 6 нарядов вне очередь, а скажу одно слово. Пастушок, солнышко.
2: Ну, ладно. Соболев!
1: Есть?
2: Зови!
1: Слушай!
6: Ух ты!
2: Получайте вашего пастушка. Пусть пока у вас живет. Только знаете, что это вам не игрушка, а живая душа. Устраивайся, Солнцев.
7: Спасибо, дяденька.
2: Егоров!
1: Я!
2: Дай-ка свою знаменитую карту. Нужны нам, хлопцы, кое-какие данные. Вот здесь болото. Прощупайте, как через него пушки провести.
1: Понятно.
2: Ну, по возможности засеките огневые точки. Все. Выход сегодня 24:00. Утром все данные должны быть у меня. Ясно?
1: Так точно, товарищ гвардии капитан.
2: Счастливого пути.
1: Соболев!
8: Есть.
1: Паянь, здравствуй, пропащая душа.
7: Здравствуйте, дяденька Егоров. Здравствуйте, дяденька Горбунов.
9: Здравствуй, здравствуй, друг сердечный.
4: Ну а что же, ко мне не подходишь? Что, совесть, что ли, не позволяет?
7: Здравствуйте, дяденька Беденко.
4: Ну, а куда вы докладывай? Ты где пропадал? Ты как попал к капитану Енакиеву, а?
7: Это который же капитан Енакиев, да?
9: Ну,
4: нет, ну прирожденный разведчик, а? Верно, верно, Ваня, лучше знать да молчать, чем знать да болтать.
7: Стало быть, я ему показался.
9: Выходит, показался.
7: Показался.

темный поздний рассвет чуть брезжил над болотами. Вокруг, насколько хватало глаз, все было мертво, пустынно, очень тихо. В особенно низких местах на земле лежал плотный белый туман. Призрачные верхушки кочек с пучками мертвой травы, казалось, плавали на поверхности тумана. Две кочки расположены как-то слишком близко друг к другу. Эти две темные кочки с пучками травы – шлемы Беденко и Горбунова. Вот уже 3 часа они неподвижно лежат среди трясины. Позавчера в полночь Беденко и Горбунов вышли на разведку, впервые взяв с собой Ваню. «Дяденька, возьмите меня с собой, я там каждый кустик знаю, я вас проведу, ни один фриц не заметит». Взяли. Взяли на свой риск, взяли, не доложив по команде, что берут с собой мальчика. Взяли, но поставили перед ним строго ограниченную задачу – идти впереди, показывая дорогу, предупреждая об опасности. Но Ваня делал не только это. Подражая разведчикам, он вел самостоятельные наблюдения. Работали удобно и быстро, и добыча на этот раз была богатой. За 2 часа до рассвета Ваня ушел, как обычно, вперед и должен был вернуться самое большее через час. Но прошло вот уже 3 часа. Наконец они осторожно поползли от кочки к кочке в том направлении, куда ночью ушел Ваня.

0: Кузьма,
1: а?
0: Карандаш. Тот самый, что я ему подарил.
1: А может, не тот?
0: Да тот самый. Видишь, хим уголь написано.
2: Вась, смотри. Сигарета немецкая.
0: Точно. Неужто?
2: Что же?
3: Что же случилось с пастушком?

0: Переводите. Откуда у мерзавца компас? Кто его послал снимать схему нашего укрепленного района? Где эти люди?
1: Можете на меня положиться, господин майор. Подойди поближе, мальчик, и отвечай на все мои вопросы. Ты меня понял? Я буду спрашивать, а ты отвечай. Договорились? Мальчик, ты страдаешь. Я развяжу ребенку руки. Он больше не будет драться. Вот, с нашими солдатами кусать их. Он погорячился, не так ли? Ну? Не бойся, я буду тебя только спрашивать, ты будешь только отвечать. Кто твои родители? Откуда? Как тебя зовут? И как ты оказался в этом укрепленном районе?
2: Я ничего не знаю. Чего вы от меня хотите? Я же вас не трогал. Я вон коня своего искал. На силу нашел. Целый день и целую ночь мотался, заблудился, сел отдохнуть, а ваши солдаты стали меня бить. Какое право?
1: Не надо плакать, мальчик. Наши солдаты исполняли свой долг и тоже немножко погорячились, не больше. Как тебя зовут? Кто твои родители? Отец, матушка?
2: Я сирота.
1: Ай-яй-яй, бедный ребенок. Твои родители умерли, не так ли?
2: Их убили. Ваши же и убили.
1: Да, мальчик. Такова война. Тут никто не виноват. Везде много сирот. Но ты не горюй. Не горюй, мы дадим тебе образование, воспитание. Ты этого хочешь, не так ли?
0: Фрау Мюллер, перестаньте разводить антимонию. Это никому не интересно. Мне нужно знать, откуда у мерзавца компас и кто его послал снимать схему нашего укрепленного района.
1: Сию минуту, господин майор. Вы не знаете душу русского ребенка, а я ее хорошо знаю. Мне нужно проникнуть в его душу, завоевать его доверие, и он нам все расскажет. Можете на меня положиться, господин майор. Я 10 лет прожила среди этого сброда.
0: Хорошо. Только не разводите антимонию. Скорее проникайте в душу. Действуйте.
1: Слушаюсь, господин майор. Видишь, как я тебя люблю, как я тебе желаю блага. Я 10 лет прожила в России. Видишь, как я хорошо говорю по-русски, значительно лучше, чем ты. Ты можешь мне доверять. Ты можешь мне доверять, как своя родная тетушка. Ты даже можешь называть меня тетушка. Мне это будет только приятно, да. Откуда у тебя компас?
2: Нашел.
1: Где?
2: В лесу.
1: О, можно подумать, что тут в лесу повсюду растут компасы, как грибы.
2: Кто-нибудь потерял, а я нашел.
1: Кто же потерял?
2: Солдат какой-нибудь.
1: А, тут имеются немецкие солдаты. У немецких солдат имеются немецкие компасы. Этот компас. О, русского образца. А! Что ты на это скажешь, мальчик?
2: Нашел.
1: Хорошо. Я тебе верю. Допустим, что ты говоришь правду. В таком случае скажи, кто научил рисовать тебя на полях твоего букваря такие прекрасные рисунки?
2: Чьи рисунки? Я не пойму, тетенька, чего это вы меня спрашиваете?
1: Ты подойди поближе, не бойся. Я ведь тебя не бью. Кому принадлежит эта книга?
2: Чего принадлежит? Чего вы меня спрашиваете?
1: Чья эта книга?
2: Букварь-то?
1: Букварь-то чей он?
2: Мой.
1: Кто на нем рисовал?
2: Чего это рисовал, тетенька?
1: Ой, ой, мальчик, не прикидывайся. Кто делал эти схемы? Кто рисовал мост? Кто отмечал броды?
2: Какие броды? Да какую схему? Да я же ничего не знаю. Не знаю я вашу никакую схему. Я потерял лошадь. Днем и ночью мотался. Пустите меня, тетенька. Чего я вам сделал-то?
1: Открой рот. Открой рот, я тебе приказываю. Открой рот и покажи язык. А, весь язык лиловый, химический карандаш. А ну, читай, кто это писал? Мост, глубина 1 метр, дно твердое, ну?
2: Рабы, не мы. Мы не рабы.
1: Не это!
2: Рабы, не мы.
0: Бросайте эту антимонию, переводите. Кто эти люди?
1: Кто эти люди?
0: Где они находятся?
1: Где они находятся?
0: Как их найти?
1: Как их найти?
0: Ты получишь трех опытных провожатых и покажешь им дорогу.
2: Скажу.
0: Теперь ты скажешь.
2: Даденька, не бейте меня!
1: Говори!
2: Не скажу.
0: Теперь ты скажешь!
2: Не бейте!
3: Через 3 часа 20 минут... Этот удобно оборудованный фашистский укрепленный район был изуродован до неузнаваемости. Первой начала артподготовку батарея капитана Янакиева. В дыму мелькали молнии взрывов, земля вздрагивала, воздух ходил, как будто где-то все время распахивали и запахивали огромные ворота. Потом все разом стихло, и в наступившей тишине отовсюду стала отчетливо слышна машина боя, пущенная полным ходом. В ее беспощадном механическом шуме слух мальчика улавливал нежный, согласный хор человеческих голосов, как будто бы где-то певших. Пошла царица полей в атаку!

0: Из полуразрушенного фашистского блиндажа Беденко осторожно нес на руках Ваню. За ним шел Горбунов.
1: Друг ты наш сердешный. Ну что ты скажешь?
2: Я им ничего не сказал.
1: А? Ты говорит, я им ничего не сказал.
3: Капитан Янакиев голову обещал нас снять, если мы тебя не выручим. Под суд, говорит, отдам. Собственной рукой, говорит, вас шлепну, если с Ванюшей что-нибудь случится.
1: Ну, браток, и задал ты нам заботу.
2: Я им ничего не сказал.
3: Ничего, Ванюш. Живем, воюем. Уж мы теперь тебе, пастушок, все на свете.
1: Сыночек ты наш, и сильно ж они тебя.
2: Я им ничего не сказал. Гады! Гады! Рванина фашистская! Рабы не мы! Мы не рабы! Рабы не мы! Мы не рабы!
1: Ваня,

0: Наступление развивалось быстро. Преследуя врага, армия продвинулась далеко на запад. Команда разведчиков разместилась в том самом штабном блиндаже, где еще недавно допрашивали и били Ваню. Фашисты бежали так поспешно, что в блиндаже все осталось как было. Ваня нашел там свою торбу, компас и букварь, запачканный высохшей кровью. Теперь этот блиндаж был наш и имел вполне обжитой вид. Разведчики быстро устроили все по-своему. Была здесь и личная Ванина койка. Сейчас Ваня ждал своих разведчиков и в строгом порядке раскладывал деревянные ложки и расставлял кружки.
1: Ну, брат пастушок, кончен твое дело. Погулял и будет.
2: Сейчас мы из тебя настоящего солдата будем делать. Ну-ка, ну-ка закрой глаза. Ну, давай-ка я завяжу. Вот так вот, не туго?
3: Да ничего.
2: Ну вот давай, считай.
3: На горе кислый квас, и щекошка не нас.
2: Егоров,
3: раз, да, два,
2: ты
3: три,
2: держи шинельку и шапку.
3: Пять. Будет полный порядок. Я уже иду и
2: Кузьма,
3: снять. Раз,
2: Кузьма,
3: два,
2: ты гимнастерку
3: три,
2: разверни.
3: Четыре,
2: сейчас,
3: пять,
2: так, чтобы погоны были видны.
3: Я
2: погоны.
3: Уже иду совсем.
4: Да ремень
3: я...
4: уронил.
2: Ага,
4: да,
2: давай, все. Пора.
3: Ух ты! Сколько вещей-то! Ух ты! Сапожки!
5: Вещевое удовольствие, Ванюша!
2: Сколько положено, столько и есть.
3: А, положено!
2: Положено!
6: Ишь ты, какой скорый, одеваться. Нет, брат, нет. Мы сначала патл тебе сострижем.
5: Да, в баньку сходим.
6: Верно, а вот уж потом мы будем из тебя воина делать.

0: окоп, в котором устроил свой временный командный пункт капитан Ахунбаев, находился на краю картофельного поля, полого спускавшегося в низинку. А еще дальше, за низинкой, начиналась возвышенность, за которой были вражеские позиции. Их должен был атаковать и занять батальон капитана Ахунбаева при поддержке батареи капитана Янакиева.
1: И таким образом я их зажимаю в тиски. Вот они где у меня. Вот здесь вот, крепко. Ну как, капитан Янакиев?
2: Одну минуту, капитан Ахунбаев, одну минуту. А кто может поручиться, что в течение ночи они не перебросили туда, за эту возвышенность, крупных подкреплений? Тогда одной роты резерва окажется слишком мало, и дело может обернуться очень худо.
1: Может, роты находятся в движении. Я должен атаковать, есть приказ.
2: Да. Разведка ничего не доносит о вражеском танковом резерве. Они могут окружить наше расположение.
1: Возможно. Вот если они вылезут, вы их уничтожите. С открытой позиции, прямой наводкой.
2: Слушаюсь. Я их уничтожу с открытой позиции, прямой наводкой.
1: Они не должны пройти.
2: Они не пройдут. Ну, вот мы с тобой и подошли к границе, капитан Ахунбаев.
1: Да, Восточная Пруссия.
2: А ты знаешь, я думаю усыновить Ванюшу.
3: Хорошее дело.
2: Человек я в конечном счете одинокий. Был у меня сынок 4 года. Ну, да ты знаешь. Заменить-то, конечно, он мне его не заменит. Что об этом толковать? Но ведь бывает же 2 сына.
3: Конечно, дорогой.
2: Вот видишь, этот пакет... Это я рапорт командиру дивизиона написал. Пусть у меня будет хороший, смышленый сынишка.
0: Банька была устроена в маленькой землянке. Печка была сделана из железной бочки. Горел фонарь, летучая мышь. Для Вани, не мывшегося уже 3 года, эта банька показалась раем. В какие-нибудь полчаса Беденко и Горбунов так лихо обработали Ваню, что он весь был совершенно чистый, ярко-красный и, казалось, светился насквозь, как раскаленная железная печка.
4: Усилен, брат, отмыли мы тебя на славу. Первая вода потекла с тебя до того черной, что даже показалась синей, как чернила.
5: Вторая вода была просто черная.
4: А третья вода была серая.
5: Четвертая нежно-голубая.
4: И лишь пятая вода, перламутровая, потекла по чистому телу, сияющему, как раковина.
6: Чубчик!
4: Не чубчик, не чубчик, а челочка.
5: Тебя знаешь, брат, надо было скрести не мочалкой, а, скорее всего, наждачной бумагой.
4: Или даже рашпилем.
6: Все, готов.
4: Силен.
6: А говорила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня. Не послушал Ваня мать, стал геройски воевать. И погиб, и потом...
7: А теперь живо собирайся к командиру батареи.
6: Ага, парила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня. Не послушал Ваня, мать, стал геройски воевать.
0: Капитан Янакиев с первого взгляда полюбил Ваню. Он видел и разговаривал с ним всего 1 раз. Но он часто о нем думал. И, думая о нем, привык соединять его в своих мыслях с тем маленьким мальчиком в матросской шапочке, которому теперь исполнилось бы 7 лет, но которого нет и уже больше никогда не будет на свете. Вся семья капитана Енакиева погибла в то страшное июньское утро 41-го. Был ли Ваня похож на его покойного сына? Нет, он ничуть не был на него похож ни по внешности, ни по возрасту, а тем более по характеру. Нет, дело было, конечно, не в этом. Дело было в живой, страстной, деятельной любви капитана Енакиева к своему покойному мальчику. Мальчика уже давно не было, а любовь все не умирала.
6: Говорила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня не послушал, Ваня мать стал геройски воевать. Ух ты, ах ты! Здравствуйте, дяденька! Здравствуйте, дяденька Енакиев!
8: Ты кто такой?
6: Чего, не узнали меня разве? Это же я, Ваня Пастушок.
8: Ваня?
6: Да.
8: Пастушок? А во что это ты нарядился-то? Что это там у тебя за штучки такие на плечах?
6: Ой, это-то погоны.
8: Погоны?
6: Да.
8: А зачем?
6: А как же, всем солдатам положено.
8: Так это же ведь солдатам, Ванюш. А ты разве солдат?
6: Ой, а как же, дяденька. Я же приказом даже прошел. Нынче вещевое довольствие выдали. Новенькое, на красоту. Сапожки, погончики. Дяденька, посмотрите, какие пушечки на погонах, а? Вон.
8: Пушечки? Пушечки на погонах вижу. Солдата не вижу.
6: Как? Так я же есть самый солдат-то.
8: Нет, Ванюша, ты не солдат. Солдат так не является к своему командиру. Отставить. Явись сызнова.
6: Разрешите войти?
8: Войдите.
6: По вашему приказанию, рядовой Солнцев явился!
8: Вот, это другой табак. Здравствуйте, рядовой Солнцев.
6: Здравия желаю, товарищ гвардии капитан!
8: Силен, силен. Вот теперь, Ванюша, я вижу, что ты настоящий солдат. Ну, проходи, проходи, садись. Ну, вот так вот. Что же мне с тобой дальше-то делать, Ваня?
6: Виноват, товарищ гвардии капитан. Больше не буду. Честная батарейская.
8: Чего не будешь?
6: Что явился не как положено.
8: Да, брат. Явился-то, надо прямо сказать, неважно. Но это дело поправимое. Научишься. Ты парень-то смышленый. Да ты чего стоишь-то? Ну, садись, садись. Я ведь с тобой сейчас не по службе разговариваю, а по семейному. Так вот я и говорю, Ваня, что же мне с тобой делать? А? Ну так как, Вань?
6: Как вы прикажете?
8: Да приказать-то мне недолго. Я вот хочу знать, как ты сам решишь.
6: Чего же решать? Я уже решил.
8: Что ты решил?
6: Буду у вас разведчиком.
8: Рано тебе, брат, в разведку ходить. Рано. Это вопрос серьезный. Тут бы не худо родителей твоих спросить. Да у тебя, кажись, никого не осталось.
6: Так точно. Круглая сирота. Всех родных фашисты истребили. Никого больше нету.
8: Стало быть, сам себе голова.
6: Сам себе голова, товарищ капитан.
8: Вот и я сам себе голова. Ладно, одна голова хорошо, а две лучше. Верно, пастушок? Рано тебе ходить в разведку. Будешь ты у меня связным.
9: Соболев! Есть!
8: Сходи к разведчикам и перенеси в мой блиндаж койку и вещи рядового Солнцева.
9: Слушаюсь.
8: Для начала прикомандирую тебя к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера. Одна голова хорошо, а две лучше. Верно, орудийц?
6: Так точно, товарищ гвардии капитан.
8: Пошли.

0: Смирно! Товарищ гвардии капитан!
1: Отставить! Рядовой Солнцев прикомандировывается к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера.
2: Есть!
1: Учти, Ванюша, орудийный расчет сержанта Матвеева знаменит на всю дивизию не меньше, чем разведчики. Ну, устраивайся, Ванюша.
3: Спасибо, дяденька.
1: Отдыхайте, товарищи.
0: Разойдись.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Это ты от Беденко, что ли, ушел, а?
3: Выходит, я...
5: Знаменитый личность. Теперь ты орудий.
3: Зачем ж, приказ есть приказ.
4: А наше первое орудие сержанта Матвеева славится меткостью и невероятной быстротой стрельбы.
6: Точно. Там, где другое орудие успевает выпустить два снаряда,
5: наше выпускает три.
4: О, а это говорит об отличной работе всего орудийного расчета в целом.
6: И каждого номера в отдельности.
4: И как говорит наш наводчик, гвардии сержант Ковалев.
6: Ну, Михалыч, ну как?
7: В хорошем расчете секунда научилась.

0: Ковалев особенно знаменит. Лучший наводчик фронта, герой Советского Союза. До войны он был заведующим большой птицеводческой фермой. На фронт он мог и не идти. Но в первый же день войны он записался добровольцем. Во время Первой мировой войны он служил в артиллерии и уже тогда считался выдающимся наводчиком. Сначала в батарее к нему относились с недоверием. Уж слишком у него была добродушная, сугубо гражданская внешность. Однако в первом же бою он показал себя таким знатоком своего дела, таким виртуозом, что всякое недоверие кончилось раз и навсегда. Среди людей часто попадаются храбрецы. Но только сознательная и страстная любовь к родине может сделать из храбреца героя. Ковалев был истинный герой. Он страстно, но очень спокойно любил родину и ненавидел всех ее врагов. О фашистах Ковалев говорил коротко.
1: Я их хорошо знаю. Это сволочи. С ними у нас может быть только один разговор беглым огнем. Другого они не понимают. Ну, Ванюш, нравится наше орудие?
2: Так точно, товарищ Ковалев. Очень нравится.
1: Ладно, опусти руку. Вольно. Это хорошо, что тебе нравится наше орудие. Славная пушечка. Ей цены нет, кто понимает. Работяга. Так стало быть, тебя к нам командир батареи на выучку прислал.
2: Так точно, товарищ сержант.
1: Не козыряй ты все время. Ничего, не тянись. Ну что ж, это правильно. Вот это каким-то манером, как ты сейчас. И я когда-то пришел на батарею. Было это в Первую мировую войну. И представь себе, какое чудо. Наша батарея тогда стояла на позициях как раз где-то в этих местах. На границе Германии. Тогда отступали. Теперь наступаем. Видал, какой круг моя жизнь описала.
2: Дяденька, а где граница?
1: Да вон же она. Вот, за этой высоткой. 5 километров отсюда.
2: Дяденька, правда? Вы меня не обманываете?
1: Верно говорю.
2: Честная батарейская?
1: Да зачем тебе честная батарейская, когда мы по ней только что пристрелку вели?
2: Дяденька, не обманывайте меня.
1: Будь ты неладен, не веришь. А что ж тут особенного? Да наши разведчики еще вчера туда ходили. Нынче утром вернулись. Паника у фашистов, говорят, не приведи бог.
2: Как? Разведчики были там. И дяденька Горбунов, и дяденька Беденко. Ну, а сержант Егоров тут наверняка побывал.
1: Натурально.
2: Меня не взяли.
1: Ты, брат, теперь не разведчик. Ты, брат, теперь... орудиец.
2: Я бы им там дал, фашистам.
1: Терпи, пастушок. На военной службе надо уметь подчиняться.
0: Дул неприятный предрассветный ветер, и кое-где под ногами уже потрескивал лед. Все вокруг было тихо. Лишь изредка на западе, то там, то здесь, трепетал качающийся свет вражеских ракет, уже совсем бледных на фоне отчетливо побелевшего неба. Возвышенности, на которой находились фашистские позиции, еще совсем не было видно.
3: Сверим, капитан Янакиев, у меня 6:11. У вас?
4: 6:09.
3: Отстаешь, капитан Енакиев?
4: Никак нет, капитан Хумбаев. Это вы торопитесь по своему обыкновению.
3: Отстаете?
4: Торопитесь.
3: Ну, не будем спорить. Пусть на сей раз будет по-вашему. Ну, капитан.
4: Ну, капитан.
3: Надеюсь на ваши пушечки, как на каменную гору.
4: Надейтесь.
3: Огоньку! Не жалейте!
4: Дадим! Ваш табачок.
5: Товарищ капитан, приказан начинать.
6: Батарея к бою. Стрелять первому орудию.
5: Есть! Первое орудие к бою! По цели номер 14. Гранаты. Взрыватель осколочный прицел 110.
6: Готово!
5: По фашистской земле огонь!
2: Дяденька Ковалев, товарищ сержант, вы куда только что стрельнули?
6: По фашистской земле.
2: А снаряд-то полетел и там ахнул.
6: Ахнул.
2: И капитану Енакиеву видать, как мы ахнули.
6: Он нам сейчас скажет.
5: Левее
6: 03.
5: Левее 03.
6: Четыре беглых. Огонь!
5: Товарищ сержант, разреши мне. Ведь первый раз по их земле.
6: Давай, Соболев, пали.
5: Держись, фашист! Выкуси! Огонь! За Родину! За Ленинград! Огонь! Получай сибирскую шишку! Огонь! За Варю Пастушка! Огонь! Кровь за кровь! Огонь!
2: Ну, мало! Наконец-то! Товарищ капитан, дайте мне стрельнуть! Я тоже заслужил!
5: Давай, пастушок, пали!
2: На, получай. На, получай!
5: Товарищ капитан, товарищ капитан, Ахунбаева обходит танки, просит огня.
6: Связь с Ахунбаевым
5: есть.
6: Подпустить на 400 метров, огня не открывать.
5: Ваня? Ты? Ты что здесь делаешь?
2: Запасной номер при первом орудии, товарищ гвардии капитан!
5: Ты с ума сошел? Уходи отсюда, уходи!
2: Куда?
5: Назад, во второй взвод, к разведчикам, куда хочешь!
2: Никак нет, товарищ гвардии капитан!
5: Что?
2: Никак нет!
5: Я тебе приказываю, слышишь?
2: Никак нет!
5: Гвардии рядовой Солнцев.
2: Я, товарищ гвардии капитан.
5: Боевое задание. Немедленно доставить этот пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба. Понятно?
2: Так точно.
5: Повторите.
2: Доставить этот пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба.
5: Немедленно.
2: Немедленно разрешите идти.
5: Иди. Ну, что ж ты не идешь?

0: Ваня отдал пакет начальнику штаба, вышел из штабного блиндажа и побежал назад на свою батарею. Он не знал, что там уже давно все кончено. Танки уничтожены, атака отбита, а то место, где стояли пушки, уже находится почти в тылу. И тем более он не знал, как это все случилось.
1: Он не знал, что две пушки капитана Енакиева и остатки батальона Ахунбаева, расстреляв все патроны, в течение 40 минут отбивались от окружавших

0: фашисты продолжали наседать, то капитан Енакиев вызвал огонь на себя.
1: Горбунов! Дяденька Егоров!

0: дяденька Беденко. Дяденька Беденко.
1: Это ничего, пастушок. Это можно. Бывает, что и солдат плачет. Да ведь что поделаешь, на то война. Ты был хорошим сыном у своего отца с матерью. Ты был достойным сыном у капитана Янакиева. И теперь весь наш полк считает тебя своим сыном. Но помни, сынок, прежде всего и после всего, всегда и везде, ты должен быть верным сыном своей матери, Родины. Это многих...

Более 30 лет отделяет нас от дней войны. Ваня Солнцев жив. Возможно, он стал офицером или строителем, а может быть, учителем, шахтером, агрономом. Он жив, он среди нас. Но погибли Енакиев, Ковалев, Матвеев, Ахунбаев. Они вызвали огонь на себя, чтобы жил Ваня, чтобы жили мы. Память о них, благодарность им, вечны, как вечна жизнь.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Уважаемые товарищи, сегодня мы начинаем литературное чтение по повести Василя Быкова «В тумане». Слушайте первую передачу. Читает народный артист РСФСР Юрий Богатырев.
2: Холодным слякотным днем поздней осени на втором году войны партизанский разведчик Буров ехал на станцию Мостище, чтобы застрелить предателя, здешнего деревенского мужика по фамилии Сущеня. Этот Сущеня еще с довоенного времени работал на железной дороге и считался неплохим человеком. Но месяц назад, арестованный полицией за диверсию возле Воспянского моста, купил себе жизнь тем, что выдал соучастников, своих же путейцев, вместе с которыми развинчивал рельсы. Путейцев повесили в местечке, а Сущеню выпустили. И он вторую неделю отсиживался под боком у гарнизона, в своей хате, на окраине станции, в тепле и сытости, полагая, наверное, что партизаны до него не доберутся. Простят его. Но такое не прощается. За такое следовало наказать. Командиры в отряде, посовещавшись, приняли решение и прошлой ночью послали Бурова сделать то, чего невозможно было не сделать. В помощь ему дали партизана Войтика, и они вдвоем, верхом на лошадях, отмахав километров 30 лесного пути, в тот же день к вечеру выбрались из леса на опушку в километре от Мостища. «Видал? Вон. Приехали?» — кивнул Буров в сторону станции. Войтик знобко повел мокрым плечом, над которым косо торчал ствол его длинной драгунки. На его худом, неведомо когда бритом лице, под длинным козырьком черной кепки, не отразилось ничего, кроме усталости и явного желания отдохнуть. Но до отдыха, наверное, было еще далеко. «Вижу. Повременим немного. Стемнеет. Поедем. А река там?» — двинул острым подбородком Войтик. «Болото? Да уж переберемся как-нибудь». «Хорошо, как-нибудь». Притуманенная даль за полем и станцией медленно исчезла в ненастных сумерках, но вблизи было еще светло, и их могли увидеть со станции. «Думаешь, он нас ждет?» — сказал, помолчав Войтик, имея в виду то главное, что теперь беспокоило обоих. «Может, и не ждет. Давно смылся куда? В полицию, может?» «Приедем, посмотрим. А то сядем в засаду», — ощущая невольное раздражение от несогласия напарника, сказал Буров. Войтик настороженно повернулся в одну сторону, в другую, и хотя смолчал, Буров понял, что садиться в засаду ему не очень хотелось. Вообще все это не нравилось Бурову. Да и Войтику он видел тоже. Уж лучше же сходить куда-либо на связь, в деревню или на дальний хутор, даже посидеть возле шоссе в засаде, чем отправляться на такое задание. Но вот пришлось, хотел или нет, начальство о том не спрашивало. Приказало, и все. Беги, исполняй. Впрочем, тут было понятно. Этого Сущеню в отряде, кроме Бурова, знал в лицо еще Ковзан, отиравшийся с лета при кухне. Но Ковзана разве пошлешь на ответственное задание? Этот деревенский дядька за свою жизнь ни одного раза не выстрелил из винтовки. Ему ли справиться с сильным, здоровым Сущеней? Хата и надворные постройки Сущеневской усадьбы темнели в вечерней мгле. «Лишь бы не встретить кого в огороде, на стежке», — подумал Буров. Стараясь ступать потише, он прошел по грязному двору к дверям в сени, осторожно приоткрыл их за клямку и прислушался. Из хаты вроде никого не было слышно, только где-то из-за перегородки подала голос свинья. Он переступил порог и начал тихонько притворять за собой дверь. Но тотчас же распахнулась дверь из хаты. Рослый мужчина в черном ватнике с хмурым, свежевыбритым лицом, без шапки, пугливо уставился в полумрак. Это был, конечно, Сущеня. Буров узнал его и сдержанно сказал из сеней: «Можно к вам?» Сущеня. Буров узнал его и сдержанно сказал из сеней: «Можно к вам?»

0: Открытыми дверцами грубки разгорались дрова. В их мигающем свете на полу откуда-то появился мальчишка лет 4. Удивленным, почти восхищенным взглядом широко раскрытых глазенок уставился на Бурова. В руках он держал грубо вырезанную из куска доски игрушку, которую тут же с готовностью протянул гостю. «Во, лошадка, мне папка сделал». В искреннем ребячьем жесте было столько ласки и доверия, что Буров не удержался. Взяв игрушку, рассеянно повертел ее в руках, похвалил. «Хороша лошадка».
1: «А мне папка и собачку сделает с хвостиком».
0: «С хвостиком. Это хорошо. Как тебя звать?»
1: «Меня звать Глыса, а папку Суценя».
0: «Значит, будешь Григорий Сущеня», — сказал Буров. Он уже пожалел, что начал этот ненужный разговор с ребенком, и обернулся к хозяину, молча стоявшему возле порога. «Ну, как живется?» «Садись». «Чего уж», — выдавил из себя хозяин. «Не узнал сперва». «Изменился». «Так, наверное, и ты изменился», — сказал Буров. И, ощутив минутное, вовсе несвойственное ему замешательство, присел на скамью в простенке. Тут же к нему паутиному, переваливаясь, на выгнутых ножках приковылял Гриша. Доверчиво прислонился к колену.
1: «А у Леника патлон есть», — ласково заглядывая Бурову в лицо, сообщил он. «Что стреляет? Пух!»
0: «Вот как?» «Патроны теперь не для ребят», — строго заметил Буров. «Да не патрон, Гриша», — поправил отец. «Гильза у него».
1: «Ага, гильза».
0: Гриша тем временем оставил игрушку и, засунув в рот коротенький пальчик, принялся рассматривать гостя. «Я к тебе, Сущеня», — с дурацким напряжением в голосе сказал Буров, осторожно отстраняя от себя малыша. Тот, однако, продолжал льнуть к гостю.
1: «И пуля у него есть, у Леника».
0: «Ладно, Гришутка, иди в кроватку, там поиграешь», — сказал Сущеня и подхватил сына на руки. Гришутка протестующе захныкал, засучил ножками, но отец спокойно отнес его на кровать и расслабленно вернулся к грубке. «А жена где же?» — спросил Буров. «Корову доит. Сегодня вот баню протопил. Мыться собрались». Хозяин опустился возле грубки на низенькую скамеечку, нервно сцепил между колен большие крепкие руки. «Мыться — это хорошо», — сказал Буров, думая уже о другом. Он думал, что стрелять здесь Сущеню, наверное, было нельзя. Этот малыш портил ему все дело. Отца следовало куда-нибудь вывести, во двор или, может, к бане. К бане было бы лучше. Правда, выстрел могли услышать на станции, а им еще надо было перевязать через речку. Лучше бы, конечно, за речкой, оттуда через поле и в лес. Только как его доведешь туда? Вдруг догадается.
2: «Я знал, что придете», — сказал Сущеня с явным надломом в голосе, и в душе Бурова что-то недобро шевельнулось. Но Буров ничем не выдал того и почти добро заметил. «Знал? Ну и хорошо. Значит, вину свою понимаешь?»
0: «Чего ж тут понимать?» — развел руками Сущеня. «Никакой же вины нет на мне. Вот в чем загвоздка».
2: «Нет? Нет. А ребята?» — вырвалось у Бурова. «Что повесили?»
0: «Ребят повесили», — согласился Сущеня и сокрушенно поник на скамейке. Похоже, он даже готов был заплакать. Коснулся пальцами глаз, но тут же, наверное, совладал с собой и выпрямился, в душе ругая себя за промедление и нерешительность.
1: Буров почувствовал, как судороги сводят

0: его озябшие ноги. Портянка на левой к тому же сбилась и натирала стопу. Наверное, надо было кончать этот разговор и приниматься за дело. Однако не Влад со своим намерением, он тянул время, будто не решаясь переломить себя, настроить на главное. Из-за печи снова выбежал Гриша и деликатно приблизился к Бурову.
1: «Дядя, а у тебя наган есть?»
0: «Нет». «Какой наган?» — сказал Буров, слегка удивившись этому недетскому вопросу.
1: «А это что?» — малыш показал на кобуру.
0: «Это так, сумочка».
1: «А зачем сумочка?» — добивался Гриша, засунув в рот крошечный пальчик.
0: Как-то расслабленно он обнял колени Бурова и ласково, словно котенок стал тереться о них. Сущеня тем временем сидел напротив и не прогонял сына. Похоже, он погрузился в свои, вряд ли веселые теперь мысли. Но в сенях стукнула дверь, и в хату не сразу, медленно переступив порог, вошла женщина с ведром в теплом шерстяном платке на голове. Увидев чужого в простенке, опасливо насторожилась, но тут ее внимание привлек малыш, который уже пытался вскарабкаться к Бурову на колени. «Гриша!»
1: «А у дяди наган есть в сумочке», — живо сообщил мальчишка.
0: На лице у хозяйки что-то дрогнуло, как, впрочем, дрогнуло и внутри у Бурова, который сразу признал в женщине Анелию Курковскую, бывшую ученицу станционной школы, где когда-то учился и Буров. Видно, она тоже узнала его. «Здравствуйте!» «Здравствуйте, Анеля!» — с притворным оживлением ответил Буров, уже догадавшись, что его бывшая одноклассница стала женой Сущени. Разговор у них, однако, не пошел. Обоим мешало что-то. Буров, конечно, понимал, что, но, по-видимому, догадывалась и Анеля. «Это надо же покормить вас, голодные же, наверное», — после недолгого молчания нашлась хозяйка. «Некогда, Анеля», — сказал Буров, тут же рассердившись на себя. «Есть, конечно, хотелось зверски, так же, как посидеть, погреться в домашнем тепле, поговорить с молодой приятной лицом женщиной, которую он даже симпатизировал когда-то. Очень хотелось Бурову отогреть озябшее за дорогу тело или, может, подальше отодвинуть то, ради чего он приехал сюда и чему невольно противилось его существо. Но как было расслабиться, забыть о том хоть на минуту? Он и так сидел, будто на углях. Где-то на задворках его дожидался Войтик, и, может, по улице уже шли сюда полицаи. «Завесь окно», — тихо сказала Анеля мужу, а сама бросилась к посудному шкафчику в углу, затем к печи, зазвякала заслонкой. Сущеня послушно занавесил окно полосатой дерюшкой, висевшей на гвозде рядом, а Буров, подумав, решительно стащил с ноги мокрый сапог. «У вас портянки какой не найдется, переобуться».
1: «Портянки?» «Сейчас». Анеля скрылась в запечье, слыхать было, что-то разорвала там, и вынесла ему две мягкие теплые тряпицы.
0: Дрова в грубке весело разгорелись, по полу, по стенам мелькали багровые отблески, освещая красным и без того покрасневшую от стужи стопу Бурова.
1: «А как же мама твоя? Жива еще?» — спросила Анеля.
0: «Мамы уже нет. 3 года, как?
1: А сестра Нюра?
0: И сестры нету. Убили весной в Лисичанской пуще». С горестным вздохом хозяйка поставила на стол миску тушеной картошки, источавшей такой вкусный запах, что Буров поморщился и сглотнул слюну. Он не спеша переобувался, стараясь придать себе вид человека сытого, недавно вылезшего из-за стола. Сущеня тем временем шагнул за занавеску у печи и поставил возле миски початую бутылку, в которой знакомо блеснуло с пол-литра мутноватой жидкости.
1: «Так, может, присядем?» — вопросительно взглянул он на Бурова. Тот решительно покачал головой. «Нет, я не буду». «Что ж, жаль. Тогда я. Можно?» «Ладно», — согласился Буров, — «только недолго». Сущенин налил полный стакан и выпил разом, с какой-то недоброй решимостью, словно навсегда и без оглядки бросаясь в омут, пожевав корку хлеба, и замер возле коптилки. Анеля ставила перед ним тарелки с салом, колбасой, огурцами, украдкой поглядывая то на мужа, то на Бурова, переобувавшегося в простенки. «Эх, как не по-людски все!» — скрипнул зубами Сущеня, и Анеля метнулась к Бурову. «Это ж правда! Разве мы надеялись на что или ждали? Как его взяли, у меня сердце зашлось. Неделю спать не могла, все глаза выплакала. Ну, выпустили, что ж теперь делать? Разве ж по его воле?» То и дело, сглатывая слюну и не переставая следить за всем, что происходило в хате, Буров одновременно вслушивался, стараясь не пропустить какой-либо звук со двора. Но на дворе и на улице вроде все было тихо, в незавешенном возле порога окне уже густо расплылась ночная темень. Пробравшись к застолью, Гриша устроился на скамье возле отца, ближе к еде. Кажется, он уже потерял интерес к гостю. «Он же ничем не погрешил против них, он же их выгораживал», — тихонько заплакала Анеля. И Буров не удержался. «Но ведь повесили, а его выпустили. За что?» «А кто ж их знает, за что?» «Нет, так не бывает». Сущеня при этих словах отшатнулся от стола, пристукнул большой рукой по столешнице. «Ладно, Анеля, что говорить? Судьба». «Да», — неопределенно произнес Буров и поднялся со скамьи. «Надо было кончать этот разговор. Пошли». Он вышел на середину хаты, подтянул на шинели ремень. Будто окаменев, Сущеня продолжал сидеть за столом, навалясь грудью на край столешницы. Казалось, он не слышал, что сказал Буров. Вдруг задвигался, поспешно налил себе из бутылки и снова одним глотком опорожнил стакан. «А, черт с ним! Пошли!» «Куда?» — взвелась Анеля. «Куда ты его? Куда?» Она зарыдала негромко, но страдальчески и безутешно. За ней заплакал малой. А Буров испугался, что они своим плачем взбудоражат полстанции. Правда, Анеля вскоре зажала рот руками, начала плакать тише, потом подхватила на руки малого. Сущеня тем временем набросил на плечи ватник. «Пошли». Это, будто вспомнив о чем-то, обернулся, торопливо поцеловал жену и решительно шагнул к двери. Его дрожащие руки бегали по груди в поисках пуговиц, чтобы застегнуть ватник. «Куда вы?» — снова закричала Анеля и зарыдала так, что Буров сжался от страха. «Не надо», — сказал Сущеня жене, — «ненадолго. Ты не плачь. Успокойся». Он говорил тихо, с сочувственной добротой в голосе, и, наверное, это подействовало. Анеля скоро умолкла. Правда, ее губы еще безмолвно подергивались, а глаза недоверчиво впились в лицо мужа. Она будто пыталась разувериться в том, о чем уже догадалась. «Тут на одно дело надо», — соврал Буров, у которого от этого прощания нехорошо защемило сердце. «Скоро вернется». Прижимая к себе малого, она все еще бросала тревожные взгляды то на мужа, то на Бурова, которому очень не терпелось скорее кончить все это и уйти за речку. «Приду, ага», — спокойнее подтвердил Сущеня. «Так это же, как же ты, ничего с собой не взял?» — встрепенулась Анеля. «Хоть сало возьми». Наверное, она все-таки поверила. Выпустила из рук мальчишку, кинулась к столу, суетливо засобирала на дорогу. Сало, хлеб, дрожащими руками заворачивала все в какую-то бумажку. «Вот, перекусить, а то как же без еды? И это, луковицу дам?» «Не надо», — безразлично сказал Сущеня, заталкивая сверток в тесный карман. И Анеля опять насторожилась. «Ты же любишь, чтоб с луком?» — напряглась она, снова заподозрив что-то и готовая вот-вот заплакать.
0: «Если любишь, так возьми», — поспешно сказал Буров и повернулся к Аниле. «Ага, давай лучку, с лучком оно вкуснее, сало особенно».
1: Где-то под припечком Анеля нашла пару луковиц, одну сунула в руки мужа, другую протянула Бурову. Тот взял, похвалил лук. «Пригодится на закусон». Анеля вроде стала спокойнее, похоже, поверила обману, хотя все еще выглядела напряженной, то и дело вытирала глаза, но уже не плакала.
0: «Если задержусь, мойтесь без меня», — сказал Сущеня. Они вышли из хаты. Сущеня впереди, Буров за ним. На дворе уже стемнело, дул холодный ветер, но дождя не было.
1: Сущеня стал какой-то нерасчетливо резкий в движениях, широко шагнул с крыльца и остановился на грязном дворе.
0: «Куда?» — не поворачиваясь, спросил он.
1: «Туда, туда», — указал Буров в сторону дровокольни.
0: Хозяин сделал несколько шагов и снова остановился.
1: «Лопату взять?»
0: «Возьми,
1: что ж», — подумав, согласился Буров и проследил за тем, как Сущеня, перебрав в подстрешье какие-то палки, вытащил из-под них лопату.
0: «Что ж, сам понимаешь», — тихо, будто извиняясь даже, сказал Буров. «Если выдал...»
1: Сущеня так резко обернулся к нему, что Буров от неожиданности отпрянул, и хозяин выдавил с приглушенной яростью: «Я не выдавал!»
0: «А кто же выдал?» — удивился Буров.
1: «Не знаю, не знаю. Но ведь тебя выпустили?»
0: «Выпустили, сволочи!» — с отчаянием выдохнул Сущеня и подавленно добавил: «Лучше бы повесили разом».
1: Последние слова он приглушенно бросил через плечо, будто с остатком слабой надежды оправдаться, что ли. «Но теперь какой смысл оправдываться?» — подумал Буров. «Разве перед ним следователь?» «Буров не следователь и не судья, он только исполнитель приговора, а приговор этому человеку вынесен там, в лесу. Ему ли пересматривать его?»
0: «Но как было и исполнять, если...» Исполнитель уже поколебался в сознании своей правоты.
1: Времени, однако, у них было немного. Даже совсем не было времени. Тем более чувствовал Буров, что он просто может завязнуть в этой запутанной истории Сущеней и провалить все задание.
0: Они торопливо обошли дровяной завал во дворе и свернули на дровокольню, где топтались во тьме две лошади, и рядом притоптывал озябший Войтик. Тот сразу отдал Бурову повод его кобылки, и они скорым шагом пошли к бане. Войтик впереди, Буров сзади. Между ними с лопатой в руке шел Сущеня.
1: Вопреки опасениям Бурова, речку теперь преодолели легче, чем в первый раз. Войтик взобрался на коня и осторожно переехал ее возле кладки. По кладке на ту сторону довольно сноровисто перебежал Сущеня. Чтобы не намочить ноги, Буров также благополучно переехал речку верхом. И они остановились на болотистом берегу за лозняками.
0: Буров еще ничего не решил, но Сущеня эту короткую заминку, наверное, понял по-своему и взмолился: «Ну что вы, братцы, берег же весной заливает, торфяник тут».
1: «А ты что, песочка захотел?» — без определенного, однако, намерения сказал Буров.
0: «А хотя бы и песочка все-таки лучше, сам понимаешь. Придется же когда-нибудь и самому».
1: «Песочка?» — сказал Буров, подумав.
0: «Ну ладно, поехали.
1: В сосняке там песок».
0: «Ну хотя бы в сосничке», — дрогнувшим голосом согласился Сущеня.
1: Они взобрались на плоскую вершину пригорка и остановились. Всюду было тихо, темно, терпко пахло лесной сыростью и хвоей. Вокруг по склонам темнели толстый ком сосен, редкие кусты можжевельника, какие-то непонятные пятна. Но Буров давно уже привык к загадочному виду ночного леса. Тот его мало тревожил. Теперь его больше тревожил Сущеня. «Ну, — нарочито бодро произнес Буров, — чем не местечко? На любой случай. Случай. Если бы мне сказали, когда. Уныло начал и не кончил Сущеня. Сутулясь, он стоял на пригорке, устало дыша и всем своим обиженным видом свидетельствуя, что совершается несправедливость, с которой он бессилен бороться и вынужден ей подчиняться. Буров видел это, и ему все больше становилось неловко от своей незавидной роли в этой истории. И он сказал, может, для того, чтобы слегка ободрить Сущеню, а заодно и себя тоже. Конечно, все случается в такую войну. «Но ведь это дико!» — вскрикнул Сущеня. И Буров сердито его одернул. «Тихо ты!» И оглянулся на Войтика, молчаливо стоявшего с лошадью несколько ниже, на склоне пригорка. «Войтик, покарауль там, у дороги, пока управимся!» Не сразу, по своему обыкновению, сперва о чем-то подумав, Войтик потянул за повод коня и молча пошел вниз к опушке и недалеко отсюда гравийки. Буров отпустил свою кобылку, пусть попасется немного. «Ну, давай. Где ты хочешь? Просто как о чем-то малозначительном», — спросил он Сущеню. Тот, будто очнувшись от угрюмой задумчивости, силой вогнал в землю лопату. «Правду сказал тот гроссмайер. У него не выкрутишься». «Ага, уже какой-то гроссмайер», — подумал Буров. «Вот так и не связь ли обнаруживается?» Он отошел на 3 шага в сторону, чтобы не мешать Сущене, стал на пригорке. Вообще он понимал, что, согласившись вернуть сюда, в лес, делает не то. И прежде всего тратит попусту ценное время ночи, за которое они бы отъехали далеко. Что завтра как бы не пришлось пробираться среди бела дня возле Шишанского гарнизона, засветло переходить шоссейку. Но он невольно оттягивал исполнение приговора, выискивая для того какие-то причины, и даже был доволен в душе, когда те причины отыскивались еще и у Сущени. Молча, с упрямой настойчивостью, Сущеня тем временем принялся рыть себе яму. Отбросив в стороны мох, он долбил жесткие корни, выбрасывал их наверх вместе с сухим белым песком, и уже через несколько минут до колен углубился в землю. «Еще немного подолбит, и, пожалуй, будет довольно», — с отчаянной решимостью подумал Буров. «Все-таки надо кончать. Как это сделать? Выстрелить в него в яме или над ямой? Стрелять в грудь или в затылок? Как удобнее? Или, может, спросить у самого? На выбор?» Буров хотел, чтобы все обошлось по-хорошему, без ругани и издевки. Все-таки свой человек, бывший сосед. К тому же еще Анеля и малый Гриша. Как все это противно, не по-людски. Пусть бы послали кого другого, в который раз начинал злиться Буров. «Ты это, хоть не говори Анеле», — выпрямился в яме Сущеня, вытирая рукавом лоб и часто дыша от усталости. «Что не говорить?» — не понял Буров. «Ну что застрелил? Скажи, немцы убили. Потом уже, конечно, выяснится. Там видно будет», — уклончиво ответил Буров. «Ч
0: «Чудак человек», — подумал он о сущении, который, немного передохнув, снова принялся копать. «Ну, может, хватит?» — сказал Буров, шагнув на песок, и сущение устало выглянул из ямы. «Закапывать много придется». «Ага, ты уж закопай, я тебя попрошу. Ватник бы надо Анеле отдать». «Ватник? Давай, передам как-нибудь». «Ага, хороший же ватник, когда она такой справит?» «Вдова?» Отставив в сторону лопату, сущение снял с себя ватник, бросил под ноги Бурову. Тот взял, отряхнул от песка, ощутив тяжесть свертка в кармане, и, ступив в сторону, оглянулся. Кобылка, слыхать было тихо, паслась возле кустарника. Она не любила ночью далеко отлучаться от хозяина, и он знал это. Его вдруг встревожил недалекий шорох возле дороги, который, показалось, как-то внезапно прервался, и Буров тихо позвал: «Это ты, Войтик?» Но из кустарника никто не откликнулся. Потом там что-то хрустнуло явно и подозрительно. Буров постоял недолго и вдруг, пригнувшись, схватился за карабин. Он еще ничего не увидел в темноте, но уже отчетливо ощутил угрозу, исходящую из кустарника, где наверняка появились люди. «Стой!» — негромко приказал он и присел на корточки, чтобы лучше увидеть во тьме. Какая-то тень метнулась между неподвижных кустов можжевельника и исчезла. «Стой!» — сдавленно крикнул Буров. Но только он поднес к плечу приклад карабина, чтобы выстрелить, как с той стороны грохнуло разом три выстрела. Пули ударили в ствол ближней сосны, обсыпав его крошкой коры. «Что же это такое? Там же Войтик! Там Войтик!» — забилась в голове почти паническая мысль. И он выстрелил тоже два раза подряд. Оттуда началась густая стрельба. Пули сыпались сверху хвоей, взбивали песок. Буров все напрягал зрение, стараясь хоть что-то увидеть в темноте, но почти ничего увидеть не мог. Тогда он начал стрелять по кустарнику наугад, но только сделал два выстрела, как со стоном опустился наземь, подкошенный острым ударом в бок. «Ну, попали! Попали!» В кустарнике под боровинкой уже явственно замелькали зыбкие тени. Он выстрелил еще раз и, испугавшись, что его окружат, отскочил в сторону, кувырком скатился с пригорка. Заслышав рядом встревоженный крик Бурова, сущение отмер от испуга в своей яме-могиле, а потом, как загремели выстрелы, сжался, втянул голову в плечи. Он не сразу понял, что стряслось наверху, и только когда рядом мелькнула согбенная тень Бурова, смекнул, что надо удирать. С необычной ловкостью он выбросил из ямы свое дюжее тело, перевалился через песчаный брусвер. Между частых торопливых выстрелов с дороги уже слышались невнятные крики, пули с продолжительным визгом пронизывали лесную темень, но стреляли не по нему, наверное, вдогонку Бурову. И потный, разгоряченный сущение приступил с пригорка несколько в ином направлении, но тоже от тех, что приближались с дороги. Он не знал, что надо было спасаться. И он бежал сперва с боровинки, потом по кустарнику вглубь леса, едва не грохнулся на землю, зацепившись за корягу, ободрался в кустарнике, выскочил на край болотца с мягким податливым мхом внизу. Дальше было кочковатое болото, но он знал, что болото можно было обойти стороной, взяв ближе к пригорку с соснами. И так он бежал долго, пока вконец не уморился, потом пошел шагом. Его не преследовали, может, его и не заметили даже. Какое-то время позади на боровинке слышались голоса и бахали редкие выстрелы, по-видимому, в ту сторону, где исчез Буров. Хотя за Буровым они вроде не погнались. Похоже, они остались на боровинке, возбужденно переговариваясь. Их слова в лесном шуме едва достигали слуха, и сущение не мог ничего разобрать. Он слушал и ждал, куда они направятся дальше, следом за ним или вдогонку за Буровым. Будут искать или нет? Стрельбу, однако, они прекратили. Опять воцарилась лесная тишина, лишь сонно шумели сосны. И сущение впервые подумал, что, судя по всему, его расстрел пока что откладывается, и появляется странная возможность спастись. Только где оно, это спасение? В какой стороне? Дома он наверняка не спасется. Дома его настигнут тотчас же, как только он там появится. Но где не настигнут? Куда ему податься, чтобы воспользоваться той удачей, какую нежданно послала разнесчастная его судьба? Он пошел тише и осторожнее, стараясь не натыкаться в темноте на торчавшие всюду сучья, оглядываясь и прислушиваясь. Становилось чертовски холодно, стыли руки, ледяной корой бралась на спине рубаха. Он долго и почти вслепую брел в негустом здесь сосняке, стараясь услышать что-либо сзади, с пригорка. Но там, похоже, все смолкло или затаилось на время. А может, они ушли оттуда? «Зачем им сидеть ночью в лесу?» — подумал Сущене. «Где-то там остался его ватник, но ватник уже не возьмешь. Ватник они, конечно, подобрали сами». Все же, наверное, это полицаи, иначе Буров не стал бы в них стрелять. Да и они в Бурова тоже. Только как полицаи оказались тут? Выследили? Или, может, услыхали их возню у дороги? Но ведь там был этот, другой партизан. Куда он подевался? Может, убили, если он ничем не дал знать о себе, ни криком, ни выстрелом? Отойдя, может, на километр от Боровинки, Сущеня остановился на краю старой вырубки, густо поросшей малинником и молодым хвойным подростом. Перевел дыхание. Отойдя на порядочное расстояние от Боровинки, он снова набрел на низину с лозняком и ольшаником. Вспомнил, что чуть правее начинался редкий молодой сосняк, и дальше, до самого бора, тянулись перелески, березняк, хвойные посадки. Где-то рядом бежала лесная дорожка, но дорог теперь ему следовало избегать. Вытянув в темноте руку, он слепо брел краем сосняка, то и дело уклоняясь от холодных мокрых ветвей, придерживая шапку на голове. Встретившийся ему на пути молодой осинник, который он помнил с лета, лучше было бы обойти далеко стороной, и только он повернул от него, как в привычном ветреном шуме леса различил новый непонятный звук, будто лесной голубь сонно проворковал где-то и смолк. Сущеня выждал немного, вслушиваясь, и, встревоженный внезапной догадкой, полез в гущу осинника. Голубиный внутренний звук раздался явственнее и ближе. Напрягая зрение, Сущеня осмотрелся. Было по-прежнему темно, но уже привыкшие к лесной темноте глаза Сущени различили в кустарнике едва заметный светловатый бугорок. Опустившись возле него на колени, Сущеня пошарил руками и сразу наткнулся на ложе винтовки в траве. Нащупал разбросанные полы шинели, откинутую в сторону руку. Кажется, это был Буров в его подпоясанной волглой шинели. Но он молчал, никак не реагируя на прикосновение чужих рук. И Сущеня не решился окликнуть его, только лихорадочно ощупывал его тело, смекая, что тот еще жив, хотя и лежит без сознания. Руки Сущени густо испачкались в крови. Но где была рана, он понять не мог. Слегка повернув на земле раненого, ощупал его бока. Трава под ним тоже была в крови, как полы шинели внизу. Но Буров по-прежнему оставался безразличным к его прикосновениям, лишь натужно тихо стонал. Что было делать? Как помочь раненому? Этого Сущеня не знал. Он лишь подергал его за рукав. Ты жив, а? Куда тебя? А?» Буров все так же молчал, сдавленно тихо постановая, и словно в ознобе мелко трясся. «Наверное, перепало ему как следует», — обеспокоенно подумал Сущеня. «Как бы он здесь ни кончился? И что было делать? Как ему пособить? Может, сперва унести его в более укромное место? Потому что утром с рассветом этот край осинечка весь станет виден с дороги. В ту пору сквозь голый подлесок, видать, далеко». Сущеня был мужик сильный. Когда-то на станции разгружал пульмановские вагоны с солью. Напрягшись, он взвалил на себя тяжелое тело Бурова, подобрал с травы винтовку и, опершись на нее, как на палку, поднялся на ноги. Немалых усилий стоило ему с ношей на плечах выбраться из чащи на более свободное место. Там он немного распрямился, удобнее перехватил раненого. В негустом сосняке идти стало удобнее. Он прибавил шагу и едва не упал, зацепившись за корень. Кое-как все же удержался. Снова поддал выше упрямо сползавшего вниз Бурова, и тот вдруг с усилием выдохнул ему в ухо. «Войтик, ты?» Сущий не хотел назваться, сказать, что он не Войтик, но с опущенной головой, прижатой подбородком к груди, разговаривать было чертовски неудобно, и он предпочел смолчать. Пусть думает, что Войтик, а там будет видно. Главное, пока ночь, надо подальше отойти от этого злосчастного места, скрыться от полицаев. Поутру, наверное, все тут обложат, начнут прочёску. Утром они запросто могут попасть в полицейские сети. Однако, черт побери, долго нести так, подвернув голову тяжелого мужика на плечах, становилось невмоготу. Сущий весь взмок от пота, затекли руки, а потом стали подкашиваться ноги. Чтобы не упасть, он медленно опустился под сосной на колени и бережно свалил с себя Бурова. Войтик не сразу заметил, как дорожка в хвойном лесу стала приметнее, и он перестал сбиваться с нее, натыкаясь на низкое сучье подлеска. Кажется, начинало светать. Ночной мрак медленно отделялся от земли, задерживаясь в ветвях сосен. Вокруг будто испаряясь редела ночная мгла. Вглядевшись в подлесок, он различил невдалеке под соснами странную громоздкую тень, словно медведь пробирался по лесу. Он то двигался стремительно и прямо, то, замерев и пошатываясь, осматривался по сторонам и снова быстро устремлялся вперед. Вот он скрылся в подлеске, вышел на прогалинку, снова остановился, и Войтик скорее догадался, чем увидел, что это человек. Но что он несет? Не другого ли человека? Неуверенная еще догадка осенила Войтика, и он, решительно шагнув навстречу, тихо позвал: «Буров!» Человек, видать было, остановился и прохрипел, не бросая ноши: «Товарищ Войтик!» Замедленным шагом Войтик пошел между сосенками навстречу, и перед ним все больше вырисовывалась в полумраке рослая фигура Сущени с его ношей и висящей спереди винтовкой. Однако винтовку тот не спешил перехватывать в руки, и это несколько успокоило Войтика. «Встретил, называется», — выругался про себя Войтик и спросил: «Что с Буровым?» Сущень вроде не удивился этой неожиданной встрече, бережно опустил к ногам Бурова и устало выдохнул: «Да вот, ранило». «Наделал делов», — сказал Войтик, снимая винтовку. Не выпуская ее из рук, он склонился над безмолвным Буровым, уже ясно сознавая, что это ранение принесет ему немало горьких забот. Они молча уселись с двух сторон от него, напряженно вслушиваясь в лесные звуки. Но здесь ничего не было слышно. Тихо посвистывая ветвями, шумел на ветру сосняк, да поблизости начала стрекотать сорока. «Хотя бы не навела сдуру, кого на эту поляну», — опасливо подумал Войтик. «Они уже порядком набродились по лесу, да и времени, наверное, прошло немало. В этот короткий день, — знал Войтик, — не заметишь, как утро перейдет в вечер. Наверное, надо было воспользоваться остатками дня и что-то предпринять для Бурова, а то в темноте, да на незнакомой местности, очень просто нарваться на беду. Надо было идти доставать повозку. Кто только пойдет». «Сущение», — сказал Войтик, — «ты тут знаешь, где что? Где село, знаешь?» Сущение озабоченно посмотрел в сосняк, послушал, прикинул: «Так, Бабичи там где-то под пущей. Это там, где стреляли? Ну? Тогда дуй за повозкой, сказал Войтик. Сущенье поднялся, помедлил, вроде хотел что-то сказать на прощание, но не успел он, пригнувшись, шагнуть в сосновую чащу, как его остановил Войтик.
1: Нет, подожди, пойду я, решил он. А ты сиди тут, карауль.
0: Хорошо, послушно ответил Сущенье, опять усаживаясь у ног Бурова возле разлапистой с обвисшими ветвями сосенки. Войтик тем временем стал собираться в дорогу. Подобрал с земли карабин Бурова, закинул его за спину, взял в руки винтовку, глубже надвинул на голову свою черную кепку и подтянул ремень с кобурой. Он уже ступил было в чащу, как сзади подал голос Буров.
2: «Граната! А где граната?»
0: Вялыми руками раненый ощупал опавшую грудь и притих в неподвижности. Войтик продолжительным взглядом посмотрел на Сущенью.
2: «Я не брал», — сказал Сущенье. «Может, потеряли ночью?»
0: Буров поморщился, подумал и сказал, обращаясь к Войтику.
2: «Ты отдай мой наган».
0: «Наган? На, возьми, конечно». Вынув из кобуры черный милицейский наган, Войтик вложил его в протянутую руку Бурова, и тот сунул наган под себя. Ремень с кобурой остались на Войтике.
1: «Я постараюсь скоро», — бодро сказал Войтик, — «если недалеко».
0: Он исчез в сосняке. Поблизости прошуршали и затихли хвойные ветки, и все вокруг смолкло. Сорока, слышно было, застрекотала в некотором отдалении, видно, погналась за Войтиком, и Сущенье подумал, что сороку, если привяжется, уже ничем не отгонишь. Но сорока теперь, пожалуй, не самое для него страшное. Страшнее, что будет с Буровым.
3: Вы слушали первую передачу по повести Василя Быкова «В тумане». Читал народный артист РСФСР Юрий Богатырев. Вторую передачу слушайте завтра, 1 июня. В эфире литературная передача. Сегодня мы продолжим чтение повести Василя Быкова «В тумане». Напоминаем содержание предыдущей передачи. Действие повести происходит в Белоруссии в годы войны. Два партизана, измученные усталостью, едут на станцию, чтобы убить предателя. Буров и Войтик, которым выпало это нелегкое поручение, каждый по-своему тяготится этим приказом партизанского начальства. Однако приговор нужно привести в исполнение, расстрелять путейца Сущенью за то, что он предал своих товарищей, организовавших крушение немецкого эшелона. Схваченный вместе со всеми, Сущенье не был казнен. В лесу, где должны были расстрелять его партизаны, на них нападают полицаи. В результате перестрелки тяжело ранят Бурова. Имея возможность бежать и скрыться, Сущенье, однако, не делает этого. Он пытается спасти Бурова. Итак, слушайте вторую передачу по повести Василя Быкова «В тумане». Читает народный артист РСФСР Юрий Богатырев.
0: Сущенье сызмалу знал за собой одну нелегкую особенность. Будучи обиженным, он терял естественную способность противиться обиде, жаловаться или протестовать. Он мог лишь заплакать, замкнуться, забиться в какой-нибудь закуток, обособиться от людей. Позже, когда подрос, мог выругаться, надуться, но не покаяться, если был виноват, или оправдываться, если был невиновен. Он сам не рад был этой особенности своего характера, и сколько натерпелся через нее, одному лишь ему известно. Хорошо еще, если рядом были друзья, которые знали его и при случае могли защитить. Если же ни друзей, ни свидетелей рядом не было, он все переносил молча. Доказывать, обижаться, спорить или брать горлом, как некоторые, было противно его существу. Его лишь охватывала неодолимая тоска, которую он мучительно переживал наедине с собой. «Я уж на путях 13 лет проработал», — горестно начал Сущение. «Да ты же знаешь, наверное, как немцы пришли, бросил было. Но приходит начальник станции, тот наш, Терешков, говорит, надо идти работать, иначе немцы расстреляют. Ну, что делать? Пошел, хотя и не хотелось. Вроде предчувствовал». И это было правдой. Сущине очень не хотелось идти при немцах работать на железную дорогу. Чуяло сердце. Добром та работа не кончится. Но жаль было и Терешкова, в общем, неплохого человека, с которым они вместе проработали последние 6 лет до войны. Собрал этот начальник бригаду, все знакомые мужики, ровесник Сущине Топчевский, 3 года проработавший на путях, хороший компанейский мужик из самого Мостища, Петро Карабань из соседней деревни и молодой еще парень-фрезеровщик Мишук, который, как началась война, вернулся домой из Витебска, где учился на плотника. Как и до войны, пошли на пути. Работа все та же, знакомая. Рихтовка, подбивка, замена подгнивших шпал, ремонт стыков, при надобности забивка костылей. А на станции, кроме своего начальника Терешкова, появился и какой-то немец, вроде цивильный, но в кителе, с красной повязкой на рукаве. И по-русски немного умеет. По дороге вскоре пошли поезда. На восток, груженные техникой и войсками. На запад, больше порожняком, но были и санитарные. Или с пленными в вонючих, наглухо закрытых вагонах. Знаешь... Работали по-прежнему, только на душе так противно, что сказать невозможно. На кого работаем? Что же, не понимали, на кого работали? Едва слышно простонал Буров. Понимали, почему же? И говорили про то открыто. Мужики все свои, друг друга не опасались. Работали, однако, не очень усердно. Больше тянули время, а как только начинало вечереть, разбирали инструмент и на станцию. Сначала все шло хорошо, и даже немец не очень донимал. Но вот весной приехал новый начальник по фамилии Ярошевич. Черт его знает, что за человек. Вроде бы свой, но хуже немца. Ввел ежедневную проверку работы путейцев и стал придираться злобно по мелочам. Измерит путь, если не хватит миллиметра или миллиметр лишний – скандал. И взял за правило все взыскивать с бригадира. Чуть что не так – бригадира по морде. Сущение сначала не мог сообразить, за что он на него так взъелся. Потом начал догадываться. Это он настраивает бригадира против рабочих, чтобы тот больше с них требовал, а те, чтобы, в свою очередь, его боялись и ненавидели. Вот тогда он и попользуется властью в полную меру. Вражды между путейцами, однако, он не добился. Те все были люди с умом и возненавидели самого Ярошевича. И если раньше, когда начальником был Терешков, путейцы еще остерегались, то теперь стали открыто поговаривать между собой, как устроить немчуре тарарам. Тем более, что в лесах уже забахало, заухало, появились партизаны. Однажды сожгли 2 грузовика на лесной дороге, невдалеке от станции. Бригада путейцев Сущения в то время работала на Кузовском болоте. Работы было много. Вообще, участок тот был самый плохой, и они занимались им с весны. А тут новый начальник перебрасывает их на железнодорожное закругление перед Воспянским мостом. Говорит, что шеф-немец проверил накануне, нашел много огрехов, надо их устранить, выверить радиус и подбить сотню шпал. Бригадир Путейцев был человек исполнительный, послушный, и на завтра утречком они взяли инструменты и с ручной каталкой потопали полотном к Воспянскому мосту. Работали там трое суток. И как раз в ту пору поезда на восток немцы стали пускать ночью. Что они там везли, путейцы не могли видеть, но предполагали, что, пожалуй, важные грузы, может, танки, если для перевозки использовали исключительно темное время суток. И вот как-то однажды самый молодой из них, ФСОшник Мишук, когда они перекусывали, усевшись в ряд за канавой, и говорит: «А давайте развинтим звено и устроим тарарам. На закруглении ладно получится». Топчевский подумал и поддержал: «А что? Дельная мысль». Карабань тогда промолчал, а Сущеня так сразу был против, что надумали. Немцы они дураки, что ли? Не догадаются разве? Стык ведь развинчен, сразу видать будет. Начали спорить, и Мишук с Топчевским доказывают, что если состав полетит под откос, тут ни один стык не уцелеет. Все покорежатся, как возле Лемешовской будки. Месяц назад там была авария или, может, подрыв, и они видели, что там творилось. Там действительно был винегрет из рельсов, шпал, вагонов. Но там несколько иной профиль пути. Там выемка, а не закругление. С самого начала Сущеня был против этой затеи, ибо знал, может, лучше других, как трудно будет упрятать концы в воду. Закругление — не выемка. Тут наверняка больше полетит под откос. Полетит на плавни или даже в реку под мост. Тоже неплохо, конечно, даже хорошо очень. Только вот стык как бы не остался уликой. Очень сомневался Сущеня. Но у его мужиков уже загорелись глаза: «Давай, да давай!» И ему не захотелось предстать в их глазах трусом или, хуже того, немецким прислужником. И он согласился. Не сказал, правда, ничего, просто смолчал. Когда перед концом работы, уже на закате солнца, Мишук, Топчевский и Карабань поразобрали ключи и обступили самый удобный для диверсии стык на закруглении. Бригадир молчал, но в душе он уже чувствовал, что добром это не кончится. Будет беда. Ну, знаешь, развинтили стык, немного сдвинули рельс, один внешний, этого было достаточно, и быстро покатили инструмент на станцию. Рассчитывали так, что до поезда пройдет не менее часа времени. Начинало темнеть, стыка никто не заметит, а пока случится крушение, мы будем далеко. Мало ли что могло тут произойти, мол, после нас. Может, партизаны или что другое, а мы ничего не видели. В самом деле, так они думали. Они думали, что после крушения немцы будут искать улики, собирать доказательства. И доказательств никаких не найдут. А путейцы все будут отрицать, и все как-нибудь обойдется. Но, видно, в жизни ничего не выходит так, как думается. Тем более в войну. В тот день что-то нарушилось и у немцев, и первый поезд они пустили раньше, еще до наступления темноты. Не успели путейцы втащить каталку в сарайчик при станции, как на стрелках загрохотало, и у Сущени недобро защемило сердце. Очень не вовремя шел этот поезд, а поезд между тем без остановки проскочил станцию. Они лихорадочно заспешили, чтобы скорее смыться, но этот Ярошевич, как назло, начал расспрашивать бригадира, много ли за день сделали, сколько осталось, как закругление, можно ли скоро исправить дефект. Сущеня, рассеянно отвечая, стоял перед начальником, ни жив, ни мертв, состав уже должен быть
2: там, возле моста, неужели он проскочил невредимым? Но нет, не проскочил. Конечно, полетел под откос. Десяток вагонов сделали кучу малу под насыпью. На стрелках все услыхали, и к начальнику прибежал запыхавшийся потный стрелочник. Говорит: «Беда! Возле моста крушение!» Начальник Ярошевич тот сразу бросился к телефону, а мы незаметно смылись, кто куда. Я как побитый притащился домой. Думал тогда: кончится плохо, но, может, не очень скоро. Все-таки должны же они что-то расследовать, выяснять, кого-то допрашивать. А они всех сразу и хапнули. Их взяли на другой день, утречком, как только аварийный поезд расчистил пути, и, как и предполагал Сущеня, немцы нашли под завалом тот развинченный ими стык. Взяли всю бригаду, потому что от времени окончания ее работы там до момента аварии прошел всего 1 час. Кто же еще там мог быть? Впрочем, никого особенно и не искали. Сразу взялись за этих 4 путейцев, хотя по существу никаких конкретных улик против них и не было. Начали, конечно, с бригадира. Допрашивали в бывшей районной больнице. Сошлись там 10 различных чинов, своих и немцев. Ждали. Кабинетик такой был уютный, светлый. На подоконниках широких окон кудрявились цветочки в вазонах. А хозяин, с виду еще молодой человек в коричневом кителе с погонами и с довольно приветливым лицом, сначала и не кричал даже. Обращался как будто сочувственно или понимающе, чем слегка удивил Сущеню. Говорил по-русски чисто, аккуратно держа в длинных пальцах с перстнями тонкую немецкую сигарету. Он просто, почти дружески спрашивал Сущеню: «Так кто вам дал задание разрушить железную дорогу?» «Да мы ничего не разрушали. Мы ничего не знаем», — с неподдельной искренностью удивлялся Сущеня. «А кто же разрушил?» «Так не видел, не знаю». «Не знаешь», — неопределенным тоном повторил немец и кивнул кому-то из своих помощников, что выстроились в ряд у стены. «А ну, дайте ему вспомнить». Его сразу ухватили 2 пары сильных и злых рук, толкнули, подхватили, повели. 2 сатанелых от злобы мордатых полицая сначала связали ему впереди руки, а затем, посадив на пол, и ноги. И он нелепо подумал: а ноги зачем? Но вскоре понял, зачем. Той же веревкой прикрутили к ногам связанные руки, и он превратился в подобие колеса с выгнутой голой спиной. И тут началось. Сущеня не кричал, старался не стонать даже. Он, разумеется, и не рассчитывал на другое, потому все терпел молча, прощаясь с волей, семьей, да и с жизнью тоже. Избитого до бессознания его бросили на мокрую солому в подвале, где постепенно по одному очутились и остальные 3 его путейцев. Все стонали, охали, плевались кровью. Топчевскому, наверное, отбили легкие, изо рта у него шла кровь. Очень хотелось пить, но воды не давали. Допросы и пытки тем временем продолжались 2 раза на день, утром и вечером. Впрочем, спрашивали мало. Все тот же симпатичного вида немец службы СД, как Сущеня узнал потом доктор Гроссмайер, начинал разговор с вопроса: кто приказал развинтить рельсы? Сущеня тут мог не кривить душой, не запираться. Простодушно глядя в хитровато-насмешливые глаза немца, он отвечал и даже клялся, что никто не приказывал. И Гроссмайер не настаивал на другом ответе, ничего более не добивался, сразу отправлял в подземелье.
0: хорошенько вспомнить. Били 4 дня подряд. И знаешь, страха не было. Только жену и дитя было жалко до слез. И вот как-то после обеда приходит полицай, кричит: «Сущеня, на выход!» Ну, поднялся, опираясь о стенку. «Иду. Уж не на расстрел ли?» Думаю. «Выход!» Ну, поднялся, опираясь о стенку. «Иду. Уж не на расстрел ли?» Думаю.

0: сказал так, с некоторым даже сочувствием в голосе: «Садись, давай поговорим как друзья, по душам. Вижу, ты человек положительный». «Положительный», запульсировало в голове у Сущени. Он почему-то потерял смысл этого слова, не мог сообразить, что оно значит. А немец тем временем стряхнул с сигаретки пепел в маленькое с цветочками блюдце, которое держал в руках, и продолжал: «Положительный, да и мы тебя выручим. Завтра всех ваших повесим, а тебе подарим жизнь. Только...» Он еще говорил что-то, но эти первые слова обжигающе стегнули по сознанию Сущени, ошеломив его не столько страшным исходом их общей судьбы, с мыслью о казни они уже успели свыкнуться, сколько тем, что его почему-то отделяют от остальных. Еще не осознав в полной мере скрытого смысла этого сообщения, он инстинктивно почувствовал, что в его ужасной судьбе что-то становится еще ужаснее. «Да, ты будешь жить», — подтвердил немец. «Только ты должен дать подписку о сотрудничестве».
1: «Каком сотрудничестве?»
0: «Секретным, разумеется, с немецкими властями. Мы устроим тебе побег. Ты переберешься к своим, к тем, кто дал тебе задание на эту диверсию, и мы будем держать с тобой связь. Секретно, разумеется».
1: Сущеня минуту молчал, судорожно сглатывая слюну, не находя, что сказать. «Ему дарят жизнь, но ведь, — чувствовал он, — так нельзя. Эти условия не для жизни. Жизнь станет для него хуже гибели. Нет, знаете, я не могу. Я не умею», — выдавил он из себя и запнулся под ледяным взглядом Гроссмайера.
0: «Что?»
1: Гроссмайер весь недобро напрягся, будто услышал что-то оскорбительное. Глаза его налились свинцовым блеском.
0: «Что? Что ты сказал?»
1: «Не могу я».
0: «Ты что, идиот? Отказываешься жить? Хочешь умереть?»
1: «Не хочу, конечно, но...»
0: «Так соглашайся. Мы все сделаем аккуратно, большевики ни о чем не пронюхают».
1: «Нет, я не могу».
0: «Значит, хочешь умереть», — зло заключил немец. «Это проще пареной репы. Завтра же повесим, но все же подумай. До завтра».
1: Оборвав на этом разговор, Гроссмайер отправил Сущеню в подвал, и тот потащился, измученный больше, чем после допросов и истязаний. «Получил, значит, такую задачу, что хоть вой, и жить хочется, и хочется человеком остаться, но как? И то, и другое вместе не получается, надо выбирать одно». И тут, знаешь, вспомнил Анелию сынка, и что-то стало проясняться. «Если я стану шпионом, то как же им жить?»
0: «Как им жить?» был вопрос с нехитрым ответом. «Они останутся в заложниках, Сущеня это понял ясно. В качестве заложников они не позволят Сущеня обмануть немцев. Если что выйдет не так, этот доктор сведет счеты с обоими. Так не лучше ли ему честно пожертвовать собой, погибнуть вместе со всеми? Семья останется без отца, зато не будет за него стыдиться. Все-таки он совершил что-то, хотя, может, и не очень удачно, но спустил под откос один поезд. Все-таки погиб не напрасно. А так?»
1: В подвале он сказал только, что их завтра повесят, и все приумолкли, притихли, даже перестали стонать. Никто уже не сетовал на судьбу,

0: тот их не очень умный поступок. Конечно, каждый теперь понимал, что, пожалуй, все надо было сделать иначе и хитрее, что ли. Может, в другом месте, подальше от их участка, от станции. Но дальше от станции, значит, ближе к деревне. Погибли бы невиновные люди. Словом, поразмыслить было над чем. Особенно Сущений, который в ту ночь ни на минуту не сомкнул глаз. На завтра утром за стеной забегали, засуетились. Широко распахнулась дверь. Выходи. Все обессиленно поднимаются, по одному выходят. Впереди Сущения. За ним исхудавший, словно Кощей Топчевский, карабань под мышки ведет Мишука, который уже сам не ходил. И вдруг старший полицей говорит из коридора: «Сущению отставить!» «Почему отставить?» — дрогнувшим голосом спрашивает Сущения. А тот говорит: «Доктор сказал!» И впихивает его в камеру обратно. Остальных увели. Вскоре в подвале стало тихо и пусто. Притихло и наверху. Наверное, все вымились на базарную площадь, где вешали его ребят. Сущений в отчаянии бил кулаками в стены, катался по полу. Временами до него доносились звуки каких-то команд с площади, и он не мог найти себе места в этом опустевшем подвале. Он уже чувствовал, что его ждет что-то похуже смерти, которую теперь на людях принимали его путейцы. Хотел разбить себе голову о стену, хорошо стукнулся, но, видно, не хватило силы и только потерял сознание. Немного отошел, лежу, ни живой, ни мертвый, а к вечеру приходят: «Вставай, повели». «Ну что, — говорит этот доктор, — хочешь полюбоваться, как твои сообщники на веревках болтаются? Показать?» «Нет, — говорю, — лучше бы вы и меня тоже». Гроссмайер тогда, может, впервые и с некоторым даже интересом вгляделся в почерневшее, обросшее, страшное от переживаний лицо бригадира путейцев и, возможно, впервые что-то стал понимать. А поняв, так разозлился, закричал, что Сущение содрогнулся, стоя возле стены у порога. Доктор бушевал минут пять, то подбегал к нему вплотную, то отскакивал на середину кабинета, размахивал перед носом руками, отбегал за стол. Правда, он ни разу не тронул его, только обиженно зло вопил тонким голосом: «Я думал, ты умный мужик, рассудительный белорус, а ты идиот, большевистский чурбан. Захотел красиво умереть, чтобы тебя там почитали, в листовках о тебе писали? Нет, так не выйдет, я тебе устрою другую смерть, большевистский ублюдок. Последний раз спрашиваю, принимаешь мое предложение? Да или нет?» Он вплотную подскочил к Сущении, и тот трудно и протяжно выдохнул: «Нет, знаете, не могу я». «Ах, не можешь? Тогда прочь отсюда! Иди к тем, кто тебя послал!» — закричал Гроссмайер и силой пнул ногой дверь. «Иди! Ну!»
1: Напрасно прождав с неделю нового ареста, прослонявшись по закуткам и сараям, Сущение отлежался, немного отъелся, осмелел даже и начал выходить во двор. Его сторонились, потому что он предатель. Эта его догадка затем подтвердилась раз, может, 10, не меньше. Как-то из деревни пришла Анеля и горько расплакалась. Бабы говорят, что это он подбил мужиков на диверсию и сам же их выдал, потому его и отпустили. Откупился товарищами. Малый Гришутка прибегает с улицы и простодушно так, взбираясь к нему на колени, спрашивает: «Папка, а ты предатель?»
0: «Какой предатель? Кто тебе сказал?»
2: «А Шулька Болисов сказал, твой папка предатель».
0: Ну как было Сущение и перед кем оправдываться? Рассказал обо всем жене, та выслушала, всплакнула. Жена, конечно, поверила.
1: А может, и не поверила, только сделала вид, что поверила. «Ну как же мне жить?» — с тихим отчаянием спрашивал Сущеня, глядя в сосняк. Там сначала вдали, на вершине сосенки, появился крупный степенный ворон с мощным широким клювом. Посидел в верхушке, присмотрелся к людям внизу, перелетел на сосенку поближе. «Что было делать?» — спрашивал Сущеня. «Я им тогда уже завидовал, моим путейцам. Их люди почитали, ими гордились дети, их семьям помогали соседи, а меня возненавидели. И чувствовал, что и самый для меня дорогой человек, жена Анеля, тоже поглядывает на меня иначе, чем прежде. Начала часто плакать, без всякой причины. И как ей быть?» Однажды слегка на нее прикрикнул, когда переносили картошку. Вдруг как заплачет, говорит, лучше бы они тебя там повесили вместе. Конечно, лучше, говорю, но вот не повесили. Что теперь делать? Разве что самому повеситься? Вот как получилось. То боялся немцев, прятался от них, а теперь начал думать, не повесится ли в самом деле? Но как и повесится? Скажут люди, было отчего. Скажут, совесть замучила, потому что изменник. И тогда понял. Напрасны мои заботы. Не такой смерти мне надо бы опасаться. Это чересчур легкое. Будет похуже, страшнее. Вот и правда. Дождался. Как вчера тебя увидел, все понял сразу. Что ж, я был готов. Не оправдываться же мне в самом деле. Кто бы поверил? Ты же вот не поверил, а? Коля? А, Коля? Ты слышишь? В недобром предчувствии, подхватившись из-под сосенки, Сущеня на коленях подался к Бурову, подергал его за рукав, но Буров не откликнулся. Тогда он тронул его запорошенный светлой щетиной подбородок. «Коля! А, Коля!» Но тщетно. Буров лежал застывшим и желто-зеленым лицом и не двигался. Весь внутренне сжавшись от отчаяния, Сущеня уронил на колени большие руки. «Боже! Что же это? Я же ему всю душу! А он и не слышал. Неужели? Как же это? О, Боже!» Ворон, лениво взмахнув тяжелыми крыльями, свалился с верхушки сосенки, подлетел ближе и, неуклюже, ища равновесие, долго устраивался на ветке почти над самой полянкой. Сущеня его не отгонял. Какое-то время, однако, Буров был еще жив. Сначала он хорошо слышал и понимал все, что, сидя у его ног, рассказывал Сущеня. И он верил ему. Да и как было не поверить? Опять, как и когда-то в детстве, рядом звучит знакомый голос своего человека, полная боли и горечи исповедь земляка. Постепенно нелепая история Сущеня становилась понятной Бурову. И он уже пожалел, что едва не прикончил его. Еще бы несколько минут, и он бы убил неповинного. Эта расправа, конечно, была бы роковой ошибкой на совести Бурова. Но, возможно, она дала бы жизнь самому, вдруг подумалось Бурову. А так вот издыхай тут со своей чувствительной совестью в неполные 27 лет. Умирай прежде времени без семьи и детей, не оставив никого на свете, потеряв всех и все без остатка, без чего-либо сочувствия и утешения. Разве что, может, помянут, когда Сущенина Анеля и ее малой. Но это, если уцелеет Сущеня. Без Бурова, однако, вряд ли уцелеет. Он уже перестал понимать, кто теперь от кого зависит. Сущение от него или наоборот, он от сущения. Что-то запуталось в его прерывистых мыслях, и Буров не знал, как поступить лучше. Слишком разные проблемы замкнулись на нем, чтобы он мог их разрешить. Наверное, за коротенький остаток его жизни уже ничего не решишь. И не поймешь даже. Жаль этого сущению. Но и себя жаль тоже. И умирать очень не хочется. Даже сейчас, перед скорым концом, когда абсолютно ничто уже не обязывало его, ни долг, ни начальство, ни даже страх, пережитый им множество раз, начисто израсходованный его душой, что-то не давало ощутить освобождение, мешало. Путанное в жизни и запутывалось перед кончиной еще больше. Уже не разобраться. А главное, не доставало времени. Не было времени жить, некогда по-человечески умереть, так как умирали старики неспешно, покончив с делами, отдав все распоряжения, сделав все завещания. И ему очень захотелось как-нибудь добрести до отряда. Пусть бы свои ребята зарыли его в сухую землю, сказали над могилой добрые слова, о которых немного слышал он в жизни. Хорошие слова он бы услышал и из могилы. Так мало было ему надобно, но и того уже не дождешься. Как только немного прояснялось сознание, он ощущал себя на земле, с усилием вспоминал, что рядом сидит сущение. Потом перестал ощущать, где он и кто с ним. Все больше вокруг ширилось, росло одиночество. И вот он остался один. А потом как-то незаметно ничего не осталось. Войтик легко шагал по негустому чистому лесу, то и дело оглядываясь по сторонам, привычно и чутко вслушиваясь в набегавшие волны лесного шума. Сначала он немного прошел просекой, затем, поразмыслив, взял от нее в сторону. Почему-то казалось, что бабичи должны быть где-то слева. На плече у него висел карабин Бурова. В карманах поддевки позвякивало 6 обойм патронов. Свою длинную винтовку он осмотрительно припрятал в кусте можжевельника, неподалеку от просеки. Будет возвращаться, заберет. Не бросать же исправную винтовку. Оставить ее сущение было бы глупостью. Не хватало еще вооружать предателя. Буров, если что, обойдется наганом, хотя наган вряд ли ему уже понадобится, разве чтобы застрелить себя или сущеню. Правда, Буров сказал, не трогай сущеню, но Бурову легко так говорить, ему уже нечего бояться, одной ногой он уже там. Заглянув на рассвете под его сорочку, Войтик сразу понял, что Буров не протянет долго. Тогда за все, что случится, придется отвечать Войтику. Потому он не торопился, сломя голову, не бежал не весь куда за подводой. Наверное, Бурову уже ничем не поможешь. Самому же нетрудно схлопотать полицейскую пулю. Хотя вокруг лес, но, надо полагать, поблизости есть деревни, а в деревнях немцы, полицаи, предатели. Из деревень всегда жди неприятностей. Да и в лесу тоже не лишний почаще озираться, неважно, что вокруг тишина. Опасность, она ступает неслышно, на мягких лапках, а обрушивается вдруг и разит насмерть. Как на той Боровинке. Кто бы мог подумать, что поодаль от станции, да еще ночью, на них так неожиданно нагрянет полиция. Конечно, если бы не эта внезапность, Войтик успел бы подать сигнал Бурову, хотя бы крикнуть, что ли. А так было не до сигнала, хорошо, что успел сам ноги унести. Правда, бросив на опушке лошадь. Без лошади, конечно, теперь потопаешь. Да еще с раненым. Но где же бабичи? Тянувшийся от самой просеки старый редкий бор вдруг засерел впереди широкой просветленной. И скоро Войтик вышел к опушке. Вдали через поле, пошатываясь на колдобинах, ползло с полдюжины крытых брезентом машин. От неожиданности Войтик втянул голову в плечи, опустился на четвереньки. Затем, сильно пригнувшись, подался назад в лес. Оттуда, все пригибаясь, оглянулся. Машины подошли ближе, огромные, с темными пятнами на кузовах. С Свежий ветер временами доносил приглушенный гул их двигателей. Это были немцы, и Войтик, больше не оглядываясь, круто повернул вглубь леса. «Наверное, в Бабичи теперь не попасть», — подумал он. «Там раньше него будут немцы. Но что здесь понадобилось немцам? Может, поедут дальше? Только куда? Кажется, Бабичи находится по дороге в пущу. А в пуще партизаны, их отряд имени Суворова. Значит, это каратели. Но если каратели, то как же ему теперь быть? Куда сунуться?» Спустя какой-нибудь час он далеко отошел от поля, с дорог. Тем временем дождь посыпался гуще, откуда-то из-под елей начал задувать настырный холодный ветер, от которого тут негде было укрыться. На поляне Войтик еще раз заглянул в шалаш. Один из них показался ему целее другого, с дырами лишь в одной стороне. И Войтик, вопреки своим намерениям, на четвереньках сунулся в его полумрак. В самом деле тут было сухо и почти уютно. Под коленями мягко прогибался слой сена с мхом. Ощутив внезапную усталость, Войтик немного отполз от входа и прилег на бок. Он не хотел тут ночевать, разве отдохнуть немного? Может, переждать дождь? Опять же, надо было решить, куда направиться дальше, пока совсем не стемнело. Может, вернуться к Бурову? Или лучше дождаться утра, вдруг подумалось Войтику. Утром лучше соображает голова, и всегда предпочтительнее начинать всякое дело. Утром, да еще в первую четверть месяца, на молодик, как некогда говорила мать. Правда, тогда Войтик довольно скептически относился к приметам и правилам матери, неграмотной крестьянской женщины, почти до старости прожившей на хуторе, не знавшей ничего, кроме обычной крестьянской работы, забот о земле, скотине, того, чем она занималась годами. И только, может, сейчас, потеряв ее и сам вдоволь натерпевшись на войне, Войтик временами возвращался в мыслях к прожитым до войны годам. Вспоминал мать и вынужден был сознаться, что понимала кое-что в жизни и людях его неграмотная старуха. К сожалению, ее немудрящие знания и опыт мало согласовывались с беспокойным характером века, которому, как видно, нужны были иные знания и иной человеческий опыт. Шум леса сливался с тихим шуршанием дождя в жестких ветвях шалаша. Сквозь дыру рядом мелко и часто капало. Противоположная сторона крыши давно уже промокла. Только в этом углу под толщей елового лапника пока было сухо. Войтик свернулся на боку, зажал между колен карабин и притих, отдаваясь своим невеселым мыслям. Хотелось есть, но со вчерашнего дня в его карманах не было ни корки. Последний кусок хлеба он жевал по дороге на станцию. В животе давно голодно урчало, сонная усталость все больше завладевала телом. Конечно, весь сегодняшний день их настигали неудачи, все выходило не так, как следовало. Не хватало ему вдобавок еще и заблудиться в этом лесу. А где-то его напрасно ждет Буров, если ждет только, да этот Сущеня. Если рассудить здраво, то за подводой, конечно, следовало послать Сущеню. Тот лучше знал, где какая деревня. Но как можно было довериться в таком деле Сущеню? Поэтому вынужден был пойти сам. Думал, так будет лучше. Но лучше не получилось. Возможно, однако, утречком он что-нибудь придумает. Придумать что-либо путное он умел с детства. Люди иногда говорили, что Войтик – парень с головой и смекалистый. Другое дело, что порой ему недоставало твердости, мужской самоуверенности. Но тут уж не его вина. Наверное, таким родился. Он знал это давно. Завидовал другим, твердым и решительным. Бывало всегда с восхищением и завистью. Наблюдал за некоторыми руководителями в районе, наделенными твердым характером и хлесткой решительностью в их суматошных делах, которые они вершили сходу, легко и красиво. Он так не умел. Он мучил других и сам мучился, но иначе не мог. В годы проведения сплошной коллективизации несгибаемая воля была, может, главнейшим качеством характера каждого руководителя в районе. Только она приносила успех. И если Войтик с огромными трудностями, ценой недосыпания, изматывающих выступлений и уговоров, обещаний и даже угроз кое-как сколотил за зиму 4 маломощных колхоза, то его начальник, заведующий райзо Хмелевский, за это же время имел на своем счету 8. Хмелевский умел добиться всего, чего хочешь. Он не рассусоливал, как другие, не уговаривал, не просиживал в бессонных ночах на деревенских собраниях. Он ставил вопрос ребром, обрывал несогласных, просто и даже весело раскулачивал. И каждому становилось ясно, этот своего добьется. И он добивался, ибо был человек решительный, беспредельно уверенный в том, что делал. Стоило однажды увидеть его размашистые жесты, крутоплечую фигуру, всегда выбритый массивный подбородок, чтобы понять, это руководитель больших возможностей и пойдет далеко. Войтих же в сравнении с ним выглядел мальчишкой. Оно и понятно, какой уж вид у заморыша, да еще больного язвы желудка. 3 года Хмелевский был его начальником и его идеалом руководителя. И кто бы подумал тогда, что этот идеал так плохо кончит однажды. Потом уже выяснилось, что снюхался с классовым врагом. Руководил вредительской группировкой. На собраниях пропагандировал одно, а на деле поступал иначе. И втихую подрывал основы государства. Правда, Войтих никогда не замечал за ним ничего подозрительного, но это, по-видимому, от того, что его заведующий умел тщательно маскироваться. Уже потом, задним числом, Войтих стал вспоминать мелкие факты, которые, будь он проницательнее, могли бы в свое время навести его на определенные подозрения. Но не навели, и Войтих упрекал себя прежде всего за утрату политической бдительности. Хотя в то время он был подчиненным и во всех делах исполнял волю Хмелевского. А вот после ареста Хмелевского ситуация в Риге изменилась в корне. И следующее прегрешение Войтиха целиком на совести его самого. Случилось это год назад, осенью, когда в районе утвердились немцы и начались облавы на коммунистов, комсомольцев, бывший районный актив. Партизан поблизости тогда не было. Уходить на зиму в лес мало кто решался, и прятались кто где мог. Полиция уже заинтересовалась Войтиком и несколько раз врывалась по ночам в опустевшую хату Мозеля. Войтика там, разумеется, не было. Он скрывался у дальнего родственника на хуторе под лесом в 15 километрах от местечка. Мать оставалась дома. За нее Войтик не очень тревожился. Что могли сделать полицаи старой темной бабе? Зачем она им? Но сделали. 3-й раз, не застав Войтика дома, они взяли мать и сказали, что если сын не явится добровольно в полицию, расстреляют ее. И мать спустя несколько дней передала сыну через знакомую нянечку, некогда работавшую в больнице, чтобы не шел. Она уже старая, ей все равно, а он молодой, ему надобно жить». Посокрушался Войтих, особенно когда услышал, что мать и в самом деле казнили с большой группой заложников. Было очень жаль мать, и чем дальше, тем больше. Но что он мог сделать? Постепенно, однако, он успокоился. Холод, люто пробиравшее, коченевшее тело, напомнил ему, где он и как сюда попал. В шалаше было темно, сильно шумел ветер в лесу, задувал через все дыры в шалаш, но дождь вроде бы перестал. Не выглядывая наружу, Войтих почувствовал, что недалеко до утра, и лежал, думая, куда ему податься утром, где искать деревню, или, может, лучше вернуться в Сосняк, к Бурову? Только где он теперь найдет этот Сосняк? Напорится на немцев, вот тогда и сбудется зловещий смысл сна. Увидеть гусиные яйца, согласно деревенскому поверью, значило попасть в беду. Наверное, он еще немного вздремнул, а когда проснулся, вокруг уже рассветало. Рядом в шалаше отчетливо стали видны свисавшие ветви, черные жердки перекрытия, и он на четвереньках выбрался наружу. Со всех сторон из-под елок на узкий прогал полз стылый туман. Окутывал деревья, кусты, волгло стелился по травянистой полянке, заволакивая близкие лесные окрестности. Зябко поеживаясь, Войтих немного прошел тропинкой в ельнике и неожиданно оказался на какой-то полузаросшей лесной просеке. Просек в лесу могло быть много, но это показалось Войтиху чем-то знакомой, и он подумал, не по ней ли вчера они волокли раненого Бурова. Обрадованно оглянувшись по сторонам, он неслышно пошагал в тумане, надеясь, что уж куда-нибудь выйдет.
3: Вы слушали вторую передачу по повести Василя Быкова «В тумане». Читал народный артист РСФСР Юрий Богатырев. Третью, заключительную передачу по этой повести слушайте завтра. В эфире литературная передача. Сегодня вы услышите третью, заключительную передачу по повести Василя Быкова «В тумане». Напоминаем содержание предыдущих передач. Действие повести происходит в годы войны в Белоруссии. Партизаны Буров и Войтик посланы партизанским начальством на станцию Мастище с целью расстрелять путейца Сущеню за предательство своих товарищей, совершивших диверсию на железной дороге. Схваченные фашистами, все были казнены, кроме Сущеня. В лесу во время приведения приговора на них нападают полицаи, которые смертельно ранят Бурова. Имея возможность скрыться и избежать казни, Сущеня, однако, остается с партизанами. Удивленный поведением Сущеня, Буров начинает сомневаться в правильности вынесенного Сущеня приговора, но Буров умирает от ран. Вместе с Буровым умирает и последняя надежда Сущеня на доверие партизан. Итак, слушайте третью, заключительную передачу по повести Василя Быкова «В тумане». Читает народный артист РСФСР Юрий Богатырев.
1: Остаток того несчастливого дня Сущеня растерянно сидел возле мертвого Бурова. Сначала он ждал, что, может, тот еще оживет, шевельнется, может, отзовется даже, и время от времени трогал его за плечо, тихо звал: «Коля! А Коля?» Однако все было напрасно. Буров не подавал признаков жизни. Измученное лицо его все гуще покрывалось светлой растительностью. Поджатые губы застыли с выражением несправедливой обиды. К бледному лбу прилепилась русая прядка волос. Одинокий муравей шустро взбежал на лоб, помедлил возле прядки и живо скатился по виску на траву. Наверное, сидеть здесь с покойником не имело смысла, но и уходить отсюда? Куда Сущеня теперь мог уйти? Опять же, сперва надо было дождаться Войтика с повозкой. Но Войтик задерживался, не попал бы в какую переделку, встревоженно думал Сущеня. Заботы этих двух партизан стали и его заботами, и, потеряв одного, он уже беспокоился за судьбу другого. Ветер сильно шумел поблизости, в хвойном бору, и хотя тут, в густых низкорослых зарослях, было, в общем, затишье, Сущеня окоченел на стуже без верхней одежды, в неподвижности. Ужасная ночь в сосняке длилась для Сущеня бесконечно долго. Он то дремал урывками, то содрогался от стужи и тревоги, вскидывал голову, слушал. Когда начался дождь, сделалось и вовсе не вмоготу. От дождя тут негде было укрыться, кроме как под сосновыми ветвями рядом. Уже намокнув, он перетащил Бурова под низко нависшие лапки ближней сосенки и, наконец, решившись, снял с него мокрую, пропитанную кровью шинель. Сам снова лег рядом и, словно живым, вместе накрылся его шинелью. Так стало терпимее, по крайней мере, не текло на лицо. И он вроде уснул. Войтик вернулся, когда уже совсем рассвело. И Сущеня потерял остаток надежды, не знал, что делать и даже что думать. Ворон он немного поотогнал от полянки, но те упрямо не хотели оставлять сосняк, лишь пореже расселись на верхушках деревьев поодаль. Ждали. Накинув на плечи буровскую шинель, Сущеня уныло сидел посредине полянки, тоже ожидая, следя за настороженным вороньем. Тут его и застал Войтик, который тихо продрался в тумане между рядами сосенок.
0: «Сидишь?» — спросил он с легким оттенком досады и удивления. Сущение без радости, невидяще поглядел на него. «Вон!» — кивнул он в сторону сосенки, из-под которой высовывались неподвижные ноги Бурова.
1: «Так я и знал», — сказал Войтик.
0: «Давно?»
1: «Вчера, под вечер». «Вот как!» «Не надо и подводы». Войтик задумчиво прошелся по тесной полянке, окинул взглядом ворон на верхушках сосенок. «Ишь, слетелись. Ждут. Со вчерашнего ждут», — сказал Сущеня и, помолчав, спросил. «А что, повозки нету?»
0: «Повозки нету», — сказал Войтик. Снял с плеча карабин и устало опустился на землю. «В Бабичах немцы».
1: «Немцы? Так как же теперь?» — встревожился Сущеня. Большие руки его беспокойно задвигались на коленях. «А что теперь? Припрячем и потопаем. Может, прорвемся?»
0: «Куда?»
1: «А кто куда?»
0: «Я в отряд. А ты же, наверное, к немцам хочешь?» — сказал Войтик и холодными глазами на поросшем клочковатой щетиной лице испытующе уставился на Сущеню.
1: «Я не к немцам», — с затаенной обидой сказал Сущеня. «Веди и меня в отряд, другой мне дороги нету».
0: «В отряд? Да. Тебя там ждут», — пробормотал Войтик.
1: Они помолчали недолго. Сущеня с тоской в глаза глядел куда-то поверх сосняка на ворон, что все так же выжидающе чернели в тумане. Он, конечно, уловил смысл прозрачного намека Войтика, да и без того понимал, что ничего хорошего в отряде его не ждет.
0: «Бурова надо с собой взять», — сказал он словно между прочим. «Негоже его тут оставлять. Вон воронья сколько».
1: «Если сам понесешь», — согласился Войтик.
0: «Ну, понесу. Что ж».
1: Войтик помолчал, что-то обдумывая, а Сущеня уже твердо решил. «Понесет». Он не мог тут оставить тело Бурова, потому что... Потому... С чем же он тогда явится в тот их отряд? Разве со своей нелепой виной? Недолго еще посидев, Войтик поднялся на ноги, сквозь туман вгляделся в верхушки сосенок и вдруг заспешил. «Если так, вставай. Мне еще винтовку надо забрать». На коленях Сущеня подлез под низкие ветви и, обхватив подмышки покойника, вытащил его на свободное место. Тело Бурова совсем затвердело и плохо сгибалось. Сущеня бережно заломил вверх его руки, занес их себе на плечи, потом медленно с усилием поднялся на ноги, правда, сзади ему немного подсобил Войтик, и они осторожно выбрались из мокрого сосняка на просеку. Вдоль всей просеки между стволов старых сосен плыл влажный туман. Верхушки и кроны деревьев скрывались в его неподвижных, клубящихся волнах. Видно было плохо, на какую-нибудь полсотню шагов, и немного пройдя по просеке, Войтик остановился.
0: «Если не в Бабичи, то надо левее брать», — сказал Сущеня.
1: С подвернутой под ношей головой он локтем показал куда-то в туманные боровые недра.
0: «Хорошо, только винтовку возьму».
1: Войтик влез в темные заросли можжевельника и задом выбрался оттуда со своей длинной винтовкой в руках. Закинул ее за плечо. На другом плече у него висел карабин Бурова.
0: «Ну, веди», — сказал он. «Только смотри, не к немцам».
1: Сущеня не ответил, молча приглушив себе обиду. Была она далеко не первой, Подумал, что обид, наверное, ему еще хватит. Еще он наобижается. Надо привыкнуть. Если только все как-нибудь обойдется. А если не обойдется, то что ж? Что тогда ему все эти обиды? Правда, слушая теперь многозначительные намеки Войтика, он чувствовал, что надо было что-то сказать в свое оправдание, что-то объяснить из его нелепой истории. Но он не мог решиться на такое объяснение. Что-то мешало откровенности с этим человеком. Его недоброжелательность, что ли. Если бы сам Войтик спросил, а то однажды он уже решился, рассказал обо всем Бурову, и так неудачно получилось. Исповедался покойнику. Почему-то, однако, сделалось легче, словно Буров понял его хотя бы перед кончиной. А может, и понял. Сказал же он Войтику, не трогай сущению, значит, что-то понял. Первый человек за все время его сущений терзаний. Еще и поэтому несет он его, чтобы не бросить вранью немцам. Наверное, даже мертвый Буров был нужен ему для уверенности в себе, для ощущения своей невиновности. И Сущение держался за него, как утопающий держится за соломинку. Только много ли поможет ему эта соломинка? Довольно-таки тяжелое тело Бурова быстро отнимало силы. Сущение начал часто останавливаться, поправлять ношу. Будто, предчувствуя нелепость его усилий, покойник отяжелело стремился к земле, которой он уже принадлежал со вчерашнего вечера и от которой его удерживал этот его бывший сосед. Они долго брели по туманному лесу, остуженно дыша его смолистым, почти спиртовым духом. Усыпанная хвоей земля в бору была мягкой и чистой, без травы и зарослей. Идти по ней было, в общем, легко. Верхушки гигантских сосен по-прежнему скрывались в низкой туманной наволочи. Небо почти не было видно. Редкий подлесок из березняка, можжевельника и сосенок застыл в тумане. Было тихо и глухо. Ни одна ветка не шевельнулась рядом. Птиц тут почему-то не было слышно. Только однажды вверху недолго постучал по сухостоине дятел. И стих. Сущение согрелся под шинелью. Ему давно уже хотелось распрямиться, передохнуть. Но Войтик будто не замечал того. И Сущение терпеливо тащился со своей нелегкой ношей. На этот раз шли осторожнее. Впереди Сущение с ношей. За ним шагов через 50 Войтик. Часто останавливались по одному или оба сразу и слушали. Туман не расходился весь день. Может, немного стал реже к вечеру. Вверху потянуло боровым шумом. От легкого ветра зашевелились вершины деревьев. В этом их шуме, однако, стало хуже слышать, и они снова вдруг оба попадали от внезапного грохота, что посыпался недалеко впереди. Полежав, догадались, что подошли к шоссе. Где-то поблизости проносились машины. Правда, сквозь густоватый подлесок их не было видно, как не видно было и самого шоссе. Когда грохот постепенно отдалился, Войтик, пригнувшись, подбежал к Сущении. «Шоссе, да?» «Шоссе». «Что делать? Перейдем?» Прежде чем ответить, Сущение послушал. Лес слабо шумел, как и прежде, но автомобильный шум помалу смолкал, отдаляясь вправо. Слева же лесной простор замер в тиши, хотя, конечно, каждую минуту оттуда могли появиться машины. «Может, лучше ночью, как стемнеет?» — слабо возразил Сущение. «Долго ждать?» «Лучше бы подождать». Сущение остался лежать ничком под кустом можжевельника, все вглядываясь через подлесок в сторону шоссе. В общем, ему было безразлично, когда переходить шоссе. Чувствовал, ничего путного его там не ждет, как не ждет, пожалуй, нигде. Но он начал уже свыкаться со своей новой ролью проводника или даже партизана и хотел прилежно ее исполнить. А чтобы прилежно ее исполнить, следовало слушаться Войтика, теперь словно бы его начальника. Это послушание давало ему неясную надежду, которая и вела его весь день по лесу. Опять же, Войтик, может, поймет, что Сущеня делает все по своей доброй воле, без принуждения. Может, он запомнит, а при случае засвидетельствует это. Они пролежали так, пожалуй, не очень долго. На шоссе все утихло, не слышно было и стрельбы. Ветер вверху, наверное, снова унялся, так и не разогнав туман, который, похоже, начал сгущаться на исходе дня за время их ожидания. Да, туман стал гуще. Войтик понял это потому, как серой наволочью поодаль задымил подлесок. Долго лежать на сыром шаннике стало холодно. Судороги сотрясали озябшее тело, и Войтик тихо сказал: «А если теперь, а? По одному?» Сущеня поднялся, сел, огляделся. Он не возражал, но и не спешил согласиться. Он недолго подумал. «Надо посмотреть, как там, на шоссе». «Ну, посмотри, только недолго». Устало поднявшись на ноги, Сущеня побрел в подлесок. А Войтик вдруг нелепо испугался. Напрасно отпустил. На всякий случай с винтовкой отбежал несколько в сторону и спрятался за ствол толстой сосны. Выглянув из-за нее, увидел, как Сущеня, осторожно, крадучись, пробирался к шоссе. Иногда его вовсе скрывал березнячок подлеска, но потом он снова появился уже в другом месте. Когда он отошел далеко, Войтик расслабленно опустился на корни сосны. «Черт его знает, что за человек!» — подумал он про Сущеню. «Вроде бы свой. Или, может, подлаживается под своего, чтобы влезть в доверие?» Конечно, его следовало остерегаться и днем, а если еще остаться с ним ночью? Нет, оставаться с ним на ночь Войтик вовсе не собирался. Он чувствовал, что надобно как можно скорее освободиться от этого Сущения, перейти шоссе и застрелить, а то еще застрелит самого. Однако пока что ничего плохого не произошло. Сущеня скоро появился из кустарника, и Войтик одновременно с ним подошел к распластанному на земле Бурову. «Ну?» «На шоссе пусто», — сказал Сущеня. «Нигде никого». «Тогда пойдем», — решил Войтик. «Пока нигде никого. Немного подождем и пойдем». «Хорошо», — покорно согласился Сущеня. Они снова опустились на землю по обе стороны от Бурова, который, заломив руки, безучастно лежал на боку. Спутанные волосы на голове и широкие плечи в черной сорочке были облеплены лесной паутиной и обсыпаны хвоей. Сапоги низко сползли с длинных ног, и все его тело казалось неестественно вытянутым и неуклюжим. Сущеня поправил на его животе завернувшийся подол мокрой от крови сорочки. «Давно знакомы были?» — спросил Войтик. «С детства. Через улицу жили. Он, правда, моложе был. Все к машинам тянулся». «Да», — сказал Войтик, будто что-то начиная понимать. «Вот это и подвело его и тебя». «Оно может и так», — неохотно согласился Сущеня. «Да только меня подвело другое». «Что же еще?» Сущеня протяжно выдохнул и сцепил на коленях руки. «Что не помер там, в полиции. Вот что». «Помирать? Зачем торопиться?» — сказал Войтик. «Буров вон поторопился, не втерпеж было. Все через свою дурость». «Да, Буров не вовремя. Молодой еще. Жаль». «Тебе-то чего жалеть? Потому как из-за меня будто. Только я ни при чем. Разве я хотел? Я только там, в болоте, не хотел лежать.
2: Вот лег бы в болото, Буров бы живой был. Не так разве?»
1: «Это так, наверное», — поморщился Сущеня. «Но вы уж скажите там, командирам». «Что сказать?» — насторожился Войтик. «Ну, про меня, если что, Если не дойду, все-таки жонка у меня, дитя. А, вот что, догадался Войтик. Это скажу, не беспокойся. Может, еще и написать придется. Написать, это хорошо. Все-таки документ. На документ надеешься, удивился Войтик. Ну, все-таки, может, разобрались бы когда. А все же, завербовали, а? Ну, признайся. Войтик острым, испытующим взглядом посмотрел на Сущеню, и тот от неловкости криво передернул губами. Если бы завербовали. Так нет же. Вербовали, да. Но я же не мог. Ну, не мог я, и все. Так уж и не мог, язвительно сказал Войтик. Врешь, наверное. Сущеня искренне изумился. Ну как же можно, посудите сами, на такое дело? Мало что себя погубишь, так еще и семью. Как же им жить, если, может, жить останутся? Он говорил, словно бы даже искренне отметил про себя Войтик. И если рассудить, так была какая-то правда в его словах. Но все равно поверить ему Войтик не мог. Откинувшись на отставленную руку, Войтик поглядывал в недалекий притуманенный подлесок, не очень внимательно слушал Сущению и думал, что долго тянуть так нельзя. Видно, этот человек умел своей рассудительностью размягчить любое сердце. Так чего доброго, недолго и посочувствовать ему. А там недалеко и до оправдания. Нет, надо кончать». Вот перейду шоссе, и Сущение ему не понадобится. Дорогу дальше Войтик примерно знал, как-нибудь доберется. Бурова надо будет припрятать, чтобы потом приехать за ним на повозке. Нынче не летом, сутки другие, подождет разведчик. Но это если командир прикажет, а может и не прикажет. Отряд меняет дислокацию, под пущу наехало карателей. Наверное, теперь будет не до убитого Бурова. Темнело, однако, медленно. Беловатый туман волнами растекался по лесу, оседал сверху и плыл низом, окутывая стужей и сумраком голый кустарник подлеска, темные свечи молодых сосенок поблизости. «Так давай!» — приподнялся на коленях Войтик. «Перейдешь? Подожди! Я следом!» Сущение не очень живо поднялся. Войтик с готовностью помог ему взвалить на спину Бурова, и Сущеня, пригнувшись, потащился в кустарник. Как только Сущеня скрылся в подлеске, у Войтика снова недобро защемило сердце. Показалось, он дал промашку. Что-то уж слишком охотно этот Сущеня несет на себе труп Бурова, послушно исполняет все приказы и распоряжения. Как бы за этим ни крылся какой-то подвох, обеспокоенно думал Войтик, растянувшись ничком на пшаннике. Все-таки его не мог ввести в заблуждение тот запал, с которым так истово оправдывался Сущеня. В памяти Войтика уже были случаи, когда так же искренне оправдывались заведомые предатели и отщепенцы. Другие же, напротив, будто теряли дар речи, упрямо молчали. Войтик знал, что все зависело от характера человека, поведение которого вовсе не оправдывали степень его вины или невиновности. Ну что ж, наверное, теперь было поздно проявлять бдительность. Он его упустил. Кстати, с оружием, буровским наганом, как бы теперь на дороге не схлопотать от него пулю в лоб. «Черт!» — выругался Войтик. «И какой леший наслал на меня этого предателя!» Чем ближе они подходили к партизанской пуще, тем все большее беспокойство охватывало Войтика. И все из-за того же Сущени. Может, минут через 10 или немногим больше после ухода Сущени Войтик тоже поднялся, еще раз вслушался в вечернюю тишину леса, как будто нигде никого. В лесу смеркалось. Уже надо было хорошо всмотреться, чтобы отличить поблизости темный пенек от молодой сосенки. Под ногами в подлеске глухо шелестела листва, и он старался ступать потише. Тихонько выбрался из зарослей на опушку, подошел к глубокой дорожной выемке, взглянул сверху в один конец, засланный туманом ленты шоссе, в другой, немного помедлил и мелкими шажками стал сходить по крутому откосу вниз. На середине откоса неловко поскользнулся на стоптанных каблуках, и его винтовки стукнулись сзади прикладами. Стукнулись совсем тихо, но тут на шоссе их стук прозвучал пугающе отчетливо, и Войтик бросил обеспокоенный взгляд в сторону и напротив. И в то же мгновение испуганно обмер. На другой стороне выемки маячили в тумане силуэты двух человек. Один из них, как можно было понять сквозь туман, вглядывался в сторону поля, а другой, тонко подпоясанный и высокий, тревожно взмахнул рукой. «Стой!» Неуклюже повернувшись на травянистом склоне, Войтик мгновенно смекнул, что влип. Почему-то показалось даже, что второй с этим длинным сущение, значит, навел, подкараулил наконец-то. Войтик бросился по откосу вверх, карабин его свалился с плеча, только он охватил его за ремень, как туманные сумерки сзади огненно вспыхнули от раскатистой автоматной очереди. Пули ударили в траву на откосе, одна, звякнув по карабину, с затухающим визгом отлетела в сторону. Сзади уже кричали обозленно и требовательно. Опять протрещала очередь, показалось, едва не в спину. Ему уже совсем немного оставалось до конца этого откоса. В лесу он, возможно, бы спасся, но все же не хватило каких-нибудь 5 метров. Пуля из следующей очереди хлестко ударила под лопатку, загнала в грудь горячий костыль. Он выпрямился, захлебнулся вдруг хлынувшей из горла кровью и повалился назад, вниз головой по мокрому травянистому склону. Винтовки тоже полетели куда-то, но винтовки, пожалуй, ему уже были не нужны. Он понял, что убит. Убит нелепо, по-дурацки, из-за своей неосмотрительности. Зачем он отпустил сущеню? Он очутился в бурьяне возле самой канавы. Зрение его уже застлал темный туман. Он вздохнул трудно, с клёкотом в груди, и не мог собрать силы выдохнуть. Послышались недалекие мужские голоса, выкрики сначала на шоссе, потом голоса приблизились, его уже искали. Он ожидал услышать знакомый голос сущения, чтобы окончательно убедиться в своей ошибке, но не услышал. Громче других звучал низкий, похоже, простуженный бас человека, который возбужденно объяснял кому-то. «Понимаешь, оглянулся, стоит. Ах ты, мать честная! Ну я как, врежу? А где же он тут? Иди сюда! Подожди ты! Да вон он, лежит!» Со злорадным торжеством раздалось на дороге. Но голос был не сущений, хотя и показался Войтику очень знакомым. Где-то он его уже слышал, только теперь не мог вспомнить, где.
4: «Вот винтовка! Ну, я ж говорил!»
1: Совсем близко послышался шорох бурьяна на обочине. Шаги, болью отдававшиеся в груди у Войтика. Затем он услышал усталое, хрипловатое дыхание рядом.
4: «Бандит! Во!» — шумно дыша выкрикнул кто-то и сильно ударил его сапогом в бок.
1: «Убитый?»
4: «Убитый, кажись».
1: Они уже были рядом. Нагнулись, толкнули еще 2 раза его в бок. Войтик не шевельнулся и даже не открыл глаз. Все в этом мире стало ему чужим и противным. Остатки жизни еще теплились в его простреленном теле, но тело уже не принадлежало ему. Скованный жгучей болью в груди, заслонивший от него весь белый свет, он уже не владел собственным телом.
4: «Во, кобура! Пустая холера! А где наган? Поищи в траве, может?»
1: То, что спрашивали про наган, навело Войтика на мысль, что сущений здесь нет. Сущения наган не искал бы. Они ухватили его за ремень, расстегнули пряжку и вытащили ремень из-под тела. Потом перевернули на другой бок, начали снимать поддевку. Войтик не сопротивлялся и, кажется, не дышал даже. Он едва терпел боль и почти не ощущал ничего больше. Между тем ему заломили руку, сильно потянули рукав. Полицай выругался, и Войтик вдруг вспомнил. Это был племянник Хмелевского, Дробина, длинноногий худой мужчина, который перед войной топил печи в местечковой бане. Он же помогал Екатерине Ивановне пилить дрова, те самые, которыми Войтик поделился со вдовой Хмелевского. Однажды они даже поговорили через изгородь, когда Войтик бежал в исполком на работу. Теперь же Дробина, кажется, не узнал Войтика. Но Войтик его признал. И с запоздалым сожалением... подумал.

Еще он был жив. В груди уже не клекало. Кровь тихо и беспрепятственно вытекала на холодную землю через дыру его ветхого свитерка. Наконец они отошли, и он печально подумал: «Придется умирать». Сознание того, что смерть будет не скорой, обеспокоило его. Лучше бы сразу. Он не мог ни крикнуть, ни застонать даже. Мог только лежать, как труп, и дожидаться своего часа. Липкая, обессиливающая немощь начала, наконец, отбирать его память. Он то забывался, то начинал ощущать под собой холодную сырость травы, и тогда понимал, что еще жив. Мелькнула мысль, что они уже ушли, и в нем вспыхнула коротенькая надежда. А вдруг? Может, еще спасется? Может быть, сущение? Однако он не успел додумать. Ясная мысль еще не оформилась в его голове, как вблизи что-то изменилось. Спиной он болезненно ощущал толчки в земле. Это были торопливые шаги рядом. «Ботинки у него!» — зычно прозвучало в ночи. И Войтик получил сильный удар по колену. «Давай быстро!» — отозвалось с дороги. Полицай, похоже, присел возле него на корточки. Войтик почувствовал это по усталому, натуженному дыханию рядом и принялся снимать с него ботинки. Один содрал силой, не расшнуровывая, на другом сначала разорвал пальцами его узловатые завязки. И тут, наверное, ему что-то послышалось. Полицай насторожился, зло, гадко выругался. «Твою мать! Жив еще! Стрельни, айда!» — донеслось издали. Это был голос все того же Дробины. Рядом клацнул затвор, и Войтик успел только вздрогнуть от огненно-слепящей молнии, сверкнувшей в лицо. Краем мутной широкой лужи сущение благополучно перешел шоссе, перескочил неглубокую канаву и с усилием забрался на противоположный травянистый откос. Сзади и на дороге все было тихо. Издали в тумане его не могли заметить, а вблизи вроде никого нигде не было. Лес остался за выемкой. На этой же стороне шоссе сразу за телеграфными столбами с жиденьким кустарником внизу начинался неширокий сенокосный участок. За ним в тумане серела гривка ольшанника. Там, помнил сущение, протекала речушка Ресса. Чтобы скорее отдалиться от шоссе, сущение припустил напрямик по сенокосу, полагая, что Войтик скоро догонит его. Однако Войтик пока не догонял, и он поспешил укрыться в редком кустарничке, где на голом пригорке свалил с себя Бурова. Далее шел пологий склон с мелколесьем, и внизу мерцал сквозь туман неширокий поворот реки. Предстояло искать, где через нее переправиться. Но сперва надо было подождать Войтика. Только сущение с облегчением распрямился возле распластанного тела Бурова, как сзади на шоссе раздался приглушенный вскрик, непонятный, но, как показалось сущении, угрожающе требовательный. И тут же мелко протрещала очередь, за ней вторая и третья. Сущение сначала пригнулся, припал к земле, затем, вспомнив про свой наган, дрожащими руками выдрал его из кармана. Некоторое время он не мог понять, что надо делать: затаиться, удирать или бежать выручать Войтика, который наверняка попал в западню. В промежутках между очередями послышалось несколько выкриков, только отсюда он ничего разобрать не мог, не понять даже было, на каком языке кричали. К счастью, однако, крики не приближались, раздаваясь выемки, там же трещали и выстрелы. Пуль здесь не было слышно. Значит, стреляли в эту сторону. Наконец сущение решился и, крадучись с наганом в руке, высунулся из ольшанника. Едва различимая в туманных сумерках сенокосная луговина лежала пустой. Войтика нигде не было, и сущение опять забеспокоился. Что же ему делать? Тем временем стрельба на дороге прекратилась. Из туманной тишины недолго доносились далекие глуховатые голоса,

0: Но не крики. Похоже, там разговаривали, только на каком языке понять было по-прежнему невозможно. Наконец бахнул одиночный выстрел, и все смолкло. Что они там наделали? Что наделали? Билась в голове у сущений неотвязная мысль. Впрочем, что наделали, нетрудно было догадаться, но он не хотел верить догадке. Он все вглядывался в кустики под столбами и ждал, что оттуда появится Войтик. Но Войтик не появлялся. От усталости и долгого напряжения у сущений начали слезиться глаза. Так в бесплодном ожидании он и не заметил, как вовсе стемнело. Вечерние сумерки без остатка поглотили кустарники вдали, высокую стену сосен, на той стороне шоссе, и постепенно заслали неширокую полосу сенокоса. На едва светлеющем верху небе отпечатались черные ветки ольшанника. Недолгий тревожный шум возле дороги, похоже, улегся. Голоса замерли, и все там утихло. «А может, они уехали?» — подумал Сущеня. Но моторного гула он не слышал, разве что автомобилей там и не было. Но тогда что же там было? Все еще не в состоянии совладать с волнением, Сущеня вернулся к Бурову, который в отрешенном безразличии ко всему лежал на боку. Тут он постоял, подумал, что, может, Войтик появится где-нибудь в другом месте. Только напрасно он думал. Над лесными просторами воцарилась туманная ночь, от реки несло зябкой сыростью, а Войтик так и не появился. Но куда же было податься Сущени? Он уже понимал, что Войтика, пожалуй, ему не дождаться, и ощутил страх. Мало того, что Буров, так еще и Войтик. Как же ему теперь быть одному? На что и на кого рассчитывать? Он вышел из кустарника, опять постоял, послушал. Уже можно было не прятаться. В ночном сумраке даже вблизи его вряд ли могли увидеть. Скорым шагом Сущеня пошел по траве вдоль сенокоса, передумал, повернул в обратную сторону. Внимание его упрямо обращалось к шоссе. Наверное, надо было возвращаться туда, где оставался Войтик. Но он все колебался. Там могли сидеть немцы, подстерегая его или Войтика, если тому посчастливилось скрыться. Поколебавшись, однако, Сущеня решился. Правда, он не пошел напрямик прежним путем, а повернул в сторону. По кромке кустарника далеко обошел сенокос и возле телеграфного столба с подпоркой выбрался к выемке. Откос тут был шире, а выемка намного глубже. Днем дорога отсюда просматривалась, пожалуй, далеко. Ночью же, ни вдали, ни поблизости, ничего нельзя было различить. В выемке, как в бездонном провале, курился белесый туман. Опустившись на корточки, Сущеня посидел, послушал. Потом с наганом в руке осторожно, боясь поскользнуться, спустился к дороге, перебежал по ее сырому гравию и взобрался по откосу на другую сторону. Никто его не окликнул, и он, часто останавливаясь, стал пробираться к злосчастному месту своего предыдущего перехода. На травянистых откосах выемки по-прежнему ничего не было видно, и он больше полагался на чутье, на слепое везение. «Кажется, где-то здесь», — думал он, пройдя над откосом, «или чуть дальше». Так рассуждая, он заметил в тумане слабое мерцание лужи внизу и обрадовался. Наверное, это была та самая лужа, где он проходил недавно. Но возле лужи вроде никого не было. Войтик, разумеется, мог перейти шоссе в любом другом месте, мог вообще не выйти из леса. И все-таки Сущеня прошелся раз и другой над откосом. Нигде никого. Впрочем, Войтик мог скрыться в лесу, или они могли его застрелить и забрать с собой. У них, конечно, было много возможностей, а вот у него, у Сущени, похоже, не осталось уже ни одной. С этими невеселыми мыслями и с тревогой в душе он начал спускаться вниз и неожиданно наступил ногой на что-то мягкое в траве, словно живое. Он поспешно нагнулся, то была кепка. Жесткая суконная кепка с твердым и погнутым козырьком. Знакомая кепка Войтика, будто из Испугавшись этой находки, Сущенец заметался по откосу, спустился ниже, пробежал вдоль канавы и в измятом придорожном бурьяне наткнулся на человека. Темной тряпичной кучкой тот навсничь лежал в траве, в изодранном шерстяном свитерке, сквозь дыры которого слабо просвечивали острые плечи. Ползая на коленях, Сущенец лихорадочно ощупал его. Это был Войтик. Тело его уже стало холодным, как и земля, на которой он лежал. Винтовки при нем не оказалось, поддевку с него содрали, ботинки тоже. С одной ноги тянулась в траву размотанная портянка, другая нога была босой. Вывернутые наизнанку брючные карманы опустело свисали по бокам. Те, наверное, искали оружие или какое имущество. Застрелили и бросили. Мелко дрожа от напряжения, Сущенец встал, потом, обхватив поперек щуплое тело убитого, взвалил его на себя и торопливо перебежал шоссе. Несколько труднее было взобраться на откос. Но вокруг по-прежнему царила ночная тишина, даже не слышно было гула проводов вверху, и он, громко дыша, побежал через сенокос к речке. Последние метры до пригорка с кустарником, где оставался Буров, он уже едва брел, обессиленный внезапной усталостью. Только предельным напряжением заставил себя не свалиться в кустарнике и с убитым на плечах добрести до другого убитого. Вместе с ношей свалился на землю и долго не мог подняться. Кажется, силы его окончательно иссякли, как иссякли надежды. Все зашло в абсолютный тупик, и только еще нелепо продолжалась его собственная жизнь. Но что ему делать сейчас с этой его жизнью? Как уберечь ее? И стоит ли оберегать вообще? Кому будет польза от этой его жизни? Кто ей обрадуется, если самому она уже не на радость, а на беспросветные злые мучения? Все-таки немного отлежавшись, он повернулся на бок и сел. Вытянув ноги, сидел на сыром склоне пригорка. Сквозь туман и голые ветви деревьев внизу по ночному тускло и сонно плыла река, и покоились рядом два тела убитых. «Удивительно», — подумал Сущенец, — «они ехали на станцию убить его, но он вот остался жив, а они оба мертвые». И что удивляло больше всего, он не испытывал ни малейшей радости, будто сам тоже был мертв. Потянувшись руками к Войтику, Сущенец заботливо повернул его на спину, потом, встав на колени и обхватив подмышки его тощее, почти мальчишечье тело, подвинул его вровень с Буровым. Два партизана словно в строю, плечо в плечо. Только один длинный, а другой коротыш. Оба без верхней одежды и шапок, с пустыми, без оружия руками. Оружие было у него. Черный милицейский наган с 7 патронами в барабане. Хотя зечем теперь 7 патронов? Ему нужен был всего один, чтобы подвести итог жизни или выбраться из тупика, в который его загнала война. Жить по совести, как все, на равных с людьми он больше не мог, а без совести он не хотел. У него была жена, много родни, подрастал сынок Гришутка. Как можно было пятнать их судьбы? А не запятнать стало, наверное, уже невозможно. Наперекор своему желанию, всем своим усилиям. Что же ему оставалось? Но, видно, все имеет свой смысл и свои законы. Человек не все может. Иногда он не может ничего ровным счетом. Погибли же эти люди, партизаны и патриоты. Чем он лучше их? В их смертельный час он был вместе с ними и, наверное, уже потому заслужил такую же участь. Пусть ему простят люди, жена Нель, сынок. Он всегда стремился быть хорошим отцом и мужем. Но война или злая судьба стали сильнее его. Бог знает, как он любил их и сколько натерпелся из-за них тоже. Наверное, все было бы иначе, если бы не эта его к ним любовь, которую так подло использовали те, кто загнал его в тупик. Немец Гроссмайер исковеркал его судьбу, но не победил его воли. Его вольная воля, может, то единственное, что в нем осталось никому не подвластным. Все-таки он умрет по своему выбору. Пусть хотя бы это утешит его в горький час. Другого утешения он себе не находил. Зябкой туманной ночью группа подрывников партизанской бригады дяди Саши пробиралась к шоссе, чтобы заминировать мост через Рессу. Ребята немного заплутали с вечера и вышли к дороге в стороне от моста. Чтобы опять не плутать по ночи и сэкономить время, пошли над откосом. Шли молча, осторожно, след вслед за передним, старшим группы, армейским сержантом из окруженцев. Деревень поблизости не было. Полиция ночью не очень разъезжала по лесным дорогам, но все-таки немного в стороне и поодаль неожиданно хлопнул выстрел. Негромко щелкнул в тумане, и ребята все разом присели. Но выстрелов больше не было. Хвойный бор за дорогой молча темнел в туманных сумерках. На другой стороне за сенокосом вообще немного чего было видно. Где-то вверху за тучами уже поднялась луна, слегка просветила ночь, сонно дремавшую в серой туманной наволочи. «Так, балуется кто-то. Дурак какой-то», — тихо сказал тот, что шел следом за старшим. Старший недоверчиво покрутил головой в пилотке, послушал и, ничего не услышав больше, осторожно пошел над откосом. Остальные потащились следом. Главная забота ждала их впереди.
1: Вы слушали третью заключительную передачу по повести Василя Быкова «В тумане». Читал народный артист РСФСР Юрий Богатырев.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Велик был год. И страшен год по Рождестве Христовом 1918 от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды. Звезда пастушеская, вечерняя Венера, и красный дрожащий Марс. Но дни и в мирные, и в кровавые годы летят, как стрела. И молодые турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый мохнатый декабрь. Ой, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем. Мама, светлая королева, где же ты? Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын Алексей Васильевич Турбин после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину, в город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе. Когда отпевали мать, был май. Вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней. И диакон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно ракотал слова церковного прощания маме, покидающий своих детей. Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшие в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик-бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение? Улетающий в черное потрескавшееся небо бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что не происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему. Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх, эх. Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску израсцовая печка в столовой грела и растила Елену маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышащей жаром израсцовой площади саардамский плотник. Часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра. Умер отец, профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что если бы они пропали каким-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос, и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны. Бессмертен и саардамский плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительной и жаркой. Вот этот изразец и мебель старого красного бархата, и кровать с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, утром. Лучший на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, капитанской дочкой. Золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры. Все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабее, цепляясь за руку Елены, плачущей, молвила: «Дружно живите». Но как жить? Как же жить? Алексею Васильевичу Турбину, старшему, молодому врачу, 28 лет. Елене 24. Мужу ее, капитану Тальбергу, 31. А Николке 17,5. Жизнь-то им как раз перебила на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает. И чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах. Но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. 18-й год летит к концу, и день ото дня глядит все грознее и щетинистей. Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а капитанскую дочку сожгут в печи. Мать сказала детям: «Живите», а им придется мучиться и умирать. И так был белый мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах. В 18-м году скоро конец. Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как 30 лет назад. Тонг-танг! Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный, с 25 октября 1917 года во френче с громадными карманами, в синих ритузах и мягких новых туфлях, в любимой позе, в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, столовой маленькая, ноги в сапогах с пряжками, Николкина подруга гитара нежно и глухо. Тринь! Неопределенно трень, потому что пока что, видите ли, ничего еще толком неизвестно. Тревожно в городе, туманно, плохо. Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкой, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно. Где же в самом деле Тальберг? Волнуется сестра. Погодите, слышите? Все трое прислушались и убедились. Пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз. Бум! Николка положил гитару и быстро встал. За ним, кряхтя, поднялся Алексей. В гостиной-приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера, ночь под Рождество, снег и огонечки дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. «Где?» Пожал унтер офицерскими плечами. «Черт его знает! Впечатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно, не может быть так близко!» Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черные, испуганные. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова, хотя сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют 12 верст от города, не дальше. Что за штука? Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил. «Хочется мне туда поехать, узнать, в чем дело». «Ну да, тебя там не хватало», — Елена говорит в тревоге. «Вот несчастье. Муж должен был вернуться самые поздние, слышите ли? Самые поздние сегодня в 3 часа, а сейчас уже 10». В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колонок. При матери, Анне Владимировне, это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и на все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе. Это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся. И в декабре, теперь на столе, в матовой колонной вазе, голубые гортензии и 2 мрачных изноенных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к городу коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный прекрасный город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы. Приношение верного Елениного поклонника гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой маркизе, друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ницкая флора». Под тенью гортензии тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной масленке, в сухарнице белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если бы не все эти мрачные обстоятельства. Эх, эх. На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются 3 изуродованных турбинских лица, и щеки Николкины в нем, как у Момуса. В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли. Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли чего доброго что-нибудь с ним. Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленой остывающая чашка и господин из Сан-Франциско. Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова «мрак», «океан», «вьюга». Не читает Елена. Николка, наконец, не выдерживает. «Желал бы я знать, почему так близко стреляют? Ведь не может же быть!» Сам себя прервал и исказился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает 10-ю минуту, и тонг-тонг. танк идет к четверти одиннадцатого.
0: Потому стреляет, что немцы мерзавцы, неожиданно бурчит старший.
3: Елена поднимает голову на часы и спрашивает: неужели? Неужели они оставят нас на произвол судьбы? Голос ее тосклив.
0: Братья словно по команде поворачивают головы и начинают лгать.
3: «Ничего не известно», — говорит Николка и обкусывает ломтик.
0: «Это я так сказал? Предположительно, слухи».
3: «Нет, не слухи», — упрямо отвечает Елена. «Это не слух, а верно. Сегодня видела Щеглову, и она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка».
0: «Чепуха! Подумай сама», — начинает старший. «Мыслимо или дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Ну, подумай, а! Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд! Немцы и Петлюра, сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно».
3: «Ах, что ты говоришь? Знаю я теперь немцев. Сама уже видел несколько с красными бантами. А унтер-офицер пьяный, с бабой какой-то. И баба пьяная. Ну, мало ли что. Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии.
0: Так, по-вашему, Петлюра не войдет?»
3: «По-моему, этого не может быть».
0: Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять: «Господи, господи, если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру».
3: Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили раз.
0: И тотчас же часам ответил заливистый тонкий звон под потолком в передней. «Слава богу! Вот и Сергей!» — радостно сказал старший. «Это Тальберг!» — подтвердил Николка и побежал отворять.
3: Елена порозовела и встала. Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая и широкоплечая фигура в шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндивел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю.
4: «Здравствуйте!» – пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык.
0: «Витя!» – Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красивой, странной и печальной, и привлекательной красотой давней настоящей породы и вырождения.
4: «Откуда ты?» «Осторожнее!» — слабо ответил Мышлаевский. «Не разбей там бутылку водки!»
0: Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал:
4: «Из-под красного трактира позволь ли ночевать, не дойду домой».
0: «Ах, боже мой, конечно!» Мышлаевский вдруг застонал, пытаясь подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшие инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку. «Ну, конечно, полно кишат!» «Вот что!» Испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минутку. «Николка,
4: Там в кухне дрова. Беги, зажигай колонку. Эх, горе-то, что Нюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч. Живо!
3: В столовой у изразцов Мышлоевский доволю стоном повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлоевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах.
4: «Легче! Ох, легче!»
3: Размотались мерзкие пятнистые портянки, под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду. «Пусть дохнут вши!» Мышлоевский в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкой и черной, больной и жалкой.
4: «Что за подлецы?» — закричал Турбин. «Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?» «Валенки!» — плача передразнил Мышлоевский. «Валер!» Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлоевский яростно и слезливо крикнул: «Кабак!»
3: Кипя и корчес, повалился и, тыча пальцами в носки, простонал: «Снимите, снимите, снимите!» Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора. От винного стаканчика водки поручик Мышлоевский опьянел мгновенно до мути в глазах. «Неужели же отрезать придется? Господи!» Он горько закачался в кресле. «Ну что ты, погоди!»
4: «Ничего, так, приморозил большой, так, отойдет, и этот отойдет».
3: Николка присел на корчики и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные негнущиеся руки Мышлоевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна. Искорчившись в чистом белье, в халате, смягчился и ожил помороженный поручик Мышлоевский.
4: Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, Мороз, Петлюру и немцев, и метель, и кончил тем, что самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами.
3: Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали:
4: «Ну-ну, гетман, ах, твою мать!» — рычал Мышлоевский. «Кавалергард во дворце, а? А нас погнали в чем были, а? Сутки на морозе в снегу. Господи, ведь думал, пропадем все к матери. На 100 саженей офицер от офицера. Это цепь называется? Как кур чуть не зарезали».
3: «Постой», — ошалевая от брани, спрашивал Турбин, «ты скажи, кто там под трактиром?»
4: Мышлоевский махнул рукой: «Ничего не поймешь! Ты знаешь, сколько нас было под трактиром? 40 человек! Приезжает эта лохудра, полковник Щеткин, и говорит...»
3: Тут Мышлоевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом:
4: «Господа офицеры, вся надежда города на вас. Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских. В случае появления неприятеля переходите в наступление. С нами Бог. Через 6 часов дам смену, но патроны прошу беречь».
3: Мышлоевский заговорил своим обыкновенным голосом
4: и смылся на машине со своим адъютантом.
3: «Да кто ж там, господи? Ведь не может же Петлюра под трактиром быть?»
4: «А черт их знает! Веришь ли, их к утру чуть с ума не сошли. Стали это мы в полночь, ждем смены. Ни рук, ни ног. Нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем. Деревня в 2 верстах, трактир верста. Ночью чудится.
5: поле шевелится. Кажется, ползут. Ну, думаю, что будем делать? Что? Вскинешь винтовку? Думаешь, стрелять или не стрелять? Искушение! Стояли, как волки выли. Крикнешь, в цепи где-то отзовется. Наконец, зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть. Заснешь, каюк, и под утро не вытерпел, чувствую и начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете слышу, в верстах в трех. Поехала! И ведь представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по пуду, и думаю, поздравляю. Петлюра пожаловал. Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так, в случае чего собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на город. Перебьют, перебьют. Хоть вместе, по крайней мере. И вообрази, стихло. Но кто такие? Неужели же Петлюра не может этого быть? А черт их душу знает! Я думаю, что это местные мужички-богоносцы Достоевские. Вашу мать! Господи, боже мой! Да-с! Хрипел Мышлоевский, насасывая папиросу. Сменились мы, слава тебе, Господи! Считаем? 38 человек. Поздравьте, двое замерзли к свиньям, а двух подобрали, ноги будут резать. Как? Насмерть? А что ж ты думал? Один юнкер да один офицер. А в Попелюхе, это под трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла. Ни одной души. Смотрим, наконец, ползет какой-то дед в тулупе с клюкой. Вообрази, глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал? Хлопчики, хлопчики! Говорю ему таким сдобным голоском. Здорово, дед. Давай скорей сани. А он отвечает. Нема. Офицерия уси угнала на пост. Я тут мигнул Красину и спрашиваю. Офицерия? Текс. А де ж все ваши хлопцы? А где ты ляпни? Уси побегли до Петлюры. А, как тебе нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я не вытерпел. Мороз остервенился. Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу: «Побеглый до Петлюры! А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до Петлюры бегает. Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва!» Ну, тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель. Мышлоевский словно обвал камней спустил страшное ругательство. Прозрел в два счета. Конечно, в ноги и орет. Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, стрекаться я с дуру, сослепу. Дам коней, зараз дам, только не вбивайте. И лошади нашлись. И розвольни.
3: Мышлоевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу. Вот так здорово, сказал растерянный Николка. Где Елена? Озабоченно спросил старший. Нужно будет ему простыню дать. Ты веди его мыться. Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской в колонке у цинковой ванны металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали 11. И представился убитый Тальберг. Елена сидела в полумгле, Смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. Убит, убит. И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через комнату, через темную книжную, в столовую. Огни ярче, черные часы забили, затикали, пошли ходуном. Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще. Чуть ли не с самого дня свадьбы Елены образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни. И добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга Сергея Ивановича. Эх, эх, как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот поглубже ясная тревога. И привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд, оба значка академии и университета белыми головками сияют ровно, поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказывал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у Бородянки в 40 верстах от города напали неизвестно кто. Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять вскрикивали «ну и ну», а Мышлоевский мертво храпел, показывая 3 золотых коронки. «Кто ж такие? Петлюра?» «Ну, если бы Петлюра!» Снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, смолвил Тальберг. «Вряд ли я бы здесь беседовал с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались с вагоны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?» Я ответил: «Сердюки». Они потоптались, потоптались. Потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров. Вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский. Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил: «Елена, пойдем-ка на пару слов». Елена торопливо ушла вслед за ним наполовину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены, и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые 3 часа гавот. Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлоевского. Тот по дороге шатался, 2 раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал. Опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки редко и далеко. Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки печально, она слушала Тальберга, а он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо: «Елена, никак иначе поступить нельзя». Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так: «Что ж, я понимаю, ты, конечно, прав. Через дней 5-6, а? Может, положение еще изменится к лучшему?» Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке было совершенно решенное, дума: «Елена, Елена, ах, неверная, зыбкая надежда, дней 5-6». И Тальберг сказал: «Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в 1:00». Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросской крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг на коленях у нижнего ящика шкафа ковырял в нем ключом. А потом, в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда, никогда не сдергивайте абажур с лампы. Абажур священен. Никогда не убегайте крысей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте, пусть воет вьюга, ждите, пока к вам придут. Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги у застегнутого тяжелого чемодана, в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой. «Пойми, шепот, немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень может быть, что Петлюра войдет. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса. А это знаешь ли?» О, Елена знала. Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый. Поймите, первый, кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг, как член революционного военного комитета, а никто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в городе произошло уже много чудесных и странных событий, и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в городе, ибо это их город, украинский город, а вовсе не русский, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно. Пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав. Вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из лесов с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те в шароварах – авантюристы, а корни в Москве. Хотите корни и большевистские. Но однажды в марте пришли в город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках,

вернулись обратно вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской. И вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка «Игнатий Перпилла. Украинская грамматика». В апреле 18-го на Пасхе в цирке весело гудели матовые электрические шары, и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой боевой колонной и вел счет рук. Шароварам крышка, будет Украина, но Украина гетманская. Выбирали гетьмана всея Украины. «Мы отгорожены от кровавой московской оперетки», — говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома на фоне милых старых обоев. Давились презрительно часы, тонг-танг, и вылилась вода из сосуда. Николке Алексею не о чем было говорить с Тальбергом, да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике, и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал. «А как же ты, Сережа, говорил в марте?» У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой. Да, оперетка. Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не шароваром, не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда. И недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга Сергея Ивановича была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии. Но события в это время в городе не шли по прямой. Они проделывали причудливые зигзаги. И тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст 150, а может быть и 200 от города, на путях, освещенных белым светом, салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарем и адъютантом на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилла. Горе Тальбергу, если этот человек придет в город, а он может прийти. Горе. Номер газеты «Вести» всем известен. Имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежавшая перу Сергея Ивановича, а в статье слова «Петлюра-авантюрист, грозящий своей опереткой гибелью краю». Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитание и неизвестность, не правда ли? Ни звука не ответила Елена, потому что была горда. «Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым

0: и на Дон. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. Шепот. Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть, значит, погубить карьеру. Ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и 3 месяцев. Ну, самое позднее, в мае мы придем в город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут. Ну, а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтоб тебя не дали в обиду. Елена очнулась. Постой, сказала она. Ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предают. Тальберг густо покраснел. Конечно, конечно, я обязательно. Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало. Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлениям было некогда. Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно — нежность. Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо. Женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру Фауста, там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем, и разноцветный рыжебородый Валентин поет. Я за сестру тебя молю, сжалься, ужалься ты над ней, ты охрани ее. Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного Фауста. Эх, эх, не придется больше услышать Тальбергу Каватины про Бога Всесильного, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент. Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет Крампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что Фауст, как саардамский плотник, совершенно бессмертен. Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший, потому что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул. «Вы же Елену берегите». Глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал: «Пора». Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзынь, дзынь. В передний свет сверху, потом на лестнице громыхание чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка. 4 огня в столовой люстре, знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз, 3 бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, чай. На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова: голым профилем на ежа не сядешь. Вот веселые сволочи! А пушки-то стихли. Остроумие, черт меня возьми! Водка и туман. Ра-та-там, гитара. Арбуз не стоит печь, намыли, американцы победили. Мышлоевский где-то за завесой дыма рассмеялся. Он пьян. Рожают овцы под брезентом, Родзянко будет президентом. Ну, талантливые мерзавцы, ничего не поделаешь. Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга, от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет. Елена на председательском месте, на узком конце стола в кресле, на противоположном Мышлоевской, мохнат, бел в халате и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах, стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны Алексей и Николка, а с другой Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии Уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова. А рядом с ним подпоручик Степанов Федор Николаевич, артиллерист. Он же по Александровской гимназической кличке Карась. Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася, Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных минут через 20 после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток, 4 бутылки белого вина, у Карася 2 бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в 3 слоя бумаги. Само собой понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же у подъезда сообщил новость. На погонах у него золотые пушки. Терпенья больше нет. Всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит. А если Петлюра приползет в город, тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир – полковник Малышев. Дивизион замечательный, так и называется – студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлоевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо, сгеройствовал, поспешил. И где он теперь? Черт его знает. Может быть, даже и убили под городом. Ам, Мышлоевский оказался здесь, наверху. Золотая Елена в полумраке спальни перед овальной рамой в серебряных листьях наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. Ура! Все здесь! Карасевы золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонами и синими выутюженными бриджами Шервинского. В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга. Маленький Улан сразу почувствовал, что он как никогда в голосе. И розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков. Пел Шервинский эпиталаму богу Гименею. И как пел! Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы, это дурацкая война, большевики, петлюра и долг. Но потом, когда все придет в норму, он бросает военную службу, несмотря на свои петербургские связи. Вы знаете, какие у него связи? О-хо-хо-хо-хо! И на сцену. Петь он будет в Ласкало и в Большом театре в Москве, когда большевиков повесят на фонарях на Театральной площади. В него влюбилась в Жмеринке графиня Лендрикова, потому что, когда он пел эпиталаму, то вместо фа взял ля и держал его 5 тактов. Сказав 5... Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам. Текс. 5. Ну ладно, идемте ужинать. И вот знамена, дым, Леночка, пей вино золотая. Пей, все будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Проберется на Дон и приедет сюда с Зеникинской армией. Будут, звякнул Шервинский, будут. Позвольте сообщить важную новость. Сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров. И послезавтра, самые поздние, через 2 дня, в город придут 2 сербских полка. «Слушай, это верно?» Шервинский стал бурым. «Даже странно. Разве я говорю, что сам видел?» «Вопрос этот кажется мне неуместным. 2 полка. Что 2 полка?» «Еще по глотку! Ваше здоровье, господа офицеры!» «Раз!» И окончательный туман. Туман, господа. Николка, выпивший 3 бокала, бегал к себе за платком, и в передней, когда никто не видит, можно быть самим собой, припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью подарил персидский принц клинок дамасский. И принц не дарил, и клинок не дамасский. Но верно, красивая и дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасев Стейер, вороненное дуло. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузер в нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту, там, за постом, на снежных полях. Ведь стыдно! Неловко. Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, вьюга. Замерзают юнкера. Что же они думают там в штабах? «Я б вашего гетмана!» — кричал старший Турбин. «За устройство этой миленькой Украины повесил бы первым. Хай живе вильна Украина, від Києва до Берлина!» Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман. А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию? В 2 шагах враг, а они дружины, штабы. Смотрите, ой, смотрите. Панику сеешь, сказал хладнокровно Карась. Турбин обозлился. Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Вовсе не панику. А я хочу вылить все, что у меня накипело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра я уже решил. Я иду в этот самый дивизион. И если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело. Не панику. Кусок огурца застрял у него в горле. Он бурно закашлялся и задохся. И Николка стал колотить его по спине. Правильно, скрипел карась, стукнув по столу. К черту рядовые ему строим врачом. Завтра полезем все вместе, бормотал пьяный Мышлоевский. Все вместе. Вся Александровская императорская гимназия. Ура! Сволочь он! С ненавистью продолжал Турбин. Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке, а? Я позавчера спрашиваю этого каналью доктора Курицкого. Он, изволите ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий. Так вот спрашиваю, как по-украински кот? Он отвечает: кит. Спрашиваю, а как кит? А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется. Николка с треском захохотал и сказал: слово «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты. А в России всего много. В Белом море киты есть. Мобилизация, ядовито продолжал Турбин. Жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации за 3 дня до приказа. Здорово! И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки, просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией, и ни один не идет, дело швах. Ну, каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля месяца, вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с украинизацией, он начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в городе, он набрал бы 50-тысячную армию. И какую армию? Отборную, лучшую, потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в городе, все пошли бы с дорогою душой. Не только Петлюра бы духу не было в Малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули бы в Москве, как муху. Самый момент, ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас. Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели. Ты, тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны право, заговорил карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его. Алексей на митинге незаменимый человек. Оратор, сказал Николка. Николка, я тебе 2 раза уже говорил, что ты никакой остряк, ответил ему Турбин. Пей-ка лучше вино. Ты пойми, заговорил карась, что немцы не позволили бы формировать армию. Они боятся ее. Неправда! Тоненько воскликнул Турбин. Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было бы столковаться с гетманом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. Кончено. Война нами проиграна. У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас Троцкий. Вот что нужно было сказать немцам. Вам нужен сахар, хлеб. Берите, лопайте, кормите солдат. Подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это вам же лучше. Мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы, а Петлюру... Турбин яростно закашлялся.
1: Стой! Шервинский встал. Погоди. Я должен сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены. Но план у гетмана был правильный. О, он дипломат. Край украинский. Здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей. Пусть.
0: 5%, а 95% русских.
1: Верно. Но они сыграли бы роль вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь. Русская армия и никаких гвоздей. Не угодно ли, Шервинский торжественно указал куда-то рукой, на Владимирской улице уже развиваются трехцветные флаги.
0: Опоздали с флагами.
1: Да, это верно, несколько опоздали. Но князь уверен, что ошибка поправима.
0: Дай бог, искренне желаю. И Турбин перекрестился на икону Божией Матери в углу.
1: План же был таков, звучно и торжественно выговорил Шервинский. Когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества, государя-императора Николая Александровича.
0: После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел. «Император убит!» – прошептал он. «Какого Николая Александровича?» – спросил ошеломленный Турбин. А Мышлоевский, качнувшись искоса, глянул в стакан к соседу. «Ясно. Крепился и вот напился, как зонтик». Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на Улана.
1: Но Шервинский не был особенно пьян. Он поднял руку и сказал мощно: «Не спешите, а слушайте! Но прошу, господ офицеров...»
0: Николка покраснел и побледнел.
1: «Молчать пока о том, что я сообщу. Ну-с! Вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?»
0: «Никакого понятия не имеем», — с интересом сообщил Карась.
1: «Ну, со мне известно».
2: «Тю, ему все известно», — удивился Мышлоевский. «Ты же не езди...»
0: «Господа, дайте же ему сказать».
1: «После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: „Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить“». Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: „Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России, в Москву“. И прослезился.
0: Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился. 10 глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной.
2: «Слушай, это легенда»,
0: — болезненно сморщившись, сказал Турбин. «Я уже слышал эту историю».
2: «Убиты все», — сказал Мышлоевский. «И государь, и государыня, и наследник».
0: Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуху и молвил:
1: «Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества
2: Несколько преувеличено, спьяно сострил Мышлаевский. Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана. Витя, тебе стыдно? Ты офицер. Мышлаевский нырнул в туман.
1: Вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера, то есть виноватого гувернера-наследника, мосье Жильяра, и нескольких офицеров, которые вывезли его в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма.
2: «Да ведь Вильгельма же тоже выкинули», – начал Карась.
1: «Они оба в гостях в Дании». С ними же августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если же вы мне не верите, то вот, сообщил мне это лично сам князь.
2: Николкина душа стонала, полная смятений. Ему хотелось верить.
1: Если это так, вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба. Я предлагаю тост. Здоровье! Его императорского величества!
2: Он блеснул стаканом, и золотые граненные стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлаевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках.
1: Пусть! Пусть! Пусть даже убит! Надломленный хрипло крикнула она. Все равно! Я пью! Я пью!
2: Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции «Дно». Никогда! Но все равно мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, «Да здравствует император!» Турбин крикнул и поднял стакан. «Ура! Ура! Ура!» Трижды в грохоте пронеслось по столовой.
1: «На Руси возможно только одно. Вера православная, власть самодержавная!»
2: Покачиваясь, кричал Мышлаевский.
1: «Верно! Я был на Павле Первом неделю тому назад!» Заплетаясь, бормотал Мышлаевский. «И когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: «Верно!» И что же вы думаете? Кругом зааплодировали, и только какая-то сволочь в ярусе крикнула: «Идиот! Жиды!»
2: — мрачно крикнул опьяневший карась.
0: «Туман! Туман! Туман!»
2: Тонг-танг! Тонг-танг! Уже водку пить немыслимо, уже вино пить немыслимо. Идет в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рвало. Турбин сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлаевского. Тот, наконец, со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок.
1: «Николка!»
2: — прозвучал в дыму и черных полосах чей-то голос. И только через несколько секунд Турбин понял, что этот голос его собственный.
1: «Николка!» — повторил он.
2: Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую.
1: «Боже! Боже! Как тошно и противно! Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином!» Никол!
2: Хрипел Мышлоевский, оседая к полу. Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон.
1: Никол, помоги! Бери его! Бери так под руку!
2: Эх-эх! Жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги, шаркая, разъезжались в разные стороны, как на нитке висела убитая голова.
1: Тонк, танк.
2: Часы ползли со стены и опять на нее садились. Букетиками плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами, и прядь волос танцевала над правой бровью.
1: «Так, клади его!
2: Хоть халат-то запахни ему! Ведь неудобно, я тут! Проклятые черти! Пить не умеете! Витька! Витька, что с тобой, Вить?»
1: «Брось, не поможет! Николушка, слушай, в кабинете у меня на полке склянка, написано «Лигуэр аммонил», а угол оборван к чертям, видишь ли, нашатырным спиртом пахнет.
2: Сейчас, сейчас, эх-эх. И ты, доктор, хорош.
1: Ну ладно, ладно.
2: Что, пульса нет?
1: Да нет, здорово, отойдет.
2: Таз, таз.
1: Таз, извольте.
2: Эх, вы. Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и Лена раскрывали рот Мышлоевскому. Николка поддерживал его, и два раза турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду.
1: Снегу, снегу!
2: Господи, боже мой, ведь это нужно ж так! Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыни капли. Под тряпкой виднелись закатившиеся под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с побежденным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел:
1: «Ах, пусти! Текс. Ну ладно, пусть здесь и спит».
2: Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготовляя постели. «Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки».
1: «Слушаюсь». Шервинский, медно-красный, но бодрящийся, щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор.
2: Белые руки Елены замелькали над подушками на диване.
1: «Не затрудняйте, я сам».
2: «Отойдите вы. Чего подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна.
1: Позвольте ручку поцеловать».
2: «По какому поводу?»
1: «В благодарность за хлопоты».
2: «Обойдется пока. Николка, ты у себя на кровати».
1: «Ну как он?»
2: «Ничего, отошел. Проспится». Белым застелили два ложа и в комнате предшествующей Николкиной, за двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг. Так и называлась комната в семье профессора – книжная. И погасли огни. Погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук и меха, и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено, и из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из «Пиковой дамы». Но капор обветшал быстро и странно в один последний год. И сборки осеклись, и потускнели, и потерлись ленты. как Лиза пиковой дамы, рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погружены в старенькую вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты глухо сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный бодрый храп Шервинского. Из книжной молчание мертвенного Мышлаевского и Карася. Елена была одна и поэтому не сдерживала себя и беседовала то в полголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором, налитым светом и с черными двумя пятнами окон. Уехал.
0: И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хотя, позвольте-ка, что же я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались. Но ведь в глубине души они его ненавидят. Ей-богу. Так вот все лжешь себе, лжешь, а как задумаешься, все ясно. Ненавидят. Николка тот еще добрее, а вот старший. Хотя нет, Алеша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут? Он там останется, я здесь. Мой муж, сказала она, вздохнувши, и начала расстегивать капотик. Мой муж. Капор с интересом слушал, и щеки его осветили с жирным красным светом. Спрашивал: «А что за человек твой муж?»
3: «Мерзавец он, больше ничего», — сам себе сказал Турбин в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут.
0: «Мерзавец! А я действительно тряпка! Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно было молча уйти. Поезжай к чертям!» Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту. Это, в конце концов, мелочь, вздор. А совсем по-другому. Но вот почему? Черт! Да понятен он мне совершенно! О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести! Все, что не говорит, говорит, как бесструнный балалайка. Это офицер Русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России.
2: Только под утро Турбин разделся и уснул. И вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал:
4: «Голым профилем на ежа не сядешь. Святая Русь — страна деревянная, нищая и опасная. А русскому человеку честь — только лишнее бремя».
0: «Ах ты!» — вскричал во сне Турбин. «Гадина! Да я тебя!»
2: Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг. Сонный достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним. И кошмар пропал. Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон. А когда уже начал светать, бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться город. Как многоярусные соты дымился и шумел,
3: и жил город, прекрасный в морозе и тумане на горах над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курили с дымкой, и скрипел обитый гигантский снег. И в 5, и в 6, и в 7 этажей громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни, сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке. И был он виден далеко, и часто летом в черной мгле, в путанных заводях и изгибах старика реки, из ивника лодки видели его и находили по его свету водяной путь на город к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес и холодно и спокойно царил над темными пологими далями московского берега, от которого были перекинуты два громадных моста. Один, цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в Слободку на том берегу, другой, высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень-очень далеко сидел, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва. И вот в зиму 1918 года город жил странную, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в 20-м столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои, давнишние, исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше волей-неволей, впуская новых пришельцев, устремлявшихся на город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки. Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские, петербургские, продажные, алчные, трусливые, кокотки, честные дамы из аристократических фамилий, их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на город. Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях, обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах, открылись бесчисленные съестные лавки паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц. Открылся знаменитый театр «Лиловый негр». Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны, и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиненных проституток. Город разбухал, ширился, лез, как опары из горшка. До самого рассвета шелестели и горные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские, играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске помещики. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный, сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы бархатные. И пахло жженым кофе, потом, спиртом и французскими духами. Все лето 18-го года напирали и напирали новый. Появились хрящевато-белые, с серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лаком штиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной Думы в пенсне, бильярдные игроки, водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом. Покупали девкам лак. Гнали письма в единственную отдушину через смутную Польшу. Ни один черт не знал, кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новая страна, Польша. В Германию, великую страну честных тевтонов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже. Тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах. А вдруг лопнет этот железный кордон и хлынут серые. Ох, страшно! Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко-далеко слышались мягкие удары пушек. Под городом стреляли почему-то все лето блистательное и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах. Кто в кого стрелял, никому неизвестно. Это по ночам. А днем успокаивались. Видели, как временами по Крещатику главной улицы или по Владимирской проходил полк германских гусар. Увидав их, радовались и успокаивались. И говорили далеким большевикам, злорадно скали зубы из-за колючей пограничной проволоки: «А ну, суньтесь!» Большевиков ненавидели, но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам, и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все: купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены Государственного совета, инженеры, врачи и писатели. Были офицеры, и они бежали из севера, из запада, бывшего фронта, и все направлялись в город. Их было очень много, и становилось все больше, рискуя жизнью, потому что им, большей частью безденежным и носившим на себе неизгладимую печать своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в городе с травленными взорами, вшивой и небритой, беспогонной, и начинали в нем приспосабливаться, чтобы есть и жить. Были среди них исконные, старые жители этого города, вернувшиеся с войны в насиженные гнезда, с той мыслью, как и Алексей Турбин, отдыхать и отдыхать, и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь. И были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них выплывали легко в мутной пене потревоженного города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманским столом усаживалось до 200 масляных пробором людей, сверкавших гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные резного дуба квартиры в лучшей части города Липках, рестораны и номера отелей. Другие, армейские, штабс-капитаны конченных и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Найтурс, сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов Карась, сбитых с винтов жизни войной и революцией. И поручики, тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович Мышлаевский. Они в серых потертых шинелях с еще не зажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в город и в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели. Вот эти последние ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку. Были юнкера. В городе к началу революции оставалось 4 юнкерских училища. Инженерное, артиллерийское и 2 пехотных. Они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улицу искалеченных, только что кончивших гимназистов, только что начавших студентов, ни детей и ни взрослых, ни военных и ни штатских, а таких, как 17-летний Николка Турбин. Все это, конечно, очень мило, и над всем царствует гетман. Но, ей-богу, я до сих пор не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой представляет этот невиданный властитель с наименованием, свойственным более веку 17-му, нежели 20-му. Да кто он такой, Алексей Васильевич? Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик, и зовут его Павлом Петровичем. По какой-то странной насмешке судьбы и истории, избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст стабильный материал для юмора. Гражданам же, в особенности уже оседлым в городе и уже испытавшим первые взрывы междоусобной брани, был не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой, и, слава богу, гетман воцарился, и прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, и чтобы ради самого Господа не было большевиков, и чтобы простой народ не грабил. Ну что ж, все это более или менее осуществилось при гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи и петербуржцы и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной, которую они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой, не в самом делешным царством, гетмана славили искренне. И дай бог, чтобы это продолжалось вечно. Но вот могло ли это продолжаться вечно? Никто бы не мог сказать. И даже сам гетман. Да-с. Дело в том, что город городом, В нем и полиция, варта, и министерство, и даже войско, и газеты различных наименований. А вот что делается кругом, газеты различных наименований, а вот что делается кругом, в той настоящей

от самого города. Не знали, но ненавидели всею душой. И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название «деревня», о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз под шелковыми абажурами в гостиных скалились поволчьи зубы, и слышно было бормотание: «Так им и надо, так и надо. Мало еще, я бы их еще не так. Вот будут они помнить революцию. Выучат их немцы. Своих не хотели, попробуют чужих». Ох, как неразумны ваши речи. Ох, как неразумны. Да что вы, Алексей Васильевич, ведь это такие мерзавцы. Это же совершенно дикие звери. Ладно, немцы им покажут. Ладно, тут немцы, а там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики. Только две силы. Так вот, нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Пришло все это быстро, но не внезапно, и предшествовали тому, что пришло, некие знамения. Однажды в мае месяце, когда город проснулся, сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, прокатился по городу страшный и зловещий звук. Он был неслыханного тембра, и ни пушка, и ни гром, но настолько силен, что многие форточки открылись сами собой, и все стекла дрогнули. Затем звук повторился, прошел вновь по всему верхнему городу, скатился волнами в город Нижний, Подол, и через голубой красивый Днепр ушел в московские дали. Горожане проснулись, и на улицах началось смятение. Разрослось оно мгновенно, ибо побежали с верхнего города Печерска растерзанные, окровавленные люди с воем и визгом. А звук прошел и в третий раз, и так, что начали с громом обваливаться в печерских домах стекла, и почва шатнулась под ногами. Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами. Вскоре узнали, откуда пришел звук. Он явился с Лысой горы, за городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой горе произошел взрыв. 5 дней жил после того город в ужасе, ожидая, что потекут с Лысой горы ядовитые газы. Но удары прекратились. Газы не потекли, окровавленные исчезли, и город приобрел мирный вид во всех своих частях, за исключением небольшого угла Печерска, где рухнуло несколько домов. Нечего и говорить, что германское командование нарядило строгое следствие, и нечего и говорить, что город ничего не узнал относительно причин взрыва. Говорили разные. Взрыв произвели французские шпионы. Нет, взрыв произвели большевистские шпионы. Кончилось все это тем, что о взрыве просто забыли. Второе знамение пришло летом, когда город был полон мощной пыльной зеленью, гремел и грохотал, и германские лейтенанты выпивали море содовой воды. Второе знамение было поистине чудовищно. Среди бела дня на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили никого иного, как главнокомандующего германской армии на Украине, фельдмаршала Эйхгорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в

0: В своем могуществе заместитель самого императора Вильгельма. Убил его, само собой, разумеется, рабочий и, само собой, разумеется, социалист. Немцы повесили через 24 часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия. Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала, но зато породило у умных людей замечательные мысли по поводу происходящего. Так-то вот подкралась осень. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь. И в сентябре произошло уже не знамение, а само событие. И было оно, на первый взгляд, совершенно незначительно. Именно в городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, кое предписывалось выпустить из камеры номер 666, содержащегося в означенной камере, преступника. Вот и все. Вот и все. И из-за этой бумажки, несомненно, из-за нее, произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас. Ай-яй-яй. Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование. Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918-го, февраля 1919-го годов называли на французской несколько манер «Симон». Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер. Нет, счетовод. Нет, студент. Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами. Так вот, нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когана. Но тут же находились и такие, которые говорили: «Ничего подобного, он был уполномоченным Союза городов». «Не Союза городов, а Земского союза», — отвечали третьи. «Типичный земкусар». Четвертый, приезжий, закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали: «Позвольте, позвольте-ка». И рассказывали, что будто бы 10 лет назад, виноват, 11, они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный коленкор. И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в коленкоре, что будто бы шел он на хорошую, интересную вечеринку с веселыми румяными землячками-курсистками, со сливянкой, привезенной прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудесным грицем. Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места. «Вы говорите, бритый?» «Нет, кажется, позвольте, с бородкой». «Позвольте, разве он московский?» «Да нет, студентом он был». «Ничего подобного, Иван Иванович его знает. Он был в Тараще народным учителем». «Фу ты, черт! А может, и не шел по Бронной? Москва — город большой, на Бронной туманы, изморозь, тени, какая-то гитара, турок под солнцем, кальян». Гитара дзинь-трень, неясно, туманно. Ах, как туманно и страшно кругом. Идут, идут мимо окровавленные тени. тут видение. Растрепанные девичьи косы, тюрьма, стрельба и мороз, и полночный крест Владимира. Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин бледный, с намокшей в тепле прядью волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом, из книжной храп карася, из Николкиной свист Червинского, муть, ночь. Валяется на полу у постели Алексея недочитанной Достоевской, и глумятся бесы отчаянными словами. Тихо спит Елена.
1: Ну так вот, что я вам скажу. Не было. Не было. Не было этого Симона вовсе на свете. Ни турка, ни гитары подкованным фонарем на Бронной, ни Земского союза, ни черта. Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года. И было другое. Лютая ненависть. Было 400 тысяч немцев, а вокруг них 440 раз 400 тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой. Много, много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные шампалами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии выдать русской свинье, закупленную у нее свинью, 25 марок. Добродушный презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распиской в штаб германцев в город. И реквизированные лошади, и отобранный хлеб – и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, дрожь ненависти при слове «офицерня». Вот что было-с. Да еще слухи о земельной реформе, которую измеривался произвести пан гетман. Увы, увы, только в ноябре 18-го года, когда под городом загудели пушки, догадались умные люди, что ненавидели мужики этого самого пана гетмана как бешеную собаку. И мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая мужицкая реформа. Вся земля мужикам, каждому по 100 десятин, чтоб никаких помещиков и духу не было, и чтобы на каждые эти 110 верная гербовая бумага с печатью во владение вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее. Чтобы никакая шпана из города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим, что сами не съедим, закопаем в землю. Чтобы из города привозили керосин. Ну-с, такой реформы обожаемый гетман произвести не мог. Да и никакой черт ее не произведет. Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики. Но у большевиков своя напасть. Жиды и комиссары. Вот головушка горькая у украинских мужиков. Ниоткуда нет спасения. Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять. Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях, в коморах и не сданных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шампалами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле, и трехдюймовые орудия в каждой пятой деревне, и пулеметы в каждой второй.
0: Во всяком городишке склады снарядов, цейхгаузы с шинелями и папахами.
1: И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями. Все говорят на украинском языке, все любят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей. И тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции. Это в довесочек к десяткам тысяч мужичков? Ого-го! Вот это было! А узник, гитара, дзинь-трень, эх-эх, Николка! Турок, земгусар, Симон. Да не было его, не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутолившаяся ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяние тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины, ненавидящих Москву, какая бы она ни была, большевистская или царская, или еще какая. Итак, кончились всякие знамения и наступили события. Второе было не пустяшное, как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы. О нет, оно было так величественно, что о нем человечество, наверное, будет говорить еще 100 лет. Гальские петухи в красных штанах на далеком европейском западе заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Следующее событие было тесно связано с этим и вытекло из него как следствие из причины. Весь мир, ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек, имя которого и штопорные усы, как 6-дюймовые гвозди, были известны всему миру, и который был-то уж наверняка сплошь металлической, без малейших признаков дерева, он был повержен. Повержен в прах. Он перестал быть императором. Затем темный ужас прошел ветром по всем головам в городе. Видели? Сами видели, как линяли немецкие лейтенанты и как ворс их серо-небесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рогожку. Вот тогда ток пронизал мозги наиболее умных из тех, что с желтыми чемоданами и сдобными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в город. Они поняли, что судьба их связала с побежденными, и сердца их исполнились ужасом. «Немцы побеждены», — сказали гады. «Мы побеждены», — сказали умные гады. То же самое поняли и горожане. Только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово. Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на комнату, в которой по обоям ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже на рахитиков, демонов-ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань женскими голосами в темноте. Словом, оно похоже на смерть. Кончено. Немцы оставляют Украину. Значит, одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в городе. И
0: И стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут. Кто же будет умирать?
1: Да-с. Смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но явственно видный предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду в дырявых лаптишках с сеном в непокрытой свалявшейся голове и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки. Затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей. И в польской красивой столице Варшаве было видно видение. Генрих Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина. Вспучилась и запрыгала пузырями. Попы зазвонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек, а рядом в помещении школ с выбитыми ружейными пулями стеклами пели революционные песни. По дорогам пошло привидение. Некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее Декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шампалами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой заковыкой. Ежели красные банты, то ни в коем случае недопустимы шампала. А ежели шампала, то невозможны красные банты. Нет, задохнешься в такой стране и в такое время. Ну ее к дьяволу. Миф. Миф Петлюра. Его не было вовсе. Это миф столь же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее красивый. Случилось другое. Нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке. Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся. И вот появился откуда-то полковник Торопец. Оказалось, что он не более и не менее, как из австрийской армии. Да что! Кто вы? Уверяю вас. Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами, своими романами и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале 18-го года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга ни медли ни секунды назвали изменником. И по делам. Ну уж это я не знаю. А затем этот самый таинственный узник из городской тюрьмы. Еще в сентябре никто в городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом появиться вовремя, даже и в таком ничтожном месте, как Белая Церковь. В ноябре месяце, увы, все уже знали довольно определенно. Слово «Петлюра! Петлюра! Петлюра!» запрыгало со стен, с серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Оно загуляло по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами. В городе
0: начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему – «Этура». Отдельные немецкие солдаты, приобревшие скверную привычку шататься по окраинам, начали по ночам исчезать. Ночью они исчезали, а днем выяснялось, что их убивали. Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в цирюльных тазах. Они ходили, и фонарики сияли. Не безобразничать. Но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах. Вильгельм. Вильгельм. Вчера убили трех немцев. Боже, немцы уходят, вы знаете? Троцкого арестовали рабочие в Москве. Сукины сыны какие-то остановили поезд под Бородянкой и начисто его ограбили. Петлюра послал посольство в Париж. Немцы уйдут, французы придут. Большевики придут, батенька. Типун вам на язык, батюшка. У немцев есть такой аппарат со стрелкой. Поставит его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто. Это штука. Петлюра послал посольство к большевикам. Это еще лучше штука. Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петлюра. Никто, ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Петлюра на Украине. Но решительно все уже знали, что он таинственный и безликий. Хотя, впрочем, газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прелата, каждый раз разного, с подписью «Симон Петлюра желает ее, Украину, завоевать». А для того, чтобы ее завоевать, он идет брать город. Магазин «Парижский шик» мадам Анжу помещался в самом центре города, на театральной улице, проходящей позади оперного театра, в огромном многоэтажном доме именно в первом этаже. Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам стеклянной двери были два окна, завешенные тюлевыми пыльными занавесками. Никому не известно, куда делась сама мадам Анжу и почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых. На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа с золотыми словами «Шик Паризьен», а за стеклом правого окна большущий плакат желтого картона с нарисованными двумя скрещенными севастопольскими пушками, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан». Под пушками слова «Запись добровольцев в мартирный дивизион принимается». У подъезда магазина стояла закопченная и развинченная мотоциклетка с лодочкой, и дверь на пружине поминутно хлопала, и каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек. Брынь, брынь, напоминающий счастливые и недавние времена мадам Анжу. Турбин, Мышлоевский, Карась встали почти одновременно после пьяной ночи и, к своему удивлению, с совершенно ясными головами, но довольно поздно, около полудня. Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет. Николка с позаранку свернул какой-то таинственный красный узелок, покряхтел «их, их!» и отправился к себе в дружину. А Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего. Мышлоевский, оголив себя до пояса в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды с воплем ужаса и восторга, вскрикивая «Эх! Да
2: Так его! А, здорово!
1: Залил все кругом на два аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся, голову смазал бриолином, причесался и сказал Турбину: «Алеша, будь другом, дай свои шпоры надеть. Домой же я не заеду, а не хочется являться без шпор. В кабинете возьми, в правом ящике стола». Мышлоевский ушел в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тетки, шаркала петушиной метелочкой по креслам. Мышлоевский откашлялся, искоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал: «Здравствуй, Анюточка». «Елене Васильевне скажу». Тотчас механически и без раздумий шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож. «Глупень!» Турбин неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало ядовитым. «Метелочку, Витя, рассматриваешь? Так, красивая. А ты бы лучше шел своей дорогой, а? А ты, Анюта, имей в виду, в случае, если он будет говорить, что женится, так не верь, не женится. Ну что, ей-богу, поздороваться нельзя с человеком!» Мышлоевский побурел от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлепал шпорами из гостиной. В столовой он подошел к важной рыжеватой Елене, и при этом глаза его беспокойно бегали.
2: «Здравствуй, Лена Ясная! С добрым утром тебя!»
1: Из горла Мышлоевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон.
2: «Лена Ясная!» — воскликнул он прочувственно. «Не сердись. Люблю тебя, и ты меня люби. А что я нахамил вчера, не обращай внимания. Лен, неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй?»
1: С этими словами он заключил Елену в объятия и расцеловал ее в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушья корона. С Анютой всегда происходили странные вещи, лишь только поручик Мышлоевский появлялся в турбинской квартире. Хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты. Каскадом падали ножи, если это было в кухне. Сыпались блюдца с буфетной стойки. Аннушка становилась рассеянной, бегала без нужды в переднюю и там возилась с калошами, вытирая их тряпкой до тех пор, пока не чвакали короткие, спущенные до каблуков шпоры, и не появлялся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие бриджи. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного коварного ущелья. И сейчас в гостиной, уронив метелку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль через узорные занавески в серое облачное небо.
2: «Витька, Витька!» — говорила Елена, качая головой, похожей на вычищенную театральную корону. «Посмотреть на тебя, здоровый ты парень! С чего же ты так ослабел вчера? Садись, пей чаек. Может, тебе полегчает?» «А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня! И капот тебе идет, клянусь честью!» — заискивающе говорил Мышлоевский, бросая легкие быстрые взоры в зеркальные недра буфета. «Карась, глянь, какой капот! Совершенно зеленый! Нет, да чего хороша!»
1: «Очень красивая, Елена Васильевна!» — серьезно и искренне ответил Карась. «Это электрик», — пояснила Елена. «Да ты, Витенька, говори сразу, в чем дело?»
2: «Видишь ли, Лена Ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться, а с мигренью воевать невозможно».
1: «Ладно, в буфете».
2: «Вот-вот, одну рюмку, лучше всяких пирамидонов».
1: Страдальчески сморщившись, Мышлоевский один за другим проглотил два стаканчика водки и закусил их обмякшим вчерашним огурцом. После этого он объявил, что будто бы только что родился, и заявил желание пить чай с лимоном.
2: «Ты, Леночка, — хрипловато говорил Турбин, — не волнуйся и поджидай меня. Я съезжу, запишусь и вернусь домой. Касательно военных действий не беспокойся. Будем мы сидеть в городе и отражать этого миленького украинского президента, сволочь такую. Не послали бы вас куда-нибудь?» Карась успокоительно махнул рукой. «Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых, должен вам сказать, что раньше 2 недель дивизион ни в коем случае готов не будет. Лошадей еще нет и снарядов. А когда и будет готов, то без всяких сомнений останемся мы в городе. Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно, будет гарнизоном города. Разве в дальнейшем, в случае похода на Москву? Ну, это когда еще там? Это с Деникиным нужно будет соединиться раньше». «Да вы напрасно, господа, меня утешаете. Я ничего ровно не боюсь. Напротив, одобряю». Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее уже была деловая будничная забота. «Давлеет дневе злоба его».
1: «Анюта! — кричала она. — Миленькая, там на веранде белье Виктора Викторовича. Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай».
2: Успокоительнее всего на Елену действовал укладистый маленький голубоглазый карась. Уверенный карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился. В передней прощались. «Ну, да хранит вас Господь», — сказал Елена строго и перекрестила Турбина. Также перекрестила она Карася и Мышлаевского. Мышлаевский обнял ее, а Карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки.
1: «Господин полковник», — мягко щелкнув шпорами и приложив руку к козырьку, сказал Карась, — «разрешите доложить?» Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслице на возвышении вроде эстрады в правой части магазина за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу, дамские шляпы» возвышались за его спиной, несколько темня свет из пыльного окна, завешенного узористым тюлем. Господин полковник держал в руке перо и был на самом деле не полковником, а подполковником в широких золотых погонах с 2 просветами и 3 звездами и со скрещенными золотыми пушечками. Господин полковник был немногим старше самого Турбина. Было ему лет 30, самое больше 32. Его лицо, выкормленное и гладко выбритое, украшалось черными, подстриженными по-американски усиками. В высшей степени живые, смышленные глаза смотрели явно устало, но внимательно. Вокруг полковника царил хаос мироздания. В 2 шагах от него в маленькой черной печке трещал огонь. На высоте над самой головой полковника трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка. И когда Турбин поднял голову, увидал, что пела она за перилами, висящими под самым потолком магазина. Вторая машинка стрекотала в левой части магазина в неизвестной яме, из которой виднелись яркие погоны вольно определяющегося и белая голова. Много лиц мелькало вокруг полковника. Мелькали золотые пушечные погоны. Громоздился желтый ящик с телефонными трубками и проволоками. А рядом с картонками грудами лежали, похожие на банки с консервами, ручные бомбы с деревянными рукоятками и несколько кругов пулеметных лент. Ножная швейная машина стояла под левым локтем господина полковника, а у правой ноги высовывал свое рыльце пулемет.
3: «Я слушаю вас», — сказал полковник Карасю. «Разрешите представить вам, господин полковник, поручика Виктора Мышлаевского и доктора Турбина. Поручик Мышлаевский находится сейчас во 2-й пехотной дружине в качестве рядового и желал бы перевестись в уверенный вам дивизион по специальности. Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача дивизиона». Проговорив все это, Карась отнял руку от козырька, а Мышлаевский козырнул.
1: Черт, надо будет форму скорее одеть. Досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки, в качестве какого-то оболтуса в черном пальто с барашковым воротником. Глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель и лицо Мышлоевского. «Так», — сказал он, — «это даже хорошо. Вы где, поручик, служили?»
4: «В тяжелом дивизионе, господин полковник», — ответил Мышлоевский, указывая таким образом свое положение во время германской войны.
1: «В тяжелом. Это совсем хорошо. Черт их знает, артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту. Путаница. Никак нет, господин полковник», — ответил Мышлоевский, прочищая легеньким кашлем непокорный голос. «Это я сам добровольно попросился ввиду того, что спешно требовалось выступить под пост Волынской. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере, в высшей степени одобряю». «Хорошо», — сказал полковник, — и действительно, в высшей степени одобрительно посмотрел в глаза Мышлоевскому. «Рад познакомиться. Итак, ах да, доктор, и вы желаете к нам?»
2: Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать так точно в своем барашковом воротнике.
1: Полковник глянул в окно. «Знаете, эта мысль, конечно, хорошая, тем более, что на днях... Возможно, так-с».
2: Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос.
1: «Только как бы это выразиться? Тут, видите ли, доктор, один вопрос. Социальные теории и... Вы социалист, не правда ли? Как все интеллигентные люди».
2: Глазки полковника скользнули в сторону, а вся его фигура, губы и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-нибудь иным.
1: «Дивизион у нас так и называется? Студенческий?»
2: Полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз.
1: «Конечно, несколько сентиментально, но я сам, знаете ли, университетский».
2: Турбин крайне разочаровался и удивился. «Черт, как же Карась говорил!» Карася он почувствовал в этот момент где-то у правого своего плеча и, не глядя, понял, что тот напряженно желает что-то дать ему понять. Но что именно, узнать нельзя.
1: «Я?» — вдруг бухнул Турбин, дернув щекой. «К сожалению, не социалист, а монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов, больше всех, ненавижу Александра Федоровича Керенского».
2: Какой-то звук вылетел изо рта у Карася сзади за правым плечом Турбина. «Обидно, конечно, расставаться с Карасем и Витей», — подумал Турбин. «На шут его возьми, этот социальный дивизион». Глазки полковника... мгновенно вынурнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот Турбину, и заговорил.
1: «Это печально. Очень печально. Завоевание, революции и прочее. У меня приказ сверху избегать укомплектования монархическими элементами ввиду того, что население необходимо, видите ли, сдержанность. Кроме того, гетман, с которым мы в непосредственной и теснейшей связи, как вам известно, печально, печально».
2: Голос полковника при этом не только не выражал никакой печали, но наоборот звучал очень радостно, и глазки находились в совершеннейшем противоречии с тем, что он говорил.
1: «Ага», — многозначительно подумал Турбин, — «дурак я, а полковник этот не глуп. Вероятно, карьерист, судя по физиономии, но это ничего. Не знаю уж, как и быть». «Ведь в настоящий момент», — полковник жирно подчеркнул слово «настоящий», — «так в настоящий момент, я говорю, непосредственной нашей задачей является защита города и гетмана от банд Петлюры и, возможно, большевиков. А там, видно будет,
3: Позвольте узнать, где вы служили, доктор, до сего времени?
5: В 1915 году, по окончанию университета экстерном, в венерологической клинике, затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжелого трехсводного госпиталя, в настоящее время демобилизован и занимаюсь частной практикой.
3: «Юнкер!» — воскликнул полковник. «Попросите ко мне старшего офицера!»
5: Чья-то голова провалилась в яме, а затем перед полковником оказался молодой офицер, черный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке с малиновым верхом, перекрещенным галуном, в серо-длинной а-ля мышлоевской шинели, с туго перетянутым поясом, с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан.
3: «Капитан Студзинский!» — обратился к нему полковник. «Будьте добры отправить в штаб командующего отношение о срочном переводе ко мне поручика
5: Мышлоевской», — сказал Козырнову Мышлоевский.
3: «Мышлоевского по специальности из второй дружины. И туда же отношение, что лекарь...»
5: «Турбин».
3: «Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении». «Слушаю, господин полковник».
5: С неправильными ударениями ответил офицер и козырнул. «Поляк», — подумал Турбин.
3: «Вы, поручик, можете не возвращаться в дружину».
5: Это Мышлоевскому.
3: «Поручик примет четвертый взвод».
5: Офицеру.
3: «Слушаю, господин полковник». «Слушаю, господин полковник». «А вы, доктор, с этого момента на службе. Предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии».
5: «Слушаю, господин полковник».
3: «Доктору немедленно выдать обмундирование». «Свободные вести! Свободные вести! Ежедневная новая газета! Свободные вести!» —
5: кричал газетчик-мальчишка, повязанный сверх шапки бабьим платком. Турбин успел за час побывать дома. Серебряные погоны вышли из тьмы ящика в письменном столе, помещавшимся в маленьком кабинете Турбина, примыкавшем к гостиной. Там белые занавеси, на окне застекленной двери, выходящей на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками лекарств и приборами, кушетка, застланная чистой простыней. Бедно и тесновато, но уютно. «Леночка, если сегодня я почему-либо запоздаю, и если кто-нибудь придет, скажи, приема нет. Постоянных больных нет. Поскорее, детка». Елена, торопливо оттянув ворот гимнастерки, пришивала погоны. Вторую пару защитных зеленых с черным просветом она пришила на шинель. Через несколько минут Турбин выбежал через парадный ход, глянул на белую дощечку: «Доктор А.В. Турбин, венерические болезни и сифилис, прием с 4 до 6, приклеил поправку с 5 до 7 и побежал вверх по Алексеевскому спуску.
3: «Свободные вести!»
5: Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу развернул газету. «Беспартийная демократическая газета. Выход ежедневно. 13 декабря 1918 года. Вопросы внешней торговли, и в частности торговли с Германией, заставляют нас...» «Позвольте, а где же...» «Руки зябнут». «Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на посту Волынском, сообщили о все растущем разложении в рядах банд Петлюры. 3-го дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Балбатун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и 4 орудиями. Балбатун склоняется к гетманской ориентации. Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах.
1: Предположим. Эх, мороз проклятый. Извините.
6: Батюшка, что же вы людей давите? Газетки дома надо читать.
1: Извините. Мы всегда утверждали, что авантюры-петлюры...
6: Вот мерзавец! Ах ты ж мерзавцы!
1: Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе?
6: Да жена напетлюрила, с самого утра сегодня балбатунит.
1: Турбин даже в лице изменился от этой остроты. Злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался. Бум! Бум! Пели пушки. Ух! Откуда-то из утробы земли звучало за городом. Что за черт? Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно. В районе Ирпеня столкновение наших разведчиков с отдельными группами бандитов-петлюры. На Серебрянском направлении спокойно, в Красном трактире без перемен. В направлении Боярки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеял банду в 1500 человек. В плен взято 2 человека.
6: Гу-гу-гу, бу-бу-бу,
1: ворчала серенькая зимняя даль где-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл рот и побледнел. Машинально запихнул газету в карман. От бульвара по Владимирской улице чернела и ползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто. Замелькали бабы на тротуарах. Конный из державной варты ехал словно предводитель. Рослая лошадь прядала ушами, косилась, шла боком. Рожа у всадника была растерянная. Он изредка что-то выкрикивал, помахивая нагайкой для порядка. И выкриков его никто не слушал. В толпе, в передних рядах, мелькнули золотые ризы и бороды священников. Колыхнулась хоругвь. Мальчишки сбегали со всех сторон. «Вести!» — крикнул газетчик и устремился к толпе. Поварята в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из преисподней ресторана «Метрополь». Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге. Желтые длинные ящики полыхались над толпой. Когда первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку. «Прапорщик Юцевич». На следующем «Прапорщик Иванов». На третьем «Прапорщик Орлов». В толпе вдруг возник визг. Седая женщина, взбившаяся на затылке шляпе, спотыкаясь и роняя какие-то свертки на землю, врезала с тротуара в толпу. «Что это такое? Ваня!» Залился ее голос. Кто-то бледнее побежал в сторону. Взвыла одна баба, за ней другая. «Господи, Иисусе Христе!» Забормотали сзади Турбина. Кто-то давил его в спину и дышал в шею. «Господи! Последние времена! Что же это? Режут людей! Да что же это?»
6: «Лучше уж я не знаю что, чем такое видеть.
1: Что? Что? Что? Что? Что такое случилось? Кого это хоронят? Ваня!» Завывало в толпе.
6: «Офицеров, что порезали в Попелюхе!» Торопливо, задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос. «Выступили в Попелюху! Заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали! Ну, начисто! Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали, форменно изуродовали!»
1: «Вон оно что!»
2: «Прапорщик Коровин, прапорщик Герд!» Проплывали желтые гробы.
1: «Да чего дожили? Подумайте!»
2: «Междуусобные брани!»
1: «Да как же!»
2: «Заснули, говорят!»
6: «Так им и треба!» Вдруг свистнул в толпе за спиной Турбина черный голосок, и перед глазами у него позеленело. В мгновение мелькнули лица, шапки. Словно клещами ухватил Турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав черного пальто. Тот обернулся и впал в состояние ужаса. «Что вы сказали?» Шипящим голосом спросил Турбин и сразу обмяк. «Помилуйте, господин офицер!» Трясясь в ужасе, ответил голос. «Я ничего не говорю! Я молчу! Что вы с...» Голос прыгал. Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся. Схватил не того, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительной благонамеренности физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки закатывались от страха. Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него. Левой рукой он готовился что-то ухватить, а правой придерживал в кармане ручку Браунинга.
2: Печальное пение священников проплывало мимо, и рядом, надрываясь, гласила баба в платке. Хватать было решительно некого, голос словно сквозь землю провалился. Проплыл последний гроб. Прапорщик морской. Пролетели какие-то сани.
6: «Вести!» Вдруг под самым ухом Турбина резнул сиплый альт. Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два раза ткнул им мальчишки в физиономии, приговаривая со скрипом зубовным: «Вот тебе вести! Вот тебе вести! Сволочь!»
2: На этом припадок его бешенства и прошел. Мальчишка разронял газеты, поскользнулся и сел в сугроб. Лицо его мгновенно перекосилось фальшивым плачем, а глаза наполнились отнюдь не фальшивой, лютейшей ненавистью.
6: «Что это? Что вы? За что меня?» Загнусил он, стараясь зареветь и шаря по снегу.
2: Чье-то лицо в удивлении выпятилось на Турбина, но боялось что-нибудь сказать. Чувствуя стыд и нелепую чепуху, Турбин вобрал голову в плечи и, круто свернув мимо газового фонаря, мимо белого бока круглого гигантского здания музея, мимо каких-то развороченных ям с занесенными пленкой снега и кирпичами, выбежал на знакомый громадный плац. Сад Александровской гимназии.
6: «Вести! Ежедневная демократическая газета!»
2: донеслось с улицы.
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

кто такой, в конце концов, Друэ? И кто она? Думала Керри, покачиваясь в качалке у окна и глядя на освещенный фонарями парк. Ей вспоминались давно забытые мелодии, и от них еще больше ныло сердце. Ее снедала тоска. Тоска, тоска. Она тосковала то по старому домику в Колумбия-Сити, то по особнякам на набережной, то по изысканному платью, замеченному на какой-то даме, то по красивому пейзажу, бросившемуся ей в глаза днем. Она была печальна без меры и в то же время полна смутных стремлений и грез. Наконец, Керри начала казаться, что она необычайно заброшена и одинока. Ее губы вздрагивали, и она с трудом сдерживала себя. Минуты бежали за минутами. Она все еще неподвижно сидела в полумраке у окна и тихонько напевала, не сознавая, что сейчас она, в сущности, так счастлива. Ей никогда уже не быть, не сознавая, что сейчас она, в сущности, так счастлива, как ей никогда уже не быть.

0: Видимо, он не знает, что Дрея нет в городе, подумала Керри. Зимой она довольно редко видела управляющего баром, но каждый раз то одно, то другое напоминало ей о нем. А главное, он произвел на нее сильное впечатление при первой же встрече. Прежде всего, Керри в смятении подумала о том, как она сейчас выглядит. Но зеркало тотчас успокоило ее, и она вышла к гостю. Всякий раз, как им случалось встречаться, будь то в присутствии Дрея или без него, в их отношениях было так много затаенного чувства, что Керри не без страха думала об этом. Ничего похожего на духовную близость в ее отношениях с Дрея не было. Керри была подавлена, когда встретилась с Дрея, и радость избавления от нужды благодаря этому вовремя подвернувшемуся человеку побудила ее уступить ему. Теперь же на нее хлынул поток скрытых чувств, которых Дрея не мог бы даже понять. Люди, в общем, придают слишком много значения словам. Им кажется, будто слова всегда чрезвычайно действенны. На самом же деле, слова обычно обладают весьма слабой убедительностью. Они лишь смутно передают те глубокие, бурные чувства и желания, которые за ними скрыты. Во время беседы с Герствудом Керри вслушивалась не в его слова, а в то, что таилось за ними. Как красноречиво говорила в его пользу внешность, как ощутимо говорила за него его общественное положение. Возраставшее в нем с каждой минутой влечение Керри ласкало ей душу, словно нежная рука. Оно оставалось невидимым и поэтому не пугало Керри. Оно было неосязательно и поэтому не рождало в ней страха перед тем, что скажут люди, что она сама себе скажет. Керри умоляли, увещевали, призывали отвергнуть чьи-то прежние права на нее и признать новые, но обо всем этом не было сказано ни слова. Разговор, который вели между собой эти двое, был подобен тихому музыкальному аккомпанементу, сопровождавшему какой-нибудь драматический эпизод, разыгрываемый на сцене. Маленькая фабричная работница глубже и глубже погружалась в омут. Вы не должны так смотреть на меня.
1: Я ничего не могу с собой поделать.
0: Керри умолкла, предоставив событиям идти своим чередом, и тем самым придала смелости Герствуду.
1: Вас не удовлетворяет ваша жизнь, ведь правда?
0: Да.
1: Вскоре он поднялся, собираясь уходить. Керри чувствовала, что победа осталась за ним. Со временем все образуется.
0: Она ничего не ответила, так как не знала, что сказать.
1: Он спустился по лестнице и сел в экипаж.
0: Керри заперла дверь и вернулась к себе в комнату. Она подошла к зеркалу, сняла широкий кружевной воротничок и расстегнула красивый пояс из крокодиловой кожи, который недавно купила. «Я становлюсь ужасно гадкой», — произнесла она, искренне огорченная и охваченная смятением и стыдом. Что бы я ни делала, все получается нехорошо. Она распустила волосы, и они рассыпались густыми каштановыми волнами. Она перебирала в уме впечатления этого вечера. «Не знаю, как мне теперь быть?» Чуть слышно пробормотала она наконец.
1: А Герствуд, которого в это время мчал экипаж, мысленно говорил себе: «Она меня любит, я в этом уверен». И весь оставшийся путь до места его службы управляющий баром весело насвистывал старинную песенку, которую не вспоминал уже 15 лет.

0: Когда Кэрри пришла в парк, Герствуд давно уже ждал ее. Он воскрешал в памяти восторженные впечатления минувшего вечера, и к ним примешивалось радостное сознание, что Кэрри в эту минуту с ним.
1: Она наслаждалась тем вниманием, каким окружал ее этот человек. Она оживилась и вся сияла каким-то внутренним светом. В каждом звуке голоса Герствуда она чувствовала, как велико его тяготение к ней.
0: «Неужели вы не уйдете от Дроя?»
1: «Не знаю», — ответила Кэрри, которая казалась, что она бездумно плывет куда-то по воле волн, и ей не за что ухватиться. Надо признать, что она находилась в крайне затруднительном положении. Перед ней стоял человек, который ей очень нравился, который имел на нее сильное влияние, такое сильное, что заставило ее поверить, будто она питает к нему глубокую страсть. Кэрри по-прежнему находилась в его власти. Его проницательный взгляд, его учтивые манеры, элегантность одежды просто завораживали ее. Она глядела на него и видела перед собой самого обаятельного, самого приятного ей человека, который склонился к ней, переполненный чувством, вызывавшим у нее восторг. Она не могла противостоять его темпераменту, его горящим глазам, и не могла не испытывать того, что испытывал он. И все же ее томили тревожные мысли. Что Герствуду известно о ней? Что говорил ему про нее Дроя? Считает ли Герствуд ее женою молодого коммивояжёра? Собирается ли он жениться на ней?
0: «Почему вы не уходите от него?» — с нежностью сказал Герствуд. «Я обеспечу вас так, что...»
1: «О, не надо!» На ее лице отразилось смятение и горе. Ее как ножом полоснули слова о каком-то обеспечении вне крепкой ограды брака.
0: «Я не могу больше ждать. Если не сегодня, то хотя бы в субботу».
1: «А когда мы обвенчаемся?» — робко спросила Кэрри, совсем забыв от волнения, что Герствуд, как она надеялась, считает ее женой Дроя.
0: Герствуд слегка вздрогнул, очутившись перед проблемой, еще более тягостной для него, чем для нее. «Когда хотите», — с легкостью ответил он, не желая портить очарование минуты размышлениями об этом проклятом вопросе.
1: «Если мы в субботу обвенчаемся, я уйду с вами», — сказала Кэрри.
0: Герствуд смотрел на свою очаровательную, заманчивую добычу, которую ему так трудно было завоевать, и строил самые странные планы. Как могли тревожить его всякие мелкие препятствия, если в награду его ждала любовь такой прелестной женщины? Он закрывал глаза на все трудности и не желал отвечать на возражения, которые холодная действительность бросала ему в лицо. В эту минуту он готов был обещать что угодно, предоставив судьбе потом выручать его. Он решил пробиться в рай, а там будь что будет. Он должен хоть раз в жизни познать счастье, хотя бы ценой отречения от чести и правды.
1: Кэрри с нежностью посмотрела на него. Она уже не сомневалась в том, что по-настоящему любит Герствуда. Да, она будет готова к субботе. Она уйдет с ним. И они будут счастливы.

0: Друэ ушел, и Келли долго прислушивалась к его удалявшимся шагам, еще как следует не отдавая себе отчета в том, что случилось.
1: В ее маленькой головке теснилось множество противоречивых мыслей, порождавших столь же противоречивые чувства, и стыд от сознания, что ее изобличили во лжи, и негодование на коварство Герствуда, и озлобление против Друэ, сделавшее ее посмешищем в собственных глазах. Зачем он привел к ней этого Герствуда, женатого человека, ни словом не предупредив ее? Почему он вовремя не предостерег ее? Ее тревожило одно, сердило другое. Она терзалась собственной несправедливостью. И несправедливостью Герствуда, и Друэ к ней, и воспоминанием о доброте обоих, и мыслью о том, что за стенами этой комнаты лежит холодный мир, в котором она уже однажды потерпела поражение, и тем, что она больше не имеет права оставаться здесь. Прошло немало времени, прежде чем молодой женщине удалось собраться с мыслями, и тогда одна непреложная истина предстала перед нею. Она, Керри, осталась совсем одна. Надо дать Керри справедливость. Ей ни разу даже в голову не пришло искать помощи у Герствуда. О нем она могла думать лишь с болью в душе, глубоко сожалея о случившемся. По правде сказать, Керри была потрясена и изрядно напугана подобным проявлением человеческой лживости и коварства. Человек этот обманул бы ее и глазом не моргнув. Она могла бы очутиться в еще худшем положении, чем теперь. И, несмотря на все это, она не в силах была отогнать от себя образ Герствуда, забыть его облик и манеры. И так она совсем одна. Сейчас эта мысль занимала ее больше всего. Как же ей теперь быть? Снова искать работу? Снова блуждать по торговой части города? А если на сцену? Да, Друэ говорил ей об этом. Но если там для нее хоть какая-нибудь надежда? Она невольно подумала о том, как радостна жизнь для тех, кого не гнетут заботы. И ей мучительно захотелось, чтобы какой-нибудь непредвиденный случай дал ей возможность сохранить прежнее обеспеченное положение. Ей вовсе не нужен был ни Друэ, ни его деньги. Она не желает также встречаться с Герствудом. Только бы на душе у нее было так же спокойно, как до сих пор. Ведь в конце концов она все же была счастлива. Во всяком случае, счастливее, чем теперь, когда перед нею встала необходимость самой пробивать себе путь в жизни.

0: В универсальных магазинах, куда Кири обращалась в поисках работы, была как раз полоса затишья. Повсюду она слышала один и тот же ответ. «Сейчас мертвый сезон. Пусть она наведается через некоторое время. Возможно, что она им понадобится». Эти небольшие странствия отняли у Кири почти весь день, и было уже 4 часа. Когда, почувствовав усталость, она направилась домой. Она отлично понимала, что необходимо продолжать поиски и наводить справки где только можно, но слишком уж много разочарований принесли с собой ее хлопоты. На почтамте оказалось для нее письмо от Герствуда, отправленное в субботу. Кири быстро вскрыла его и прочла, волнуемая противоречивыми чувствами. В письме было столько тепла, столько сожаления и сетований на то, что Кири не пришла на свидание, а потом так долго молчала, что ей невольно стало жаль Герствуда. Он любил ее. Да ясно. Вся беда в том, что он осмелился полюбить ее, будучи женатым. Подумав, что такое письмо как-никак заслуживает ответа, она решила написать ему и сообщить, что ей все известно, и что она преисполнена справедливого негодования. Она объявит ему, что отныне между ними все кончено.
1: Пробило 12, час, когда закрывается бар, и гости стали прощаться с Герствудом. Он с чувством пожимал руку каждому. Физически он чувствовал себя прекрасно. Он дошел до того состояния, когда мозг еще работает ясно, но легко воспламеняется игрой воображения. Герствуду теперь казалось, что все его тревоги не так уж серьезны. Пройдя к себе в кабинет, он стал перебирать счета, дожидаясь, пока уйдут буфетчики и кассир. Вскоре все разошлись. Управляющий обязан был осмотреть бар после ухода служащих. Это вошло у него в привычку. Прежде чем уйти, он проверял, все ли заперто. Никогда еще за все эти годы ему не случалось находить что-либо не в порядке. Но сегодня, когда Герствуд, заперев свой стол, подошел к сейфу и потянул дверцу, она легко подалась и открылась. Герствуд был удивлен. Он заглянул внутрь и заметил, что там лежат деньги. Его первой мыслью было осмотреть ящики и захлопнуть дверцу сейфа. Едва он открыл ящик, взгляд его упал на пачки ассигнаций, сложенных по $1000, как их выдают в банке. Герствуд сразу не мог определить, какую сумму они составляют, но он стоял и внимательно разглядывал их. Потом выдвинул второй ящик, где оказалась дневная выручка. «Никогда не думал, что хозяева оставляют так деньги», — мелькнуло у него в уме. «По-видимому, они забыли про них». Он заглянул в другой ящик и опять остановился. «А ну, пересчитай», — шепнул ему на ухо какой-то голос. Герствуд засунул руку в первый ящик и приподнял всю стопку. Потом разжал пальцы, и пачки одна за другой упали обратно. Они были сложены из кредиток в 50 и $100. Он насчитал около 10 пачек. «Почему же я не запираю сейфа?» – мысленно спросил себя Герствуд. «Зачем я стою здесь?» И в ответ внутренний голос шепнул ему: – «А у тебя когда-нибудь было на руках $10,000 наличными?» И вдруг управляющий баром вспомнил, что действительно никогда у него не было на руках такой суммы. Свое состояние он накопил медленно, на это ушло много лет, и теперь всем владела его жена. В общей сложности у него было свыше 40 тысяч, но все это должно было достаться ей. Эти мысли смущали Герствуда. Он вдвинул ящик назад в сейф и закрыл дверцу, но пальцы его продолжали сжимать ручку, которую так легко было повернуть, тем самым положив конец искушению. Герствуд все еще медлил. Наконец он подошел к окнам и опустил шторы. Затем попробовал дверь, которую перед этим сам запер. Чем объяснить, что он стал вдруг так подозрителен? Зачем он старается передвигаться так бесшумно? Герствуд подошел к концу стойки, оперся о нее рукой и задумался. Потом снова открыл дверь своего кабинета и зажег свет. Он отпер стол, сел перед ним, и странные мысли зашевелились у него в мозгу. «Сейф открыт», — шептал ему тот же голос. «Еще осталась узкая щель. Замок не защелкнут». От этого хаоса мыслей у Герствуда голова шла кругом. Ему снова припомнились все запутанные перипетии прошедшего дня. Неотступно преследовала мысль, что перед ним была возможность разрешить все трудности. С такими деньгами все можно сделать. Ой, если б у него были эти деньги и Кэрри. Герствуд встал и застыл на месте, глядя себе под ноги. Имея деньги, какие он получал возможности добиться успеха? Он может завоевать Кэрри. Да, да, вне всякого сомнения. Он избавится от жены. В кармане лежит это письмо, в котором его приглашают для объяснения с адвокатом. Ему не придется возиться с ними. Герствуд вернулся к сейфу и взялся за круглую ручку. Распахнув настежь дверцу, он совсем вытащил ящик с деньгами. Когда пачки с ассигнациями оказались перед ним, ему показалось, что оставлять деньги в сейфе просто глупо. Ну, разумеется, глупо. Ведь на эти деньги он спокойно мог бы прожить с Кэрри многие годы. Боже, что это? Герствуд весь напрягся, словно чья-то суровая рука опустилась ему на плечо. Он стал пугливо озираться. Никого. Ни единого звука. Лишь кто-то, шаркая ногами, шел по тротуару. Герствуд взял ящик с деньгами и вдвинул его назад в сейф. Затем опять прикрыл дверцу. Герствуд направился было в свой кабинет, потом подошел к двери, потом опять подошел к сейфу. Пальцы его сами взялись за ручку, и дверца снова открылась. Вот они, деньги. Но, право же, нет ничего дурного в том, что он смотрит на них. Он выдвинул ящик и стал перебирать пачки с деньгами. Они были такие гладкие, так плотно упакованы, их было бы так легко унести. Удивительно, право, как мало места они занимают. Герствуд вдруг решил, что должен взять их. Да, да, он возьмет их. Он положит их в карман. Но он тотчас же увидел, что все деньги не уместятся в кармане. Саквояж. Он вспомнил, что у него есть саквояж. Деньги там вполне уместятся, и никто ничего не узнает. Сперва он перенес в кабинет ассигнации, а потом и мелкую дневную выручку. Да, он заберет все. Пустые ящики он вдвинул назад в сейф, прикрыл почти плотно железную дверцу и остановился в раздумье. Его с такой силой влекло к Кэрри, и он так запутался в своих личных делах, что настойчивая мысль взять деньги не оставляла его. И все же он колебался. Он не знал, чем все это кончится. Не мог предугадать, когда настанет час расплаты. О бесчестности такого поступка он и не подумал. Это никогда, ни при каких обстоятельствах не пришло бы в голову Герствуду. После того, как Герствуд уложил все деньги в саквояж, им вдруг овладело чувство отвращения. Нет, нет, он этого не сделает. Ни за что. Подумать только, какой это вызовет скандал. А полиция, которая тотчас же бросится по его следам, он вынужден будет бежать. Но куда? О, какой это ужас бежать от правосудия. Герствуд снова выдвинул оба ящика сейфа и быстро переложил туда деньги из саквояжа. От волнения он перепутал ящики. Он уже собирался захлопнуть дверцу, как вдруг сообразил, что положил деньги не так, как они лежали раньше, и вновь открыл сейф. Ну, конечно, он все перепутал. Герствуд опять вынул из ящиков их содержимое, чтобы привести все в порядок, но тем временем страх исчез. Да чего, собственно говоря, ему бояться? Когда деньги были у него в руках, он вдруг услышал, как щелкнул замок. Дверца сейфа захлопнулась. Неужели это он сам? Герствуд быстро схватился за ручку и стал с силой дергать дверцу. Сейф был на запоре. Боже, теперь он попался. Кончено. Он огляделся вокруг и немедленно принял решение. Теперь мешкать было нельзя. «Если я даже положу деньги на сейф и уйду», — подумал Герствуд, «все догадаются, кто это сделал. Ведь я всегда последним выхожу отсюда. А кроме того, мало ли что может случиться с деньгами, если их бросить здесь». Он сразу ощутил острую потребность действовать. «Ну, надо выпутываться», — сказал он себе. Быстро вернувшись в свой маленький кабинет, он снял с вешалки летнее пальто и шляпу, запер стол и взял саквояж. Затем погасил свет, оставив лишь одну лампочку, и открыл наружную дверь. Он старался вернуть себе прежнюю уверенность, но, увы, от нее мало что осталось. Он уже раскаивался в своем поступке. «Напрасно я это сделал», — прошептал он. «Это было ошибкой». Он вышел на улицу и, кивнув проверявшему двери ночному сторожу, которого знал в лицо, уверенно зашагал прочь. Надо убираться вон из города как можно скорее. «Раньше 10 кассир не откроет сейфа», — пронеслось у него в уме. «Значит, до полудня им не удастся напасть на мой след». Потом он вспомнил про Келли. Чтобы увести ее с собой, нужно действовать молниеносно. Она во что бы то ни стало должна ехать с ним. Герствуд вскочил в стоявший поблизости кэп. «Огденсквер!» — крикнул он. «Если поедете быстрее, получите доллар на чай». Возница хлестнул лошадь, и та изобразила галоп, то есть потрусила, как могла, бойчея. По дороге Герствуд обдумывал, что же делать дальше. Подъехав к дому, где жила Керри, он быстро взбежал по ступенькам подъезда и резким звонком поднял на ноги служанку. «Дома миссис Дроя?» — спросил он. «Да», — ответила изумленная горничная. «Передайте ей, пусть она быстро оденется и сойдет сюда. С ее мужем произошло несчастье. Он лежит в больнице и хочет ее видеть». Девушка бросилась наверх. Взволнованный вид Герствуда и его тон убедили ее в том, что он говорит правду.
0: «Что?» — воскликнула Керри, зажигая свет и протягивая руку за платьем.
1: «С мистером Друэ случилось несчастье. Он в больнице и хочет вас видеть», — повторила горничная. «Внизу дожидается кэп».
0: Керри торопливо оделась и сбежала вниз, забыв обо всем, кроме того, что сказала ей горничная.
1: «Друэ расшибся. Он хочет видеть вас. Едем скорее».
0: Керри была так ошеломлена, что приняла все за чистую монету.
1: «Садитесь», — сказал Герствуд, подсаживая ее и прыгнув в кэп следом. Извозчик стал поворачивать лошадь. «Вокзал Мичиган Централ», — пристав, сказал ему Герствуд так тихо, что Керри не могла его слышать. «И гоните вовсю!»

Какое бы положение ни занимал Герствуд в Чикаго, в Нью-Йорке он был лишь ничтожнейшей каплей в море. Он был достаточно умен, чтобы понимать, какую огромную ошибку он совершил, и ценить то немногое, чего он добился сейчас, став управляющим баром на Уоррен-стрит. Однако час за часом и день за днем он невольно сравнивал свое нынешнее жалкое и шаткое положение с прежней солидной обеспеченностью. Герствуд начал смотреть на свое прошлое, как на город, окруженный стеной. У ворот стоит стража. Внутрь пройти нельзя. А те, кто внутри, не выказывают желания выйти и посмотреть, кто ты такой. Им так весело, что они забывают о тех, кто за воротами. А он был за воротами. Каждый день он читал в вечерних газетах о том, что происходит на территории неприступного города. В заметках о лицах, отплывавших в Европу, он встречал имена видных посетителей своего старого бара. В столбцах, посвященных театру, он видел сообщения об успехах людей, которых он хорошо знал. Все эти люди, наверное, развлекались так же, как и раньше. Пульмановские вагоны перевозили их по всей стране. Газеты в лестных заметках упоминали их имена. Роскошные вестибюли, отели и сверкающие залы ресторанов удерживали их внутри обнесенного стенами города. Все люди, которых он знал, видные люди. А он забыт. Что такое бар на Уоррен-стрит? Чепуха. Никакие деньги не могли возместить ему легкомысленную утрату прежнего положения. Никакие деньги не могли вернуть ему друзей, доброе имя, дом и семью. Даже Кэрри, такую, какой он надеялся видеть ее рядом. Он сам изгнал себя из Чикаго. Сам лишил себя положения в обществе. Он ограбил себя. Он отнял у себя сознание собственного достоинства, свой приятный досуг, веселые вечера. И ради чего? Герствуд постепенно погружался в то состояние, когда человек прежде всего хочет, чтобы его оставили в покое и не мешали думать. Меланхолия, эта страшная болезнь, избрала его своей жертвой. Помимо газеты и собственных мыслей, ничто другое его уже не интересовало. Любовь перестала быть для него источником радости. Его девизом как будто стали слова «Живи и мирись с жалким прозябанием».

0: Керри стала понимать, что совершила ошибку. И вместе с тем ей теперь неоднократно приходило на ум, что Герствуд в сущности силой заставил ее бежать с ним. Все это время, уже почти 3 года, и Керри, и Герствуд влачили в высшей степени однообразное существование. Потом наступила перемена к худшему.
1: Мне кажется, грозит большая неприятность в деле.
0: Что случилось?
1: Владелец дома, в котором помещается наш бар, продал свой участок. Дело, вероятно, придет конец.
0: Разве нельзя открыть другой бар?
1: Едва ли найдется подходящее место. К тому же мой компаньон, по-видимому, не желает продолжать дело сообща.
0: И ты теряешь деньги, которые вложил в дело?
1: Да.
0: Как только Керри поняла значение этих фактов, она, подобно Герствуду, стала упорно ломать голову над создавшимся положением. Если дело, в котором участвовал ее муж, закроется, это повлечет за собой лишение и самую обычную борьбу за кусок хлеба. В ее воображении всплывали первые дни ее пребывания в Чикаго, и душа ее бунтовала. Это ужасно. Все, что связано с бедностью, ужасно. Если б только найти какой-то выход –

Последние 3 месяца существования бара на Уоррен-стрит Герст тут частенько отлучался с работы и рыскал по газетным объявлениям. Это были безрадостные поиски. Нужно было что-то найти как можно скорее, иначе придется тратить на жизнь те последние несколько сот долларов, которые останутся после закрытия бара. Надвигалась зима, газеты предвещали застой в делах, и по общему ощущению наступали трудные времена. Терзаемый заботами, Герствуд стал замечать и чужие невзгоды. Сообщение о том, что обанкротилась такая-то фирма, что там-то обнаружили голодающую семью или подняли на улице человека, умиравшего от истощения, все это останавливало теперь внимание Герствуда, когда он пробегал глазами утренние газеты. Газета «World» выступила однажды с сенсационным известием. Зимою в Нью-Йорке будет 80 тысяч безработных. Герствуда как ножом по сердцу полоснули эти слова. Он уткнулся в газеты и продолжал читать. Ох, какое это облегчение, какой отдых после долгих скитаний и тяжких дум.

0: так продолжалось несколько дней. Каждый раз его терзала мысль о необходимости искать работу, и каждый раз отвращение к этим поискам, уныние и стыд гнали его в теплый вестибюль отеля, где он часами просиживал без дела. В конце концов, он перестал даже притворяться, будто ищет работу. Зима – неподходящее время для таких поисков.
1: Керри не могла понять, что случилось с Герствудом. Ведь у него еще осталось немного денег. У него был в запасе вполне приличный костюм. И когда Герствуд аккуратно одевался, он все еще неплохо выглядел. Керри ни на минуту не забывала о том, какую борьбу ей самой пришлось выдержать в Чикаго. Но она не забывала также, что не прекращала поисков работы и не сдавалась до конца. А этот человек и не пытается что-либо сделать. Он перестал даже заглядывать в газетные объявления. Дорога вниз имеет мало остановок. Нет смысла рассказывать шаг за шагом о том, как с течением времени дело дошло до последних $50. Керри стало страшно. Что же теперь делать? Она часто вспоминала о театре, как о двери, через которую можно проникнуть в столь прельщавшую ее сверкающую позолотой жизнь. И теперь она ухватилась за эту мысль. Необходимо что-то предпринять, и как можно скорее, если только Герствуд в самое ближайшее время не найдет работы. Ведь очень может быть, что ей опять придется начать борьбу за кусок хлеба, и на сей раз... совсем одной. Керри начала поиски, но оказалось, что поступить в Хариски так же трудно, как найти работу где-либо в другом месте. Девушек со смазливыми личиками, годных для роли статисток, так же много, как и чернорабочих, умеющих орудовать киркой.
0: Герствуд прекрасно видел все трудности ее начинания. И все же это вовсе не казалось ему столь ужасным. Глядя на мир из своей уютной качалки, он не мог остро ощущать всей горечи ее переживаний. Зачем так тревожиться? Завтра будет еще день. И вот наступило завтра, и снова завтра, и еще раз завтра.
1: Наконец Керри удалось увидеть директора казино. Директор оглядел ее, продолжая возиться с какими-то бумагами. «Приходите в театр завтра утром», — сказал он. В душе он был очень доволен внешностью этой хорошенькой, взволнованной женщины. Неужели он действительно примет ее в труппу? И словно в ответ на ее мысли раздался резкий голос, положивший конец всем сомнениям Керри. «Смотрите, приходите вовремя», — довольно грубо сказал директор. «Если опоздаете... останьтесь за бортом!»
2: «У нее есть место! У нее есть место!» Эти слова ликующие песни раздавались в ушах Керри. На следующий день она вовремя явилась в театр, и ей предложили присоединиться к артисткам хора и кордебалета. Она увидела перед собой огромный, пустой, полутемный зал, роскошно отделанный в восточном вкусе и еще сохранивший всю пышность убранства и все запахи предыдущего вечера. Керри глядела вокруг, проникаясь восторгом и священным ужасом. Ведь это была сказка, ставшая явью. О, она приложит все усилия, чтобы оказаться достойной этого места. Здесь она чувствовала себя так далеко от всего обыденного, далеко от безработицы, неизвестности, нужды. Люди приезжают сюда в экипажах, разодетые, смотреть на таких, как она. Здесь средоточие веселья и яркого света. И она частица всего этого. О, только бы ей удалось остаться здесь. Как радостно потекли бы тогда ее дни.

0: Постепенно жизнь Керри так переменилась, что домашняя атмосфера стала для нее невыносимой. Дома ее ждали лишь нужда и заботы. Так, по крайней мере, воспринимала Керри бремя, которое ей приходилось нести. Ее квартира стала для нее местом, от которого лучше было держаться подальше. Все же она ночевала дома и уделяла довольно много времени уборке комнат.
1: А Герствуд только сидел в качалке и, не переставая раскачиваться, либо читал газету, либо размышлял о своей невеселой участи. Прошел октябрь, за ним ноябрь, а Герствуд все сидел и сидел на том же месте и почти не заметил, как наступила зима. Он догадывался, что Керри идет в гору. Об этом говорил ее внешний облик. Она была теперь хорошо, даже элегантно одета. Герствуд видел, как она приходит и уходит, и иногда мысленно рисовал себе ее путь к славе. Ел он мало и заметно похудел. У него совсем пропал аппетит. Одежда его говорила о бедности. Мысль о том, чтобы приискать какую-нибудь работу, казалась ему даже смешной. И он сидел, сложа руки, и ждал. Но чего? Этого он и сам бы не мог сказать. В это время в газетах начали появляться заметки, передававшие слухи о том, что в Бруклине назревает забастовка трамвайщиков. Они были недовольны длинным рабочим днем и низкой заработной платой. Однажды под вечер, когда все было окутано серой мглой и надо было ожидать снега, вечерние газеты возвестили, что трамвайщики прекратили работу на всех линиях Бруклина. Герствуд был хорошо знаком с предсказаниями газет о предстоящей в эту зиму безработице. Он читал это с большим интересом, поскольку сам сидел без работы. Он обратил внимание на требования бастующих вагоновожатых и кондукторов, которые заявляли, что стали теперь получать наполовину меньше, чем раньше. Герствуд обратил внимание и на следующее объявление в одном из столбцов отдела «Спрос на рабочую силу». Требуется 50 опытных вагоновожатых для управления почтовыми вагонами в Бруклине. Охрана гарантируется. Герствуд встал и выглянул на улицу. Погода была пасмурная. И вдруг у него мелькнула мысль отправиться в Бруклин. «Отчего же нет?» – подсказывал ему разум. «Там каждый может получить работу. Ты будешь зарабатывать $2 в день». На утро он надел свой лучший костюм, который, тем не менее, имел довольно жалкий вид, и стал готовиться в путь. Он завернул в бумагу немного хлеба и холодного мяса.
0: Керри, заинтересованная, не спускала с него глаз. Куда ты идешь?
1: В Бруклин. Но так как Керри все еще с удивлением смотрела на него, он добавил: «Я думаю, что найду там работу».
0: Трамвайщиком? И ты не боишься?
1: А чего же бояться? Все трамвайные служащие под охраной полиции.
0: В газетах пишут, что вчера избили 4 штрейкбрехеров.
1: Это так, но нельзя верить всему, что сообщают в газетах. А трамвай все равно будет ходить.
0: У Герствуда был сейчас довольно решительный вид. Но это была решимость отчаяния. И Кире стало больно за него. Она точно вдруг увидела призрак прежнего Герствуда, мужественного и сильного.

0: Трамвайный парк, куда направили Герствуда, страдал от острого недостатка людей. Там распоряжались, в сущности, всего 3 человека. За работой явилось много новичков. Это были большей частью опустившиеся и сголодавшиеся люди, чьи лица говорили о том, что только крайняя нужда толкает их на такой отчаянный шаг. Они бодрились, но вид у них был пришибленный. Они были весьма словоохотливы, и Герствуд прислушался к их словам. «Я нисколько не виню этих ребят за то, что они бастуют. По-моему, они совершенно правы. Но, с другой стороны, мне до смерти нужна работа».
1: «Вот и мне тоже», — живо подхватил второй. «Найдись какая-нибудь работенка, я и не подумал бы соваться сюда».
0: «Да, подлая стала жизнь. Бедняку теперь совсем некуда деваться».
2: Этот разговор привлек внимание Герствуда. Как-никак он все еще считал себя стоящим выше окружающих его людей. В его представлении это были грубые, невежественные люди, которыми кто угодно мог помыкать.
0: «Бедняги», — подумал он.
2: Шел 4-й день забастовки, и дело начало принимать плохой оборот. Следуя советам прессы и тех, кто возглавлял забастовку, бастующие вели борьбу довольно мирно. До сих пор еще не произошло никаких сколько-нибудь серьезных столкновений. Бастующие иногда останавливали вагоны и вступали в переговоры со штрейкбрехерами, а те, случалось, поддавались на уговоры и уходили. В некоторых вагонах были выбиты стекла, было несколько стычек, сопровождавшихся криками и угрозами, но только 5 или 6 человек пострадали серьезно. И даже в этих редких случаях руководители забастовки порицали подобные действия, приписывая их неорганизованной толпе. Но вынужденное бездействие и сознание, что полиция поддерживает трамвайные компании и помогает им одержать победу, ожесточали бастующих. Им стало ясно, что вскоре все вагоны будут на линии, а люди, осмелившиеся заявить протест, останутся за бортом. Герствуд, однако, ничего не знал о перемене в настроении бастующих.
0: «Выводите вагоны!» — крикнул ему мастер, энергично махнув рукой.
2: Кондуктор, такой же новичок, как и Герствуд, вскочил на заднюю площадку и дал 2 звонка, сигнал к отправлению. Герствуд повернул рукоятку, и вагон плавно выкатился на улицу. Здесь на переднюю площадку поднялись 2 дюжих полисмена и разместились по обе стороны от Герствуда. Когда они проехали еще 3 или 4 квартала, впереди показалась какая-то груда, наваленная прямо на рельсы. Герствуд подвел вагон вплотную к баррикаде и остановился. Не успел он сделать это, как кругом собралась толпа, состоявшая главным образом из бастующих кондукторов, вагоновожатых, их друзей и попросту сочувствующих.
0: «Сойди с вагона, приятель!»
2: раздался чей-то голос, звучавший более или менее дружелюбно.
0: «Ведь ты же не станешь отнимать хлеб у голодных!»
2: Герствуд держался за рукоятки мотора и тормоза, не зная, как быть. Он побледнел.
3: «Прочь с дороги! Прочь с дороги!» — грубо крикнул полисмен. «Пошли прочь отсюда!»
0: «Ах ты, скеп проклятый!» — кричала толпа. «Трус подлый! Красть у людей работу, на это вы годитесь! Грабить бедняка мошенники этакие! Мы еще доберемся до вас, подождите!»
2: Камни были, наконец, убраны, и Герствуд снова занял свое место на площадке, провожаемой хором ругательств. Полицейские один за другим поднялись к нему, и кондуктор 2 раза дернул веревку.
3: Динь-бум!
2: В окна и двери полетели булыжники. Один пронесся мимо самого уха Герствуда, другой вдребезги разбил стекло.
3: «Полный ход!»
2: — крикнул один из полисменов и сам ухватился за рукоятку. Герствуд повиновался, и вагон стрелой понесся вперед, сопровождаемый градом камней и проклятий. Герствуд смотрел вперед, разгоряченный и взволнованный.
4: Сцена, разыгравшаяся за последние несколько минут, ошеломила его. Ему приходилось читать о подобных вещах, но действительность превзошла все, что рисовало его воображение. По натуре он не был трусом. То, что он уже испытал, породило в нем твердое намерение выдержать до конца. На углу одной из улиц, где вагон на повороте замедлил ход, забастовщик-вагоновожатый крикнул Герствуду с тротуара:
5: Будь мужчиной, друг, и сойди с вагона. Помни, что мы боремся только за кусок хлеба. Это все, что мы хотим. У каждого из нас есть семья, которую нужно кормить.
4: Человек говорил самым мирным тоном и, по-видимому, не имел никаких враждебных намерений. Герствуд притворился, будто не слышит его. Глядя прямо перед собой, он снова дал полный ход. Однако в голосе забастовщика звучали нотки, которые задели его за живое.
5: Финал был на обратном пути, когда на расстоянии 2 или 3 километров от парка им повстречалась многочисленная и воинственно настроенная толпа. Район этот казался на редкость бедным. Герствуд хотел было прибавить ходу и быстро промчаться дальше, но путь снова оказался загороженным. Как и раньше, послышались насмешливые окрики, свистки, и сразу посыпался град камней. Несколько стекол было разбито, и Герствуд еле успел наклониться, чтобы избежать удара в голову. Оба полицейских бросились на толпу, а толпа, в свою очередь, кинулась к вагону. Среди нападавших была молодая женщина, совсем еще девочка с виду, с толстой палкой в руках. Она была страшно разъярена и в бешенстве замахнулась на Герствуда, но тот увернулся от удара. Несколько человек, ободренных ее примером, вскочили на площадку и стащили оттуда Герствуда. Не успел он и слова произнести, как очутился на земле. Удары и пинки посыпались на Герствуда. Ему казалось, что он сейчас задохнется. Потом двое мужчин его куда-то потащили, а он стал обороняться, стараясь вырваться.
6: «Да перестаньте!» — раздался голос полисмена. «Никто вас не трогает. Вставайте!»
4: Герствуд направился к вагону и, сильно нервничая, стал подниматься на площадку. В этот миг прогремел выстрел, и что-то обожгло Герствуду правое плечо.
6: «Кто стрелял?»
4: — услышал он голос полисмена.
6: «Кто стрелял, черт возьми?»
4: Оставив Герствуда, оба полисмена кинулись к одному из ближайших домов. Герствуд помедлил и сошел на землю.
1: «Нет, это уж слишком», — пробормотал он. «Ну и к черту!» В сильном волнении он дошагал до угла и юркнул в ближайший переулок. «Ой!» — произнес он, глубоко переведя дух.
4: Не успел он пройти и полквартала, как увидел какую-то девчонку, которая пристально разглядывала его.
1: «Убирайтесь-ка вы поскорее отсюда», — посоветовала она.
4: К сумеркам Герствуд добрался до дома. В квартире было натоплено, но Кэрри не оказалась дома. На столе лежало несколько вечерних газет, видимо, оставленных ею. Герствуд зажег газ и уселся в качалку. Немного спустя он встал, разделся и осмотрел плечо. Ничтожная царапина, ничего более. Он все еще в мрачном раздумье вымыл руки и лицо, на котором запеклась кровь, и пригладил волосы. В шкафчике он нашел кое-что из съестного и, утолив голод, снова сел в свою уютную качалку. Какое приятное чувство он испытал при этом. Слегка повернув голову, он заметил газеты. «Забастовка в Бруклине разрастается», — гласил один из заголовков. «Кровопролитные столкновения во всех концах Бруклина». Герствуд устроился в качалке поудобнее и погрузился в чтение. Он долго и с захватывающим интересом изучал описание забастовки.

Наступила новая неделя, но Керри не видела никакой перемены в планах Герствуда. Им по-прежнему владела полная апатия. С невозмутимым равнодушием глядел он каждое утро, как Керри отправляется на репетицию, а вечером на представление. И только читал и читал. Керри стала подумывать о том, что ей необходима свобода. Она хотела уйти от Герствуда и заставить его самого заботиться о себе. Развязка ускорилась благодаря тому, что Керри получила от дирекции предложение занять скромное место одной актрисы, заявившей о своем уходе из труппы. Керри была вне себя от радости. «Но все-таки это еще далеко не то, что ты должна была бы получать», сказала ей Лола, ее новая подруга из кордебалета. «Не забывай, что тебе самой придется заказывать туалеты для ролей». Услышав это, Керри вздрогнула. «Где же взять на это денег?» У нее ничего не было отложено. И скоро предстояло платить за квартиру. И как раз в это время Лола стала уговаривать ее поселиться вместе. «У нас будет чудесная комнатка», — говорила она. «А стоить будет сущие пустяки». Они решили переехать в пятницу, до которой оставалось всего 2 дня. Теперь... Когда вопрос был решен, Керри вдруг пала духом. Она чувствовала себя чуть ли не преступницей. Наблюдая за Герствудом, она убеждалась, что, несмотря на всю свою непривлекательность, он все же достоин жалости. Приглядываясь к нему, Керри подумала, что он не столько бесхарактерный и бездеятельный по натуре, сколько затравленный и обиженный судьбой человек. Его взгляд утратил былую остроту, лицо носило явные признаки надвигающейся старости. Руки стали дряблыми, в волосах пробивалась седина. Не подозревая нависшей над ним беды, он раскачивался в качалке, читал газету и не замечал, что за ним наблюдают. Он раскачивался в качалке, читал газету и не замечал, что за ним наблюдают.

0: чудесный день, предвещавший весну и напоминавший людям о том, что земля не навеки лишилась тепла и красоты. С голубого неба, где сияло золотое светило, лились на землю хрустальные потоки теплого света. Воробьи мирно и весело чирикали на мостовой. А когда Керри открыла окно, с улицы ворвался южный ветерок. Как сегодня хорошо.
1: Правда? После завтрака он немедленно надел свой лучший костюм и отправился гулять. Когда в половине шестого Герствуд добрался до своей квартиры, было уже темно. Герствуд знал, что Керри нет дома. За шторами не было видно света. Газеты торчали в дверях, куда их засунул газетчик. Герствуд отпер дверь своим ключом, зажег газ и сел, решив немного отдохнуть. Он читал до шести, потом встал, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть. И только тогда Герствуд заметил, что у комнаты какой-то непривычный вид. В чем же дело? Он огляделся вокруг, словно ему чего-то недоставало, и вдруг увидел конверт, белевший близ того места, где он всегда сидел. Этого было вполне достаточно. Все стало ясно, и никаких пояснений не требовалось. Герствуд протянул руку и взял письмо. Дрожь прошла по всему его телу. Треск разрываемого конверта показался ему слишком громким. В записку была вложена зеленая ассигнация. Герствуд читал, машинально комкая зеленую бумажку в руке.
0: «Милый Джордж, я ухожу и больше не вернусь. Мы не можем иметь такую квартиру. Это мне непосредственно. Я помогла бы тебе, конечно, если бы была в состоянии, но я не могу работать за двоих, да еще платить за квартиру. То немногое, что я зарабатываю, мне нужно для себя. Оставляю тебе $20. Все, что у меня есть. С мебелью можешь поступать, как тебе угодно. Мне она не нужна.
1: Керри. Герствуд выронил записку и спокойно оглядел комнату. Теперь он знал, чего ему не доставало. Маленьких настольных часов на камине, принадлежавших Керри.

вдруг сознание полного одиночества обрушилось на него. Бросило меня. Бросило. Его захлестнула волна жалости к себе и боль утраченной любви. Не нужно ей было уходить. Я еще нашел бы какую-нибудь работу. Он долго сидел неподвижно и, наконец, заметил вслух, словно обращаясь к кому-то. «Разве я не пытался?» Наступила полночь, а Герствуд все еще сидел в качалке, раскачиваясь и уставясь в пол.

В воскресенье, перед своим выступлением в новой роли, Керри просматривала в газете театральный отдел. Она не ожидала найти ничего о себе лично, но в самом конце вдруг увидела –

0: Роль Катиш в оперете «Жены Абдулы» будет исполнять Керима Денде, одна из самых способных артисток кордебалета.
1: Керри пришла в восторг. О, как чудесно! Наконец-то! Первая долгожданная, восхитительная заметка в прессе. Ее называют способной.
0: Несмотря на свою робость, Керри действительно обладала большими способностями. Если другие верили в нее, она чувствовала, что должна, а раз должна, то она дерзала. Накопленный жизненный опыт и нужда оказали ей огромную услугу. Фортуна начала осыпать Керри своими дарами. Она наслаждалась роскошью, доступной только богатым. Керри мысленно перенеслась к тем нескольким неделям, когда она получала на сапожной фабрике $4.5, и мастер раздавал конверты с видом принца, оказывающего благодеяние жалким просителям. Керри знала, что и сейчас там, в Чикаго, в том же фабричном зале, сидят длинными рядами бедно одетые девушки и стучат на машинах, с нетерпением дожидаясь обеденного перерыва, чтобы наспех проглотить свой скудный завтрак. В субботу они получат свою мизерную заработную плату, которая достается им в 1000 раз труднее, чем Керри, ее $150. О! Теперь все давалось ей легко. И мир казался светлым и безмятежным. Деньги быстро обнаруживают свое бессилие, если желания человека лежат в области чувств. Едва Керри свыклась со своими деньгами, она убедилась, что в сущности не может придумать применение для них. А когда к ней явился один юный драматург с пьесой, которая, по его мнению, подошла бы для нее, она, увы, не в состоянии была составить собственного мнения о предлагаемой вещи. И это причинило ей боль. Наконец, она внезапно поняла, что дверь, за которой таится полное человеческое счастье, так для нее и не открылась. В смысле человеческого общения столица – место холодное и неприветливое. Керри убедилась, что люди ищут в ее обществе только легкого веселья, не питая к ней в сущности никаких дружеских чувств. Все искали удовольствие для себя, немало не думая о возможности грустных последствий для других. С нее хватит Герствуда и Дроя.
2: А Герствуд в это время сидел в третьеразрядной гостинице и читал об успехах Келли. «Ну что ж, ей повезло», — подумал он, и перед ним на миг мелькнуло видение прежнего блестящего плюшевого мира. Огни, украшения, экипажи, цветы. Да, Керри проникла в обнесенный стеною город. Его роскошные врата открылись и впустили ее из унылого и холодного внешнего мира. Она теперь казалась Герствуду такой же далекой, как и все те знаменитости, которых он когда-то знавал. «Ну что ж, пусть, я не буду ее беспокоить». Это было мрачное решение, принятое смятой, истерзанной, но все еще не сломленной гордостью.

0: тот час, когда Бродвей имеет особенно заманчивый вид, на перекрестке каждый вечер неизменно появлялась необычная фигура. Странный человек, о котором идет речь, военный в отставке, который немало пострадал от недостатков современного социального строя, ударился в религию и поставил себе задачей помогать другим страждущим. Эта помощь выражалась в весьма оригинальной форме. Он считал своим долгом дать ночлег каждому бездомному, который обращался к нему, хотя его личных средств едва хватало на самое скромное существование. Вот он занял место на углу среди жизнерадостной толпы, высокий и худой, в плаще с капюшоном, в широкополой шляпе, и стал дожидаться своих будущих подопечных. Полисмен, проходя мимо, поздоровался с ним, величая его капитаном. Проходя в этот вечер по 6-й авеню, Герствуд случайно свернул на 26-ю улицу. Он был очень голоден, и ему казалось порой, что он свалится от истощения. Выйдя на Бродвей, он увидел капитана и собравшуюся вокруг него толпу бездомных. При ярком свете электрического фонаря Герствуд узнал своих, людей, которых он встречал на улице и в ночлежках, людей, катившихся, как и он, по наклонной плоскости. Герствуд подошел поближе и, к великому своему удивлению и облегчению, услыхал: «Джентльмены, у этих людей нет ночлега. Вы понимаете, что спать им где-то нужно? Не могут же они лежать на улице? Мне нужно 12 центов, чтобы оплатить ночлег одного из них. Кто даст мне 12 центов?» Капитану подавали деньги, и он с каждыми 12 центами отделял одного человека, переводя его в другую очередь. Впереди тянулась шеренга несчастливцев, для которых еще нужно было выпросить постель. Заметив, что вынырнувший откуда-то бродяга занял место в конце очереди, Герствуд решил последовать его примеру. Что спорить с судьбой? Он был слишком утомлен. Здесь представлялся легкий выход из затруднения. Завтра, может быть, он найдет что-нибудь получше. Публика из театров разъехалась, электрические рекламы погасли, часы пробили 11. Осталось лишь 2 бездомных. Герствуд едва стоял на ногах, ощущая такую слабость во всем теле, что с трудом сдерживал стон, готовый вырваться из груди. Ну вот, наконец, на 5-й авеню показалась дама в шуршащих юбках, возвращавшаяся из театра в сопровождении мужчины. Герствуд уныло смотрел на нее. Дама напомнила ему о Кэрри и ее новой жизни, и о тех временах, когда он точно так же провожал жену из театра или ресторана. Тем временем дама оглянулась и, заметив собравшихся бедняков, послала к ним своего спутника. Тот вынул из кармана деньги, элегантный и учтивый, подошел к капитану. «Возьмите, пожалуйста», — сказал он. «Благодарю вас», — ответил капитан и, повернувшись к своей армии, сказал: «Теперь у нас останется кое-что и на завтра». С этими словами он поставил в ряд последних бездомных и направился к голове колонны, на ходу пересчитывая людей. 137 человек», — объявил он. «Ну, ребята, стройтесь. Выправьте ряд вот здесь. Теперь уже недолго. Потерпите». Он стал во главе отряда и скомандовал: «Вперед! Марш!» В городе в то время существовало множество благотворительных учреждений, занимавшихся примерно тем, что и капитан. И Герстуду приходилось пользоваться их жалкой помощью. Когда наступил январь, Герстуд уже решил было, что все его ставки биты. Раньше жизнь была чем-то драгоценным, но постоянная нужда и упадок сил сделали в его глазах земные блага тусклыми и малозначащими. «Долго я этого не выдержу», — вслух произнес Герствуд, усаживаясь на койку в маленькой темной каморке и морщась от тупой боли в ногах. «Я должен что-нибудь поесть, не то я умру с голоду». Из-за жалких отрепьев и ужасной худобы Герствуда уже принимали за профессионального бродягу и нищего. Полиция преследовала его, владельцы баров и ночлежек гнали прочь, а пешеходы отмахивались от него, как от назойливой мухи. Получить милостыню становилось все труднее и труднее. Наконец Герствуд пришел к убеждению, что игра проиграна. Эта мысль завладела им после того, как прохожие один за другим отказывались ему подать. Все от него отшатывались. На углу Бродвея и 39-й улицы пылали выведенные электрическими лампочками слова «Керри Маденда». Под этой рекламой искрился занесенный снегом тротуар. Яркий свет привлек внимание Герствуда. Он поднял глаза, и в огромной золоченой раме увидел афишу, где Керри была изображена во весь рост. Герствуд с минуту поглядел на афишу. Он был так измучен, что плохо соображал. «Это ты», — произнес он, наконец, обращаясь к изображению. «Я был недостаточно хорош для тебя, а?» Он стоял, пытаясь думать связно, но это было уже почти невозможно для него. «У нее денег сколько угодно», — продолжал он. «Пусть она и мне даст немного». Он направился к боковому входу, но тотчас забыл, что собирался сделать, и остановился, глубоко засунув руки в карманы. Вдруг он вспомнил. Вход для артистов. Вот что ему нужно. Он подошел к двери и открыл ее.
1: «Тебе чего?» —
0: окликнул его швейцар. Герствуд не двигался с места. Тогда швейцар стал его выталкивать.
1: «Пошел вон отсюда!»
0: «Я хочу видеть мисс Маденда», — сказал Герствуд.
1: «Вот как?» — насмешливо протянул швейцар, потешаясь над ним. «Убирайся-ка отсюда поскорей!»
0: Он снова подтолкнул Герствуда к выходу, а у того не было сил, чтобы сопротивляться. «Я хочу видеть мисс Маденда», — пытался он объяснить, пока его выталкивали. «Я ничего, я...» Швейцар толкнул его в последний раз и захлопнул дверь. Герствуд поскользнулся и упал в снег. Он больно ударился, и в нем проснулось смутное ощущение стыда. Он заплакал.
1: «Собака!» —
0: бессильно бронился он, стряхивая снег с продранного рукава.
1: «Грубиян проклятый! У меня когда-то такие, как ты, служили!»
2: А Керри сидела в это время в своих уютных комнатах, в отеле, и читала «Отец Горио». Устав от чтения, она зевнула, подошла к окну и стала наблюдать за нескончаемым потоком экипажей на Пятой авеню. «Какая скверная погода!» — обратилась она к Лоле. «Придется сегодня ехать в театр в карете».

Герствуд заплатил 15 центов и устало поплелся в отведенную ему клетушку. Это была грязная пыльная каморка с дощатыми стенами. Маленький газовый рожок освещал убогий приют. Потом, как будто вспомнив о чем-то, Герствуд встал, завернул газ и постоял спокойно во мраке. Он выждал минуту, ни о чем не думая, а просто колеблясь. Потом снова открыл кран, но не поднес спички к рожку. Так он стоял, окутанный милосердным мраком, а газ быстро наполнял комнату. Когда отвратительный запах достиг обоняния Герствуда, он ощупью нашел койку и опустился на нее. «Стоит ли продолжать?» Чуть слышно пробормотал он и растянулся во всю длину.

0: Наконец-то Керри достигла того, что вначале казалось ей целью жизни. Или, по крайней мере, венцом человеческих желаний. Она могла любоваться своими нарядами и собственным экипажем, своей обстановкой еще там в банке. Были у нее друзья в обычном смысле этого слова. То есть люди, готовые склоняться перед нею и улыбаться в знак признания ее успеха. Обо всем этом она когда-то мечтала. Было вдоволь и аплодисментов, и хвалебных рецензий. Когда эти спутники славы были еще далеки, они казались ей чем-то очень важным и нужным. Теперь они стали будничными и потеряли в ее глазах всякий интерес. Она обладала красотой, своеобразным обаянием и все же была очень одинока. В свободные часы она сидела в качалке, напевая и предаваясь мечтам. «Едва ли я долго пробуду в оперетте», как-то сказала она Лолли. «Я думаю, что могла бы добиться успеха и в серьезной драме». Однако она ничего не предпринимала и только по-прежнему продолжала грустить. Долгий путь прошла Керри, пока достигла лучшей, как могло казаться, жизни, и ее окружил комфорт. Но она томилась от бездеятельности и тоски. Керри не была счастлива среди всей мишуры и блеска, которые окружали ее. Когда-то Друэ заинтересовался ею, и она думала: «Теперь я вознеслась на высшую ступень». Когда-то Герствуд как будто открывал перед ней лучший путь, и она думала: «Теперь я счастлива». Друэ больше не показывался. О смерти Герствуда она даже не узнала. Так окончательно оборвались отношения Керри с этими двумя людьми. Их влияние на ее судьбу объясняется только характером ее стремлений. Было время, когда оба они казались ей олицетворением жизненного успеха. Они были для нее носителями всего самого желанного в жизни, полномочными послами комфорта и покоя, с блестящими верительными грамотами в руках. Вполне естественно, что когда представленный ими мир перестал манить ее, послы получили отставку. И вернись даже Герствуд в своей былой красе и славе, все равно он уже не прельстил бы Керри. Она узнала, что и его мир, и ее нынешнее положение не дают счастья. И вот Керри сидит одна. Глядя на нее, можно было бы немало порассказать об извилистых путях, по которым блуждает в поисках красоты тот, у кого чувства преобладают над рассудком. Разочаровываясь все снова и снова, она, однако, все ждала того желанного дня, когда, наконец, сбудутся ее сокровенные мечты.
1: О, Керри! Керри,
0: о слепые влечения человеческого сердца! Вперед, вперед, твердит оно, стремясь туда, куда ведет его красота. Звякнет ли бубенчик одинокой овцы на тихом пастбище? Сверкнет ли красотой сельский уголок? Обдаст ли душевным теплом мимолетный взгляд? Сердце чувствует, отвечает, летит навстречу. И только когда устанут ноги и надежда обманет, а сердце защемит и наполнится томлением, знай, что для тебя не уготовано ни пресыщение, ни удовлетворение. В своей качалке у окна ты будешь одиноко сидеть, мечтая и тоскуя. В своей качалке у окна ты будешь мечтать о таком счастье, какого тебе никогда не изведать.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Василий Шукшин. Живет такой парень. Часть первая. Есть на Алтае тракт Чуйский. Красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам. Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды, все с Чуйского тракта. Села, расположенные вдоль тракта, издавна поставляли ему сперва ямщиков, затем шоферов. Он тракт. Манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом, сказками, дивной красотой. Стоит разок проехать от Бийской до Ини, хотя бы заглянуть вниз с перевала Чикитаман, Чик-Атаман, как зовут его шоферы, и жутковато станет. И снова потянет превозмочь страх и увидеть утреннюю нагую красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу под небесной выси. И еще. Есть река на Алтае, Катунь. Злая, белая от злости, прыгает по камням, бьет в их холодную грудь крутой яростной волной, ребет, рвется из гор. А то вдруг присмиреет в долине. Тихо, слышно, как утка в затоне пьет за островом. Отдыхает река, чистая, светлая. Каждую песчинку на дне видно, каждый камешек. И тоже стоит только разок посидеть на берегу, когда солнце всходит. Красиво, очень красиво. Не расскажешь словами. И вот несутся они в горах рядом. Река и тракт. Когда глядишь на них, думается почему-то, что это брат и сестра. Или что это влюбленные. Или что это, наоборот, ненавидящие друг друга он и она. Но за какие-то грехи тяжкие, заколдованные злой силой, быть вечно вместе. Хочется очеловечить и дорогу, и реку. Местные поэты так и делают. Но нельзя превозмочь красоту земную словами. Много, очень много машин на тракте. День и ночь гудят, они воют на перевалах, осторожно огибают бомбы, крутые опасные повороты над кручей. И сидят за штурвалами чумазые, внимательные парни. Час едут, два едут, пять часов едут, устают смертельно. В сон вдруг поклонит. Тут уж лучше остановиться и поспать часок-полтора, чтоб беды не наделать. Один другому может так рассказывать.
2: Еду, говорит, и так спать захотел, сил нет. И заснул. И заснул, наверное, на 2 секунды. И вижу сон, будто одним колесом повис над обрывом. Дал тормоз. Проснулся. Смотрю, правда, одним колесом повис. Сперва не испугался, а вечером дома жутко стало.
1: А зимой бывает, заметет Семинский перевал. По 6, по 8 часов вьются на 7 километрах, прокладывают путь себе и тем, кто следом поедет. 5 метров разгребают лопатами снег, 5 едут. Снова 5 разгребают, 5 едут. В одних рубахах пластаются, матерят долю шоферскую, и красота вокруг не красота. Одно спасение — хороший мотор. И любят же они свои моторы, как души свои не любят. Во всяком случае, разговоров, хвастовства и раздумий у них больше о моторе, чем о душе. Я же, как сумею, хочу рассказать, какие у них хорошие, надежные души. Такой суровый и такой рабочий тракт не мог не продиктовать людям свои законы. Законы эти просты. Помоги товарищу в беде. Не ловчи за счет другого, не трепись, делай. Помяни добрым словом хорошего человека. Немного, но они неумолимы. И они-то определяют характеры людей. И они определяют отношения между ними. Я выбирал героя по этому признаку прежде всего и главным образом.
3: В хороший осенний день шли порожняком по Чуйскому тракту две машины ГАЗ-51. Одну вел молодой парень, другую – пожилой, угрюмый с виду человек с маленькими, неожиданно добрыми глазами. Парень, задумчиво с привычным прищуром, смотрит вперед. Это Пашка Колокольников. Пожилого зовут Кондрат Степанович. На тракте в сторонке стоит козлик. Под козликом шофер. А рядом молодой еще в полувоенном костюме председатель колхоза Прохоров Иван Егорыч. Надежды, что козлик побежит, нет. Прохоров голоснул одной машине. Она прилетела мимо. Другая притормозила. Шофер откинул дверцу. Это Пашка.
4: Да бакла не подбрось.
2: Ты один?
4: Один.
2: Садись.
3: Прохоров крикнул своему шоферу.
5: Прислать, что ли, кого-нибудь?
3: Шофер вылез из-под козлика.
6: Пришли Семена.
3: Пашка с Прохоровым поехали.

0: тянется горбатый тракт. Мелькают березки, мелькают столбики.
1: Ты куда едешь?
2: В командировку.
1: А? Колхоз, что ли?
2: Угу. Помочь мужичкам надо.
1: А куда?
2: В деревню Листвянка.
0: Прохор внимательно посмотрел на Пашку. Видно, в начальственной его голове зародилась какая-то мысля. Летит машина по тракту. Блестит, сверкает глубинной чистотой Катунь.
1: Тебя как зовут-то?
2: Мне-то Павел Егорыч.
1: Тетки с тобой. Я по батьке тоже Егорыч. А фамилия моя Прохоров.
2: Очень приятно. А я Колокольников.
1: Тоже приятно.
0: Машина остановилась. Перед ними целая очередь из бензовозов и лесовозов. Пашка вылез из кабины.
1: Что там?
2: Завал. Сейчас рвать будут.
0: Прохоров тоже вылез. Пошел за Пашкой.
3: Поехали ко мне, Егорыч.
2: То есть как?
3: Так. Я в Листвянке знаю председателя. Договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка — это вообще-то дыра дырой. А у нас деревня.
2: Что-то я не понимаю. У меня же в командировке точно сказано.
3: Да какая тебе разница? Я тебе дам документ, что ты отработал у меня всю честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Ну что, так не делают, что ли? Да сколько угодно.
2: Но я же не один.
1: А кто еще?
2: А он.
0: Пашка показал на Кондрата, который прошел мимо них.
2: Старший мой.
3: А ты поговори с ним. Пусть он в Листвянку, а ты ко мне. Я прямо замучился без хороших шоферов, а? Я же не так просто. Я заработать дам, а?
2: Не знаю. Надо поговорить.
3: Поговори. На меня шофера никогда не обижались. Мне сейчас надо срочно лес перебросить, а своих машин не хватает, хоть Лазаря пой.
2: Ладно.
0: Так попал Павел Егорыч в Баклань. Вечером после работы уписывал у Прохорова жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой.
2: Жена должна чувствовать.
1: Правильно, Егорыч.
0: Поддакивал Прохоров, стаскивая с ноги тесный сапог.
1: Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?
2: Если я прихожу домой так, усталый, грязный, меня первым делом должна встречать энергичная жена. Я ей, например, привет, Марусь, а она мне весело. Здорово, Павлик. Ты устал?
4: А если она сама бедная, намотается за день, то откуда же у нее веселье возьмется?
2: Все равно. А если она грустная и кислая, я ей говорю, пирамидон, и меня потянет к другим. Верно, Егорыч?
1: Абсолютно.
0: Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков охальниками. Пашка появился в тот же вечер. Сдержанно веселый, яркий, в белой рубашке с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой явился чуб.
2: Как здесь население? Ничего?
0: Поинтересовался он у одного парня, а сам стрелял глазами по сторонам, проверяя, какое произвел впечатление на местное население.
2: Ничего. А ты, например, чего такой кислый?
5: А ты кто такой, чтобы допрос устраивать?
0: Обиделся парень. Пашка миролюбиво оскалился.
2: Я ваш новый прокурор. В порядке приехал наводить.
5: Смотри, как тебе самому не навели здесь.
2: Не наведут.
0: Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят. Его тоже рассматривали. Пашка такие моменты любил. Неведомые, незнакомые всегда волновало его. Танец кончился. Пары расходились по местам.
2: Что это за девчина?
0: Спросил Пашка у того же парня. Он увидел Настю Платонову, местную красавицу. Парень не пожелал больше с ним разговаривать. Отвернулся. Заиграли фокстрот. Пашка прошел через весь зал к Насте. Слегка поклонился.
2: Предлагаю натур Фокса.
0: На него уже смотрели с нескрываемым веселым интересом. Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково уставился на девушку. Тонкие ноздри его острого носа трепетно вздрагивали. Настя была несколько тяжела в движении, зато Пашка сходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать, смотрели на него. Пашка выпендривался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился.
6: Откуда ты такой?
2: Из Москвы.
6: Все у вас там такие.
2: Какие?
6: Такие, воображалы.
2: Ваша серость меня удивляет.
0: Сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных глаз Насти. Настя тихо засмеялась.
2: Вы мне нравитесь. Я такой идеал давно искал.
6: Вы искрите?
0: Настя в упор смотрела на Пашку.
2: Я на полном серьезе.
6: Ну и что?
2: Я вас провожаю сегодня до хаты. Если, конечно, у вас нет какого-нибудь хаха. Договорились?
0: Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Фокстрот окончился. Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе. Парни косились на него.
2: Что, братцы, нас и повесили?
7: Тебе не кажется, что ты здесь развел слишком бурную деятельность?
0: Спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца.
2: Нет, не кажется.
7: А мне кажется.
2: Перекрестись, если кажется.
0: Парень нехорошо прищурился.
7: Выйдем на пару минут. Потолкуем.
0: Пашка улыбнулся.
2: Не могу.
7: Почему?
2: Накостыляете ни за что. Вообще-то, чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому на мозоль не наступал.
0: Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились. Пока разговаривали, заиграли танго. И Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурок. И тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок и прищурился.
2: Посмотрим, кто кого сфотографирует. Я этих интеллигентов одной левой делаю.
0: Танго кончилось. Пашка подошел к Насте.
2: Вы мне не ответили на один вопрос.
6: На какой вопрос?
2: Я вас провожаю сегодня до хаты?
6: Я одна пойду. Спасибо.
0: Пашка сел рядом с девушкой. Круглые глаза его стали серьезные. Длинные тонкие пальцы незаметно дрожали.
2: Поговорим, как жильтмен.
6: Боже мой.
0: Вздохнула Настя и, поднявшись, направилась в другой конец зала. Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него посмеивались.

0: На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагоналевые галифе, бастоновый пиджак и появился такой в сельской библиотеке. Настя работала библиотекарем.
1: «Здравствуйте!»
0: – солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и читальней. Настя улыбнулась ему, как старому знакомому. У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал огонек. Пашка начал спокойно рассматривать книги, на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с огоньком и есть тот самый инженер, жених.
2: «Хочешь почитать что-нибудь?»
0: – спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки.
1: «Да надо, знаете...»
2: «Что хотите?»
0: Настя тоже невольно перешла на «вы».
1: «Капитал» Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал.
0: Парень оторвался от огонька, взглянул на Пашку. Настя едва не прыснула, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержалась.
2: Ваша фамилия?
1: Колокольников Павел Егорыч.
2: Егорыч.
1: Год рождения 1937. Водитель-механик второго класса. Механик. Холост.
0: Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня. Тот наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка подмигнул.
1: «Кроссвордиками занимаемся?»
3: «Да».
2: «Между прочим, Гена, он тоже из Москвы».
3: «Ну, вы давно оттуда? Расскажите, что там нового?»
0: Пашка излишне долго расписывался в абонементе, потом критически рассматривал том «Капитала», молчал.
1: «Спасибо».
0: Наконец сказал он Насте... Потом подошел к парню.
1: «Павел Егорыч».
0: Протянул руку.
1: «Колокольников».
3: «Гена, очень рад. Как Москва-то?»
1: «Москва-то?» —
0: переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов.
1: «Шумит Москва, шумит».
0: И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил.
1: «Люблю смешные журналы, особенно про алкоголиков. Так разрисуют подчас».
3: «Смешно бывает. А вы давно из Москвы?»
1: «Из Москвы-то?»
0: Пашка перевернул страничку журнала.
1: «Да я там сроду не бывал. Девушка меня с кем-то спутала».
2: «Вы же мне вчера в клубе сами говорили».
0: Изумилась Настя. Пашка глянул на нее, улыбнулся.
1: «Что-то не припомню».
0: Настя посмотрела на Гену, Гена на Пашку. Пашка разглядывал картинки.
2: «Странно. Значит, мне приснилось».
1: «Бывает».
0: Согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал.
1: «Вот, пожалуйста, красавец!»
0: Сказал он, подавая журнал Гене.
1: «Кошмар!»
0: Гена взглянул на карикатуру, улыбнулся.
3: «Вы надолго к нам?»
1: «Так точно».
0: Пашка посмотрел на Настю. Та улыбнулась, глядя на него. Пашка отметил это.
1: «Сыграем в шашки?»
0: Предложил он инженеру.
3: «В шашки? Может, в шахматы?»
1: «Ну, в шахматы скучно».
0: Пашка не умел в шахматы.
1: «Думать надо. А в шашечке раз, два и...
3: пирамидон?»
1: «Можно в шашки».
0: Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним.
1: «За фуг берем?»
3: «Как-то».
2: «А это когда игрок прозевает бить, берут штрафную шашку».
3: «А-а, можно брать. Берем».
0: Пашка быстренько расставил шашки. Взял две, спрятал в кулаки за спиной.
1: «В какой?» «В левый. Ваш не пляшет. Сделаем так».
0: Начал он игру, устраиваясь удобнее на стуле. Выражение его лица было довольное и хитрое.
1: «Здесь... курить, конечно, нельзя».
2: «Нет, конечно».
1: «Нельзя так нельзя».
0: Пашка пошел второй шашкой.
1: «Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы».
0: Инженер играл слабо, это было видно сразу.
2: «Вот это, Ген! Ну, вот это ходи!»
0: Настя стала ему подсказывать, он возражал.
1: «Так же нельзя, слушай. Зачем же подсказывать?»
2: «А ты же неверно ходишь».
1: «Ну и что? Играю-то я».
2: «Учиться надо».
0: Пашка улыбнулся. Он ходил уверенно, быстро и стойко.
2: «Вон той, Гена, крайний!»
1: «Нет, я не могу так. Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально».
2: «А чего ты волнуешься? Вот чудак».
1: «А как же мне не волноваться?» «Волноваться вредно».
0: Пашка подмигнул Насте. Та покраснела и засмеялась.
2: «Ну и проиграешь сейчас. Принципиально».
1: «Не, зачем? Тут еще полно шансов меня сфотографировать. Между прочим... у меня дамка. Прошу ходить».
2: «Теперь проиграл».
1: «Занимайся своим делом. Нельзя же так в самом деле. Отойди».
2: «А еще инженер».
1: «Это уже не остроумно. При чем тут инженер?»
2: «Боюсь, ему понравится».
0: Запела Настя и ушла вглубь библиотеки.
1: «Женский пол».
0: Инженер смешал шашки.
1: «Я проиграл. Выйдем. Покурим?
3: Пойдем».
0: На крыльце закуривая, инженер пожаловался.
4: Не понимаю, что за натура? Во все обязательно вмешается.
1: Ничего, пройдет. Давно здесь?
4: Что?
1: Давно здесь живешь?
4: Второй месяц.
1: Жениться хочешь?
0: Инженер с удивлением взглянул на Пашку. Пашкин взгляд был прямо серьезен.
4: На ней? Да. А что?
1: Хорошая девушка. Она любит тебя.
0: Инженер вконец растерялся.
4: Любит? По-моему, да.
0: Пашка курил и сосредоточенно рассматривал сигарету. Инженер хмыкнул и спросил.
4: Ты «Капитал» действительно читаешь?
1: Да нет, конечно.
0: Тут Пашка увидел на улице автобус.
1: «Моды в село». Пойдем посмотрим.
4: А что там?
1: Костюм показывают.
4: Модели.
1: Сходим вечерком, посмотрим.

0: Мы за удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам не только выходную одежду, но и рабочую. Машенька, пожалуйста.
1: Музыканты, стоявшие в глубине клубной сцены, заиграли что-то очень трогательное. На сцену вышла миленькая девушка в платьице с передничком и стала плавно ходить туда-сюда.
0: Это Маша птичница,
1: пояснила приветливая женщина.
0: Маша не только птичница, она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме.
1: Маша птичница улыбнулась в зал.
0: На переднике с правой стороны предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку.
1: Маша вынула из кармана книжку и показала, как это удобно.
0: Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Маленькие пушистые друзья очень любят Машу, и едва завидев ее в этом простом красивом платьице, толпой бегут к ней навстречу. Им нисколько не мешает, что Маша читает книжку, когда они клюют свои зернышки.
1: Настя, Гена и Пашка сидят в зале. Пашку меньше всего интересует Маша-птичница и ее маленькие пушистые друзья. Его интересует Настя. Он осторожненько взял ее за руку. Настя силой отняла руку, чуть наклонилась к Пашке и негромко сказала:
2: «Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб».
1: Пашка отодвинулся от нее.
0: «А вот костюм для полевых работ»,
1: возвестила стареющая женщина. На сцену под музыку, музыка уже другая, быстрая, игривая, вышла другая девушка в брюках, в сапожках и в курточке. Вся она сильно смахивает на девицу с улицы Горького.
0: «Это Наташа»,
1: стала пояснять женщина.
0: «Наташа

0: платье.
1: Женщина обаятельно улыбнулась.
0: Здесь традиционную фуфайку заменяет удобная современная куртка. Подул холодный осенний ветер.
1: Наташа увлеклась ходьбой под музыку, не среагировала на последние слова.
0: Наташа!
1: Женщина строго и вместе с тем ласково посмотрела на девушку.
0: Подул ветер.
1: Наташа подняла воротник.
0: Подул!

0: за то, что она такая передовая.
1: Спасибо, Наташа.
0: Наташа ушла со сцены и стала переодеваться в очередное вечернее платье. А женщина стала рассказывать, как надо красиво одеваться, чтобы не было крикливо и в то же время модно. Упрекнула некоторых молодых людей, которые любят одеваться крикливо. Ей очень нравилось это слово «крикливо». Пашка склонился к Насте.
2: Я уже вторые сутки страдаю, так? А вы мне ни бы, ни мы, ни кукареку.
3: Ген, дай я на твое место сяду.
2: Загораживать, да?
0: Спросил он Настю и постучал пальцем по голове впереди сидящего товарища.
2: Товарищ, убери свою голову.
0: Товарищ убрал голову. Настя осталась сидеть на месте.
1: Вот

0: протянул к себе кофту, которая была у Насти на руке, как бы желая проверить, в каком отношении здесь цвета черный и белый.
1: Ген, сядь на мое место.
0: Гена с готовностью сел на место Насти. Пашка заскучал.
2: Костюм для пляжа.
0: А на сцене в это время демонстрировался костюм для пляжа из трех деталей.
2: Платье, халат. Спереди на окно.
0: Кто-то из зрителей громко хохотнул. На него зашикали.
2: Очень удобно. Не правда ли?
0: Пашка встал и пошел из клуба. Опять сорвалось. Дома он, не раздеваясь, прилег на кровать.
3: Ты чего такой грустный?
4: Да так.
0: Отозвался Пашка, полежал несколько минут и вдруг спросил.
4: Интересно, сейчас женщин воруют или нет?
3: Как ты?
4: Ну, как раньше. Раньше ведь воровали.
3: А черт ее знает. Зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады. Без воровства.
4: Это конечно. Я так просто. И статьи, конечно, за это никакой нет.
3: Наверное. Я не знаю.
0: Пашка поднялся с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал. А в это время в ночной библиотеке ссорились Настя с Геной.
1: Генка, это все смешно.
5: Мне не смешно, мне больно. За тебя больно.
1: Да неужели ты серьезно думаешь, что...
5: Думаю, потому что вижу. Если ты можешь с первым встреч...
1: Перестань.
5: А почему перестань? Если ты можешь...
1: Перестань!
0: Властно сказала Настя. Стоит Пашка у окна, о чем-то крепко думает. И вдруг сорвался с места и пошел вон из комнаты.
4: И запорт...
0: Пропел свое любимое.
4: Ее бросает в набежавшую волну.
0: Хлопнула дверь. Гена тоже сорвался с места и без слов пошел вон из библиотеки. Хлопнула дверь. Настя осталась одна. Горько ей. Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки, трахтел движок. Во дворе тракторной станции его окликнули.
6: Кто?
4: Свои.
6: Кто свои?
4: Колокольников.
6: Командировочный, что ли?
4: Да.
0: В круг света вышел дедун, сторож тулупи с берданкой.
6: Ехать, что ли?
4: Ехать.
6: Закурить имеется?
4: Есть. Кури, на.
6: Дождь, однако, еще будет. Ой, спать клонит дождь.
4: А ты спи.
6: Нельзя. Я тут дальше соснул был, ты знаешь.
4: Ладно, бать, я тороплюсь.
6: Давай, давай.
0: Старик зевнул, а Пашка завел машину и выехал со двора.

0: заглушил.
1: Так.
0: Он потер ладонью грудь, волновался. Света в доме не было. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Там, за этими окнами, Настя. Сердце Пашки громко колотилось. Он кашлянул, осторожно потряс забор, во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши. Пашка тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал только приглушенное ворчание своей верной машины, свои шаги и громкую копель. Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка занят. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние два шага и стал в простенке, перевел дух. Он вынул фонарик. Желтое пятно света поползло по стенам горницы, вырывая из тьмы отдельные предметы. Печку-голландку, дверь, кровать. Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился. Поднял голову. Настя не испугалась. Легко вскочила и подошла к окну. Пашка выключил фонарик. Настя откинула крючки и раскрыла раму. Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.
2: Ты что?
1: Неужели узнала?
0: Подумал Пашка. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал. Настя отошла от окна. Пашка снова включил фонарик. Настя направилась к двери, прикрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь. Настя склонилась над подоконником. Он отстранил ее и полез в горницу.
2: Додумался. Ноги-то хоть вытри, Геннадий Николаевич.
0: Пашка продолжал молчать. Сразу обнял ее теплую, мягкую. Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке тесемка.
2: Что ты делаешь? Он шальной.
0: Пашка начал ее целовать. Настя вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.
1: Все, конец.
0: Пашка приготовился к худшему. Сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. На всякий случай отошел к окну. Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье. Пашка ласково улыбнулся ей.
1: Испугалась.
0: Настя схватила со стула юбку, надела ее, подошла к Пашке.
2: Здравствуйте, Павел Егорыч.
0: Пашка культурно поклонился и тотчас ощутил на левой щеке сухую звонкую пощечину. Он ласково посмотрел на Настю.
1: Ну зачем же так, Настя?
0: А Гена ходит, мучается по комнате.
1: Неужели все это серьезно?
0: Постоял у окна, подошел к столу, постоял. Взял журнал, прилег на диван, и тут вошел Пашка.
3: Переживаешь?
0: Гена вскочил с дивана.
4: Я не понимаю, слушай!
3: Поймешь, любишь Настю?
4: Да что тебе нужно?
3: Любишь, иди. Она в машине сидит.
4: Где сидит?
3: В машине, на улице. А ко мне зря приревновал. Мне с хорошей...
4: Где сидит?
3: В машине, на улице. А ко мне зря приревновал. Мне...

Папашка пошел на Катунь пожаловаться родной реке, что не везет ему с идеалом, никак не везет. Шумит, кипит в камнях река, слушает Пашку, понимает и несется дальше. И уносит Пашкину тоску далеко-далеко. Жить все равно надо, даже если очень обидно.

0: небо синее, земля умылась ночным дождиком, дышала всей грудью. Едет Пашка. Устал за ночь. У одной небольшой деревни подсадил хорошенькую круглолицую молодую женщину. Некоторое время ехали молча. Женщина поглядывала по сторонам. Пашка глянул на нее пару раз и спросил.
1: По-французски не говорите?
2: Нет.
1: А что? Так, поболтали вот.
2: А вы что говорите по-французски?
1: Манжеротин.
2: Что это?
1: Значит, говорю.
0: Пашка закурил. Женщина смотрела на него широко открытыми глазами.
2: Как будет по-французски женщина?
0: Пашка снисходительно улыбнулся.
1: Это смотря какая женщина. Есть женщина, а есть элементарная баба.
2: Не знаете вы французский?
1: Я?
2: Да вы.
1: Вы думаете, что вы говорите?
0: Бежит машина. Блестит Катунь под нежарким осенним солнышком и продолжается разговор в кабине.
2: А почему? Как вы думаете?
1: Скучно у нас.
2: Ну а кто виноват, как вы думаете?
1: Где?
2: Что скучно? Кто виноват?
1: Начальство, конечно.
2: Да при чем же здесь начальство? Ведь мы сами иногда не умеем сделать свою жизнь интересной. Причем с мелочей начинаем. Я уже не говорю о большем. Вы зайдите в квартиру к молодой женщине, посмотрите. Боже, чего там только нет. Думочки разные, подушечки, слоники дурацкие.
0: Пашкиному взору представилась эта картина. Думочки, сумочки, вышивки, слоники. Катя Лизунова вспомнилась, знакомая его.
2: Кошечки, кисочки. Это же пошлость, элементарная пошлость. Неужели это трудно понять? Ну ведь это же в наших руках. Сделать жизнь интересной.
1: Нет, ну если, допустим, хорошо вышито, то почему? Бывает, вышивать не умеет, это действительно.
2: Да все равно, все равно. Поймите вы это, ради бога. Неужели трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати? Повесить на стенку 3-4 хорошие репродукции. На стол какую-нибудь современную вазу.
0: Пашке опять представилась комната, знакомая ему Катьки Лизуновой. Высокая Катькина кровать сменилась низкой тахтой. Исчезли со стен вышивки. Их заменили репродукцией картин больших мастеров.
2: Ставить книжный шкаф. На стол бросить несколько журналов, торшер поставить.
0: А в комнате Катьки Лизуновой, по команде женщин под ее голос, продолжают происходить чудесные преобразования. И вот кончилось преобразование. Смолк голос женщины. И сидит в комнате не то Катька, не то совсем другая женщина, скорее всего, француженка какая-то, но похожая на Катьку, читает.

0: цилиндр, уселся в кресло, и начали они с Катькой шпарить по-французски. Да так это у них все ловко получается. Пашке ей с улыбкой слово, она ему два. Он ей слово, она ему два. Да все с прононсом, все в нос.
1: Нет, ну неужели трудно все это сделать? Ведь я уверена, что денег для такой обстановки потребуется не больше.
0: Пашка с интересом посмотрел на женщину. Она ему явно нравится.
2: Можно, наверное.
1: Можно. Можно, все можно. Сами виноваты.

0: даже в наших возможностях.
1: А над русской землей встает огромное солнце, парит пашня, дымят далекие костры, стелется туман. Едут Пашка с женщиной. Пашка заметил, что женщин что-то уж очень нетерпеливо стал посматривать вперед.
0: А долго нам еще ехать?
2: Еще 30 км, гак. Да гак, 10 км.
0: Сколько?
1: Женщина затосковала. Пашка понял, приспичило. Выбрал место, где тракт ближе всего подходит к Катуне. Остановил машину.
2: Ну-ка, милая, возьми вот ведерко, да сходи за водой. А я пока мотор посмотрю.
1: Взяла ведро и побежала через кустарник вниз к реке. Пашка внимательно посмотрел ей вслед. Муж действительно ждал жену на тракте. Длинный, опрятный, с узким остроносым лицом. Очень обрадовался. Растерялся, не знал, то ли целовать жену, то ли снимать чемодан из кузова. Запрыгнул в кузов. Женщина полезла в сумочку за деньгами.
0: Сколько вам?
2: Нисколько. Иди к мужу-то. Поцелуйтесь хоть. Я отвернулся.
1: Пашка улыбнулся. Женщина засмеялась.
0: Нет, правда, сколько?
2: Да нисколько. Кошмар с этими культурными. Другая давно бы уж поняла.
1: Женщина пошла к мужу. Тот стал ей подавать чемодан и негромко стал выговаривать.
3: Почему все-таки одна приехала? Я же писал. Не садись одна с шофером. Писал?
0: А что тут особенного? Он хороший парень.
3: Откуда ты знаешь, хороший он или плохой? Что у него на лбу написано? Хороший. Еще не знаешь их. Они тут не посмотрят.
1: Пашка слышал этот разговор. Злая мстительная сила вытолкнула его из кабины.
2: Ну-ка плати за то, что я вез твою жену. Быстро!
4: А она что, не заплатила?
1: Муж растерялся.
3: Ты разве не заплатил?
1: Глаза у Пашки были как у рассвирепевшей кошки. Женщина тоже растерялась.
0: Не взял.
1: Пашка не смотрел на нее.
2: Плати!
1: Муж поспешно сунулся в карман, но тут же спохватился.
4: А вы что кричите-то? Заплачу, конечно. Что вы кричите-то? Сколько?
2: 2 рубля.
4: Что? Тут же только 50 копеек берут.
2: 2 рубля!
0: Олег, немедленно заплати. Заплати ему 2 рубля.
4: Пожалуйста.
1: Муж отдал Пашке 2 рубля. Машина рванула с места и поехала.

0: Пашка догнал Кондрата, напарника своего. Кондрат сидел со стариком-хозяином, у которого он остановился. Толковали про жизнь.
1: Да, вот так, значит. Вырастил я их, лоботрясов, 6 человек, а сейчас 1 остался, как гвоздь в старой плахе. Разъехались, значит, по городам. Ничего, вроде живут справно. А меня обида берет. Для кого же я весь век горбатился? Для кого дом этот строил?
2: Такая уж теперь наша жизнь пошла. Ничего не поделаешь.
1: Жизнь эта меня не касается?
2: На всех касается, кум.
1: Мне вот надо бы крышу сейчас новую. А не могу, сил не хватает. А это Ланис приехал младший. Поедем, говорит, тять со мной. Продай, говорит, дом и поедем. Эх ты, говорю, сопля ты такая. Я сейчас кто? Хозяин. А без дома кто? Пес бездомный.
2: Ты зря так. Зря.
1: Нет, не зря.
2: Зря, зря.
1: Ты, значит, никогда не крестьянствовал, если так рассуждаешь.
2: Я до 35 годов крестьянствовал, если хочешь знать. Опора сейчас не дома.
1: А кто же? Телефисеры ваши? Финтифлюшки разные?
0: Тут вошел Пашка.
3: Здорово, старички.
0: Кондрат нахмурился.
2: Подольше не мог? Все в порядке, дядь Кондрат.
0: Кондрат хочет изобразить из себя перед хозяином наставника строгого, как бы отца.
2: Шалопутничать начинаешь, Павел. Смотри, я насколько тебя отпускал?
0: Пашка для приличия виновато наморщился.
2: Чего делал-то там? Лес возили.
1: Посиди с нами. Мы тут как раз про вас, кобелей, разговариваем.
2: Да некогда, братцы. В гости иду.
4: Далеко ли?
2: К Лизуновым.
4: Это кто такие?
2: Да, знакомая одна.
4: Расплодил ты этих знакомых. Переломает где-нибудь ноги-то.
1: Искобелились все. А вот был бы при хозяйстве-то, небось, не побежал бы сейчас Катьке-разведенке, а копался бы дома.
2: Свобода личности. Чего хотите?
4: Избаловала вас советская власть. Избаловала. Я бы вам показал личность. Встал бы меня в 5 часов и работал бы, сукин сын, допоздна, пока солнце не сядет. Вот тогда не до Катьки было бы.
0: Тут вошла хозяйка, закудахтала.
5: Здравствуй, кум.
4: Здравствуй, Марфа.
1: Марфенька, однако ж где-то был ведь у нас.
5: Чего было? Чего закряхтел?
1: Было же где-то. Нам бы с кумом помахонькой.
5: Эх, ладно, для кума.
1: Давай, давай.

0: Лизуновы ужинали.
1: Приятного аппетита.
2: Садись с нами.
1: Спасибо. Только что из-за стола.
0: Пашка присел на припечке. Катя поспешно дохлебала, встала, прошли в горницу.
3: Ты что?
0: Пашка смотрел на Катерину. Стоит молодая еще, уже намучилась, накричалась на своем веку. Устала.
1: Так, зашел попроведать.
0: Пашка натянуто улыбнулся, стало жалко Катьку.
3: Опять в командировку, что ли?
1: Ага.
3: Надолго?
1: Да не, как живешь-то?
3: Ничего. Какая моя жизнь? Кукуй.
0: Катерина присела на высокую свою кровать, невесело задумалась.
1: Не сошлась с мужем-то?
3: Не сошлась.
1: Что он сейчас делает-то?
3: Пьет. Что ему еще делать?
1: Да. На танцы пойдем вечером?
3: Легко вам, ребятам. 30 лет вы все еще по танцулькам бегаете. Даже завидки берут.
1: А тебе кто запрещает?
3: Ты что? Совесть-то есть у меня. Куда же я на танцы попрусь?
1: Серость.
3: Серость или нет, а мои танцы кончились, Паша.
1: Ну, тогда я в гости приду попозже.
3: Зачем?
1: В гости.
3: Как же ты придешь? Что, я одна, что ли?
1: А чего они тебе? Ты на них ноль внимания.
3: Ноль внимания.
1: Ну, выйди тогда в садик попозже.
3: А для чего?
1: А я откуда знаю? Ну, так просто. Тоскливо же тебе одной-то. И мне тоскливо.
3: Тоскливо, верно.
1: Ну и вот.
3: Думаешь, нам веселее будет вдвоем?
1: Не знаю, не ручаюсь.
3: Нет, не будет нам веселее. Так это, самообман. Не будет веселее.
1: Ну, ты сильно-то не унывай.
3: Я и не унываю.
1: Взяла бы, да и снова замуж вышла, раз такое дело.
3: Бери, пойду.
1: Вот и выходи, сегодня потолкуем.
3: Перестань ты, болтала. Зачем пришел-то?
1: Некультурная ты, Катерина. Темнота.
3: Батюшки, давно культурным-то таким стал.
1: Что это, например, такое?
0: Пашка подошел к слоникам, взял пару самых маленьких.
1: Для чего это спрашивается? Для счастья? Или олень вот этот?
0: Пашка презрительно прищурился на оленя. Олень, кстати, ему нравился.
1: Это ж пошлость. В горнице, как в магазине. Мой тебе совет. Выкинь ты все это, пока не поздно.
0: Катерина удивленно слушала Пашку, а Пашку неудержимо повело.
4: Вы сами, Катька, виноваты во всем. Обвиняйте ребят, что они за городскими начинают приударять, а вас забывают. Они чтоб подумать, а почему так? А потому что городские интереснее вас. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская, она, может, и в 10 раз красивше ее, а как нарядится в какой-нибудь малахай. Черт, не черт, а дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе. Да пройтись по улице весело, станцевать, спеть. Нет, вы лучше будете семечки проклятые лузгать, да сплетничать дружку про дружку. Эти сплетни. Бросать это надо к чертовой матери, эти сплетни. Ты делаешь, что ничего не знаешь. Не твое дело и все. А то ведь пойдешь с иной, и вот начнет она тебе про своих же подружек. Все плохие, одна на хорошее. Бросать надо эту моду.
3: Ты что, с цепи сорвался?
4: Ну вот, пожалуйста, сразу по лбу. С цепи сорвался. А ты бы сейчас спросил меня с улыбкой. В чем дело, Павлик?
3: Пошел к дьяволу. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно.
4: А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала. Голову кверху, грудь вперед. И улыбайся, но громко не хохочи, это дурость. А когда ты идешь вся разнесчастная, то тебя жалко, и все. Никакой охоты нету к тебе подходить.
3: Ой, не подходи. Я и не прошу никого, чтоб ко мне подходили. Да пошли вы все к чертям, кобели проклятые. Ты вот зачем приперся?
4: Да я...
3: Чего тебе от меня надо? Думаешь, не знаю? Знаю.
4: Кать.
3: И туда же, не культурные. Так иди к своим культурным. Или не шибко они тебя принимают, культурные-то.
4: Никакого сдвига в человеке. Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе все говорю. Ничего мне от тебя не надо.
3: Я тебе тоже на полном серьезе. Пошел к черту. Культурный нашелся. Уж я корову мычала, а твоя молчала. Культурный, по чужим бабам шастать. Наверное, уж весь чуйский тракт хватил.
4: Я от тоски. Я нигде не могу идеал найти.
3: А вот когда найдешь, тогда и читай ей свои нотации. По воскресеньям. А мне они не нужны, ясно? Выметывайся отсюда, культурный. Чего ты с некультурными-то разговариваешь?
1: Знаешь, как я вас всех называю?
3: Ну-ка.
1: Как кино. Дайте мужа Анне Закео.
4: Мне вас всех жалко, дурочка.
3: Дурачка слышу. Уходи, а то огрею чем-нибудь по загривку-то. В раз жалеть перестанешь.
0: Вздохнул Пашка и вышел.

Над деревней в глухом теплом воздухе висел несуетливый вечерний гомон. Мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо скрипнула гармонь и смолкла. Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом.

0: Василий Шукшин. Живет такой парень. Часть вторая. Над деревней в глухом теплом воздухе висел несуетливый вечерний гомон. Мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо скрипнула гармонь и смолкла. Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом на постой. Хозяин и Кондрат спали уже, нафилософствовали сдавеча. Хозяйка ворожила на картах, и ее тоже беспокоила судьба сынов, которые разъехались по белу свету.
1: Что там слышно? Вы вот в разных местах бываете. Война будет или нет?
2: Не будет. Не дадут.
1: Господи, хоть бы не было. Народ тоже не слышно. А то перед войной-то всякие явления бывают.
2: Какие явления?
1: Вот перед той войной явление было.
2: Какое?
1: А вот едет шофер сверху откуда-то, с гор, и подъезжает к одному месту. А место это, как выезжать в долину свободы.
2: Знаю.
1: Вот, выезжает из лесочка-то. Глянь, впереди баба стоит, голая. Подняла руку. Шофер маленько оробел, останавливается. Подходит она к нему и говорит: «На, говорит, тебе 20 рублей».
2: По новым деньгам, что ли?
1: По каким по новым? Дело-то до войны было. Как раз перед войной.
2: Так.
1: «На, говорит, тебе 20 рублей и купи мне на платье белой материи. Когда, говорит, поедешь назад, я тебя здесь встречу. Только смотри, говорит, купи. Видишь, я голая вся». Ну, шофер что? Взял. Ладно, говорит, куплю. Только смотри, не забудь. Она-то ему еще раз. И ушла в лес. Едет шофер. Приехал на свою базу какую-то.
2: На автобазу.
1: Ну, вот. И расскажи этот случай товарищам своим. Те его насмех. Пойдем, говорит, пропьем лучше эти деньги. Тот шофер-то махнул рукой, пошел и пропил эти деньги. Да, а когда назад-то ехать стал, струсил. Боюсь, говорит, хоть убейте. Пошел к жене, рассказал ей все. Да, ругать его. Ну, поругала, а деньги дала. Да, купил шофер белую материю, опять заехал на свою базу. Ну, двое поехали с ним, чтобы убедиться, есть такая баба или нет. Едут. Не доезжая до того места с версту, эти два шофера поснули убойным сном. Спят и все. Уж тут шофер, который материю вез, толкал их, бил даже. Ничего не помогает. Спят. Делать нечего. Надо ехать. Поехал. Доезжает до того места. Баба ждет его. «Купил?» – спрашивает. «Купил. Спасибо. Взяла материю». А потом поглядел на шофера и спрашивает: «Ты зачем же мои деньги-то пропил?» Тот молчит. Она так тихонечко засмеялась и говорит: «Ну ладно, они ведь деньги-то не мои, а ваши. А вот этих зачем с собой взял?» Испугался. Опять засмеялась и ушла в лес. Отъехал шофер с полверсты. Те двое проснулись.

0: Едет Пашка по тракту. Подъезжает он к тому месту, где тракт выходит из гор в долину Свободы. Глядь, впереди стоит какая-то женщина. Руку подняла, а сама вся в белом, в какой-то простыне. Остановился он. Подходит женщина. А это Настя Платонова.
1: Здравствуй, Павлик.
0: Пашка очень удивился.
2: Ты чего тут?
0: А она ему так грустно-грустно.
1: Да вот, тебя жду.
2: Что, опять с инженером поругалась?
1: Нет, Павлик, на вот тебе 20 рублей. Купи мне белой материи на платье. Видишь, я какая.
0: А сама смотрит, смотрит на Пашку.
2: А зачем тебе белое-то? Ты что, замуж выходишь?
3: Павел, а Павел? Павел!
0: Будет старушка Пашку. Пашка проснулся.
4: Я что, заснул, что ли?
3: Заснул.
4: Ух ты! А чем кончилась история-то?
3: Ага, интересно.
4: Привез он ей материи-то?
3: Привез. Привез, отдал ей. Она спрашивает, зачем же ты, говорит, мои деньги-то пропил.
4: Так откуда же она узнала, что он деньги-то пропил?
3: Так разве ж это простая баба была? Это ж смерть по земле ходила. Саван себе искала. Вот вскоре после этого и война началась. Она, матушка, ходила.
4: А.
3: Ну-ка, ложись спать. Вам завтра вставать рано.
0: Пашка лег и сразу уснул.

0: И опять звонкое синее утро. Выехали с проселка на тракт две машины, Кондрат и Пашка. Кондрат впереди. Едут. Кондрат задумчив. Пашка не выспался, усиленно курит, чтобы прогнать дремоту. Впереди, близ дороги, большой серый валун. На нем что-то написано. Поравнявшись с камнем, Кондрат остановился. Пашка тоже. Вышли из кабин, прихватив каждую по бутылке пива из-под сидений. Пошли к камню. На камне написано: «Тут погиб Иван Перетягин, 4 мая, 62 год». Кондрат и Пашка сели на камень, раскрыли бутылки. Вокруг камня много валяется бутылок из-под пива. Отпили.
1: Сколько ему лет было?
2: Ивану? Лет 35, 38. Хороший был парень.
0: Еще отпили из бутылки. Молчат. Долго молчат. Думают.
2: Слышь, Павел, помнишь, ты говорил насчет этой...
1: Тетки Анисии?
2: Ну,
1: надумал.
2: Черт ее знает. Не знаю. Колебаюсь.
1: А что тут колебаться? Сейчас заедем к ней, потолкуем. Сколько бабулем-то жить?
2: Ну, надоело вообще-то.
1: А мне, думаешь, не надоело? Как только найду идеал, сходу сфотографируюсь. А у тетки Анисии и домик хороший, и хозяйство. Я к вам заезжать буду, в баню с тобой ходить будем, пузырек раздавим после баньки. Благодать.
2: Ты хорошо ее знаешь?
1: 2 года к ней заезжали.
2: А вдруг она скажет, вы что?
1: Да она мне все уши прожужжала. Найди, говорит, мне какого-нибудь пожилого одинокого. Пускай, мол, здесь живет. Вдвоем-то легче.
2: Да?
1: Ну, конечно. Чего тут колебаться? Она баба умная, хозяйственная. Ты там будешь сыт, пьян, нос в табаке.
2: Ну, я же тоже не с голыми руками приду. Мы же зарабатываем как-никак.
1: Ну?
2: И потом, а книжка у меня мало семейца. Так что...
1: Вы будете, как у Христа, за пазухой жить.
2: Эй, черты. Охота действительно так вот приехать, натопить баню,
1: ну,
2: попариться как следует. Шибко уж надоело по этим квартирам.
1: Что ты?
2: Ай, разбередил мне вчера душу этот кум. Я зви его. А деревня ведь это хорошо. Танец чуть свет. Еще и петухи не орали. Идешь на речку. Тихо. Спят все. А ты идешь и думаешь, спите, спите. Проспите все царство небесное. Красота аж вокруг. От речки туман поднимается. Я рыбачить ужасно люблю. Купил бы лодку.
1: Можно с мотором?
2: Можно. Угу.
1: А я бы приехал к тебе в гости. Мы бы заплыли с тобой на острова, порыбачили бы, постреляли. А вечером разложили бы костерчик, сварили бы уху, пузырек раздавили.
2: Я тоже люблю на островах. Ночь тихо, а ты лежишь, думаешь об чем-нибудь. Думать шибко люблю.
1: А костер потрескивает себе, угольки отскакивают. А я тоже думать люблю.
2: Речка шумит в камушках.
1: Можно баб с собой взять.
2: Не-не-не, баб лучше не надо. Они воды боятся, визжат.
1: А вообще правильно. И насчет пузырька не дадут.

0: Тетка Анисия, женщина лет под 50, сухая, жилистая, с молодыми хитрыми глазами, беспокойная. Завидев из окна гостей, моментально подмахнула на стол белую камчатную скатерть, крутнулась по избе, одернула, поправила, подвинула и села к столу, как ни в чем не бывало. Сказала сама себе:
1: «Пашка-то, правда, однако кого-то привез».
0: Пашка вошел солидный.
2: Здорово ночевал, тетка Анисия.
3: Здрасте.
1: Здрасте, здрасте.
0: Приветливо откликнулась тетка Анисия, а сама ненароком зыркнула на Кондрата.
1: Давно что-то не заезжал, Паш.
2: Да не случалось все. Вот, познакомься, тетка Анисия. Это мой товарищ, Кондрат Степанович.
0: Тетка Анисия кивнула головкой и собрала губы в комочек. Очень приятно, мол.
2: Вот, значит, приехали мы.
0: Продолжал Пашка, но тетка Анисия и Кондрат оба испуганно взглянули на него. Пашка понял, что слишком скоро погнал дело.
2: Заехали, значит, к тебе, вот. Отдохнуть малости.
0: Сполз Пашка с торжественного тона.
1: Милости просим, милости просим. Может, чайку?
2: Можно.
0: Анисия начала ставить самовар. Пашка вопросительно поглядел на Кондрата. Тот страдальчески сморщился. Пашка не понял, от чего. От того ли, что не нравится невеста, или от того, что он неумело взялся за дело?
2: Как живешь, тетка Анисия?
1: Живем, Паш. Ничего вроде бы.
2: Одной от него тяжело?
1: Знамо дело.
0: Неловко посмеялась Анисия. Кондрат опять сморщился. Пашка недоуменно пожал плечами. Даже губами спросил, что... Кондрат безнадежно махнул рукой. Пашка рассердился. Как ни начни, все не нравится.
2: Самогон есть, тетка Анисия?
0: Пошел он напрямик. Кондрат удовлетворенно кивнул головой.
1: Да вроде был где-то. Вы с машиной-то ничего?
2: Ничего, мы помаленько.
0: Анисия вышла в сенцы. И как по команде сразу торопливо заговорили Кондрат и Пашка.
2: В чем дело, дядь Кондрат?
3: Ты что, ты сразу на обум лазаря начинаешь? Ты... Давай посидим.
2: Да чего здесь сидеть-то?
3: Ну кто ж так делает-то, Павел? Ты давай посидим.
2: А вообще-то, как она тебе? А?
0: Вошла Анисия.
1: Ведра-то какой стоит. Благодать Господня. В огороде так и прет, так и прет все.
0: Анисия поставила на стол графин с самогоном.
2: Прет, говоришь?
1: Прет. Прям сердце радуется.
2: Садись, дядь Кондрат.
1: Садись, садись. Давайте к столу. У меня, правда, на стол шибко нечего выставить.
3: Ничего. Что мы сюда пировать приехали?
1: Сейчас огурчик вам порежу, капустки.
0: Хлопотала Анисия сама. Все нет-нет, да глянет на Кондрата.
2: Хорошо живешь, тетя Анисия? Здоровечко-то как?
1: Бог милует, Паш.
2: Самое главное. Так. Ну, что, дядь Кондрат? Сфотографируем по стаканчику-то?
3: По стаканчику? Это много.
0: Рассудил Кондрат. Анисия поставила на стол огурцы, помидоры, нарезала ветчины, присела с краешку сама.
2: Тебе налить, тетка Анисия?
1: Немного, с наперсток.
2: Ну, радехоньки будем.
0: Пашка разлил по стаканам, выпили. Некоторое время мужики смачно хрустели огурцами, рвали зубами розоватое сало. Молчали.
2: Замуж ты собираешься выходить, тетя Анисия?
0: Ляпнул Пашка. Анисия даже слегка покраснела.
1: Господи, батюшки. Да ты что это, Павел? А? С чего это взял-то?
2: Привет. Так ты же сама говорил.
0: Теперь Пашка очень удивился. Кондрат готов был сквозь землю провалиться.
3: Балаболка ты, Павел. Ешь лучше.
2: Жальтмены, я вас не понимаю. Мы ж зачем приехали?
0: Кондрат горько сморщился и растерянно поглядел на Анисию. Анисии тоже было не по себе, но она женским хитрым умом своим нашлась, как вывернуться из того трудного положения, куда их загнал Пашка. Она глянула в окно и вдруг всплеснула руками.
1: Матушки мои, свиньи-то в огороде.
0: И вылетела из избы.
3: Все!
0: Кондрат встал и бросил на стол вилку.
3: Поехали, не могу больше со стыда лопну. Ты что же это со мной делаешь-то?
2: Спокойно, дядя Кондрат. Я в этих делах опытный. Если мы разведем тут канитель, то будем 3 дня ездить и ничего не добьемся. Надо сходу делать нокаут, понял?
3: Да что ж ты меня позоришь-то так на старости лет? Ведь мне не 30, чтобы нокауты твои дурацкие делать.
2: Ничего, неловко, потом пройдет. Спокойствие, только спокойствие. Нам нельзя ждать милости от природы. Садись. Давай еще помахай.
3: Не-не-не-не.
2: Ну что тут позорно?
3: Так уж позор.
2: Мы же не воруем.
3: Ну, по-другому как-то делают люди. Язви ее прямо хоть со стула падай.
2: Глянется она тебе?
3: Да ничего, вроде. Живая вроде, бабенка.
0: Кондрат сел опять к столу. Пашка сделал жест рукой.
2: Фью, наша будет.
3: Ну, ты все-таки полегче, Павел. Ну, тебя к шутам.
2: А ты посмеивайся надо мной. Вроде бы я дурачок, а с дурачка взятки гладкие.
3: Ну, а как она-то? Как думаешь? А может, возьмет потом, да скажет, ну что?
2: О, мне эти фраера. Да ты видишь, она с тебя глаз не спускает.
3: Ты хахоньки тут не разводи, тебя дело спрашивают.
2: А что ты спрашиваешь, я никак не пойму.
3: Ну, вот мы ей сейчас скажем, что это... Ну, мол, согласная? Она возьмет, а скажет, ну что? Она же сказала тебе, что, мол, ты что, Павел, когда это я замуж собиралась?
2: О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о
3: кошмар.
2: Давай, быстро хлопнули, а потом, пока она выгоняет свиней, я тебе прочитаю лекцию про женщин.
3: Хватит хлопать, а то нахлопаешься.
2: Начнем со свиней.
0: Заговорил Пашка, встал из-за стола и стал прохаживаться по избе. Ему так легче было подыскивать нужные слова.
2: Вот она сейчас побежала выгонять свиней. Так?
3: Ну?
2: Вопрос. Каких свиней?
3: Не выпендривайся, Пашка.
2: Нет. Каких свиней?
3: Обыкновенных, белых. Грязные не бывает. Пошел ты к черту, дурака ломайся.
2: Стоппинг! Мы пришли к главному. Она побежала выгонять свиней. А? Что?
3: Что?
2: Вопрос. Она побежала...
3: Трепать, пирамидон проклятый!
2: Внимание! Женщина побежала выгонять свиней из огорода, а никаких свиней нету.
0: Пашка торжественно поднял руку.
2: Что и требовалось доказать. Она притворилась, что в огороде свиньи. Значит, она притворилась, когда сказала, что ты, Паша, я не собираюсь замуж. Потому что она мне самому говорила, найди, мол, какого-нибудь пожилого. А когда я, как джентльмен, привез ей пожилого, она начинает ломаться, потому что она женщина, хоть и старая. Женщина – это стартер. Когда-нибудь да подведет.
3: Ни хрена ты сам не знаешь.
2: Я?
3: Тряпишься только.
2: Я не знаю.
3: Не знаешь.
2: Я женский вопрос специально изучал, если хочешь знать. Когда в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки книгу «Мужчина и женщина». И там есть целая глава «Отношения полов среди отдельных наций». Там написано, что даже индусы, например...
0: Вошла Анисья, пожаловалась.
1: Ой, радость я прохудилась. Свиньи так и прут в огород. Наказание Господне.
0: Пашка перестал ходить, постоял, подумал, что-то решил.
2: Тетка Анисья.
1: Маленький Паш.
2: Выйдем с тобой на пару слов.
1: Чудной ты парень, ей-богу. Ну, пойдем.
0: Вышли. Несколько минут их не было. Кондрат сидел неподвижно за столом, смотрел в одну точку. Вошел Пашка.
2: Дядь Кондрат, мы в полном порядке. Первое. Она, конечно, согласная. Хороший, говорит, мужик, сразу видно. Второе. Я сейчас поеду, а вы останетесь тут. Потолкуете. В совхозе я скажу, что ты стал на дороге, подшипники меняешь. К вечеру, мол, будет. Вечером ты приедешь. Третье. Налей мне 75 грамм, я поеду.
3: Ты ничего тут не... Это... Не придумал?
2: Нет.
3: Что-то мне страшновато, Павел. Войдет. А что ей скажу?
2: Она сама тебе что-нибудь скажет. Наливай 0,75 килограмма.
3: Пить хватит, поедешь.
0: Пашка подумал и согласился.
2: Правильно. Мы лучше в совхозе наверстаем.
3: Ай, боязно мне, Пашка. Ой, не по себе как-то.
2: В общем, я поехал. Гудбай.
0: Пашка решительно вышел. Через минуту вошла Анисья с тарелкой соленых помидоров.
1: Ведра-то какой стоит. Благодать Господня.
3: Да, погода прямо как на заказ.

0: На хмеле совхозе, куда приехал Пашка, он сперва потрепался с бабами, собиравшими хмель. Потом нашел директора.
1: А где другой?
0: Спросил тот, заглянув в Пашкину путевку.
2: У него подшипники поплавились, меняет.
1: А ты шибко устал?
2: Не, это что?
1: Надо бы поехать на нефтебазу, горючее получить. Я свои машины все раскидал, у нас горючее кончается.
3: Сфотографировано.
1: Что? Не понял.
3: Мы сделаем.
0: День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пашка, пока доехал до хранилища, порядком умаялся. Бензохранилище — целый городок, строгий, стройный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектаров два аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны, цилиндрические, квадратные. Пашка подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы. И тут никто потом не мог сказать, как это случилось, почему. Низенькую контору озарил вдруг яркий свет. В конторе было человек 6 шоферов, 2 девушки за столами и толстый мужчина в очках, тоже сидел за столом. Он и оформлял бумаги. Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик на улице. Шарахнули из конторы. Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко. Люди бежали от машин. Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек, тот, который оформлял бумаги, отбежав, немного остановился.
4: Давайте, президент! Ребята, туда!
0: Несколько человек остановились. Остановился и Пашка.
5: Сейчас плохо будет.
6: Добра пропадет сколько?
0: Кто-то заматерился. Все ждали.
4: Давайте, президент!
0: Непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.
4: Президент! Уходи! Вот ты шаг!
7: Что тут президентом-то сделать?
4: Уходи!
0: Пашку точно тот толкнул сзади. Он побежал к горящей машине, ни о чем не думал. Видел, как впереди над машиной огромным винтом свивается белое пламя. Не помню, Пашка, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, воткнул скорость. Человеческий механизм сработал точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась от хранилища. Пашка правил туда, к реке. Машина летела по дороге, ревела. Горящие бочки грохотали в кузове. Пашка закусил до крови губу, почти лег на штурвал.

0: палате, куда попал Пашка, лежало еще человек 7. Большинство лежало, задрав кверху загипсованные ноги. Пашка тоже лежал, задрав кверху левую ногу. Около него сидел тот самый человек с нефтебазы, который предлагал брезентом погасить пламя.
1: Сколько лежать-то придется?
2: Не знаю. С месяц, наверное.
3: Перелом бедренной кости.
0: Белобрысый паренек лежал, задрав сразу обе ноги. Лежал, видно, долго, озверел, и был каждой бочке затычка.
3: А 100 суток не хочешь? Быстрые все какие.
1: Ну, привет тебе от наших ребят. Хотели прийти сюда, не пускают. Меня как профоргой то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали. Из газеты приходили, расспрашивали про тебя. А мы знать не знаем, кто ты такой. Сказали, что придут сюда.
2: Это ничего, я им тут речь скажу.
1: Речь? Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни. Я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай.
2: Ничего.
0: Профорг пожал Пашке руку, сказал всем
1: «До свидания»
0: и ушел.
4: Ты что, герой, что ли?
0: Спросил Пашку один ходячий, когда за профоргом закрылась дверь. Пашка некоторое время молчал.
2: А вы разве ничего не слышали? Должны же были по радио передавать.
3: У нас наушники не работают.
0: Белобрысый щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья. Пашка еще немного помолчал и ляпнул.
2: Меня же на Луну запускали.
0: У всех вытянулись лица, Белобрысый даже рот приоткрыл.
4: Нет, серьезно?
2: Ну, конечно.
0: Пашка смотрел в потолок с таким видом, как будто он наспор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится. Как будто он нисколько не сомневался в этом.
4: Врешь ведь.
2: Не веришь, не верь. Какой мне смысл врать?
4: Ну и как же ты?
2: Долетел до половины, и горючего не хватило. Я вот прыгнул и ногу сломал. Не точно приземлился.
4: Вот это загнул. У меня аж не к дыханию остановился.
3: Трепло. Я думал, правда.
4: А как же ты на парашюте летел, если там воздуха нету?
2: Затяжным.
4: А кто это к тебе приходил сейчас? По-моему, я его где-то...
0: Тут в палату вошли старичок-доктор с сестрами, и с ними молодая изящная женщина в брюках, маленькая, в громадном свитере, странная и прекрасная. Доктор подвел девушку к Пашке.
5: Вот ваш герой. Прошу любить.
6: Вы будете товарищ Колокольников?
1: Я...
0: ответил Пашка и попытался привстать.
6: Лежите, лежите, что вы? Я вот здесь присяду немножко. Можно?
1: Боже мой.
0: Пашка попытался сдвинуться на койке.
6: Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.
0: Белобрысый перестал хохотать, смотря то на Пашку, то на девушку.
1: Это можно.
0: Пашка мельком глянул на Белобрысого. Тот начал теперь икать.
6: Как вы себя чувствуете?
0: Раскладывая на коленях большой блокнот, девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на него. Пашка тоже улыбнулся и подмигнул ей.
1: Железно.
6: Для начала такие формальные вопросы. Откуда родом? Сколько лет? Где учились?
1: Значит так.
0: Начал Пашка, закуривая.
1: А потом я речь скажу, ладно?
6: Речь?
1: А, да.
6: Ну, хорошо. Я могу потом записать, в другой раз.
1: Значит так, родом я из Суртайки, 75 километров отсюда.
6: Угу.
1: А вы сами откуда?
0: Девушка весело посмотрела на Пашку, на других больных. Все, притихнув, смотрели на нее и на Пашку, слушали. Белобрысый икал.
6: Я из Ленинграда. А что?
1: Видите ли, в чем дело? Я вам могу сказать следующее.
0: Белобрысый неудержимо икал.
1: Выпей воды.
0: Обозлился Пашка.
7: Я только что пил. Не помогает.
1: Значит так, о чем мы с вами говорили?
6: Где вы учились?
1: Я волнуюсь.
0: Пашке не хотелось говорить, что он окончил только 5 классов.
1: Мне трудно говорить.
6: Вот уж никогда не думала. Неужели вести горящую машину легче?
1: Видите ли...
0: Опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко, так, чтобы другие не слышали, доверчиво спросил.
1: Вообще-то, в чем дело? Вы только это не пишите. Я что,
8: на самом деле подвиг совершил? Я боюсь, вы напишете, а мне стыдно будет перед людьми. Вон, скажут, герой пошел. Народ же знаете какой. Или ничего, можно?
9: Девушка засмеялась. А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Пашку.
6: Нет, это ничего, можно.
9: Пашка приободрился.
8: Вы замужем?
6: Нет. А, собственно, зачем вам это?
8: Можно я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают.
7: Что, я виноват, что ли?
9: Сказал Белобрысый и опять икнул. Девушку Пашкино предложение поставило в тупик.
6: Понимаете, я должна этот материал дать сегодня, а завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки, так?
8: Так.
6: Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я ведь тоже на работе.
8: Да я понимаю.
6: Ну, где вы учились?
8: В школе.
6: Где? В Суртайке же?
8: Так точно.
6: Так, сколько классов окончили?
9: Пашка строго посмотрел на девушку.
8: 5. Не женатый. Не судился еще. Все.
6: Что вас заставило броситься к горящей машине?
8: Дурость.
9: Девушка посмотрела на Пашку.
8: Конечно. Я же мог подорваться.
6: Хорошо. Я завтра приду к вам. Только я не знаю, завтра приемный день?
10: Приемный день в пятницу.
8: А мы сделаем. Тут доктор добрый такой старик. Я его попрошу, он сделает, а? Скажем, что ты захворала, бюллетень выпишет.
6: Угу. Приду. Обязательно приду. Принеси чего-нибудь.
8: Не-не-не, ничего не надо. Меня профсоюз будет кормить.
7: Тут хорошо кормят. Я уж на что, вон какой. И то мне хватает.
6: Я какую-нибудь книжку интересную принесу.
8: Вот книжку это да, это можно. Желательно про любовь.
6: Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?
9: Пашка мучительно задумался.
8: Не знаю.
9: Сказал он и виновато посмотрел на девушку.
8: Вы, знаете, вы сами напишите что-нибудь. Вы же умеете. Ну, что-нибудь такое.
9: Пашка покрутил растопыренными пальцами.
6: Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше, на цистерны. Да?
8: Конечно.
9: Девушка записала.
8: А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты приедешь?
6: Я как-нибудь сделаю.
9: В палату вошел доктор.
5: Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть?
6: Все, доктор, ухожу. Еще 2 вопроса. Вас зовут Павлом?
8: Колокольников Павел Егорович.
9: Пашка взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза.
8: Приди, а.
6: Приду.
9: Девушка ободряюще улыбнулась. Оглянулась на доктора, нагнулась к Пашке и шепнула.
6: Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо?
8: Хорошо.
9: Пашка ласково, благодарно смотрел на девушку.
6: До свидания. Поправляйтесь. До свидания, товарищи.
9: Девушку все проводили добрыми глазами. Доктор подошел к Пашке.
5: Ну, как дела, герой?
8: Лучше всех.
5: Дай-ка твою ногу.
8: Доктор, пусть она придет завтра.
5: Кто? Корреспондентка?
8: Угу.
5: Пусть приходит. Влюбился, что ли?
8: Да не я. Она в меня.
5: Ну-ну. Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.
9: Он посмотрел Пашкину ногу и ушел в другую палату.
11: Думаешь, она придет?
8: Придет. За мной не такие бегали.
11: Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему 3 часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил.
9: Я говорю, Пашка смотрел в потолок.
11: Все, начал вилять.
9: Не слушал Белобрысова. Думал о чем-то.
5: Не хочешь?
9: Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.
11: Слышь, друг, спит. Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил. Шебутной парень. В армии с такими хорошо.
9: Пашка долго лежал с открытыми глазами. Потом действительно заснул. И приснился ему такой сон. Как будто он генерал. И входит он в ту самую палату, где лежал он сам. Но только в палате лежат женщины. Тут Катя Лизунова, корреспондентка, Маша, птичница, городская женщина, женщина с нефтебазы и даже тетка Анисия. И свит вокруг Пашки тоже из женщин.
12: Здравствуйте.
9: Вошел Пашка и громко поздоровался.
13: Здравствуйте, товарищ генерал.
9: Ему дружно ответили.
12: Почему я не слышу аплодисментов?
14: Дамская палата.
9: И она попыталась надеть на Пашку халат.

0: Длительное шествие генерала по палате. Обход. Первая — Катя Лизунова.
1: Что болит?
2: Сердце.
1: Желудочек?
0: Катя смотрит на Пашку, как на дурака.
2: Сердце.
0: Пашка повернулся к Свете.

0: имеет несколько желудочков. Маленьких.
1: И дальше. Дальше корреспондентка странная и прекрасная.

0: Пашка идет дальше. Городская женщина. Пашка демонстративно прошел мимо. Тетя Анисия. Пашка остановился над ней.
1: И у тебя сердце.
2: А что же я хуже других, что ли?

0: Пашка обращался к женщинам, лежащим в палате. И тут засмеялся Белобрысый. Пашка поднял голову. Белобрысый все смеялся.
1: Ты чего? Это он во сне,
0: пояснил один пожилой больной. Все другие уже спали. Была ночь.
1: Жеребец. Здесь в больнице все же.
0: Он лег и крепко зажмурился. И снова он на трибуне.
2: На чем я остановился?
3: Вы сказали, что они доскакали.

0: И опять его разбудил смех Белобрысова.
1: Паразит. Чего он ржет всю ночь?
2: Выздоравливает он.
1: Можно же потихоньку выздоравливать. Может, разбудить его? Сказать, что мой дом сгорел? Ему тогда не до смеха будет.
2: Не надо. Пусть смеется.
0: Пашка опять крепко зажмурился, но больше не получалось. Не спалось.
1: А вы чего не спите?
2: Так не хочется.
0: Помолчали.
1: Вот вы принадлежите к интеллигенции.
2: Ну, допустим.
1: Книжек, наверное, много прочитали. Вот скажите, есть на свете счастливые люди?
2: Есть.
1: Нет, ну, чтоб совсем счастливый.
2: Есть.
1: А я что-то не встречал. По-моему, нет таких. У каждого что-нибудь да не так.
2: Вот хочешь, я прочитаю тебе.
1: Что, письмо?
2: Нет.
0: Больной взял с тумбочки ученическую тетрадку.
2: Сочинение одного молодого человека.
1: Ну-ка.
2: С утра мы пошли с пацанами в лес.
0: Начал читать больной.
2: Все были почти из нашего 4-го Б. Пошли мы сорок зарить. Ну, назарили яичек, испекли и съели. Потом Колька Докучаев рассказывал, как они волка с отцом видали. Мы маленько струсили. В лесу было хорошо. А потом мы хохотали, как Серега Зиновьев из 2-го А петухом пел. В лесу было шибко хорошо. Потом мы пошли домой. Мне мама маленько всыпала, чтобы я не шлялся по лесам и не рвал последние штаны. А потом мы ели лапшу. Папка спросил меня, хорошо было в лесу? Я сказал, ох и хорошо. Папка засмеялся. Вот и все. Больше я не знаю чего.
1: А для чего это вы?
2: Это писал счастливый человек.
1: Так какое ж тут счастье-то?
2: Самое обыкновенное. Человек каждый день открывает для себя мир. Он умеет смеяться, плакать и прощать умеет. И делает это от души. Это счастье.
1: Так он же маленький еще.
2: Ну, найдется кто-нибудь и большого его научит таким же быть.
1: Каким?
2: Добрым, простым, честным. Счастливых много. Ты тоже счастливый. Только учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно, а знаешь мало.
1: Когда же мне учиться-то? Я же работаю.
2: Вот поэтому и надо учиться.
1: А вы учитель, да?
2: Учитель.
1: Значит, вы счастливый, если вы учите?
2: Наверное. Позови-ка сестру.
1: Что, плохо?
2: Нет, просто устал.
3: Лилия Александровна!
0: Вошла сестра и сделала учителю укол.
2: Ну вот, теперь уснем.
0: Сказал тот и выключил свет. Учителю укол.
2: Ну вот, теперь уснем.
0: Сказал тот и выключил свет.

0: где встречал его во сне в первый раз.
1: Здравствуй, Павел.
2: Здравствуй.
1: Как живешь?
2: Ничего.
1: Идеал ты не нашел еще?
2: Нет.
1: Помнишь сказку? Бабушка тебе рассказывала.
2: Про голую бабу, что ли?
1: Да.
2: Помню.
1: Так вот, ты не верь. Это не смерть была. Это любовь по земле ходит.
2: Как это?
1: Любовь ходит по земле.
2: А чего она ходит?
1: Чтобы люди знали ее, чтоб не забывали.
2: Она что? Тоже голая?
1: Она красивая, красивая.
2: Хоть бы разок увидеть ее.
1: Увидишь. Она придет к тебе.
2: А если не придет? Ведь нельзя же сидеть и ждать, что придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Будешь ждать, что придет, а он возьмет и не придет. Так и проживешь дураком. Правильно я рассуждаю?
1: Правильно. А учиться можно не только в школе. Жизнь — это, брат, тоже школа, только лучше.
2: И опять, если я буду сидеть и ждать...
1: Зачем же ждать? Надо искать. Надо все время искать, Павел.
2: Так вот я ищу, но я же хочу идеал.
0: Опять засмеялся Белобрысый. Пашка проснулся. Утро. Еще спят все. Пашка огляделся по палате, и вдруг ему показалось...
3: Братцы!
0: Заорал он. Повскакали больные.
3: Ты чего, Пашка?
0: Пашка показал на учителя, который лежит недвижно.
4: Няня!
0: Учитель приподнялся.
5: Что такое? В чем дело?
0: Все смотрят на него.
5: Что случилось-то?
0: Пашка негромко засмеялся.
3: А мне показалось... Ты помер,
0: сказал он простодушно. Учитель досадливо сморщился.
5: Первую ночь спокойно уснул. Надо же.
0: Пашка лег и стал смотреть в потолок. На душе у него легко.
3: Значит, будем жить,
0: сказал он, отвечая своим мыслям. А за окнами больницы большой ясный день. Большая, милая жизнь.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Грин. Апельсины.
2: Брон отошел от окна и задумался.
3: Да, там чудно хорошо. Золотой свет и синяя река. И синяя река, широкая, свободная.

0: Свежевесенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце.
1: Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и я увижу вблизи синюю холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь. Увижу все. Как молодой орел я взмою освобожденный в воздушной пустыне и крикну. Что? Не все ли равно? Крикну, и в крике будет радость жизни.
0: Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими сбившимися волосами. Тонкая жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался. Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четырехугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали, как беспокойные птицы, что у реки над бархатом камышей поминутно вспархивают и кружатся с резким, плачущим криком.
1: Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто завидует гостиницей с железными занавесками.
0: Так думал Брон, и злое гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал товарищем, а теперь не потрудится написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался свирепо, по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимые условия его существования, но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно. Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами, и ее ленивые певучие звуки дразнили и нежели.
1: Тяжело сидеть весной. Третья весна в тюрьме.
0: И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие темные глаза и нежное продолговатое лицо.
1: И это ушло. Ради чего? Да, ради чего? Несчастная арабская страна.
0: Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего, подавил мгновенную боль, сел и раскрыл капитал. Брякнул ключ, и с треском откинулась форточка в слепой желтой двери.
2: «Передача!»
0: Сперва Брон не сразу сообразил, что слово «передача» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки и апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровище, неожиданно свалившееся в форточку. И от того, что день был тепел и ясен, и от того, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу, ему стало очень хорошо и весело.
1: Но кто же мог прислать?
0: На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера.
1: Нет. Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка, значит, это кто-нибудь из своих.
0: И он начал торопливо рыться в провизии. Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин. И вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец.
1: Вот она! Какая маленькая! Однако хитро придумано.
0: Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона.
1: «Товарищ, я узнала случайно, что вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес — Васильевский остров, 11-я линия, 8, НБ. Вам должно быть ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания. Если что нужно, пишите. НБ».
0: И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на волю, что ему очень нужны предметы первой необходимости.
1: «А теперь ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из...»
0: Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать. И стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием. А под конец письма слегка прошелся по адресу кадетов, назвав их политическими недоносками и фальстафами. И уже кончив писать, вспомнил, что пишет незнакомому человеку.
1: «А все же пошлю. Ответ — долг вежливости. Скучно же так сидеть. Как приятно, когда тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной дружеской заботы».
0: Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось. Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все оказалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал», и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму. Четверг был снова днем свидания и передач, и Брон опять получил бумажный пакет с снедью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец. Н.Б. писала, что письмо его получено, и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнений в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний.
1: «Я прочитала ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают вас. Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу вам это? Не знаю. Н.Б.»
0: Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо.
1: «И еще. Наши страдания — ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше. Брон».
0: Раскрывая на сон грядущий Герца и следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что Н.Б. высокого роста, тоненькая брюнетка в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять оппортуниста Герца. Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон, всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь, посылая большие подробные письма в красивой и грустной форме, заключавшие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И, чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем ощущал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни. Контраст синей реки, окрыляющего пространство, и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри. Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги торопливой полудетской рукой.
1: «Мне тесно жить, чувствую себя как в тюрьме, в мире полном грязного, тупого самодовольства. Необходимо бороться с темными силами, мешающими свежим зеленым росткам новой жизни купаться в лучах и теплом весеннем воздухе».
0: И читая эти певучие жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим, отвагу юности. В один из четвергов Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный, и вытащил из него записку.
1: «Дорогой Брон, вам в самом деле должно быть ужасно скучно, поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидание с вами под видом вашей гражданской жены. Трудненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся. У меня сегодня хорошее настроение, и так тепло, весело на улице. Н.Б. И так тепло, весело на улице».
0: Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубаху.
2: 56-й, до свидания!
0: И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но когда надзиратель распахнул дверь, Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел. Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре, гремели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда в дни свиданий.
2: «На свидание? Пожалуйста, сюда».
0: Брон вошел и неловко остановился среди камеры. В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно крепко пожал протянутую ему руку.
1: «Ну вот, здравствуйте».
3: «Здравствуйте».
1: «Ну, как, здорово?»
0: Брон чувствовал, что предательски краснеет.
2: «Прошу сесть, господа».
0: Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно с отчаянием придумывал тему для разговора.
3: «Ну, говорите же что-нибудь. Ужасно это, как мало дают свидания. 5 минут. Вон в предварилке говорят больше».
1: «Да, там больше. Там 10 минут дают».
0: И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы 5 минут уже кончились.
3: «Я очень торопилась сюда. Мне надо еще поспеть в одно место, а здесь ждала час или нет, 1.5 часа.
1: «Спасибо, что пришли. Очень скучно сидеть. Что же это я жалуюсь? А вы как?»
3: «Я? Да все так же».
0: Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга, и обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок и, с треском открыв огромные часы, поднялся.
2: «Свидание кончено».
0: Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись, растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге обернулась.
3: «И я приду в четверг, а вы не скучаете».
0: Она думала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взором. Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, сохранивший за железными прутьями столько прекрасных душ. Может быть, также все может быть. Брон медленно поднимался по лестнице к своему коридору и своей камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, уличенному в дурном поступке, хотя он и сам не знал, отчего это. И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души, где рождаются и гаснут желания, двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого. Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона.

0: Вы слушали спектакль «Апельсины» по одноименному рассказу Александра Грина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: В одном из писем к дочери Фрэнсис Скотт Фицджеральд писал: «Еще никто не стал писателем только потому, что он этого хотел. Если у тебя есть что сказать, что-то, по-твоему, еще не сказанное никем ранее, вживись в свои мысли с такой силой, что у тебя появится собственный, никем не найденный способ их выражения. И тогда содержание и форма сольются в единое целое, так органично, как если бы они всегда были нерасторжимы». Эти слова Фицджеральда прежде всего характеризуют его собственное творчество. В наши дни имя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда постоянно упоминается наряду с именами других крупнейших американских писателей XX века – Эрнста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, Томаса Вулфа, Теодора Драйзера, Шервуда Андерсона. Среди этих блестящих прозаиков Фицджеральд занимает место равного среди лучших, отличаясь неповторимой самобытностью, особой остротой зрения, которая позволила ему по-своему увидеть Америку. Картины Америки начала 20-х годов встают со страниц его лучшей книги «Романа «Великий Гэтсби». Это было время разрекламированного на весь мир экономического бума, за блестящим фасадом которого скрывались сложные, а порой и трагические конфликты жизни. Впоследствии писатель назовет эту эпоху веком джаза, сказав, что американцы жили тогда на время, взятое взаймы, с беззаботностью великих князей и легкомыслием хористок. Герой романа Джей Гэтсби, поверивший в миф о безграничных американских возможностях и вознесенный на вершину богатства, старается сохранить человечность и верность мечте в окружающем его мире. Но та самая заурядная повседневность, от которой Гэтсби пытался спастись в мире мечтаний, и определила характер его честолюбивых устремлений, внушив ему ложные идеалы, сделав рабом стремление к материальному успеху. По мнению писателя, трагедия Гэтсби – это в чем-то и трагедия всей Америки. Романтические устремления Гэтсби рождены мечтой о прекрасном новом мире, манившей в Америку миллионы переселенцев из Старого Света. Фицджеральд принадлежит к тем писателям, которые показали, что мечта не сбылась, разбившийся бездушный меркантилизм. Жертвой слепого доверия мечте пал и великий Гэтсби. Рассказ в романе ведется от лица Ника Кэрроуэя, ставшего случайным свидетелем драмы Гэтсби.
3: «Тем летом случаю угодно было сделать меня обитателем одного из самых своеобразных местечек Северной Америки. Мой домик стоял у оконечности мыса, в полусотне ярдов от берега, затиснутый между двумя роскошными виллами из тех, за которые платят по 12-15 тысяч в сезон. Особенно великолепна была вилла справа, точная копия какой-нибудь ратуши в Нормандии, с угловой башней, где новенькая кладка просвечивала сквозь редкую еще завесу плюща, с мраморным бассейном для плавания и садом в 40 с лишним акров земли. Я знал, что это усадьба Гэтсби, точнее, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нем ничего не знал. Мой домик был тут бельмом на глазу, но бельмом таким крошечным, что его и не замечал никто. И потому я имел возможность, помимо вида на море, наслаждаться еще видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров. Все за $80 в месяц. На другой стороне бухты сверкали над водой белые дворцы. И, в сущности говоря, история этого лета начинается с того вечера, когда я сел в свой додж и поехал на ту сторону, к Бьюкененам, в гости. Дейзи Бьюкенен приходилась мне троюродной сестрой. А Тома я знал еще по университету. И как-то вскоре после войны я 2 дня прогостил у них в Чикаго. том, наделенный множеством физических совершенств, университетские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего, был фигурой в своем роде характерной для Америки, одним из тех молодых людей, которые к 21 году достигают в чем-то самых вершин, и потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Родители его были баснословно богаты. Уже в университете его манера сорить деньгами вызывала нарекания. И теперь, вздумав перебраться из Чикаго на восток, он сделал это с размахом поистине ошеломительным. Привез, например, целую конюшню пони для игры в поло. Трудно было представить себе, что у человека моего поколения может быть достаточно денег для подобных прихотей. Не знаю, что побудило их переселиться на восток. Они прожили год во Франции, тоже без особых к тому причин. Потом долго скитались по разным углам Европы, куда съезжаются богачи, чтобы вместе играть в поло и наслаждаться своим богатством. «Теперь они решили прочно сесть на одном месте», — сказала мне Дейзи по телефону. Я, впрочем, не слишком этому верил. Я не мог заглянуть в душу Дейзи, но Том, казалось мне, будет всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за безвозвратно утраченной остротой ощущений футболиста. Вот как вышло, что теплым, но ветреным вечером я ехал навестить двух друзей, которых, в сущности, почти не знал. Том Бьюкенен был теперь плечистый 30-летний блондин с твердо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза. От их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подается вперед. Даже немного женственная элегантность его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь. Он говорил резким, хрипловатым голосом, очень подходившим к тому впечатлению, которое он производил, человека с норовом. И даже в разговоре с приятными ему людьми в голосе у него всегда слышалась нотка презрительной отеческой снисходительности. Мы немного постояли на освещенном вечерним солнцем крыльце. «Недурное у меня тут пристанище», — сказал он, посверкивая глазами по сторонам. «Ну, пойдем». Мы прошли через просторный холл и вступили в сияющее розовое пространство, едва закрепленное в стенах дома высокими окнами справа и слева. На исполинской тахте укрылись две молодые женщины. Младшая из них была мне незнакома. Другая — это была Дейзи. Сделала попытку встать, слегка подалась вперед с озабоченным выражением, заглядывая мне в глаза с таким видом, будто у нее никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотком назвала мне фамилию женщины на другом конце дивана. Бейкер.
4: Подруга моей юности. Моей счастливой, безмятежной юности.
3: Моя кузина стала задавать мне вопросы своим низким волнующим голосом. Слушая такой голос, ловишь интонацию каждой фразы, как будто это музыка, которая больше никогда не прозвучит. Лицо Дейзи, миловидное и грустное, оживляли только яркие глаза. Но в голосе было многое, чего не могли потом забыть любившие ее мужчины. Певучая властность, негромкий призыв «услышь», отзвук веселья и радости только что миновавших и веселья и радостей, ожидающих впереди. Иногда она и мисс Бейкер вдруг принимались говорить разом, но в их насмешливой бессодержательной болтовне не было легкости. Она была холодной, как их белое платье, как их равнодушные глаза, не озаренные и проблеском желания. Они сидели за столом и терпели наше общество, мое и Тома, лишь из светской любезности, стараясь нас занимать или помогая нам занимать их. Они знали, скоро обед кончится, а там кончится и вечер, и можно будет небрежно смахнуть его в прошлое.
5: Вы живете на том берегу? У меня там есть знакомые.
3: А я там никого не знаю.
5: Не может быть, чтобы вы не знали Гэтсби.
4: Гэтсби? Какой это Гэтсби?
3: Где-то в доме зазвонил телефон. Том нахмурился, отодвинул свой стул и, не произнеся ни слова, вышел из комнаты. И вдруг Дейзи бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже вышла. Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. «Этот мистер Гэтсби, о котором вы упоминали, он мой сосед».
6: «Молчите! Я хочу слышать, что там происходит».
3: «А там что-то происходит?»
6: «Вы что же, ничего не знаете? Я была уверена, что все знают».
3: «Я не знаю».
6: «Ну, в общем, у Тома есть какая-то особа в Нью-Йорке».
3: Пока я силился уразуметь смысл услышанного, в дверях зашелестело платье, скрипнули кожаные подошвы, и хозяева дома вернулись к столу.
4: «Неотложное дело».
3: Дейзи уселась на свое место, метнула испытующий взгляд на мисс Бейкер, потом на меня, и продолжала, как ни в чем не бывало.
4: «Я на минуту выглянула в сад. Там сейчас все так романтично. В кустах поет птица. По-моему, это соловей. Он, наверное, прибыл с последним трансатлантическим рейсом. И так поет, так поет. Ну, разве не романтично?»
3: Я был тронут радушным приемом Дейзи и Тома. Даже их богатство теперь как будто меньше отдаляло их от меня. Но все же по дороге домой я не мог отделаться от какого-то неприятного осадка. Мне казалось, что Дейзи остается одно – схватить ребенка на руки и без оглядки бежать из этого дома. Но у нее, видно, и в мыслях ничего подобного не было. Что же касается Тома, то о какой-то особе в Нью-Йорке говорили с уверенностью всюду, где только его знали. Называли имя – Миртл Уилсон, жена владельца гаража. В тот вечер, вернувшись к себе, я поставил машину под навес и присел на заржавленную газонокосилку, валявшуюся за домом. Ветер утих, ночь сияла, полная звуков. Хлопали птичьи крылья в листве дерева, органно гудели лягушки от избытка жизни, раздуваемой мощными мехами земли. Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка. Я повернул голову ей вслед и вдруг увидел, что я не один. В шагах в 50, отделившись от густой тени соседского дома, стоял человек и, заложив руки в карманы, смотрел на серебряные перчинки звезд. Непринужденное спокойствие его позы, уверенность, с которой его ноги приминали траву на газоне, подсказали мне, что это сам мистер Гэтсби вышел прикинуть, какая часть нашего неба по праву причитается ему. Я решил окликнуть его, сказать, что слышал о нем сегодня за обедом от мисс Бейкер. Это послужит мне рекомендацией. Но я так его и не окликнул, потому что он вдруг ясно показал, насколько неуместно было бы нарушить его одиночество. Он как-то странно протянул руку к темной воде, и, несмотря на расстояние между нами, мне показалось, что он весь дрожит. Невольно я посмотрел по направлению его взгляда, но ничего не увидел. Только где-то далеко светился зеленый огонек. Должно быть, сигнальный фонарь на краю причала. Я оглянулся, но Гэтсби уже исчез, и я снова был один в неспокойной темноте. Летними вечерами на вилле у моего соседа звучала музыка. Мужские и женские силуэты велись, точно мотыльки, в синеве его сада, среди приглушенных голосов, шампанского и звезд. Днем, в час прилива, мне было видно, как его гости прыгают в воду с вышки, построенной на его причальном плоту, или загорают на раскаленном песке его пляжа, а две его моторные яхты режут водную гладь пролива Лонг-Айленд, и за ними на пенной волне взлетают аквапланы. По субботам и воскресеньям его Роллс-Ройс превращался в рейсовый автобус и с утра до глубокой ночи возил гостей из города или в город, а его многоместный форт к приходу каждого поезда торопливо бежал на станцию, точно желтый проворный жук. К 7 часам оркестр уже на местах, не какие-нибудь жалкие полудюжины музыкантов, а полный состав, и гобои, и тромбоны, и саксофоны, и альты, и корнета-пистоны, и флейты-пикколо, и большие и малые барабаны. Пришли уже с пляжа последние купальщики и переодеваются наверху. Вдоль подъездной аллеи по 5 в ряд стоят машины гостей из Нью-Йорка, а в залах, в гостиных, на верандах, уже запестревших всеми цветами радуги, можно увидеть головы, стриженные по последней причуде моды. Бар работает вовсю, а по саду там и сям проплывают подносы с коктейлями, наполняя ароматами воздух, уже звонкий от смеха и болтовни, сплетен, прерванных на полуслове, завязывающихся знакомств, которые через 5 минут будут забыты, и пылких взаимных приветствий дам, никогда и по имени друг дружку не знавших. Огни тем ярче, чем больше земля отворачивается от солнца. Смех с каждой минуты льется все свободней, все расточительней, готов хлынуть потоком от одного шутливого словца. Кружки гостей то и дело меняются, обрастают новыми пополнениями. Не успеет один распасться, как уже собрался другой. Появились уже непоседы из самоуверенных молодых красоток. Такая мелькнет то тут, то там среди дам посолить. На короткий, но радостный миг станет центром внимания кружка и уже спешит дальше, возбужденная успехом, сквозь прилив и отлив лиц, и красок, и голосов в беспрестанно меняющемся свете. Но вдруг одна такая цыганская душа, вся в волнах чего-то опалового, выбежит на брезентовую площадку и закружится в танце без партнеров. Мгновенная тишина, затем дирижер галантно подлаживается под заданный ею темп. Вечер начался. В ту субботу, когда я впервые перешагнул порог виллы Гэтсби, я, кажется, был одним из немногих приглашенных гостей. Туда не ждали приглашения, туда просто приезжали и все. Обычно находился кто-нибудь, кто представлял вновь прибывшего хозяину, и потом каждый вел себя так, как принято себя вести в загородном увеселительном парке. А бывало, что гости приезжали и уезжали, так и не познакомившись с хозяином. Простодушная непосредственность, с которой они пользовались его гостеприимством, сама по себе служила входным билетом. Но я был приглашен по всей форме. Придя на виллу, я прежде всего попытался разыскать хозяина. Но первые же 2-3 человека, которых я спросил, не знают ли они, где его можно найти, посмотрели на меня так удивленно и с таким пылом поспешили убедить меня в своей полной неосведомленности на этот счет, что я уныло поплелся к столу с коктейлями, единственному месту в саду, где одинокому гостю можно было приткнуться без риска выглядеть очень уж бесприютным и жалким. И тут я увидел Джордан Бейкер. Я не знал, обрадуется она мне или нет, но мне до зарезу нужно было за кого-то ухватиться, пока я еще не начал приставать к посторонним с душевными разговорами. «Здравствуйте!» – завопил я, бросившись к лестнице. Продев свою руку под тонкую золотистую руку Джордан, я свел ее с лестницы, и мы пошли бродить по саду. Мы присели к столику, где уже расположились 2 девицы и 3 мужчин, каждый из которых был нам представлен как мистер Бр-бр-бр-бр. «Все-таки обыкновенный человек так поступать не станет», — с апломбом сказала одна из девиц. «Видно, что он старается избегать неприятностей с кем бы то ни было».
7: «К
3: «Кто он?» – спросил я. «Гэтсби». «Мне говорили...» Обе девицы и Джордан заговорщически сдвинули головы. «Мне говорили, будто он когда-то убил человека». Мороз побежал у меня по коже. Три мистера Бермр вытянули шеи, жадно вслушиваясь. А девица торжествующе продолжала. «Вы обратите внимание, какое у него бывает лицо, когда он думает, что его никто не видит. Можете не сомневаться, он убийца». Она зажмурила глаза и поежилась. Мы все стали оглядываться, ища глазами Гэтсби. Должно быть, и в самом деле было что-то романтическое в этом человеке, если слухи, ходившие о нем, повторяли шепотом даже те, кто мало о чем на свете считал нужным говорить, понизив голос. На брезенте, натянутом поверх газона, уже начались танцы. К полуночи веселье было в полном разгаре. Уже знаменитый тенор спел итальянскую арию, а прославленная контральто – джазовую песенку. А в перерывах между номерами гости развлекались сами, изощряясь кто как мог, и к летнему небу летели всплески пустого беспечного смеха. Луна уже поднялась высоко, и на воде пролива лежал треугольник из серебряных чешуек, чуть-чуть подрагивая в такт сухому металлическому треньканью банджо в саду. Мы с Джордан Бейкер по-прежнему были вместе. За нашим столиком сидели теперь еще двое. Мужчина примерно моих лет и шумливая маленькая девушка, от каждого пустяка готовая хохотать до упаду. Во время короткого затишья мужчина вдруг посмотрел на меня и улыбнулся.
7: «Мне ваше лицо знакомо. Вы, случайно, не в третьей дивизии служили во время войны?»
3: «Ну как же, конечно. В 9-м пулеметном батальоне».
7: «А я в 7-м пехотном полку. Недаром у меня все время такое чувство, будто мы уже где-то встречались».
3: Мы немного повспоминали серые, мокрые от дождя французские деревушки. Потом я сказал: «Никак не могу привыкнуть к положению гостя, незнакомого с хозяином. Ведь я этого Гэтсби в глаза не видал. Просто же я живу тут рядом, и он прислал мне с шофером приглашение». Я заметил, что мой собеседник смотрит на меня как-то растерянно.
7: «Так ведь это я? Гэтсби?»
3: «Что? Ох, извините, ради бога».
7: «Я думал, вы знаете, старина. Плохой, видно, из меня хозяин».
3: Он улыбнулся мне ласково. Нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой, ободряющей силы, удается встретить 4-5 раз в жизни. Какое-то мгновение она, кажется, вбирает в себя всю полноту внешнего мира, потом, словно повинуясь неотвратимому выбору, сосредотачивается на вас, и вы чувствуете, что вас понимают ровно настолько, насколько вам угодно быть понятым, верят в вас в той мере, в какой вы в себя верите сами, и, безусловно, видят вас именно таким, каким вы больше всего хотели бы казаться. Но тут улыбка исчезла, и передо мной был просто расфранченный хлыщ, лет 30 с небольшим, отличающийся почти смехотворным пристрастием к изысканным оборотам речи. Это пристрастие, это старание тщательно подбирать слова в разговоре я заметил в нем еще до того, как узнал, кто он такой. Почти в ту же минуту прибежал слуга и доложил, что мистер Гэтсби вызывает Чикаго. Тот встал и извинился с легким поклоном. Как только он отошел, я повернулся к Джордан. Мне не терпелось высказать ей свое изумление. Почему-то я представлял себе мистера Гэтсби солидным мужчиной в летах, с брюшком и румяной физиономией. Кто он вообще такой? Вы знаете?
5: Некто по фамилии Гэтсби. Вот и все.
3: Но откуда он родом? Чем занимается?
5: Ну вот, теперь и вы туда же. Могу сказать одно. Он мне как-то говорил, что учился в Оксфорде.
3: В глубине картины начал смутно вырисовываться какой-то фон, но следующее замечание Джордан снова все смешало.
5: Впрочем, я этому не верю.
3: Почему?
5: Сама не знаю. Просто мне кажется, что никогда он в Оксфорде не был.
3: Что-то в ее тоне напоминало слова той девицы. «Мне кажется, что он убийца». И это лишь подстрекнуло мое любопытство. Чтобы молодые люди выскакивали просто ниоткуда и покупали себе дворцы на берегу пролива Лонг-Айленд, так не бывает. По крайней мере, я, неискушенный провинциал, считал, что так не бывает. «Простите, пожалуйста». Возле нас стоял лакей. «Мисс Бейкер», — осведомился он. «Простите, пожалуйста, но мистер Гэтсби хотел бы побеседовать с вами наедине».
5: «Со мной?»
3: «Да, мисс». Джордан оглянулась на меня, недоуменно вскинув брови, встала и пошла за лакеем по направлению к дому. Пока я ждал, когда мне подадут мою шляпу, отворилась дверь библиотеки, и в холл вышла Джордан Бейкер вместе с Гэтсби. Он что-то взволнованно договаривал на ходу, но, увидев его, несколько человек подошли проститься, и его волнение сразу же заморозило светская любезность.
6: «Я только что выслушала совершенно невероятную историю».
3: Чувствуя некоторую неловкость от того, что мой первый визит так затянулся, я подошел к Гэтсби, вокруг которого теснились последние гости. Я хотел объяснить, что почти весь вечер искал случая ему представиться и попросить извинения за свою давешнюю оплошность.
7: «Ну что вы, какие пустяки? Даже и не думайте, старина».
3: В этом фамильярном обращении было не больше фамильярности, чем в ободряющем прикосновении его руки к моему плечу. Но тут раздался голос лакея из-за его спины. «Вас вызывает Филадельфия, сэр?»
7: «Сейчас иду. Скажите, пусть подождут минутку». «Спокойной ночи».
3: Он улыбнулся, и мне вдруг показалось, что это так и нужно было, чтобы я покинул его дом одним из последних, что он словно бы сам этого хотел и радовался этому. Я повернулся и прямиком по газону пошел домой. По дороге мне вдруг захотелось оглянуться. Обладка луны сияла над виллой Гэтсби, и ночь была все так же прекрасна, хотя в саду еще, освещенном фонарями, уже не звенел смех и веселые голоса. Нежданная пустота струилась из окон, из широкой двери, и от этого особенно одиноким казался на ступенях силуэт хозяина дома с поднятой в прощальном жесте рукой.
6: «Как-то раз в октябре, лет 5 назад, я шла по Луисвиллской улице. На мне была новая клетчатая юбка в складку, ветер раздувал ее, и каждый раз, когда это случалось, красно-бело-синие флаги на фасадах вытягивались торчком и неодобрительно цокали. Самый большой флаг и самый широкий газон были у дома, где жила Дейзи Фэй. Ей тогда было 18, на 2 года больше, чем мне, и ни одна девушка во всем Луисвилле не пользовалась таким успехом. Она носила белые платья, у нее был свой маленький белый двухместный автомобиль, и целый день в ее доме звонил телефон, и молодые офицеры взволнованно домогались чести провести с нею вечер. Ну, хоть бы один часок. В тот день, подходя к ее дому, я увидела, что белый автомобиль стоит у обочины, и в нем сидит Дейзи с незнакомым мне лейтенантом. Они были настолько поглощены друг другом, что она меня заметила только когда я уже была в 3 шагах. Она говорила, а офицер смотрел на нее особенным взглядом. Всякая девушка мечтает, что когда-нибудь на нее будут так смотреть. Мне это показалось очень романтичным, оттого и запомнилось надолго. Звали офицера Джей Гэтсби. Дело было в 1917-м. На следующий год и у меня уже завелись поклонники, а кроме того, я стала участвовать в спортивных состязаниях, и мы с Дейзи виделись довольно редко.
8: Она развлекалась с другой компанией, постарше, если вообще развлекалась. Ходили о ней какие-то фантастические слухи, будто зимой мать однажды застигла ее, когда она укладывала чемодан, чтобы ехать в Нью-Йорк прощаться с каким-то военным, отправлявшимся за океан. Конечно, ее не пустили, но после этого она несколько недель не разговаривала ни с кем в доме. К осени она снова стала прежней Дейзи, веселой и жизнерадостной. Сразу после перемирия состоялся ее первый бал. И в феврале все заговорили о ее помолвке с одним приезжим из Нового Орлеана. А в июне она вышла замуж за Тома Бьюкенена из Чикаго. И свадьба была отпразднована с размахом и помпой, каких не запомнит Луисвилл. Жених прибыл с сотней гостей в 4 отдельных вагонах. Снял целый этаж в отеле. И накануне свадьбы преподнес невесте жемчужное колье стоимостью в 350 тысяч долларов. Я была подружкой невесты. За полчаса до свадебного обеда я вошла к ней в комнату и вижу, она лежит на постели в своем затканном цветами платье. В одной руке у нее бутылка Сотерна, а в другой какое-то письмо. «Дейзи, что случилось?» Сказать по правде, я испугалась. Мне никогда не приходилось видеть девушку в таком состоянии.
9: Вот, вот, пожалуйста.
8: Она порылась в корзинке для мусора, стоявшей тут же на постели, и вытащила оттуда жемчужное колье.

0: Простите, я спросила, не знаете ли вы Гэтсби? Не успели вы тогда уехать домой? Она поднялась ко мне в комнату, разбудила меня и спросила, как он выглядит, этот Гэтсби? И когда я с просонок кое-как его описала, она сказала каким-то странным, не своим голосом, что, должно быть, это тот самый, с которым она была знакома когда-то. Тут только я вспомнила офицера в ее белом автомобиле и связала концы с концами.
1: Странные совпадения.
0: А это вовсе не совпадение.
1: То есть как?
0: Гэтсби нарочно купил этот дом, так как знал, что Дейзи живет недалеко, по ту сторону бухты.
1: Значит, не только звезды притягивали его взгляд в тот июньский вечер. Он вдруг словно ожил передо мной, вылупившись из скорлупы своего бесцельного великолепия.
0: Вот он и хотел вас спросить. Может быть, вы как-нибудь позовете Дейзи в гости и позволите ему тоже зайти на часок?
1: Я был потрясен скромностью этой просьбы. Он ждал 5 лет. Купил виллу на сказочный блеск, которые слетались тучи случайной мышкары, и все только ради того, чтобы иметь возможность как-нибудь зайти на часок в чужой дом. Что-то мне тут казалось не так. Не проще ли было попросить вас устроить эту встречу?
0: Ему хочется, чтобы она увидела его дом, а вы живете рядом. А Дейзи? Дейзи бы нужно хоть что-то иметь в жизни.
1: Сама-то она хочет увидеться с Гэтсби?
0: Она ничего не знает. Гэтсби не хочет, чтобы она знала. Вы просто пригласите ее к себе на чашку чая.
1: На следующее утро я из конторы позвонил Дейзи и предложил ей завтра навестить меня. Hello, Дейзи, только приезжай без Тома.
2: Что?
1: Приезжай без Тома.
2: А кто такой Том?
1: На следующий день с утра зарядил проливной дождь. В 11 часов ко мне постучался человек с газонокосилкой, одетый в прорезиненный плащ, и сообщил, что прислан мистером Гэтсби подстричь у меня газоны. Цветов можно было не покупать. В 2 часа от Гэтсби была доставлена целая оранжерея. Спустя еще час дверь стремительно распахнулась, и влетел сам Гэтсби в белом фланелевом костюме, серебристой сорочке и золотистом галстуке. Он был бледен, под глазами темнели следы бессонной ночи, и в ту же минуту послышался шум подъезжающего автомобиля. Мы оба вскочили. Сам слегка взбудораженный, я вышел на крыльцо. Между сиреневых кустов с поникшей мокрой листвой шла к дому большая открытая машина. Она остановилась, из-под сдвинутой на бок треугольной шляпы цвета лаванды выглянуло лицо Дейзи, сияющей радостной улыбкой.
2: «Уж не влюбился ли ты в меня? А почему я должна непременно была приехать одна?»
1: «Это тайна замка Рекрент. Отправь своего шофера на час куда-нибудь». Мы вошли в дом. К моему невероятному удивлению, гостиная была пуста. Что за черт?
2: О чем это ты?
1: И тут она оглянулась. Кто-то негромко, с достоинством стучался в парадную дверь. Я пошел отворить. Гэтсби, бледный как смерть, руки точно свинцовые гири в карманах пиджака, стоял в луже у порога и смотрел на меня трагическими глазами. Не вынимая руки из карманов, он прошагал за мною в холл, круто повернулся, словно марионетка на ниточке, и исчез в гостиной. Все это было вовсе не смешно. С бьющимся сердцем я вернулся к парадной двери и закрыл ее поплотнее. Торчать без дела в холле было глупо, и я вошел в комнату. Гэтсби, по-прежнему держа руки в карманах, стоял у камина, мучительно стараясь придать себе непринужденный и даже скучающий вид. Он взглядом безумца смотрел на Дейзи, которая сидела на краешке жесткого стула, немного испуганная, но изящная, как всегда.

0: Мы старые знакомые.
1: Он глянул на меня и пошевелил губами, пытаясь улыбнуться, но улыбка не вышла.
2: А давно мы с вами не виделись?
0: В ноябре будет 5 лет.
1: Автоматичность ответа Гэтсби застопорила разговор, по крайней мере, еще на минуту. При первом удобном случае я встал и попросил позволения ненадолго отлучиться. Я вышел с черного хода, как Гэтсби полчаса тому назад, когда волнение погнало его вокруг дома, и побежал к большому черному узловатому дереву с густой листвой, под которой можно было укрыться от дождя. Из-под дерева открывался один единственный вид – огромный домино Гэтсби. Вот я целых полчаса и глазел на него. Прежде чем войти, я сколько мог нашумел в кухне, только что не опрокинул плиту. Но они, наверное, и не слышали ничего. Они сидели в разных углах дивана и смотрели друг на друга так, словно лишь сейчас прозвучал или вот-вот должен был прозвучать какой-то вопрос. От первоначальной скованности не осталось и следа. У Дейзи лицо было мокрое от слез, и когда я вошел, она вскочила и бросилась вытирать его перед зеркалом. Но что меня поразило, так это перемена, происшедшая в Гэтсби. Его лицо в буквальном смысле сияло. Он всем своим существом излучал несвойственный ему блаженный покой, наполняя им мою маленькую гостиную.
0: Пойдемте сейчас все ко мне. Мне хочется показать Дейзи мой дом.
2: Как? Неужели это ваш дом?
0: Вам он нравится?
2: Очень нравится. Только как же вы живете там совсем один?
0: А у меня день и ночь полно гостей. Ко мне приезжают очень интересные люди. Известные люди, знаменитости.
1: И потом, когда мы бродили по музыкальным салонам, мне показалось, что за всеми диванами и под всеми столами прячутся гости, получившие строгий наказ не пикнуть, пока мы не пройдем мимо. Все это время Гэтсби пристально следил за Дейзи и, мне кажется, заново оценивал каждую вещь в зависимости от того, какое выражение появлялось при взгляде на эту вещь в любимых глазах. А иногда он вдруг озирался по сторонам с таким растерянным видом, как будто перед ошеломляющим фактом ее присутствия все вещи вообще утратили реальность. После дома нам предстояло осмотреть еще сад, бассейн для плавания, гидроплан и цветники. Но тем временем опять полил дождь, и, стоя все втроем у окна, мы глядели на рифленую воду пролива.
0: В ясную погоду отсюда видна ваша вилла на той стороне бухты. У вас там на причале всю ночь светится огонек.
1: Дейзи взяла его под руку, но он, казалось, был весь поглощен додумыванием сказанного. Может быть, его вдруг поразила мысль, что зеленый огонек теперь навсегда утратил для него свое колоссальное значение. Раньше, когда Дейзи была так невероятно далека, ему чудилось, что этот огонек горит где-то совсем рядом с нею, чуть ли не касается ее. Он смотрел на него, как на звездочку, мерцающую в соседстве с луной. Теперь это был просто зеленый фонарь на причале. Одним талисманом стало меньше. Легенды о Гэтсби множились все лето благодаря усердию сотен людей, которые у него ели и пили, и на этом основании считали себя осведомленными в его делах. И сейчас он уже был недалек от того, чтобы стать газетной сенсацией. С его именем связывались фантастические проекты в духе времени, вроде подземного нефтепровода Соединенные Штаты Америки, Канада. Ходил также упорный слух, что он живет вовсе не в доме, а на огромной, похожей на дом, яхте, которая тайно курсирует вдоль Лонг-Айлендского побережья. Почему эти небылицы могли радовать Джеймса Гетца из Северной Дакоты, трудно сказать. Джеймс Гетц. Таково было его настоящее, или, во всяком случае, законное имя. Он его изменил, когда ему было 17 лет. Вероятно, это имя не вдруг пришло ему в голову, а было придумано задолго до того. Его родители были простые фермеры, которых вечно преследовала неудача. В мечтах он никогда не признавал их своими родителями. В сущности, Джей Гэтсби вырос из его раннего, идеального представления о себе. Он был сыном Божьим. Если эти слова вообще что-нибудь означают, то они означают именно это, и должен был исполнить предначертание отца своего, служа вездесущей, вульгарной и мишурной красоте. Вот он и выдумал себе Джея Гэтсби в полном соответствии со вкусами и понятиями 17-летнего мальчишки и остался верен этой выдумке до самого конца. Дейзи была первой девушкой из общества на его пути. То есть ему и прежде при разных обстоятельствах случалось иметь дело с подобными людьми, но всегда он общался с ними как бы через невидимое проволочное заграждение. С первого раза она показалась ему головокружительно желанной. Он стал бывать у нее в доме, сначала в компании других офицеров, потом один. Он был поражен. Никогда еще он не видел такого прекрасного дома. Но самым удивительным, дух захватывающим было то, что Дейзи жила в этом доме. Жила запросто, все равно, как он в своей лагерной палатке. Все здесь манило, готовой раскрыться тайной, заставляло думать о спальнях наверху, красивых и прохладных, не похожих на другие знакомые ему спальни. О беззаботном веселье, выплескивающемся в длинные коридоры, о любовных интригах, не линялых от времени и пропахших сухой лавандой, но живых, трепетных, неотделимых от блеска автомобилей последнего выпуска и шума балов, после которых еще не увяли цветы. Но он хорошо сознавал, что попал в этот дом только невероятной игрой случая. Какое бы блистательное будущее ни ожидало Джея Гэтсби, пока что он был молодым человеком без прошлого, без гроша в кармане, и военный мундир, служивший ему плащом-невидимкой, в любую минуту мог свалиться с его плеч, и потому он старался не упустить время». Он сознательно внушил Дейзи иллюзию твердой почвы под ногами, поддерживал в ней уверенность, что перед ней человек ее круга, вполне способный принять на себя ответственность за ее судьбу. А на самом деле об этом нечего было и думать. Он был никто, без роду и племени, и в любую минуту прихоть безликого правительства могла зашвырнуть его на другой конец света. Но презирать себя ему не пришлось. И все вышло не так, как он ожидал. Оказалось, что он обрек себя на вечное служение святыне. С ошеломительной ясностью Гэтсби постигал тайну юности в плену и под охраной богатства, вдыхая свежий запах одежды, которой было так много, а под нею была Дейзи, вся светлая, как серебро, благополучная и гордая, бесконечно далекая от изнурительной борьбы бедняков. В последний вечер перед отъездом в Европу они с Дейзи долго сидели, обнявшись, и молчали. Погода была холодная, сырая, в комнате топился камин, и щеки у Дейзи разгорелись. Иногда она шевелилась в его объятиях, и он тогда слегка менял позу, чтобы ей было удобнее. Один раз он поцеловал ее темные шелковистые волосы. Они притихли с наступлением сумерек, словно для того, чтобы этот вечер лучше запомнился им на всю долгую разлуку, которую несло с собой завтра. За месяц их любви ни разу они не были более близки, не раскрывались полнее друг для друга, чем в эти минуты, когда она безмолвными губами касалась сукна мундира на его плече или когда он перебирал ее пальцы так осторожно, словно боялся ее разбудить. После перемирия он сразу стал рваться домой, но какое-то осложнение или недоразумение загнало его в Оксфорд. На душе у него было тревожно. В письмах Дейзи сквозила нервозность и тоска. Она не понимала, почему он задерживается. Внешний мир наступал на нее со всех сторон. Ей нужно было увидеть Гэтсби, почувствовать его рядом, чтобы увериться в том, что она не совершает ошибки. Ведь Дейзи была молода, а в ее искусственном мире цвели орхидеи и господствовал легкий приятный соблазн. И оркестры каждый год вводили в моду новые ритмы, отражая в мелодиях всю печаль и двусмысленность жизни. Но все время настойчивый внутренний голос требовал от нее решения. Она хотела устроить свою жизнь сейчас, сегодня. И чтобы решение пришло, нужна была какая-то сила, любви, денег, неоспоримые выгоды, которую не понадобилось бы искать далеко. Такая сила нашлась в разгар весны, когда в Луисвилл приехал Том Бьюкенен. У него была внушительная фигура и не менее внушительное положение в обществе. И Дейзи это льстила. Вероятно, все совершилось не без внутренней борьбы, но и не без облегчения. Письмо Гэтсби получил еще в Оксфорде. Он вернулся в Штаты, когда Том и Дейзи еще совершали свое свадебное путешествие, и остатки армейского жалования потратил на мучительную, но неотразимо желанную поездку в Луисвилл. Там он провел неделю, бродил по тем улицам, где в тишине ноябрьского вечера звучали их дружные шаги, скитался за городом в тех местах, куда они любили ездить на ее белой машине. Как дом, где жила Дейзи, всегда казался ему таинственней и привлекательней всех других домов, так и ее родной город, даже сейчас, без нее, был для него полон грустного очарования. Уезжая, он не мог отделаться от чувства, что поищи он получше, он бы нашел ее, что она осталась там, в Луисвилле. В сидячем вагоне он едва наскреб на билет. Было тесно и душно. Он вышел на площадку, присел на откидной стульчик и смотрел, как уплывает назад вокзал и скользят мимо торцы незнакомых построек. Потом открылся простор весенних полей. Откуда-то вывернулся и побежал было наперегонки с поездом желтый трамвай, набитый людьми. Быть может, этим людям случалось мельком на улице видеть волшебную бледность ее лица. Дорога сделала поворот. Поезд теперь уходил от солнца, а солнце, клонясь к закату, словно бы простиралось в благословении над полускрывшимся городом, воздухом которого дышала она. В отчаянии он протянул в окно руку, точно хотел захватить пригоршню воздуха, увести с собой кусочек этого места, освещенного ее присутствием. Но поезд уже шел полным ходом, все мелькало и расплывалось перед глазами. И он понял, что этот кусок его жизни, самый прекрасный и благоуханный, утрачен навсегда. В то самое время, когда общее любопытство, вызванное личностью Гэтсби, достигло предела, в доме его однажды в субботний вечер не засияли огни. Я узнал, что неделю назад Гэтсби рассчитал всех своих слуг и завел новых. На следующий день Гэтсби позвонил мне по телефону.
0: «Хелло, Гэтсби, уезжать собираетесь?»
3: «Нет, а почему?»
0: «Говорят, вы отпустили всю прислугу».
3: «Мне нужна такая, которая не станет сплетничать, старина. Дейзи теперь часто приезжает по вечерам».
1: Выяснилось, что звонит он по поручению Дейзи. Она хочет, чтобы я на следующий день приехал к ней завтракать. Мисс Бейкер тоже будет. Полчаса спустя позвонила сама Дейзи и так явно обрадовалась моему согласию, что я почувствовал, это неспроста. День выдался настоящее пекло. Один из последних дней лета и, наверное, самый жаркий. Завтракали в столовой, затененной от солнца, запивая холодным пивом искусственные веселья.
2: А куда нам девать себя вечером? И завтра, и послезавтра, и в ближайшие 30 лет?
4: Пожалуйста, не впадай в меланхолию. С первым осенним холодком жизнь начнется сначала.
2: Да, но сегодня так жарко. И все как в тумане. Знаете что? Давайте поедем в город.
1: Гэтсби потянулся к ней взглядом.
2: Кто хочет ехать в город?
3: Я...
2: Вам словно бы прохладно?
1: Их взгляды встретились и остановились, не отпуская друг друга. Они были одни во Вселенной.
2: Вам всегда прохладно?
3: Нет, я...
1: Она говорила ему о своей любви. И Том вдруг понял. Он замер ошеломленный. Рот его приоткрылся. Он посмотрел на Гэтсби, потом снова на Дейзи, как будто только сейчас узнал в ней какую-то очень давнюю знакомую.
5: Ладно. В город так в город, не возражаю. Собирайтесь все. Мы едем в город.
1: Он встал, еще бросая грозные взгляды то на жену, то на Гэтсби. Дамы пошли наверх привести себя в порядок, а мы с Гэтсби стояли, переминаясь ноги на ногу на горячей гальке. Гэтсби сумрачно повернулся ко мне.
3: Не могу я разговаривать в этом доме, старина.
1: У Дейзи нескромный голос. В нем звенит...
3: В нем звенят деньги.
1: Ну, конечно же, как я не понял раньше. Деньги звенели в этом голосе. Вот что так пленяло в его бесконечных переливах. Звон металла, победная песнь кимвал. Том вышел из дома, на ходу завертывая в полотенце большую бутылку. За ним шли Дейзи и Джордан.
5: Садись, Дейзи. Прокачу тебя в этом цирковом фургоне.
2: Ты бери Ника и Джордан, а мы поедем следом на фордике.
1: Она подошла к Гэтсби и положила руку на его локоть. Джордан, Том и я уселись на переднем сиденье машины Гэтсби. Том тронул один рычаг, другой, и мы понеслись, разрезая горячий воздух, оставив Дейзи и Гэтсби далеко позади.
5: Видали?
1: «Что именно?» Он пристально посмотрел на меня. Должно быть, сообразил, что мы с Джордан давно уже знаем.
5: «Вы, наверное, меня круглым дураком считаете. Пусть так. А все-таки у меня иногда появляется, ну, второе зрение, что ли. Оно мне подсказывает, как поступить».
1: Том с досадой затормозил. Мы въехали на пыльный пятачок перед гаражом Уилсона и круто остановились. Минуту спустя сам хозяин показался в дверях своего заведения и уставился пустым взглядом на нашу машину.
5: Нельзя ли поживей? Мы приехали заправиться, а не любоваться пейзажами.
6: Я болен. Я сегодня с самого утра болен. Хочу уехать. Слишком я зажился в этих местах. Мы с Миртл хотим перебраться на запад.
5: Ваша жена хочет уехать?
6: Да. Дошло тут до моих ушей кое-что неладное. Ну, вот потому-то я и решил уехать.
1: От несокрушимого напора жары у меня мутилось в голове. И прошло несколько неприятных секунд, прежде чем я сообразил, что подозрения Уилсона пока еще никак не связаны с Томом. Просто он обнаружил, что у Миртл есть другая, отдельная жизнь в чужом и далеком ему мире. И от этого ему стало физически нехорошо. Я посмотрел на него, затем на Тома. Ведь часу не прошло, как Том сделал совершенно такое же открытие. В одном из окон над гаражом занавеска была чуть-чуть сдвинута в сторону, и оттуда на нашу машину глядела Миртл Уилсон. Нет смятения более опустошительного, чем смятение неглубокой души. Том вел машину, словно подхлестываемый обжигающим бичом паники. Еще час назад Дейзи и Миртл принадлежали ему прочно и нерушимо, а теперь они обе быстрее быстрого ускользали из его рук, и он все сильнее нажимал на акселератор, инстинктивно стремясь к двойной цели — уйти от Уилсона и догнать Дейзи. Казалось, он боится, что они вдруг нырнут в боковую улицу и навсегда скроются из виду и из его жизни. Но этого не случилось. И мы все сообща приняли труднообъяснимое решение снять на вечер гостиную номер «Люкс» в Плаза. Носком туфли Гэтсби отбивал на полу частую беспокойную дробь. Том вдруг круто повернулся к нему.
5: «Кстати, мистер Гэтсби, вы как будто воспитанник Оксфордского университета?»
3: «Не совсем так. Я пробыл там всего 5 месяцев. После перемирия некоторые офицеры получили такую привилегию. Нам предоставлялась возможность прослушать курс лекций в любом университете Англии или Франции».
2: «Открой бутылку, Том. Я тебе приготовлю мятный коктейль. Тогда ты не будешь чувствовать себя таким дураком».
5: «Погоди. Я хочу задать мистеру Гэтсби еще один вопрос».
3: «Пожалуйста».
5: «По какому, собственно, праву вы пытаетесь устроить скандал в моей семье?»
2: «Никакого скандала он не устраивал. Это ты устраиваешь скандал. Умей владеть собой».
5: «Владеть собой? Это что, новая мода? Молча любоваться, как мистер невесть кто, невесть откуда, амурничает с твоей женой? Если так, то я для этой моды устарел. Хороши пошли порядки. Сегодня наплевать на семью и домашний очаг, а завтра пусть все вообще летит кувырком. И да здравствуют браки между белыми и неграми».
3: «Послушайте, что я вам скажу, старина».
2: «Нет, нет, нет, не надо. Знаете что? Поедем домой. Все поедем домой».
1: «А в самом деле? Поехали, Том».
5: «Нет, я желаю узнать, что мне имеет сообщить мистер Гэтсби?»
3: «Ваша жена вас не любит. Она вас никогда не любила. Она любит меня».
5: «Вы с ума сошли!
3: Она вас никогда не любила, слышите? Она вышла за вас только потому, что я был беден, и она устала ждать. Это была чудовищная ошибка. Но все равно, она никогда никого не любила, кроме меня».
5: «Вы сумасшедший! Не знаю, что у вас там было 5 лет назад, до моего знакомства с Дейзи. Хоть убей, не пойму, как-то вам вообще удалось попасть ей на глаза. Разве что вы доставляли в ее дом покупки из бакалейной лавки. Но насчет всего прочего, так это бессовестная ложь. Дейзи выходила за меня по любви и сейчас меня любит. Просто она иной раз навообразит себе всякий вздор и готова наделать глупости с досады. А главное, я ее люблю. Даже если мне и случается позволять себе маленькие шалости, ну, в конце концов, я всегда возвращаюсь к Дейзи. В сущности, я люблю только ее одну.
2: Гнусный ты человек. Ты знаешь, Ник, почему нам пришлось уехать из Чикаго? Странно, как это он не попытался развлечь тебя рассказами об этой маленькой шалости.
0: Забудь все это, Дейзи. Это уже позади и не имеет значения. Ты только скажи ему правду. Скажи, что ты никогда его не любил. Что ты уходишь от него.
5: Чушь!
2: Нет. Это верно.
5: Никуда она не уйдет. Кому? К обыкновенному жулику, который даже кольцо ей на палец наденет ворованное.
2: Я не желаю этого слышать. Уедем, ради бога, уедем отсюда.
5: Я уже знаю, что представляли собой ваши аптеки. Ты знаешь, Дейзи, они прибрали к рукам сотни мелких аптек в переулках Нью-Йорка и Чикаго. И торговали алкоголем за аптечными стойками. Вот тебе одна из его махинаций. Я с первого взгляда заподозрил в нем бутлегера. И, как видишь, почти не ошибся. Впрочем, история с аптеками – это так, детские игрушки.
2: О!
5: Я знаю, что сейчас он занят аферой покрупнее.
2: Том, ради бога, ради бога, уедем. Я не могу, не могу, я больше не могу.
1: Дейзи, сжавшись от страха, смотрела в пространство между мужем и Гэтсби. Меня поразил его вид. Можно было подумать, говорю это с полным презрением к злоязычной болтовне, слышанной в его саду, можно было подумать, что он убил человека. При всей фантастичности этого определения в тот момент лучшего было не подобрать. Это длилось ровно минуту. Потом Гэтсби взволнованно заговорил, обращаясь к Дейзи. Все отрицал, отстаивал свое доброе имя, защищался от обвинений, которые даже не были высказаны. Но она с каждым его словом все глубже уходила в себя. И в конце концов он умолк. Только рухнувшая мечта еще билась, оттягивая время, цепляясь за то, чего уже нельзя было удержать, отчаянно, безнадежно ловя знакомый голос, так жалобно звучавший в другом конце комнаты. Испуганные глаза Дейзи ясно говорили, что от всей ее решимости, от всего мужества, которое она собрала в себе, не осталось и следа.
5: «Дейзи, ты поезжай с мистером Гэтсби». В его машине.
1: Она вскинула на него тревожный взгляд, но он настаивал с великодушием презрения.
5: Поезжай. Он тебе не будет докучать. Я полагаю, он понял, что его претенциозный маленький роман окончен.
1: И Дейзи с Гэтсби ушли вдвоем, без единого слова. Исчезли, как призраки, одинокие и отторгнутые от всего. Даже от нашей жалости. Было уже 7 часов, когда мы втроем уселись в синий фордик и тронулись в обратный путь. Мы еще издали увидали толпу и машины, сгрудившиеся на дороге.
5: Авария. Уилсону повезло. Будет ему теперь работа.
1: Тело Миртл Уилсон лежало на верстаке у стены, завернутое в 2 одеяла, как будто ее знобило, несмотря на жару. Склонившись над нею спиной к нам, неподвижно стоял Том. Рядом полицейский в шлеме мотоциклиста записывал фамилии в маленькую книжечку.
7: Шли тебе машины. Одна из города, другая в город. Ну вот, а она... выбежала на дорогу. И вот та машина, что шла из города, прямо на нее налетела. Я знаю, какая это была машина. Я теперь все знаю. Я теперь без вас все знаю. Это он. Он ехал в машине. Она же бросилась к нему. А он не пожелал остановиться.
1: Я увидел, как напряглась под пиджаком спина Тома. Он поспешно подошел к Уилсону и крепко схватил его за плечи.
5: Выслушайте меня. Я только сию минуту подъехал. Та желтая машина, на которой я проезжал здесь днем, была не моя. Слышите? Я только доехал на ней до Нью-Йорка, а больше и в глаза ее не видал.
1: Приподняв Уилсона точно куклу, Том вынес его в конторку, усадил в кресло и вернулся к двери.
5: Кто-нибудь, идите, побудьте с ним. Поехали.
1: Сначала Том ехал совсем медленно, но за поворотом шоссе он сразу нажал на педаль, и мы стремглав понеслись в наступившей уже темноте. Немного спустя я услышал короткое сдавленное рыдание и увидел, что по лицу Тома текут слезы.
5: Проклятый трус! Даже не остановился!
1: У дома меня окликнули по имени, и на аллею, раздвинув боковые кусты, вышел Гэтсби.
0: Вы что-нибудь видели на шоссе?
1: Да.
0: Она совсем?
1: Да.
0: Я так и думал. Я и Дейзи так сказал. В таких случаях лучше сказать правду. Конечно, это потрясение, но она с ним справилась.
1: Он говорил так, словно только это и имело значение, как перенесла случившееся Дейзи. Как это, черт возьми, произошло?
0: Понимаете, я не успел перехватить.
1: Он запнулся, и я вдруг все понял. За рулем была Дейзи?
0: Да. Ну, я, конечно, буду говорить, что я. Понимаете, Дейзи очень нервничала, когда мы выезжали из Нью-Йорка, и думала, что за рулем ей будет легче успокоиться. Эта женщина вдруг бросилась к нам, и как раз другая машина навстречу. Это произошло буквально в одну минуту. В одну минуту, но мне показалось, что она хотела нам что-то сказать. Может быть, приняла нас за кого-то другого, знакомого. Ну, а потом я просил Дейзи остановиться. Но она не могла.
1: Вам надо уехать. Полиция наверняка выследит вашу машину. Но он об этом и слышать не хотел. Как он может оставить Дейзи, не узнав, что она решила делать дальше? Он еще цеплялся за шальную надежду, и у меня не хватило духу эту надежду отнять. Вот тогда-то он и рассказал мне странную историю своей юности. Рассказал потому, что Джей Гэтсби разбился, как стекло, от удара о тяжелую злобу Тома, и долголетняя феерия пришла к концу. «Ничтожество на ничтожестве, вот они кто», — сказал я ему, уходя. «Вы один стоите их всех вместе взятых». Как я потом радовался, что сказал ему эти слова. Это была единственная похвала, которую ему привелось от меня услышать. На другой день в 2 часа Гэтсби надел купальный костюм и отдал распоряжение лакею, если кто-нибудь позвонит, прийти к бассейну и доложить об этом. Никто так и не позвонил. Но лакей, жертвуя дневным сном, прождал до 4 часов, когда уже все равно некому было докладывать о звонке. Мне почему-то кажется, что Гэтсби и сам не верил в этот звонок и, может быть, не придавал уже этому значения. Если так, то, наверное, он чувствовал, что старый уютный мир навсегда для него потерян, что он дорогой ценой заплатил за слишком долгую верность единственной мечте. Шофер слышал выстрелы, но потом он мог сказать лишь одно, что не обратил на них внимания. Я с вокзала поехал прямо на виллу Гэтсби, и взволнованная поспешность, с которой я взбежал на крыльцо, послужила первым сигналом к тревоге. Почти не сговариваясь, мы четверо, шофер, лакей, садовник и я, бросились к бассейну. Лишь легкое, чуть заметное колыхание на поверхности позволило угадывать ток воды, что вливалось в бассейн с одного конца и уходило с другого. И, покачиваясь на этих игрушечных волнах, медленно плыл надувной матрас с грузом. Малейший ветерок, едва рябивший воду, отклонял этот случайный груз от его случайного направления. Порой на пути попадалась кучка опавших листьев, и, столкнувшись с нею, матрас начинал кружиться на одном месте, точно ножкою циркуля, прочерчивая в воде тоненький алый круг. Уже когда мы несли Гэтсби к дому, в стороне от дорожки садовник заметил в траве тело Уилсона, последнюю искупительную жертву. Я позвонил Дейзи, сделал это по непосредственному побуждению, не раздумывая. Но оказалось, что они с Томом уехали еще утром, взяв с собой багаж. Дейзи так и не прислала ни телеграммы, ни хотя бы цветов.
5: Как-то раз в конце октября я увидел на 5-й авеню Тома Бьюкенена.
8: В чем дело, Ник? Ты что, не хочешь со мной здороваться?
5: Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю.
8: Ты с ума сошел, Ник? Ты просто спятил. Я понятия не имею, о чем ты говоришь.
5: Том, что ты в тот день сказал Уилсону?
8: Я сказал только правду. Он пришел, когда мы собирались в дорогу. Я передал через лакея, что у меня нет времени для разговора. Тогда он стал силой рваться наверх. Он был в таком состоянии, что пристрелил бы меня на месте. Не скажи я ему, чья была машина. У него был заряженный револьвер в кармане. Да что тут такого, если я и сказал ему? Ну, тот тип все равно добром бы не кончил. Он вам пускал пыль в глаза. И тебе, и Дейзи. А на самом деле это был просто бандит.
1: Я не мог простить ему, но я понял, что в его глазах то, что он сделал, оправдано вполне. Не знаю, чего тут было больше, беспечности или недомыслия. Они были беспечными существами, Том и Дейзи. Они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними. Вилла Гэтсби еще пустовала, когда я уезжал. Трава на газонах разрослась так же беспорядочно, как и у меня на участке. Накануне отъезда я пошел взглянуть последний раз на эту огромную, нелепую хоромину. Почти все богатые виллы вдоль пролива уже опустели, и нигде не было видно огней. Только по воде неярким пятном света скользил плывущий паром. И по мере того, как луна поднималась выше, стирая очертания ненужных построек, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков, нетронутое зеленое лоно нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты. Должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом. И среди невеселых мыслей о судьбе старого неведомого мира я подумал о Гэтсби, о том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дейзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверное, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку, и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда. Завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки, и в одно прекрасное утро... Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит наши суденышки обратно в прошлое.
9: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
5: «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. А в ненастные дни собирались они часто, гнули, Бог их прости, от 50 наста, и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5:00 утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось. Разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» – спросил хозяин. «Проиграл по обыкновению. Надо мне признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь. И ты ни разу не соблазнился, ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна». «А каков Герман?» – сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман, «но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна». «Как? Что?» – закричали гости. «Не могу постигнуть», – продолжал Томский, «каким образом бабушка моя не понтирует». «Да что ж тут удивительного», – сказал Нарумов, «что 80-летняя старуха не понтирует». «Так вы ничего про нее не знаете?» «Нет, право, ничего». «О, так послушайте». «Надо бы знать, что бабушка моя 60 лет тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть московскую Венеру. Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 500 000, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни
10: Она дошла с ним до рассуждений и объяснений. Думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рось, и что есть разница между принцем и каретником. Куда? Дедушка бунтовал. Нет, да и только. Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного? Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее? Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть, написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить этой суммой, — сказал он, — но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство». «Вы можете отыграться». «Но, любезный граф, — отвечала бабушка, — я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». «Деньги тут не нужны», — возразил Сен-Жермен. «Извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версаль на карточную игру к королеве. Герцог Орлеанский метал. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдании сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала 3 карты, поставила их одну за другую. Все 3 выиграли ей Соника. И бабушка отыгралась совершенно.
11: «Случай», — сказал один из гостей.
10: «Сказка», — заметил Герман. «Может, статься порошковой картой?» — подхватил третий. «Не думаю», — отвечал важно Томский.
11: «Как?» — сказал Нарумов. «У тебя есть бабушка, которая угадывает 3 карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее каббалистики?»
10: «Да черт-то с 2!» – отвечал Томский. «У ней было 4 сыновей, в том числе и мой отец. Все 4 отчаянные игроки, и ни одному не открыла она свои тайны, хоть это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится, Зоричу около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалости молодых людей, как-то жалилась над Чаплицким. Она дала ему 3 карты с тем, чтобы он поставил их одну за другую и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю. Они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл Соника. Загнул пароли, пароли П, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать. Уже без 17:45.
1: В самом деле уже рассветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались.
5: Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. 3 девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая — коробку со шпильками, третья — высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.
10: «Здравствуйте, бабушка!» — сказал вошедший молодой офицер. «Здравствуйте, мадемуазель Лис. Бабушка, я к вам с просьбой».
11: «Что такое, Поль?»
10: «Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал».
11: «Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у... Как же? Очень было весело. Танцевали до 5 часов. Как хороша была Елецкая!»
10: «И, мой милый, что же в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? Кстати, я чай, она уже очень постарела, княгиня Дарья Петровна».
11: «Как постарела?» — отвечал рассеянно Томский. «Она 7 лет как умерла».
5: Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием.
11: «Умерла?» — сказала она. «А я и не знал. Мы вместе были пожалованы во фрейлины. И когда мы представились, то государыня и графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот».
10: «Ну, Поль, — сказала она потом, — теперь помоги мне встать. Лизонька, где моя табакерка?»
5: И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.
1: «Кого это вы хотите представить?» — тихо спросила Елизавета Ивановна.
10: «Нарумова. Вы его знаете?»
1: «Нет». «Он военный или статский?»
10: «Военный?
1: Инженер?»
10: «Нет, кавалерист».
1: «А почему вы думали, что он инженер?»
5: Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.
10: «Поль!» – закричала графиня из-за ширмов. «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних». «Как это, бабушка? То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел? Я ужасно боюсь утопленников. Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?»
11: «А разве есть русские романы?» «Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли».
10: «Простите, бабушка, я спешу».
1: «Простите, Елизавета Ивановна, почему же вы думали, что Нарумов инженер?»
5: И Томский вышел из уборной. Елизавета Ивановна осталась одна.
1: Она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки. Она принялась опять за работу и наклонила голову над самой конвою.
5: В это время вошла графиня, совсем одетая.
11: «Прикажи, Лизонька, — сказала она, — карету закладывать. И поедем прогуляться».
1: Лизонька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.
11: «Что ты, мать моя, глуха, что ли?» — закричала графиня. «Вели скорее закладывать карету».
1: «Сейчас», — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю.
5: Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.
11: «Хорошо, благодарить», — сказала графиня. «Лизонька, Лизонька, да куда же ты бежишь?»
1: «Одеваться».
11: «Успеешь, матушка, сиди здесь, раскрой-ка первый том, читай вслух».
5: Барышня взяла книгу и прочла несколько строк. «Громче!» — сказала графиня. «Что с тобою, мать моя? С голосу спала, что ли? Погоди, подвинь мне скамеечку ближе. Ну!» Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула. «Брось эту книгу!» — сказала она. «Что за вздор? Отошли это князю Павлу и вели благодарить», — сказала она. «Что за вздор? Отошли это князю Павлу и вели благодарить».

0: Прошло 2 минут, графиня начала звонить изо всей мочи. 3 девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую. «Что это вас не докличешься?» — сказала им графиня. «Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду». Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке. «Наконец, мать моя!» — сказала графиня. «Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать? А какова погода?» «Кажется, ветер».
1: «Никак нет-с, ваше сиятельство. Очень тихо-с», — отвечал камердинер.
0: «Вы всегда говорите наобум. Отворите форточку». «Так и есть ветер, и прехолодный. Отложить карету. Лизонька, мы не поедем. Нечего было наряжаться».
1: «И вот моя жизнь», — подумала Лизавета Ивановна. В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. «Горек чужой хлеб», говорит Данте, «и тяжелы ступени чужого крыльца». А кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливые и необходимые украшения бальной залы. К ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и посидев в ее передней и девичьей, делала, что хотела, на перерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговор за лишний расход сахара. Она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалование, которое никогда не доплачивали, а между тем требовали от нее, чтобы она одета была, как и все. То есть... как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали. И никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, как недоставала визави. И дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную и поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива. Живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, с нетерпением ожидая избавителя. Но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостаивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была 100 раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставив тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале. Однажды, это случилось 2 дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились. Однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять, молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не приподнимая головы. Подали обедать.

0: Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, и она про него забыла. Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником. Черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку. Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза. Она отошла, мучаясь любопытством и волнуемое чувством для нее совершенно новым. С того времени не проходило дня, чтобы молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось, но, узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. А между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что если, — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, — что если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти три верные карты? Почему ж не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбить свою милость, пожалуй, сделаться ее любовником. Но на это все требуется время, а ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да и самый анекдот, можно ли ему верить? Нет, расчет, умеренность и трудолюбие. Вот мои три верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другой катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались, То стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» — спросил он у углового будочника. «Графини?» — отвечал будочник. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок. Долго не мог заснуть. И когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежие личико и черные глаза. Эта минута решила его участь. Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера. Он схватил ее руку. Она не могла опомниться от испугу. Молодой человек исчез. Письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы. Кто это с нами встретился? Как зовут этот мост? Что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и не впопад и рассердила графиню. «Что с тобою сделалось, мать моя? Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь? Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила». Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо. Оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать. Перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? Отослать ли ему письмо? Отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться. У ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать. Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо и рвала его. То выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена, — писала она, — что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение». На другой день, увидя идущего Германа, Лизавета Ивановна встала из-за пяльца, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригою. 3 дня после того Лизавете Ивановне молоденькая быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германа. «Вы, душенька, ошиблись, — сказала она, — эта записка не ко мне». «Нет, точно к вам», — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. «Извольте прочитать». Лизавета Ивановна пробежала записку. Герман требовал свидания. «Не может быть», — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований, и способу им употребленному. «Это писано верно не ко мне», — и разорвала письмо в мелкие кусочки. «Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали?» — сказала мамзель. «Я бы возвратила его тому, кто его послал». «Пожалуйста, душенька», — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания. «Вперед ко мне записок не носите, а тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно». Но Герман не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Герман их писал вдохновенной страстью и говорил языком ему свойственным. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать. Она упивалась ими. Стала на них отвечать, и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо. «Сегодня бал у посланника. Графиня там будет. Мы останемся 2 часа. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся. В сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите 12:30. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут «нет» и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя все в одной комнате. Из передней ступайте налево. Идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите 2 маленькие двери. Справа в кабинет, куда графиня никогда не входит. Слева в коридор. И тут же узенькая витая лестница. Она ведет в мою комнату». Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. 10:00 он уже стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл. Мокрый снег падал хлопьями. Фонари светили тускло. Улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец, графинину карету подали. Герман видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вслед за нею в холодном плаще, с головой убранную свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянул на часы. Было 11:40. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в 11:30 Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшие по золотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Лебрен. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного и полного в светло-зеленом мундире и со звездою. Другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розой в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с монгольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом. Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет. Слева другая, в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили 12, и все умолкло опять. Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен. Сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресло. Герман глядел в щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами. Сняли напудренный парик с ее седой, плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасной и безобразна. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна в вольтеровое кресло и отослала горничных. Свечи вынесли. Комната опять осветилась одной лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графиней стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь», — сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете, — продолжал Герман, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать три карты сряду». Герман остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа.
1: «Это была шутка», — сказала она наконец. «Клянусь вам, это была шутка».
2: «Этим нечего шутить», — возразил сердито Герман. «Вспомните Чеплицкого, которому помогли вы отыграться». Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность. «Можете ли вы, — продолжал Герман, — назначить мне эти три верные карты?» Графиня молчала. Герман продолжал. «Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот. Я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!» Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала. Герман встал на колени. «Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубой вечного блаженства, с дьявольским договором. Подумайте, вы стары, жить вам уже недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках, что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню.
0: Старуха не отвечала ни слова. Герман встал.
2: «Старая ведьма!» — сказал он, стиснув зубы. «Так я ж заставлю тебя отвечать!»
0: С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графине во второй раз оказалось сильное чувство. Она закивала головой и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима.
2: «Перестаньте ребячиться», — сказал Герман, взяв ее руку. «Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне ваши три карты, да или нет?»
1: Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. Лизавета Ивановна сидела в своей комнате еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло 3 недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, и уже она была с ним в переписке, и он успел вытребовать от нее ночное свидание. Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны. Никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала до самого сего вечера. Странное дело. В самый тот вечер на бале Томской, дуясь на молодую княжну Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, желала отомстить, оказывая равнодушие. Он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с ней бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна. «От кого вы все это знаете?» – спросила она, смеясь. «От приятеля, известный вам особый», – отвечал Томский. «Человека очень замечательного».
0: «Кто же этот замечательный человек?»
1: «Его зовут Германом».
0: Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели.
1: «Этот Герман», – продолжал Томский, – «лицо истинно романтическое. У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, 3 злодейства». «Как вы побледнели!»
0: «У меня голова болит. Что же говорил вам Герман? Или как бишь его?»
1: «Герман очень недоволен своим приятелем. Он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе. Я даже полагаю, что Герман сам имеет на вас виды. По крайней мере, он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля».
0: «Да где же он меня видел?»
1: «В церкви. Может быть, на гулянии. Бог его знает. Может быть, в вашей комнате во время вашего сна. От него станет».
0: Подошедшие к ним 3 дамы с вопросами прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны. Дама, выбранная Томским, была сама княжна Полина. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германе, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор,
1: Но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала. Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами. Вдруг дверь отворилась, и Герман вошел. Она затрепетала. «Где же вы были?» — спросила она испуганным шепотом.
0: «В спальне у старой графини», — отвечал Герман. «Я сейчас от нее». «Графиня умерла».
1: «Боже мой! Что вы говорите?»
0: «И кажется, — продолжал Герман, — я причиной ее смерти».
1: Елизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе. «У этого человека, по крайней мере, три злодейства на душе».
0: Герман сел на окошко подле нее и все рассказал.
1: Елизавета Ивановна выслушала его с ужасом. И так эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое упорное преследование, все это было не любовь. Деньги – вот чего алкала его душа. Не она могла утолить его желание и осчастливить его. Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы. Горько заплакала она в позднем мучительном своем раскаянии. Герман смотрел на нее молча. Сердце его так же терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало. Невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения. «Вы чудовище», сказала наконец Лизавета Ивановна.
0: «Я не хотел ее смерти», — отвечал Герман. «Пистолет мой не заряжен». Они замолчали.
1: Утро наступало. Елизавета Ивановна погасила догорающую свечу. Бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германа. Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.
0: «Как вам выйти из дому?» — сказала, наконец, Лизавета Ивановна.
1: «Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надо бы идти мимо спальни. А я боюсь».
0: «Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу. Я выйду».
1: Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Герману и дала ему подробные наставления.
0: Герман пожал ее холодную безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел.
1: Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела, окаменев. Лицо ее выражало глубокое спокойствие.
0: Герман остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине. Наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями.
1: «По этой самой лестнице, — думал он, — может быть, лет 60 назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанная а-ля королевская птица, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле. А сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться. Под лестницей Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу. 3 дня после роковой ночи в 9 часов утра Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи». Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения. Церковь была полна. Герман на силу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние, слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках, родственники в глубоком трауре, дети, внуки и правнуки. Никто не плакал. Слезы были бы «en affectation». Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полуночного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницей в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. 2 молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Герман решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся обземь. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер – ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: «О!» Целый день Герман был чрезвычайно расстроен.
0: Обедая в уединенном трактире, он против обыкновения своего пил очень много в надежде заглушить внутренние волнения. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул. Он проснулся уже ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы. Было без четверти три. Сон у него прошел. Он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась. Вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, и Герман узнал графиню.
2: «Я пришла к тебе против своей воли», — сказала она твердым голосом, «но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Елизавете Ивановне». С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями.
0: Герман слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Герман долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу. Герман на силу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению. От него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение. Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз скоро заслонили в воображении Германа образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червонная. У него спрашивали, который час, он отвечал, без пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз преследовали его во сне, принимая все возможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора. Семерка представлялась готическими воротами, туз — огромным пауком. Все мысли его слились в одну — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот. В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщением волокитства. Нарумов привез к нему Германа. Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист. Молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек 20 игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет 60, самой почтенной наружности. Голова покрыта была серебряною сединою, полное и свежее лицо изображало добродушие, глаза блистали, оживленные всегдашней улыбкою. Нарумов представил ему Германа. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать. Талья длилась долго. На столе стояло более 30 карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянную рукою. Наконец, талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую.
1: «Позвольте поставить карту», — сказал Герман, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего.
0: Чекалинский улыбнулся и поклонился молча в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала.
1: «Идет», — сказал Герман, надписав мелом куш над своей картою.
0: «Сколько-с?» — спросил, прищуриваясь, банкомет. — Извинитесь, я не разгляжу.
1: — 47 тысяч, — отвечал Герман.
0: При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа.
1: — Он с ума сошел, — подумал Нарумов. — Позвольте заметить вам, — сказал Чекалинский с неизменной своей улыбкою, — что игра ваша сильна. Никто более 275 сэмпелем здесь еще не ставил.
0: «Что ж», — возразил Герман, — «бьете вы мою карту или нет?»
1: Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.
0: «Я хотел только вам доложить», — сказал он, — «что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту».
1: Герман вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германову карту. Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.
0: «Выиграла», — сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. «Изволите получить?» — спросил он Германа.
1: «Сделайте одолжение».
0: Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Герман принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Герман выпил стакан лимонаду и отправился домой. На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Герман подошел к столу. Понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился. Герман дождался новой талии, поставил карту, положив на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился. Он отсчитал 94 тысячи и передал
1: Герману. Герман принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился. В следующий вечер Герман явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов. Все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать против бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать. Руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. «Туз выиграл!» — сказал Герман и открыл свою карту.
0: «Дама ваша убита», — сказал ласково Чекалинский.
1: Герман вздрогнул.
0: В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. «Старуха!» — закричал он в ужасе.
1: Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Герман стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. «Славно спонтировал», — говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты. Игра пошла своим чередом. Заключение. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!» Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томской произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
4: Стояла тишина, еле слышно шуршала поземка. Волга была невидима отсюда. Она лежала во льдах, далеко-далеко за левым флангом фронта. Но Серпилин все равно незримо чувствовал ее и сейчас. И ее холод, и ее ширину, за которой тянулись безбрежные снега Заволжья, и в них переметенные, просвистанные ветрами снежные дороги, и тонкая, как брошенный в снега черный волосок, одноколейная ветка от красного кута на Эльтон. Глубокие тылы, госпитали, госпитали. Впереди был Сталинград, так и не взятый до конца немцами, а теперь уже 6 недель окруженный нами. Там, в ледяной ловушке, заняв круговую оборону, по всему огромному кольцу в 200 километров сидели немцы. 22 дивизии сидели и ждали. Серпилин хорошо представлял себе, чего могут ждать люди в окружении. Ждали и нашего штурма, и выручки, и приказа пробиться, и чуда, и гибели всего вместе. А мы после ноябрьских и декабрьских боев уже 3-ю неделю все не штурмовали и не штурмовали, готовились. И сегодня, этой новогодней ночью, здесь, северо-западнее Сталинграда, война только чуть слышно шевелилась. На переднем крае разорвалась одиночная мина, стукнула пулеметная очередь, потом еле слышно, как далекий вздох донесся отзвук сильного взрыва там, внутри кольца у немцев, и снова все затихло. Всю войну во всей ее огромности нельзя было даже вообразить себе до конца. Всю войну во всей ее огромности нельзя было даже вообразить

на юго-западе тоже в степях под Тацинской, или на Воронежском фронте, режущем сейчас немецкие тылы за 300 километров отсюда, у Черткова и Миллерова. Там война пахла бензином и копотью, горелым железом и порохом. Она скрежетала гусеницами, строчила из пулеметов и падала в снег, и снова поднималась под огнем на локтях и коленях. И с хриплым «ура» с матершиной, шепотом «мама», проваливаясь в снегу, шла и бежала вперед, оставляя позади себя пятна полушубков и шинелей на дымном растоптанном снегу. Там, где сегодня происходило самое главное, для людей вообще не существовало никакой новогодней ночи. Они просто не помнили о ней. Серпилин полез в карман гимнастерки и достал несколько листков, густо исписанных разборчивым писарским почерком. Это были итоги шестинедельного наступления наших войск, переданные из Москвы и записанные дивизионными радистами. С чтения вслух этих итогов и началась сегодня новогодняя встреча. Размножив под копирку, их дали перед отъездом командирам полков, чтобы в полках и батальонах за ночь сняли как можно больше копий и утром довели до каждого солдата, не дожидаясь армейской газеты. О силе впечатления Серпилин судил по себе. Ни одна работа на свете не поглощает человека так целиком, как работа войны. И вдруг, когда он сегодня в первый раз, еще не вслух, а про себя, прочел шестинедельные итоги боев, он ощутил весь тот истинный масштаб событий, который обычно скрадывался повседневными заботами с утра до ночи, забивающими голову командира дивизии. Его дивизия была всего-навсего малой частью того действительно огромного, что совершилось за последние 6 недель и продолжало совершаться. Но это чувство не имело ничего общего с самоуничтожением. Наоборот, это было возвышавшее душу чувство своей хотя бы малой, но бесспорной причастности к чему-то такому колоссальному, что сейчас еще не умещается в сознании, а потом будет называться историей этой великой и страшной войны. А хотя почему потом? Это уже и сейчас история. «На, прочти еще раз вслух», — сказал Серпилин, отодвигая стакан с чаем и протягивая листки Пикину. «В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск. 14-я, 16-я и 24-я немецкие танковые дивизии, 71-я, 76-я, 79-я, 94-я, 100-я, 113-я, 297-я, читал Пикин, а Серпилин, облокотясь на стол, слушал так, словно слушал все это в самый первый раз. Пикин читал номера окруженных и разбитых немецких дивизий, цифры уничтоженных и взятых орудий, танков, самолетов, цифры километров, пройденных войсками Сталинградского, Донского, Юго-Западного и Воронежского фронтов, южнее, севернее и западнее Сталинграда, на Верхнем и Среднем Дону, на Калитве и Чире, в Донских и Калмыцких зимних степях. Монотонный голос Пикина звучал торжественно и грозно, а у Серпилина на душе творилось что-то странное. Он уже не облокачивался на стол, а сидел у стены, далеко и отчитавшего сводку Пикина и от Бережного. Отодвинулся так, словно хотел получше разглядеть их обоих. Да так оно и было. То, что он слышал в чтении Пикина, было как гул, как что-то далекое, грозное и нарастающее, на фоне чего только и могли существовать мысли о собственной дивизии и этих двух людях, сидевших перед ним.

0: того, чтобы теперь все вышло так, как читал Пикин, их дивизия должна была еще раньше, до этого, совершить все, что выпало на ее долю. А если бы она этого не сделала, то всего, что теперь было, не могло быть. Да, она сейчас стояла и ждала своего часа. Они наступали там в крови и дыму. Но для того, чтобы они могли сейчас зимой наступать там, она все лето и осень подставляла себя под миллионы пуль и десятки тысяч снарядов и мин. Ее давили в окопах танками и живьем зарывали в землю бомбами. Она отступала и контратаковала, оставляла, удерживала и снова оставляла рубежи. Она истекала кровью и пополнялась, и снова обливалась кровью. О нем говорят, что он умеет беречь людей. Но что значит беречь людей? Ведь их не построишь в колонну и не уведешь с фронта туда, где не стреляют и не бомбят, и где их не могут убить. Беречь на войне людей всего-навсего значит не подвергать их бессмысленной опасности, без колебаний бросая навстречу опасности необходимой. А меры этой необходимости, действительной, если ты прав, и мнимой, если ты ошибся, на твоих плечах и на твоей совести. Здесь на войне не бывает репетиций, когда можно сыграть сперва для пробы не так, а потом так, как надо. Здесь на войне нет черновиков, которые можно изорвать и переписать набело. Здесь все пишут кровью. Все, от начала до конца, от аза и до последней точки. И если превысить власть – это кровь, то и не использовать ее в минуту необходимости – тоже кровь. Где тут мера твоей власти? Ведь все же чаще не начальство или на худой конец трибунал определяет ее задним числом, а ты сам в ту минуту, когда приказываешь. Начальство потом в первую голову считается с тем, чем кончилось дело, успехом или неудачей, а не с тем, что ты думал и чувствовал, превышая свою власть или, наоборот, не используя ее. Многие из тех решений и приказаний, в соответствии с которыми он обязан был действовать летом и осенью, казались ему сейчас не самыми лучшими, неверными, неоправданными. Но все же, в конце концов, в итоге, все вместе взятое оказалось оправданным, потому что привело к той победе, о которой напоминал монотонный голос Пикина, уже подходившего к концу и читавшего теперь названия фронтов и фамилии командующих. Да, оправданно. Но люди... Если бы всех их оживить и посадить вокруг. Он ощутил у себя за спиной молчаливую толпу мертвых, которые уже никогда не услышат того, что он слышит сейчас, и почувствовал, как слезы подступают к горлу. А Пикин и Бережной, воевавший вместе с ним с того первого июльского дня, когда дивизия вступила в бой, все-таки живые и здоровые, сидят сейчас здесь, рядом с ним, хотя нельзя сказать, чтобы щадили себя. Вот сидит Пикин, сухой и прямой, как жердь. Начальник штаба дивизии Геннадий Николаевич Пикин, который старше всех в штабе, потому что ему уже исполнилось 50. Сидит Пикин, который был штабс-капитаном еще в царской армии. Сидит Пикин, начавший войну бойцом ополчения и ставший начальником штаба дивизии, которому можно доверять как самому себе. В нем и сейчас на войне осталось что-то от главного бухгалтера в смысле точности и в смысле упрямства. Сидит Пикин, бессонный и неутомимый, но никогда не забывающий вовремя поесть и выпить. Пикин со своей рыжей щеткой усов над губой, со своим сухопаром, старорежимным лицом и тощей фигурой, за который его дразнят в дивизии Врангелем, со своими исправными письмами толстухе жене, о которой он говорит, что она в 20-е годы была красивейшей женщиной Москвы. И знающий о Пикине все, что можно и нужно о нем знать, Серпилин сейчас, глядя на него, испытывает благодарность к нему за то, что он остался жив и сидит здесь и дочитывает эту сводку. Пикин – это июльский приказ Сталина, тот самый страшный после сдачи Ростова и Новочеркасска «Ни шагу назад». Его читали перед строем, когда дивизию прямо с эшелоном швырнули в бои, чтобы заткнуть дыру еще там, за Средним Доном, далеко от Сталинграда. Но затыкать дыру было уже поздно, и дивизия стала магнитом, с утра до ночи притягивавшим к себе удары с земли и с воздуха. Она приняла на себе часть того, что причиталось другим. Кого-то спасла от гибели, но и сама начала гибнуть. Ей уже обрубили фланги и зашли в тыл, а приказа на отход все не было, и о двух везших этот приказ убитых по дороге офицерах связи Серпилин узнал только от третьего. Но еще перед тем, как к ним наконец добрался этот третий, вечером в окопе к Серпилину подошел высохший в щепку Пикин и сказал, тыча в руки бумажку: «Вот мое заявление». Серпилин сначала от неожиданности не понял, что это за заявление. Даже мелькнула нелепая мысль, не отставки ли просит. А потом понял и сказал: «Это не мне, комиссару». «Не видел его с утра», — сказал Пикин, «и не знаю, увижу ли. Возьмите». И Серпилин взял и положил в карман гимнастерки и спросил только: «Хорошо подумали?» «Уж как-нибудь время было», — сказал Пикин, повернулся и пошел по окопу. И Серпилин, хотя не спросил его об этом ни тогда, ни потом, понял. Пикин подумал в тот вечер о плене, и свое заявление в партию, которого от него давно ждали, подал, именно подумав о плене. «Если они окажутся в плену, им крикнут: кто из вас коммунисты? Начальник штаба дивизии, штабс-капитан царской армии, беспартийный Пикин не хотел поддаться соблазну и остаться в строю, когда его командир дивизии выйдет на шаг вперед. Наверное, в тот отчаянный вечер, когда казалось, что дивизия останется в окружении и погибнет, он хотел до самого конца выдавить из себя мысль о возможной там, в плену, поблажке». Бережной. Это тоже нелегкие дни. Бережной – это зарево горящего Сталинграда в тот день, когда немцы прорвались к Волге, и пришлось загибать фланг и отходить на север. На горизонте стояло зарево Сталинграда, и они сидели ночью вдвоем в одинокой хате на перепутье уходивших в тыл дорог, и Бережной плакал от горя и от того, что, оставшись вдвоем, впервые за много дней и ночей мог дать волю своим чувствам. Он был ранен, но не вышел из строя. Щека и надброви у него были рассечены осколком мины, бритая голова наискось забинтована, из одного открытого глаза текли слезы, а на грязном бинте под вторым закрытым глазом проступало мокрое пятно, потому что и этот второй закрытый глаз Бережного там под бинтами тоже плакал. «Да что же мы творим с тобой?» — яростно сквозь слезы спрашивал Бережной. «В июле приказ Сталина читали, клялись всем святым, и все-таки до Волги дошли живые. Какие же мы сволочи после этого!» И хотя в голосе Бережного звучало отчаяние, оно было только минутной оболочкой его решимости сражаться до своего смертного часа. Бережной – это первый день наступления в сентябре севернее Сталинграда, когда, получив приказ пробиться к сталинградцам, в первые же часы продвинулись на 3 километра. Всем казалось, что дело пошло, и Бережной в фуражке, обсыпанной землей, в шинели, изорванной осколками, ввалился к Серпилину на НП после того, как облазил два полка и жадно пил воду из кружки, и, смеясь, рассказывал, как его два раза чуть не убили, и, узнав, что в третьем полку заминка и бомбежкой прервана связь, все так же весело махнул рукой, нахлобучил фуражку и, сказав: «Ничего, доберусь», попер в полк. Да, разные минуты жизни были связаны в памяти с Бережным и с Пикиным. И все это был кровавый 42-й, кончавшийся сегодня год. «Федор Федорович, точка! Ты что задумался?» Откуда-то издалека донесся до Серпилина голос Пикина. «Слышу, что закончил», — сказал Серпилин. «Наливай, всего 2 минуты осталось». Пока Пикин разливал шампанское по кружкам, Бережной включил радио. Было самое время. Музыка ворвалась в шорохи и гудочки Красной площади. Все трое поднялись и, стоя у стола, на вытяжку слушали, как в Москве далеко и громко падают удары часов. Когда заиграли «Интернационал», Бережной запел его сильным, высоким голосом и пел до самого конца, а Серпилин и Пикин стояли и слушали молча. Едва успели выпить, как затрещал телефон. Серпилин взял трубку. «Спасибо, товарищ командующий. Благодарим. И вас тоже. Поздравляем военный совет армии. Спасибо, все в порядке, тишина. Ближе к утру, думаю, в полки съездить». «Так точно, празднуем. Спасибо. Командующий просил передать вам поздравление военного совета с Новым годом», — сказал Серпилин, положив трубку. «Судя по времени, — сказал Пикин, взглянув на часы, — в нашу дивизию в первую позвонил». Пикин был чувствителен к таким вещам, гордился, что дивизия на лучшем счету, и ревновал, когда хвалили соседей. «Ты что, в самом деле на рассвете в полки поедешь?» — спросил Бережной Серпилина. С этого вопроса начался разговор о разных дивизионных делах и мелочах, не имевших отношения к новогодней ночи. Серпилин уже несколько дней собирался походить ночью по окопам переднего края, посмотреть, как идет служба. «Посплю 3 часа и поеду, начну с Светкова. Могу взять тебя за компанию», — сказал он Бережному. Но, оказывается, у Бережного были свои планы. Он еще до рассвета хотел выехать в тыл, в Зубовку, куда завтра к утру должны прибыть 200 человек пополнения. Собирался встретить их там и поговорить еще до отправки в дивизию. «Не терпится», — сказал Серпилин. «Да просто не верится такому счастью. Я бы, например, сейчас, когда на других фронтах такая война идет, нам бы ни одного человека не отвалил». «Ну, это как сказать, и мы тут не до конца войны стоять будем», — заметил Серпилин. «Вот ты о конце войны заговорил», — обратился Бережной к Серпилину. «А когда он, по-твоему, будет, конец войны, не уточнишь?» «Где? У нас в Сталинграде или вообще?» «Вообще. Мне про Жукова прошлой зимой рассказывали, когда он еще Западным фронтом командовал. Его водителя, другие все подбивали: спроси у Жукова, когда конец войны будет. Жукова не больно-то спросишь, но водитель как-то ехал с ним вдвоем и все же решился. Только открыл рот, а Жуков потянулся, вздохнул и говорит: «Эх, и когда только эта война кончится». «Ладно», — рассмеялся Бережной, — «допустим, Жуков не знает. А ты? Если сегодняшний день считать за середину, значит, еще 6 месяцев и 9 дней. 9 июля 1944-го. «Точно», — наморщив лоб, видимо, пересчитав в уме, сказал Пикин. «А по-твоему, сегодняшний день можно считать за середину?» спросил Бережной, не уловив по интонации Серпилина, шутит он или говорит серьезно. «Судя по событиям последнего времени, можно», — сказал Серпилин. «Долговато», — мрачно сказал Бережной. «Союзники называются», — сказал Пикин. «Неужели в этом году второго фронта не откроют?» «Ну, раз мы о втором фронте заговорили, значит, сотрясение воздуха началось. Не знаю, как вы, а я намерен на боковую». Серпилин заложил руки за голову и сладко потянулся. Когда Бережной и Пикин ушли, он, приказав Птицыну разбудить себя ровно через 3 часа, разобрал койку, разделся и лег. И уже лежа еще раз подумал, неужели и в самом деле только середина войны? Очень хотелось думать иначе. С тем и заснул.
1: Кузьмич сидел на лавке в своем неизменном, надетом поверх меховой безрукавки коротком ватничке, под поясным солдатским железной пряжкой ремнем. Шапку он снял. Короткие, непричесанные, седые волосы петушились, а ноги в валенках были прикрыты лежавшим на коленях полушубком. Ноги он берег. «Пикин передал ваше приказание прибыть, увязать», — доложил Артемьев. «Обожди», — неожиданно сказал Кузьмич. «Надо будет в раз увяжем, а то и не потребуется. Сейчас поглядим». Артемьев удивленно посмотрел на него и со злостью подумал о простреленной пулями эмке. «Садись, Павел Трофимович», — улыбнулся Кузьмич. «В ногах правды нет». Артемьев, искоса бросив удивленный взгляд на Туманяна, увидел и на его неулыбчивом лице что-то вроде улыбки. «Покуда мы с тобой их окружать да уничтожать собирались, тут у него, — кивнул Кузьмич на Туманяна, — комбат 3 сподобился. Ткнулся со своими разведчиками втихую в один дом, не то через ход какой-то, не то через подкоп, и туточки вам, пожалуйста, командира ихней дивизии в плен взял. Так по телефону донес. Сейчас приведут, посмотрим, какие они из себя, ихние генералы. Может, он всей своей дивизии теперь присоветует, чтоб сдавались? Они же порядок любят. Как так без генерала дальше воевать? Только меня сомнение берет. Как это в крайнем доме, на переднем краю, и вдруг генерал? А что, разве не бывает?» Товарищ генерал, не скрывая иронии, спросил Туманян. Кузьмич покосился на него и весело шмыгнул носом. «С нашими бывает, потому что воюем не по закону, а с ихними нет. Первый случай. Хотя, конечно, окружение с людьми все по-своему делает. Я весной 42-го под Вязьмой 2 месяца лесами скитался. Считалось, что вошли в прорыв, а потом выйти не могли. И главное, я скажу в окружении, даже не харчи, а вот ляжешь в лесу на хвое спать, попьешь водички с размоченным сухарем и думаешь, чем же завтра стрелять будем? Сбросят тебе или не сбросят? Там в окружении психология какая у бойца? Дай хоть на затяжку махорки до патронов диск зарядить. А у радиста психология другая. Готов от махорки и от сухаря отказаться. Только бы ему питание для рации сбросили, чтоб глухонемым не стать. А какая, товарищ генерал, у генерала психология в окружении? Улыбнулся Артемьев. А у генерала такая психология, что лучше б меня мама на свет не рожала. Видать, в окружении не был, что спрашиваешь. Не был. И желаю не бывать. Плащ-палатка, закрывавшая вход, колыхнулась. Первым вошел Сенцов, а за ним высокий старый немец в шинели с меховым воротником и в зимней суконной шапке. Последним вошел Завалишин и стал рядом с немцем. Кузьмич мельком взглянул на немца, сбросил с колен полушубок
2: и встал, поморщившись от боли в ноге. «Товарищ генерал», делая два быстрых шага вперед, оставляя позади себя немца, сказал Сенцов, «захваченный в плен командир 27-й пехотной немецкой дивизии генерал-майор», он запнулся от волнения и забыл фамилию генерала. «Инсфельд», подсказал сзади Завалишин. «По вашему приказанию доставлен». Сенцова удивило, что Кузьмич стоит и молча с любопытством смотрит на него, а не на немца. Наверное, другой на его месте смотрел бы сейчас на немца, а Кузьмич смотрит на него, Сенцова. «Сам лично генерала взял. Ильин нам так по телефону доложил. Так вышло. Сам даже не ожидал. Пролезли с разведчиками по старому минному подкопу в подвал дома. Только начали там продвигаться, и сразу на 4 офицеров попали. Они руки подняли. А потом, Сенцов, не поворачиваясь, кивнул на немца, этот со своим адъютантом вышел и тоже сдался. Без сопротивления». «А точно, что генерал?» спросил Кузьмич, и лишь после этого в первый раз внимательно поглядел на немца. «Вот его документ, тут и звание, и должность указаны». Сенцов протянул Кузьмичу солдатскую книжку немца. Кузьмич взял, коротко взглянул, отдал книжку обратно Сенцову и спросил Завалишина: «Русского языка не знает?» «По-моему, нет. На наши вопросы отвечать отказался. Только предъявил документ и заявил, что будет отвечать, когда доставим его к нашему генералу», сказал Завалишин и повернулся к немцу. «Wir haben Ihre Bitte erfüllt und Sie zu unserem General gebracht». «Wo ist der Herr General?» спросил немец. Кузьмич без перевода понял его удивленное восклицание, усмехнулся необиженно, а наоборот удовлетворенно, и, расстегнув на один крючок ватник, показав свои генеральские звезды на петлицах гимнастерки, сказал Завалишину: «Спроси, как, убедился или документы ему предъявлять? Так я этого все равно не стану. Не я у него в плену, а он у меня». Но задавать этот вопрос не пришлось. Немец сдвинул каблуки, приложил руки к своей егерской шапке и отчеканил имя, звание и должность. «А я командир 111-й дивизии генерал-майор Кузьмич, переведи ему», сказал Кузьмич. «И пусть садится, подвинь ему табуретку». «Разрешите вернуться в батальон?» спросил Сенцов. «Погоди», сказал Кузьмич. «Я тебе еще спасибо не сказал». Он подошел к Сенцову и крепко пожал руку. «Обнял бы тебя от всей души, да при нем не хочу, чтоб много о себе не думал. Как ты на этот минный подкоп напал?» «А я знал про него, когда еще в своей старой дивизии был», сказал Сенцов. «Наши саперы вели тогда ход под улицей с той стороны к немцам. Хотели фугас под ними рвануть. А потом тяжелый снаряд попал и на полдороги крышу хода пробил. Не у нас в полку было, но вся дивизия знала об этой неудаче». «Да», сказал Кузьмич. «То-то командир полка хвалит тебя последние дни. Говорит, хорошо воюешь. Теперь понятно, раз места знакомые. Хотя дураку и это без пользы, только умному впрок». «Раз действительно генерал», — обратился Кузьмич к Туманяну, — «звони Пикину, пусть дальше наверх докладывает». «Сейчас вас соединю», — сказал Туманян. «А чего меня соединять? Твой полк взял, ты и доноси в свое удовольствие». Кузьмич повернулся к Завалишину. «Спроси его, как так, почему у него командный пункт на переднем краю оказался?» Завалишин перевел немцу вопрос Кузьмича и, выслушав ответ немца, сказал: «Он объясняет, что за эти дни два раза менял командные пункты, а вчера к вечеру потерял связь с частями, ночью пытался восстановить, но люди не вернулись». «Наша работа», — кивнул Сенцов. «Трое было, один офицер. В общем, ясно, сказал Кузьмич, что довели их вчера до ручки. Переведи ему. Раз сдался, гарантируем ему жизнь согласно условиям капитуляции.
3: Он говорит, что имеет при себе условия капитуляции. Он их знает, сказал Завалишин.
2: А раз знает, мы ему немного погодя радиорупор дадим. Пусть объяснит своим солдатам и офицерам, кто у него еще живой остался, что сидит в плену и им того же желает.
3: Пока Завалишин переводил это немцу, Кузьмич прислушивался к разговору Туманяна с Пикиным по телефону.
2: «Ну, чего там?»
3: Пикин приказал трубку не класть, пока со штабом армии не переговорит. Кузьмич снова повернулся к Завалишину.
2: «Какой его ответ?»
3: «Говорит, что раз он отрезан от своей дивизии, то его приказы недействительны. В командование ею вступил начальник штаба. И что попал к нам в плен, говорить по радио отказывается. Если мы считаем нужным, пусть мы сами и сообщим».
2: «А сколько у него людей в дивизии на сегодня в точности осталось?» «Навряд ли ответит, но на всякий случай спроси. Известно это ему?»
3: Немец отрицательно мотнул головой.
2: «Скажи ему, — обратился Кузьмич к Завалишину, — что больше спрашивать про это не буду. Пущай остается при своей присяге. Скажи, добьем к завтраму всю его дивизию и сами без него узнаем, что у них было и чего не стало».
3: Немец выслушал и пожал плечами. Выражение его усталого, но тщательно приведенного в порядок лица было что-то отрешенное. Он перешел черту, и за ней, за этой чертой, кажется, уже не думал о судьбе своей дивизии.
2: «Артемьев, ты, я видел, с Казбеком ходил. Предложи ему».
3: Артемьев вынул пачку и протянул немцу. Немец отрицательно качнул головой и что-то сказал Завалишину. «Он не курит».
2: «Ко всему не курящий».
3: Кузьмич еще раз взглянул на немецкого генерала.
2: «Он с какого года, спроси?»
3: Снова кивнул Кузьмич на немецкого генерала. «1887-го», перевел Завалишин.
2: «А я с 86-го», сказал Кузьмич. «Можно сказать, погодки».
3: И словно вдруг перестали существовать и этот немецкий генерал, и все окружающие, надолго задумался над чем-то, чего, наверное, нельзя было высказать вслух. «Пикин вас к телефону», — нарушил тишину голос Туманяна. Кузьмич с усилием поднялся и, подволакивая ногу, мягко ступая разбитыми валенками по полу блиндажа, пошел к телефону.
2: «Спасибо», — сказал он в трубку. «Ясно», и еще раз повторил, «ясно, что немедленно. Нам тут с ним, Христосу, вот самим время нет». И, положив трубку, спросил у Туманяна: «Без своего комбата полдня обойдешься? Можешь ему в награду отпуск дать?»
3: «Если прикажете, за него Ильин останется», — сказал Туманян. Кузьмич повернулся к Сенцову.
2: «В армию к начальнику штаба генералу Серпилину пленного лично доставишь. На моей машине и с двумя автоматчиками, с теми, с которыми брал его».
3: «Я языком не владею, товарищ генерал. Всего сотню слов знаю», — признался Сенцов, хотя боялся, что напоминает об этом во вред себе. Могут перерешить и послать Завалишина.
2: «А ты вези
3: и молчи.
2: С него допросов снимать нам аккурат не велено. И он пусть помолчит, подумает, есть об чем. Еще в ту войну, небось, в господах офицерах был. Академии кончал. Сперва Вильгельму, ваше императорское, потом Гитлеру хайль. И вдруг к бывшему унтер-офицеру драгунского полка в плен. Как это понять?»
3: «Перевести ему?» — спросил Завалишин, заметивший, как напряженно вслушивался немец в знакомые слова.
2: «Переведи, что отвезут в штаб армии, а все другое прочее не для его ушей».
3: Завалишин перевел. Немец, который встал и продолжал стоять с тех пор, как встал Кузьмич, вдруг быстро и озабоченно сказал что-то Завалишину. Просит, чтобы ему была обеспечена безопасность. «Давайте, выводите его». Ничего не ответив на это, сказал Кузьмич, обращаясь сразу к Артемьеву и Завалишину. «А ты», — обернулся он к Сенцову, — «обожди». «Догонишь». И когда Артемьев и Завалишин вышли с немцем, посмотрев в глаза Сенцову, спросил: «С начальником штаба армии лично знаком?» «Был знаком». «А я помню, что знаком», — сказал Кузьмич. «Я тебе от него привет передавал. Из окружения вместе с ним выходил, так?»
0: «Так».
3: «Вот ты доставь ему немца». Он обнял и поцеловал Сенцова. «А мы тут обратно воевать начнем, а ты не спеши. И обедом начальник штаба угостит, пообедай. И водки предложат, с ним выпить выпей, заслужил. И к ночи будь, потому что свыше этого отпуска тебе дать не вправе. А замполиту скажи, чтоб теперь же за раз реляции на бойцов готовил. Если к вечеру сочинит, завтра же всем до единого отвагу вручу». «Ну и везучий же ты черт», — сказал Сенцову Артемьев, когда немецкий генерал уже был усажен в машину между двумя автоматчиками. «Если б мне кто-нибудь до войны сказал, что Ванька Сенцов возьмет в плен немецкого генерала, я бы со смеху помер. Ты не обижайся, но, ей-богу, до сих пор в голове не укладывается. И завидую, конечно. Вот так!» Он провел пальцами по горлу, широко улыбнулся, и у Сенцова отлегло от сердца. Пропал неприятный осадок от первых слов Артемьева. Он простился, сел рядом с водителем и поехал, первое время с усилием заставляя себя не оглядываться на немца и продолжая испытывать удивление перед тем, как неожиданно и просто все это произошло. Что немцы, сидевшие в развалинах этого дома, отрезаны от остальных, Сенцов почувствовал еще вчера, поздно вечером, когда солдаты убили троих, вылезших из развалин. Договорились с артиллеристами, что они к утру подтянут две батареи на прямую наводку и еще раз как следует дадут по развалинам. Может быть, немцы не выдержат и сдадутся без боя. За последние дни уже несколько раз так бывало. Но все же огонь огнем. А решили ночью заранее прощупать подходы к развалинам на случай, если артиллерия дело не решит. Нащупывая подходы, разведчики напоролись на яму посреди улицы. Доложили, что яма какая-то странная, вроде бы с лазом. Сенцов пошел туда сам. Прикинул на местности и подумал, а не тот ли это самый недоведенный до конца пробитый снарядом подкоп. Лаз расчистили и нашли в нем вмерзшие в землю остатки тел двух саперов, которые были в голове хода в момент, когда его пробило. С этого все началось ночью, а на рассвете, после разведки, в которую Сенцов сначала сползал вдвоем, пролезли через ход в развалины уже вдесятером. И застигнутые врасплох немцы сдались без единого выстрела. Все это до сих пор как-то не умещалось в уме. Сколько бывало трудов и крови стоил какой-нибудь язык, сколько людей из-за него лишались жизни. А тут взяли генерала и пять офицеров, не говоря уже о солдатах, и даже волос не упал ни с чьей головы. Вот уж действительно удача. Артемьев сказал откровенно: «Не ожидал». «Ясно, не ожидал. Я сам не ожидал, а он взял. Ей-богу, честное слово, взял». Сенцов даже улыбнулся собственным мыслям и подумал, что хорошо бы поскорее увидеть еще раз маленькую докторшу Таню Овсянникову и рассказать ей о такой редкой удаче. Почему вспомнил о ней? Потому что когда-то скитались вместе в окружении, и она больше, чем кто-нибудь, поймет тебя. А в общем, ерунда, не поэтому. Просто хочется увидеть ее. В конце концов, еще не вечер жизни, всего 30 лет. Ему снова захотелось повернуться и посмотреть на немецкого генерала, какое у него сейчас выражение лица. Но, несмотря на все свое хорошее настроение, удержался, только весело спросил сидевших сзади автоматчиков. «Как там немец, ребята? Не ерзает?»
4: «Не, смирный», — сказал один из автоматчиков, и в голосе его была снисходительность. «Может, дать ему закурить? Ему уже предлагали, он не курящий. А может, он пьющий? У меня во фляге есть немного. А то все время щекой дергает, видать, знобит его. Ничего, скоро доедем до места. Там найдут нужным, дадут», — сказал Сенцов. «Только следите, чтобы он у вас там не глотнул какую-нибудь пилюлю и на тот свет».
5: «У нас не глотнет», — откликнулся второй автоматчик. «Он у нас крепко зажатый».
3: «Зайдите сперва один». Адъютант кивнул на дверь, из которой вышел. Сенцов, сидевший вместе с немцем в адъютантской у Серпилина, увидел, как немец тоже поднимается, и сказал ему: «Вартен, зетсен зе зих». И один вышел к Серпилину. «Товарищ генерал, по приказанию командира 111-й дивизии, генерал-майор Инсфельд, командир 27-й немецкой пехотной дивизии, в штаб армии доставлен». Когда Сенцов вошел и, закрыв за собой дверь, вытянулся у порога, Серпилин стоял у стола, опираясь на него пальцами левой руки. Убрав со стола руку, он чуть заметным движением плеч подчеркнул, что принимает рапорт. Лицо у него было такое, что Сенцову показалось, Серпилин его не узнал. «Благодарю», — сказал Серпилин все с тем же удивившим Сенцова, неподвижным, неузнающим выражением лица, сделал два шага навстречу и протянул руку. «Здравствуй, Иван Петрович. Вот ты какой стал. Что, сразу не узнали, товарищ генерал?»
5: «Из дивизии позвонили, доложили, кто сопровождает. А так, пожалуй, не узнал бы».
3: «Переводчик явится через 5 минут, сказал за спиной Сенцова адъютант.
5: «Значит, 5 минут имеем. Присаживайся».
3: Серпилин сел сбоку у стола и, подперев щеку рукой, некоторое время молча глядел на Сенцова. «Нет, узнал бы. Скажи откровенно, ты в силах забыть, как мы тогда из окружения выходили?» «Никогда этого не забуду. И я не в силах», — сказал Серпилин. «Хочу и не могу. А может, это так и надо, чтобы мы не в силах все это забыть?» Сказал так, словно думал еще о чем-то, словно был одновременно и близок в своих мыслях тому, о чем говорил, и очень далек от этого.
5: «А я вас в первый же день, как в армию прибыл, видел, в 5 шагах. «Отчего ж не подошел?»
3: Сенцов запнулся. Надо было объяснить, что он нечаянно оказался свидетелем тогдашнего крупного разговора Серпилина с командующим, а объяснять это было неудобно. «Вы заняты были?»
5: «Все равно зря не подошел. Когда это было?»
3: «9 января, накануне наступления».
5: «Да, накануне наступления». Серпилин почему-то вздохнул и вдруг, словно стряхнув себя что-то мешавшее ему, сказал другим, изменившимся голосом: «Когда командующему по телефону доложил, он сказал: за первого генерала орден. Можешь считать, что уже получил. Поздравляю».
3: Сенцов встал с табуретки. «Служу Советскому Союзу». Серпилин показал было рукой, чтобы Сенцов садился, но взглянул на часы и сам встал.
5: «Да далеко он нас с тобой тогда гнал».
3: Серпилин кивнул на дверь, за которой там, во второй комнате, сидел немец.
5: Мертвых жаль. Всех мертвых жаль. А тех жальче всего. Тем мертвым немецких генералов в плен уже не брать. И даже во сне этого не увидеть. Как ты, комбат, сегодня со своей колокольни смотришь после того, как генерала в плен взял? Надолго их еще хватит?
3: С моей колокольни трудно судить, товарищ генерал.
5: Неверно, прервал Серпилин. Об этом как раз без тебя трудно судить.
3: По-моему, уже ненадолго.
5: А конкретно?
3: Дня на два, на три.
5: Сколько у тебя в батальоне в строю осталось?
3: На сегодня 109.
5: Не густо, сказал Серпилин.
3: На немца у адъютанта расписку возьми и поезжай. Береги себя по мере возможности, раз, по-твоему, уж только 2-3 дня осталось.
5: Как-нибудь, сказал Сенцов. Я за то время, что с вами не виделись, уже 4 раза был ранен. Пора на этом остановиться.
3: Серпилин посмотрел на него внимательно и вдруг спросил: ты какого года?
5: 12-го, товарищ генерал.
3: Да, задумчиво сказал Серпилин. Лицо у него снова стало отсутствующим.
5: Ну, иди. Пожал руку, повернулся и пошел к своему столу. А когда сел и поднял глаза, Сенцова уже не было. В дверях стоял адъютант.
6: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Александр Дюма, граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пешета.

0: Обо мне говорят, Александр Дюма способен писать только исторические романы. Ошибаетесь, господа. Я пишу роман о моем времени, о первой половине 19 века. Пишу роман о людях, которых встречал, с которыми сталкивала меня судьба и которых я узнал до конца. Да, я знаю, что прикрывает мундиры и звезды титулованных особ. Я знаю, какие удары могут наносить эти особы, пользуясь своей неприкосновенностью. Я научился молчать. Но за меня стали говорить мои герои. Эдмон Дантес, граф Монте-Кристо, мой новый герой. Ты свершишь то, что не удалось свершить мне. Ты, мое второе я. Ты, в которого я вложил свой ум, сердце, свою любовь и ненависть. Мое воображение переносит меня вслед за тобой в город Ним, куда умчали тебя горячие лошади, в город, куда жандармы отвезли контрабандиста Бертуччо, арестованного в доме Кадруса по подозрению в убийстве ювелира.
1: Я не убивал ни ювелира, ни Карконте, клянусь небом, господин надзиратель.
2: Клятвы корсиканца, контрабандиста, это ты расскажешь судьям.
1: Я все видел и слышал, это Кадрус.
2: Послушай, Бертуччо, что ты хочешь? Приходят жандармы, ювелир зарезан, Карконте мертва. Ты один в крови.
1: Я услышал крики, побежал наверх. Думал спасти ювелира.
2: Складно, складно. Но никто не поверит. А Кадрус, единственный свидетель, тот, кого ты обвиняешь, сбежал неизвестно куда.
1: Что же мне делать? Что же мне делать?
2: Что делать? Годков 20 придется поторчать на каторге.
1: Нет, это несправедливо. Я же не говорю, что не занимался контрабандой, но за это не ссылают на убийство. Нет, нет, нет!
2: Кадрус был тихой малой. Зачем ему было убивать?
1: Я говорил, он получил алмаз от аббата Бузони.
2: Ну вот еще, какой-то аббат Бузони. Выдумки все.
1: Найдите аббата Бузони. Он подтвердит. Он все знает. Найдите аббата Бузони.
2: Где же мы найдем твоего аббата, чудак?
3: Кто там? Сюда нельзя, здесь арестант.
4: Мне разрешено говорить с заключенным.
2: О, ваше преподобие, господин аббат.
4: Меня зовут аббат Бузони.
1: Что? Бузони? Это чудо, чудо.
4: Оставьте меня наедине с заключенным.
2: Но это не полагается, святой отец.
4: У меня есть разрешение начальства. Вот, читайте, сын мой.
2: Все правильно. Подпись, печать. Оставляю вас вдвоем, святой отец. Вам-то он должен сказать правду.
1: Я узнал вас, святой отец. Вы были тогда у Кадруса. Аббат Бузони, да, это вы. Вы им все расскажете, меня освободят.
4: Да, но я сделаю это с одним условием.
1: Что я должен сделать?
4: Ты должен рассказать мне, и только мне, правду. Как умер твой старший брат?
1: Его убили.
4: Убийцы были наказаны? Значит, их не нашли? Но ты требовал правосудия? Отвечай, Бертуччо.
1: Зачем вы меня мучите? Я ведь понимаю, вы знаете.
4: Значит, это правда. Ты убил де Вильфора.
1: У нас на Корсике это называется местью. Вендетта. За нее не судят.
4: Ну, милый мой, мы с тобой не на Корсике. Здесь правосудие придерживается других взглядов на убийство. Вильфор прокурор.
1: Да. Я убил его, когда он вышел в сад из комнаты своей возлюбленной ночью. Я спрятался, чтобы посмотреть, что он затеял. Он вырыл яму, положил в нее ящик, засыпал землей. Я крикнул: «Вот моя месть, вспомни брата!» Он обернулся, узнал меня, и тогда я ударил его ножом.
4: Дальше, Бертуччо, дальше.
1: Он упал. Он был мертв. Тогда я выкопал ящик, вскрыл его, я думал, там деньги, но там... Там был ребенок.
4: Что? Ребенок мертвый?
1: Сначала я подумал, что мертвый. Он, видимо, только что родился. Но спустя мгновение он тихонько запищал. Я завернул его в пеленки и убежал из сада. Пеленки были богатые, кружевные, с гербом. Я усыновил мальчика. Вдова моего брата и я воспитали его. Его зовут Бенедетто.
4: Он знает, что не ты его родной отец.
1: Нашлись трепливые языки, разболтали мальчишки. С тех пор он перестал меня слушаться. Вбил себе в башку, что его родители знатные и богатые люди. Вот сейчас я в тюрьме. Боюсь, не натворил бы он каких-нибудь дел. Совсем от рук отбился.
4: Бертуччо, я должен тебя огорчить. Вильфор не умер, он жив.
1: Жив? Это невозможно, святой отец. Невозможно.
4: Более того, он сейчас в Ниме. Я только что видел его.
1: Жив? Что он здесь делает?
4: Мне кажется, он ищет тебя.
1: Я погиб.
4: Нет, Бертуччо, ты не погиб, если ты послушаешься меня. Забудь все, о чем ты мне сейчас говорил. Ты никогда не видел Вильфора, понял? Не было ни убийства, ни ребенка, ничего. Как бы тебя ни уговаривали признаться, что бы тебе ни посулили ни слова, ни звука, ни намека, только на этом условии, Бертуччо, я освобожу тебя отсюда.
1: Дайте мне распятие, я поклянусь, святой отец.
2: Простите, ваше преподобие, на этого парня сегодня большой спрос. Еще один человек желает говорить с ним. Имени он не назвал, но по всему видно, господин знатный. Есть разрешение. Входите, милостивый государь.
5: Но здесь посторонние.
4: О, не тревожьтесь, сударь. Я всего лишь бедный священник, и здесь я по долгу службы. Примите мое благословение. Я ухожу.
6: Я опередил тебя, Вильфор.
5: Вы узнаете меня, Бертуччо?
1: Нет, сударь, я не знаю вас.
5: Я королевский прокурор Вильфор.
1: Возможно. Но я не знаю вас, никогда не видел.
5: Как? А та ночь в саду? А нож? А твой брат?
1: Не понимаю, о чем говорит ваша милость.
5: Что вы делали в ночь на 30 сентября 1819 года?
1: 11 лет назад. Как я могу помнить?
5: Ты убил человека. Этот человек я.
1: Как же я вас убил, когда вы тут живы?
5: Негодяй! Ты лжешь! Ты лжешь!
1: Я никого не убивал. Вы что-то спутали, ваша милость.
5: Послушай, Бертуччо, клянусь, ты останешься на свободе. Я ничего не сделаю тебе, только признайся, так было.
1: Хотите правду?
5: Да.
1: Ладно. Да, я убил человека. Я не знаю, кто это был. Я убил его потому, что увидел, как он зарывал в землю ящик. Я думал, там сокровище. Я откопал ящик.
5: И нашел... Ну, говори же!
1: Нашел новорожденного ребенка. Живого?
5: Где? Где сейчас этот ребенок?
1: Не знаю.
5: Послушай, Бертуччо, скажи мне, где он? Скажи, я сойду с ума. Я дам тебе денег, много денег. Это камень, который душит меня, Бертуччо. Почему ты молчишь? Почему так смотришь?
1: Прокурор... Почему вы не сделаете, чтобы ожил мой брат?
5: Жестоко, жестоко. Я не повинен в твоем несчастье, Бертуччо. Я прошу на коленях, видишь, где ребенок? Умоляю тебя, умоляю.
1: О, брат мой, вот сейчас ты действительно отомщен.
2: О, сударь,
7: Вам нехорошо. Он вам что-нибудь сделал?
5: Этого человека надо сурово судить и наказать.
7: Напротив, я пришел с приказом освободить его. Он невиновен. Поймали настоящего убийцу, Кадруса. Вот господин аббат подтвердит.
4: Да, это правда, сын мой. Он невиновен.
7: Как только Кадрус увидел его преподобие, он тут же сознался.
5: Значит, этот человек свободен?
8: Да, ваша милость, свободен.
4: Я сдержал свое слово, Бертуччо.
9: Я сойду с ума.

0: И так, Эдмон, ты узнал в Ниме то, что хотел?
1: То есть я узнал то, что вы хотели, чтобы я узнал, господин Дюма. Как-никак мои действия направляете вы.
0: Ну, ты, мой милый, ведешь себя достаточно свободно. Не успеваю я подумать, как ты уже что-то сделал.
1: Я просто ловлю вашу мысль на лету, господин Дюма.
0: Зачем ты послал Джакоба в Геную, Эдмон? Нет, я, конечно, подозреваю, зачем. Но мне хотелось бы услышать это от тебя.
1: Со мной вам не стоит хитрить, господин Дюма. Ведь вам так хочется, чтобы я, ваш герой, был великодушным, несмотря на жестокие испытания, которым вы меня подвергли.
0: Да, да.
1: Разве вы не внушаете мне все время, что даже самые тяжкие страдания не должны убивать в человеке человека? Разве вы не волнуетесь о том, вспомню ли я людей, достойных благодарности? Разве не думаете убивать в человеке человека? Разве вы не волнуетесь о том, вспомню ли я людей, достойных благодарности? Разве не думаете?

0: 5 июля. Прошел ровно месяц, но я не смог ничего сделать. Сейчас явится этот человек, и я буду вынужден отказать в оплате векселей. Это бесчестие. Так, это единственный выход. Я исчерпал все возможности. Спасти меня могло бы только чудо.
1: Господин Мурель, вам велели передать этот кошелек и какие-то бумаги.
0: Кто велел?
1: Мне неизвестно, господин Мурель. Всего вам доброго.
0: Невероятно. Деньги огромные. Больше, чем мне надо. И векселя. Все мои векселя оплаченные. Я ничего не понимаю. Ничего не понимаю.
2: Господин Морель! Господин Морель! Скорее на набережную! В порт входит ваш фараон с грузом и товарами!
3: На набережную скорее, господин Морель!
2: Фараон?
0: У меня мешается ум. Фараон.
4: Фараон с полным грузом.
5: А говорили, потонул.
6: Вот языки у людей, только бы им болтать.
7: Пропустите господина Мореля.
4: Господин Морель, сюда, сюда. Взгляните, фараон.
0: Я ничего не понимаю. Я просто принимаю чудо.
1: Ну, господин граф, я сделал все, что надо.
8: Не говори так громко, Джакопо. Кругом люди. И господин Морель все время оглядывается, словно ищет кого-то в толпе. Не хочу, чтобы он увидел меня. Он удивился, получив кошелек?
1: У него был вид человека, спасенного от смерти.
8: Хорошо, Джакопо. Иди, готовь яхту. Мы отплываем.
1: Слушаюсь, ваше сиятельство.
8: Какое счастливое помолодевшее лицо у Мореля. Будь счастлив, благородный, прекрасный человек. Живи для добра, которое ты делал и будешь делать. И пусть моя благодарность тебе останется в тайне, так же, как остались в тайне твои благодеяния. Сердце мое полно света, добра и радости.

0: сердце мое полно света, добра и радости. Прекрасно, ну вот, Эдмон, ты воздал добром за добро.
1: Каждый получит то, что заслужил, господин Дюма.
0: Значит, в Париж?
1: Нет, нет, мне еще рано в Париж.
0: Рано? Почему?
1: Я узнал о Вильфоре, о Дангларе, но остался Фернан. Мне нужно разобраться в его жизни, прежде чем вынести приговор.
0: Но это опять потребует времени.
1: Я не спешу, господин Дюма.
0: Я понял, Эдмон. Тебе надо знать, чтобы действовать наверняка. Ну так что же мне теперь с тобой делать?
1: Отправьте меня путешествовать. Я хотел бы повидать Восток, узнать Европу, Азию.
0: Что ж, если ты решил, пусть так и будет. Поезжай, Эдмон. Кстати, это и мне поможет в развитии романа. Пройдут годы, и мы вновь встретимся с тобой. Я не стану сопровождать тебя в твоих странствиях. Ты вернешься, и мы продолжим твою жизнь.

0: Итак, Эдмон, твое путешествие продолжалось 8 лет. Я не поскупился. Я дал тебе возможность объездить весь мир. Ты узнал Европу, Азию. Ты долго жил на Востоке. Ты посетил Грецию, жил в Афинах, в городе, которым когда-то правил Али Табелин, паша Янинский. Ты проследил историю его гибели, судьбу его вдовы и дочери, и ты узнал, что Али Табелина предал французский офицер, который был у него на службе.
1: Офицера звали Фернан.
0: Ну вот, Эдмон. Теперь ты знаешь.
1: Да, господин Дюма, теперь я знаю. Фернан предал Али Табелина, получив за это огромные деньги. Он продал в рабство его вдову и дочь Гайды. Вдова умерла, не вынеся горя и позора. Дочь Гайды едет со мной в Париж. Ей 18 лет. Я выкупил ее у турецкого султана, отдав ему один из 3 моих огромных изумрудов.
0: У тебя были и другие встречи.
1: Да, в Риме я встретил сына Мерседес, Альбера. Он попал в руки римских бандитов, ему грозила смерть.
0: Ты спас его. Ты спас сына Фернана. Теперь он граф де Морсер.
1: Я спас сына Мерседес, господин Дюма. Альбер славный юноша, я мог бы полюбить его.
0: И вот ты едешь в Париж, и твой первый визит в дом графа де Морсер. Альбер ждет тебя к завтраку, вы уговорились еще в Риме.
1: Господин Дюма, я боюсь. Впервые я страшусь встречи с прошлым, с Фернаном Мондего.
0: Через это надо пройти, Эдмон. Вспомни замок Иф.
1: Вы правы, господин Дюма. Через это надо пройти.

0: Мерседес.
1: Мерседес, я искал вас по всему дому.
2: Что-нибудь случилось, Фернан?
1: Альбер просит разрешения представить нам сейчас этого графа, как его, Монте-Кристо, кажется.
2: Но граф спас нашего сына от смерти.
1: Знаю. Знаю. Но кто он такой? И что это за нелепое имя? Монте-Кристо. Я справлялся всюду. Нигде нет такого родового имени. Нигде.
2: Не понимаю, Фернан. Что вас тревожит?
1: Наше положение в обществе обязывает нас быть очень разборчивыми в знакомствах. Не забывайте, что я пер и граф.
2: А я помню солдата Фернана и рыбачку Мерседес.
1: Я запретил вам раз и навсегда вспоминать об этом. Прошлого не существует. Оно давно умерло. Умерло! Умерло!
3: Прошу вас, граф, прошу.
4: Я следую за вами, Альбер.
2: Боже мой! Кто это?
3: Матушка, отец, позвольте представить вам графа Монте-Кристо, моего спасителя.
5: Добро пожаловать, граф. Кроме приятной чести знакомства с вами, я считаю своим долгом, как отец, поблагодарить вас.
3: Матушка, что с вами? Вам дурно?
1: В самом деле, вы побледнели, Мерседес.
2: Пустое. Просто увидев графа, я вспомнила страшную опасность, которой ты подвергался. Сын мой, вы вернули мне сына, граф. А сын — это вся моя жизнь.
6: Графиня, поверьте, вы преувеличиваете мою заслугу.
5: Каким образом вам удалось выручить Альбера, граф?
6: Очень просто. В свое время главарь этой шайки попался мне в руки. Я мог бы отдать его имскому правосудию, но отпустил с условием, что он никогда не тронет ни меня, ни моих друзей.
5: Вы отпустили бандита? Но вы совершили преступление.
6: Право, генерал. Этот бандит не больше злодей, чем многие знатные господа, занимающие высокие посты.
1: Вы вольнодумец, граф. Вы не знаете Франции.
6: О да, я долго жил среди дикарей.
5: Надеюсь, пребывание во Франции подействует на вас благотворно, граф. Я сочту своим долгом ввести вас в общество.
6: Благодарю, генерал. Польщен и тронут. Рекомендация такого аристократа, как граф де Морсер.
5: Да, да, да. Разумеется, моя рекомендация откроет вам двери лучших домов Франции. Если вы нуждаетесь в кредите, мой друг Данглар...
6: Да, кстати, скажите, банк Данглара верный банк?
5: Помилуйте, Данглар миллионер.
6: А, отлично. Дело в том, что мне сегодня же понадобятся деньги. Я ведь должен устроиться в Париже, в своем доме, обзавестись всем необходимым.
5: Данглар легко даст вам хоть 500 тысяч франков.
6: 500 тысяч? Простите, генерал, но это сумма для мелкого рантье.
5: Сколько же вы собираетесь тратить, граф?
6: Я никогда не считаю денег. На это у меня есть управляющий. Но, думаю, 6 миллионов мне на первое время хватило бы.
5: 6 миллионов?
3: Отец, я вам говорил, граф Монте-Кристо сказочно богат.
5: 6 миллионов. Граф, мне было бы чрезвычайно лестно, если бы вы сегодня посетили наше заседание в палате пэров. Я буду держать речь.
6: Сожалею, генерал, я ведь только утром приехал. И даже еще не знаю, где мой дом и какой он. Управляющий снял его без меня. Вот адрес. Елисейские поля.
2: Самый аристократический район.
6: Да? Тем лучше. Пользуюсь случаем, графиня, чтобы просить вас и графа, и, разумеется, виконта, посетить этот дом ровно через неделю.
1: Благодарю за честь. Извините, мне пора в палату. Что поделаешь? Положение обязывает. Мы, государственные люди, не принадлежим себе. Оставляю вас в обществе графини и Альбера. Вы будете иметь бешеный успех в Париже, граф. Предрекаю вам.
7: Подумать только. 6 миллионов.
2: Извините несколько свободную манеру мужа, граф. Он в прошлом солдат. Старое забывается нелегко.
6: Вы правы, графиня. Старое не забывается.
2: Вы спасли моего сына. Я буду молиться за вас до конца дней. Я не стала бы жить, если б Альбер...
6: Верю. Верю, графиня. Я знал отца, который умер от горя, потеряв сына. Разрешите откланяться, графиня. Я и так уже все утро провел у вас.
3: Вы мне позволите сегодня навестить вас в вашем новом доме, граф? Я сгораю от любопытства.
6: Буду очень рад, Альбер. Часа через два прошу вас ко мне. Графиня, благодарю вас за честь.
2: Граф, вы верите в привидения?
6: Я верю в совесть, графиня. В совесть мстительную, терзающую душу день за днем многие годы. Еще раз имею честь.
3: Я провожу вас.
2: Привидение или совесть? Альбер?
3: Да?
2: У графа есть кто-нибудь? Жена, семья, возлюбленная?
3: Нет, он одинок. Но у него есть рабыня.
2: Ты шутишь, Альбер?
3: Ее зовут Гайде, гречанка, красавица. Прекрасно играет на лютне, вся обвешана драгоценностями.
2: Сколько ему может быть лет?
3: Думаю, лет 37-38, не больше.
2: Так молод? 38 лет.
6: Ну что ж, Бертуччо, я доволен домом.
0: О, ваше превосходительство, я счастлив. С тех пор, как аббат Бузони рекомендовал вам меня в управляющие, я стал человеком.
6: Кстати, это верно, что мне рассказывал о вас аббат Бузони? Вы пытались убить королевского прокурора Вильфора?
0: Ваше превосходительство, я покаялся.
6: Значит, правда. А что с ребенком, который был в ящике? Вы ведь его усыновили?
0: О, ваше превосходительство, очень плохо. Бенедетто вырос избалованным дурным мальчиком. Он внушил себе, что его родители знатные и богатые люди. Меня он не признавал, требовал денег. Кончилось все трагически. Когда я был в отъезде, он со своими дружками совершил убийство. Конечно, Бенедетто поймали. Он на каторге, в Тулоне.
6: Прелестный юноша.
0: Ему дали 15 лет. А ведь я любил этого мальчишку как сына.
6: Да. Ну вот что, Бертуччо, когда приедет Альбер Морсер, доложите. Я дома.
0: Слушаю, господин граф.
6: Так. Значит, Бенедетто на каторге вместе с Кадрусом.
8: О, мой господин! Наконец-то я снова вижу тебя.
6: Здравствуй, Гайде. Устала с дороги?
8: Нет, мне было очень интересно.
6: Ты видела свои комнаты? Тебе понравилось?
8: Мне нравится всюду, где я могу быть рядом с тобой.
6: Дитя мое, мы теперь не на Востоке, а во Франции. Здесь ты свободна и можешь жить, как тебе захочется. Ты должна выезжать в свет.
8: Зачем мне свет? Разве мне плохо с тобой?
6: Ты так молода, прекрасна. Ты можешь встретить юношу, полюбить. Должна же ты когда-нибудь полюбить и быть счастлива.
8: Но я люблю тебя, господин мой.
6: Я говорю о другой любви, Гайде.
8: Я любила отца больше жизни. Я люблю тебя больше, чем отца. Умер отец, я осталась жива. Не станет тебя, я умру.
6: Ты ребенок, Гайде. Но я благодарен небу, что оно послало мне тебя.
0: Виконт де Морсер, ваше сиятельство.
6: Простите.
0: Слушаю.
6: Гайде, у меня к тебе просьба. Сейчас ты уйдешь к себе, но вскоре я позову тебя и познакомлю с одним своим другом. Ты должна будешь рассказать ему об отце.
8: Рассказать о моем отце? Все?
6: Нет, не все, только историю его гибели. Знаю, Гайда, тебе тяжело, но сделай это для меня. Ты ведь помнишь того французского офицера?
8: Проживу 1000 лет, но не забуду его лица.
6: Только не называй имени офицера. Запомнишь?
8: Я сделаю, как ты приказал, господин мой.
3: Дорогой граф, я видел дома богаче, но элегантнее, аристократичнее нет. А кто это играет? О, прекрасная гречанка тоже здесь?
6: Хотите познакомиться?
3: Как? Вы ведь ее скрываете?
6: Дорогой мой, во Франции женщину трудно держать в заперти. Да я и не буду пытаться.
4: Попросите госпожу прийти сюда.
6: Альбер, если вы интересуетесь историей Греции, вот вам случай. Гайда, дочь печально погибшего паши Али Табеллина.
3: Не может быть. Ведь у Али Табеллина служил отец. Отец был его самым доверенным офицером, и перед смертью он поручил ему жену и дочь. Но, к несчастью, их похитили.
8: Ты звал меня, господин мой?
6: Гайде, я хочу представить тебе моего друга, виконта де Морсер. Он будет часто бывать у нас.
8: Твой друг будет и моим другом.
3: Я счастлив, мадемуазель.
6: Гайде, виконт знает, кто ты. Твоя судьба тронула его. Ему хотелось бы узнать подробности о гибели твоего отца.
3: Мадемуазель, поверьте, если вам это тяжело...
8: Я расскажу. Так хочет мой господин. Это было в тот черный год, когда враги решили завоевать нашу страну. Отец был великий полководец. У него было меньше войска, чем у врага, но он храбро отражал натиск. Не желая гибели людей, отец увел большую часть войска в катакомбы, о которых никто не знал. Неприятель не смог бы добраться до нас. Я и моя мать тоже были там. Мы никогда не разлучались с отцом. Враг расположился лагерем вокруг катакомб. И тогда отец решил вступить с ним в переговоры. Он послал офицера, которому верил, которого любил и осыпал наградами.
3: Простите, мадемуазель, этот офицер был грек?
8: Нет, француз. Он давно служил у отца. Мы все верили ему. Отец дал французу свой перстень и сказал: если придешь с миром, передашь перстень охране, мы откроем двери. Если враги не согласятся, я выведу всех трудной, но возможной дорогой, чтобы снова воевать и бороться. Француз ушел. Мы ждали, напряженно и молча. Вдруг радостные крики у входа: перстень, перстень! Француз передал перстень охране. Часовой принес его отцу. Отец поцеловал перстень. Слава Богу, конец кровопролитию. И открыл двери. И тут ворвались враги. И впереди всех этот офицер.
3: Ужасное предательство. Какой позор.
8: Отца убили на моих глазах. На моих глазах офицеры отсчитали огромные деньги за это предательство. Я и моя мать стали пленницами француза. Он в тот же день продал нас турецкому султану. Мать не вынесла, умерла. Я жила до того дня, как пришел мой спаситель и освободил меня. Прости, господин мой, я больше не в силах.
6: Отдохни, дитя. Иди к себе.
3: Прощайте, мадемуазель. Простите. Граф, а вы случайно не знаете имени этого мерзавца-офицера?
6: Гайда не помнит его имени. Она была еще мала.
3: Надеюсь, умер он такой же позорной смертью, какой была и его жизнь. О, если бы он был жив, я бы первый убил его.
6: О, да вы кровожадный, Альбер. Извините, если я покажусь вам нескромным, Вы чем-то расстроены? Я не ошибаюсь?
3: Нет, граф, вы не ошиблись. Я расстроен и зол.
6: Даже так?
3: Меня хотят женить на дочери Данглара. Не смейтесь, это ужасно. Это все фантазия отца. Я не знаю, что связывает его и Данглара, но что-то, видимо, есть. Хотя положение у них разное. Все-таки отец родовой аристократ, а Данглар денежный мешок. Посоветуйте что-нибудь.
6: Боюсь, что вам придется влюбиться в мадемуазель Данглар. Это ваша коляска, Альбер?
3: А нет, это карета отца. Он знает, что я у вас, и решил, наверное, заехать за мной. До свидания, милый граф. Мой почтительный поклон, мадемуазель Гайде.
6: Будьте здоровы, виконт. Гайде, ты здесь? Ты успокоилась?
8: Я должна еще что-то сделать, господин мой.
6: Подойди к окну, дитя мое. Встань тут, чтобы тебя не было видно с улицы. Видишь карету? К ней подходит виконт. Видишь человека, который выглядывает из окна кареты? Это он? Гайде, скажи мне, это он?
8: Злодей! Злодей! Подлец! Предатель! И он еще жив! Жив!
6: Да, он жив.
8: Ты отомстишь? Ты отомстишь за отца? За меня? Господин мой!
6: Да, Гайде. И за тебя тоже. Отдохни, дитя мое. У тебя сегодня был тяжкий день. Бертуччо, попросите ко мне Джакопо.
9: Ваше сиятельство, звали?
6: Джакопо, сейчас же поедешь в Тулон, туда, где отбывают срок каторжники. Возьми побольше денег, нужно устроить побег одному преступнику. Его зовут Бенедетто. Передашь беглому письмо. Скажешь, это рекомендательное письмо от лондонского банкирского дома.
9: Его сиятельству графу Монте-Кристо.
6: Да, письмо ко мне. С этим письмом Бенедетто должен явиться в Париж не позже середины этой недели. Ты все понял, Джакопо?
9: Как всегда, ничего не понял. Но исполню все, как вы приказали. Мальчишка будет на этой неделе у вас.

0: Эдмон Дантес, мы приближаемся к развязке. Когда ты совершишь то, что задумал, закончу я свой роман. Но сейчас для нас обоих наступил трудный момент. Ну что ж, Эдмон, ты готов?
1: Да, господин Дюма, я готов.
0: Ты задумался. О чем?
1: Я вспоминал.
0: Юность?
1: Да, и юность тоже.
0: Ты вспоминал замок Иф.
1: Прошло много лет, а я до сих пор не могу слышать крик чаек. Не могу спокойно слышать, как плещутся о камни волны. Это были единственные звуки, которые я слышал те 14 лет. 14 лет одиночного заключения в крепости.
0: Ты неблагодарен. Ты забыл аббата Фария.
1: Я жив, значит, я помню аббата Фария.
0: Ты вспоминаешь сейчас все это, чтобы действовать.
1: Мне нужна вся моя твердость, господин Дюма. Все мое мужество. Ведь я только человек.
0: Но ты решил не отступать от плана.
1: Я не отступлю.
0: Это жестокий план.
1: Может быть.
0: И ты будешь неуклонно действовать по этому плану?
1: По вашему плану, господин Дюма.
0: Да. Возмездие часто медлит, но избежать его нельзя. Я полюбил тебя, Эдмон. Я полюбил тебя. И мне будет трудно расстаться с тобой. Я отдал тебе много души, Эдмон.
1: Господин Дюма, я не разочаровал вас?
0: Нет. Иногда удивлял, пожалуй. Ты не всегда поступал так, как я задумывал. Но ты убеждал меня в своей правоте. Однако не будем отвлекаться. Давай-ка еще раз просмотрим весь наш план. Так, ты послал Джакопа в Тулон к Бенедетто. Кстати, как мы его назовем? Пожалуй, виконт Андреа Кавальканти будет звучать недурно, а? Андреа Кавальканти.

0: Я все исполнил, господин граф. Он здесь, сидит в гостиной.
1: Пусть подождет. Рассказывай Джакопо.
0: Ну, мальчишка, видно, был неосторожен. Разболтал соседу по бараку, или тот сам подслушал, что Бенедетто собирается бежать. Словом, пришлось мне забрать с собой второго каторжника. Иначе он грозился, что позовет часовых. Все могло сорваться, ваше свидетельство.
1: Понимаю. Ну что ж, а кто этот второй? Как его имя?
0: Осужден за убийство уже в годах. Гаспар Кадрус.
1: Кадрус? А где он?
0: Мы высадили его из кареты за 10 миль от Парижа. Он сказал, что сам теперь о себе позаботится. Начнет воровать, я полагаю.
1: Ну хорошо, Джакопо. Ступай, отдыхай. Спасибо тебе.
0: О, господин граф, я готов за вас в огонь и в воду.
1: Верю, верю, друг мой. Ты, конечно, понимаешь, что никто не должен знать об этом побеге и о мальчишке.
0: Разумеется, господин граф.
1: Ну что ж, проси, виконта Кавальканти.
0: Слушаюсь.
2: О, господин граф Монте-Кристо, не так ли?
1: А, кажется, у вас ко мне письмо?
2: Да.
1: Давайте.
2: Вот.
1: Угу. Ну что же, мне рекомендуют вас мои банкиры из Лондона. Они просят ввести вас в парижский свет. Я к вашим услугам, виконт.
2: А больше они ни о чем не просят, а?
1: Да так, мелочь. Я должен судить вам сумму.
2: Вот-вот, я думал, не забыли ли они написать, знаете.
1: Вы получите 50 тысяч франков.
2: Тысяч? Хорошо.
1: Это, разумеется, на первое время. Дальше мои банкиры пишут, что ваши родители...
2: Кстати, о моих родителях. Кто они?
1: Очень знатный род. Итальянский род князей Кавальканти.
2: Вот ловко. О-ля-ля, я могу называться князем.
1: Так, по крайней мере, написано в письме. В самом раннем детстве вас не то похитили цыгане, не то родители потеряли.
2: Какая небрежность со стороны предков.
1: Словом, вы воспитывались, кажется, в монастыре?
2: Кто? Я?
1: Ну?
2: А, да, конечно, в монастыре. Вот именно, там, на юге, недалеко от Тулона.
1: Меня не интересуют подробности. Деньги, которые я вам дам, из вашего наследства.
2: А наследство-то хоть приличное?
1: Не маленькое. Что-то около 2 миллионов.
2: Вот это предки! Не подкачали?
1: Так вот, оденьтесь у самого лучшего портного, купите кабриолет, лошадь. Словом, я выполню просьбу своих банкиров, а дальше... Дальше уже ваше дело. Молодой человек знатного рода, с деньгами. Вот вам 50 тысяч франков.
2: Будьте спокойны. Я своего не упущу. Послушайте, а вы случайно не мой отец, а?
1: Увы, лишен этого счастья.
2: Увидите, что может сделать умный парень, получив деньги. Кстати, вы свои деньги всегда держите в секретере незапертыми, а?
1: А что? У меня есть оружие, я хорошо владею им.
2: Но когда вы уезжаете, и остаются одни слуги...
1: Слуги всегда со мной, в городе и за городом. Правда, дом остается пустым, но запоры в нем крепкие. Простите, не имею времени. До свидания.
2: Пока, любезный граф.
1: Да, в его наглости есть даже что-то неправдоподобное.
3: Эдмон, давай поговорим, прежде чем идти дальше.
4: Я слушаю, господин Дюма. Вас что-то смущает?
3: А тебя? Тебя не страшит то, что должно произойти.
4: Я помню замок Ив.
3: Еще не поздно. Можно еще остановиться.
4: Поздно. Мне никогда не забыть замка Ив, господин Дюма.
3: Мне стало вдруг страшно, Эдмон, при мысли о том, что мы с тобой задумали.
4: Не вы ли сами говорили о законе возмездия, господин Дюма?
3: Не знаю, имею ли я право взять на себя роль судьи.
4: Неужели и вы предадите меня?
3: Предам?
4: Вы предадите не только меня, господин Дюма. Вы предадите себя, свои взгляды и принципы, то, во имя чего вы начали писать этот роман. Предадите всех тех, кому ваше пресловутое высшее общество наносит удары, кого унижает и оскорбляет. Всех тех, кто не в силах сам ответить на эти оскорбления и унижения, и за кого вы хотели вступиться, написав этот роман.
3: Да. Да, ты прав, это было малодушие. Я до конца выполню долг, который возложила на меня моя совесть человека, гражданина, художника. Вперед, Эдмон, без колебаний и сомнений. Итак, за неделю ты стал знаменит в Париже. На тебя появилась мода. Сливки общества добиваются чести быть в твоем доме и сами наперебой приглашают тебя к себе. Вот и сейчас ты присутствуешь на небольшом вечере в доме банкира Данглара. Тут только самые близкие избранные друзья. Барон Данглар и его жена Эрмина оба в восторге от тебя. В таком же восторге они и от молодого князя Андреа Кавальканти, которого ты ввел в их дом.
5: Присядем, граф. Прошу вас, сигару.
4: Спасибо.
5: У меня к вам деликатный вопрос. Этот князь Андреа Кавальканти, очаровательный юноша, кто он?
4: Я не понимаю вопроса. Вы ведь сами сказали, князь.
5: Он аккредитован на мой банк. Мне надо знать, каково его состояние. Богат ли он? Вы-то должны знать его лучше.
4: Ошибаетесь, любезный Данглар. Ошибаетесь. Я его знаю так же, как и вы, не больше. Мне рекомендовали его мои лондонские банкиры. Но вы знаете, итальянские князья богаты, как восточные набобы. Ну, я боюсь что-либо сказать. Спросите у него сами.
5: Я заметил, ему очень нравится моя дочь.
4: Мадемуазель Эжени?
5: Да.
4: Но, простите, кажется, Альбер Морсер.
5: Морсер, не знаю.
4: Ах, да, я понимаю, вас смущает неравенство. Но если он аристократ,
5: Морсер,
4: то вы...
5: аристократ? Ох, граф, сказал бы я вам. Ну да ладно, между нами, граф. Ходили слухи, что в его прошлом что-то, когда он служил в Греции, вы понимаете?
4: Нет, не понимаю. Но если вас это интересует, пошлите запрос в Грецию, в Янину. Ведь, кажется, там служил Морсер.
5: О, граф, вы гениальны, я так и сделаю. А, князь Кавальканти, повеселились, дорогой мой?
2: Мадемуазель Данглар ушла к себе. Увы, разве я могу веселиться, когда в моем сердце увядают розы надежды?
5: Каков стиль, а, граф? Данте, Петрарка.
4: О да, стилю его обучили в монастыре. Вы собираетесь домой, князь?
2: Да, кое-какие дела. Господин барон, до свидания.
5: Жаль, но не смею удерживать вас. Князь, простите за вопрос. Ваше состояние как помещено? В бумагах, в недвижимости или в предприятиях?
2: Мое состояние?
5: Да.
2: А, да, состояние. Состояние. Знаете, мой папаша там в Италии. Он что-то там разрабатывает. Шахты какие-то, рудники.
4: Да-да, рудники, вроде наших. В Тулоне.
5: Рудники, это превосходно. Превосходно. А нельзя ли мне войти в пай?
2: Да расплюнуть. Простите, конечно. Напишу папаше и готово. Только надо чистоганом, понимаете? Папаша жёг по этой части.
5: Разумеется, я вложу в ваше дело всю свою наличность. Приезжайте завтра днем ко мне, мы все обговорим.
6: Кабриолет князя Кавальканти подан.
2: Привет, очаровательный Эжени.
5: Я провожу вас. Граф, прошу прощения, я сию минуту вернусь.
4: Два негодяя нашли друг друга. Который хуже?
7: Стой! Стой! Стой! Стой, я тебе говорят!
2: Как ты смеешь, бродяга? Отпусти лошадь, ты подонок!
7: Потише, малыш! Не узнал друга!
8: Кадрус, ты Откуда?
7: Ну-ка, подвиньте, я сяду рядом. Поехали. Ну, пошел. Ждал тебя весь вечер, устал и продрог.
8: Что тебе надо от меня? Зачем ты здесь?
7: Сам устроился, живет как князь, а друг погибает, да? Нет, малыш, не пойдет. На каторге все пополам было, здесь тоже надо по справедливости.
8: Понял. Тебе нужны деньги. Сколько?
7: Не так шустро, малыш. Этот вопрос требует серьезного обсуждения. Я нищий. Нищий. 3 дня не обедал, клянусь.
8: Ну, я дам тебе денег. Правда, у меня не так много.
7: Без хитрости, малыш. Старого кадруса не проведешь. Ты богат, как принц. По всему видно. Кто тебе это устроил?
8: Слово даю, не знаю. Граф Монте-Кристо уверяет, что меня отыскали мои предки, но я их в глаза не видел. К делу, кадрус. Сколько тебе надо?
7: Хочешь легко отделаться, малыш? Не выйдет. Я теперь не упущу тебя. Я стар, Бенедетто. Я устал. И никто не даст работу беглому каторжнику. Теперь ты будешь мне давать столько, сколько я захочу. Иначе...
8: Кадрус, поверь, у меня нет больших денег.
7: Укради. Ты ведь вхож в богатые дома.
8: Я попадусь, кадрус. Игра не стоит свеч. Вот если бы я был так ловок, как ты. Вот что. Дом моего графа Монте-Кристо. Он денег не забирает. Бери, не хочу. Особенно, когда он на даче, как сегодня, и все слуги с ним. Дом пустой.
7: Пустой? Ты мне нарисуешь план дома, Бенедетто?
8: Запросто. Секретарь не заперт. Вот уж где денег-то.
7: А не врешь?
8: Ну, какой мне смысл врать? Можешь проверить.
7: Когда граф еще поедет за город?
8: Я узнаю точно и сообщу тебе. Вместе с планом.
7: Если это дело выгорит, малыш, я, пожалуй, оставлю тебя в покое. Открою лавочку, заживу честно. Ну, гони быстрее, быстрее, ну, пошел!

Александр Дюма. Граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пеше. Часть пятая. Возмездие.

0: Вот и приближается конец моей работы, конец моего романа. Я волнуюсь, я очень волнуюсь. Я уже не могу ничего изменить в судьбе моих героев. Я не могу остановить события. Они развиваются и наступают с роковой неотвратимостью. Возмездие. Возмездие часто медлит. Люди забывают, они перестают бояться прошлого, но прошлое вдруг становится будущим, и тогда случается, что прошлое одних людей тяжко отзывается на судьбах людей других, невиновных, непричастных к прошлому. Альбер Морсер, сын Мерседеса Фернана, что ты знал о жизни до этого горького дня, когда горе и позор обрушились на тебя жестоко и внезапно? Мне жаль тебя, Альбер. Ты ведь славный мальчик, и ты невиновен. Но я уже не могу остановить ход событий. Пусть будет, что будет. Ступай к графу Монте-Кристо, Альбер. Ты ведь тоже должен пройти свой путь, определенный тебе судьбой и мною, писателем Александром Дюма.
1: Граф, я к вам так рано, извините.
2: Добро пожаловать, Альбер, что с вами?
1: Ужасное несчастье, граф. Я схожу с ума, читайте.
2: Что такое, утренняя газета? Что вас так взволновало?
1: Вот это.
2: А, нам пишут из Янины. По совершенно достоверным сведениям, оказалось, что французский офицер, предавший несчастного Пашу Али Тибелина и продавший в рабство его вдову и дочь, был некий Фернан Мондего. Теперь он пэр Франции, граф де Морсер.
1: Вот.
2: Альбер, я понимаю, для вас это удар, но вы не отвечаете за отца.
1: И вы поверили? Вы тоже поверили этой гнусной клевете? У отца есть какой-то враг, он оклеветал его. О, если бы я нашел этого негодяя. Но сегодня в палате пэров отец все опровергнет.
2: Что такое? Назначено расследование?
1: Да, потребовали все члены палаты. О, позор, гнусность, подлость. Отца знают как храбрейшего солдата, честного, неподкупного. Граф, я прошу вас быть на заседании.
2: Очень жаль, Альбер, но я сейчас уезжаю по срочному делу.
1: Как?
2: Вечером я узнаю все из газет. Мужайтесь, друг мой, мужайтесь.
1: Как жаль. Прощайте, граф. До завтра.
2: Бедный юноша. Значит, сегодня. Заседание через 2 часа.
3: И вот, милостивые государи, члены уважаемой палаты, мне предлагают опровергнуть эту гнусную клевету. Я не стану говорить, как оскорбило меня недоверие моих коллег. Я старый честный солдат, отдавший всю свою жизнь служению Родине.
4: Мы верим вам, генерал.
5: Позор, клевета. Тихо, господа, тихо.
3: Вот, взгляните. Видите? Это перстень Али Тибелина, который он вручил мне как знак особого доверия. Когда Паша был окружен врагами, он послал меня за подкреплением и дал этот перстень как пароль. Но, увы, я опоздал. Враги опередили меня на какой-то час. Голова благородного старика слетела с плеч от руки подлого солдата, предавшего своего повелителя. Этот негодяй, я так и не узнал его имени, сбежал до моего прихода, захватив с собой вдову и дочь Али Тибелина. Я искал их всюду, пытался спасти. Увы, их следы затерялись. А несколько лет спустя я узнал, что они обе умерли вдали от родных берегов.
6: Ты лжешь, Фернан Мондего! Ты лжешь!
7: Кто это? А? Какая-то женщина!
8: В восточном наряде!
9: Спросила вас!
10: Боже, как хорошо!
7: Кто это?
11: Тише, тише! Тише! Мадемуазель! Кто вы? Почему вы здесь? Почему вы бросили такое тяжкое обвинение?
6: Я дочь Паши Алитабелина, принцесса Гайде. Трагедия совершилась на моих глазах. Да, это перстень моего отца. Но он послужил предателю для того, чтобы обманом войти в крепость, отдать на уничтожение отца и его воинов. Вот он, предатель! Французский офицер, который служил у моего отца. Посмотри на меня, Фернан Мондего. Узнаешь меня?
8: Генерал Морсел, отвечайте!
6: Он не может ответить. Он знает, что пришел его конец. Взгляните на него. Лицо его посинело от ужаса. Он уходит. Разве это не ответ?
9: Позор!
10: Судите! Сорвать орден!

0: Да, итальянцы непревзойденные, как оперные певцы.
1: Граф, Данглар, посмотрите, что делается в театре. Все сошли с ума.
2: Ну, любезный Кавальканти, сегодня днем в палате перов было еще веселее. Жаль, что вы не видели этого, граф.
0: Это вы о Марселе, барон? Да, я что-то читал.
1: Погорел Марсер в лучшем виде. Выгнали с позором.
3: Сведения из Янины оказались правильными, граф.
1: Граф, к нам идет сын Марсера, Альбер. Что бы это значило, а?
0: Не знаю.
4: Граф Монте-Кристо, я пришел требовать объяснений у вас ваших поступков.
0: Виконт де Морсер, вы избрали странную форму обращения. Требую. Вы у меня?
4: Вы! Я считал вас другом, а вы сегодня в палате перов ваша...
5: Замолчите! Ведете себя неприлично, судьи. Весь театр смотрит на нас.
4: Да, да! Вы все знали. Вы подстроили это. Вы опозорили моего отца, меня. Я требую удовлетворения.
0: Ваш отец опозорил себя сам. Но если вы считаете меня виновным, прекрасно. Я принимаю ваш вызов. Завтра утром в 6 часов я буду ждать вас в Булонском лесу. А теперь уходите.
3: Какой скандал весь театр слышал.
1: Непременно поеду в Булонский лес, чтобы не пропустить это любопытное зрелище.
0: Бертуччо, возьмите перчатки и шляпу. И принесите мне чашку кофе. И никого не пускайте ко мне.
6: Ваше свидетельство, вас ждет дама давно.
0: Дама? Какая дама? Зачем?
6: Она не назвала имени. Вот она.
0: Оставьте нас, Бертуччо.
6: Слушаю, ваше свидетельство.

0: Сударыня, чему я обязан?
1: Эдмон, это я, Мерседес. Это я, Эдмон.
0: Вы? Графиня?
1: Нет, не графиня. Мерседес, рыбачка. О, Эдмон!
0: Какое имя вы назвали, сударыня?
1: Я узнала вас в первое мгновение, как услышала ваш голос. Я думала, что умру, но я не умерла, ведь у меня есть сын.
0: А, понимаю. Вот почему вы пришли.
1: Я знаю обо всем, что было в палате пэров. Я видела, в каком состоянии Альбер. Я поехала незамеченной за ним в театр. О, Эдмон, пощадите! У меня нет никого в жизни, кроме Альбера. Пощадите, Эдмон!
0: Поздно. Поздно. В 6 часов мы должны стреляться.
1: Я знаю. Я знаю, но пощадите. Не убивайте его.
0: Значит, он убьет меня. Вы этого хотите?
1: Почему? Разве обязательно, чтобы кто-то должен...
0: Да. Все знают, что и Альбер, и я отличные стрелки. Но почти никто не знает, что я никогда не промахиваюсь. Если завтра я сознательно выстрелю в воздух, Альбер должен будет убить меня.
1: Эдмон, он так молод. Ради меня, во имя нашей прежней любви, я на коленях умоляю. Ну что он вам сделал? Что сделал вам Фернан, мой муж? Это жестоко преследовать его за мою вину. Виновата только я. Я не дождалась вас. Извинила. Гоните меня, меня одну.
0: Виновата вы. Вы, о, Мерседес. Зачем вы пришли? Зачем вы заставляете меня сказать вам то, что я поклялся не говорить? Вот, читайте, Мерседес, читайте.
1: Что это? Донос? Кто написал?
0: Его написал Фернан Мондего. Левой рукой. Он сам отнес его в полицию. И вы говорите, что он не виноват. 14 лет я сходил с ума в камере замка Ив, в полумиле от вас, Мерседес. Я звал вас, я кричал, в кровь разбивал голову о каменные стены. 14 лет муки, ужаса, тьмы. Вот на что обрек меня Фернан Мондего. Да, я выдержал. Я чудом стал сказочно богат. Я изменился так, что никто уже не узнает меня. Кроме вас, Мерседес.
1: В первое же мгновение.
0: И теперь вы пришли просить за мужа, за сына Фернана.
1: За моего сына! Во имя прежней любви, Эдмон!
0: Во имя прежней любви. Не было дня, не было мгновения, когда бы я не любил вас, Мерседес. Всю мою жизнь, даже сейчас, когда вы обрекаете меня на смерть. Даже сейчас.
1: Вы пощадите Альбера. Он будет жив.
0: Даже сейчас. В эту минуту, Мерседес.
1: Благодарю, Эдмон. Я знала силу твоей любви. Ты остался таким же. Благодарю тебя. Прощай.
0: Она знала силу моей любви. Ну что ж, вот все и кончено. Да, надо сделать распоряжение. Завещание. Ну, это просто. Все свое состояние я завещаю принцессе Гайде.
2: Мне ничего не надо.
0: Гайде? Почему ты здесь?
2: Я все слышала. Ты пишешь завещание? Не надо. Вот. Зачем мне богатство? Ты будешь драться на дуэли. Эта женщина. Я ненавижу ее. Ненавижу. Кто она?
3: Гайда, успокойся, успокойся, Гайда.
2: Ты любишь ее. Ты идешь умирать. Ты умрешь, за тобой умру и я. Неужели ты думал, что я буду жить, если ты умрешь?
3: Гайде! Гайде!
4: Эй, кто-нибудь! Помогите, госпоже Дурна!

0: Здравствуйте, господа.
1: Я не опоздал, кажется.
2: Нет, граф, вы точны, но Марсера еще нет.
3: До шести осталось 3 минуты.
2: Смотрите, Кавальканти, вон он скачет.
4: Он с ума сошел. Верхом, галопом перед дуэль.
2: Неразумно.
5: Здравствуйте, господа.
4: Хорошо, что вы все здесь, все, кто слышал вчерашний скандал. Господа, мне нужно сказать графу...
1: Избавьте меня.
4: Хорошо, что вы все здесь, все, кто слышал вчерашний скандал. Господа, мне нужно сказать графу...
1: Избавьте меня.

0: Я виноват. Дуэли не будет. Вы имели полное право поступить так, как поступили. Вы оказали бы мне честь, оставшись моим другом, граф.
1: От всего сердца, Альбер. Вот вам моя рука.
0: Благодарю. Господа, я вижу по вашим лицам, что вы осуждаете меня. В нашем обществе любое искреннее человеческое чувство, любой порыв души может быть осмеян, осужден. Но мне уже все равно. С сегодняшней ночи я как бы живу в другом мире. Прощайте, господа. Еще раз благодарю, граф. Прощайте.

0: Да. Странный поступок. Весьма.
1: Ну что же, по домам?
2: Кстати, граф, и вы, господа, имею честь пригласить всех вас через 2 дня на помолвку. Я женюсь на мадемуазель Дангла.
1: О, Кавальканти, ты не терял времени.
0: О, не прошло и месяца, как вы знакомы.
2: Жизнь коротка, господа. Граф, я буду счастлив.
3: А? Не знаю, не знаю, господин Кавальканти. Через два дня я уеду за город, меня не будет в Париже.
2: За город?
3: Да.
2: Жаль.
4: Кавальканти, ты едешь? Мы ждем тебя. Граф!
3: Благодарю, господа, благодарю. У меня свой экипаж.

0: Матушка, матушка, я сделал так, как вы приказали.
1: Альбер, сын мой, тебе было трудно?
0: Нет, я все время думал о том, как трудно было Эдмуну Дантесу. 14 лет в замке Ив. Что перед этим несколько минут неловкости, ложного стыда перед светскими щеголями. Мне хорошо, матушка. Он обнял меня, и у него в глазах стояли слезы.
1: Альбер, я ухожу из этого дома.
0: Я был готов к этому. Мы уйдем вместе.
2: Карету графа Морсера к подъезду.
0: Хорошо, что он уезжает. Не надо прощаться.
3: К дому графа Монте-Кристо.

0: ваше сиятельство. К вам граф де Морсер.
1: Простите, Бертуччо.
0: Да, ваше сиятельство.
1: Слушаю вас, генерал Морсер.
2: Сегодня мой сын должен был драться с вами на дуэли. Мне сказали, что дуэли не было. Более того, что мой сын перед вами извинился. Я не понимаю поступка моего сына и пришел вместо него.
1: Вы желаете со мной стреляться, генерал?
2: Да, да. На шпагах стреляться как угодно. Я убью вас, как бешеную собаку. Вы разбили мою жизнь.
1: Есть правило. Дуэлянты должны знать имена друг друга. Я знаю, что вас зовут генерал Морсер, граф и так далее. Знаю, что когда-то вас звали иначе. Фернан Мондего. Ну, а вы? Вы знаете мое имя?
2: Граф Монте-Кристо.
1: Вглядись, Фернан.

0: Еще. Пристальнее. Ну, узнаешь? Ты узнал меня, Фернан?
1: Нет. С того света не возвращаются.
0: Возвращаются, Фернан, чтобы мстить.
2: Эдмон Дантес!
1: Эдмон Дантес!
3: Письмо, господин граф, принес мальчик посыльный.
4: Хорошо, ступайте, Бертуччо. Сейчас должен прийти Джакопо. Пусть войдет без доклада.
3: Да, ваша сиятельство.
5: Господина графа предупреждает друг, что через 2 дня, когда граф уедет за город, к нему в дом влезет вор. У него есть план дома. Он знает, где лежат деньги господина графа. Доброжелатель. Все-таки плохо вас учат в монастыре, князь Кавальканти. По орфографии вас узнает любой ваш знакомый. Что же это за вор, интересно? Уж не старый ли мой приятель Кадрус решил взяться за прежнее? А, Джакопо, я ждал тебя, ну?
6: Они оба ушли из дома, ваше сиятельство. Графиня очень скромно одета. Господин Альбер нес 2 чемодана. Они пошли пешком. Вошли в большой дом. Там сдаются меблированные комнаты по низкой цене. И еще, господин граф, когда я проходил обратно мимо дома графа Морсера, там был переполох. Граф Морсер застрелился.
5: Номер 1. Джакопо, через 2 дня я уеду за город, забрав всех слуг. Вечером мы с тобой вернемся незаметно, пройдем садом, не зажигая огня. Нужно иметь оружие. Передашь Бертуччо, он тоже будет с нами. Понял?
6: Вроде как понял на этот раз, господин граф.
5: Ну, ступай.
6: Служу.
5: Номер 1. Кто же будет 2-м?
7: Джакопо, ты что-нибудь слышишь?
6: Кто-то перелез через ограду, господин граф.
7: Господин граф. Один приставил лестницу к окну, а другой стоит по ту сторону стены, прячется.
5: Я узнал его. Тот, что прячется под стеной, это Бенедетто.
7: Бенедетто? Не может быть. Откуда он здесь?
5: Тише. Тише, Бертуччо. Вы все узнаете после.
6: Отойдите, господин граф. Вот уже открыл окно.
7: Быстро уходите оба из комнаты. Я позову, когда будет нужно.
5: Ну-с, поглядим, что это за гость к нам пожаловал. И кого поджидает в темноте Бенедетто.
8: А, может быть, вам посветить, господин Кадрус?
2: Нет! Кто это? Кто это? Уберите фонарь. Я ничего не вижу. Кто это? Зачем вы зажгли свет?
9: Господин граф.
5: Ай-яй-яй, господин Кадрус. А мне аббат Бузони говорил, что вы исправились, раскаялись, что вы отбываете... наказание на каторге.
2: Ну, до чего же мне не везет? Ну, почему я такой несчастный? Господин граф, отпустите меня. Клянусь, я от голода, от бедности, с отчаяния. Ну, клянусь, я никогда больше, никогда. Это все Бенедетто, господин граф, это Бенедетто. Он подговорил меня, он дал мне план дома.
5: А Бенедетто здесь, с вами?
2: Бенедетто? Ну, что вы, господин граф? Что вы, Бенедетто, теперь важная птица. Он сейчас празднует помолвку у барона Данглара. Я здесь один.
5: Да?
2: Да.
5: Ну что ж, Кадрус, я поверю вам, прощу вас. Не позову полицию, не задержу. Ступайте. И если вы благополучно уйдете отсюда, я буду считать, что судьба простила вас. И сам прощу вам все.
2: Как странно. Вы говорите, господин граф, не понимаю. Все равно спасибо вам. Спасибо. Клянусь, я исправлюсь. Клянусь.
5: Ступайте. Нет-нет, так же, как пришли. Через окно, через сад.
10: Да-да. Я оставил здесь лестницу. Вот. Спасибо. Спасибо.
5: Если он благополучно уйдет отсюда... Нет, судьба не простила.
1: Джакопо! Бертуччо, скорее в сад! Там совершено убийство! Скорее, скорее! Несите его сюда!
7: Убийца сбежал, господин граф.
6: Ударил ножом в спину собака.
2: Бенедетто. Это был Бенедетто. Я узнал его. Помогите, господин граф. Не дайте мне умереть.
5: Вот, выпей это. Станет легче.
2: Он следил за мной. Он хотел отделаться от меня.
5: Ты подпишешь показания, если я напишу, Кадрус?
2: Да, да. Я подпишу.
5: Слушай, королевскому прокурору, господину де Вильфор, заверяю спасением своей души перед смертью.
2: Нет, не хочу я умирать. Вы спасете меня.
5: Перед смертью, что меня убил беглый каторжник, убийца и вор Бенедетто, который сейчас живет в Париже в гостинице «Принцев» под именем князя Кавальканти. Я был с ним на каторге. Мы бежали вместе. Требую правосудия. Гаспар Кадрус, свидетель... Граф Монте-Кристо, в доме которого я умираю. Подпиши.
2: Да. Да. Пусть его казнят. Если я умру, пусть и он.
5: Кадрус, ты веришь в возмездие? Веришь в судьбу?
2: Почему вы так странно смотрите? Кто вы?
5: Вглядись в меня, Кадрус. Ты должен узнать меня. Должен.
2: Мне знакомо ваше лицо. Вы похожи на аббата Бузони. Нет. Нет. Боже мой. Эдмон Дантес. Это ты. Эдмон, ты.
5: Да, Кадрус. Вот мы и встретились.
2: Я умираю. Прости меня. Я рад, что перед смертью мог это сказать. Прости, Эдмон.

0: вас, князь Кавальканти, дайте руку невесте. Дочь моя.
1: Прошу. Я не верю своему счастью, дорогая, и женись. Никто и ничто в мире не разлучит меня с вами, мое сокровище.
2: Его сиятельство, граф Монте-Кристо!
1: Он все-таки пришел, опоздал всего на полчаса.
3: Граф, для полного счастья нам не доставало вас. Прошу,
4: граф,
3: господа.
5: Господа, боюсь, что я должен нарушить ваш праздник. Мне нужен королевский прокурор.
6: Что такое? Что случилось?
7: В чем дело?
8: Я здесь, граф. Слушаю вас.
5: В моем доме убит человек. Он оставил для вас это письмо.
8: Дайте. Задержите этого человека!
7: Что с вами, Вильфор? Отпустите князя Кавальканти!
8: Он не князь! Это беглый каторжник Бенедетто! Полиция разыскивает его уже больше месяца! Злодей! Убийца! Вор! Его будут судить! Я сам выступлю с обвинением! Таким, как он, не место среди нас. Уведите его! Это особо опасный преступник.
1: Влип таки, а? Ну что ж. Эх, папаша Данглар! Жаль расставаться. Такие два жулика, как мы с вами, могли бы хорошие делишки проворачивать. Пока, папаша! Привет и жени! Не скучай, девочка!
9: Опозорен, обесчещен, ограблен. Я отдал ему все свои деньги. Дочь моя, все погибло, все разрушено. Конец.
5: Вам тяжело, Данглар?
9: Вы еще здесь, граф. Я разорен, обесчещен. И это в такой торжественный день, в день помолвки дочери.
5: А вы не помните еще одну помолвку? Тогда тоже случилось несчастье. И тоже была разбита чья-то жизнь.
9: О чем вы говорите, граф? Не понимаю, о чем?
5: Марсель. 28 февраля 1815 года. Кабачок «Резерв».
9: Откуда вы знаете? А! Вы пришли с запиской? Вы познакомили меня с этим каторжником? Вы погубили Морсера? Кто вы? Уйдите! Уйдите!
5: Вы поспешили меня похоронить, Данглар. А я жив.
9: Теперь узнал. Эдмон Дантес. Проклятие. Проклятие! Я погиб! Бежать! Бежать на край света! Я нищий! Нищий!
5: Третий.

0: Эдмон, я дал тебе непосильную ношу. Ты слабеешь.
1: Осталось совсем немного, но осталось главное, господин Дюма. Возмездие должно настичь каждого. Это будет справедливо.
0: Я вижу, тебе тяжко.
1: Да, пожалуй, самому страдать было легче, господин Дюма.
0: В моих руках все нити романа. Хочешь, изменю сюжет? Пощажу Вильфора. Ты хочешь этого, Эдмон?
1: Нет. И не только из-за себя. Я подумал, если б не было таких, как Вильфор, может быть, не было бы и Бенедетто, и ему подобных. В судьбе Бенедетто виновны многие, а судить будут одного Бенедетто. Справедливо? Нет. Пусть судят всех виновных. Что я должен предпринять, господин Дюма?
0: Ты пошлешь Бертуччо в камеру к Бенедетто, и Бертуччо скажет преступнику, кто его отец. В день суда, когда в зале суда будет весь Париж, вот тогда и наступит час расплаты за все.
2: Я заканчиваю, господа судьи и господа присяжные заседатели. Я обвиняю преступника Бенедетто в двойном убийстве, в подлоге, грабеже, побеге с каторги. Это страшный преступник, господа. Наше общество должно жестоко и сурово выбрасывать подобных ему из жизни, как выбрасывают из здорового тела загнивший орган. Мы должны думать о здоровом организме нашего общества, беспощадно отсекать зараженную ткань. Я требую смертной казни. Я кончил.
3: Подсудимый, встаньте. Отвечайте на вопросы. Как ваше имя?
4: Господин судья, вы позволите мне ответить позже?
3: Почему?
4: У меня есть причины. Вы убедитесь сами.
3: Ну хорошо. Сколько вам лет, когда вы родились?
4: Мне 19 лет. Я родился в ночь на 30 сентября 1819 года.
5: По-моему... Господин прокурор хочет что-то спросить. Я не ошибся?
6: Нет. Нет. Вам показалось. Продолжайте.
3: Место вашего рождения.
4: Отель под Парижем. Дом номер 28. Господин Вильфор, что с вами?
3: Господин Вильфор, вам плохо?
6: Нет. Нет, ничего. Продолжайте.
3: Продолжаем. Кто ваши родители, подсудимый?
4: Сложный вопрос, господин судья. Имени своей матери я не знаю. Хотя в детстве мне иногда очень недоставало ее. Но отец! Тут другое дело. Отца я знаю. Вернее, узнал о нем совсем недавно. Его имя... Де Вильфор! Королевский прокурор Де Вильфор!
3: Подсудимый! Вы в своем уме? Прекратите шутки!
4: Какие уж тут шутки, ваша честь! Взгляните на прокурора!
3: Господин Вильфор, бога ради, что с вами?
6: Что? Что? Это возмездие, ваша честь!
2: Я сам снимаю с себя мантию прокурора. Судите меня. Я преступник. Один вопрос к подсудимому. Бенедетто, кто вам сказал, что я ваш отец? От кого вы узнали эту тайну?
4: Граф Монте-Кристо.
7: Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф Монте-Кристо! Граф

0: Вы посылали за мной, господин Вильфор. Я приехал.
1: Граф Монте-Кристо, ответьте мне, кто вы? За что вы поступили со мной так жестоко? Так беспощадно?
0: А за что вы, господин прокурор, бросили невиновного юношу матроса в подземелье замка Ив? За что разбили его жизнь и счастье?
1: Я плохо вижу вас.
2: Нет! Не может быть! Эдмон Дантес, ты встал из могилы, чтобы отомстить. Эдмон Дантес.

0: безумно, смешно. Господа, как смешно. Смешно, господа.
1: Боже мой, он сошел с ума. Нет, довольно. Довольно, господин Дюма, я больше не могу. Я не хочу. Отпустите меня. Я только человек. Я не могу.
2: Все, Эдмон, все. Успокойся, это все. Я больше не заставлю тебя играть тяжкую роль провидения. Такая роль не под силу обычному человеку. Но ведь ты мое создание. Ты герой, о котором я размышлял столько времени. И ты свершил все, о чем я думал, но не мог никогда совершить. Все, Эдмон, конец.
1: Нет, господин Дюма. Я хочу еще побывать в Марселе.
2: В Марселе? А, да, туда уехала Мерседес. Альбер уезжает в Африку. Ну что ж.
3: Он уезжает в Африку, Эдмон. А я буду ждать его здесь, как когда-то ждала вас.
1: Мерседес, я глубоко верю, что через 2 года Альбер вернется живым и невредимым. И мы вместе с вами подумаем о его будущем. Он станет моим сыном. А в его отсутствии я...
3: Нет, мне ничего не надо, Эдмон. Тех денег, которые вы нам прислали с Альбером, мне хватит надолго. Спасибо вам. Я буду жить тихо и думать о 2 людях, дорогих моему сердцу, о сыне и о вас. Это ваша яхта готовится к отплытию?
1: Да, Мерседес. Во Франции я пережил слишком много тяжелого.
3: Вы едете не один, я знаю. С вами едет Гайде. Это хорошо, Эдмон. Вы еще молоды. Вы должны любить, если вас любят.
1: Но так любить, как я любил вас, Мерседес.
3: Посмотри на меня. Горе состарило меня больше, чем длинная жизнь. Люби и радуйся жизни, Эдмон. Завтра мы с Альбером придем на набережную проводить вас. Махни мне, как прежде, Эдмон.
1: Прощай, Мерседес. Прости.
3: Мы придем завтра.
2: Они обратили взгляд туда, где море сливалось с небом. И вдали, на темно-синей черноте, отделявшей небо от моря, увидели белый парус, не больше крыла морской чайки. Не больше крыла морской чайки. Ну, вот и все. Можно написать слово «конец». Вот и закончен мой новый роман «Граф Монте-Кристо». Прощай, Эдмон Дантес. Сейчас мне кажется, что и я расстаюсь с тобой так же, как расстались Альбер и Мерседес, с которыми ты простился на набережной Марселя. И мне грустно, как грустно всем, кто остается на берегу и смотрит, как исчезает за горизонтом белый парус. Прощай, граф Монте-Кристо. Я отправил тебя в далекое плавание. И знает, может, это плавание будет долгим-долгим, не станет меня, не станет многих из нас, А ты еще будешь продолжать свое плавание. Годы и десятилетия промелькнут мимо тебя, как облака на высоком небе. Хорошо, если бы так случилось. Значит, мы с тобой не напрасно прожили жизнь, Эдмон Дантес. Прощай.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Была осень, но жара еще не спала. Стоял последний в этом году зной, тяжелый, удушливый и такой неожиданный в конце сентября. Город как бы застыл в этом зное. Его обитатели двигались медленнее обычного, хотя сами, не зная отчего, были взволнованы и насторожены. Неестественная жара просто действовала на нервы. И все-таки, когда ранним утром или на закате я смотрел с верхнего этажа на панораму города, я знал, что мир прекрасен. Я видел, как начинается рассвет. Я видел, как подкрадываются сумерки. Я видел. Иногда, устав глядеть, я крепко-крепко сжимал веки, а когда вновь открывал их, на какое-то мгновение вокруг меня все еще стояла темнота. И сердце обмирало от внезапного ужаса перед страхом слепоты, и я силой расширял зрачки глаз и опять видел.

0: Скажите, Сазонова, вы, так сказать, того, путешествовать любите?
1: Я? Я, товарищ главврач, и я не знаю.
0: Странно, очень странно. Вам, если не ошибаюсь, всего 18.
1: Угу.
0: Ваши годы, дорогая девушка, я бредил странствиями, разными там прериями, южными морями. Кстати, вы читали Жюль Верна?
1: Да я про такое не люблю.
0: Ага, ну да, да, вам подавают трели соловья, свидание в роще. Не так ли, Сазонова, а?
1: Ну что вы, я вообще больше люблю кино.
0: Ну вот, пожалуйста, вот.
1: Ну когда дежурю ночью, ну конечно, если все спокойно, я читаю.
0: И что же вы последние прочли?
1: Стихи, Пушкина стихи.
0: Ага, ага. Ну и как стихи Пушкина? Кинематограф интереснее, да?
1: Нет, ну что вы.
0: Понравились, выходят стихи?
1: Да.
0: Это хорошо. Хорошо. Ну, тес... А теперь к делу. Я про путешествие спросил вас не зря. Кстати, как ваше имя?
1: Маша.
0: Прекрасно, Маша. Прекрасно. Так вот в чем дело, Машенька. Надеюсь, вы уже слышали о нашем пациенте из 425-й палаты.
1: О летчике?
0: Да, он летчик. Летчик-испытатель Иван Петрович Князев. Запомните его имя, Машенька. Этот человек спас город.
1: Спас? От чего?
0: Я, видите ли, не специалист. В общем, что-то случилось с мотором самолета этого самого Князева. Он должен был упасть на город. Небольшой русский городок. Говорят, летчик сделал почти невероятное. Посадил свою машину. Пострадал только он один.
1: Наверное, ему орден дадут.
0: Главное, что на ноги мы его поставили. Только вот...
1: Я знаю. У него со зрением что-то, да?
0: Да. Вот-вот, со зрением. Была у нас маленькая надежда и зрение ему вернуть. Сделали операцию и поняли, что надежды у нас нет. Может быть, с течением времени, с развитием в дальнейшем науки, и можно будет что-то сделать.
1: Надо же. Еще не очень старый.
0: Да? По-вашему, не очень старый? Да. А по-моему, очень молодой. Ему всего 33, Машенька. 33. Итак, ближе к делу. В остальном Князев практически здоров. И делать ему у нас в клинике больше нечего. Правда, его внутреннее самочувствие, понимаете, глубокая нервная депрессия. Да. Он изъявил желание поехать к себе на родину, в деревню под Волгоград. И вот до Волгограда вы, Машенька, будете его, как говорится, сопровождать.
1: Я?
0: Понимаете, если можно так выразиться, Князев еще неопытный, слепой. Он нуждается в помощи. Наш врачебный долг дать ему хотя бы на первое время эту помощь.
1: Ну, а если я... А если я не сумею?
0: Вы медицинская сестра, и вы должны уметь все. А тут... Помочь слепому во время еды, посмотреть, чтобы не споткнулся, и вообще поддержать, так сказать, морально. Тут есть один нюанс. Мы решили отправить Князева домой пароходом. Так наши специалисты предложили. Ну и путешествие по реке нервы успокаивает, вводит, так сказать, в равновесие. И путь превосходный. От Москвы вниз... По Волге, матушке. Теперь понимаете, почему я спросил вас о путешествиях? Я завидую вам, Машенька. Завидую. Из такой-то духоты. Да на свежий речной воздух, а? Итак, вот вам два билета. Ага, вот. Вот два билета. Каюты ваши будут рядом. Ехать завтра. То есть, хотя что я ехать? Отплывать?
1: Я слышала, моряки говорят уходить.
2: Представьте себе, вам немногим более 30. Вы высокий, сильный, ваше сердце в полном порядке, давление великолепное. Вам всегда везло в жизни. Кое-кто называл вас даже баловнем судьбы. Вы нравились женщинам, и сейчас самая красивая из них стала вашей женой. Многие ваши мечты осуществились. Заветная цель была уже почти реальностью. Вы были счастливы. Вы были в небе. Видели, чувствовали его. Жили небом. А теперь закройте глаза. Плотно сожмите веки. Вот так. Какая пропасть перед вами. Не волнуйтесь. Вы же можете открыть глаза. Вот вы их и открыли. И мир кажется особенно ярким и новеньким, словно только что купленная игрушка.
3: Гриша, ну куда?

0: Все-таки остались.
1: Как же мне не остаться-то? И билет на меня куплен. И вообще, у меня задание.
0: Человека мучить.
1: Я вас не мучаю.
0: Раздражаете. Вот именно, раздражаете. Черт возьми. Неужели теперь всю жизнь меня будут окружать няньки, мамки, медсестры?
1: Это только на первое время. Пока не привыкнете.
0: А я не хочу привыкать. А, ладно.
1: Смотрите, смотрите, главврач нам машет.
0: Вижу.
1: Ой, простите.
0: Какой он, этот ваш главврач?
1: Как какой? Ну, вообще-то он строгий, но справедливый.
0: Я спрашиваю, как он выглядит?
1: Как выглядит?
0: Ну да.
1: Угу.
0: Все-таки интересно знать, как выглядит человек, который вытащил тебя с того света.
1: Я понимаю. Сейчас, сейчас. Он такой... Вот. Он галстуки не любит носить. Всегда нараспашку.
0: А при чем тут галстуки? Толстый он, худой, лысый, блондин.
1: Он седой. Глаза карие. Носит это... пенсне. Вообще-то наш главврач похож на профессора.
0: А сам он разве не профессор?
1: Да, он сам тоже профессор.
0: Досталось попутчица. А, ладно. Все равно.
2: Дорогие товарищи, экипаж теплохода «Аргунь» поздравляет вас с началом увлекательного путешествия на нашем теплоходе. Желаю вам счастливого плавания и отдыха. А теперь прослушайте правила для туристов. Первое. От каждой пристани теплоход отправляется точно в объявленное время. Опоздавшие догоняют теплоход за свой счет.
0: Интересно только как? Вплавь или пешком по бережку догоняют?
1: Наверное, вплавь. На попутном пароходе.
2: Директора турбазы. Третье. Купание разрешается только на стоянках в специально отведенных местах. То есть пляжах при соблюдении правил безопасности на воде.
1: Правила безопасности. Четвертое. Как будто о пожаре говорят.
2: Диетическим питанием туристы не обеспечиваются. Туристам оказывается первая медицинская помощь. Пятое. Туристы, нарушающие правила внутреннего распорядка, лишаются права продолжать путешествие без возмещения за неиспользованные ими дни.
0: Не расслышал, как сказано. Без возмещения или без возмущения?
1: Без возмещения.

0: заставили тащиться на этой посудине.
1: Это плавание для вашего здоровья полезно.
0: Что вы говорите? Полезно, значит? Я сам знаю, что мне полезно и что нет. Нарушу я внутренний распорядок. Глядишь, меня на берег и ссадят. Поеду поездом. Быстро, а главное один.
2: Иван Петрович, не надо. Ну, я вас прошу. Зачем эти их правила нарушать? А потом, вы же не турист. Вы же просто плывете. И я тоже. Ой, как красиво. Солнце заходит. Простите.
0: Да бросьте. Что вы все время простите? Это ж все ваше. Солнце, река, берега.
2: И ваши.
0: Теперь не мои.
1: А солнце можно руками трогать. Я когда совсем девчонкой была, летом на крышу загорать лазила. Глаза закрою, а солнце по моим ладошкам бегает.
0: Вот что, дорогая девушка. Кстати, как вас зовут?
1: Машей.
0: Вот что, Маша. Сейчас вы поможете мне спуститься в каюту. После этого оставите меня в покое. Ясно? Можете делать, что хотите. Танцевать, питаться, любоваться видами, купаться на стоянках. Конечно, самое лучшее было бы, если бы вы отстали на одной из них и не догоняли теплоход за свой счет. Я хочу быть один. Понимаете?
1: Пойдемте, Иван Петрович.
3: Были когда-либо у вас минуты, или, быть может, одна, всего одна минута, когда вдруг казалось, вот с этого момента моя судьба, моя жизнь кончилась. Дальше, как писал Шекспир, дальше тишина. Не правда ли, в такие минуты очень хочется остаться одному, плотно окружить себя одиночеством и, суматошно проследив в уме всю свою прежнюю жизнь, отчаянно попытаться обнаружить впереди хотя бы слабый просвет, хотя бы луч надежды. Но потом эта страшная минута проходит. Постепенно все становится на свои места, и снова вы живете. Но иногда такие минуты длятся годы. Годы. Что же тогда? Как же тогда?
0: Кто там?
4: Это я, Маша. Иван Петрович, ужинать пора. Я за вами. Пойдемте, а?
0: Я же просил вас. Забыли уже?
4: Есть все-таки надо. А вы и завтрак, и обед пропустили.
0: Я хочу быть один. Ясно?
4: Ясно, Иван Петрович. Иван Петрович, пойдемте. Ну, пожалуйста.
2: Сегодня будет творожник с черносливом. Я узнавала. Иван Петрович.
0: А? Сколько вам лет?
4: 18.
0: В этом возрасте люди бывают обычно понятливее.
4: Я знаю. Ну как все-таки? А?
0: Я сказал.
4: Попадет мне, если вы есть не будете. У вас сейчас организм ослаблен. Вам витамины нужны. Но я вас очень прошу, Иван Петрович, у нас за столом никого не будет. Честное слово. Главврач договорился. А я буду молчать. Как будто вы один. Пойдемте. А то я вот у вашей двери вот так стоять и буду. На меня и так уже все смотрят. И ужин тоже пропущу.
0: Что, есть захотелось?
4: Захотелось. Пойдемте, Иван Петрович.
0: Ладно, ладно. Я сейчас.
1: Сейчас, наверное, танцы будут.
0: Угу.
1: А, не хотели сначала, а поели с аппетитом. Ну, вот и все. Пойдемте.
0: Куда?
1: Я вас до каюты провожу.
0: Я еще посижу.
1: Хотите оркестр послушать?
0: Угадали. А вы, если торопитесь, идите. Я потом как-нибудь доберусь.
1: Куда мне спешить? Вода кругом. А вы какую больше любите музыку? Классическую или современную?
0: Всякую.
1: Да. А я люблю больше классическую. Например, Кармен.

спасибо не ожидал. Начинаем выступление нашего эстрадного ансамбля «Ладья». Сейчас перед вами выступит солистка ансамбля Ираида Волкова. Встречайте ее, пожалуйста. Она исполнит для вас популярный романс военных лет «Синий платочек». Пожалуйста.

Я, когда этот синий платочек слушаю, всегда думаю, неужели ее артисты во время войны пели? Прямо на передовой.

0: А вообще-то здесь интересно. И народу много.
1: В Москве в ресторанах была?
0: Была. Когда училище окончили, мы с девчонками собирались. Ну, чтобы отметить. В этом собирались. Название забыла. На Ленинском проспекте. Южный. Вспомнила ресторан Южный. Бывали? А вот на пароходе я еще ни разу не плавала. Так иногда по Москва-реке на трамвайчике. От Лужников до Ударника.
1: Так долго я тоже не плавал. Как-то никогда не любил этот вид транспорта.

0: строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Честно скажи, неохота со мной путешествовать. Скучно.
2: Почему скучно? Когда бы я так просто выбралась? Знаете, Иван Петрович, это, я считаю, даже стыдно. В России жить и ни разу Волги не увидеть. А вот теперь увидела.
1: А я родился на ней. Деревня Верхние Бережки.
2: Чкалов на Волге родился. Вот интересно, сколько на ней великих людей родилось? Ленин, Горький, Степан Разин.
1: А Разин не на Волге.
2: Ну, с ней связан. У нас, если что, важное, главное, почти всегда с Волгой связано. Почему?
1: Посередине страны течет. Вот все Волги и касается.
2: Угу. У нас больной один лежит. Иностранец. Ну, то есть он вообще-то русский, только эмигрант. К нам туристом приехал. Седой такой, с усами, как на картинках старинных. Так знаете, как он к нам в больницу попал? Их в школу водили. Показывали, как у нас учеба поставлена. Как раз урок географии был. Вызвали ученика, а тот и говорит самую такую обыкновенную фразу. «Волга впадает в Каспийское море». А у этого русского бывшего после этой фразы сердечные спазмы начались. Вот. Вот так к нам и попал.
1: Ностальгия.
2: Что?
1: Тоска по родине, значит. Бывает просто тоска.

0: будете там танцевать? Или мне танцевать не рекомендуется?
1: Иван Петрович, я... Пожалуйста.
0: Давайте руку.

0: Не толкайтесь, гражданин.
1: Прошу извинить.
2: Вы только меня слушайте. Я вас поведу.
1: Нет, что-что, а это я сам.
3: Гражданин, ну что вы все время толкаете? Неужели не видите?
0: Он просто пьян, Вовчик.
1: Все, хватит. Пошли на палубу. Быстрей!

0: Не могу больше. К черту больше не могу.
1: Иван Петрович, успокойтесь. Иван Петрович, успокойтесь.
0: Я понимаю, что ты бормочешь. Успокойтесь. Мне 33. Руки, ноги целы, башка варит. А кому я нужен? Кому? В космос мечтал лететь. Я небо люблю, понимаешь, жить без него не могу. А что мне теперь? Что?
1: Ну, живут люди.
0: Живут, вот именно живут. А я летчик, понимаешь ты, что это такое? Летчик! А теперь все. Теперь я тебе завидую, тебе, медсестре, девчонке, соплячке завидую. Зачем твой профессор меня на ноги поставил? А глаза? Лучше бы уж тогда сразу, черту.
1: Ну что вы говорите, Иван Петрович? У вас все еще впереди, ведь есть надежда.
0: А Нинка,
1: вот увидите, все устроится.
0: Нинка, 25 лет. Все ребята наши на нее заглядывались, меня выбрала дура.
1: Вот видите, какая у вас жена. Она вас встречать будет.
0: Никто меня не будет встречать. Ясно? У нее вся жизнь впереди. И я эту жизнь портить не собираюсь.
1: Ой, вам уже спать пора. Режим пока соблюдать надо. Я сейчас вас провожу.
0: Не надо меня провожать, я сам. Черт!
1: Ой!
0: Вот не везет.
1: Ну, это ничего. Это ничего. Дайте-ка мне руку. Вот. Так. Тут в темени такой каждый упал бы. Понаставили. Иван Петрович, что это с вами? Что?
0: Ничего.
2: Беспомощность. Наверное, из всех состояний для человека это самое страшное. Беспомощность рождает в душе боль и почти детскую обиду. Ту самую обиду, когда комок подкатывает к горлу, и от слез все кругом становится серым, и ты не способен не только прийти на помощь окружающим, но не можешь помочь себе.
3: Иван Петрович, не хотите на берег сойти? Долго в этом городе стоять будем. Все-таки суша, твердая земля.
0: Мне теперь по ней столько топать придется.
3: А я люблю твердую землю. Как только это моряки целыми годами на суше не бывают.
0: Для них море, наверное, и есть вся земля. Вот как для меня было. А, ладно. Большой город?
3: Не очень, но уютный. Старый такой.
0: Я хотел у тебя прощения попросить.
3: За что? Я не понимаю, Иван Петрович.
0: Да, за крик мой после танцев этих дурацких.
3: Да вы меня и не обидели вовсе. Вот вы тогда сказали, что мне завидуете. Помните?
0: Ну, не забыл.
3: А я еще подумала, как он ошибается. Ну, чего мне завидовать? Обыкновенная у меня жизнь. Если по правде, то завидовать вам надо. Пускай у вас несчастье, но зато у вас есть целый город, город, который вы спасли. И каждый в этом городе знает вас и любит. Вы родной в нем. Понимаете, Иван Петрович? Время идет, и в конце концов мы исчезнем. Каждый в этом городе знает вас и любит. Вы родной в нем. Понимаете, Иван Петрович? Время идет, и в конце концов...

0: признал. Курносы, они все фантазерки. Смешно, а я так и не видел этот город.
1: Ведь тогда над городом вы же могли, как это называется, катапультироваться.
0: Мог.
1: Вы не стали. И никто из нас бы не стал. А вот если бы все сначала, и вы уже обо всем знаете наперед, ну разве вы не так же сделали бы?
0: Больно трудные вопросы задаешь.
1: Просто я знаю, как вы бы поступили.
0: Откуда ж ты знаешь?
1: Потому что вы такой.
0: Интересно, какой?
1: Ну, я не знаю, как объяснить, только я в вас верю.
0: Жалеешь ты меня, Маша, вот что.
1: Неправда.
0: Нет, правда. Это хорошо, что ты жалеть умеешь. Значит, из тебя хороший врач получится.
1: Я еще не знаю, буду ли я им.
0: Почему же?
1: В медучилище поступать легче всего было. Вот я и пошла. Правда, потом втянулась. Но дальше... Просто не знаю, связывать мне свою дальнейшую судьбу с медициной или нет.
0: Связывай, Машенька, связывай. У тебя получится.
1: Ой, что-то холодновато стало. Я вам сейчас пиджак принесу.
0: Не надо, не холодно.
1: Больной, извольте подчиняться. Это наш главврач так говорит. Я сейчас.
2: Тот городок тоже стоял на берегу реки. Не такой великой, как Волга, но тоже старинной и хорошей русской реки. Иногда высоко в небе над городком раздавался рокот самолетов. Люди привыкли к нему и не обращали на него внимания.

0: вы где? А я вас искала, Иван Петрович. Стучал, стучал в каюту. Думаю, неужели так крепко спит? А вы на палубе. Как это вы?
1: Что ж мне теперь всю жизнь к вам за помощью обращаться? Не один день путешествуем, изучил дорогу.
0: Вот видите? Ну и молодец. Только мы на завтрак опаздываем. Пойдемте, Иван Петрович.
1: А я позавтракал.
0: Как?
1: Обыкновенно. Пришел, сел за стол и позавтракал.
0: Это просто замечательно.
1: Ладно, теперь вы идите.
0: А может, у меня аппетит исчез?
1: В твоем-то возрасте это не бывает.
0: Да, успею еще. Давайте постоим. Утро хорошее.
1: Расскажите, Маш, расскажите мне про это утро.
0: Как-то я не смогу.
1: Сможете. Что видите, о том и рассказывайте. Ну?
0: Значит, так.
1: Какого цвета сейчас вода?
0: Голубого.
1: Только одного цвета?
0: Ой, да, не везде. Вот тут внизу, у самого борта, она почти черная. А дальше все светлее, светлее. А около берега опять темнеет. Такая темная полоска. Ой, я, наверное, неправильно рассказываю.
1: Правильно.
0: Правда?
1: А берега? Какие берега?
0: А берега плоские. И поля. Поля, поля, до самого горизонта.
1: Это начинаются заволжские степи.
0: Здорово! Я никогда степь не видела. Читала только про нее. Интересно. А вон домики. Деревня. И мальчишки купаются. Ну, конечно, жарко им. Деревьев-то вон как мало. Никакой тени. А вон один за нами погнался. Наверное, нравится ему на волнах качаться. Самолет! Вот он! Вот! Ой, как низко летит! Ну, совсем над нами! Какой он смешной!
1: Антон, колхозом помогает.
0: Как низко! А вдруг упадет?
1: Все правильно.
0: Вот и улетел.
1: Улетел.
0: А почему вы его Антоном назвали?
1: Марка у него такая. Ан-2. Вот его и привыкли по-человечески называть Антоном. Маленький он, юркий.
0: Просто странно. Почему я такая трусиха? Родилась и всю жизнь живу в Москве, а на самолете ни разу не летала.

0: Ну, конечно, не потому, что некуда. Просто я трусиха. Я даже на качелях боюсь. Правда, я не в самой Москве родилась, а в Люберцах. Слыхали?
1: Слыхал.
0: Ну, конечно, это почти Москва.
1: Родители живы?
0: А как же. Мама учительница в начальных классах. А папа, он всю войну разведчиком был. Роты командовал. Очень тяжело было. Потом он на почтамте работал, а год назад его паралич разбил. Врачи говорят, сказалось нервное перенапряжение военных лет. Сначала совсем плохо было. А сейчас он уже сидеть может. И левая рука уже почти действует. Может, вообще выздоровеет.
1: Ну, если уж левая половина действует, значит, все будет в порядке. Да вы и сами в этом лучше меня разбираетесь. Доктор все-таки.
0: Смеетесь. Какой я доктор? Всего-навсего медсестра.
1: Сестричка. Войну так называли. Лежит раненый на поле боя и тихо так зовет: сестричка.
0: Ага, помню. Я это в кино видела.
1: Не я в кино. А своего отца я совсем не помню. В начале войны без вести пропал. Плотником он был. Говорят, очень хорошим плотником. Есть у меня, Маш, одно яркое впечатление детства. Летчика нашего в деревне хоронили. Упал он в соседний лес. Ну, нашли его наши бабы. Решили похоронить в центре деревни. Село наше тогда уже освободили. А я маленький, глупый, почему-то все думал, это моего батю в землю зарывают. Мать плачет, сестренка плачет, ну, значит, батю. А памятник этому летчику с тех пор в деревне стоит. Пионеры следят.
2: Иди, мальчик, иди.
3: Витька говорит, ты слепой. А я говорю, что нет, если у тебя глаза есть.
2: Иди, иди, мальчик.
3: Ну я пойду к Витьке, а то он спорит, как дурак. А я говорю, если глаза есть, значит не слепой. До свидания.
2: Иван Петрович. Иван Петрович. Смешной мальчик. Маленький совсем.
1: А чего вам наше завтракать не идете? Идите, идите.
2: А вы?
1: А я постою. Подожду вас. Идите.
4: Наверное, такое бывало и с вами. Припомните. Вот происходит в вашей жизни событие, казалось бы, очень большого значения. Оно длится довольно долгое время. И все ваши помыслы, стремления, все в нем. Но проходит время, и неожиданно для себя вы замечаете, что оно как бы прошло мимо, не задев ни ума, ни сердца. А бывает короткая встреча, нечаянный разговор, кем-то просто оброненная фраза, даже иногда молчание и взгляд другого человека неожиданно меняют вашу жизнь и переворачивают душу.

0: плыть, плыть. Иван Петрович, а вам хотелось бы вот так долго-долго плыть?
1: И больше ничего?
0: Больше ничего.
1: Не знаю. Пожалуй, нет. Просто куда-то плыть неинтересно.
0: А я проснулась сегодня среди ночи. Тихо. Только река в стенку скребется, как кошка, честное слово. Я проснулась и подумала, как хорошо вот так плыть.
1: Может, ты влюбилась, Маш?
0: Да в кого тут влюбишься?
1: Ну, любовь – неожиданное чувство.
0: Ой, первый раз я смешно влюбилась по пластинке.
1: Это как же?
0: Да я еще школьницей была. Услышала, как он поет на пластинке, и влюбилась. Он так замечательно пел. Сердце красавицы склонно к измене.
1: Кто это он?
0: Кто? Певец Козловский. Слыхали?
1: Да, но он не молодой вроде,
0: Маша. Да это я уж потом узнала. Но голос-то у него молодой, вот я и влюбилась. Смешно, да?
1: Да. Ну, а второй раз?
0: Откуда вы знаете?
1: Ты же сама сказала. Первый раз я влюбилась, значит, был второй. Ну, может быть, тебе говорить об этом не хочется. Прости тогда, Маша.
0: Да нет, тут скрывать нечего. Второй – это совсем недавно. Можно сказать, что в данное время. Очень хороший парень. Мы познакомились с ним под Новый год у моей подружки Людки Тесёлкиной. А весной его призвали в армию.
1: И ты его теперь ждешь?
0: Жду.
1: А потом? Ну, когда он вернется?
0: Он сказал, вернусь, будем строить семью.
1: Часто пишет?
0: Очень часто. Домой приеду, наверное, полный ящик его писем.
1: А все-таки долго ждать, Маш?
0: Ну, конечно, если чувство пройдет, то я ему об этом скажу прямо. Только после того, как он из армии вернется. А пока буду писать ему и ждать.
1: Выходит, будет этот парнишка твои письма получать. Будет продолжать верить тебе, надеяться. А на деле все эти письма неправда. Разве это честно, Маш?
0: Ну, понимаете, он сейчас служит. Ему нелегко приходится. А тут я ему еще писать перестану. Жалко человека.
1: Ну, а когда вернется? Разве не жалко будет?
0: Ну, когда вернется, тут радость возвращения, то да сё. Тогда для него легче будет. А может, он и вообще внимания на меня не обратит?
1: Ну, это если он не любит тебя. А может, парень после твоих писем... Ну, конечно, это не мое дело. И может, и у тебя, и у этого парня все скоро пройдет. Но только, по-моему, Маша, честность в любви дорогого стоит.
2: Товарищи, проходите. Не толпитесь, не толпитесь. Товарищи, вот вы в какой-то. Садитесь, рассаживайтесь. Места хватит всем. Пожалуйста. Итак, дорогие друзья, сейчас каждый желающий сможет продемонстрировать свою смекалку и ловкость вот на этих предметах. Кстати, это призы. Мальчик, что ты озоруешь?
3: Я ловкость свою демонстрирую.
2: Сейчас же слезь с перил, ты же упадешь.
3: Не слезу. Ты лучше мне приз давай.
2: Я тебе сейчас дам такой приз. Слезь с перил. Мальчик!
1: Маша, где вы? Маша, где вы, Маша?

0: Иван Петрович,
1: я.
0: А я заснула. Я сейчас встану.
1: Лежи, Машенька, лежи, отдыхай.
0: Для чего меня в постель уложили? Я совершенно здорова.
1: Конечно, здорова. Но полежать немного надо. Все-таки воды нахлебалась, переволновалась. Лежи.
0: Теперь у нас все с вами наоборот получается. Я вроде больная.
1: А я этот, как его, медбрат, что ли?
0: А вода, между прочим, совсем не холодная. Даже приятно было.
1: Чего себе приятно? Высоко, наверное, прыгать-то?
0: Я вначале внимания не обратила. Просто на меня какое-то затмение нашло, будто я и прыгнула. А второй раз, если бы...
1: Ну и второй раз прыгнула бы, и в третий.
0: Откуда вы знаете?
1: Ты ж трусиха, а трусихи все, они смелые.
0: Мальчик, вот он действительно смелый. На такой высоте балансировать.
1: Выпороть бы этого мальчика. Погибнуть мог, если б не ты. А вот теперь к тебе рвется благодарить, и мамаша его плачет.
0: Ну, конечно, она бедная, больше всех пережила.
1: Маш, пока ты спала, тут телеграмму мне доставили.
0: Вам?
1: Угу.
0: От кого, Иван Петрович?
1: Почитай, пожалуйста, Маша.
0: Так, здесь написано...
1: Ну, читай быстрее, что?
0: Какой ты глупый, Ваня. Я люблю тебя. Буду встречать вместе с твоей мамой, Нинка.
1: Все?
0: Все.
1: А ты не врешь? Честное слово, там все так написано.
0: Да зачем же мне вас обманывать?
1: А может, ты меня опять пожалеть решила? А там совсем другой текст. Ведь Нинка же моя жена.
0: Да я так и подумала.
1: Откуда отправлена телеграмма?
0: Из Волгограда.
1: Самолетом прилетел. А я, Маш, я правда глупый, а? Да чего там, просто балбес.
0: Написали, наверное, как в романах. Ты свободна и так далее.
1: Точно так и написал. Понимаешь, она молодая, красивая, а тут я...
0: А вы вполне симпатичный мужчина.
1: Серьезно?
0: Да. Чего вы меня краснеть заставляете? Вообще вы несерьезный человек. Ну зачем вы своей жене такое письмо написали? Ей и так нелегко было. А вы еще подбавили. Вроде умный, образованный, а ведете себя как романтический герой 19 века. Нет, все-таки женщины умнее мужчин.
1: Подожди, Маша, а может быть мне тоже ей телеграмму отправить? Ну, прощение там попросить?
0: Или... Да чего там? Послезавтра будем на месте. Вот встретит вас ваша жена, мама. А я решила, поеду в Москву поездом. А то по реке снова как-то надоело.
1: Эх, Нинка, Нинка моя, Нинка. О, это к тебе, Маш. Мальчик с мамашей, наверное.
2: Ой, скажите, что я сплю. Я сплю.
3: В раннем детстве человек учится ходить. Учится видеть, слышать, говорить. Но сколько раз в течение своей жизни человек учится заново жить? Это трудная учеба. И уже нет рядом заботливых родительских рук, готовых каждую секунду прийти на помощь. Прежде всего, ты сам ответственен за каждый свой шаг в новой жизни. И вот ты делаешь этот шаг, самый первый, а впереди еще тысячи и десятки тысяч таких же трудных, мучительно трудных.
0: Могу понять, ну как можно в такую погоду в помещении сидеть?
1: Танцуют, не сидят.
0: Ну и пусть даже танцуют. Но танцевать можно и на земле. А тут на реке вечером.
1: Бакины мигают.
0: Мигают.
1: Темно.
0: Очень.
1: Берегов не видно.
0: Только огоньки иногда.
1: Значит, завтра расстаемся.
0: Конец нашему путешествию подходит, Иван Петрович.
1: Как же я теперь без тебя буду, Машенька?
0: Без меня?
1: Ты ведь вроде глазами моими стала.
0: Да что вы! Ой, а вон костер!
1: Большой?
0: Нет, не очень. Хорошо сейчас у костра, наверное, а?
1: Ты ж хотела все время плыть.
0: Ну, когда около костра, то как будто ты тоже плывешь. Интересно, кто его разжег? Рыбаки?
1: А может, такие же, как мы с тобой, путешественники. Только мы с тобой плывем по реке, а они долго шли рядом по земле. Может быть, одному тоже было трудно. Ему казалось, что дальше идти незачем. Вот тогда другой зажег костер, вскипятил чайник, испек картошки. И первый, может быть, не сразу, но все-таки начал понимать, что жить на этом шарике стоит.
2: Вы как будто сказку рассказываете. Старую добрую сказку. А вы знаете, каких людей я больше всего люблю? Добрых. Ведь доброта – это самая сила и есть. Вот мой отец, он был разведчиком. Он врагов убивал, можно сказать, собственными руками. А знаете, какой он добрый?
1: Доброта – это привилегия сильных. Вот мы и стараемся быть добрыми.
2: Неужели я завтра увижу Сталинград? Я когда это слово слышу, то всегда волнуюсь. Ну, хотя вроде к войне никакого отношения не имею.
1: Имеешь, хотя и родилась ты после войны. Я не воевал, тоже имею. Отцы наши воевали, Маша. Мы дети этой войны, поэтому неотделимы.
2: А она будет снова?
1: Война? Ну, если такое когда-нибудь случится, у нас впереди будет Сталинград.
2: Это значит, победа?
1: Конечно, победа. Стога по берегам.
2: Как пахнет сеном. Ой, так пахнет, что у меня в носу даже защекотало, и голова закружилась.
1: А мне сейчас, Маш, кажется, проснулся я на сеновале. Рано утром. Небо еще ночное, звезды последние. Мне удивительно как-то жить. И всего мне 18. И все впереди. Впереди. Черт. Ну не можешь же так... Все сразу захлопнуться. Маша, руки, ноги целы, голова в порядке. Нет, я еще видеть буду и снова в воздух поднимусь. Все впереди, 33 мне, а сейчас наука развивается очень быстро. Изобрету же что-нибудь, а?
2: Помните, как этот мальчик сказал, если есть глаза?
1: Конечно, помню. А ты, Маш, похоже, не только того мальчишку из воды вытащила.
2: Да что я? Это еще профессор сказал, путешествие по реке, мол, укрепляет нервную систему. Вот и укрепило. Вы успокоились.
1: Ерунда, ничего я не успокоился. И горько, и больно мне. Только вот страх и ужас исчезли. И жить не так противно.
2: Все, все, все будет у вас в порядке. Только вот подойдет наш пароходик к пристани. И прощайте, Иван Петрович. Увидимся ли еще когда-нибудь?
1: Не знаю. Единственное, что я знаю наверняка, как бы мне ни было трудно, я всегда буду помнить, что живет на свете Маша-санитарка, которая будто меня с поля боя вынесла.
2: А нам навстречу другой пароход. Весь в огнях. Смотрите, Иван Петрович, смотрите. Ой, простите.
1: А я смотрю, Машенька. Я стараюсь смотреть.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить, горевать горделиво, не клоня с головой, ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято, братья, счастье свое, в память воина-брата, что погиб за нее. Александр Твардовский. В 12 часу ночи капитан Новиков проверял посты. Он шел по высоте в черной осенней тьме. Над головой густо шумели вершины сосен. Острым северным холодом дуло с Карпат. Вся высота гудела, точно гулко вибрировала под непрерывными ударами воздушных потоков. Пахло снегом. Редкие ракеты извивались над немецкой передовой. Сносимые ветром догорали за темным полукружьем соседней высоты. В низине справа, где лежал польский город Касно, беззвучно вспыхивали, гасли неопределенные светы, как будто задувало их. Молчали пулеметы. Новиков не видел в темноте ни орудия, ни часовых, шел, руки в карманах, ветер неистово трепал полы шинели, и странные чувства тоски, глухой затерянности в этих мрачных холодных Карпатах охватывало его. Приступы тоски появлялись в последнюю неделю не раз, и всегда ночью, в короткие затишья, и объяснялись главным образом тем, что 4 дня назад при взятии города Касно батарея Новикова впервые потеряла 9 человек сразу, в том числе командира взвода управления. И Новиков не мог простить себе этого. «Часовой!» — строго окликнул Новиков, останавливаясь по звуку голосов, угадывая впереди землянку первого взвода, вырытую в скате высоты.
2: «Стой! Кто идет?»
1: преувеличенно грозно выкрикнул часовой и щелкнул затвором автомата. «Проснулись? Что там за колготня в землянке?» спросил Новиков недовольным тоном. «Что молчите?»
2: «Овчинников? Чего это шумит, товарищ капитан?» робко кашлянув, забормотал часовой. «И чего они разоряются?»
1: Новиков толкнул дверь в землянку. Плотный гул голосов колыхался под низкими накатами. Командир первого взвода, лейтенант Овчинников, с тонким, красивым, самолюбивым ртом ударил кулаком по столу, покачиваясь, встал, затем, небрежно оттолкнув на бедре тяжелую кобуру пистолета, скомандовал сипло и властно:
2: «Прекрати галдеж и слушай тост! За Леночку, а братцы!»
1: Смутный рев голосов ответил ему и стих. Все увидели молча стоявшего в дверях капитана Новикова. Он медленно обвел взглядом лица солдат.
2: «Значит, пыль столбом?» — произнес он, хмурясь.
1: «И санинструктор здесь?» То, что веселье это происходило в 800 метрах от немецкой передовой, и люди, зная это, не сдерживали себя, не удивило Новикова. Удивило то, что здесь, среди едкого махорочного дыма, среди этого шума, сидела на нарах санинструктор Лена Колоскова. Сидела она, охватив руками колени, и, покачиваясь взад и вперед, разговаривала с умиленно расплывшимся замковым Легаловым, смеялась тихим, грудным, ласковым смехом. «Смеется каким-то жемчужным смехом», не без раздражения подумал Новиков, и, стараясь еще более возбудить в себе неприязнь к этому легкомысленному смеху, Он быстро взглянул на нее, потом на Овчинникова спросил:
2: «Что у вас тут? Свадьба?»
1: Он произнес это, должно быть, грубо. Все замолчали. Лена вопросительно перевела на него взгляд и вдруг легко и гибко спрыгнула с нар, взяла со стола чей-то стакан, подошла к Новикову, блестя яркими, чуть прищуренными, улыбающимися глазами.
2: «Да, именно», — сказала, откидывая голову. «Здесь свадьба. Поздравьте меня и Овчинникова».
1: «Вы всегда неудачно шутите, товарищ санинструктор». И, повернувшись к лейтенанту Овчинникову, договорил тоном приказа: «Прекратить! Что это за веселье? С какой радости? Всем отдыхать!» Лейтенант Овчинников, самолюбиво сузив светло-трезвые глаза на недопитый стакан, спросил:
2: «За что вы, товарищ капитан? Мой день рождения! Не признаете? 26 стукнуло, легалов! Налей комбату!»
1: Замковый легалов считался непьющим, и то, что он пил сейчас и протягивал кружку, вконец испортило настроение Новикову. Он оттолкнул руку легалова, криво усмехнулся:
2: «Поздравляю!»
1: И, ссутулившись, шагнул к двери. Уже на пороге услышал позади себя неловкую тишину, и стало ему неприятно от того, что он только что внес в землянку к солдатам Овчинникова, которых любил, холод и раздражение. Он знал, что Лена была развращена постоянным мужским вниманием. Это, разумеется, было связано с ее прошлой службой в полковой разведке. Она пришла в батарею месяца два назад после непонятной истории в полку, о которой всезнающие штабные писаря вынуждены были молчать. Его стесняло. Ему мешала эта женщина в батарее. Но одновременно, даже не видя ее, он все время ощущал ее присутствие и не мог объяснить себе то внезапное неприязненное раздражение, которое она своей смелостью, своим голосом вызывала в нем. Выйдя из землянки, Новиков один постоял в холодной осенней тьме. Мысль о том, что он грубо обидел сейчас солдат, обидел тогда, когда от расчета в его батарее осталось 20 человек, когда он должен быть добрей, ласковее с людьми, угнетала его. Ощупью нашел пенек, видел его еще днем. Сел, до боли потер небритые щеки, посмотрел в потемки туда, где за высотой в полутора километрах отсюда, на западной окраине Касна, стояли два орудия младшего лейтенанта Алешина, второй в батарее взвод, который он, Новиков, особенно берег.
3: «Я пошла!» — раздался женский голос в нескольких шагах от Новикова.
1: Из землянки вырвался, стих шум голосов. Желтая полоса света легла на кусты, легкие шаги послышались в 4 метрах от Новикова, и по голосу, по смутному очертанию фигуры, он узнал Лену. Сквозь гудение сосен глухо хлопнула дверь, из землянки выбежал лейтенант Овчинников в распахнутой телогрейке, окликнул сипловатым голосом: «Ты куда же, Леночка? Постой!» Он приблизился к ней вплотную, они будто слились, и тотчас Лена сказала презрительно, протяжно, устало, переходя на «ты»: «Уйди, не справишься ты со мной, губы у тебя мокрые, лейтенант». Она оттолкнула его, пошла прочь, а он, сделав шаг назад, позвал громко: «Леночка, постой!» и кинулся следом за ней. В его сбившемся дыхании, в коротком, неуверенном крике было что-то неприятно молящее, унижающее мужское достоинство, и Новиков поморщился. Он встал, пошел к своему блиндажу. Блиндаж был полуосвещен сонным желтым мерцанием коптилки.
3: Дежурный телефонист Гусев, молодой, круглоголовый, прислонясь затылком к стене, спал. Он хотел спросить связиста, звонил ли командир дивизиона, но будить было жалко. Вокруг с тревожным всхлипыванием, бредовым бормотанием спали солдаты. Новиков, не раздеваясь, лег на спину сбоку нар на обычное свое место. Он проснулся от сильного гула, давящего на голову. Вскочил пьяный ото сна.
2: «Что? Позывные?» — спросил отрывисто. «К телефону?» «Дальнобойная накрыла!» Шепотом выдавил связист Гусев бледнее. «Воронки! С дом!»
3: Старший сержант ладья, командир орудия, неловко прыгая на одной ноге, торопливо вталкивал другую ногу в штанину галифе, кричал Гусеву: «Спишь, тютя? А ну что там на передовой? Узнай!» И, застегиваясь, глянув на Новикова, добавил иным тоном:
2: «Вроде началось, товарищ капитан. Слышите? Не похоже на артналет. Ишь ты, заваруха! Дайте трубку!» —
3: сказал Новиков и не взял, а вырвал из рук Гусева мокрую от пота нагретую трубку. «Резида! Резида! Какого дьявола? Что там? Резида! Я Резида! Я Резида!» Внезапно послышался в трубке слабый, как комариный писк, голос и сейчас же зачастил: «Кто у телефона? 6-го к аппарату! 6-го к аппарату! 6-го немедленно к Резиде! Немедленно к Резиде! Немедленно!»
4: «Я 6-й!» — объявил недовольно Новиков. «Что случилось? Иду! Сейчас иду!»
3: Он положил трубку, надел отлично сшитую, но уже обтрепанную шинель, застегнул ремень, оттянутый кобурой пистолета, потом, сдвинув брови над тонкой переносицей, своим обычным грубоватым тоном, который так не шел к его мальчишески юному, всегда бледному лицу, коротко приказал: «Ремешков, пойдете со мной?» Подносчик снарядов Ремешков, парень лет 26, молчаливый, замкнутый, солдат-счастливец, недавно побывавший после тяжелого ранения в 6-месячном отпуске дома на Рязани, обратил к Новикову, сидя на нарах, свое крепкое белобровое лицо. В расширенных глазах толкалась мольба. Проговорил еле слышным шепотом:
2: «Нога у меня! Нога!»
3: И, жалко кривя губы, потер колено, низко опустив голову.
2: «По горам ведь! Нога у меня, товарищ капитан! Другого бы кого! Пока нога-то!»
3: Он знал, куда надо идти сейчас, и выбрал Ремешкова, потому что тот отлеживался 6 месяцев дома, в то время как солдаты его, Новикова, батареи без отдыха находились в боях, дошли до Карпат. Выбрал, потому что считал это суровой необходимостью, тем более что Ремешков был новым человеком на батарее.
2: «Другого? Говорите. У нас в батарее приказания 2 раза не повторяют», — проговорил Новиков жестко и, более не обращая внимания на Ремешкова, пошел к двери.
3: Командир 2-го орудия, сержант Сапрыкин, неуклюже грузный, пожилой, старательно кряхтя наматывал портянку, подмигнул Ремешкову почти ласково затеплившимися глазами и сказал доброжелательно: «А ты лучше бери, землячок, автомат, да и дуй во все лопатки. Так оно вернее. Раньше-то ведь воевал. Понял или нет? Вот автомат возьми. Оно верно. После теплой печки до жены под боком умирать неохота». И подтолкнул Ремешкова в будто окаменевшую спину. Весь город, окрашенный зловещим огнем, грохотал, сотрясаемый эхом. С крыш ссыпалась на тротуар черепица, и среди этих звуков возникали новые, визжа, нарастая.
4: Новиков и Ремешков упали рядом около какого-то подъезда, дважды резко, сильно подкинуло их на земле взрывной волной, этой же силой Новикова притиснуло к окаменевшему плечу Ремешкова. Тот, испуганно озирая небо, пронизанное свистами мин, сдерживая дыхание, забормотал: «Куда идти? Так и до передовой не дойдем, товарищ капитан. Со всех сторон бьют. Окружают?»
3: В мутной глубине улицы взлетали конусы разрывов. Город обстреливали дальнобойные батареи. Снаряды прилетали с запада и юга. Было такое ощущение: город Касна окружен. Новиков, однако, не испытывал пока большого беспокойства. Вероятно, складывалась обычная обстановка в условиях Карпат. Немцы оставались в долинах, на высотах по флангам, продолжая вести огонь по дорогам.
4: «Окружили, отрезали, обошли.
2: 41-й год вспомнили, — сказал Новиков. — Вперед! И не на полусогнутых, черт дери!»
4: И побежал в глубину улицы. Он первый вбежал в туман, быстро движущийся над берегом, увидел впереди темнеющий ход сообщения первых пехотных траншей, с разбегу спрыгнул на мелкое дно. До высоты 100 метров шли по траншеи, пригнувшись так, что свинцовой усталостью налилась шея. Над головой звенели, взвизгивали косяки мертвенно светящихся трасс, брустверы вздрагивали от рвущихся возле снарядов. Впереди, на самой высоте, лихорадочно дрожали вспышки очередей. Человек за пулеметом отшатнулся в бок, крикнул злобно: «Ленту!» и, вытирая рукавом пот, опустился на дно окопа.
3: Когда Новиков подошел, человек перевел на него узкие черные горячие глаза, и Новиков увидел потное лицо, прилипшее к лбу мокрые кругляшки волос. Это был командир отделения разведки Горбачев.
2: «Вы что это тут? Пулеметчиков не хватает?» – удивился Новиков. «Где командир дивизиона? Здесь?» «Вовремя, товарищ капитан! Ждут вас, начальство! И Алешин здесь!» «А пулеметчиков тут угробило. Пока суд да дело, дай, думаю, шкуры фрицам посчитаю». И спросил усмешливо: «Разрешите, а? Пока суд да дело».
3: Командир дивизиона майор Гулько сидел, сутулясь, в расстегнутой гимнастерке без ремня, курил сигарету и как бы нарочно ронял пепел на карту, разложенную на столике. С видом неудовольствия он слушал что-то быстро говорившего младшего лейтенанта Алешина, молоденького, всегда веселого без всякого повода, звонкоголосого, как синица. Позади Гулько стоял его ординарец Петин. Он был чрезвычайно высок, огромен, белобрыс, рукава засучены до локтей. С мрачно-серьезным видом он лил себе на широкие ладони немецкую водку из фляги и, задрав гимнастерку на майоре, растирал ему спину и поясницу. Гулько страдал радикулитом. Когда вошел Новиков и следом за ним Ремешков, возбужденно раздувая ноздри, майор Гулько выгнул спину, всматриваясь поверх огня лампы, произнес желчно: «А, Новиков?» И тускло улыбнулся. Но даже эту ласковость, которую при встречах иногда замечал Новиков, Гулько тотчас же прикрыл ироническими морщинами на лысеющем лбу, скосил глаза на ручные часы, потонувшие в густых волосах запястья, выговорил: «Не торопитесь на передовую, капитан. Тыловые настроения?»
5: «Прибыл по вашему приказанию», — сухо доложил Новиков и подумал: обычное радикулитное настроение.
4: Новиков знал странность Гулько. Чем сложнее складывалась обстановка, тем скептически болтливее и вроде бы равнодушнее ко всему становился он перед тем, как отдать приказ. Новиков же считал его чудаком, неживущим реальностью, и был с ним подчеркнуто сух.
5: «Слушаю вас, товарищ майор», — сказал Новиков официальным тоном.
4: «Смотрите сюда, капитан. Мы прижали немцев в границе Чехословакии. Немцы вовсю жмут на город с запада. Основательно жмут. Хотят вернуть город. А почему? Смотрите. По горам с танками не пройдешь, естественно. А город этот – узел дорог. Обратите особое внимание, Новиков, на вот это шоссе на север, вдоль озера. Вся Петрушка здесь. Это дорога в город Ривны. Вот он, километрах в 20 от Касна. Знаете, что тут происходит? Соседние дивизии замкнули в Ривнах немецкую группировку, очень сильную группировку. Много танков и прочее, Петрушка. Уразумели? Они рвутся из котла на единственную годную для танков дорогу, которая проходит через ущелье и Касну, в Чехословакию. А там, надо вам сказать, события развернулись грандиозные. Словаки начали восстание против правительства Тиса. Майор Гулько в раздумье поглядел на часы, положив волосатую руку на карту. 2 дня город Марицы блокирован словацкими партизанами. Надо полагать, немецкая группировка под Ривнами стремится прорваться через Касну на Марицы, соединиться с немецким гарнизоном, на ходу подавить восстание. Уразумели? Поэтому немцы и стали жать с запада, захватить Касны, узел дорог, помочь прорваться северной группировке. Такая обстановочка. Таковы делишки. Гулько затянулся сигаретой. Вообще, не кажется ли вам, Новиков, что великие дни начинаются? Освобождена Болгария, Румыния, бои в Югославии, Венгрии. Слышите музыку с запада? Сегодня ночью вы, Новиков, снимаете свои орудия со старой позиции и ставите их на прямую наводку вот здесь, на живописном берегу озера. Направление стрельбы. Ущелье, шоссе, Ривны. Соседи у вас танки 5-го корпуса справа, плюс Ипатовский полк и гаубичные батареи. Слева Чехословакия, генерала Свободы, воюет вместе с нами. Младший лейтенант Алешин уже видел позицию. Вот, собственно, и все. Младший лейтенант Алешин, чуть поднял голос Гулько, покажите своему комбату местостояние батареи. Слушаюсь, живо ответил Алешин. Пекин, горячей воды, бриться! Крикнул Гулько, густо выпустив через волосатый ноздри дым, ворчливо договорил. Я буду на местности через 1.5 часа. Кстати, наши саперы минируют подступы к высоте. Соблюдайте осторожность. Разрешите идти? Спросил Новиков все так же официально. И первый вышел из землянки в траншею.
6: Пули торопливо щелкали по брустверу, сбивая землю, и он тут же схватился за фуражку, ее будто ветром толкнуло. Надвинул козырек на глаза, пригнувшись, выругался. «Что?» — крикнул Ремешков за спиной. «Земля!» — ответил Новиков. «А-а-а!» Ремешков присел на корточки, снизу с загнанным выражением следил за Новиковым. На какую-то долю секунды мелькнула мысль, что если бы Новикова ранило хотя бы легко, то не пришлось бы идти под огонь на другой конец озера. Тогда ему, Ремешкову, надо было бы вести командира батареи в тыл, в санроту. И от того, что не случилось этого, и теперь обязательно надо было идти, почувствовал он, как грудь сжала знобящим холодом. Ноги обмякли. Новиков, стоя к нему спиной, позвал громко, словно ударил по сердцу Ремешкова.
4: «Скоро там, Алешин!» «Готов, товарищ капитан! Идем!»
5: Послышался голос младшего лейтенанта. С трудом и тоской Ремешков встал, оторвав свинцовое тело от земли. Хромая подошел к Новикову. Тот пристально, сожалеюще, глядел на него прямым взглядом, спросил:
2: Что вы?
7: Нога.
3: Ремешков застонал, потирая колено. Плотно набитый вещмешок нелепо торчал за его спиной, как горб.
2: На кой прислали вас ко мне?
3: Не выдержал Новиков.
2: Вы что, воевать приехали? Или задницу греть возле печки? 6 месяцев торчали дома и ногу не вылечили.
4: Доставьте его здесь, товарищ капитан,
3: беспечно посоветовал Алешин, удивленно разглядывая страдальчески напряженное лицо Ремешкова.
4: Зачем он нам? Пусть сидит со своей ногой.
2: Он пойдет с нами.
3: В 2 часа ночи после рекогносцировки Новиков послал Ремешкова на старую огневую с приказом немедленно снять орудие Овчинникова и в течение ночи занять позицию в районе севернее города на новой высоте правее озера. Ожидая орудия, Новиков сидел на земле в 5 шагах от новой позиции батареи. Он отчетливо слышал сочный скрип лопат о грунт, сниженные до шепота голоса солдат, движение тел в темноте, копали расчеты Алешина, а вокруг стояло неподвижное глухое затишье. Озеро мерцало злыми, тихими отблесками. На той стороне молчали немцы. Там была Чехословакия. Подошел Алешин, весело заговорил.
4: Товарищ капитан, тут наши разведчики великолепный особняк нашли. Бассейн, ванна, ковры, с ума сойдешь. Роскошь! Пойдемте рядом тут, вон внизу.
3: Пустой особняк.
4: Совершенно.
3: Особняк этот, просторный двухэтажный дом, стоял метрах в 150 от высоты в липовом полуоблетевшем парке за железной оградой с массивными железными воротами и парадной калиткой, над которой поблескивали медью оскаленные морды львов. Они вошли в парк, угрюмо темный, огромный, и он поглотил их печальным шорохом, шелестом опавшей листвы на дорожках, ровным текучим шумом полуоголенных лип. 2 орудия батареи, взвод лейтенанта Овчинникова, были выдвинуты в сторону ничьей земли на 200 метров от высоты, где стоял взвод младшего лейтенанта Алешина. Расчеты Овчинникова, вгрызаясь в твердый грунт, окапывались в полном молчании. Команды отдавались шепотом, люди двигались, сдерживая удары кирок, стараясь не скрипеть лопатами. При холодных порывах ветра, налетавшего с озера, все слышали тревожные голоса немцев в боевом охранении. Лейтенант Овчинников, еще не остывший после недавнего марша, слепого прорыва орудий через минное поле, полулежал на свежем бруствере огневой позиции, жадно курил в рукав шинели, командовал шепотом.
8: «А ну, шевелись! Шевелись! Легалов, вы чего? С лопатой обнимаетесь?
2: Действуйте, как молодой!»
3: Замковый Легалов, солдат уже в годах, стоял, обняв лопату 2 руками, держась затянутый под сумком ремень, бормотал усталым голосом.
8: «Передохну, товарищ лейтенант, маленько. Резь в животе. После немецких консервов. Я маленько».
2: «Врет, хрен его расчеши!» — захихикал насмешливо злой наводчик Парахонько. «Графиню он польскую вспомнил.
8: Тут, в замке одном. Як на марше зашли напиться в замок, бачим, графиня, руки белые, в кольцах, шмяк на колени перед Лягаловым. Я такая сякая, капиталистка туда-сюда, от любви умираю. Возьмите в жены советский жолнеж. Умираю от сердца».
2: «Отчепись», —
3: смущенный и протяжно попросил Легалов, по-прежнему держась за ремень. Сержант Сапрыкин, ожесточенно долбя грунт с укором, сказал:
2: «Ну чего прилип к человеку? Верно. С животом у него неладно, товарищ лейтенант. Перехватил консервов. Это бывает.
8: У плохого солдата перед боем всегда понос.
6: беззлобно ответил Овчинников, вмял окурок в землю, стал снимать шинель. До рассвета не окопаемся. Нам крышка тут. Все копали в напряженном безмолвии, лишь дышали тяжело, обливаясь разъедавшим тело потом. Раз Сапрыкин, не рассчитав силу, со звоном ударил киркой по камню, и сейчас же раздались частые хлопки у немцев. Кроваво-красные ракеты встали, развернулись в небе, отчетливо залили обнажающим светом край озера, поле вокруг.
8: «Ложись!»
6: — неистовым шепотом скомандовал Овчинников.
8: «Заметили, фрицево отродье, точно подзасекли!»
6: Разом сникли ракеты, разом смолк и стук пулеметов. Он вскочил на ноги, зашептав: «За лопатой! Нажимай душу из всех вон!»
5: Подошла Лена и капитан Новиков. Их фигуры черно проступали над бруствером среди темени ночи.
6: «Леночка, дайте руку, упасть можно», — приветливо сказал Овчинников, поставив ногу на бруствер. «Прошу вас, Леночка, спасибо, что пришли».
5: «Связь с ладьей проложил?» — спросил Новиков. Овчинников, накидывая на плечи шинель, быстро ответил:
6: «Будет связь. В землянку прошу, товарищ капитан. И вас, Лена. Всем продолжать работать. Возьмите мою лопату, легало».
5: Новиков не удивился тому, что сам Овчинников вместе с расчетом копал огневую. Хорошо знал самолюбивого лейтенанта. Тот не мог сидеть и ждать. Окапывался всегда первым. Первым докладывал о готовности огня. Когда же влезли в свежевырытый глубокий блиндаж, сильно пахнущий сыростью, и, загородив вход плащ-палаткой, сели на солому, достали папиросы, Новиков, чиркая зажигалкой, внимательно посмотрел на Овчинникова, сказал: «К рассвету ты должен вкопаться в землю и замаскироваться так, чтоб тебя в упор не было видно».
6: «Знаю», — отрезал Овчинников, прикуривая.
5: «Что знаю?» — миролюбиво спросил Новиков. «Действуй и немедленно прокладывай связь с высотой. Счастливо! Желаю увидеть тебя живым». Новиков встал, откинул висевшую над входом плащ-палатку. Звездная, неестественно тихая ночь со свежестью, крепостью горного воздуха, с осторожным шелестом трав влилась в накуренный блиндаж. Блеск крупной звезды синим огнем дрожал, струился над бруствером.
6: «Молчат и ждут», — проговорил Новиков задумчиво. Потом спросил, не оборачиваясь: «У тебя нет такого чувства, что война скоро кончится?»
5: «В Венгрии второй украинский вышел на Тиссу. В Югославии наши танки на окраине Белграда. Скоро конец». Овчинников не пошевелился в глубине блиндажа. Во тьме только жарко разгорелся, подсвечивая его тонкие губы, огонек папиросы, ответил коротко:
6: «Нет».
5: Но этот ответ был ложью. Овчинников, как и все остальные, ощущал приближение конца войны и, порой задумываясь, испытывал смутное чувство растерянности, беспокойство о чем-то недоделанном им. Это подавляло его, угнетало то, что не сделал он на войне нечто главное, что сделали другие.
6: «Нет, не думал», — хмуро повторил он,
5: и тотчас Новиков ответил полусерьезно:
6: «Ну и дурак.
5: Ладно, пошел». За полчаса до рассвета Овчинникову доложили, что все готово. Огневая отрыта в полный профиль. К высоте проложена связь. Выставлены часовые. Овчинников, разбуженный сержантом Сапрыкиным, некоторое время лежал на соломе в блиндаже, окутанный мутной дремотой, как паутиной. А когда сел, от движения заболели мускулы на спине, спросил неокрепшим после сна голосом: «А второе орудие? Доложили о готовности?» «Нет еще». В землянку входили истомленные солдаты с землистыми лицами, щурились на свет. На снарядном ящике в тепло-сыром воздухе неподвижными фиолетовыми огнями горели немецкие плошки. Стояли, дымя, котелки, мясные консервы, огромная бутыль красного вина. Телефонист Гусев, наклоняя стриженную голову, ложкой носил из котелка к губам горячую пшенную кашу, дул, обжигаясь на ложку. Сержант Сапрыкин резал буханку черного хлеба, прижав ее к груди, оттопырив локоть. Не соразмеряя силу, так нажимал на нож, казалось, полоснет себя острием. Хозяйственно раскладывая крупные ломти на ящики, посоветовал с домовитым покоем в голосе:
8: «Поужинайте, товарищ лейтенант». «Есть не хочу». Овчинников встал, застегнул шинель на сильной, плотно слитой из мускулов, чуть сутуловатой фигуре, спросил тоном приказа: «Лена где? У орудия?»
5: И, не ожидая ответа, вышел из блиндажа.
8: Поеживаясь от сырости, Овчинников мягкими шагами подошел к орудию. Оттуда донесся негромкий разговор. На станине неясно чернел силуэт часового. По неуклюжей позе узнал Легалова. На коленях железом отсвечивал автомат. Рядом, на снарядном ящике, сидела Лена. На плечи накинута плащ-палатка. Легалов говорил автомат. Рядом, на снарядном ящике, сидела Лена. На плечи накинута плащ-палатка. Легалов говорил...

0: тоже извиняюсь, фыркальщица, студентка. Парни за ней табунами ходили на Кубани-то. А разве могу я головой представить, что она вот тут бы, как вы, сидела? Не могу. Нет, не могу. 200 бы раз вместо нее согласился воевать. А вы откуда сами-то? Учились где? Школьница, небось. Я из Ленинграда. Училась в медицинском институте. Вы сказали, фыркальщица, спросила Лена. А что это значит? Да такая. Чуть что фырк и пошла. Я не говорю про вас. Лена засмеялась тихим смехом, охотно засмеялся и Легалов, поглаживая большой крестьянской рукой свой автомат, точно лаская его, спросил, а родители как у вас? Я одна, сказала Лена. Нет, лучше один раз воевать, но навсегда. Я раньше представляла фашизм только по газетам. Потом увидела все сама. Нет, с ними должны воевать не только мужчины, но и женщины, и дети. Один раз и навсегда. Иначе нельзя жить. Замолчали. Легалов строго позвал Овчинников и мягко подошел к ним. Идите отдыхайте, я побуду здесь. Леночка, мне поговорить с вами необходимо. Легалов в нерешительности потоптался, с неуклюжестью заковылял от орудия, растерянно взглядывая на недвижно темную фигуру Лены, исчез в ровике. Подождав немного, Овчинников сел на ящик, почти касаясь плеча Лены.
1: «Как гвоздь вошли в сердце, Леночка, клещами не вытащишь. Я тебя никому не дам. Никому не дам!» И сильно, по-мужски опытно обняв ее, он начал порывисто, колюче, жадно целовать ее холодный, сопротивляющийся рот, зубами стукаясь о ее стиснутые зубы. «Леночка, Леночка!» Она упруго вырвалась, вскочила, ударила изо всей силы его по лицу и еще раз ударила, сказав страстно и зло: «Дурак! Глупец! Убирайся к черту, иначе я не знаю, что сделаю!» Он сидел оглушенный, гладя одеревеневшую от ударов щеку. Потом внезапно засмеялся удивленно, подставил лицо. Дрогнули ноздри его крупного крючковатого носа. «Еще ударь! Еще сильней ударь!» Она шагнула к нему. «Да, ударю!» «Товарищ лейтенант, к телефону вас!» «Немедленно!» — послышался робкий голос Легалова. Елена и Овчинников оба одновременно увидели в посеревшем воздухе силуэт головы над ровиком.
2: «Кто еще там? Легалов? Подсматривали?» — гневно спросил Овчинников. «Я спрашиваю, подсматривали?»
0: «Никак нет», — ответил Легалов. «Живот у меня. По своей нужде вышел. Комбат вас. А я на пост встану». Овчинников до странности быстро потух и мягкими щупающими шагами двинулся к ровику мимо Легалова, вошел в душный, наполненный храпом блиндаж. Телефонист Гусев сидел в сонной полутьме и, все время сползая спиной по стене, усиленно разлеплял веки. Трубка лежала на коленях. Овчинников схватил трубку, не остывший еще от возбуждения, проговорил: «Второе у телефона!»
3: «Почему не докладываете о проходе?» — спросил голос Новикова. «С саперами связался. Что молчишь?»
2: «За мою жизнь беспокоитесь?» — произнес Овчинников, без причины злясь на этот спокойный голос Новикова. «Я приказ выполню. Отсюда драпать не собираюсь. За меня не беспокойтесь. Именно за меня.
3: Если прохода не будет, отдам под суд», — тихо и внятно сказал Новиков. «Именно за тебя я не беспокоюсь».
2: «А куда угодно, хоть под суд, хоть к дьяволу!» —

0: Он сидел на нарах у скалицы, с вислым носом расставив мускулистые руки, самолюбиво сжав тонкие губы. Был похож на взъерошенную хищную птицу. «Да чего тут порох рассыпать? Схожу я к саперам. Обойдется. Ложитесь, товарищ лейтенант. Я потопаю потихоньку». Только сейчас Овчинников заметил сержанта Сапрыкина. Наклонясь в углу над снарядным ящиком, он, добродушно улыбаясь, приклеивал к сильно потертому, помятому портбилету отставшую фотокарточку. Крупное лицо, мягкое, задумчиво домашнее, слегка серебрились виски при слабом свете плошки. «Вот наказание, скажи на милость. Отклеивается и только. От сырости или поту. В какой карман класть? Вот, шелковую тряпочку от немецкого пороха достал. Годится?» Медлительно завернул портбилет в шелк, долго засовывал его в пришитый на тыльной стороне гимнастерки карман, потом поднялся, говоря покойно, будто слова взвешивая. «Пошел я, товарищ лейтенант, а вам бы отдохнуть». Командир дивизиона майор Гулько приехал на огневую Новикова в 4:00 ночи. Хлопая кнутом по узкому сапогу, осмотрел позицию, затем, звеня шпорами, прошелся перед орудиями. Здесь в раздумье постоял на высоте, вглядываясь в озеро слева от нейтральной полосы, где в 200 метрах от немцев были поставлены на позицию орудия Овчинникова. Позиция дурная, орудие как на ладони. Но лучше нет, как полагаете, капитан Новиков?
1: Я полагаю, что немцы рядом. Я приказал разговаривать шепотом. Вы же, товарищ майор, звените шпорами и разговаривайте громко, как на свадьбе. Нестеснительно и прямо сказал Новиков. Пулеметы уже пристреляли позицию.
0: Если в штабной землянке майор Гулько мог сидеть в присутствии офицеров в одной нательной рубахе, то в батарее он обычно приезжал по уставному подтянутый, тщательно до синевы выбритый, надевал шпоры, был весь крест-накрест перетянут новыми скрипучими ремнями, говорил громким голосом с той командной интонацией, которую обычно подчеркивают интеллигентные люди на войне. Не раздражаясь, однако, на замечание Новикова, Гулько невозмутимо щелкнул кнутом по голенищу, сказал: «Взводу Алешина отдайте приказ отдохнуть по-человечески. Пока спокойно. В этой самой респектабельной вилле. Заслужили. Пусть спят на мягких перинах, на постелях, на чистом белье».
1: «Я отдал уже приказ», — ответил Новиков. «Прошу, особняк».
0: В их распоряжении было несколько часов. Сколько, они не знали. На мягких диванах, на расстеленных по всему полу коврах храпели утомленные за ночь солдаты. В кресле, припав к журнальному столику, ласково обняв телефонный аппарат, спал, скошенный усталостью, связист Колокольчиков, сладко чмокая губами, терся щекой о трубку, бормотал во сне: «А ты к колодцу сходи, к колодцу!» Заряжающий Богатенков, только что сменившийся на посту у орудий, сидел в нижней рубахе на ковре, сосредоточенно пришивал крючок к шинели, изредка поглядывал на Колокольчикова с нежностью. Богатенков высок, темноволос, атлетически сложен, движения сильных рабочих пальцев уверены, бугры молодых мускулов напрягаются под рубахой, лицо, покрытое ровной смуглотой, красиво.
1: «Бывает же, товарищ капитан», — сказал он, обращаясь к Новикову, «в госпитале 2 месяца лежал, бомбежки снились. Здесь, на передовой, полынь, степь на зорьке, терриконники снятся, лампочки в забое. Проснешься,
0: будто гудок на шахту. А к колокольчику вон колодцы привязались.
1: «Ложитесь», — сказал Новиков, — «не теряйте минуты».
0: Майор Гулько, перекатывая сигарету во рту, брезгливо морщась от дыма, перелистывал прокуренными пальцами толстую иллюстрированную книгу, лежавшую на столе, не без отвращения говорил: «Разгул цинизма в степени N плюс единица. Кровь, смерть, улыбки возле могил, разрушение, фотографии России. Книга для немецких офицеров. Петин!» — позвал он. «Эту сволочь в уборную! В сортир! В сортир!» — заключил он и, сердясь, швырнул книгу на колени сонно разомлевшему в кресле ординарцу. Петин вздрогнул, стряхнул дремотное оцепенение, тоже полистал, пощупал книгу неправдоподобно большими руками, подумал и во всю ширину лица заулыбался. «Куда ее, товарищ майор? Наждак!»
1: Гулько зло фыркнул волосатым носом. «Я, с позволения сказать, инженер. Всю жизнь бродил по стройкам и знаю, что такое Россия», — отчетливо заговорил он. «И отлично знаю, что такое фашизм. Мир в руинах, распятие на деревьях, пепел городов, двуногое подобие человека с иступленной жаждой уничтожения, садизма, возведенного в идеал».
0: «Вы что так смотрите, Новиков?» «Я хотел сказать, что знаком с прописными истинами», — ответил Новиков.
1: «О, если бы каждый в мире знал эти прописные истины», — проговорил Гулько насупясь.
0: «Я не люблю, товарищ майор, когда вслух говорят о вещах, известных каждому», — сказал Новиков. «От частого употребления стирается смысл. Надо ненавидеть молча».
1: «Вон как? Весьма любопытно», — ворчливо произнес Гулько, косясь на затихшего за столом Алешина. «А вы, младший лейтенант, что вы полагаете, м?»
0: Новиков вынул портсигар, звонко щелкнул крышкой. «Он непосредственно подчиняется мне. Значит, согласен со мной».
1: Алешин с независимым видом слушал, но после слов капитана смущенно залил пятнами, неожиданно засмеялся тем естественным, веселым смехом молодости, который так поражал Новикова в Лени.
0: «Россия», — задумчиво проговорил Новиков. «Я только в войну увидел и понял, что такое Россия. Вы знаете ведь, что такое Россия?»
1: От того, что капитан назвал его Витей, младший лейтенант посмотрел влюбленно на лицо Новикова с щербинкой возле левой брови. И тотчас Гулько заинтересованно взглянул в серые мрачноватые глаза капитана, самого молодого капитана в полку, этого полувзрослого полумальчика, спросил: «Что ж, выкладывайте».
0: Новиков встал, привычным движением передвинул пистолет на ремне, подошел к телефону. Связист Колокольчиков, по-прежнему нежно обнимая аппарат, неспокойно терся щекой о трубку, дрожа во сне синими от усталости веками, бормотал:
2: «Ты к колодцу иди, к колодцу, вода холодная».
0: «Вот она, Россия», — тихо и серьезно сказал Новиков. Осторожно высвободил трубку из-под горячей щеки связиста, вызвал орудие Овчинникова. Подождал немного, стоя перед Колокольчиковым, который с сонным лепетом поудобнее устраивался щекой на ладони. Заговорил в полголоса, услышав Овчинникова о минном поле. Потом закончил твердо: «Если прохода не будет, отдам под суд». И положил трубку.
1: «Слушайте, Новиков», — проговорил майор Гулько, похлопав ладонью
0: по стопке немецких журналов. Вообще, сколько вам лет? Кто вы такой до войны? Школьник, студент?
1: Какое это имеет значение? Ответил Новиков.
0: Если это интересует, посмотрите личное дело в штабе дивизиона. Ну, время истекло. Мне пора, сказал Гулько. Петин, лошадей!
1: Звеня шпорами, подтянул узкие сапоги, очевидно жавшие ему, и, не отрывая ласково погрустневших глаз от ручных часов, заговорил.
0: Как бы ни сложилась у вас обстановка, капитан Новиков, ваша батарея самая крайняя на фланге. На легкий бой не надейтесь.
1: Не надеюсь, товарищ майор, ответил Новиков и замолчал. Видимо, Гулько знал то, чего не знал он.
0: Тихонько и нежно Гулько взял капитана под руку, повел к двери, остановился, глядя в лицо Новикову, сказал почти шепотом, чтобы не слышал Алешин.
1: В сущности, мальчик ведь вы еще, что уж там, хоть многому научились. А у вас вся жизнь впереди. Пока молоды, спешите делать добро. В молодости все особенно чутки к добру. Простите за философию. Война кончится, все у вас впереди. Если, конечно, останетесь живы. Если останетесь.
0: И, пожав Новикову локоть, вышел, машинально нагнув в дверях худую спину, будто из низкой землянки выходил. Сунув руки в карманы, Новиков прошелся по комнате, испытывая беспокойство, досаду. Никто прежде не напоминал ему о его молодости, которую он скрывал как слабость и который стеснялся здесь, на войне. Люди, подчинявшиеся ему, были вдвое старше, а он имел непрекословные права опытного, отвечающего за их жизнь человека. И давно уже свыкся с этим. Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на стол, по-мальчишески внимательно рассматривал красочные фотографии немецких иллюстрированных журналов, думал о чем-то. Мягко-зеленоватый свет лампы падал на белый чистый лоб Алешина, на ровные брови, на раскрытые по-летнему синие глаза его. Они казались молоды и отчаянно прозрачны. «Ну и везет вам, товарищ капитан!» Весело, даже восхищенно воскликнул Алешин. «Просто чертовски везет!» Новиков лег на диван, не снимая сапог, накрыл грудь шинелью, сказал: «Так кажется, Витя, не гасите свет. Почему везет?» «Нет, серьезно, товарищ капитан, вы счастливец, вам везет. Вот вернетесь после войны, весь в орденах, со званием, вас в академию, а я, черт!» Он вздохнул по-детски, подпер кулаком подбородок, белела круглая юная шея, каштановые волосы наивно-трогательно упали на лоб ему. «А я просто черт знает что, товарищ капитан, серьезно! Орден Красной Звезды получил, вот медаль за отвагу никак!» И договорил совсем уж доверительно: «А для меня самый дорогой из всех орденов – солдатская медаль за отвагу. Серьезно, вы не смеетесь?»
1: «Да будете и медаль. Это не так сложно», – ответил Новиков и спросил. «Вас кто-нибудь ждет? Ну, мать, сестра, невеста?»
0: «Мама и Вика. Ее звать Виктория». Не сразу ответил Алешин, и Новиков ясно представил, как он покраснел алыми пятнами.
1: «Ну, хорошо», — сказал Новиков, и после молчания снова спросил. «Скучаете по России, Витя?» За туманными равнинами Польши оставалась позади, в далеком пространстве, Россия. Как бы овеянные каким-то чувством радостной боли, которая никогда не проходила. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Новиков стремительным рывком скинул с груди шинель. В сонное сознание ворвался звон разбитых стекол, то опадающий, то возникающий клёкот снарядов, проносившихся над крышей. Товарищ капитан! Товарищ капитан!
0: Что?
1: Товарищ капитан! К орудиям! Захлебываясь, выговорил Ремешков и судорожно сглотнул. Началось! Свет не видать!
0: Чего не видать? Этого не видать, так может, тот видно, где Алешин? Почему сразу не разбудили?
1: Младший лейтенант сказал, сам выяснит, пока не будить все орудий.
0: Эти мне сосунки командовать начали, выругался Новиков.
1: На ходу надевая фуражку, он ударом распахнул дверь и выбежал через террасу в мокрый от росы парк.
0: Плотный гул, выделяясь особым сочным бомбовым хрустом дальнобойных снарядов, нарастал, накалялся слева в стороне города и как бы сливался с упругими ударами танковых выстрелов справа. И Новиков понял, началось. Это должно было начаться.
1: «Товарищ капитан, Овчинников у телефона! Ждет команды!» — крикнул кто-то. «Передать орудиям!» «Приготовиться, но огня не открывать!» – скомандовал Новиков и, слегка пригибаясь в ходе сообщения, спрыгнул в ровик НП.
0: То, что увидел Новиков в стереотрубу, сначала ничего не объяснило ему толком. Весь берег озера и поле впереди и слева от высоты были усеяны вспышками танковых разрывов. Неслись над полем, перекрещиваясь трассы, пулеметы, не смолкая, дробили воздух, со звоном хлопали немецкие противотанковые пушки. Новиков увидел их в кустах на том берегу озера, метрах в 200 от огневых позиций Овчинникова. Стреляли они вправо от высоты, туда, где были врыты в обороне наши тяжелые танки 5-го корпуса, правые соседи, о которых говорил Гулько. Но странно, в первые секунды показалось Новикову, наши танки не отвечали пушкам огнем. Их бронебойные трассы летели в сторону соснового леса, откуда давеча обстреляли Новикова 3 немецких танка. Теперь их не было, вошли в лес. И сейчас Новиков до отчетливости разглядел уже все. Левее леса, из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах, по шоссе муравьиной чернотой валил, двигался плотно слитый поток танков, длинных тупорылых грузовиков, бронетранспортеров, людей, растекаясь. Поток этот медленно раздвигался, как ножницы, в сторону леса, куда вошли 3 передовых танка, и влево, в сторону северной оконечности озера, где в минном поле стояли орудия Овчинникова.
1: Новиков на секунду оторвался от стереотрубы, огляделся. Дым застилал всю западную окраину Касны, ничего не видно было там, только острие костела багрово светилось в пепельной мгле. Гул непрерывной артиллерийской пальбы толчками доходил оттуда. Немцы атаковали и там. И Новиков понял. Немцы снова пытались взять город с запада, рассчитывая этим облегчить прорыв всей или части, вырвавшейся из окружения в Ривнах группировки на севере границы Чехословакии. И подал команду. «Приготовиться!» Овчинникова к телефону.
0: Телефонист Колокольчиков, пригнувшись над аппаратом, беспрерывно, осиплым тенорком вызывал орудие Овчинникова. Орудия не отвечали.
1: «Ну!» — Новиков резко оторвался от стереотрубы. «Что там, Колокольчиков? Быстрей!»
0: Тот моргнул растерянно беспомощными глазами, сказал шепотом.
1: «Не отвечают. Связь порвана. Перебили. Я сейчас. Вон там идут по связи от Овчинникова. Видите? Давайте навстречу по линии». «Чего ждете?» – теряя терпение, крикнул Новиков. «Разрешите, товарищ капитан? Как на ладони вижу. Я и пулеметик захвачу». Покачивая плечами, придвинулся к нему старшина Горбачев. «Оставайся у аппарата, парнишка». И он оттолкнул связиста в ровик.
0: Куда он в мины полезет? Я здесь все, как свои 5 пальцев. Возьмите с собой Ремешкова, приказал Новиков. Возьмите его.
1: Колокольчиков, как будто ноги сломались под ним, сел на дно ровика около аппарата, с ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было, он только что в одну секунду мысленно пережил весь путь от высоты до орудия Овчинникова. Новиков, соразмеряя расстояние между орудиями Овчинникова и катящейся массой колонны, понимал, что Овчинникову пора открывать огонь. Пора! Он думал, после того, как передовые немецкие танки увязнут в перестрелке, натолкнувшись на орудия и на минном поле, он, Новиков, откроет огонь с высоты 2-м взводом Алешина во фланг им сбоку.
0: «Начал!» — крикнул кто-то в окопе за спиной. «Начал! Овчинников начал! Товарищ капитан, соседи начали!»
1: Одновременно с орудиями Овчинникова справа ударили ипатовские батареи, врытые в землю танки. Теперь только беглый огонь, только беглый, ни секунды промедления. «Давай, Овчинников!» Он увидел, как низко над землей снова остро вылетело пламя из орудий Овчинникова, как в дыму засуетились на огневой позиции появившиеся люди, и Новиков почувствовал сладкие привычные уколы в горле, знакомое возбуждение начавшегося боя.
0: «Товарищ капитан, начинать!»
1: Услышал Новиков звенящий голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся, не ответил. Новиков приник к стереотрубе. Орудия исчезли в закипевшей мгле. Длинные языки пламени лихорадочно и горизонтально вылетали оттуда. Овчинников вел огонь. И Новиков, со злой досадой увидев, как тяжелые танки, непрерывно выплевывая огонь, упорно двигались к позиции Овчинникова, подумал: «Вот оно! Пора!» И лишь тогда посмотрел в сторону орудия Алешина на сутуло замершие фигуры солдат.
0: «Внимание!» — подал он команду особенным, страстным, возбужденным голосом. «По головным танкам! Бронебойным! Прицел постоянный!» Он сделал короткую паузу и выдохнул. «Огонь!»
1: Резкий грохот, сотрясший воздух на высоте, горячо и больно толкнул в уши, и Новиков крикнул:
0: «Наводить! Точнее! Точнее! Куда к дьяволу стреляете?»
1: И, выпрыгнув из окопа НП, побежал к огневой позиции. Он увидел снующего возле орудия Алешина, напряженно двигающиеся локти наводчика Степанова, широкие разводы пороховой гари на скулах Богатенкова.
0: «Стой!»
1: — скомандовал Новиков, переводя дыхание. «Младший лейтенант Алешин, бегом ко 2-му орудию. Быть там, самому следить за наводкой. Бегом!» «А ну, от панорамы, Степанов!» Властно крикнула наводчику, не понимающе вскинувшему к нему мокрое тревожное лицо. «Быстро!» И, взяв за плечо, оттолкнул его от прицела, приник к наглазнику, вращая маховики механизмов. Перекрестие прицела стремительно ползло по черноте дыма, выхватывая путаницу трасс, оранжево-белые всплески огня, поймало, натолкнулось на темный бок танка. Он на миг вынырнул из дыма. Новиков сжал маховики до пота в ладонях, снизил перекрестие.
0: «Огонь!»
1: И коротко нажал ручной спуск. Тонкая молния ударила в тело танка. Искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек. Скорее не увидел, а почти физически ощутил это Новиков. И не глядя больше на этот танк, не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще торопливо повел прицел. Вновь он выхватил в просвете дыма живое шевелящееся туловище другого танка. Он шел к высоте. Башня косо развернулась, тоже выискивая, длинный ствол орудия дрогнул, застыл наведенно.
0: Черный пустокруглый глаз дуло, зорко целился, казалось, остро глядел через панораму в зрачок Новикова. И в то же мгновение, считай секунды, он нажал спуск. Трасса, до сине раскаленной проволокой, выметнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте. И тут же тугой звон разрыва забил уши. Железно царапнули по стволу орудия осколки. Желтый удушающий клубок сгоревшего тола вывалился из щита, и оглушенный Новиков успел заметить свежую воронку в 4 метрах перед левым колесом орудия. Со странным чувством удивления, что этот снаряд не убил его, Новиков глянул на расчет. Все целы. Заряжающий Богатенков со снарядом в руках стоял в рост среди стреленных гильз, не нагнув головы, с упорной пристальностью смотрел на танки. «Что стоите? На коленях заряжать!» — крикнул Новиков и, крикнув, припал к прицелу, скрипнув зубами, сквозь дым четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового дула. «Он или я?» мелькнуло у него в сознании. «Он или я? Не может быть, чтобы он! Он или...» Новиков надавил спуск. Слившись с выстрелом, 2 танковых снаряда ударили, взметнули землю впереди бруствера. На Новикова дохнуло волной тола, но он не пошевелился, не оторвался от наглазника панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения. В мире уже ничего не существовало, ничего не было, кроме этого танка. Этого немца в нем, зорко быстрыми движениями крутящего маховики, наводящего на Новикова орудие. Он или я? Он или я? Танк, ослепляя, полыхнул двойным оскалом пламени. Одновременно с ним Новиков выстрелил 2 раза подряд. Смутно унеслись вниз 2 трассы, фиолетово блеснули в дыму, и опять... Новиков не увидел, а физически почувствовал, что не промахнулся. И, оттирая пот онемевшими на маховике пальцами, стряхивая жаркие капли со лба, с бровей, он как бы вынырнул из противоестественного состояния нервного напряжения, когда все в мире сузилось, собралось лишь в глазке панорамы.
3: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!»
0: бился позади чей-то крик.
3: «Товарищ капитан! Ложись!»
0: Крик этот, выделившийся из всех других звуков, заставил Новикова поднять голову. В замутневшем небе впереди дугами сверкнули хвосты комет. Грубый, воющий скрежет 6-ствольных миномётов заколыхал воздух, обрушился на высоту и чем-то огромным, душным накрыло, придавило задергавшиеся орудия. Отплевывая землю, плохо слыша, со звенящим шумом в ушах, Новиков тревожными глазами оглянулся на расчет. Люди лежали в дыму между станинами лицом вниз.
3: «К орудию!»
0: подал команду Новиков, но скрежет, удары и треск, вновь покрывший высоту, стерли его голос. Солдаты, поднявшие было головы, опять приникли к земле. Мины рассыпались вокруг огневой. И сейчас же все вскочили, поднятые вторичной командой Новикова. Он стоял на огневой, не пригибаясь, знал, что так надо.
3: «К орудию! Степанов, заряжай!»
0: скомандовал Новиков, стискивая зубы, ища панорамой то место, где как бы из разбухшей массы колонны с железным скрипом заметались в разные стороны длинные хвосты огня. Видел, прямо оттуда, из колонны, 6-ствольные миномёты обрушивали огонь на высоту и на берег озера, где затерялись в пепельной мгле орудия Овчинникова.
3: «Осколочными!» По колонне!
1: Он выпустил более 50 снарядов по колонне. Там закрутился смерч. Разлетались рваные куски, вставали факелы взрывов. Несколько грузовых машин, дымя с брезентом, неуклюже разворачивались на обочине, выезжая из черно-красных вихрей. Фигурки немцев отбегали от шоссе, ползли в поле, строча из автоматов. Тонкие малиновые перья вырвались из кузовов трех сразу осевших грузовиков. Беспорядочный треск, разбросанное щелканье донеслись оттуда. Видимо, рвались боеприпасы.
3: «Снаряды! Снаряды!» —
1: раздался где-то в стороне за спиной Новикова крик. Но этот крик скользнул мимо его сознания. Одновременно со взрывом боеприпасов ощутимо сотрясли высоту, ворвались в звуки боя два других полновесных взрыва. Сизые шапки дыма, колыхаясь, выплыли над мглой в той стороне, где были орудия Овчинникова. «Что это там? Это он?» Новиков резким доворотом подвел панораму в сторону взрывов. Он всматривался сквозь обжигающий глаза пот, стараясь найти орудие Овчинникова. От мысли, что Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудие, морозным холодом облило влажную спину Новикова. Не может быть, чтобы он сделал это. Но не соглашаясь с тем, что там уже погибли люди, разбил орудие, он вдруг уловил в сумеречном дыму возле позиции Овчинникова проступивший силуэт танка и, как пьяный, обернулся нетерпеливый, черный, страшный снаряд. «Заряжай!»
0: «Товарищ капитан!» — прохрипел Степанов. «Снаряды кончились. К передку расчет послал. За НЗ.
3: Кой дьявол! Помогут передки. Там 20 снарядов», — выругался Новиков. «Во взвод боепитания. Передайте мой приказ. Все снаряды, что есть, сюда. Немедленно. Подождите. Вода есть у вас?»
1: И, рванув скользкий от пота ворот гимнастерки, облизнул шершавые губы. Жажда жгла его сухим огнем. Степанов, торопясь, отцепил от ремня флягу, вытер горлышко, охотно и услужливо протянул ее Новикову.
0: Новиков пил из фляги, не ощущая вкуса теплой воды. Она лилась на шею, на грудь его, не охлаждая, не могла утолить жажду.
1: «Были взрывы. Овчинников подорвал орудие. Там танки...» — думал он, испытывая колющую тревогу, пытаясь взвесить положение батареи. «Но люди, как с людьми там, а? Не верю. Не верю, что погибли все. Где Горбачев? Где Ремешков?»
0: Новиков долго глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудие Овчинникова. В шевелящейся этой мути, полный вспышек выстрелов, тенями продвигались к озеру танки.
1: «У них один выход. Будут прорываться до последнего. Один выход», — подумал Новиков и крикнул связисту.
3: «Долго будете налаживать связь? Когда вы мне дадите Овчинникова? Когда? Делайте что угодно. Хоть по воздуху прокладывайте линию. Но если через 5 минут не будет связи с Овчинниковым, вы больше не связист».
1: Я сейчас. Глаза только вот запорошило. Зашевелились губы связиста. Детское лицо было все серо от пыли, казалось незащищенным. Он торопливо потер кулаком глаза и, часто мигая, стал на колени, хрупкий, тоненький. Рукавом стряхнул пыль на запасном аппарате, перекинул ремень через плечо, вздохнул, вроде всхлипнул, по-мальчишески виноват, сказал: «Если что, товарищ капитан, то у меня матери совсем нету. Сестра у меня. Адрес в кармашке тут». И худенький встал неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез. Растаял.
4: И через минуту, как только выпрыгнул он, исчез в горячей мгле разрывов, крутившихся по высоте, сквозь грохот, как в щелочку, прорезался писк, будто живого существа, призывно зазумерил телефонный аппарат. Новиков схватил засыпанную землей трубку, в ухо его пробился лихорадочно чистивший голос. «Я от третьего, я от четвертого!» И мгновенно поняв, что это от третьего и от четвертого орудия, то есть связь с Овчинниковым, он, не выпуская из рук трубки, вскочил в рост, желая сейчас одного остановить связиста, рванулся к стене окопа. «Колокольчиков! Назад! Назад!» Но команду его заглушило, подавило пронзительно брызгающим визгом осколков. Новиков с тяжестью во всем теле стояли перед глазами худенькие плечи Колокольчикова. Присел подле аппарата, хватая трубку. «Овчинников! Овчинников! Отвечайте!»
5: «Овчинникова нет! Товарищ второй!» Зашелестел в мембране незнакомый голос. «Четвертое орудие погибло, и все там убиты! Нас окружили! У нас Сапрыкин раненый, я связист Гусев раненый, еще Легалов раненый, а с нами санинструктор, я связист Гусев».
4: «Где Овчинников?» — закричал Новиков, едва разбирая в шумах звук потухающего голоса. «Овчинникова, слышите?»
5: «Овчинникова нет, к вам пробивается, а мы трое раненые, связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковой Легалов, и еще санинструктор с нами», — однотонно шелестел бредовый слабеющий голос. «А снарядов, говорят, ни одного нету, пулемет только. Кончаю, говорит, я связист Гусев».
4: «Овчинникова нет, к вам пробивается. Он ко мне пробивается? Зачем? Кто приказал ему? Он бросил орудие?» — соображал Новиков. «Орудия Овчинникова не существуют?»
6: «Товарищ капитан, снаряды! Снаряды есть! Снаряды принесли!» — прокричал Степанов, вваливаясь в окоп, размазывая пот на грязном лице. «Мы снаряды несли, так они по нас чесанули! А как они там? Живы?»
4: «К орудию снаряды!» — приказал Новиков.
6: «Овчинников! Товарищ капитан! Овчинников!» — метнулся за спиной чей-то крик.
4: В ту же секунду на скате высоты выросли трое людей без шинели и пилоток, держа автоматы наперевес. Они были метрах в 15 от орудия, бежали, карабкались толчками, как слепые, на высоту. Видимо, ни у кого не было уже сил. Они перескочили через бруствер. Лейтенант Овчинников, Парахонько и Ремешков задыхались хрипло, ничего не могли выговорить, поводя мутными глазами. Парахонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы, просипел: «Пить, братцы, глоток воды!» И все искал взглядом флягу, не выпуская как бы прикипевший к ладоням раскаленный автомат. Ремешков сел на станину, не было вещмешка, плечи ходили то вверх, то вниз. Он бормотал взахлеб: «А Горбачев где? Горбачев где? За нами шел он, прикрывал, прикрывал нас. Где он?» Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю, не твердо стоял, пошатываясь на бессиленно дрожащих ногах. Обросшие щеки за несколько часов глубоко ввалились, вся сильная мускулистая фигура его сутулилась, и сухим диким блеском горели глаза. «Орудие ладьи с расчетом погибло. Танки!» — негромко выговорил он, уставясь в землю налитыми болезненным блеском глазами. «Туча танков, бронетранспортеров шли напролом, стеной, окружили нас. Расчет Сапрыкина стоял до последнего. Четверо убитых, трое раненых. Там они, там! Я все сделал, все! Понимаешь, Дима!» — он назвал Новикова по имени. «Нет!» — неверяще ответил Новиков. «Не понимаю, где люди,
6: где люди, лейтенант Овчинников. Он не испытывал жалости к Овчинникову, как не испытывал жалости к себе. То, что порой разрешалось солдату, не разрешалось офицеру. До последней минуты не мог согласиться, что Овчинников даже в состоянии полного разгрома ушел от орудий, оставив там людей, которые жили еще. «Так вон как!» — опадающим голосом вдруг произнес Овчинников, в упор встретясь с безжалостным, непрощающим взглядом Новикова. «Вон как! Арестуешь, под суд отдашь! Я 10 танков сжег, а это не в счет, не в счет!» С перекошенным лицом он бросил под ноги пистолет, рванул на себя офицерский пояс, стараясь расстегнуть его, потянулся к погонам под телогрейкой. «Отдавай под суд! Отдавай!»
4: «Прекрати истерику!» Тихо приказал Новиков. «Подыми пистолет. Вон там за ровиком землянка. Даю тебе час. Выспись. Приди в себя. Марш!»
0: «Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они, а?»
4: Послышался сзади голос Степанова. Смутные квадраты танков, обтекая минное поле, отходили к лесу, к ущелью. Они отходили, это было ясно Новикову. И внезапно там, со стороны орудия Овчинникова, дважды мелькнуло горизонтальное пламя в направлении танков. И Новиков, с дрогнувшим сердцем, не сомневаясь, что это стреляло еще какое-то живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова. Землистая серость покрыла тиком дергавшееся лицо лейтенанта.
0: «Горбачев!» – прошептал Овчинников. «Вернулся!»
4: Он дикими глазами взглянул на Новикова и тогда, окончательно поняв все, рванулся, перескочил через бруствер, огромными нечеловеческими скачками побежал вниз по скату в сторону орудий.
5: «Назад! Назад!» — закричал Новиков, бросаясь к брустверу. «Назад! Овчинников!»
4: Овчинников, не пригибаясь в рост, уже бежал по полю, миновал пехотные траншеи, падал, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям. Он выбежал на возвышенность, на мгновение отчетливо видимый на голом месте, и тотчас справа из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь. Другой огонь взорвался под ногами Овчинникова. Он, сделав еще два шага, плоско упал грудью на то самое место, огнем полыхнувшее под ногами, и вытянул руки вперед. Бой на северо-востоке от города Касна постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел сходу пробить брешь к границе Чехословакии, потерял силу удара под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес, левее ущелья, окапывались на опушке. Новиков несколько раз вызывал по проводу КП майора Гулько. Но связи не было. Солдаты, иступленные боем, в повалку лежали на огневой, в неподвижном оцепенении тяжелой дремоты. Грело солнце. Даже во сне хотелось пить. Кислая горечь была во рту. В кристально-студенной осенней высоте горного воздуха таяли нежнейшие по-летнему белые облака, а внизу под ними дремотно, покойно желтели сосны, голубело поблескивая озеро, не по-осеннему обогретое солнцем. И в молчании мирно тихой опушки леса, куда отошли немцы, была странность этой без единого выстрела тишины, этого солнечного блеска, тепла, установившегося перед высотой, непрерывные раскаты боя в городе, появление самолетов создавало чувство неуспокоенности, упорно нацеленного удара в спину. Это ощущал и Новиков. В течение 5 часов батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Кроме того, он понимал, что в зависимости от успеха боя на юго-западе немцы повторят удар с севера. Решающий удар для той и другой стороны. Он знал это. И не повторение боя волновало Новикова. Он ждал снарядов, обещанных майором Гулько. Ни снарядов, ни связи с дивизионом не было. И возникло тревожное предположение. Немцы прорвались к центру города, отрезали от дивизиона батарею, нарушили связь.
3: Что ж, всем завтракать. Да как полагается, не мусолить, а по-настоящему жрать,
4: сказал Новиков, сам чувствуя в своих словах фальшивую веселость.
3: Наминать кашу так, будто на 3 года в оборону здесь встали.
4: Ремешков, опустив глаза, поставил перед Новиковым полный котелок, нарезал тонкими ломтями душистый ржаной хлеб, старательно долго вытирал ложку чистой паклей. Младший лейтенант Алешин был более других возбужден недавним боем, стрельбой по танкам. Его неистребимо подмывало говорить об этом, вспоминать и удивляться той полноте ощущений, которую он пережил только что. Однако солдаты не были расположены к этому разговору. Парахонька не ел, даже не притронулся к котелку. Лежал на спине, сунув руки под затылок, блуждающе глядел в небо с желтоватыми воспаленными глазами. Подбородок грязно оброс. Галифе на длинных ногах порвались в коленях. Он сказал шепотом.
7: «Лопатками аж чую. Земля гудит. Танки по городу идут. Прорвались они».
4: И приподнялся, остановив тоскливый взгляд на Новикова.
7: «Двинут они, и конец хлопцам. Туда бы, к орудиям, ползком, да помаленьку на хребтине раненых сюда. А, товарищ капитан?»
4: Новиков молчал. Парахонько снова лег. Вспоминающий следил за движением облаков в небе. Губы его подрагивали.
7: «Нет, не можу ждать!» Парахонько с силой постучал щепоткой пальцев в неширокую грудь. «Я же не могу ждать, товарищ капитан! Терпежу нету легалов там! Я ползком Ремешков возьму!»
4: «Помолчите, Парахонько!» Сказал Новиков наконец. «Ешьте лучше кашу!» Батарея за несколько часов потеряла 12 человек. «Я не хочу, чтобы было 20!» «Младший лейтенант Алешин, зайдите ко мне в землянку». Вошли в землянку, прохладную, сыропахнущую землей. Новиков приблизился к Алешину, посмотрел в его взволнованно засиневшие глаза, спросил. «По лицу видел? Все время хотел что-то сказать. Ну? Слушаю».
7: «Зачем вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его. Зачем? Замечательный ведь наводчик», — горячо заговорил Алешин. «И он ведь прав. Разве можно ждать, терпеть? Да что же это такое, товарищ капитан? Мы оставили раненых?»
4: Новиков сказал: «Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют. Такие штуки, как с Парахонько, это нервы». Начало с Овчинникова. Не смог, не сумел зажать душу в кулак, когда это нужно было. «Ты понял, Витя? На войне есть такие минуты, Витя, когда много надо делать самому. У них ведь снарядов нет, товарищ капитан, заговорил, помолчав, Алешин. 5 снарядов? Почти ничего. А Лена там с ранеными, нажмут фрицы из ущелья и не успеем. Страшно подумать, что они сделают с Леной. И не понимаю, почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?
8: Новиков курил сквозь дым сигареты, глядел на Алешина, не прерывая его. «Надо понять», — проговорил Новиков. «Надо понять. Нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых днем, сейчас. Там есть люди. Значит, орудия существуют. 5 снарядов? Не один снаряд. Это 5 выстрелов по переправе, по танкам.
4: Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения?
8: Если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на 2, на 3 часа, на сутки продлится дольше. Все ясно. Вечером решим с орудиями. Топай на огневую. Я полежу малость.
9: На огневой позиции в окружении солдат сидел изможденно, привалясь широкой спиной к брустверу, ординарец Гулько Петин. Сидел он громоздкой, разбросав ноги в просторных запыленных сапогах, двумя руками держал котелок, пил жадными глотками, вздыхая через ноздри. Увидев Новикова, поставил на землю, расплескивая воду, котелок, попытался встать, двинув ногами. Новиков сказал: «Сидите».
4: «Что в городе? Рассказывайте. Подробнее». «А это что у вас с глазом?»
9: Правая сторона большого лица Петина безобразно, неузнаваемо распухла, кровоточила мелкими порезами. Один глаз, весь красный, как от ушиба, слезился, заплыл. Вытерев слезы, Петин прижал к нему широкие пальцы, а здоровым, удивительно спокойным и ясным глазом нерешительно обводил солдат. И Новиков, поняв, поторопил его: «Говорите при них, они все должны знать». «Что, танки в городе?»
10: «Прорвались».
9: «В центр!» — рокотнул Петин и длинными громкими глотками отпил с котелка, вытер губы. «Связь перерезали. Майор Гульков боепитание послал, чтоб дорогу, я, значит, сюда, к вам показал. Нагрузили снарядами машины. Выехали на улицы, в центр, на площадь. Глядь, возле костела танки какие-то. Думали наши, а они как махнут по нас из орудий. Я шофером сидел, осколки по стеклу. Что-то в глаз отлетело. Не больно, слезы и режет только. Одну машину подбили, на 2 ската сразу села, а мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Товарищ капитан, вам от майора, вот, ответ пропишите». Петин вынул из кармана кисет, из него аккуратно свернутую записку, сдунул с нее табачную пыль и передал Новику. Новиков развернул, увидел несколько фраз, написанных ровным мелким почерком. «Посылаю с Петином обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне, берегите людей. Держитесь, мой мальчик. Обещаю вам, будет легче. Майор Гулько».
4: «Письма писать некогда. Передайте, батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Овчинников пропал без вести. О круговой обороне позаботимся. Спасибо за снаряды. Где машина?»
9: «А там внизу, под высотой. А как же с ответом-то, товарищ капитан? Пропишите. У меня карандашик найдется». Новиков не смотрел на него.
4: «Всем к машине, от огневой ползком, перебегать на открытых местах, переносить снаряды к орудиям», — негромко скомандовал он, оглядев задвигавшихся солдат. «А вам, Петин, в госпиталь бы надо.
9: Не трите глаз, у вас не соринка».
4: «Жаль, сам инструктора нашего нету. Перевязку бы вам. Есть индивидуальный пакет? Дайте-ка, снимите пилотку», — приказал Новиков Петину. И, нетерпеливо обождав,
9: пока тот искал, шарил по карманам, а потом вынул замусоленный в крошках табака пакет. Новиков разорвал его, придвинулся к Петину, неумело, но быстро стал накладывать бинт, свежо и чисто забелевший на крупном, грубо выдубленном ветром лице Петина. Тот наклонял голову, вспотев, сопя. Бинт, свежо и чисто забелевший на крупном, грубо выдубленном ветром лице Петина. Тот наклонял голову, вспотев, сопя.

кстати, сказал Новиков, завязав узел, и легонько оттолкнул Петина. Теперь двигайте к майору. Только пригибаться и бегом. И чуть-чуть усмехнулся. Для снайпера вы мишень огромная. Ну, бегом, марш! А вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои. Связь была прервана. Телефонисты, раз в 8 пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с воспаленными лицами, опустошенными глазами. Сообщили, что нарвались на немецкие танки. Город горит, ничего не понять. И нет возможности восстановить линию. Она перерезана. В 9 часу вечера Новиков собрал людей на огневой позиции, сел на станину, держа в пальцах незажженную самокрутку. Курить было нельзя. Снайперы били на огонек, даже на громкий звук голоса. Медленно оглядел медные от зарева настороженные лица солдат. Безмолвно и неподвижно сидели они в ожидании приказа Новикова. Он сказал: «Ждать нельзя. Пора идти к орудиям Овчинникова». Помедлил немного и повторил: «Идти к орудиям и вынести раненых. Там их трое. Один ходячий, сержант Сапрыкин. Двоих надо нести». Он пососал незажженную самокрутку, сплюнул табак, попавший на губы. «Немцы ждут и наверняка предпримут последнюю атаку сегодня ночью. Это ясно. Всем это ясно?» Он чуть поднял голос, снова оглядел неподвижные лица солдат. «Поэтому на всю операцию час. Взять побольше запасных дисков у тех, которые останутся здесь. Со мной пойдут Парахонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле, по берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут быть немцы, но какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать. Чехословацкую пехоту я предупредил. Это все». Новиков бросил под ноги незакуренную самокрутку, сказал Степанову: «Сержант, дайте-ка мне ваш автомат». Все молчали, освещенные заревом, глядя на розовеющее минное поле. Новиков встал, повесил автомат на грудь, и это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Парахонько и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех непроизвольно вскочить с легким шумом. Новиков скомандовал в полголоса: «Все по местам. Парахонько и Ремешков, за мной!» И двинулся по ходу сообщения. «Товарищ капитан!» Его остановил неуверенный оклик Алешина. Пропуская вперед солдат, Новиков задержался, увидел в темноте неясно светлеющее лицо младшего лейтенанта. Голос его зазвучал преувеличенно равнодушно: «Голодные они там. Передайте, пожалуйста, Лене, раненым. Это у меня от трофеев осталось. Вот. Не от меня, конечно, а так. От всех. Передайте». Он сунул Новикову 3 плитки шоколада, теплые, размякшие от долгого лежания в карманах, добавил одним дыханием: «Ни пуха, ни пера». И замер, опершись о стенку окопа. «Посылать к черту не буду. Ты слишком хороший парень, Витя. Но смотри здесь. Остаешься за меня». Они один за одним спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться. «Я в пехоту, к чехам. Ждать здесь», — сказал он шепотом и пропал в темноте.
сухое шерсть.

0: шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда. И теперь Прохонька и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкой учащенный стук крови в висках. После разговора с чехами Новиков, возвращаясь, метрах в 20 от траншеи наткнулся на тело убитого. Лежал он на боку, в неудобной позе, застигнутой смертью. Тонкая, белая, худенькая рука, неловко торчавшая из рукава гимнастерки, простерта к высоте. Голова утомленно и наивно, как у спящей птицы, подогнута под эту руку. И вдруг Новиков узнал своего связиста не по лицу, а по худенькой руке и позе. Тогда ночью в особняке он спал так же, подогнув голову. Новиков повернул Колокольчикова лицом вверх. Долго глядел на него. Лицо было неподвижным, мелово-бледным, мальчишески удивленным. Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый, перевязанный веревочкой кисет. В нем были документы. Кисет по-живому еще пахнул табаком. Потом отцепил две медали за отвагу. Те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году. И, почувствовав на ладони холодную, гладкую их тяжесть, подумал, что теперь Колокольчикову ни документы, ни отвага не нужны. Он вспомнил. «Если что, товарищ капитан, так у меня матери нет. Сестра одна. Адрес вот тут». В кармашке. И обжигающая мысль о том, что если бы он, Новиков, тогда не послал Колокольчикова по линии, он бы не погиб. Сколько раз в силу жестоких обстоятельств посылал он людей туда, откуда никто не возвращался. Сколько раз мучился он один на один с бессонницей, узнав о гибели тех, кого посылал. Но где оно, добро в чистом виде? Где? Его не было на войне. Он услышал, как шепотом окликнул его Ремешков. Подняв голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди красноты зарева, недвижно сидевшие фигуры солдат, и как бы сразу вернулся к действительности. Он нахмуренный подошел к солдатам, скомандовал: «Вперед!» Прохонько, придерживая автомат на груди, поднялся первым. За ним в нервном ознобе привстал коренастый Ремешков, раздувая ноздри, испуганно остановив глаза на лице Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что внезапно изменится что-то в пехоте, и идти не нужно будет туда, вперед, в неизвестное. А поняв это, спросил дружелюбно, что не выветрился еще тыловое настроение, Ремешков.
1: «Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан?» ответил Ремешков слабым криком. «Разве я не понимаю, а совладать с собой не могу?»
0: «Этого не хватило и Овчинникову», сказал Новиков. «Возьмите себя в руки. Идите рядом со мной».
1: «Цыть ты, цуцель несуразный!»
0: Злобно и сильно дернул Ремешков за рукав Прохонька.
1: «О смерти залопотал! Про себя соображай, цуцик!»
0: Сразу же отступили в полосу кустов, и кусты поглотили их влажным тяжелым сумраком.
1: «Шире шаг! Не отставать!»
0: поторопил шепотом Новиков.
1: «Идти точно за мной, ни на метр в сторону!»
0: каленый свет месяца мертвенно заливал полого подымавшееся к возвышенности бесприютное пустынное пространство поля. Оно росно светилось, и влево от него, в неглубокой котловине, тянущейся к алоголубой глади озера, возникали и пропадали неясные, отрывистые металлические звуки, и справа, среди обугленных силуэтов сожженных танков, тревожно, однотонно кричала какая-то птица, и другая заглушенно, призывно отвечал ей дальше и правее из минного поля.
2: Что за черт? Слышите? И птицы. На кой здесь?
0: Шепотом выругался Новиков, не спуская зарябивших от напряжения глаз с поблескивающей котловины. Не понимал он, откуда шли эти близкие металлические звуки, зачем и откуда доносился этот ночной переклик птиц, похожий на зов журавлей.
2: «Побачьте-ка!»
0: Как клещами сжав локоть комбата, прошептал Парахонько, обдавая табачным перегаром.
2: «Видите? Вон! Двое пошли! Видение? Нет?»
0: Две темные человеческие фигуры бесшумно шли по дну котловины метрах в 40 от кустов. Один нес что-то, потом оба согнулись, исчезли. И тут же с чувством нависшей беды увидел Новиков еще троих.
1: «Разминирует поле? Значит, это саперы, немцы», — подумал Новиков, уже сознавая, что не ошибся, не мог ошибиться. «Так вот почему они прекратили атаку!»
2: «Что будем делать?» — опять обжигая табачным дыханием, прошептал Парахонько. «А, товарищ капитан, подождем, пока утопают, а? Не?»
0: Новиков сказал, отступив на шаг, продолжай глядеть в котловину, ждать нельзя. Будем прорываться к орудиям.
2: Броском вперед, побольше огня, прорвемся.
0: И сдернул с плеча автомат, перевел рычажок на очереди, совсем беззвучно двинул затвором, угадывающе посмотрел на Ремешкова. Ремешков вскочил, будто земля подбросила его, цепляя ремнем за уши, за воротник шинели, стащил автомат, распрямляясь перед Новиковым, как на ватных ногах.
1: «Вот оно, в конце войны, вот она, судьба! Да как же это?» — мелькнуло у Ремешкова. «Господи, как же это?»
0: Рвущий воздух треск распорол и точно оттолкнул к небу тишину. Слепящая быстрота огня колючей болью ударила по глазам Ремешкова и зажмурясь, затем разомкнул веки, увидел он, как сквозь синее стекло впереди себя Новикова, стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, он скачками бежал в котловину, задел ногой за что-то мягкое, живое, и вдруг нечто мерцающее опрокинулась на него, твердо ударила в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за что-то живое, мягкое. Услышал рядом хрип, свистящее дыхание. Разом надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта. Это лицо приблизилось, оно вставало, чужие потные руки скользнули по подбородку Ремешкова, стремясь к горлу, рванули кожу ногтями. Ремешков откинулся, закричал дурным голосом: «А-а-а! Гад!» Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу, бросил на ноги автомат, автомат скорее, и торопясь, лихорадочно дергая спусковой крючок, он всю очередь выпустил в это позаичье вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо. «Я убил его!» — мутно скользнуло в сознании. «Сволочь! Горло утянулся! Сволочь паршивая! Горло!» Весь опаленный злобой к этому человеку, который хотел его убить, для которого жизнь Ремешкова не имела значения,
1: назначения. Он, готовый защищаться, стрелять, дрожа от бешенства незнакомо охватившего его, оглянулся, ища глазами Новикова. «Где капитан? Где капитан?»
2: Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины. И Ремешков, не увидев вблизи Новикова, не найдя его, бросился туда, вверх, исступленно притиснув к груди автомат.
1: И оттуда, из этого бушующего круговорота огня, автоматного треска, доносились до слуха Ремешкова знакомые громкие оклики, а он не мог сразу ответить, не мог разглядеть того, кто звал его. «Ремешков, сюда, ко мне!» «Это капитан Новиков, его голос, он кричит!» «Да что ж я молчу, ранен он может!» И он выдавил из себя шепотом: «Я здесь!» Задыхаясь, он увидел в свете пуль неправдоподобно высокую фигуру Новикова. Он почему-то не бежал вверх по скату, а опускался, пьяно покачиваясь в котловину. Трассы летели над его головой, и его рост уменьшался по мере того, как он сбегал в котловину. «Ремешков! Вы это, быстрее!» крикнул Новиков не то радостным, не то полувопросительным голосом. «За мной! За мной! Ремешков!» И, выкрикнув это, задержался на секунду, рывком поднял раскаленный автомат, выплеснул куда-то в правую очередь, прикрывая огнем подбегавшего Ремешкова, снова спросил резко: «Не раненый?» «Нет!» – просипел Ремешков. «Вперед! К Парахонько! Вперед! Вверх! Вперед!» «Это он за мной вернулся! За мной!» Пронеслось в голове у Ремешкова, и, видя, как Новиков вновь вскинул сверкнувший ствол автомата, он всем телом рванулся к Новикову навстречу сухому захлебывающемуся треску очередей, обессиленно прохрипел со слезами, душившими его: «Товарищ капитан, бегите! Я здесь! Я вас прикрою! Товарищ капитан, бегите!» Ядовито светясь, обгоняя друг друга, трассы с визгом махнули над головой Новикова. «Вперед, товарищ капитан, вперед!» — крикнул Новиков и круто выругался. И, ничего не поняв, глотая слезы, Ремешков побежал вверх по пологому скату.
0: Тишина, душная, неспокойная, распростершиеся от ущелья и леса к высоте, где стояли орудия Алешина, мертвым пространством окружала позиции Овчинникова. Они не могли уже называться позициями. Там, в 50 метрах от блиндажа, лежали те, кто еще утром откликался на фамилии, чиркал зажигалками, ходил по ходу сообщения, наполняя позицию живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли. А в блиндаже еще были живые. В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей, тянулись вертикально. Фитили в плошках горели слабым огнем. Все знали, одно лишь живое дыхание было там, наверху. В 4 шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он вполголоса напевал нечто длинное, бесшабашное, вызывающее в Лене чувство пустоты и обреченности. «Ты не стой, не стой на горе крутой, не целуй меня, хулиган такой, рыбачок милой, дурачок ты мой. Эх, трим-би-би, эх, трим-би-би». И когда, оборвав нелепую эту песню, он замолкал, опять гнетущая пустота шуршала в ходе сообщения, глухо обволакивала огневую блиндаж. Тогда затихал, переставая стонать, раненный в бедро связист Гусев, и, поворачивая голову, удивленно слушал, как всхлипывал, несвязно бормотал в бреду Легалов возле него: «Что это, Лен?» Сержант Сапрыкин, перебинтованный от груди до живота, Весь неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался приподняться, опираясь двумя руками. Переводил взгляд с огоньков плошек на Лену, сидевшую на снарядном ящике. Вслушивался в безмолвие наверху.
2: Заснул, вроде петь перестал. Заснет он, возьмут нас тут, как кур. Вот, парнишку жалко.
0: И сожалеюще кивал в сторону Гусева. Вам не нужно беспокоиться, милый. Лежите, ни о чем не думайте, говорила Лена ласково успокаивающим тоном. Все будет хорошо, милый. Но она не верила в то, что говорила. Слишком хорошо понимала, что орудия отрезаны от батареи, что она и Горбачев не смогут долго выдержать здесь.
1: Водиться бы, Леночка, глоточек бы. Жжет все.
0: Лена встала, подошла к нарам. Легалов уже не всхлипывал, не стонал в бреду. Открыл глаза, почти белые от боли. Он шептал просительно: «Водиться бы, Леночка, холодный.
1: Потерпите немножко. Нельзя вам, нельзя. Скоро в медсанбат, там врачи», — убеждающе заговорила Лена, поправляя под головой его сложенную, пропахшую порохом шинель. «Нельзя вам воды, нельзя. Ой, до медсанбата не дотерплю. Вы будете жить, врачи сделают операцию, обязательно сделают. Нужно потерпеть, потерпеть».
0: Она зашептала эти вынужденные и нежно обманчивые слова, что всегда зачем-то говорят умирающим, с надеждой зацепить их за жизнь, что не раз она говорила и другим, смутно чувствуя. Эти ложные слова приносят умирающему последние муки. Но она ничего не могла сказать иначе. Легалов пытался не то улыбнуться, не то объяснить что-то, может быть, что ни она, ни все окружающие не могли знать, чувствовать, понимать. Но ничего не объяснил, лишь посмотрел на нее горько. Умоляюще задрожали веки.
1: «Воды, Леночка, холодной бы. Поспешать мне, не дотерплю».
2: «Хорошо», — беззвучным движением губ проговорила Лена. «Хорошо».
0: И чуть прикоснулась, провела ладонью по его липкому, жаркому лбу и отошла.
1: Кажется, это он сказал, что готов воевать 200 раз, чтоб только не было женщин на войне.
0: Почему-то подумала она, отвинчивая пробку фляжки. «Да, да, это он сказал тогда, ночью». Она дала ему 4 ложечки, сидела, охлаждая ладонью влажный лоб его, сама чувствовала, как горячи, трепетны стали пальцы. И она сняла руку. Легалов застонал, глаза закрыты, словно тени неясных мыслей бродили по его прозрачному лицу. Осторожно положив флягу и ложечку на стол, Лена подошла к Гусеву, отогнула воротник шинели, корябавший ему подбородок. Некоторое время стояла, задумчиво смотрела то на Гусева, то на спокойного, все понимающего Сапрыкина. Сапрыкин глядел на нее устало, сочувственно, и что-то догадливое замечала она в глазах его.
1: Было тихо, и сквозь это безмолвие вполз в блиндаж громкий шепот от входа. «Лена, ко мне! Сюда!»
0: Лена не вздрогнула, но сразу очень уж решительно схватила пистолет на столе, сказала: «Это меня. Поглядите здесь». Сапрыкин сел.
2: «Сперва, Лена, подала бы мне автоматик», — медлительно сказал он. «Вот сюда, под руку мне».
0: И заговорил, хмурясь на огни плошек:
2: «Я свое пожил,
0: и в ту войну советскую власть защищал, и в эту пошел. Так вот что, Елена, запомни, из своей совести это возьми. Меня и их, проговорил твердо Сапрыкин и кивнул в сторону Гусева и Легалова, на себя возьму. Мои солдаты мне и отвечать. На том свете разберемся. Живьем не отдам. Нет. Только когда не втерпешь, стань там наверху. Ты сообщи, мол, давай, Сапрыкин. Мол, последний звоночек с того света. Ну, иди. Иди. Да больше о себе помни, да о Горбачеве. Вам жить да жить. А война-то вон к концу. Детей еще народишь. Только не перечь мне, ради бога. Иди. И она не сумела ни сказать, ни возразить ему ничего. Он понимал и чувствовал то, о чем порой в эти часы ожидания и затишья думала она. Поднимаясь по земляным ступеням из блиндажа, Лена все же повернулась около двери, ища в себе ту надежду, которая должна была быть в ней, сестре милосердия, и которая еще тлела в ослабевшем от страданий Сапрыкине, сказала не то, что хотела сказать. «У нас еще 5 снарядов и пулемет. Я ведь тоже умею стрелять». И с решимостью, толкнув коленкой дверь, вышла в лунную свежесть ночи. Горбачев лежал на брезенте справа от орудия. Расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдая за чем-то. Не поворачивая головы, позвал шепотом. «Лена, давай сюда! Что-то в башке все спуталось!» Отодвинул диски, освобождая место. Она легла рядом на холодный от земли брезент, посмотрела на лицо Горбачева в упор, освещенное месяцем. «Посмотри-ка сюда, вперед!» — зашептал Горбачев. «Вон туда, на танки. Видишь что-нибудь? Поближе ложись, так виднее». Не ответив, она легла поближе, узким плечом касаясь каменно-устойчивой руки Горбачева. Метрах в 50 впереди мутно серебрились редкие кустики. Справа широкими, застывшими пятнами обрисовывались 2 тяжелых танка. Косые тени густо падали перед ними, а между этими тенями сквозил, лежал на траве светло-лиловый коридор лунного света, и что-то еле заметно, осторожно передвигалось там, заслоняя светлый коридор. Неясно различимые движения в светлой полосе возникло отчетливее. 2 людей отделились от земли, ясно проступили темные фигуры, тени на траве, перебежали, низко пригибаясь несколько метров по скату, и растаяли в сумраке котловины. «Это немцы», — сказала Лена. «Нашли проход. Разве вы не видите?» «Думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют. Ну, давай в блиндаж. Сейчас начнут». Она не встала, не ушла. Улыбнулась ему, понимающе мягко, взглянув из-за светлых волос, упавших на щеку, потянулась к автомату Горбачева, взвела затвор, спросила: «Полный диск?» И отвела пальцами волосы от щеки. «Я ведь тоже умею стрелять». Она выпустила 2 длинные очереди туда, в светло-дымную полосу между танками, где сникло, прекратилось движение, и снова отвела волосы со щеки. Все стихло. Было в этом затишье что-то необычное, подозрительно тайное. Отзывалось тревожно ноющим ощущением в груди. Лена сказала полувопросительно: «Если они прощупали проход в минном поле, то они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет?» «Нет.
1: Тогда не надо беречь патроны.
2: Она не договорила, удобнее положила автомат на бруствер, выстрелила торопливыми очередями под тихо светлой щели между танками, сделала паузу, ожидая ответного огня. И тут прерывистый, грубый треск автоматных очередей разорвал, затряс воздух справа от орудий. Потом неясный какой-то заячий вскрик донесся оттуда. И сейчас же впереди заливисто зашили немецкие автоматы. На слух можно было угадать. Пучки трасс выметнулись из котловины в сторону высоты и зарева. Лена села, поправив кобуру. «Они прошли», — сказала она. «Это они». Горбачев вскочил, сдернул с бруствера пулемет, рванулся к правой стороне огневой, крикнул: «Диски неси! Началось! Быстрее!» И, упав на колени возле бруствера, глядя на мерцающие вспышки в котловине, на спутанные трассы, изо всех сил втиснул пулеметные сошки в землю, лег, раскинув ноги. Взглядом ловил основание трасс. Они возникали вблизи огневой светящимися веерами, резали по кустам по ту сторону котловины. Это стреляли немцы. «А, гады!» И он тут понял, что от орудий Новикова прорывались суда, что немцы все же прошли через минное поле в котловину, что наши столкнулись с ними. И когда Лена поднесла запасные диски, перекошенное от злобы лицо Горбачева тряслось, щекой прижавшись к ложе, опаленные красными выплесками пулемета. «Гады! Прошли все-таки, а? Прошли!» И, быстро повернув голову, крикнул Лене, прицельно подымавший над бруствером ствол автомата: «В землянку! К раненым! Да нагнись ты! Ухлопают дуриком!» И почти ударил ее по плечу сильной ладонью, припал к пулемету. Она не почувствовала боли от удара его руки, с тихим упорством отодвинулась от него, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата, выстрелила длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились, они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло. Диск был пуст. Она прислонила автомат к брустверу, сказала громко, сдерживая дрожь в голосе: «Нас все-таки двое, слышишь? Я умею стрелять, ты это видел?» И пошла к блиндажу.
0: Слабо стонал, всхлипывая, Гусев. Неподвижно плоско лежал Легалов лицом к стене. Сапрыкин уже не лежал, сидел на нарах, столкнув шинель на пол, держал автомат на коленях. Услышав шаги Лены, обратил взгляд догадливый, умный на ее лицо. Спросил: «Началось?»
1: «Все скоро решится», — ответила Лена. «Ложитесь, Сапрыкин, поставьте автомат и успокойтесь». «Что, Легалов? Ничего не просил?»
0: «Уснул. Все про детишек бредил. Про жену».
1: Она наклонилась над Легаловым, посмотрела и сейчас же выпрямилась, брови задрожали. Подошла к двери блиндажа, потом к столу и, глядя сухими темными глазами, присела на ящик.
0: «Что?» — спросил Сапрыкин обеспокоенно. «Спит? Что молчишь, Елена?» А она, закрыв глаза, синие тени легли под ними, отрицательно, жалко покачивала головой с выражением страдания.
2: Распахнув дверь в блиндаж, он вошел, еще стискивая одной рукой автомат на груди, пошатываясь, сбежал по земляным ступеням, на ходу вытирая рукавом пот с лица. Горела лишь одна плошка, тускло освещая нары блиндажа. Он остановился в полутьме, окликнул хриплым сорванным голосом: «Лена!» Она сразу не узнала его, не узнала голоса, не увидела лица. Поднялась от стола, движением головы откинула волосы и некоторое время стояла, опустив руки, глядя на него с неверием, даже испугом. А он стоял в нескольких шагах от нее в тени, не двигался. Она хотела произнести «Новиков», но не сумела, не могла понять, почему он сам здесь. «Лена, ну что это вы?» Он взял ее за плечи, легонько встряхнул, не улыбаясь и не говоря ласково, чего ждала она.
0: Уголки ее губ жалко и мелко задергались, мелко и горько вздрогнули брови, и бледное лицо стало некрасивым, беспомощным, и, сдерживая себя, потянула за движением его рук, сильно припала лбом к его пахнущей порохом и потом влажно-горячей шеи. Легалов умер. С Гусевым нужно торопиться. Немедленно в госпиталь. Немедленно. Он все держал ее за плечи со смущенной неловкостью, спросил хмурясь. Только зачем? Слезы. Нет, это не слезы. Я не умею плакать. Зло ожесточенно прошептала Лена, блестя сухими глазами ему в лицо. Вот что, немедленно выносить раненых на огневую. Прохонько и Ремешко уже делают из плащ-палатки носилки. На сборы 5 минут. Сапрыкин, непривычно тихо позвал Новиков, разглядев его. А вы чего же, сержант? Как вы? Дойдете или на носилках? Вытерпите? И добавил серьезно грустно. Эх, парторг, парторг, что же вы на Овчинникова не нажали? Вы ведь знали, что не было приказа об отходе. Сапрыкин, мгновенно ослабев, лежал, не поднимая головы, перебинтованная его грудь ходила тяжело, посмотрел на Новикова чистым от боли через силу, спокойным взглядом, ответил еле: «Что было, не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, может, вина моя и тут. Не поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон, мальчонку выносить надо». Новиков сказал: «Я сейчас вернусь. Собирайтесь».
1: «Куда вы? Зачем?» спросила Лена.
0: «К орудию ладьи. Мне надо посмотреть.
1: Там все убиты, товарищ капитан». Остановила его Лена. «Все. Я была там утром.
0: Мне надо увидеть самому», ответил Новиков. «Самому». Орудие старшего сержанта ладьи стояло в 40 метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдья перешагнул он через полусметенный осколками бруствер. Он не нашел ни одного целого снаряда, даже в нишах. Стало ясно, они расстреляли все. По-видимому, в тот момент, когда кончились снаряды, 3 танка зашли слева, стали бить прямой наводкой. Они и сейчас стояли, эти танки. Но кто подбил, сжег их, сам ли он, Новиков, Алешин или Сапрыкин, ни ладья, никто из расчета рассказать не мог. С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия ладьи.
1: «Кто идет?»
0: — шепотом окликнули из темноты. «Свои». На огневой позиции все было готово к отходу. Ждали сейчас его. Молча подойдя к орудию, услышал глухие, лающие звуки и заметил между станинами Парохонька. Он выкладывал из ящика снаряды, отворачивая лицо. Спина его тряслась, точно давился он. Ремешков с удивленным видом глядел на него, ерзая на коленях рядом. «Что?» – спросил Новиков.
1: «Не надо его», ответил
0: негромкий, успокаивающий голос Лены. «Он Легалова похоронил». Беспокойно метаясь в жару, прерывисто всхлипывая, Гусев лежал на плащ-палатке. Лена что-то бесшумно делала около его ног, белели бинты. Сапрыкин, уже одетый в шинель, сидел на снарядном ящике, глубоко и хрипло дышал. Сбоку придерживал его за спину Горбачев.
2: «Приготовиться?» скомандовал Новиков и спросил: «Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?»
0: 5, Сапрыкин качнулся вперед, пытаясь встать. 5, 2 бронебойных, 3 осколочных. Сам считал. «Парохонько и Ремешков, ко мне!» — позвал Новиков. «Готовы снаряды?» «Зарядить и слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена». Он впервые назвал ее при солдатах по имени. «Есть автомат?» «Горбачев, дайте ей свой автомат. За ними Парохонько и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я. Направление не терять. Прорываться через котловину к кустам, на высоту». В звенящей пустоте после 5 выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой, быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом, придерживая автомат на груди, перескочил через бруствер. Последний взрыв гранаты волной толкнул его в спину. «По котловине ползком!» — крикнул Новиков. «Лена и Горбачев, вперед!» Дробно забил немецкий крупнокалиберный пулемет на берегу озера. «А, сообразил Новиков. Ждали, значит. Догадывались?» И тотчас выпалил очередью, рассчитывая патроны по нажиму пальца. В шагах в 3 от него кто-то вел огонь короткими экономными очередями. Он сейчас же подумал: «Горбачев!» Но невольно повернулся, взглянул, появлялось и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены. Она стояла на коленях, подняв автомат, стреляла туда, по берегу озера, куда стрелял и он. Он подполз к ней, приказал, выговаривая с трудом: «Ползком вперед! Вперед! Слышите, Лена?» Она посмотрела на него, послушно опустила автомат, не ответив, продвинулась вперед по скату ко дну котловины. Светящаяся полоса пуль стремительно потекла над ней. Он видел ее пилотку. «Ее могут убить!» Пронеслось в сознании Новикова. «Нет, нет, ее нет!» Не перебегая, Новиков уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету. В секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена, где, сгибаясь, бежали и шли Парохонько и Ремешков, неся Гусева на плащ палатки. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины. Впереди, с противоположного ската, ответный отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева. И тоже смолк. Почему он замолчал? Что там? Что они? Где Лена? Подумал Новиков, не понимая, и вскочил, побежал вниз в котловину. При опадающем свете ракеты Новиков успел заметить на скате Лену и Горбачева. Лена, полулежа, наклонялась над Сапрыкиным, приподнимала его голову, кладя к себе на колени, другой рукой отстегивала фляжку и что-то говорила Горбачеву, а тот бешено бил ладонью по диску пулемета. «Что у вас? Почему остановились?» — крикнул Новиков, падая рядом. «Почему остановились? Заела, сволочь!» Разгоряченно выругался Горбачев и изо всей силы ударил по диску. «Вперед! Последний бросок! Черт с ним, с пулеметом! Бросьте его! Берите Сапрыкина! Вперед! К кустам!» Лена отняла фляжку от губ Сапрыкина, обернулась к Новикову, сказала еле слышно: «Он умер». «Я говорю, вперед! Сапрыкина не бросать! С собой взять!» — повторил Новиков и махнул автоматом. «К кустам! Ну!» Горбачев далеко в сторону отшвырнул пулемет и, отстранив Лену, склонился над Сапрыкиным, говоря с решимостью: «Дай-ка я его возьму, папашу». «Эх, не дошел, парторг! Ведь шагал, ничего не говорил. Вон, губы в крови, губы кусал». «Я помогу», — сказала Лена прежним непротестующим голосом. И, помогая Горбачеву поднять тяжелое, обмякшее тело Сапрыкина, она встала. В ту же секунду их всех троих багрово ослепило пламенем, окатило раскаленным воздухом. Новиков не услышал приближающегося свиста, сразу не понял, что рядом разорвались мины. Только как бы из-за 3/9 земель пробился к нему тихий, удивленный и незнакомый голос: «Ой, Лена, что?» С тоской и бессилием крикнул он, подползая к ней и, встав на колени, взял за плечи. «Лена, что? Ну говори! Ранила! Куда?» Он не говорил, а кричал и нежно, иступленно, требовательно встряхивал ее за плечи. «Куда? Куда ранила?»
1: «Кажется, нога».
0: Он разобрал ее невнятный шепот. Рывком сдвинув автомат за плечи, сказал незнакомым себе чужим голосом, держись за шею, поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату. Охватив его шею, она говорила покорно, «Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю немного. Я умею терпеть». В кустах он собрал людей. Парахонько, Ремешкова и Горбачева. Приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь.
1: Ты сейчас не уходи к орудиям. Когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Ранение совсем не страшное, и ничего не будет. Я знаю. Сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной.
0: Блиндаж туго встряхивала близкими разрывами. Земля с мышиным шорохом осыпалась в углах. Он сел возле нар на снарядный ящик. Вынул 3 плитки шоколада, которые давеча передал ему для Лены младший лейтенант Алешин. «Ну вот, совсем забыл», — пробормотал он. «Для тебя Алешин передал. Вылетел из головы со всей этой кутерьмой. Прошу прощения».
1: «Алешин?» — полуудивленно спросила она. «Мне? Шоколад?»
0: «Да. Хороший он малый. И, наверное, в тебя влюблен. Это очень похоже», — сказал Новиков спокойно, как умел говорить.
1: «В меня?»
0: Лена села на нары, откинула волосы и засмеялась серебристым легким смехом. «Он ведь ребенок», — договорила она. «Он думает, что я люблю шоколад. Овчинников думал, что я люблю духи и губную помаду. Черт знает что!» Посмотрела на Новикова пристально, внимательными глазами. В них теплился смех. Потом попросила мягко: «Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я 1000 раз делала это раненым». Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему. Все 3 года войны он, слишком рано ставший офицером, рано начавший командовать людьми, думал больше о других, чем о себе, жил чужой жизнью, отказывал себе в том, что порой разрешал другим, и не привык, и не хотел, чтобы о нем открыто заботился кто-то. И когда он взял папиросу, по его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно ласкающую черноту, увидел черноту замерших ресниц, спросил неловко: «Ты что, Лена?
1: Я замечала, больше убивают и ранят молодых».
0: «Почему? Зачем их? Опыта у них, осторожности меньше».
1: «А вот ты неосторожен. Я замечала. Ты действительно не дорожишь жизнью?»
0: «По-настоящему я и не жил», — откровенно сказал Новиков. «Нет, нарочно я под пули не лезу. Просто иначе нельзя. Всю жизнь, иногда кажется, воевал. Где-то там, в бездне лет, один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошлое можно уложить в 1 строчку. В настоящем одни подбитые танки. Не уложишь в страницу. Может быть, потому так кажется?
1: Но ты береги себя. Разве нельзя как-нибудь беречь себя?»
0: «Но я берегу», — проговорил он и улыбнулся. «Я это знаю». За эти часы, пока они были вместе, она несколько раз видела, как улыбался он. Улыбка эта казалась случайной, беглой, Но в ту минуту, когда она появлялась, сдержанное выражение на лице Новикова пропадало. Оно становилось мальчишески добрым, веселым, как бы ожидающим. «Новиков?» — замирающим шепотом позвала Лена. «Скажи, я знаю, что ты не любил меня, когда я пришла в батарею, и знаю, что ты думал. Слушай, ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из 85-го. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударил его и ушла из разведки. Потом обо мне стали распространяться слухи». Он молчал. «Ты верил этим слухам?» — спросила она, не шевелясь. В темноте он не видел ее лица, бровей, губ, слышал только шелестящий, тающий шепот. И по этому дыханию, по ее шепоту, он так порывисто нашел нежно упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись. Спаренные разрывы толкнули, затрясли накаты, рассыпчатый шорох земли потек по стенам, и опять вверху простучала пулеметная очередь. Новиков поднял голову. «Мне надо посты проверить, посмотреть», — тихо, незнакомым голосом сказал он, оторвался от теплоты ее рук. «Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку». «Нет», — ответила она и заплакала. «Иди, я жду». Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудию Алешина, он мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения. Было ясно, бой в городе, длившийся вторые сутки, достиг того предела, когда достаточно легкого перевеса сил немцев, и судьба города будет решена, его сдадут. И этот перевес был у немцев. Он хотел и не мог точно предугадать, что случится этой ночью, через минуту, через час или к утру. И все же не верил, что сдадут этот город, что немцы уйдут через границу в Чехословакию. В этом была большая невозможность, чем потерять все, что связывало его с людьми, с которыми он дошел до Карпат. Второе орудие стояло на правом краю высоты. «Стой! Кто топает?» «Капитан Новиков». Человеческий силуэт в плащ-палатке затемнел возле низкого щита орудия. Лунный свет полосами серебрился на плечах часового. Он шагнул навстречу Новикову, и тот спросил не без удивления: «Кто это? Алешин? Что за новость? Ты часовой?» «Я, товарищ капитан», — возбужденно ответил Алешин. «Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прямо зло берет. Пусть успокоится». Новиков невольно усмехнулся. «Сегодня, Витя, сами солдаты решают, спать им или не спать. А уж если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя? Поставь солдата. Не трепи им нервы». «Слушаюсь», — охотно ответил Алешин. «Что они молчат? Надоело ждать. Скорей бы, товарищ капитан». Смешанное чувство нежности и жалости к Алешину ветерком прошло в душе Новикова. Он, Алешин, не утратил непосредственности, молодости и торопил то, что не осознавал или эгоистично не пытался осознать. Но что хорошо понимал Новиков. Сам Новиков не мог бы точно определить, где было начало и конец тому, что произошло, что могло произойти с ним, с его людьми, с батареей, с Леной. «Вот что, Витя, шоколад я твой передал», — сказал Новиков. «Тебе спасибо. Она сказала, что очень любит шоколад». «Да, мне спасибо, от Лены», — переспросил Алешин, не сдерживая волнения, и звонко обрадованно засмеялся. «Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше? Отказался от медсанбата, а? Молодец!» «Да, но завтра я все же отправлю ее в медсанбат. Или сегодня ночью, в зависимости от обстановки. Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом при любых обстоятельствах, выяснить обстановку. Солдаты по-прежнему не спали. Ни слова не говоря, лежали на брезенте между станин и слушали приказ. «Пойду отдохну», — буднично сказал Новиков, чтобы как-нибудь ослабить сжатое напряжение на огневой, и обратился к Ремешкову. «Изменится что-нибудь? Разбудите!»
1: «Слушаюсь!» — вскриком ответил Ремешков. «Да разве тут заснешь?»
0: Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, потом позвал негромко. «Лена, ты спишь?»
1: «Я жду тебя. Иди сюда. Что там наверху?»
0: «Лена, тебе находиться здесь нельзя», — сказал Новиков. «Тебе нужно куда-нибудь в тихое место, хотя бы в особняк около высоты. Я сам тебя отнесу».
1: «Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее.
0: Но мне наоборот».
1: «Странно, но я понимаю. Когда ты ушел, я подумала, вернется нахмуренный или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня». Она тихо засмеялась счастливым теплым смехом, который так по-новому чувствовал сейчас Новиков, но который раньше казался порочным, нарочитым, противоестественным в обстановке, окружавшей их грязи, нечистоты, запаха пороха, крови и пота.
0: «Никогда я такого не чувствовал, как к тебе», сказал он глухо и сел на нары, где лежала она тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках. «Ты веришь? Никогда».
1: «Теперь ты можешь отправлять меня в госпиталь. Что бы ни было, ты мой».
0: В потемках, стараясь разглядеть ее белеющее лицо, Новиков слушал ее шепот и молчал. Он никогда не испытывал такого горького, обжигающего чувства утраты, внезапно случившейся с ним непоправимой жизненной несправедливости. Приподнявшись, он вдруг стал целовать ее слабо шевелящиеся губы, мягкие брови, мохнатую колючесть ресниц и заговорил решительно, преувеличенно бодро: «Ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу, только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена, и все будут относиться к тебе, как к моей жене. Не говори больше о госпитале».
1: «Жена», — повторила Лена медленно. «Как ты хорошо сказал, жена!»
0: Помолчала и договорила со злой горечью: «Но здесь не может быть ни жены, ни мужа. Ты послушай меня. Я, наверное, чепуху говорю. Но бывает так, когда очень хорошо, начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?» Он не выдержал, обнял ее.
1: «Ты действительно чепуху говоришь, Лена», — сказал Новиков спокойно. «Со мной ничего не случится. Об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен».
0: Треск, пронесшийся над накатами блиндажа, короткий крик возле орудия, топот бегущих ног в траншеи заставили Новикова вскочить. Сдавленный голос, не то Ремешкова, не то Степанова, толкнулся в дверь блиндажа: «Товарищ капитан, немцы!» И, услышав это «немцы», он как бы мгновенно охлажденный понял все. Он быстро подошел к безмолвно севшей на нарах Лене и не поцеловал ее, только сказал: «Ну вот, началось. Пошел». И вышел из блиндажа, застегивая шинель. Плохо видимые танки, разворачиваясь фронтом, подминая кусты, словно жадно-хищно пожирая их, уже вползли в район минного поля перед высотой. Тогда стало ясно Новикову, что немцы успели за ночь разминировать полосу низины. И рывком, сбрасывая на брус